0: Считается, что в лишма ли его работа или в ло лишма, вся она основана только на вере. Однако разница в следующем.
1: В ло лишма вера касается вознаграждения. В лишма вера в того, для кого мы работаем. Другими словами, величина наслаждения зависит от величие Творца. Как сказали наши мудрецы, Рави Лазар говорит, «И знай, на кого ты трудишься, и кто твой работодатель, что оплатит тебе труды твои». И это, как сказано выше, что нужно верить в величие работодателя. Ведь от этого зависит, что оплатит тебе труды твои. То есть величина вознаграждения зависит от величия работодателя, то есть Творца. То есть есть разница в наслаждении, служить ли великому человеку города, или служить великому человеку страны, или великому человеку всего мира. И этим измеряется вознаграждение. То есть оно зависит от величия царя. И поскольку основа — это вера, тут есть подъемы и падения. И это от того, что до тех пор, пока человек не удостоился постоянной веры, обязаны быть подъемы и падения. Из сказанного следует, что поскольку может наступить время, когда любовь между ними охладеет, сейчас, в начале своей работы, он принимает на себя ярмо высшего правления. Пусть это будет через заключение союза. Будет ли тело согласно работать на Творца или не будет? Он все принимает на себя, чтобы не было никакой разницы. Но он скажет, «Один раз сказал я и не поменяю, а я пойду выше знания, основываясь на том, что я принял на себя во время заключения союза в начале работы».
0: И отсюда поймем, как объяснил Раши, вступить тебе в союз, буквально перейти через союз посредством перехода. Так было принято делать при заключении союза, половина отсюда и половина оттуда, и приходит между ними. Это следует объяснить согласно сказанному выше, что таким образом заключающий союз намекали на то, что иногда наступает время, когда будет перегородка отсюда, то есть перегородка, отделяющая одного, и перегородка оттуда, то есть и у другого тоже есть отделяющая его перегородка. То есть даже если у них обоих будет перегородка, прерывающая существовавшую между ними любовь, в этом случае они принимают на себя сейчас не отделяться друг от друга, а вспомнить о заключенном между ними союзе. И так будет возможно, что их союз не нарушался. И проходят между ними, это означает, что они переходят через возникшее между ними разделение, и все это благодаря заключению союза. А в духовной работе объяснение будет, что человек обязан заключить союз с Творцом. Что как сейчас он начал духовную работу, и сейчас у него, несомненно, есть любовь к Творцу. Иначе кто заставляет его принять на себя сейчас ярмо высшего правления? И он должен сейчас заключить союз с Творцом навечно. То есть даже если наступит время, когда он почувствует, что его любовь к Творцу охладела, он вспомнит союз, заключенный им с Творцом.
1: Однако в духовной работе следует помнить, что в союзе, заключенном между Творцом и человеком, может охладеть любовь только у человека к Творцу. Но как можно сказать, что охладеет любовь Творца? То есть, раз заключение союза произошло,

0: произошло между ними обоими, получается, что у обоих из них может произойти падение в отношении заключения союза. Однако как же могут быть изменения или падения у Творца? А мой господин отец и учитель сказал, что у человека с Творцом действует принцип «как вода лицо к лицу, так и сердце человека к человеку». И он объяснил стих «И ныне, если обрел я милость в твоих глазах, дай же познать мне твои пути, и буду знать тебя, чтобы обрести милость в твоих глазах». Он спросил, откуда Моше знал, когда он сказал «если обрел я милость в твоих глазах»? И ответил, поскольку перед этим сказано «а ты сказал, я знаю тебя по имени». А также ты обрел милость в моих глазах. Отсюда Моше знал, что обрел милость в глазах Творца, так как Творец обрел милость в глазах Моше. И это действует по правилу, как вода лицо к лицу, так и сердце человека к человеку.
1: И отсюда следует объяснить, что говорят, что любовь человека охладевает, он чувствует, что находится в падении. То есть то, что у него нет сейчас такой уж сильной любви к Творцу, как это было в начале работы, приводит к тому, что человек чувствует, что и Творец тоже не любит его и не слышит его молитвы о том, что человек просит у Творца. И это вызывает у человека еще большее падение. И человек начинает сомневаться в том, что сказано, «Ведь ты слышишь молитву всяких уст». И он думает тогда, что у Творца нет никакой связи с творениями. Это вызывает у него большие падения, ведь каждый раз он становится все слабее в отношении веры. Получается, что хотя в отношении Творца нельзя говорить о каких-либо изменениях, однако человек ощущает их по принципу «как вода лицо к лицу». Это подчиняется правилу. Все изменения, наблюдаемые в духовном, целиком зависят от получающих. Из сказанного поймем заданный нами вопрос, что означает в работе с теми, кто здесь с нами стоит сегодня пред Творцом. То есть заключение союза происходит и в случае, если он стоит сегодня пред Творцом, что происходит во время падения, подъема, но он понимает, принимает на себя, что даже когда наступит время падения, называемое и с теми, кого нет с нами сегодня, пред Творцом нашим Всесильным, когда он не чувствует, что он стоит пред Творцом нашим Всесильным, в любом случае он принимает на себя выше знания, что не будет смотреть ни на что, а будет помнить заключение союза, чтобы был он нерушимым.
0: В этой статье много между желанием и верой. Если есть у него желание, он работает за вознаграждение. Если у него есть вера, он, по сути, работает согласно величию, на кого он работает. И тут написано, что если у него нет веры, то он чувствует, что Творец не любит его. То есть мы должны прийти к тому, что Творец всегда любит, всегда наслаждает эту цель. Успехов.
1: Перейдем к уроку от 5 ноября 2002 года.
0: Мы слышали, прослушали статью «Что такое заключение союза в работе», третий том, «Шловы Сулам», книга «Дворим», глава «Ницавим», страница 227, Рейш Хафзайн. Что такое заключение союза? Когда нужно заключать союз? Союз называется с этого момента и дальше. У нас есть связь, хорошая связь, при определенных условиях. Если не эти условия, зачем союз? Зачем нужно соглашение? То есть с начала ступеней. когда мы идем по уже по духовной лестнице, и до конца ступени, когда приходит окончательное выстроение, когда нет никаких ограничений, все время на каждой ступени существует между нами и Творцом соглашение. Существует договор, только всякий раз в другом виде, в другой мере, при других условиях. Стороны Творца, добрые творящие добро, нет никаких ограничений. И он согласен на все, чтобы человек не захотел, только в связи с ним. А условия, при этих условиях мы заключаем соглашение. Это человек ставит Творцу и говорит, я хочу, чтобы так-то и так-то была связь между нами. Не больше, и уже понимает, что может выдержать, и не будет меньше чего-то, что он решает. Другими словами, условия соглашения зависят от человека. Желание к соглашению зависит от человека, все зависит от человека. Со стороны Творца он согласен на все. Почему нужен договор? Почему я должен подписывать что-то? Если я сильный, я скажу, я решаю. Сейчас я думаю, что будет хорошо, а потом я хочу, чтобы было плохо. Какая мне разница? Я хочу это, и все. Зачем мне нужен ты? Почему я должен подписывать с тобой договор? Допустим, если кто-то слабый, я не хочу договора. Я всегда буду делать согласно тому, что я думаю, как мне хочется, и все. А договор заключают, когда я завишу от него, и уже есть вещи, где он зависит от меня, есть то, что я завишу от него, и тогда мы заключаем договор. То есть каждый уступает другому, и каждый дает другому. То есть договор – это из-за слабости делают. Когда это осуществляется между нами и Творцом. Со стороны Творца он показывает нам, что он очень слабый. Почему? Он показывает нам, что он нуждается в нашей любви, в нашем отношении, в нашем внимании на 100%. Шхина в изгнании. Плачет, что мы не обращаем на нее внимания. Когда мы находимся в отрыве от нее, как мать, готова на любую связь с ребенком. Плохой ребенок, хороший, не имеет значения. Она от природы нуждается в этой связи. Природа определяет. Творец. Он определил это заранее. Добрый, творящий добро, плохим, хорошим, и все. Любит их, и все. То есть, со своей стороны, он слабый, нуждается в договоре. Теперь вопрос, насколько я нуждаюсь в этом договоре. Мой договор может быть, но с другой стороны, Творец ставит условие, что договор может быть только в том, что мы связаны друг с другом. То есть я не могу прийти и сказать, ты будешь помогать мне во всем, что я хочу, без связи с тобой. То есть помощь от него должна зависеть от того, что я завишу и связан с ним. Взаимность, ну так вот. То есть я не могу прийти и попросить, ты помогай мне воровать, ты помогай мне убивать, если это против его желания, если это против его природы, против того, что он поставил как связь между нами. То есть я готов, могу просить у него только вещи, которые находятся у меня и у него, в равной мере. Получается, что человек просит всегда, может попросить, договор может реализоваться только при соблюдении определенной духовной ступени, где мы находимся уже ради отдачи. Когда я дошел до какой-то связи ради отдачи, я ему, он мне, и мы в чем-то любим друг друга, в чем-то боимся друг друга, в чем-то далеки друг от друга. Есть определенные границы, ограничения. Но в этом я хочу оставаться на этой ступени. Я понимаю, что может быть меньше этого, хуже этого. И тогда, на времена, когда отношения, может быть, испортятся по разным причинам, я пишу договор. Сейчас мне не нужен договор. Как бы мы дошли до какому-то взаимному пониманию, осознания признание и понимания, есть между нами какая-то связь. И сейчас мы понимаем, что эту связь нам стоит сохранить. Но я понимаю, что может быть такое время, что из-за различной путаницы причин, которые не оправданы, наступит время, когда я захочу нарушить этот договор. Если это оправданные причины, то ладно, понятно, что договор отменяется, и все может быть в другом состоянии, в другом ступени, кто знает. Но если я знаю, осознаю, пришел к осознанию, что нарушение этого договора к чему-то худшему в связи между нами, это самое плохое, что может быть. В любых условиях, какие бы ни пришли, неважно какие, хуже смерти. Тем не менее, я не хочу нарушать этот договор. Тогда я заключаю союз. И тогда я говорю, что я прошу, давай соблюдать с тобой, что отношения между нами, неважно, что будет. Какие бы помехи ни пришли со стороны к нам обоим, состояние, как сейчас, сохранится, то, что называется, постоянным состоянием. Что меньше этого не может быть.
2: То есть,
0: еще раз я повторяю, это может быть при условии, что я осознаю, что состояние меньше, чем сейчас, хуже любого другого состояния, которое может быть, и нет оправданной причины никогда, которая может, действительно может сказать мне, что стоит мне нарушить этот договор. То есть, что я нахожусь на какой-то духовной ступени, я тогда проверяю ее до конца и говорю, что ступень меньше этого – это самое плохое. И тогда на ступени, на которой я нахожусь, я хочу, кроме договора, заключить союз. Договор – это я пишу на сейчас. Союз – это называется навечно. Что мы обещаем друг другу, что мы будем держаться друг за друга, поддерживать друг друга на том уровне, который сейчас. И тогда действительно мы собираемся проверять себя и проверяем себя в разных состояниях, которые могут прийти в соответствии с нашей ступенью, конечно, не в соответствии с чем-то более высоким. В соответствии с нашей ступенью. И мы видим, что этот договор, это договор, который можно исполнить, реализовать, который будет удерживаться.
1: Осуществим.
0: Стабильный. Ну, проверили это и сделали это во всю глубину ступени, это поддерживается. Тогда можем продвинуться в отношениях между нами. И приходят новые ступени, в ней тоже есть новые условия, которые мы обретаем. Прежде всего, мы чувствуем, что мы ненавидим друг друга. Правая и левая линия есть в творении. Потом мы начинаем соединяться друг с другом. Это уже левая линия получает свойство творения, становится средней, в средней линии, когда мы приходим к пониманию, к зивугудака, к осознанию, к связи между нами. Это называется, что мы подписываем договор. Поскольку мы подписали договор, мы хотим, чтобы эта ступень осталась навечно, по крайней мере, она постоянное состояние, которое не может быть меньше этого состояния, не прекращающееся. Мы подписываем в нем, кроме договора, еще и союз и так далее. То есть эти состояния, они все время реализуются на каждой ступени, и они действительно, как он говорит, что такое заключение союза в работе, это действительно действие, в котором мы обязаны, как будто, с которым мы должны столкнуться, при всяком установлении отношения нашего с Творцом. Кто спросил нас Виктор из Ганеявив, что называется заключить союз с Творцом, это ответ. Да.

0: כן.
1: לא.
0: Есть шила, эх, лекшор, это мамар азе.
1: Все вопрос. Как связать эту статью с тем, кто занимается каббалой до Махсома? Это тоже кто-то из Лода. Лод, я вижу, что... Да. И до Махсома. Мы говорим, что и до Махсома, и после Махсома у нас есть, по сути дела, те же состояния. Мы еще не чувствуем, часть из нас еще не чувствует этого. Часть из нас уже чувствует, что есть в нем разные изменения в соответствии с тем, как мы читаем статьи. Мы можем как-то найти в себе, внутри нас, те свойства, только еще не в четком виде, что действительно существует, как действительно существует после Махсома. Это мы не знаем. Мы не знаем, так уж это четко, не с чем сравнивать. Но в любом случае, поверьте, что это так, все эти свойства после Махсома тоже есть в нас, только в таком виде, которое называется одинарное простое скрытие, то есть не в явном виде, реальном, с которым я могу работать, но все-таки, да, это существует. Все эти свойства существуют и до Махсома. И мы как-то можем представить их себе внутри, почувствовать их, как бы, конечно, это не настоящее, но это как с маленькими, маленькие дети играют с игрушками, с куклами, с машинками, играют в войнушку, делают разные вещи. Это то, что происходит и у нас тоже в обычной жизни, наши взрослые. И как после Махсома это уже настоящая жизнь у нас, а это где? У нас детский сад. Но нужно относиться к этому, есть такое высказывание, что игра – это серьезная вещь. Действительно серьезная вещь, потому что она строит человека. И поэтому то, что он спрашивает, как это связать с нами, когда мы находимся до Махсома, связать очень просто. Мы должны найти эти вещи внутри нас тоже, и они существуют. И действительно, искать в себе эти свойства, когда я сейчас нахожусь в каких-то условиях с Творцом, и мое состояние сейчас, допустим, хорошее состояние в чем-то. Это не может быть на 100%, допустим, что хорошо и в этом, и в том, и во всех видах в моей связи с Творцом. И он велик в моих глазах, я боюсь его, я благодарю его, я готов давать ему, я нуждаюсь в том, чтобы он давал мне и так далее. Не разные, а даже в чем-то определенном, в каком-то одном канале из многих каналов, из 620 каналов, с которыми я связан с ним, в каждом органе моей души. И только один канал я сейчас чувствую, но я чувствую в нем, что мне хорошо с ним, хорошая связь. Я относительно этой связи могу сказать, что я сейчас хочу заключить с ним союз, чтобы это оставалось навечно, и не меньше этого. Я прошу у него, чтобы он помог мне поддерживать это, чтобы он поддерживал мне это. И когда я даже в самых плохих состояниях, он напоминал мне об этой теперешней связи и обновлял мне ее все время. Я сейчас делаю это на будущее. Первый вопрос. Как может быть, что я поддерживаю это на будущее? Ведь я могу гарантировать себе что-то на будущее? Нет, конечно, нет. Но это желание мое гарантировать это себе на будущее, это уже дает мне инструмент следующий, клин, этот кли я вношу как ман в Творца в более высокой ступени, и она поддерживает меня его, это кли, и она поддерживает меня и готовит мне наполнение для этого кли. И уже оттуда это поддерживается. Теперь, каковы все-таки условия? Каковы все-таки условия? Когда должен быть союз между нами. То есть при каких условиях я поддерживаю, я подписываю союз, что я согласен с этим? Что я должен сказать? Просто так ртом, бла-бла-бла-бла-бла, поддерживаю мне это, чтобы было хорошо, так, чтобы не было хуже. Что я... В чем моя подпись? Да. Что я должен сейчас сделать, чтобы обязать Творца поддерживать для меня отношения между нами? Ведь с его стороны он поддерживает, что он относится ко мне всегда хорошо. Как он будет поддерживать на мне, чтобы я всегда относился к нему хорошо, как сейчас, в каком-то одном канале из всех каналов наших, в связи между нами? Как я могу сделать это? Снова мы говорим, сделать это можно только в одном, в подъеме мана, в хисароне на будущее, когда я очень боюсь, послушайте, я очень боюсь, что в будущем я смогу испортиться. Откуда этот страх может быть? Как обычно мы идем назад, и какое кли должно быть от этого страха? Что я падал много раз и видел, насколько я страдаю, то есть насколько мне плохо от того, что я отрывался от него. Тогда сейчас уже этот страх и эти страдания построили во мне подготовку к ману, чтобы вознести такую просьбу, что только не делай мне, чтобы я отделялся от тебя, да? Не отсылай меня от себя, и дух святости твоей не забирает меня. Вот. Это я, если действительно есть у меня эта подготовка от предыдущих страданий, мой ман — это правильный ман. Может быть, я просто так страдаю в словах и плачу как маленький ребенок, а это действительно обязано быть по-настоящему взрослые просьбы, которые я подписываю этим союз. Подписи в этом еще много условий, еще поговорим об этом. И это непросто. Вы знаете, когда у нас даже в этом мире приходит к договору, после того, как побили друг друга и входят в разные состояния, чтобы разрушить другого, уничтожить его, а после этого от безвыходности какая-то третья сторона начинает приближаться, и пока они начинают приходить к чему-то, прежде всего делают это тайно, чтобы не мешали разные посторонние эти помехи, которые могут разрушить, чтобы не было у нас договора, делают это так тайно, это называется вскрытие у нас. Человек даже не знает, что он уже готов к этому договору, и так идет в темноте. Пока действительно не образуется в нем, не образуется в нем решение, что я должен подписать, нет выбора, и он приходит и просит у второй стороны. Короче, это действительно долгий путь. Но, то есть он должен взять все предыдущее страдание, собрать его, не потерять его. И мы знаем, что всегда прошлые ступени исчезают, теряются у нас, если мы еще не пришли к окончательным свойствам в них. Только конечное свойство, которое записывается в малхут каждого состояния, только оно существует и поддерживается, и остается. Все остальные свойства стираются, потому что они еще не окончательные, еще не законченные. И поэтому нам нужно еще и еще добавлять в работе, пока мы не закончим все свойства, закончили их. Есть у нас конечное свойство, что я не способен ничего делать, а договор — это только самое хорошее. А у нас, в нашем мире, мы приходим к договору от безвыходности, а с Творцом мы должны прийти к состоянию, что нет безвыходности, я подписываю союз, договор, а нет лучшего состояния, чтобы не пришло. Дай мне все, что хочешь, другое. Я не согласен вместо этого договора не получать никакое другое состояние. Тогда мы приходим к договору. Вот и все. Так эти состояния, еще раз, как он спрашивает, эти состояния...
0: Гамкин немцаим ацлейну. Гамкин миткаймим ацлейну.
1: Присутствует у нас тоже, реализуется у нас тоже. Как связать заключение союза с группой? Спрашивает Гавриэль из Москвы. Заключение союза с группой, как связать? В группе вообще у нас есть очень хорошие условия для этого. Да? Потому что мы в группе тоже можем прежде всего остерегаться друг друга, второй, третий, чтобы поддерживать союз, когда мы осуществляем это в группе, чтобы прийти к связи с Творцом. Хорошо ли это? Не отрывает ли это меня от Творца, что я занимаюсь с группой, с товарищами в союзе между нами? Если это союз, который пришел в связи нашего союза с Творцом, тогда он реализуется также в группе, реализуется с Творцом, и это будет поддерживать одно другое. Но если наш союз в группе не в связи с Творцом, как он говорит, что Россия сделала большое зло, хотели заключить между собой союз, быть хорошими друг с другом в любви во всем, но без всякой связи с Творцом, так они разрушили себя. То есть этот союз не может осуществиться из-за этого. Поэтому нам нужно это тоже принять в расчет, но если мы делаем так, что мы наслаждаем друг друга, делаем союз между собой, чтобы это укрепило нас относительно Творца, что он является целью для союза между нами, тогда это может осуществиться, и тогда это огромная сила, подобная которой нет вообще для продвижения. Хороший вопрос. Мы учим, что человек живет в настоящем, и бояться будущего — это меньше, чем вера в Творца. Что такое вера в Творца? Этот союз, который я прошу у него, чтобы он поддерживал меня во всех моментах, которые придут самые плохие, из-за того, что я проверил, иначе это не будет правильной просьбой. Поскольку я проверил, что это состояние самое лучшее из всех состояний, которые были мне до этого, я хочу, по крайней мере, оставаться на его высоте. Это называется, что я подписываю на будущее. Союз не подписывает на сегодня, его подписывают на будущее, когда придут времена худшие. А вера в Творца как раз в том, что он будет поддерживать союз. То есть я верю ему, что он способен поддерживать этот союз. То есть у меня тут есть в этом союзе также осознание его способности, его доброго желания, в его веру во мне, в его верности мне. И это, в общем, называется вера. Вера называется ощущение Творца, то есть насколько я чувствую его великим, верным, любящим, добрым, творящим добро. В этой мере я собираюсь заключить союз на будущее, и я передаю себя этим ему не только на сейчас, но и на будущее тоже. Я ведь говорю, что ты будешь поддерживать для нас, я отдаю себя в твои руки. Это называется действительно полная вера, это результат веры, которая называется обычная вера, когда я чувствую его как великим, вечным и добрым творящим добром мне.
0: Кен, Вакаша Шейлот.
1: Да, пожалуйста, вопросы.
0: Кен.
1: Да? Вопрос. Как знать, что Творец получил наше обязательство, и как знать, что Творец обязался перед нами? Я спрашиваю, то, что относится между двумя людьми в нашем мире, есть адвокат, и мы видим, кто подписывает, а по поводу, когда мы заключаем союз с Творцом, что он обязывается перед нами, также получил наше обязательство.
2: Прежде чем мы в духовном мире не можем установить состояние, что Творец, он добрый, творящий добро и желает нас, и ждет нас. Словом, прежде чем мы приходим к состоянию, когда мы его чувствуем как партнера, у нас не с кем подписывать союз. Это понятно. То есть познай Творца своего и служи ему. Это первое условие. Это не может быть менее этого. Еще раз я говорю, в чем разница между всевозможными этими отношениями и союзом, что союз я делаю на будущее, не на теперь. И любая нынешняя ступень до всей ее глубины, исходя из моего кли, и исходя из его желания в теперешней ситуации, мне понятно, потому что и келим, и свята, и все обстоятельства этого, все эти вещи я проверил, увидел, достиг и понял, и это у меня сейчас как основа, чтобы установить что-то на будущее. Без этого нет условий для союза, без этого я не могу подойти к нему и сказать: «Оберегай меня». Как я могу такое сказать? Я должен сначала во всем, что есть у меня сейчас, быть уверен, что это так, понимаешь? У нас в мире, как это может быть? Ты видишь, что чего стоят все наши договоры?
1: Шида станет, он говорит, что станет самый лучший, который может быть на этой ступени, и не хотим ни в коем виде меньше этого.
2: Самое хорошее состояние на той ступени, где я нахожусь, должно быть, что состояние сейчас, к которому я пришел с Творцом, я хочу, чтобы было не менее этого. Постоянное состояние. Что значит меньше него? Меньше него, когда я требую малого состояния. Катнут, чтобы, по крайней мере, это было. Гадлут придет, придет, но я всегда забочусь о катнуте, по крайней мере, оставаться на этой ступени. Постоянное состояние — это как ацилут, скажем, да, тоже. Мы изучаем свойства из него постоянного состояния. Поднимается и опускается, но в подъеме и спуске опускается до своего постоянного состояния не меньше.
1: Есть такое ощущение, как бы, что даже в каждой духовной ступени есть все время, включают еще и еще союзы.
2: На каждой ступени есть союз, и есть еще много союзов на разных других каналах, я сказал. Я сейчас почувствовал себя большим, я это проверил, и я видел это, и я впитал это. Я хочу, чтобы это оставалось, это ощущение у меня навсегда, по крайней мере, так. Так. Не забирай это у меня, да? Не забирай от меня сейчас осознание не великого, а страшного. И так далее. Хейсет, Гвура, Тиферет — это не важно, как мы это называем, или называем это другими словами наших ощущений, но я хочу, чтобы это оставалось. То есть на каждое ощущение, которое я постигаю в Творце, я подписываю, что после того, как я проверяю, снова это работа в этом ощущении, но после того, как я ощутил и проверил все причины, все возможности, все связи между ним и мною в этом ощущении, тогда я прошу у него оставаться в этом, по крайней мере, так. Это результат, что называется подписать союз. Я знаю, подписать или нет. Я вспоминаю, что вскоре мы должны подписать союз, и меня за обе руки приводят к этому. Я проверяю все эти вещи по природе вещей, все это происходит так, когда я прихожу к состоянию, которое называется заключением союза. Это не то, что я вспоминаю согласно книгам или своему разуму, что я когда-то услышал на утреннем уроке, что так нужно поступать. Но в духовном все это идет как причина и следствие, и тогда я прихожу к состоянию между состояниями, которое называется заключением союза. После того, как я все проверил, увидел, что не может быть лучше этого, после того, когда я боюсь, что может стать хуже этого, тогда я прихожу к состоянию, когда я прошу у него, чтобы оберегал мне это на будущее. Это заключение союза.
1: Просто, что вы сказали до этого, что я подписал союз, не забирай это у меня, потому что я раскрыл сейчас, что ты страшный. И тогда после недели-две я раскрываю большую глубину.
2: После того, как тебе раскрывает Творец через неделю-две большую глубину, я бы сказал, через секунду, даже не после двух секунд, тогда ты в другом состоянии, а в духовном нет разницы между секундой и 100 годами. Если это следующее состояние, это ведь следующее состояние, и тогда в нем происходят те же вещи от 0 до 100%, то, что происходило на предыдущей ступени. И хорошо, что это случится через мгновение, а не через 100 лет, потому что материальная разница между ними, годы в духовном, это 0, ты понимаешь? Так для чего просто так жить эти 100 лет? Для того, чтобы прийти к следующему духовному состоянию. Приди к нему в следующее мгновение. по сравнению с предыдущим состоянием. Еще вопросы? Я здесь не получаю вопросов. Они не хотят спрашивать. Да.
1: С точки зрения сферот, договор — это состояние, а союз — это между двумя ступенями?
2: Ты задаешь вопрос так. Расскажи нам, пожалуйста, о союзе в сферот, зивугах, света входят, выходят, что здесь происходит, да? Я бы сказал так. Союз — это условие окончательное на каждой ступени, когда только после этого условия ты входишь в связь с Творцом в зивуг ДАК. Не может быть. Это как ты говоришь. Это может быть не очень красиво говорить, но Рэбби так сказал, потому что это очень ярко выраженный пример перед нами. Когда в этом мире ты говоришь, например, своей жене: «Я тебя люблю до конца жизни, только 5 минут иногда, но прекращаю немного с тобой». Ну, что-то в этом роде. Это не называется союзом, да? Это перечеркивает всю связь, верно? 5 минут со 100 годами сравнение. Если ты с самого начала говоришь это, то не 100 лет, не навечно, не относится к этому. То есть в зивуге ДАКА связь с Творцом, даже в этом мире, но уж тем более с Творцом, должно быть с твоей стороны духовным, то есть вечным. То есть никогда не может быть меньше с твоей стороны. Ни в коем случае. То есть заключить союз — это условие, без которого нет зивуга ДАКА. Без него ты не входишь в связь с Творцом, в зивуг соединения, в единство, понимаешь? Только после этого совершают зивуг ДАКА.
1: Условие намерения?
2: А?
1: Условие внутреннего намерения?
2: Это условие внутреннее твое, что тогда, если ты готов к этому, тогда ты переходишь к зивугу ДАКА, и он осуществляется. До этого нет. Очень просто. Потому что Творец и вообще духовное, любая ступень в духовном — это ступень, которая существует до бесконечности, в своей малой мере. Затем все эти ступени до конца исправления собираются вместе, есть у нас бесконечность общая. Но любая ступень, она бесконечна, то есть это часть бесконечности в определенной мере. И все. Поэтому союз заключают на любой ступени, а без союза нет связи, то есть нет зивуга ДАКА, нет постижения самой ступени. Это последнее исправление на ступени перед зивугом ДАКА, последнее исправление кли. Да.
1: Это то, что называется «свидетельствует знающий тайны», то же самое?
2: Пока не знает знающий тайны, что не вернется, не свидетельствует, что не вернется к своей глупости. Это и называется заключением союза. Именно так.
0: Ну-ну.
1: Условия союза осуществляется абсолютным образом, когда, например, в РАФ и группы вы говорите: «Да, так-то и так-то, я буду так».
2: Ну, посмотрите, как союз в нашем мире. Есть союз между великими людьми, да? И откуда начинается союз? От того, что ты как младенец. Если будешь как младенец, который отдает себя в руки Высшего, это называется отцу и матери, абой во имя, когда они могут сделать для тебя все, что они хотят, в твоем осознании, в твоем постижении, буквально когда ты отдаешь себя им, отдаешь себя или отдаешь душу, это то же самое, потому что что ты отдаешь? Душу, да? Так отдача своей души, своего кли им, чтобы они сделали любое исправление, которое необходимо для продвижения. Неважно, какое ты готов к этому, тогда при этом условии они начинают заключать с тобой союз. Делают тебе брит-мила. Обрезание — это начало, а затем есть развитие, когда ты приходишь к тому, что ты сам делаешь брит с Творцом, заключаешь союз. А затем, когда ты уже большой и делаешь брит на более низкой ступени. Ну, для чего путаться?
1: Между разумом и группой. Вы сегодня говорите так, я говорю, Раф, я с вами, вы не будете так, где тут есть основа для союза?
2: В связи между нами, как Раф и группа, две ступени, Раф более высокая ступень, а группа под ним, а союз может быть, что это тоже? При условиях, когда они понимают, что это взаимные условия. Может быть, что, конечно же, мы не находимся пока еще в исправлениях друг с другом, но в том, в чем мы находимся, в этом мы хотим сохранять это состояние, чтобы не было меньше.
1: Союз между нами — это нечто абсолютное?
2: Абсолютного союза не может быть между нами. Мы находимся в неисправленных свойствах. Не я, не ты, хотя я Рафа, а ты ученик, или я Рафа, а вы группа. И я, скажем, все время меняюсь. И почему я, скажем, допустим, потому что я хочу, чтобы вы обращались к Творцу в конечном итоге союзом, а не ко мне. Так получается так, что и я меняюсь все время, и вы меняетесь все время, и тогда мы должны в соответствии с тем, что мы хотим быть связанными с Творцом, и вы, и я, связаны с Ним, Он — эталон, стандарт, да? В том, что есть у меня подобное Ему, и то, что есть у вас подобное Ему, в этом мы хотим, чтобы была связь между ними. Это как... Как народу в России, чтобы хотели, чтобы был союз отрезать. И только что мы хотим, чтобы было у нас Творцом, это ведет связи с нами. Если он исчезает из связи между нами, тогда союз не существует. Это единственное, что может быть, чтобы союз осуществился. Чтобы он был между нами. Нет другого условия. То же самое между нами. Связь между нами может быть только при условии, когда есть у нас цель прийти к связи с Ним. И только если он исчезает из связи между нами, мы далеки, и нет между нами ничего. Мы хотим, чтобы так оно было, чтобы не оставалась связь между нами по какой-то другой причине, не связанной с целью, не связанной с Ним. То есть присутствие Творца в союзе между нами — это первое и последнее условие, ни больше, ни меньше. Не должно быть по-другому. Все. И если есть другие условия в связи между учеником и равом, так это нечистая связь. И это мы должны оберегать как со стороны рава, так и со стороны учеников. Иначе жаль усилий всевозможных, если это не находится в этом условии. Да.
1: Задал тут вопрос, как это, что нужно заключить союз с Творцом, что Творец может любить меньше или измениться, или что-то такое. Я не понял, что он отвечает на это.
0: Ну хорошо, того раз забывает, это Тавиль.
2: Неважно, прочитай это дома и поймешь. Еще вопрос. Да.
1: После слияния приходит разделение?
2: После слияния... На теперешней ступени приходит новое состояние. Это новое состояние приходит на основе предыдущего состояния, когда меняются условия первоначальные. То есть не то, чтобы мы прежде не принимали их в расчет, знали мы их или нет, но это совершенно новое состояние. В чем? Новое состояние в том, что я — это не я, и ты — не ты. Но оба мы представляем собой совершенно другое. Следующая ступень — я что-то новое, и ты тоже что-то другое. Тоже. Творец — это другое творец, и творение — другое творение, и условия — они другие, и все новое. Что остается от прежнего состояния? Только причина к следующему состоянию. Только причина, чтобы произошло следующее состояние. А в следующем состоянии все заново, с нуля до 100%, полностью новая ступень. И тогда не то, чтобы я собрался нарушить предыдущий союз, но просто начинают с нуля, когда то, что было раньше, это входит как условие, что сейчас произойдет у меня следующее состояние. Но следующее состояние может быть и очень плохим, и, конечно, хуже, чем отрицая предыдущее состояние. Но это не происходит как нарушение предыдущего соглашения. Вот так вот.
0: Они пошут эхлагит.
2: Я просто, как сказать,
0: я
2: этого пока еще не могу объяснить. На основе предыдущего состояния ты сейчас входишь даже в клипот и чувствуешь страшные желания у тебя по отношению к Творцу, что ты хочешь властвовать над Ним и восстать против Него. Но это как раз потому что ты обрел предыдущее соглашение, и в разнице между ними ты чувствуешь, ну, вы не даете мне достаточно чувств, чтобы я говорил, я еще не могу сказать. Еще полгода. Зависит от вас. Не будет у меня просто так говорить, я не хочу. Но смотри, союз сегодня мы в чем-то относительно выяснили об этом. Не могу объяснить, как маленькая ступень работает над большей ступенью в виде отрицания. Нет слов. Ну, да.
3: Что соединяет все эти меры, все ступени?

0: Аим зивук деака зе
1: Зивук дака, является ли это состоянием, которое когда стоят против Творца? Зивук дака ни в коем случае не против Творца. Зивук дака это, как я сказал, это после того, как мы соблюдаем союз. Но это не против Творца, это против собственной природы. С кем я нахожусь? В соударении со своим желанием получать, и тогда я вхожу в связь с ним. Почему я ударяю по высшему свету? Ударяю по высшему свету, поскольку он хочет ворваться в мои границы, мое желание получать, что хочет войти во меня, меня без всяких условий, даже ради получения. Я в этом соударяюсь. То есть я ударяю против своего намерения ради получения, которое находится внутри. Тогда я делаю зевук с помощью моего намерения ради отдачи. Я не ударяю по высшему свету. Я вообще не могу ударить по свету. Я могу дать удар только себе, только своему желанию получать.

0: Если мы говорим, что союз, он только в конце ступени, но человек же не знает конца ступени, но это, как я сказал, не знает, что конец ступени, и неважно, знает или не знает, любая причина и следствие в конечном счете привели его в состояние, что это называется подписанием союза. Он не должен изначально знать, что через несколько состояний я подойду к заключению союза. Я этого не знаю. Мы не идем в духовном, когда мы знаем изначально все состояния, но одно состояние порождает другое. Как мы можем знать, в каких местах мы можем соединиться с Творцом? В каких состояниях, в каких свойствах мы можем соединиться с Творцом? Как я сказал, что если я сейчас установил, что Он большой, и я проверил, что мое осознание того, что Он большой, это очень хорошее осознание, я никогда не хочу, чтобы это было меньше, так это называется, что в этом месте я хочу находиться в нем в связи, и затем в другом месте быть с ним в союзе, и потом еще. Это называется все свойства, когда моя плоскость входит в Его, и в этом мы слиты. Что есть у нас в таком случае подобного Творцу, когда мы называемся, можем заключить с Ним союз, может быть, общее с Творцом — это взаимное влияние, нет ничего другого. С нашей стороны это только влияние, это также с нашей стороны, там, где будет у нас отдача ему, так это.
1: Тов.
0: Ну ладно.
1: Кен.
0: Как можно сказать, что после любого состояния заключения союза есть возможность нарушить
1: его.
0: Если это на самом деле заключение союза, то в духовном все, что заключается, это на будущее. Творец уже находится на этой ступени и выполняет ее. Никогда не может быть меньше этого. Поднимает святости, но не опускает. То есть не может быть, но нарушение может быть, когда кажется нарушением, когда ты падаешь еще глубже на будущее, на следующей ступени, когда ты поднимаешься к ней, ты в левой линии падаешь ниже, чем раньше, но это не называется нарушением. Но отсюда и дальше у меня нет слов для объяснения, потому что вы еще не готовы к этому. Я чувствую буквально здесь исчезают слова.
1: Хасер кликлита.
0: Не хватает воспринимающих килим. Потому что я в любом случае говорю согласно тому, что я чувствую потребность от вас. Ладно. Ну так, перейдем к... Не могу говорить.
2: Поделимся сейчас на семинаре, что мы получили от урока, который прошли, и что мы можем взять и реализовать перед региональным конгрессом.
3: Мы слышали, что если мы делаем так, что мы делаем добро друг другу, мы создаем союз между нами так, чтобы Творец держал этот союз между нами, тогда мы можем продвигаться. Это очень большая сила, чтобы мы могли продвигаться. Так мы должны делать добро друг другу, чтобы достичь этого высокой святой цели, чтобы слиться с Творцом.
2: Уже даже не знаю в этом уроке, как войти и куда. Я слышал интересное высказывание, что страх, который испытывает человек, это отсутствие веры, но это готовит тебя к молитве. И насколько мы чувствуем, недостаток объединения, и конгресс не важен, все эти вещи, которые влияют на нас, опускают нас, надо помнить, что это подготовка к молитве. И если страшно, то это хорошо. Страх должен быть только для того, бояться нужно того, что мы не сможем обратиться к Творцу и не будем объединены.
3: Рав говорил на конце уроки про соударение, что это против моего желания получать, и только это называется пробуждением снизу, то человек не может противостоять свету. Он может противостоять и сопротивляться своим силам, и этим он может получить от товарищей. Это то, что мы должны достичь на этом конгрессе, чтобы мы дали друг другу силы. Начинать работать против нашего желания получать,

0: Как нам не выпасть из этого будущего союза, из того, что мы из нашего опыта, из падений и подъемов, которые у нас были, что мы боимся? Боимся того, что мы потеряем эту связь, это то, что нас держит, и исходя из этого мы поднимаем правильный ман.
1: Да, Рав сказал, связь может быть только, когда у нас есть условия достичь связи с Творцом. Когда он исчезает в нашей связи, тогда мы далеки от него, и нам необходимо... чтобы присутствие Творца в союзе между нами — это условие первое и последнее, ни больше, ни меньше.
0: Еще мы слышали, что каждое ощущение, каждое развлечение, которое человек обретает в величии Творца, он хочет, чтобы это осталось у него до конца его выяснения. Когда он доходит, он просит Творца, чтобы это осталось с ним навсегда, чтобы не покинуть. Кидала его.
1: Конгресс — это и есть некое заключение союза, по сути. И тот, кто приходит, он обязывается, обязуется. Но мы слышали сейчас, все, что остается от настоящей ступени на следующей ступени, это то, что нынешняя ступень — причина следующей. Поэтому все обязательства и весь союз, который ты заключил, они не переходят на следующую ступень, они не актуальны там, они становятся, они обнуляются там. И это большой вопрос, как это сделать, как все время обновлять союз на каждой ступени заново, буквально с нуля.
2: Рой, ло карану та хаверим, нахон? Рой котев, кол ма шани ло маргиш хашу.
0: Рой пишет, что все, что я не чувствую важным перед Конгрессом, это Творец меня призывает укрепиться. Хотор пишет, я верю, что Творец может сохранить союз. Что касается осознания нарушения согласия союза этого, это самое большое зло, которое только может быть. Это хуже смерти. Я не хочу нарушить это соглашение. И тогда я заключаю союз. Я прошу, чтобы наши отношения были выше любых помех, которые бы не пришли со стороны для нас двух, чтобы это состояние оставалось постоянным, как минимум постоянным. Такое, как есть, и не менее того, что было.
1: Мы много говорим в десятке о продвижении Конгрессу и об участии в Конгрессе, и быть в духе группы. Мы уже давно согласились на это все, как группа. Это нужно действительно обновлять.
0: Да, и мы должны... начинают сохранять связь между нами, чтобы заключить союз.
1: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем песню.

0: Мы продолжаем изучать учение 10 сферот, как сказал Рав. После заключения союза приходит зивук. Так вот, мы заключили союз, и сейчас мы можем продолжать учиться, изучать Игули Вайошер, и сейчас мы переходим во второй части к внутреннему созерцанию. Для более новых наших товарищей нужно объяснить эту разницу между самой частью и внутренним созерцанием, потому что в основной части Бааль ха-Сулам облачается на слова Арии и объясняет их, а во внутреннем созерцании Бааль ха-Сулам пишет сам, что он думает об этом, об этой теме, и это всегда очень интересно и очень впечатляет. Мы прочитаем сегодня вторую часть «Истоклют Пнемит», «Внутреннее созерцание», вторая часть.
1: Да, друзья, давайте помнить наши намерения, потому что все, что мы делаем, это подготовка к конгрессу, пробуждаемся снизу, постараемся подготовить наше сердце в течение урока. И на уроке мы будем проводить семинары в десятках о том, что мы слышали. Итак, мы начнем. Давайте откроем учение 10 сферот. На иврите это 55-я страница, внутреннее созерцание, и начнем.
0: Книга «Учение 10 сферот», первый том, вторая часть, первая глава, внутреннее созерцание.
2: Игулим вейошер, колел асара праким.
0: Игулим вейошер содержит 10
2: от алиф.
0: 10 пунктов. Первый пункт. Игулим — это гар. Итак, о 10 сферот Игулим Ари говорит очень немного. Эти немногие вещи вроде бы полны противоречия. Однако сказать о них более расширенно невозможно, так как это первые три сферы, гар, которыми нам запрещено заниматься. Однако те немногие вещи, которые написал Ари, следует выяснить в любом случае с разъяснением подробным и ясным, чтобы этого было достаточно для тех целей, которых желал достичь Ари. То есть насколько это необходимо для понимания связи науки Каббала.
1: То есть есть у нас 10 сферот, 10 не 9, 10 не 11, как написал наш протец Авраам в книге «Создание», в Сефер Йецира. И все, что создал Творец, это 10 сферот. В трех первых сферот там замысел творения еще до реализации в нижнем. И только чтобы придать форму, чтобы связаться с нижним, кедрхма бина, или кахап, или гар, и нам нельзя ими заниматься, мы не можем ими заниматься, потому что в Каббале нельзя, называется невозможно. Все можно, но только у тебя нет возможности, и поэтому называется нельзя. Почему? Потому что если ты входишь, у тебя нет инструментов исследовать и узнать, и разобраться во всех вещах, то ты запутаешься, и ты не постигнешь главного, того, что можно. Поэтому там, где человек может запутаться, ему говорят, нельзя тебе. Тот, кто хочет продвигаться к цели, он понимает, что все эти запретные вещи, они ему на благо. Так же, как мы в нашей жизни поступаем. Это нельзя, и это нельзя, и это нельзя. Ну, есть люди, которые все-таки хотят проверить. Ну, пусть проверяют. Но обычно они этим себе вредят. А в духовном, несомненно, что тоже получается вред, и поэтому каббалисты очень предостерегают тех, кто хотят продвигаться, и дают им разные советы, как правильно продвигаться. В дополнение к тому, что мы получаем к системе высших ступеней, мы получаем это постепенно и в большой такой защите свыше. Поэтому мы не занимаемся гар каждой ступени, а зад каждой ступени мы занимаемся настолько, что Баля Сулам объясняет нам в предисловии книги Зор и в введении в книгу Зор, что гар самой маленькой ступени, даже Малхут де Малхут де Асия, нам нельзя там заниматься. Азад, даже с самой большой ступени, Ати, Карихампин или в Гальгальта, даже неважно где, взад, там мы можем заниматься, разбираться, исследовать, потому что там, где мы можем как-то зацепиться, мы знаем причину, следствие, процесс, там занимайся, потому что это те килим, которые находятся в твоем распоряжении, и ты тем, что ты обретаешь их, ты продвигаешься, но в гар каждой ступени мы никогда его не обретаем, не исследуем, вообще не касаемся его, потому что там
0: у нас нет пока что раскрытия Творца творению, а там все это находится в абстрактном виде. То есть это не может проясниться, проявиться в наших килим, ведь все мы говорим относительно человека постигающего. Поэтому зад мы постигаем, мы различаем, мы можем разобрать, анализировать, синтезировать все это наше ощущение. И тогда с помощью этих всех состояний продвигаться. Но в гар это настолько непонятно и неясно, и абстрактно, и там мы просто можем потерпеть крах и сбиться с пути. Поэтому от начала линии и до конца, до мира бесконечности, о, это вся линия из затов ступеней, а гары ступеней, они раскрываются как бы сами, как отношение Творца к творению. А реализация творения, она в зад, выдающих килим. И также мы учим это и в мире Ацилут, что зон до Ацилут мы лишь и должны исправить. Зад до Бина, Зарам Бина Малхут — это наши рабочие килим, все вот этот алфавит наш оттуда. И души, которые поднимают ман, они включаются в эти зад. И все миры Бия включаются в зад. И Адам Ришон родился с этой ступени Бины и ниже. То есть вся наша жизнь и постижение, и понимание, и выяснение, и разговоры, все это только в этих килим, зад каждой ступени. 55-я страница, второй пункт. Десяти сферот Дейгулим, каждый более внешний, более важен. И сначала пойми общую картину. Ари делит всю общую реальность на два вида — на Игулим и на Йошер. Круглый килим и прямые. То есть во всех парцуфим, которые имеются в пяти мирах, Адам Кадмон и Абия, вплоть до Ламазе этого мира, есть в каждом из них как 10 сферот Дейгулим, так и 10 сферот Дейошер. И мы видим, что в сферот Дейгулим тот, кто более внешний, он лучший, а тот, кто более внутренний, худший. Потому что выше Игуль, наиболее близкий к бесконечности, окружающей всю реальность, он наилучший из всех и называется Кетер. Внутри него есть второй Игуль, который называется Хохма, и он уже хуже Кетера, и так далее, вплоть до самого внутреннего шара из всех них, то есть до Ламазе, который наиболее плох из всех игулим, то есть там мрак, темнота, без света и полон грязи. Таким образом, каждый игуль более внутренний, более плохой. Каждый игуль, который более внешний, он лучший.
1: Потому что это природа света. который распространяется сверху вниз, и выгулим сверху вниз это относительно получающего, но выгулим пока что нет получающего. Поэтому, поскольку свет распространяется пока что от дающего силы самого дающего, и пока что получающий не находится в своем ощущении, понимании, восприятии, и тогда он получает, насколько он может, и у него есть там уже верх, низ. Поэтому воздействие Творца на творение, оно со стороны Творца должно приходить к нам, и оно приходит к нам в Игулим. И конец и Игулим — это в их центре. Поэтому самый внешний Игуль, вот этот круг, это Игуль Кетер, а самый внутренний Игуль круг — это Игуль Малхут. И это потому, что вот эти Игулим, они исходят от совершенства, от Творца. Тут есть много возможностей изучать Игулим, и наблюдать связь между ними, как человек пробуждает эти килим со своей стороны, как мы учим, изучаем волны в физике, там есть интерференция, разные такие явления в оптике. И исходя из этого, можно увидеть совершенство Игулим относительно Кава. В общем, ну, поговорим об этом как-нибудь.
0: 55-я страница, третий пункт. В десяти сферот де Йошер каждый более внутренний, он более важный. И противоположно этому сферот де Йошер, так как в них каждый более внутренний, он более возвышен. И 10 сферот де Йошер, самых первых и самых внутренних из всех, это 10 сферот мира Адама Кадмона. И это кав, линия, которая распространяется от бесконечности и продолжается почти до мира Оламазе и не касается его, а на его внешнюю часть снаружи облачаются 10 сферот де Йошер из второго мира, который называется Мироцелют, высота которого уменьшается, понижается относительно мира Адам Кадмон, и на его внешнюю часть Хицуниют мир Ацилют облачается 10 сферот де Йошер, мир Абрия, худшего, чем Ацилют, и так далее, вплоть до 10 сферот де Йошер, мир Асия, который хуже всех. И он облачает извне, из его наружной части, все миры вместе. То есть сферот де Йошер получаем, что каждый более внешний, чем другой, он хуже него. А если он более внутренний, чем другой, то он лучше него. То есть это происходит противоположно тому, что происходит в 10 сферот де Игулим. И значение большое и глубокое скрыто в факте этого, этой противоположности между сферот де Игулим и сферот де Йошер. И следует понять это как следует.
1: То есть если мы говорим о мирах, то есть мы должны это изобразить таким образом.
2: Баруруло.
1: Это понятно или нет? Кто может объяснить то, что я нарисовал?
2: А? Ло барур.
1: Непонятно. Ну, прочитай еще раз. Может, я тут сделал ошибку?
0: Ну, прочитаем еще раз третий пункт. В 10 сферот де Йошер каждый более внутренний, более важный. И противоположно этому сферот де Йошер, так как в них каждый более внутренний, он более возвышенный. И 10 сферот де Йошер самых первых и самых внутренних из всех — это 10 сферот мира Адам Кадмон. И это называется линией, которая распространяется от бесконечности, которая продолжается вплоть до, почти до мира Оламазе и не касается его, а на его внутреннюю часть снаружи облачаются 10 сферот Дейошеры второго мира, который называется мир Ацилют, высота которого уменьшается, понижается относительно мира Адам Кадмон и на его внутреннюю часть Хицуниют. Извините, на внешнюю часть Хицуньют мир Ацилют облачает 10 сферот Йошер мира Брия, худшего, чем Ацилют, и так далее, вплоть до 10 сферот Йошер мира Асия, который хуже из всех. И он облачает извне, из его внешней части, все миры вместе. То есть сферот Йошер получаем, что каждый более внешний, чем другой, он хуже него. А если он более внутренний, чем другой, то он лучше него. То есть противоположность 10 сферот Дейгулим. И значение большое и глубокое скрыто в факте этого, в этой противоположности между сферот Дейгулим и сферот Дейошер. И следует понять это как следует.
1: Это понятно? То есть самый внутренний.
2: Апними биотер.
1: Самый внутренний. Да? А здесь
2: Ахицон Биотер.
1: Самый внешний. Верно? Каждый мир, насколько он более внутренний в Йошер, он более внешний в Игулим. Непонятно?
2: Игулим. Игулим
1: — самый большой, он внешний. Йошер — самый большой, он внутренний. Да? Поэтому мы говорим, линия бесконечности, Кав Эйнсов, это Гальгальта, от края до края, от бесконечности до Малхут. И на нее облачаются другие. Ацилут, Брия, Ецера, Асия.
2: Каха. Холихат. Поход мишени.
1: Так каждый. Меньше другого. Это в Йошер. Но в Игули мы говорили об Энсов, о бесконечности.
2: А Игулим каха.
1: Так они вот так вот. Вот эти игулим. Кетер, Хухма, Бина, Зерампин и Малхут.
2: Выканзе Кетер, Хухма, Бина.
1: А здесь Кетер, Хухма, Бина, Зерампин и Малхут. Так получается, что самый внутренний — это Кетер, а в игулим самый внешний — это Кетер. И это то, что я изобразил здесь на рисунке. Миры. Да.
0: Что значит внутреннее и внешнее в этой связи?
1: Внутренний или внешний — это более важный. Более важный — это внутренний в Йошер, а внешний более важный — это в Игулим. Или внутренний и внешний определяют, они определяют отношения, что то, что они определяют вот эту противоположность, которую дает экран, потому что насколько в Йошер ты наверху, так в Игулим ты внизу, и наоборот. Может быть. Или внешний и внутренний. В дополнении 10 сферот. 10 сферот есть Ор Ишар и Ор Хозер.
2: Хашивут.
1: Важность. Давайте почитаем дальше. Может быть, мы найдем слова. Да.
0: как взаимосвязаны, которые, когда говорим, что есть вот эта вот обратная противоположность в Игулим и Йошер.
1: Я понимаю, вы спрашиваете, что это дает нам в наше состояние, где здесь Игулим и Йошер во мне, чтобы я с их помощью мог бы как-то связать какие-то мнения, мысли, свои ощущения, они в Йошер или в Игулим.
2: А кольку в Амасах?
1: Все определяет экран. Если я работаю в своих желаниях без экрана, то насколько я более тонкий, это лучше для меня. Это Авиют Шорыш.
2: Авиют де Шорыш.
1: Авиют де Шорыш.
2: Бейгулим.
1: В Игулим.
2: За бикетер да Игулим.
1: Это в кетере Игулим.
2: За бикетер да Игулим.
1: Это кетер Игулим. С Авиютом Шорыш. А кетер кава, я должен иметь Авиют Далит.
2: Плюс масах. А за не магия.
1: Плюс экран. Тогда я достигаю кетера в каве. Обратная зависимость цветов Игулим. Это то, что они нам говорят. Ошер и Игулим. Игулим дают нам свойство света, а кав дает нам свойство кли. В свете кетер — это игуль кетер, а в кав — кетер. Это сила экрана. Как я в своем авиюте прихожу к подобию свету. Они говорят совершенно о разных двух вещах, но которые приходят к соответствию с ними. Дающий дает мне свет, а я дающему даю только намерение кли. Поэтому это получается противоположность, то, что в Игулим и Йошер. Игулим — это намерение Творца, а Йошер — это намерение творения. И как мы говорили вчера, что, в общем, мы должны прийти к состоянию, когда Йошер и Игулим, они будут равны. Как это называется?
0: Квадратура круга.
1: Квадратура круга. Чтобы в плоскости, в площади, в этом интеграле, они были бы равны. Буквально от нуля до бесконечности. Чтобы были равны.
2: Авальше...
1: Но чтобы они дополнили друг друга, я не знаю, как это выразить, чтобы внешнее и внутреннее в Йошер и внешнее и внутреннее в Игулим, они дополняют друг друга. И тогда у тебя появляется совершенство.
2: Ну,
1: короче говоря, намерение Творца дополняется только намерением творения. Да.
0: Йосеф из Иерусалима спрашивает, разница между Йошер и Игулим, это как разница между первыми тремя сферами в Игулим и семи нижними в Йошер.
1: Тоже похоже в чем-то, потому что природа Игулим — это как гар де Йошер. В этом он прав. Хорошо.
0: Можно сказать простыми словами, что Авиют Далит, четвертая стадия Авиюта в Йошер, приходит к отраженному свету кетер де Игулим.
1: Нет. Авиют Далит и Йошер достигают кетер и Йошер. Нет, мы их не сравниваем. Ты можешь сказать это в итоге, то, что все ступени, когда они соединяются вместе, и тогда Далит де Авиют достигает такого же, такой же отдачи, как кетер да и гулим. Но это мы так не говорим и не различаем килим вообще в их работе в йошере и гулим, потому что в игулим мы не можем измерить, короче говоря, нашу работу с игулим. Ну, давайте продвинемся, посмотрим.
0: 55-я страница, 4-й пункт. Два способа получения в кли. Первое – с использованием внутренней части тох, второе – через внешнюю часть, через хицуниют. 4-й пункт. И ты уже знаешь понятие центральной точки, что в бесконечности, в которой произошло сокращение. И свет удалился от этой точки, и образовалось пустое пространство. И там было выяснено, что она, эта точка, называется центральной, для того, чтобы показать, что у нее нет получения через пнемиют и тох, а только через хицуниют, то есть извне, снаружи, и потому получает свет без ограничения меры и количества. Так, получающий через хицуниют, через наружную часть, не делает ограничения на свет. То есть у нас имеется две получающие части в килим. Первая часть, которая получает через внешнюю, через хицуниют, а вторая часть, которая получает внутрь, в пнемиют. И, конечно, не говорится здесь о местах или площадях, чтобы представлять себе через них внутреннее и внешнее, наружную или внутреннюю части. Поэтому необходимо хорошо понять, о каких пнемиют и хицуниют идет речь.
1: Есть вопрос-ответы. Внутреннее, внешнее, гулим да и Йошер в отношениях между ними. Получение через пнемиют и хицуниют, внутренне, внешне.
0: Через переход.
3: Никрашув от далед. Бет драхим бекабалат.
0: Почитаем еще раз 4-й пункт. Есть два способа получения в кли. Первое – с использованием внутренней части тох или через внешнюю часть, через хицуниют. И уже известно тебе понятие центральной точки в бесконечности, в которой произошло сокращение, и свет удалился от этой точки, и образовалось пустое пространство. И там было выяснено, что эта точка называется центральной точкой для того, чтобы показать, что у нее нет получения через пнемиют и примеют и тох, то есть через внутреннее, а только через хицуниют извне, и потому получает свет без ограничения меры и количества, так как получающий через хицуниют не делает ограничения на свет. То есть у нас имеется здесь две получающие части в килим. Первая часть, которая получает через хицуниют, вторая часть, которая получает в пнемиют. И, конечно же, не говорится здесь о местах или площадях, чтобы воображать себе внутреннее, внешнее, наружную или внутреннюю части. И поэтому необходимо хорошо понять, о каких пнемиют или хицуниют, ведь внутренним и внешним, и тут идет речь.
1: Он говорит, что можно получать как в бесконечности, это называется через внешнее, а можно получать потом как с экраном, это называется через внутреннее. Посмотрим, что он нам объясняет потом.
2: Маешам.
1: 55-й вопрос, что там есть?
0: А в высшем и нижнем.
1: Ну, давайте, 58-й вопрос. Внутреннее и внешнее.
0: 58-й вопрос на странице 91-й. Ответы и вопросы. Ответы на вопросы о смысле слов. 55-й пункт. У нас есть две основные вещи, которые мы должны различать в каждом парцуфе. С одной стороны, это кли, которая привлекает свет, а вторая, в которую она получает свет. И они противоположны друг другу от края до края, потому что величина света, шефа, зависит от меры авиюта, который привлекает свет, потому что самый большой свет в парцуфе называется Ехида, ему необходимо кли, который привлекает свет самым большим виютом, а противоположное ему получающее кли, потому что самый большой свет облачается только в самое чистое кли, поэтому, когда мы различаем кли, которое привлекает свет, мы различаем их в качестве слов, определения внутреннее и внешнее, потому что самый внутренний кли, он самый более с большим авиютом, а самый наружный, он с самым маленьким авиютом. И он привлекает самую маленькую ступень. И когда мы различаем свойства получающего кли, который получает света в парцов, мы называем их выше и нижние, потому что самый высший, он самый зах, самый чистый, и в него облачается самый большой уровень, а самый нижний, он самый с большим авьютом, и в него облачается уровень самый маленький уровень.
1: Притягивают свет четвертой стадии. Получают свет в стадии шорыш. И есть часть, которая притягивает, и есть часть, которая раскрывает. И они разные, они отличаются между собой, эти части далеки друг от друга. Этот тонкий кетер, шорыш, а малхут грубая, большой вьют. Это внутри кли. Также и в двух кли килим одно относительно другого, если кли одно большое, и относительно него есть маленькое, то чем он большой или маленький? Тем, что насколько малхут. Она имеет больше авиют, тогда кетер, он тонкий и более далекий от малхут. Вот эта разница между малхут и кетер, разница между ними здесь. И здесь в маленьком кли. И это, по сути, разница, что это за кли, насколько авиют и закут в нем могут быть более далекими друг от друга, чтобы работать с тьмой во время падения и получать свет и работать с ним правильно во время подъема. Насколько эти разрывы между подъемом и падением, чем больше человек может выдерживать это, тогда он больше, и тогда он выше, и он может поднять больший авиют и превратить его в закут. Потому что мы вообще начинаем с точки. Начинаем с точки, в которой нет ничего. Приходит тьма. Почему она приходит свыше? Потому что это свет приходит, но пробуждает в нас наш авиют. Пробуждается во мне авиют. Благодаря этому свету, и тогда я ощущаю тьму, потому что в этом свете нет ничего, что могло бы помочь моим получающим килим. И если я преодолеваю их, тогда я начинаю выстраивать из того, что получил, я уже перевожу это из авиюта в закут. И тогда у меня здесь, в малхут, в этой точке, начиная, образуется малхут, и то, что я поднял и сделал из авиюта закут, здесь уже образуется кетер. Тогда уже есть здесь некая разница между Малхут и Кетер, и каждый раз затем Авьют еще больше, я перевожу это в больший закут и так далее. И только таким образом человек выстраивает все свои ступени вплоть до бесконечности над тем Авьютом, который в нем раскрывается. Либо мы изображаем это еще по-другому. Помните, мы рисовали, от нуля раскрывается Авьют, из Авьюта он делает закут, раскрывается еще больше Авьют, переводит в еще больший закут и так далее. То есть здесь должен быть минус, и тогда плюс. И так каждый раз. Так и работают. И здесь он нам это показывает.
3: Амуднун вав отей.
4: 56-я страница, 5-й пункт. Три первые пхины способствуют только раскрытию четвертой пхины. Далит, пхины далит. А сами они не являются получающими, подобно четырем оболочкам в стенках кли. Итак, духовная кли, как известно, это желание в творении получать наслаждение от бесконечности. Желание получать. Известно также, что в этом желании имеются четыре стадии, одна ниже другой. То есть это кли, желание получать не определяется в творении как пригодное для своего предназначения, пока не пройдет четыре пхины, то есть четыре стадии по ступеням. Когда первая стадия — это желание очень слабое, вторая стадия уже больше, первая и так далее, вплоть до четвертой стадии, пхинек далит, а это гадлют, большая, очень большая степень желания в той мере, в которой необходимо для полного завершения кли. И смысл этого мы уже выяснили выше. И поскольку этого желания получать, его форма, его свойства полностью противоположны желанию отдавать включенному свет бесконечности, оно не способно раскрыться за один раз, а только постепенно, начиная желание отдавать, входящего в корень, то есть в кетер, а потом с большим авиютом, более грубому, чем он, то есть отличающемуся от него немного, то есть к стадии алиф, первой стадии, а потом к еще более грубой, которая называется вторая стадия, пхина бет и так далее, вплоть до пхины далит, четвертой стадии, которая отличается от света полностью противоположными свойствами. Она по качеству уже пригодна для использования в творении как ли, в то время как в трех предыдущих стадиях желание получать еще не раскрылось в надлежащей мере, желательно для получающего кли. И потому только четвертая стадия, пхина далит, считается основным кли для получения в творении и называется вследствие этого пнемют и тох, то есть внутренняя часть. Творение. А стадия гимел, что в желании, считается находящейся вне, более наружно, более вовне, чем стадия далит. И стадия бет еще вовне стадии гимел, а стадия алеф вовне стадии бет, стадия кетер вне их всех, наподобие стенки материального кли, которая сделана из четырех оболочек. Одна на другой, и содержимое, которое попадает в это кли, находится, конечно же, только в четвертой внутренней оболочке, а три внешней оболочки, окружающие ее, сделаны там только для усиления четвертой внутренней оболочки. И также рассуди здесь, что свет принимается только в четвертую стадию, пхину далит, а три предыдущие стадии — это ее внешняя часть, и появляется только потому, что невозможно, чтобы раскрылась пхина далит, стадия, четвертая стадия, кроме как посредством распространения, как выяснили выше.
1: Он говорит нам, что так же, как в четырех стадиях прямого света, у нас есть развитие, распространение кли, только благодаря трем предыдущим стадиям. Не может быть, чтобы четвертая стадия раскрылась без трех предыдущих, и мы не считаемся с этими тремя предыдущими стадиями, мы считаемся только с четвертой стадией, потому что она показывает нам глубину кли, силу кли, возможность кли, кли, которая может притягивать, которая может очищаться, там, с помощью света, все это дает четвертая стадия, но три предыдущие стадии, они формируют четвертую стадию, они удерживают кли, и мы поговорим об этом на следующем уроке. Итак, дорогие друзья, особый урок. Давайте сейчас проведем семинар в десятках, давайте поделимся друг с другом своими впечатлениями, которые мы сейчас вынесли, и можем поделиться с товарищами. Пожалуйста.
4: Мы слышали, что игулим — это свойство света, а кав, линия — это свойство кли, и сила экрана зависит от того, насколько я совпадаю по свойствам и использую свойство света. И я, Творец, свет дает мне напрямую, а я использую только
1: свое намерение. Он разделил там кли получения, кли притяжения и кли получения, потому что при притяжении именно авиют, он считается более внутренним. А в получающих килим кли более тонкое, более чистое, оно является более внутренним. И свет получается согласно получающим килим, а не притягивающим килим. Рав сказал, что намерение Творца дополняется только намерением творения.
5: Шпата борей бейгулим бешлемут.
4: Воздействие Творца проявляется через игулим, оно находится в совершенстве, а кли де йошер привлекает намерением.
1: То же направление внутреннее и внешнее, это, может быть, не обязательно мы понимаем, как свет воздействует снаружи на четвертую стадию, а остальные стадии только лишь подготовка для четвертой стадии. Насколько я понимаю, это... Да, то, что свет входит в кли, это зависит от осознания кли дающего.
4: Мы учили, что все начинается с точки, когда есть нет отличия Малхут и Кетер, все во тьме, и чем человек больше растет, так он может быть больше, с большим обитом во тьме, привлекать больше света и подниматься и получать его больше, более чистой килим. И Рав объяснил это, он объяснил наш путь, как мы продвигаемся, как человек продвигается от большей тьмы к меньшей тьме, к большей тьме, и способности привлекать туда свет.
1: Схематически уникальное объяснение Йошер и Гулим.
6: Схема Мукара.
1: Когда мы видим знакомую эту схему, которую мы знаем, когда вот эти облачения, где внутреннее более важно, у него есть больше экран, относительно этого, когда мы говорим об игулим, что внешне он является самым важным, потому что там самый большой свет, и они облачаются друг на друга, и схематически, и вот потом, как ты сказал, как это выражается у нас. Да, это действительно просто очень здорово.
4: Да, тоже очень впечатлился тем, что сказал Ияль, что свыше всегда приходит свет, но он чувствуется в нас сначала как тьма, чтобы пробудить наши килим. Еще говорилось о Игулим Йошер, то, что Игулим — это намерение Творца, а Йошер — это намерение творения. Мы должны прийти к состоянию, чтобы Йошер и Игулим были равны.
1: Они должны быть также в совершенстве, но разница между ними все время растет, все начинается с точки, которая добавляет хисарон к малхут, и тогда добавляется кетер для притяжения раскрытия света. И Рав говорил, после двух часов изучения статьи, Рав говорит, давайте поучим что-то. И изучение учения десяти сферот — это и есть притяжение светов. И вот это сочетание между этими частями урока, там и происходит совершенство.
7: Что мы еще услышали? Мы услышали, что в начале внутреннего созерцания Рав объяснил нам, что есть качественное отличие между первыми тремя сферот и седьмыми последними сферот, что постижение может быть только в семи сферот, а первые три сферот непостигаемы, поэтому мы должны все время увеличивать и развивать наше намерение отдачи.
1: Мы с Мишей очень впечатлились от фокус-группы. Сейчас мы хотели бы услышать всех нас в общем нашем обсуждении. Мы делаем это для того, чтобы взаимовключиться и объединиться. Мы хотим задать такой вопрос. Мы слышали, что мы можем заниматься взад, но нельзя нам касаться гар каждой ступени. Почему мы можем заниматься взад и нельзя касаться гар? Мы приглашаем вас, поднимайте вопросительные знаки, поднимайте руки. Тут нет правильных и неправильных ответов. Давайте говорить то, что мы думаем. Начнем с Димы, пожалуйста.
7: Мы изучаем, что запрещено, это значит то, что невозможно. Поэтому, может быть, как то же самое, как от смуту мы не можем познать, но тоже так же, ну, может, не совсем так, но ты можешь только смотреть о том, какое отношение к тебе он проявляет, а сам по себе кто он, ты не можешь знать. Так может быть то же самое и здесь, что это настолько близко к нему, что ты не можешь знать, что там происходит, и поэтому это запрещено. Может быть, и в этом смысл.
1: Пожалуйста, Асав, спасибо, продолжаю Диму. Там, где зад, я слышал, что Рав сказал, что у нас есть какие-то, по крайней мере, ощущения. И мне понравилось, когда Рав нарисовал точку малхут, у которой вообще нет ничего. И когда приходит свет, он приходит как тьма, то есть он раскрывает ей новый авиют и дает вот этой точке малхут шанс работать в отдаче, не затрагивая желание получать. И это может быть колоссальный подарок, когда человек получает это на пути, когда он хочет отдавать, он вдруг получает тьму, и у него есть возможность работать в отдаче, в закуте, в очищении вот этого. И все это между товарищами. Ну, бесконечность просто на этом уроке получили. Спасибо, друзья. Мы очень воодушевляемся друг от друга. Мы, вопрос еще раз. Почему мы занимаемся зад, а не гар?
7: Тут у нас есть гумник. Правда, очень простой ответ на этот особый вопрос. Он сказал, что мы занимаемся семью нижними сферот, а тремя первыми мы не занимаемся, потому что мы занимаемся, то есть, нашим отношением к Творцу, к свету, а не наоборот. Пожалуйста, Ави.
1: Продолжая то, что сказал Рав, что намерение Творца, оно дополняется намерением творения. И это продолжение вчерашнего урока, что экран... Есть много экранов, но вот эти выяснения, экран находится все время в Игулим.
7: Друзья, также впечатления с мирового клима хотим
4: Давайте, может, перейдем к вопросам. Пожалуйста, вопросы. Орен.
8: Куфьет. Куфьет за инфо.
9: Орен умер, что мацияшни кра от куфьет за ин.
1: Орен предлагает читать...
9: שאלה קוף יוזאין, כן, בוא נראה איפה זה.
1: Вопрос 117-й вопрос.
9: בעמוד 84, פיידלת.
1: Мы на странице. Мы на вопросе 114-м. Нет, 117-м. Прекрасно. Почему запрещено заниматься гар с каждой ступени? Это вопрос и ответ.
9: Сто
1: семнадцатый ответ. Ввиду того, что света предшествовали килим, и отраженный свет, который поднимается снизу вверх и облачает их, не считается как сами килим, а только лишь как корни килим. И нет у нас постижения света без килим. Прекрасно, друзья. Мы приглашаем вас, задавайте вопросы на любую тему урока. Мы будем вместе рады взаимовключаться и общаться и через это объединяться. Вопросы.
9: Кен.
4: Можно объяснить, что такое кли для привлечения света и кли для получения света? Да, кли для привлечения, для притяжения света — это малхут. То есть всегда мы определяем его, исходя из авиюта, который есть в экране, насколько он может притянуть. А как он получает, уже исходя из авиюта. Поэтому это называется противоположность между светами, обратное соответствие между светами и келем. То есть, если мы говорим, что у него есть авиют шорош, у кли есть кетер, хохма, бина, зеир, анпин, и малхут. Так какой кли тогда, если у него есть авиют шорош? В какой кли входит свет? Ну, кто скажет? У него есть авиют шорош в кли. Так какой свет может прийти? Входит свет в кли кетер. А какой свет тогда входит в кли кетер? Самый маленький свет, нефеш.
8: Мицад урод.
4: Это со стороны светов. Да? А со стороны келим?
8: Но
4: Рав сказал, что только Малхут привлекает и притягивает свет. Но какой свет может войти? Он всегда приходит в соответствии с

0: что работать с тьмой во время падения и получать свет, работать с ним правильно во время подъема. То есть что значит работать с тьмой во время падения? Это значит, что я присоединяю еще килим с большим авиютом и работаю сейчас в состоянии, когда я не чувствую связи, раскрытия, я должен преодолевать новое эго, новый авиют. Но то, что я соединяю, это кли, и работаю с ним, затем в состоянии, когда у меня есть чистый клизах, я могу получить большой свет. Допустим, в течение дня у тебя были разные, много помех, путаница, тьма, но ты работал, ты старался с этим состоянием, ты работал, ты соединился с десяткой, ты пришел на урок. Сейчас мы сидим все вместе, мы соединяемся в десятке и можем почувствовать огромную силу света в более тонком кли, более тонком состоянии, благодаря большому авьюту, который добавился. И это кли притяжения, который позволяет нам получить самый большой свет в самом таком тонком кли. И это очень важно, вот эта тема обратной зависимости светов и килим. Как говорится, каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. Об этом вы тоже, кстати, можете спрашивать. Это буквально основы науки Каббала.
1: Для того, чтобы подытожить, то есть свет, кли для притяжения, кли для получения, что это означает?
0: Кли притяжения — это более грубое кли, которое я присоединяю, это больше авиют. Малхут. Более тонкое кли — это кли, в котором я могу получить свет от более высокой ступени, когда у меня есть связь с Высшим.
1: То есть получающее кли — это куда входит свет, а то кли для привлечения — то, что привлекает свет.
0: Да, и благодаря ему можно притягивать свет.
1: Еще вопросы есть?
2: Микрофон.
1: Ияль. Дайте ему микрофон. Да, можно взять и этот микрофон тоже. Так всегда кли притяжения.
0: Кли притяжения — это малхут на уровне шоры. То есть это та же малхут каждый раз на другой ступени.
1: Да, то есть каждое кли, которое хочет получить, мы говорим, это малхут всегда. Он даже всегда дает объяснение последней части. То, что прочитал чтец, ты помнишь, да?
2: Да?
1: Что всегда Малхут, Хинадалит, она та, что, которая получает, нет, притягивает. А три первые перед этим они обязаны быть, потому что есть всегда четыре стадии прямо света, так были построены. А то, что притягивает свет, это сама Пхинадалит. Если мы посмотрим на чертеже, может быть, я очень впечатлился объяснением Рава. Какая разница между кли Дейгуль и кли Дейошер? То есть, в принципе, это что? Это то же самое кли? Адам Кадмон тут есть, Йошер. А Парцов Гальгальта, скажем, мы здесь нарисовали, а в Игуле он все окружает, он самая чистая кли, самая корневая. А что касается со стороны Йошер, это последняя стадия Далит, которая от края до края распространяется, то есть самая, начиная с самого внешнего Игуля круга и вплоть до точки внутренней пхины Далит, но не касается ее.
0: Еще вопрос. Вот это четвертая стадия. Мы говорим о четвертой стадии экрана или кли? Меня всегда это путает. Что притягивает? Далит кли или Далит экрана?
2: Кли.
1: Конечно, кли всегда привлекает, но исходя из экрана, который у него есть.
0: Но в этом чертеже, который ты нарисовал кли и написал шорыш.
1: Нет, я сказал, что общая виют, допустим, общая, называется шорыш. Я просто хотел уподобить этому. Это то, как Рав чертил, что не совсем так, как мы привыкли. Так когда у него есть авьют шорыш, так он может получить только как бы только кли де кетер, то есть самое чистое кли. Если бы у него был авит, алиф, то есть с первой стадии, он бы получал в кли де хохма тот же самый свет нефеш.

0: уже в кетер было бы вошло к свет руах.
1: Мы будем учить это дальше. Здесь он только начинает эту тему, она очень важная.
2: Барух.
1: Вопрос, пожалуйста.
3: Дараба, а тем бахартем это...
0: Большое спасибо. Вы выбрали 117-е определение вопроса, почему запрещено заниматься гар на каждой ступени. Но это не совсем понял это. А я хотел у вас спросить, как вы понимаете это, не товарищи, почему запрещено заниматься гар, то есть первыми тремя сферот на каждой ступени? И ответ был, что отраженный свет — это не настоящий свет, а это является только корнями келим, и тогда нет постижения. А какая разница между гар и зад? Но здесь имеется в виду, больше говорится о рош. Рош — это первые три сферы, это только корни келим. А там, где происходит настоящий клей, который привлекает свет, а здесь только проверяет он в первых трех сферот в брош, сколько он может облачить, поэтому только корни келим. У нас есть Флорида. Пожалуйста, Флорида.
1: Спасибо, товарищи. Можно ли объяснить то, что он пишет во втором пункте, объяснить отношения между связи между игулим, что более внешний, более важный, а в третьем пункте, там 10 сферот про йошер, каждый более внутренний, он более важный. И как, что конкретно нужно понимать отсюда? Да, что конкретно, да? Давайте еще раз покажите нам чертеж, пожалуйста. Здесь мы изобразили... А что же он нам пишет? В 10 сферот игулим каждый внешний более важный. Допустим, это Ак, самый внешний из всех игулим, он более важный. Потому что что такое сферот игулим? Это отношение Творца к творению. Нет пока что в этом состоянии участия творения. Творение еще пока нету здесь работы творения, нет работы экранов, то есть. Поэтому там, в тех стадиях, где нет экрана, чем более тонкое, тем это ближе к Творцу. Поэтому это более важное. То есть, чем больше это приближается и к творению, к вьюту, то это менее важно. Потому что мы здесь говорим о состоянии, когда творение еще не работает с экранами. В тот момент, когда творение начинает работать с экранами, и когда у него есть самый большой вьют, то он ставит на это экран, и это считается самой важной частью, потому что может доставить больше всего наслаждения Творцу именно с этого места. Мы говорим, что в 10 сферот де йошер каждый самый внутренний, он более важный, и это Ак, то, что мы видим здесь как линию, Кав, потом Рав на уроке, на него облачил еще миры, Ацилут, Брия, Ицера, Сия, но в них работа с Авиютом в более низком, то есть экран не работает с Авиют Далит, он работает с Авиют Гимл, Бет, Алиф, Шорош. Поэтому он меньше может доставлять наслаждение Творцу относительно того, что в Кетере.
0: И здесь потом он продолжает и показывает, так он нарисовал с мира Адама Кадмон, что парцов Гальгальт, он самый внутренний из всех этих парцов. В Йошер он самый внутренний, а на него облачаются Аб. Можно вот так показать это, что как бы цилиндр Гальгальт, и потом есть потом цилиндр Аб и так далее, когда каждый облачается на предыдущий парцов. И, в общем-то, можно сказать даже, что предыдущий парцов урождает следующий парцов. Следующий парцов, он меньше, уже более низкий. чем предыдущий парцов. Почему? Потому что нижний парцов никогда он не может понять и постичь рожь высшего, и так до конца. Поэтому мы не постигаем нашего высшего рожь, не можем. А гуф, то есть последние семь сферот можно, потому что гар у нас нет келим постичь, а он всегда будет над нами. Поэтому иерархия ступеней, то есть между каббалистами, она никогда не меняется. Давайте послушаем женщины.
4: Доброе утро. Вот это предложение. Каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. Я бы хотела, чтобы вы объяснили, что имеется в виду в этом высказывании.
0: Каждый, кто больше
4: своего товарища, его злое начало больше. Чем больше мы продвигаемся, мы достаемся того, что нам добавляют желание получать. Если мы умеем работать с новым желанием, с новым слоем, который раскрывается, мы знаем, что главным образом это отношение к товарищам в наших десятках. И есть ощущение, может быть, неприятия, равнодушия, но мы включаем еще большую любовь к товарищам. Мы не отменили новый эгоизм, который добавился, мы превратили его в закут. И тогда более высокий, более продвинутый человек, у него есть большое желание получать много злого начала, но благодаря этому злому началу он может быть на более высокой духовной ступени, в большем объединении и в большей любви к товарищам, и силы объединения намного выше.
0: Чем больше есть у него авиют, как мы видели, так у него есть больше, что исправлять и больше обращаться к Творцу, и поэтому он как бы больше, более великий, скажем так. Да.
4: Да, не забываем обращаться к Творцу. Пожалуйста, любимые товарищи.
0: Да, друзья, вы начали этот урок и задали вопрос, как это помогает нам подготовиться к региональному конгрессу. Так сейчас вы скажите, вы сюда приняли все это нам дали, сейчас пришло время.
4: Да, мы в большом волнении от того, что мы приближаемся к конгрессу. Мы знаем, что у товарищей есть разные помехи, трудности. Но именно это мы и учили здесь. Добавка авиют. Если мы сейчас будем поддерживать друг друга, добавим поручительство в десятки, поможем друг другу поднять молитву, то мы достигнем большей высоты, мы сможем быть большим Адамом. То есть это со стороны большего авиюта кли, кли притяжения, и тогда есть большее расстояние между ними, удостоимся высокого уровня и получим большой свет на этом конгрессе. Давайте помним, все, что мы делаем и сейчас, это все подготовка к конгрессу. И сейчас Тас, Балюсулам, это то, что готовит нас к конгрессу. Хочешь добавить?
0: Нет, я хотел сказать, что наша общая виют, которая будет у нас на конгрессе, привлечет больше света, и нас будет что исправлять. И, может быть, мы будем исправлять не только самые чистые килим, но и более того. Ты хотел что-то добавить?
4: Да, сейчас у нас будет очень интересный доклад, сообщение, и в рамках подготовки к региональному конгрессу «Пробуждаемся снизу», начиная с сегодняшнего дня, и каждый день мы будем слушать каждый день новую группу, которая будет делиться своими подготовками к конгрессу, а сегодня мы послушаем регион северо-восточный в Израиле. Они находятся в Хайфе 2 в этой комнате. И сейчас они нам очень волнующе расскажут о своей подготовке к конгрессу Хайфа 2.
0: Да, друзья, мы здесь, на севере, северо-западе. Это не только у нас на севере, но Мы все пробуждаемся, есть новое желание, которое пробуждается в сердцах товарищей по всему миру. И мы здесь тоже на севере очень впечатлены, и мы хотим дать слово товарищу, который раскрыл свое сердце и решил, что он пригласит к себе домой всех товарищей, которые приедут на конгресс на севере. И Узи, давай, пожалуйста, расскажи, как ты готовишься к конгрессу.
1: Привет, великие товарищи. Да, ты немножечко, конечно, преувеличил. Это у нас поселение, у нас есть такое поселочек, и мы там нашли подходящее место для конгресса. И огромное воодушевление принимать в гости группу Хайфы. Ощущение колоссальной ответственности. Как Ияль говорит, что когда я принимаю в гости, гостей у себя дома, я готовлюсь. Я хочу сказать всем группам, ребята, Творец нам помогает. Все складывается фикс. И мы видим, что Творец дает нам точно, как мы и должны получать. И есть подготовка, есть огромное волнение. Со всем этим авиютом, со всеми этими трудностями. Это стоит всего. Вот так вот принимать товарищи и вместе входить в этот величайший региональный конгресс. Лыхаем, большие друзья. Сделаем и услышим.
0: Лыхаем, мы сразу пришли, не сразу пришли к Узи. Мы много очень искали в разных местах и не могли ничего найти, пока Узи не пришел и не спас нас. И мы думали, что мы будем там 2 часа, сможем собраться. На самом деле это не так. Мы дух конгресса просто поднял нас вверх, и мы смогли объединяться с разными товарищами, которые пришли в нашу команду, которая организует конгресс. Мы взяли на себя очень много всяких обязанностей, и мы все время хотим сделать этот конгресс, сделать так, чтобы все наши сердца объединились, подготовились, и сказать большое спасибо Творцу за то, чтобы за то, что он нам так сделал. И мы хотим привлечь самый большой свет, который бы просто сжег все и поднял нас на другую ступень. И мы хотим послушать также и другие регионы в Израиле на следующих уроках. Мы идем вместе на нашем пути, и Творец дополнит нас, слыхаем, продолжаем, передаем слово Петах Тикве.
1: Итак, друзья, продолжая наше воодушевление в Хайфе, у нас есть 5 регионов в Израиле. Есть Петах-Тиква, мы рады рассказать и поделиться, что регистрация открылась на сайте Конгресс, congression.kli.one. Заходите, записывайтесь на все конгрессы в соответствии с вашим там местом жительства. На каждом регионе есть открыто записи в Петах-Тикве. Да, это тоже регион. Все, кто связаны с Петах-Тиквой, записались сюда. Это делаете через этот сайт. И также во всем мире заходите на этот сайт и находите в списке свой конгресс и записывайтесь там. Нам рассказали, что товарищи в русском кли уже не ждали, они уже переполнили все место Тбилиси. Тбилиси уже переполнено. Поэтому торопитесь записываться на все конгрессы. Всем удачи!

0: Здравствуйте, друзья! На первой части мы будем изучать урок Рава с 5 ноября 2002 года. Что такое заключение союза в духовной работе? Прочитаем вместе статью в десятке. У нас в распоряжении 22 минуты, пожалуйста.
1: Мау критат брит баавода.
2: Что такое заключение союза в духовной работе? Писание говорит, чтобы вступить тебе в союз с Творцом Всесильным твоим. И объяснение Раши «вступить тебе в союз», буквально «перейти через союз», посредством перехода. Так было принято делать при заключении союза. Половина отсюда, половина оттуда, и проходит между ними. Еще Писание говорит, там и не с вами одними заключаю я союз этот, но и с теми, кто здесь с нами стоит сегодня пред Творцом Всесильным нашим, и с теми, кого нет здесь с нами сегодня. И следует понять, первое, что такое заключение союза в работе. То есть, что дает нам заключение союза, благодаря которому у нас произойдет исправление в работе. Второе. То, что объяснил Раши, что заключающий союз делали половину отсюда. На что это указывает нам в духовной работе?
0: Третье. На что указывает нам в работе с теми, кто здесь с нами стоит сегодня, пред Творцом Всесильным нашим и с теми, кого нет с нами здесь сегодня, и что такое эти два времени в духовной работе? Мой господин, отец и учитель, сказал, в чем значение заключения союза? Ведь на первый взгляд это вещь лишняя, ибо зачем им заключать между собой союз? Ведь они пришли к общему мнению, что они должны любить друг друга. И в любом случае, если они любят друг друга, что добавляет нам заключение союза? И он сказал, поскольку иногда бывает, что можно прийти к ситуации, когда каждый видит у другого, что он не ведет себя с ним подобающим образом, в таком случае он должен возненавидеть другого, а когда он заключает с ним союз, имеется в виду, что даже если он увидит, что он не ведет себя с ним подобающим образом, он идет выше знания, говоря, поскольку я заключил с ним союз, я не нарушу своего союза.
2: Выходит, что союз относится не к настоящему, к будущему. Ведь возможно, что любовь между ними охладеет, поэтому они заключают союз, чтобы в будущем было как сейчас, в настоящем. Известно, что главная работа в Торе и заповедях, когда начинают идти по пути, ведущему к Лишма. То есть, когда человек начинает работать, начинает с ло лишма. Как сказали наши мудрецы, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями в ло лишма, а из ло лишма приходит к лишма. И поэтому начало его работы было по желанию, из-за того, что он видел, что благодаря исполнению Торы и заповеди он придет к счастью в жизни. Иначе он бы не начинал. Поэтому в начале работы, то есть когда он еще занимается в ло лишма, то есть в течение всей своей работы, он смотрит не на вознаграждение, которое получит после работы. Поэтому у него есть силы для того, чтобы работать.
0: Ведь, как и в материальном, человек привык работать в том месте, о котором известно, что он получит плату за свою работу. А иначе человек не способен работать впустую, если не ради собственной выгоды. И только когда он видит, что от этой работы выйдет польза для него самого, у него есть силы работать желанием и стремлением. Ведь тогда он смотрит на вознаграждение, а не на работу. Однако работа не идет в расчет, если человек понимает, что здесь, у этого хозяина, он получает в несколько раз больше, чем когда он работал у прежнего хозяина. До того, как пришел в место работы, где платят несколько раз больше. Другими словами, в мере величины вознаграждения, именно в этой мере работа становится легче и меньше.
2: И отсюда следует объяснить в отношении духовной работы, что заключение союза означает, что когда человек принимает на себя работу, пусть даже в лолишма, он должен заключить союз с Творцом, чтобы служить ему вне зависимости от того, есть ли у него желание или нет. Однако следует понять, от чего зависит это желание. Оно зависит только от оплаты. Другими словами, когда дают большое вознаграждение, желание работать не прекращается. И только когда оплата находится под сомнением, желание работать пропадает. И он переходит к отдыху. Иными словами, он ощущает больший вкус в отдыхе до такой степени, что он говорит: «Я отказываюсь от работы. Эту работу может делать кто хочет, потому что это не для меня». А заключение союза происходит, когда он начал идти в работе, пусть даже в лолишма. И поскольку сейчас у него есть желание работать, а иначе кто бы стал заставлять его войти в духовную работу? Человек должен заключить союз сейчас и сказать, что даже если наступит время падения, то есть у него не будет желания работать, как бы то ни было, он принимает на себя не обращать внимания на свое желание, а работать, как будто у него есть желание. И это называется заключение союза.
0: Однако следует понять, какова причина того, что он приходит в состояние падения. Ведь материально мы видим, что человек работает для получения вознаграждения. И разве там бывают падения и подъемы? Почему же в работе Творца мы видим, что есть подъемы и падения? И это следует понимать в двух плоскостях. Первое. Даже в состоянии лолишма, то есть когда он работает ради получения вознаграждения, но вознаграждение можно понимать в смысле веры, ведь вознаграждение за заповедь в этом мире нет ее. Это означает, что вознаграждение за заповедь получает не в этом мире, а он получает вознаграждение в будущем мире, как сказано, сегодня исполнять их, а завтра получать вознаграждение, то есть в будущем мире. Ведь основа вознаграждения зависит от веры, как сказано: «И надежен работодатель твой, чтобы оплатить тебе труды твои, и знай, что вознаграждение праведников в далеком будущем». В грядущем будущем известно, что в отношении веры есть подъемы и падения, ведь вся вера в том, чтобы верить выше знания.
2: Объяснение, что иногда у человека есть силы идти выше знания, в том месте, где вера противоречит знанию. Скажем, для примера, 20% веры против знания, и на 20%, которые против знания, он в состоянии преодолеть себя. Однако, иногда он видит, что сейчас произошло изменение, поскольку он видит, что вера противоречит знанию на 30%. А в такой степени он еще не укрепился, чтобы у него была сила преодолевать себя и идти в свойстве веры. Поэтому тогда он вынужден спуститься из своего состояния, когда свойство веры светило ему. И это вызывает у него падения и подъемы, ведь это зависит от его силы преодоления. Иное дело в материальном вознаграждении, где вера не связана с оплатой. Поэтому в материальном нельзя говорить, что у него есть падение в материальной работе, как сказано выше. И это потому, что оплата производится в этом мире и не нуждается в вере. Второе. Состояние лишма, где нет никакого вознаграждения за его работу. И причина падений тоже та же, ведь он строит всю свою работу на основе веры. Однако есть различие не в вознаграждении, а в хозяине, то есть в той мере, в которой он верит в работодателя, что он настолько важен, что стоит служить ему, то есть что это великая честь служить царю царей, что оплатит тебе труды твои.
0: То есть вознаграждение за работу зависит от степени веры, величия Творца. Ведь в природе творения заложено, что у человека есть большое наслаждение, когда он служит важному человеку. Как в известном примере, когда мы видим, что если приехал большой рав, и он хочет дать кому-нибудь донести его багаж до такси, носильщик, несомненно, возьмет за это деньги. А если рав даст это ученику, ученик, без сомнения, не возьмет никакой платы за свои труды. Ведь служба, которую он служит своему раву, и есть его вознаграждение, и большего ему не надо. И отсюда объясняется, и надежен работодатель твой, иными словами, какова мера веры, которой он верит в величие Творца, такова и величина вознаграждения, измеряемого мерой веры, которой он верит в величие Творца. Согласно этому выходит, что когда он верит, что Творец очень велик, его вознаграждение тоже очень велико. А если его вера в Творца не столь велика, автоматически и вознаграждение не столь велико. И согласно этому получается, что в лишма ли его работа или в ло лишма, вся она основана только на вере. Однако разница в следующем.
2: В ло лишма вера касается вознаграждения, в лишма вера в того, для кого мы работаем. Другими словами, величина наслаждения зависит от величия Творца. Как сказали наши мудрецы, Рабби Элазар говорит, «И знай, на кого ты трудишься, и кто твой работодатель, что оплатит тебе труды твои». И это, как сказано выше, что нужно верить в величие работодателя, ведь от этого зависит, что оплатит тебе труды твои. То есть величина вознаграждения зависит от величия работодателя, то есть Творца. То есть есть разница в наслаждении, служить ли великому человеку города, или служить великому человеку страны, или великому человеку всего мира. И этим измеряется вознаграждение. То есть оно зависит от величия царя. И поскольку основа — это вера, тут есть подъемы и падения. И это от того, что до тех пор, пока человек не удостоился постоянной веры, обязаны быть подъемы и падения. И сказанного следует, что поскольку может наступить время, когда любовь между ними охладеет, сейчас, в начале своей работы, он принимает на себя ярмо высшего правления. Пусть это будет через заключение союза. Будет ли тело согласно работать на Творца или не будет? Он все принимает на себя, чтобы не было никакой разницы. Но он скажет: «Один раз сказал я и не поменяю, а я пойду выше знания, основываясь на том, что я принял на себя во время заключения союза в начале работы».
0: И отсюда поймем, как объяснил Раши, вступить тебе в союз, буквально перейти через союз посредством перехода. Так было принято делать при заключении союза, половина отсюда и половина оттуда, и приходит между ними. Это следует объяснить согласно сказанному выше, что таким образом заключающие союз намекали на то, что иногда наступает время, когда будет перегородка отсюда, то есть перегородка, отделяющая одного, и перегородка оттуда, то есть и у другого тоже есть отделяющая его перегородка. То есть даже если у них обоих будет перегородка, прерывающая существовавшую между ними любовь, в этом случае они принимают на себя сейчас не отделяться друг от друга, а вспомнить о заключенном между ними союзе. И так будет возможно, что их союз не нарушался. И проходят между ними, это означает, что они переходят через возникшее между ними разделение, и все это благодаря заключению союза. А в духовной работе объяснение будет, что человек обязан заключить союз с Творцом, что как сейчас он начал духовную работу, и сейчас у него, несомненно, есть любовь к Творцу. Иначе кто заставляет его принять на себя сейчас ярмо высшего правления? И он должен сейчас заключить союз с Творцом навечно. То есть даже если наступит время, когда он почувствует, что его любовь к Творцу охладела, он вспомнит союз, заключенный им с Творцом.
2: Однако в духовной работе следует помнить, что в союзе, заключенном между Творцом и человеком, может охладеть любовь только у человека к Творцу. Но как можно сказать, что охладеет любовь Творца? То есть, раз заключение союза произошло между ними обоими, получается, что у обоих из них может произойти падение в отношении заключения союза. Однако как же могут быть изменения или падение у Творца? А мой господин отец и учитель сказал, что у человека с Творцом действует принцип «как вода лицо к лицу, так и сердце человека к человеку». И он объяснил стих: «И ныне, если обрел я милость в твоих глазах, дай же познать мне твои пути, и буду знать тебя, чтобы обрести милость в твоих глазах». Он спросил: «Откуда Моше знал, когда он сказал, если обрел я милость в твоих глазах?» И ответил: «Поскольку перед этим сказано, а ты сказал, я знаю тебя по имени, а также ты обрел милость в моих глазах». Отсюда Моше знал, что обрел милость в глазах Творца, так как Творец обрел милость в глазах Моше. И это действует по правилу, как вода лицо к лицу, так и сердце человека к человеку.
0: И отсюда следует объяснить, что говорят, что любовь человека охладевает, он чувствует, что находится в падении. То есть то, что у него нет сейчас такой уж сильной любви к Творцу, как это было в начале работы, приводит к тому, что человек чувствует, что и Творец тоже не любит его и не слышит его молитвы о том, что человек просит у Творца. И это вызывает у человека еще большее падение. И человек начинает сомневаться в том, что сказано, «Ведь ты слышишь молитву всяких уст». И он думает тогда, что у Творца нет никакой связи с творениями. И это вызывает у него большие падения, ведь каждый раз он становится все слабее в отношении веры. Получается, что хотя в отношении Творца нельзя говорить о каких-либо изменениях, однако человек ощущает их по принципу «как вода, лицо к лицу». Это подчиняется правилу. Все изменения, наблюдаемые в духовном, целиком зависят от получающих. Из сказанного поймем заданный нами вопрос, что означает в работе с теми, кто здесь с нами стоит сегодня пред Творцом. То есть заключение союза происходит и в случае, если он стоит сегодня пред Творцом, что происходит во время падения, подъема, но он понимает, принимает на себя, что даже когда наступит время падения, называемое и с теми,

0: Кого нет с нами сегодня, пред Творцом нашим Всесильным, когда он не чувствует, что он стоит пред Творцом нашим Всесильным, в любом случае он принимает на себя выше знания, что не будет смотреть ни на что, а будет помнить заключение союза, чтобы был он нерушимым.
1: Среди статьи много между желанием и верой. Если есть у него желание, он работает с вознаграждением. Если у него есть вера, он, по сути, работает согласно величию, на кого он работает. И тут написано, что если у него нет веры, то он чувствует, что Творец не любит его. То есть мы должны прийти к тому, что Творец всегда любит, всегда наслаждает эту цель. Успехов.
0: Перейдем к уроку от 5 ноября 2002 года.
1: Мы слышали, прослушали статью, что такое заключение союза в работе, третий том, Шлаве Сулам. Книга Дворим, глава Ницавим, страница 227, Рейш Хафзайн. Что такое заключение союза? Когда нужно заключать союз? Союз называется с этого момента и дальше. У нас есть связь, хорошая связь, при определенных условиях. Если не эти условия, зачем союз? Зачем нужно соглашение? То есть с начала ступеней. Когда мы идем по уже по духовной лестнице, и до конца ступени, когда приходит к окончательному исправлению, когда нет никаких ограничений, все время на каждой ступени существует между нами и Творцом соглашение. Существует договор, только всякий раз в другом виде, в другой мере, при других условиях. Стороны Творца, добрые, творящие добро, нет никаких ограничений. И он согласен на все, чтобы человек не захотел, только в связи с ним. А условия, при этих условиях мы заключаем соглашение. Это человек ставит Творцу и говорит, я хочу, чтобы так-то и так-то была связь между нами. Не больше, и уже понимает, что может выдержать, и не будет меньше чего-то, что он решает. Другими словами, условия соглашения зависят от человека. Желание к соглашению зависит от человека, все зависит от человека. Со стороны Творца он согласен на все. Почему нужен договор? Почему я должен подписывать что-то? Если я сильный, я скажу, я решаю. Сейчас я думаю, что будет хорошо, а потом я хочу, чтобы было плохо. Какая мне разница? Я хочу это, и все. Зачем мне нужен ты? Почему я должен подписывать с тобой договор? Допустим, если кто-то слабый, я не хочу договора. Я всегда буду делать согласно тому, что я думаю, как мне хочется, и все. А договор заключают, когда я завишу от него, и уже есть вещи, где он зависит от меня, есть то, что я завишу от него, и тогда мы заключаем договор. То есть каждый уступает другому, и каждый дает другому. То есть договор — это из-за слабости делают. Когда это осуществляется между нами и Творцом. Со стороны Творца он показывает нам, что он очень слабый. Почему? Он показывает нам, что он нуждается в нашей любви, нашем отношении, нашем внимании на 100%. Шхина в изгнании. Плачет, что мы не обращаем на нее внимания. Когда мы находимся в отрыве от нее, как мать, готова на любую связь с ребенком. Плохой ребенок, хороший, не имеет значения. Она от природы нуждается в этой связи. Природа определяет. Творец. Он определил это заранее. Добрый, творящий добро, плохим, хорошим, и все. Любит их и все. То есть

0: С одной стороны, он слабый, нуждается в договоре. Теперь вопрос, насколько я нуждаюсь в этом договоре. Мой договор может быть, но с другой стороны, Творец ставит условие, что договор может быть только в том, что мы связаны друг с другом. То есть я не могу прийти и сказать, ты будешь помогать мне во всем, что я хочу, без связи с тобой. То есть помощь от него должна зависеть от того, что я завишу и связан с ним. Взаимность, ну так вот. То есть я не могу прийти и попросить, ты помогай мне воровать, ты помогай мне убивать, если это против его желания, если это против его природы, против того, что он поставил как связь между нами. То есть я готов, могу просить у него только вещи, которые находятся у меня и у него, в равной мере. Получается, что человек просит всегда, может попросить, договор может реализоваться только при соблюдении определенной духовной ступени, где мы находимся уже ради отдачи. Когда я дошел до какой-то связи ради отдачи, я ему, он мне, и мы в чем-то любим друг друга, в чем-то боимся друг друга, в чем-то далеки друг от друга, есть определенные границы, ограничения. Но в этом я хочу оставаться на этой ступени. Я понимаю, что может быть меньше этого, хуже этого. И тогда, на времена, когда отношения, может быть, испортятся по разным причинам, я пишу договор. Сейчас мне не нужен договор. Как бы мы дошли до какому-то взаимному пониманию, осознания, признания понимания, есть между нами какая-то связь. И сейчас мы понимаем, что эту связь нам стоит сохранить. Но я понимаю, что может быть такое время, что из-за различной путаницы и причин, которые не оправданы, неоправданно. Наступит время, когда я захочу нарушить этот договор. Если это оправданные причины, то ладно, понятно, что договор отменяется, и все может быть в другом состоянии, в другом ступени, кто знает. Но если я знаю, осознаю, пришел к осознанию, что нарушение этого договора к чему-то худшему в связи между нами, это самое плохое, что может быть в любых условиях, какие бы ни пришли, неважно какие, хуже смерти. Тем не менее, я не хочу нарушать этот договор. Тогда я заключаю союз. И тогда я говорю, что я прошу, давай соблюдать с тобой, что отношения между нами, неважно, что будет. Какие бы помехи ни пришли со стороны, к нам обоим. Состояние, как сейчас, сохранится, то, что называется, постоянным состоянием. Что меньше этого не может быть.
1: То есть,
0: еще раз я повторяю, это может быть при условии, что я осознаю, что состояние меньше, чем сейчас, хуже любого другого состояния, которое может быть, и нет оправданной причины никогда, которая может, принципиально может сказать мне, что стоит мне нарушить этот договор. То есть, что я нахожусь на какой-то духовной ступени, я тогда проверяю ее до конца и говорю, что ступень меньше этого – это самое плохое. И тогда на ступени, на которой я нахожусь, я хочу, кроме договора, заключить союз. Договор это я пишу на сейчас. Союз это называется навечно. Что мы обещаем друг другу, что мы будем держаться друг за друга, поддерживать друг друга на том уровне, который сейчас. И тогда действительно мы собираемся проверять себя и проверяем себя в разных состояниях, которые могут прийти в соответствии с нашей ступенью, конечно, не в соответствии с чем-то более высоким, в соответствии с нашей ступенью. И мы видим, что этот договор, это договор, которым можно исполнить, реализовать, который будет удерживаться.
1: Баркайма.
2: Осуществим.
0: Стабильный.
1: Шебадакну эдзе, ваасину эдзе, ва коль беседр, ве ликоля омек шеля мадрига.
0: Ну, проверили это и сделали это во всю глубину ступени, это поддерживается. Тогда можем продвинуться в отношениях между нами. И приходят новые ступени, в них тоже есть новые условия, которые мы обретаем. Прежде всего, мы чувствуем, что мы ненавидим друг друга. Правая и левая линия есть в творении. Потом мы начинаем соединяться друг с другом. Это уже левая линия получает свойство творения, становится средней, в средней линии, когда мы приходим к пониманию, к зивугудака, к осознанию, к связи между нами. Это называется, что мы подписываем договор. Поскольку мы подписали договор, мы хотим, чтобы эта ступень осталась навечно, по крайней мере, она постоянное состояние, которое не может быть меньше этого состояния, не прекращающееся. Мы подписываем в нем, кроме договора, еще и союз. И так далее. То есть эти состояния, они все время реализуются на каждой ступени, и они действительно, как он говорит, что такое заключение союза в работе, это действительно действие, в котором мы обязаны, как будто, с которым мы должны столкнуться, при всяком установлении отношения нашего с Творцом. Кто спросил нас Виктор из Ганеявив, что называется заключить союз с Творцом, это ответ. Да.

0: כן.
1: Есть вопрос, как связать эту статью с тем, кто занимается каббалой до Махсома? Это тоже кто-то из Лода. Лод, я вижу, что... И до Махсома, мы говорим, что и до Махсома, и после Махсома у нас есть, по сути дела, те же состояния. Мы еще не чувствуем, часть из нас еще не чувствует этого, часть из нас уже чувствует, что есть в нем разные изменения в соответствии с тем, как мы читаем статьи. Мы можем как-то найти в себе, внутри нас, те свойства, только еще не в четком виде, что действительно существует, как действительно существует после Махсома. Это мы не знаем, не знаем, так уж это четко, не с чем сравнивать. Но в любом случае, поверьте, что это так, все эти свойства после Махсома тоже есть в нас, только в таком виде, которое называется одинарное простое скрытие, то есть не в явном виде, реальном, с которым я могу работать, но все-таки, да, это существует. Все эти свойства существуют и до Махсома. И мы как-то можем представить их себе внутри, почувствовать их, как бы, конечно, это не настоящее, но это как с маленькими, маленькие дети играют с игрушками, с куклами, с машинками, играют в войнушку, делают разные вещи. Это то, что происходит и у нас тоже в обычной жизни, в нашей взрослой. И как после Махсома это уже настоящая жизнь у нас, у нас детский сад. Но нужно относиться к этому, есть такое высказывание, что игра – это серьезная вещь. Действительно серьезная вещь, потому что она строит человека. И поэтому то, что он спрашивает, как это связать с нами, когда мы находимся до Махсома, связать очень просто. Мы должны найти эти вещи внутри нас тоже, и... Они существуют. И действительно, искать в себе эти свойства, когда я сейчас нахожусь в каких-то условиях с Творцом, и мое состояние сейчас, допустим, хорошее состояние в чем-то. Это не может быть на 100%, допустим, что хорошо и в этом, и в том, и во всех видах в моей связи с Творцом. И он велик в моих глазах, я боюсь его, я благодарю его, я готов давать ему, я нуждаюсь в том, чтобы он давал мне и так далее. Не разные.

желание мое гарантировать это себе на будущее, это уже дает мне инструмент следующий, клин, этот клин я вношу как манфу Творца в более высокой ступени, и она поддерживает меня, его, это клин, и она поддерживает меня и готовит мне наполнение для этого клин. И уже оттуда это поддерживается. Теперь, каковы все-таки условия? Каковы все-таки условия? Когда должен быть союз между нами, при каких условиях я поддерживаю, я подписываю союз, что я согласен с этим, что я должен сказать, просто так ртом, бла-бла-бла-бла-бла, поддерживаю мне это, чтобы было хорошо, так, чтобы не было хуже, что я, в чем моя подпись, да? Что я должен сейчас сделать, чтобы обязать Творца поддерживать для меня отношения между нами? Ведь с его стороны он поддерживает, что он относится ко мне всегда хорошо. Как он будет поддерживать на мне, чтобы я всегда относился к нему хорошо, как сейчас в каком-то одном канале из всех каналов наших, в связи между нами? Как я могу сделать это? Снова мы говорим. Сделать это можно только в одном, в подъеме мана, в хиссароне на будущее, когда я очень боюсь. Послушайте, я очень боюсь, что в будущем я смогу испортиться. Откуда этот страх может быть? Как обычно, мы идем назад, и какое кли должно быть от этого страха? Что я падал много раз и видел, насколько я страдаю, то есть насколько мне плохо от того, что я отрывался от него. Тогда сейчас уже этот страх и эти страдания построили во мне подготовку к ману, чтобы вознести такую просьбу, что только не делай мне, чтобы я отделялся от тебя, да? Не отсылай меня от себя, и дух святости твоей не забирает меня. Вот. Это я, если действительно есть у меня эта подготовка от предыдущих страданий, мой ман — это правильный ман. Может быть, я просто так страдаю в словах и плачу как маленький ребенок, а это действительно обязано быть по-настоящему взрослые просьбы, которые я подписываю этим союз. Подписи в этом еще много условий, еще поговорим об этом. И это непросто. Вы знаете, когда у нас даже в этом мире приходит к договору, после того, как побили друг друга и входят в разные состояния, чтобы разрушить другого, уничтожить его, а после этого от безвыходности какая-то третья сторона начинает приближаться, и пока не начинает приходить к чему-то, прежде всего делают это тайно, чтобы не мешали разные посторонние эти помехи, которые могут разрушить, чтобы не было у нас договора, делают это так тайно, это называется вскрытие у нас. Человек даже не знает, что он уже готов к этому договору, и так идет в темноте. Пока действительно не образуется в нем, не образуется в нем решение, что я должен подписать, нет выбора, и он приходит и просит у второй стороны. Короче, это действительно долгий путь. Но, то есть он должен взять все предыдущее страдание, собрать его, не потерять его. И мы знаем, что всегда прошлые ступени исчезают, теряются у нас, если мы еще не пришли к окончательным свойствам в них. Только конечное свойство, которое записывается в Малхут каждого состояния, только оно существует и поддерживается, и остается. Все остальные свойства стираются, потому что они еще не окончательные, еще не законченные. И поэтому нам нужно еще добавлять в работе, пока мы не закончим все свойства, закончили их. Есть у нас конечное свойство, что я не способен ничего делать, а договор — это только самое хорошее. А у нас, в нашем мире, мы приходим к договору от безвыходности, а с Творцом мы должны прийти к состоянию, что нет безвыходности, я подписываю союз, договор, а нет лучшего состояния, чтобы не пришло. Дай мне все, что хочешь, другое. Я не согласен вместо этого договора не получать никакое другое состояние. Тогда мы приходим к договору.
Вот и все. Так эти состояния, еще раз, как он спрашивает,

0: оценивает эти состояния.
1: Гамкин немцаем отслейну. Гамкин миткаемим отслейну.
0: Присутствует у нас тоже, реализуется у нас тоже. Как связать заключение союза с группой?
1: Гавриэль из Москвы.
0: Спрашивает Гавриэль из Москвы. Заключение союза с группой, как связать? В группе вообще у нас есть очень хорошие условия для этого. Да? Потому что мы в группе тоже можем прежде всего остерегаться друг друга, второй, третий, чтобы поддерживать союз, когда мы осуществляем это в группе, чтобы прийти к связи с Творцом. Хорошо ли это? Не отрывает ли это меня от Творца, что я занимаюсь с группой, с товарищами в союзе между нами? Если это союз, который пришел в связи нашего союза с Творцом, тогда он реализуется также и в группе, реализуется с Творцом, и это будет поддерживать одно другое. Но если наш союз в группе не в связи с Творцом, как он говорит, что Россия сделала большое зло, хотели заключить между собой союз, быть хорошими друг другу в любви во всем, но без всякой связи с Творцом, так они разрушили себя. То есть этот союз не может осуществиться из-за этого. Поэтому нам нужно это тоже принять в расчет. Но если мы делаем так, что мы наслаждаем друг друга, делаем союз между собой, чтобы это укрепило нас относительно Творца, что он является целью для союза между нами, тогда это может осуществиться, и тогда это огромная сила, подобная которой нет вообще для продвижения. Хороший вопрос. Мы учим, что человек живет в настоящем, и бояться будущего — это меньше, чем вера в Творца. Что такое вера в Творца? Этот союз, который я прошу у него, чтобы он поддерживал меня во всех моментах, которые придут самые плохие, из-за того, что я проверил, иначе это не будет правильной просьбой. Поскольку я проверил, что это состояние самое лучшее из всех состояний, которые были мне до этого, я хочу, по крайней мере, оставаться на его высоте. Это называется, что я подписываю на будущее. Союз не подписывает на сегодня, его подписывают на будущее, когда придут времена худшие. А вера в Творца как раз в том, что он будет поддерживать союз. То есть я верю ему, что он способен поддерживать этот союз. То есть у меня тут есть в этом союзе также осознание его способности, его доброго желания, в его веру во мне, в его верности мне. И это, в общем, называется вера. Вера называется ощущение Творца, то есть насколько я чувствую его великим, верным, любящим, добрым, творящим добро. В этой мере я собираюсь заключить союз на будущее, и я передаю себя этим ему не только на сейчас, но и на будущее тоже. Я ведь говорю, что ты будешь поддерживать для нас, я отдаю себя в твои руки. Это называется действительно полная вера, это результат веры, которая называется обычная вера, когда я чувствую его как великим, вечным и добрым, творящим добро мне.
1: Кен, выкашаешь лот.
0: Да, пожалуйста, вопросы.
1: Кен.
0: Да? Вопрос. Как знать, что Творец получил наше обязательство, и как знать, что Творец обязался перед нами? Я спрашиваю, то, что относится между двумя людьми в нашем мире, есть адвокаты, мы видим, кто подписывает, а по поводу, когда мы заключаем союз с Творцом, что он обязывается перед нами, также получил наше обязательство.
2: Прежде чем мы в духовном мире, не можем установить, состояние, что Творец, Он добрый, творящий добро, и желает нас, и ждет нас.
1: Словом,
2: прежде чем мы приходим к состоянию, когда мы его чувствуем как партнера, у нас не с кем подписывать союз. Это понятно. То есть познай Творца своего и служи ему. Это первое условие. Это не может быть менее этого. Еще раз я говорю, в чем разница между всевозможными этими отношениями и союзом, что союз я делаю на будущее, не на теперь. И любая нынешняя ступень до всей ее глубины, исходя из моего кли, и исходя из его желания, в теперешней ситуации мне понятно, потому что и келим, и свята, и все обстоятельства этого, все эти вещи я проверил, увидел, достиг и понял, и это у меня сейчас как основа, чтобы установить что-то на будущее. Без этого нет условий для союза, без этого я не могу подойти к нему и сказать «оберегай меня». Как я могу такое сказать? Я должен сначала во всем, что есть у меня сейчас, быть уверен, что это так, понимаешь? У нас в мире, как это может быть? Ты видишь, что чего стоят все наши договоры?
0: Шида станет, он говорит, что станет самое лучшее, которое может быть на этой ступени, и не хотим ни в каком виде меньше этого.
2: Самое хорошее состояние на той ступени, где я нахожусь, должно быть, что состояние сейчас, к которому я пришел с Творцом, я хочу, чтобы было не менее этого. Постоянное состояние. Что значит меньше него? Меньше него, когда я требую малого состояния, катнут, чтобы по крайней мере это было. Гадлут придет, придет, но я всегда забочусь о катнуте, по крайней мере оставаться на этой ступени. Постоянное состояние — это как кацалут, скажем, да, тоже. Мы изучаем свойства из него. Постоянного состояния поднимается и опускается, но в подъеме и спуске опускается до своего постоянного состояния не меньше.
0: Есть такое ощущение, как бы, что даже в каждой духовной ступени есть все время, включают еще и еще союзы.
2: На каждой ступени есть союз, и есть еще много союзов на разных других каналах, я сказал. Я сейчас почувствовал себя большим, я это проверил, и я видел это, и я впитал это. Я хочу, чтобы это оставалось, это ощущение у меня навсегда, по крайней мере, так. Не забирай это у меня, да? Не забирай от меня сейчас осознание не великого, а страшного. И так далее. Хейсет, Гвура, Тиферет, это не важно, как мы это называем, или называем это другими словами наших ощущений, но я хочу, чтобы это оставалось. То есть на каждое ощущение, которое я постигаю в Творце, я подписываю, что после того, как я проверяю, снова это работа в этом ощущении, но после того, как я ощутил и проверил все причины, все возможности, все связи между ним и мною в этом ощущении, тогда я прошу у него оставаться в этом, по крайней мере, так. Это результат, что называется подписать союз. Я знаю, подписать или нет. Я вспоминаю, что вскоре мы должны подписать союз, и меня за обе руки приводят к этому. Я проверяю все эти вещи по природе вещей, все это происходит так, когда я прихожу к состоянию, которое называется заключением союза. Это не то, что я вспоминаю согласно книгам или своему разуму, что я когда-то услышал на утреннем уроке, что так нужно поступать. Но в духовном все это идет как причина и следствие, и тогда я прихожу к состоянию между состояниями, которое называется заключением союза. После того, как я все проверил, увидел, что не может быть лучше этого, после того, когда я боюсь, что может стать хуже этого, тогда я прихожу к состоянию, когда я прошу у него, чтобы оберегал мне это на будущее. Это заключение союза.
0: Мы мой вопрос, то, что вы сказали до этого, что я подписал союз, не забирай это у меня, потому что я рассказал сейчас, что ты страшный. И тогда после недели-две я раскрываю большую глубину.
2: После того, как тебе раскрывает Творец через неделю-две большую глубину, я бы сказал, через секунду, даже не после двух секунд, тогда ты в другом состоянии, а в духовном нет разницы между секундой и 100 годами. Если это следующее состояние, это ведь следующее состояние, и тогда в нем происходят те же вещи от 0 до 100%, то, что происходило на предыдущей ступени. И хорошо, что это случится через мгновение, а не через 100 лет, потому что материальная разница между ними, годы в духовном — это 0, понимаешь? Так для чего просто так жить эти 100 лет для того, чтобы прийти к следующему духовному состоянию? Приди к нему в следующее мгновение по сравнению с предыдущим состоянием. Еще вопросы? Я здесь не получаю вопросов. Они не хотят спрашивать. Да.
0: С точки зрения сферот, договор — это состояние, а союз — это между двумя ступенями?
2: Ты задаешь вопрос так. Расскажи нам, пожалуйста, о союзе в сферот, зивугах, света входят, выходят, что здесь происходит, да? Я бы сказал так. Союз — это условие окончательное на каждой ступени, когда только после этого условия ты входишь в связь с Творцом в зивуг Деака. Не может быть. Это как ты говоришь. Это может быть не очень красиво говорить, но Рэбби так сказал, потому что это очень ярко выраженный пример перед нами. Когда в этом мире ты говоришь, например, своей жене: «Я тебя люблю до конца жизни, только 5 минут иногда, но прекращаю немного с тобой». Ну, что-то в этом роде. Это не называется союзом, да? Это перечеркивает всю связь, верно? 5 минут со 100 годами сравнение. Если ты с самого начала говоришь это, то не 100 лет, не навечно, не относится к этому. То есть в зивуге Деака связь с Творцом, даже в этом мире, но уж тем более с Творцом, должно быть с твоей стороны духовным, то есть вечным. То есть никогда не может быть меньше с твоей стороны. Ни в коем случае. То есть заключить союз — это условие, без которого нет зивуга Даака. Без него ты не входишь в связь с Творцом, в зивуг, соединение, в единство, понимаешь? Только после этого совершают зивуг Даака.
0: Условие намерения?
2: А?
0: Условие внутреннего намерения?
2: Это условие внутреннее твое, что тогда, если ты готов к этому, тогда ты переходишь к зивугу Даака, и он осуществляется. До этого нет. Очень просто. Потому что Творец и вообще духовная, любая ступень в духовном — это ступень, которая существует до бесконечности, в своей малой мере. Затем все эти ступени до конца исправления собираются вместе, есть у нас бесконечность общая. Но любая ступень, она бесконечна, то есть это часть бесконечности в определенной мере. И все. Поэтому союз заключают на любой ступени, а без союза нет связи, то есть нет зивуга Даака, нет постижения самой ступени. Это последнее исправление на ступени перед зивугом Даака, последнее исправление кли. Да.
0: Это то, что называется «свидетельствует знающий тайны», то же самое.
2: Пока не знает знающий тайны, что не вернется, не свидетельствует, что не вернется к своей глупости. Это и называется заключением союза. Именно так.
1: Ну-ну.
0: Условия союза осуществляются абсолютным образом, когда, например, в Раф и группы вы говорите, да, так-то и так-то, я буду так.
2: Ну, посмотрите, как союз в нашем мире. Есть союз между великими людьми, да? И откуда начинается союз? От того, что ты как младенец. Если будешь как младенец, который отдает себя в руки Высшего, это называется отцу и матери, Абай во имя, когда они могут сделать для тебя все, что они хотят, в твоем осознании, в твоем постижении, буквально в... Когда ты отдаешь себя им, отдаешь себя или отдаешь душу, это то же самое, потому что что ты отдаешь? Душу, да? Так отдача своей души, своего кли им, чтобы они сделали любое исправление, которое необходимо для продвижения. Неважно, какое ты готов к этому, тогда при этом условии они начинают заключать с тобой союз. Делают тебе брит-мила. Обрезание — это начало, а затем есть развитие, когда ты приходишь к тому, что ты сам делаешь брит с Творцом, заключаешь союз. А затем, когда ты уже большой и делаешь брит на более низкой ступени. Ну, для чего путаться?
0: Между разными группы. Вы сегодня говорите так, я говорю, Раф, я с вами, вы не будете так, где тут есть основа для союза?
2: В связи между нами, как Раф и группа, две ступени, Раф более высокая ступень, а группа под ним, а союз может быть, что это тоже? При условиях, когда они понимают, что это взаимные условия. Может быть, что, конечно же, мы не находимся пока еще в исправлениях друг с другом, но в том, в чем мы находимся, в этом мы хотим сохранять это состояние, чтобы не было меньше. А?
0: То есть союз между нами — это нечто абсолютное?
2: Абсолютного союза не может быть между нами. Мы находимся в неисправленных свойствах. Не я, не ты, хотя я Арафа, а ты ученик, или я Арафа, а вы группа. И я, скажем, все время меняюсь. И почему я, скажем, допустим, потому что я хочу, чтобы вы обращались к Творцу в конечном итоге союза, а не ко мне. Так получается так, что и я меняюсь все время, и вы меняетесь все время, и тогда мы должны в соответствии с тем, что мы хотим быть связанными с Творцом, и вы, и я, связаны с Ним, Он — эталон, стандарт, да? В том, что есть у меня подобное Ему, и то, что есть у вас подобное Ему, в этом мы хотим, чтобы была связь между ними. Это как... Как народу в России, чтобы хотели, чтобы был союз отрезать. И только что мы хотим, чтобы было у нас Творцом, это ведет связи с нами. Если он исчезает из связи между нами, тогда союз не существует. Это единственное, что может быть, чтобы союз осуществился. Чтобы он был между нами. Нет другого условия. То же самое между нами. Связь между нами может быть только при условии, когда есть у нас цель прийти к связи с Ним. И только. Если он исчезает из связи между нами, мы далеки, и нет между нами ничего. Мы хотим, чтобы так оно было, чтобы не оставалась связь между нами по какой-то другой причине, не связанной с целью, не связанной с Ним. То есть присутствие Творца в союзе между нами — это первое и последнее условие, ни больше, ни меньше. Не должно быть по-другому. Все. И если есть другие условия в связи между учеником и равом, так это нечистая связь.
1: И
2: это мы должны оберегать как со стороны рава, так и со стороны учеников. Иначе жаль усилий всевозможных. если это не находится в этом условии. Да.
0: Зал тут вопрос, как это, что нужно заключить союз с Творцом, что Творец может любить меньше или измениться, или что-то такое? Я не понимаю, что он отвечает на это.
1: Ну хорошо, Таворен забывает, это Тавин.
2: Неважно, прочитай это дома и поймешь. Еще вопрос. Да.
0: После слияния приходит разделение?
2: После слияния на теперешней ступени приходит новое состояние. Это новое состояние приходит на основе предыдущего состояния, когда меняются условия первоначальные. То есть не то, чтобы мы прежде не принимали их в расчет, знали мы их или нет, но это совершенно новое состояние. В чем? Новое состояние в том, что я — это не я, и ты — не ты. Но оба мы представляем собой совершенно другое. Следующая ступень — я что-то новое, и ты тоже что-то другое. Тоже. Творец — это другое творец, и творение — другое творение, и условия — они другие, и все новое. Что остается от прежнего состояния? Только причина к следующему состоянию. Только причина, чтобы произошло следующее состояние. А в следующем состоянии все заново, с нуля до 100%, полностью новая ступень. И тогда не то, чтобы я собрался нарушить предыдущий союз, но просто начинают с нуля, когда то, что было раньше, это входит как условие, что сейчас произойдет у меня следующее состояние. Но следующее состояние может быть и очень плохим, и, конечно, хуже, чем отрицая предыдущее состояние. Но это не происходит как нарушение предыдущего соглашения. Вот так вот.
1: Они пошут эхлагит.
2: Я просто, как сказать,
1: они лехали разбирать завод.
2: Я этого пока еще не могу объяснить.
1: Альпней эскема кудем.
2: На основе предыдущего состояния ты сейчас входишь даже в клипот и чувствуешь страшные желания у тебя по отношению к Творцу, что ты хочешь властвовать над Ним и восстать против Него. Но это как раз потому, что ты обрел предыдущее соглашение, и в разнице между ними ты чувствуешь, но вы не даете мне достаточно чувств, чтобы я говорил, я еще не могу сказать. Еще полгода. Зависит от вас. Не будет у меня просто так говорить, я не хочу. Но смотри, союз сегодня мы в чем-то относительно выяснили об этом. Не могу объяснить, как маленькая ступень работает над большей ступенью в виде отрицания. Нет слов. Ну. Да.
0: Что соединяет все эти меры, все ступени?

0: Аим зивук деака зе
1: Зивук дака, является ли это состоянием, которое, когда стоят против Творца? Зивук дака ни в коем случае не против Творца. Зивук дака — это, как я сказал, это после того, как мы соблюдаем союз. Но это не против Творца, это против собственной природы. С кем я нахожусь? В соударении с своим желанием получать, и тогда я вхожу в связь с ним. Почему я ударяю по высшему свету? Ударяю по высшему свету, поскольку он хочет ворваться в мои границы, мое желание получать, что хочет войти во меня, меня без всяких условий, даже ради получения. Я в этом соударяюсь. То есть я ударяю против своего намерения ради получения, которое находится внутри. Тогда я делаю зивук с помощью моего намерения ради отдачи. Я не ударяю по высшему свету. Я вообще не могу ударить по свету. Я могу дать удар только себе, только своему желанию получать.

0: Если мы говорим, что союз, он только в конце ступени, но человек же не знает конца ступени, но это, как я сказал, не знает, что конец ступени, и неважно, знает или не знает, любая причина и следствие в конечном счете привели его в состояние, что это называется подписанием союза. Он не должен изначально знать, что через несколько состояний я подойду к заключению союза. Я этого не знаю. Мы не идем в духовном, когда мы знаем изначально все состояния, но одно состояние порождает другое. Как мы можем знать, в каких местах мы можем соединиться с Творцом, в каких состояниях, в каких свойствах мы можем соединиться с Творцом? Как я сказал, что если я сейчас установил, что Он большой, и я проверил, что мое осознание того, что Он большой, это очень хорошее осознание, я никогда не хочу, чтобы это было меньше, так это называется, что в этом месте я хочу находиться в нем в связи, и затем в другом месте быть с ним в союзе. И потом еще это называется все свойства, когда моя плоскость входит в Его, и в этом мы слиты. Что есть у нас в таком случае подобного Творцу, когда мы называемся, можем заключить с Ним союз, может быть, общее с Творцом — это взаимное влияние, нет ничего другого. С нашей стороны это только влияние, это также с нашей стороны, там, где будет у нас отдача ему, так это.
1: Тов.
0: Ну ладно.
1: Кен.
0: Как можно сказать, что после любого состояния заключения союза есть возможность если это на самом деле заключение союза, то в духовном все, что заключается, это на будущее. Творец уже находится на этой ступени и выполняет ее. Никогда не может быть меньше этого, поднимает святости, но не опускает. То есть не может быть, но нарушение может быть, когда кажется нарушением, когда ты падаешь еще глубже на будущее, на следующие ступени, когда ты поднимаешься к ней, ты в левой линии падаешь ниже, чем раньше, но это не называется нарушением. Но отсюда и дальше у меня нет слов для объяснения, потому что вы еще не готовы к этому. Я чувствую буквально здесь исчезают слова.
1: Хасер кликлита.
0: Не хватает воспринимающих килим. Потому что я в любом случае говорю согласно тому, что я чувствую потребность от вас. Ладно. Ну так перейдем к... Не могу говорить.
2: Поделимся сейчас на семинаре, что мы получили от урока, который прошли, и что мы можем взять и реализовать перед региональным конгрессом.
3: Мы слышали, что если мы делаем так, что мы делаем добро друг другу, мы создаем союз между нами так, чтобы Творец держал этот союз между нами, тогда мы можем продвигаться. Это очень большая сила, чтобы мы могли продвигаться. Так мы должны делать добро друг другу, чтобы достичь этого высокой святой цели, чтобы слиться с Творцом.
2: Уже даже не знаю в этом уроке, как войти и куда. Я слышал интересное высказывание, что страх, который испытывает человек, это отсутствие веры, но это готовит тебя к молитве. И насколько мы чувствуем, недостаток объединения, и конгресс не важен, все эти вещи, которые влияют на нас, запускают нас. Надо помнить, что это подготовка к молитве. И если страшно, то это хорошо. Страх должен быть только для того, бояться нужно того, что мы не сможем обратиться к Творцу и не будем объединены.
3: Рав говорил на конце уроки про соударение, что это против моего желания получать, и только это называется пробуждением снизу, то человек не может противостоять свету. Он может противостоять и сопротивляться своим силам, и этим он может получить от товарищей. Это то, что мы должны достичь на этом конгрессе, чтобы мы дали друг другу силы. Начинать работать против нашего желания получать, против намерения ради получения.
2: В начале урока были интересные замечания, что человек приводит к соглашению. Если ты зависишь от кого-то, то ты хочешь с ним заключить договор, и договор заключается на будущее, потому что мы все меняемся, и есть разные объективные причины, и ситуация может меняться, если ты понимаешь, что ты зависишь. Но причина не оправдана этих изменений, тогда ты должен придерживаться этого договора, это называется союзом. И очень сильные вот эти все объяснения.
3: То, что касается страха, что бояться, чтобы он держал нас, чтобы мы не упали. Как нам не выпасть из этого будущего союза, из того, что мы, из нашего опыта, из падений и подъемов, которые у нас были, что мы боимся. Боимся того, что мы потеряем эту связь, это то, что нас держит, и исходя из этого мы поднимаем правильный ман.
2: Да, Рав сказал, связь может быть только, когда у нас есть условия достичь связи с Творцом. Когда он исчезает, наши связи, тогда мы далеки от него, и нам необходимо... чтобы присутствие Творца в союзе между нами — это условие первое и последнее, ни больше, ни меньше.
3: Еще мы слышали, что каждое ощущение, каждое развлечение, которое человек обретает в величии Творца, он хочет, чтобы это осталось у него до конца его выяснения. Когда он доходит, он просит Творца, чтобы это осталось с ним навсегда, чтобы не покидала его.
2: Конгресс — это и есть некое заключение союза, по сути. И тот, кто приходит, он обязуется. Но мы слышали сейчас, все, что остается от настоящей ступени на следующей ступени, это то, что нынешняя ступень — причина следующей. Поэтому все обязательства и весь союз, который ты заключил, они не переходят на следующую ступень, они не актуальны там, они становятся, они обнуляются там. И это большой вопрос, как это сделать, как все время обновлять союз на каждой ступени заново, буквально с нуля.
4: Рой, ло карану та хаверим, нахон? Рой котев, кол ма шани ло маргиш хашу.
3: Рой пишет, что все, что я не чувствую важным перед Конгрессом, это Творец. Меня призывает укрепиться. Хотер пишет, я верю, что Творец может сохранить союз. Что касается осознания нарушения согласия союза этого, это самое большое зло, которое только может быть. Это хуже смерти. Я не хочу нарушить это соглашение. И тогда я заключаю союз. Я прошу, чтобы наши отношения были выше любых помех, которые бы не пришли со стороны для нас двух, чтобы это состояние оставалось постоянным, как минимум постоянным. Такое, как есть, и не менее того, что было.
2: Мы много говорим в десятке о продвижении Конгрессу и об участии в Конгрессе, и быть в духе группы. Мы уже давно согласились на это, все как группа, это нужно действительно обновлять.
3: Да, и мы должны начинать сохранять связь между нами, чтобы заключить союз.
2: Перейдем к следующей части урока, сначала споем песню.

0: Мы продолжаем изучать учение 10 сферот, как сказал Рав. После заключения союза приходит зивук. Так вот, мы заключили союз, и сейчас мы можем продолжать учиться, изучать Игули Вайошер, и сейчас мы переходим во второй части к внутреннему созерцанию. Для более новых наших товарищей нужно объяснить эту разницу между самой частью и внутренним созерцанием, потому что в основной части Бааль ха-Сулам облачается на слова Арии и объясняет их. А во внутреннем созерцании Бааль ха-Сулам пишет сам, что он думает об этом, об этой теме. И это всегда очень интересно и очень впечатляет. Мы прочитаем сегодня вторую часть «Истоклют пнемит», внутреннее созерцание, вторая часть.
1: Да, друзья, давайте помнить наши намерения, потому что все, что мы делаем, это подготовка к конгрессу. Пробуждаемся снизу, постараемся подготовить наше сердце в течение урока. И на уроке мы будем проводить семинары в десятках о том, что мы слышали. Итак, мы начнем. Давайте откроем учение 10 сферот. На иврите это 55-я страница, внутреннее созерцание, и начнем.
0: Книга «Учение 10 сферот», первый том, вторая часть, первая глава, внутреннее созерцание.
2: Игулим вейошер, колел асара праким.
0: Игулим вейошер содержит 10 пунктов. Первый пункт. Игулим — это гар. Итак, о 10 сферот де Игулим Ари говорит очень немного. Эти немногие вещи вроде бы полны противоречия. Однако сказать о них более расширенно невозможно, так как это первые три сферы, гар, которыми нам запрещено заниматься. Однако те немногие вещи, которые написал Ари, следует выяснить в любом случае с разъяснением подробным и ясным, чтобы этого было достаточно для тех целей, которых желал достичь Ари. То есть насколько это необходимо для понимания связи науки Каббала.
1: То есть есть у нас 10 сферот, 10 не 9, 10 не 11, как написал наш протец Авраам в книге «Создание», в Сефер Йецира. И все, что создал Творец, это 10 сферот. В трех первых сферот там замысел творения еще до реализации в нижнем. И только чтобы придать форму, чтобы связаться с нижним, кедрхма бина или кахаб или гар, и нам нельзя ими заниматься, мы не можем ими заниматься, потому что в Каббале нельзя, называется невозможно. Все можно, но только у тебя нет возможности, и поэтому называется нельзя. Почему? Потому что если ты входишь, у тебя нет инструментов исследовать и узнать, и разобраться во всех вещах, то ты запутаешься, и ты не постигнешь главного, того, что можно. Поэтому там, где человек может запутаться, ему говорят, нельзя тебе. Тот, кто хочет продвигаться к цели, он понимает, что все эти запретные вещи, они ему на благо. Так же, как мы в нашей жизни поступаем. Это нельзя, и это нельзя, и это нельзя. Ну, есть люди, которые все-таки хотят проверить. Ну, пусть проверяют. Но обычно они этим все вредят. А в духовном, несомненно, что тоже получается вред, и поэтому каббалисты очень предостерегают тех, кто хотят продвигаться, и дают им разные советы, как правильно продвигаться. В дополнение к тому, что мы получаем к системе высших ступеней, мы получаем это постепенно и в большой такой защите свыше. Поэтому мы не занимаемся гар каждой ступени, а зад каждой ступени мы занимаемся настолько, что Баля Сулам объясняет нам в предисловии книги Зор и в введении в книгу Зор, что гар
3: Мадрига Актана Бьютер.
1: Самой маленькой ступени, даже Малхут де Малхут де Асия, нам нельзя там заниматься. Азад, даже с самой большой ступени, Ати, Карихампин или в Гальгальта, даже неважно где, взад, там мы можем заниматься, разбираться, исследовать, потому что там, где мы можем как-то зацепиться, мы знаем причину, следствие, процесс, там занимайся, потому что это те килим, которые находятся в твоем распоряжении, и ты тем, что ты обретаешь их, ты продвигаешься, но в гар каждой ступени мы никогда его не обретаем, не исследуем, вообще не касаемся его, потому что там у нас нет пока что раскрытия Творца творению, а там все это находится в абстрактном виде. То есть это не может проясниться, проявиться в наших килим, ведь все мы говорим относительно человека постигающего. Поэтому зад мы постигаем, мы различаем, мы можем разобрать, анализировать, синтезировать все это наше ощущение. И тогда с помощью этих всех состояний продвигаться. Но в гар это настолько непонятно и неясно, и абстрактно, и там мы просто можем потерпеть крах и сбиться с пути. Поэтому от начала линии и до конца, до мира бесконечности, о, это вся линия из затов ступеней, а гары ступеней, они раскрываются как бы сами, как отношение Творца к творению. А реализация творения, она в зад, выдающих килим. И также мы учим это и в мире Ацилут, что зон до Ацилут мы лишь и должны исправить. Зад до Бина, за Рамбин и Малхут — это наши рабочие килим, все вот этот алфавит наш оттуда, и души, которые поднимают ман, они включаются в эти зад, и все миры Бия включаются в зад. И Адам Ришон родился с этой ступени Бины и ниже. То есть вся наша жизнь и постижение, и понимание, и выяснение, и разговоры, все это только в этих килим, зад каждой ступени.
0: 55-я страница, второй пункт. Десяти сферот Дейгулим, каждый более внешний, более важен. И сначала пойми общую картину. Ари делит всю общую реальность на два вида — на Игулим и на Йошер. Круглый килим и прямые. То есть во всех парцуфим, которые имеются в пяти мирах, Адам Кадмон и Абия, вплоть до Ламазе этого мира, есть в каждом из них как 10 сферот Дейгулим, так и 10 сферот Дейошер. И мы видим, что в сферот Дейгулим тот, кто более внешний, он лучше, а тот, кто более внутренний, худший. Потому что выше Игуль, наиболее близкий к бесконечности, окружающей всю реальность, он наилучший из всех и называется Кетер. Внутри него есть второй Игуль, который называется Хохма, и он уже хуже Кетера, и так далее, вплоть до самого внутреннего шара из всех них, то есть до Ламазе, который наиболее плох из всех игулим, то есть там мрак, темнота, без света и полон грязи. Таким образом, каждый игуль более внутренний, более плохой. Каждый игуль, который более внешний, он лучший.
1: Потому что это природа света. который распространяется сверху вниз, и выгулим сверху вниз это относительно получающего, но выгулим пока что нет получающего. Поэтому, поскольку свет распространяется пока что от дающего силы самого дающего, и пока что получающий не находится в своем ощущении, понимании, восприятии, и тогда он получает, насколько он может, и у него есть там уже верх, низ. Поэтому воздействие Творца на творение, оно со стороны Творца должно приходить к нам, и оно приходит к нам в Игулим. И конец и Игулим — это в их центре. Поэтому самый внешний Игуль, вот этот круг, это Игуль Кетер, а самый внутренний Игуль, круг, это Игуль Малхут. И это потому, что вот эти Игулим, они исходят от совершенства, от Творца. Тут есть много возможностей изучать Игулим, и наблюдать связь между ними, как человек пробуждает эти килим со своей стороны, как мы учим, изучаем волны в физике, там есть интерференция, разные такие явления в оптике. И исходя из этого можно увидеть совершенство Игулим относительно Кава. В общем, ну, поговорим об этом как-нибудь.
0: 55-я страница. Третий пункт. В десяти сферот де Йошер каждый более внутренний, он более важный. И противоположно этому сферот де Йошер, так как в них каждый более внутренний, он более возвышен. И 10 сферот де Йошер, самых первых и самых внутренних из всех, это 10 сферот мира Адама Кадмона. И это кав, линия, которая распространяется от бесконечности и продолжается почти до мира Оламазе. И не касается его, а на его внешнюю часть снаружи облачаются 10 сферот де Йошер из второго мира, который называется мир Ацилют, высота которого уменьшается, понижается относительно мира Адам Кадмон, и на его внешнюю часть Хицуниют мир Ацилют облачается 10 сферот де Йошер мира Брия, худшего, чем Ацилют, и так далее, вплоть до 10 сферот де Йошер мира Асия, который хуже всех. И он облачает извне, из его наружной части, все миры вместе. То есть сферот де Йошер получаем, что каждый более внешний, чем другой, он хуже него. Если он более внутренний, чем другой, то он лучше него. То есть это происходит противоположно тому, что происходит в 10 сферот де Игулим. И значение большое и глубокое скрыто в факте этой противоположности между сферот де Игулим и сферот де Йошер. И следует понять это как следует.
1: То есть если мы говорим о мирах, то есть мы должны это изобразить таким образом.
2: Баруруло.
1: Это понятно или нет? Кто может объяснить то, что я нарисовал?
2: А? Ло барур.
1: Непонятно. Ну, прочитай еще раз. Может, я тут сделал ошибку?
0: Ну, прочитаем еще раз третий пункт. В 10 сферот де Йошер каждый более внутренний, более важный. И противоположно этому сферот де Йошер, так как в них каждый более внутренний, он более возвышенный. И 10 сферот де Йошер самых первых и самых внутренних из всех, это 10 сферот мира Адам Кадмон. И это называется линией, которая распространяется от бесконечности, которая продолжается вплоть до, почти до мира Оламазе и не касается его. А на его внутреннюю часть снаружи облачаются 10 сферот Дейошер из второго мира, который называется мир Ацилют, высота которого уменьшается, понижается относительно мира Адам Кадмон и на его внутреннюю часть Хицуниют. Извините, на внешнюю часть Хицуньют мир Ацилют облачает 10 сферот Йошер мира Брия, худшего, чем Ацилют, и так далее, вплоть до 10 сферот Йошер мира Асия, которых хуже из всех. И он облачает извне, из его внешней части, все миры вместе. То есть сферот Йошер получаем, что каждый более внешний, чем другой, он хуже него. А если он более внутренний, чем другой, то он лучше него. То есть противоположность

0: לא מובן?
1: непонятно.
0: Игулим агадоль биотер у.
1: Игулим самый большой, он внешний. Йошер самый большой, он внутренний. Да? Поэтому мы говорим, линия бесконечности, кав энцов, это гальгальта, от края до края, от бесконечности до малхут. И на нее облачаются другие. Ацелут, Брия, Ецера, Асия.
0: Каха, холихат. Поход мишени.
1: Так каждый меньше другого. Это в Йошер. Но в Игули мы говорили об энсов, о бесконечности.
0: А Игулим каха.
1: Так они вот так вот. Вот эти игулим. Кетер, хухма, бина, зерампин и малхут.
0: Выканзе кетер, хохма, бина.
1: А здесь кетер, хохма, бина, зерампин и
0: малхут.
1: Так получается, что самый внутренний это кетер, а в игулим самый внешний это кетер. И это то, что я изобразил здесь на рисунке. Миры.
0: Ген?
1: Да.
2: Что значит внутреннее и внешнее в этой связи?
1: Внутренний или внешний — это более важный. Более важный — это внутренний в Йошер. А внешний, более важный — это в Игулим. Или внутренний и внешний определяют, они определяют отношения, что то, что они определяют вот эту противоположность, которую дает экран, потому что насколько в Йошер ты наверху, так в Игулим ты внизу, и наоборот. Может быть. Или внешний и внутренний. В дополнении 10 сферот. 10 сферот есть Ор Ишар и Ор Хозер.
0: Хашивут.
1: Важность.
0: Бонекраала.
1: Ну, давайте почитаем дальше. Может быть, мы найдем слова. Да.
2: А как взаимосвязаны, которые, когда говорим, что есть вот эта вот обратная противоположность в Игулим и Йошер?
1: Я понимаю, вы спрашиваете, что это дает нам в наше состояние, где здесь Игулим и Йошер во мне, чтобы я с их помощью мог бы как-то связать какие-то мнения, мысли, свои ощущения, они в Йошер или в Игулим?
0: Акольку в Амасах.
1: Все определяет экран. Если я работаю в своих желаниях без экрана, то насколько я более тонкий, это лучше для меня. Это авиют шорыш.
0: Авиют де шорыш.
1: Авиют де шорыш.
0: Бигулим.
1: В Игулим.
0: За бикетер де Игулим.
1: Это в кетере Игулим.
0: За бикетер де Игулим.
1: Это кетер Игулим. А с авиютом шорыш. А кетер кава, я должен иметь авиют далит.
0: Плюс масах. А за не могил.
1: Плюс экран. Тогда я достигаю кетера в каве. Обратная зависимость светов Игулим. Это то, что они нам говорят. Ошер и Игулим. Игулим дают нам свойство света, а кав дает нам свойство клей. В свете кетер — это игуль кетер, а в кав кетер.

0: Отсмата масах.
1: Это сила экрана. Как я в своем авиюте прихожу к подобию свету. Они говорят совершенно о разных двух вещах, но которые приходят к соответствию с ними. Дающий дает мне свет, а я дающему даю только намерение кли. Поэтому это получается противоположность, то, что в Гулим и Йошир. И Гулим — это намерение Творца, а Йошир — это намерение творения. И как мы говорили вчера, что в общем мы должны прийти к состоянию, когда Йошир и Игулим, они будут равны.
2: Как это называется?
3: Квадратура круга.
1: Квадратура круга. Чтобы в плоскости, в площади, в этом интеграле, они были бы равны. Буквально от нуля до бесконечности. Чтобы были равны. Но чтобы они дополнили друг друга, я не знаю, как это выразить, чтобы внешнее и внутреннее в Йошир и внешнее и внутреннее в Игулим, они дополняют друг друга. И тогда у тебя появляется совершенство. Короче говоря, намерение Творца дополняется только намерением творения. Да.
3: Йосеф из Иерусалима спрашивает, разница между Йошир и Гулим — это как разница между первыми тремя сферами в Игулим и семи нижними в Йошир.
1: Тоже похоже в чем-то, потому что природа Игулим — это как гарды Йошир. В этом он прав. Хорошо.
3: Можно сказать простыми словами, что Авиют Далит, четвертая стадия Авиюта в Йошир, приходит к отраженному свету Кетер де Игулим.
1: Нет. Авиют Далит и Йошир достигают Кетера и Йошира. Нет, мы их не сравниваем. Ты можешь сказать это в итоге, то, что все ступени, когда они соединяются вместе, и тогда Далит де Авиют достигает такой же задачи, как Кетер де Игулим. Но это, мы так не говорим. И не различаем килим вообще в их работе в Йошире и Гулим, потому что в Игулим мы не можем измерить, короче говоря, нашу работу с Игулим. Ну, давайте продвинемся, посмотрим.
3: 55-я страница, 4-й пункт. Два способа получения в кли. Первое — с использованием внутренней части тох, второе — через внешнюю часть, через хицуниют. 4-й пункт. И ты уже знаешь понятие центральной точки, что в бесконечности, в которой произошло сокращение. И свет удалился от этой точки, и образовалось пустое пространство. И там было выяснено, что она, эта точка, называется центральной, для того, чтобы показать, что у нее нет получения через пнемиют и тох, а только через хицуниют, то есть извне, снаружи, и потому получает свет без ограничения меры и количества. Так получающий через хицуниют, через наружную часть, не делает ограничения на свет. То есть у нас имеется две получающие части в килим. Первая часть, которая получает через внешнюю, через хицуниют, а вторая часть, которая получает внутрь, в пнемиют. И, конечно, не говорится здесь о местах или площадях, чтобы представлять себе через них внутреннее и внешнее, наружную или внутреннюю части. Поэтому необходимо хорошо понять, о каких пнемиют и хицуниют идет речь.
1: Есть вопрос-ответы. Внутреннее, внешнее, гулим, да и... йошер в отношениях между ними. Получение через пнемиют и хицуньют, внутренне, внешне.
3: Через переход.
0: Никрашув от далед. Бет драхим бекабалат.
3: Почитаем еще раз четвертый пункт. Есть два способа получения в кли. Первое – с использованием внутренней части тох или через внешнюю часть, через хицуньют. И уже известно тебе понятие центральной точки в бесконечности, в которой произошло сокращение, и свет удалился от этой точки, и образовалось пустое пространство. И там было выяснено, что эта точка называется центральной точкой для того, чтобы показать, что у нее нет получения через пнемиют и примиют и тох, то есть через внутреннее, а только через хицуньют извне, и потому получает свет без ограничения меры и количества, так как получающий через хицуньют не делает ограничения на свет. То есть у нас имеется здесь две получающие части в келим. Первая часть, которая получает через хицуньют, а вторая часть, которая получает в пнемиют. И, конечно же, не говорится здесь о местах или площадях, чтобы воображать себе внутреннее, внешнее, наружную или внутреннюю части. И поэтому необходимо хорошо понять, о каких пнемиют или хицуньют, ведь внутренним и внешним, и тут идет речь.
1: Он говорит, что можно получать как в бесконечности, это называется через внешнее, а можно получать потом, как с экраном, это называется, через внутреннее. Посмотрим, что он нам объясняет потом.
4: Маешам.
1: 55-й вопрос, что там есть?
3: А в высшем и нижнем?
1: Ну, давайте, 58-й вопрос, внутреннее и внешнее.
3: 58-й вопрос на странице 91-й. Ответы и вопросы, ответы на вопросы о смысле слов. 55-й пункт. У нас есть две основные вещи, которые мы должны различать в каждом парцуфе. С одной стороны, это кли, который привлекает свет, а вторая, в которую она получает свет, и они противоположны друг другу от края до края, потому что величина света, шефа, зависит от меры авиюта, который привлекает свет, потому что самый большой свет в парцуфе называется ехида, ему необходимо кли, который привлекает свет самым большим авиютом, а противоположный ему получающий кли, потому что самый большой свет облачается только в самое чистое кли. Поэтому, когда мы различаем кли, которое привлекает свет, мы различаем их в качестве слов определение внутреннее и внешнее, потому что самый внутренний кли, он самый более с большим авиютом, а самый наружный, он с самым маленьким авиютом. И он привлекает самую маленькую ступень. И когда мы различаем свойства получающего кли, который получает света в парцуф, мы называем их выше и нижние, потому что самый высший, он самый чистый, в него облачается самый большой уровень, а самый нижний, он самый с большим авьютом, и в него облачаются уровень самый маленький уровень.
1: Притягивают свет четвертой стадии. Получают свет в стадии шорыш. И есть часть, которая притягивает. И есть часть, которая раскрывает. И они разные, они отличаются между собой, эти части далеки друг от друга. Этот тонкий кетер, шорыш, а малхут грубая, большой виют. Это внутри кли. Также и в двух клей килим одно относительно на другого, если клей одно большое, и относительно него есть маленькое, то чем он большой или маленький? Тем, что насколько малхут. Она имеет больше авиют. Тогда кетер, он тонкий и более далекий от малхут. Вот эта разница между малхут и кетер, разница между ними здесь. И здесь в маленьком кли. И это, по сути, разница, что это за кли, насколько авиют и закут в нем могут быть более далекими друг от друга, чтобы работать с тьмой во время падения и получать свет и работать с ним правильно во время подъема. Насколько эти разрывы между подъемом и падением, чем больше человек может выдерживать это, тогда он больше, и тогда он выше, и он может поднять больший авиют и превратить его в закут. Потому что мы вообще начинаем с точки. Начинаем с точки, в которой нет ничего. Приходит тьма. Почему она приходит свыше? Потому что это свет приходит, но пробуждает в нас наш авиют. Пробуждается во мне авиют. Благодаря этому свету, и тогда я ощущаю тьму, потому что в этом свете нет ничего, что могло бы помочь моим получающим килим. И если я преодолеваю их, тогда я начинаю выстраивать из того, что получил, я уже перевожу это из авиюта в закут. И тогда у меня здесь, в Малхут, в этой точке, начиная, образуется Малхут, и то, что я поднял и сделал из авиюта закут, здесь уже образуется кетер. Тогда уже есть здесь некая разница между Малхут и Кетер, и каждый раз затем авиют еще больше, я перевожу это в больший закут, и так далее. И только таким образом человек выстраивает все свои ступени вплоть до бесконечности над тем авиютом, который в нем раскрывается. Либо мы изображаем это еще по-другому. Помните, мы рисовали, от нуля раскрывается авиют, из авиюта он делает закут, раскрывается еще больше авиют, переводит в еще больший закут и так далее. То есть здесь должен быть минус, и тогда плюс. И так каждый раз. Так и работают. И здесь он нам это показывает.
0: Амуднун вав отей.
3: 56-я страница, 5-й пункт. Три первые пхины способствуют только раскрытию четвертой пхины. Далит, пхины далит. А сами они не являются получающими, подобно четырем оболочкам в стенках кли. Итак, духовное кли, как известно, это желание в творении получать наслаждение от бесконечности. желание получать. Известно также, что в этом желании имеются четыре стадии, одна ниже другой. То есть это кли, желание получать не определяется в творении как пригодное для своего предназначения, пока не пройдет четыре пхины, то есть четыре стадии по ступеням, когда первая стадия — это желание очень слабое, вторая стадия уже больше первой и так далее, вплоть до четвертой стадии пхины далет. А это гадлют, большая, очень большая степень желания в той мере, в которой необходимо для полного завершения кли. И смысл этого мы уже выяснили выше. И поскольку этого желания получать, его форма, его свойства полностью противоположны желанию отдавать, включенному в свет бесконечности, оно не способно раскрыться за один раз. А только постепенно, начиная желание отдавать, входящего в корень, то есть в кетер, а потом с большим авиютом, более грубому, чем он, то есть отличающемуся от него немного, то есть к стадии алев, первой стадии, а потом к еще более грубой, которая называется вторая стадия, пхина бет и так далее, вплоть до пхины далит, четвертой стадии, которая отличается от света полностью противоположными свойствами. Она по качеству уже пригодна для использования в творении как ли, в то время как в трех предыдущих стадиях желание получать еще не раскрылось в надлежащей мере, желательно для получающего кли. И потому только четвертая стадия, пхина далит, считается основным кли для получения в творении и называется вследствие этого пнемют и тох, то есть внутренняя часть творения. А стадия гимел, что в желании, считается и находится вне, более наружно, более вовне, чем стадия далет. И стадия бет еще вовне стадии гимел, а стадия алев вовне стадии бет, стадия кетер вне их всех, наподобие стенки материального кли, которая сделана из четырех оболочек. Одна на другой, и содержимое, которое попадает в это кли, находится, конечно же, только в четвертой внутренней оболочке, а три внешней оболочки, окружающие ее, сделано там только для усиления четвертой внутренней оболочки. И также рассуди здесь, что свет принимается только в четвертую стадию, пхину далет, а три предыдущие стадии — это ее внешняя часть, и появляется только потому, что невозможно, чтобы раскрылась пхина далет, стадия, четвертая стадия, кроме как посредством распространения, как выяснили выше.
1: Он говорит нам, что так же, как в четырех стадиях прямого света, у нас есть развитие, распространение кли, только благодаря трем предыдущим стадиям. Не может быть, чтобы четвертая стадия раскрылась без трех предыдущих, и мы не считаемся с этими тремя предыдущими стадиями, мы считаемся только с четвертой стадией, потому что она показывает нам глубину кли, силу кли, возможность кли, кли, которая может притягивать, которая может очищаться, там, с помощью света, все это четвертая стадия, но три предыдущие стадии, они формируются четвертую стадию, они удерживают кли, и мы поговорим об этом на следующем уроке. Итак, дорогие друзья, особый урок. Давайте сейчас проведем семинар в десятках, давайте поделимся друг с другом своими впечатлениями, которые мы сейчас вынесли, и можем поделиться с товарищами. Пожалуйста.
3: Мы слышали, что игулим — это свойство света, а кав, линия — это свойство кли, и сила экрана зависит от того, насколько я совпадаю по свойствам и использую свойство света. И я, Творец, свет дает мне напрямую, а я использую только свое намерение.
1: Он разделил там кли получения, кли притяжения и кли получения, потому что при притяжении именно авиют, он считается более внутренним, а в получающих килим кли более тонкое, более чистое, оно является более внутренним. И свет получается согласно получающим килим, а не притягивающим килим. Рав сказал, что намерение Творца дополняется только намерением творения.
4: Шпата Бурей Бейгулим Бешлемут.
3: Воздействие Творца направляется через Агулим, оно находится в совершенстве, а Клида Йошер привлекает намерением.
4: То
1: же направление внутреннее и внешнее, это, может быть, не обязательно мы понимаем, как свет воздействует снаружи на четвертую стадию, а остальные стадии только лишь подготовка для четвертой стадии. Насколько я понимаю, это... Да, то, что свет входит в кли, это зависит от... осознание кли дающего.
3: Мы учили, что все начинается с точки, когда есть нет отличия Малхут и Кетер, все во тьме, и чем человек больше растет, так он может быть больше, с большим обитом во тьме, привлекать больше света и подниматься. И получать его больше, более чистой килим, и Рав объяснил это, он объяснил наш путь, как мы продвигаемся, как человек продвигается от большей тьмы к меньшей тьме, к большей тьме, и способности привлекать туда свет.
1: Схематически уникальное объяснение Йошер и Гулим.
5: Схема Мукара.
1: Когда мы видим знакомую эту схему, которую мы знаем, когда вот эти облачения, где внутреннее более важно, у него есть больше экран, относительно этого, когда мы говорим об Игулим, что внешне он является самым важным, потому что там самый большой свет, и они облачаются друг на друга, и схематически, и вот потом, как ты сказал, как это выражается у нас. Да, это действительно просто очень здорово.
3: Да, тоже очень впечатлился этим, что сказал Ияль, что свыше всегда приходит свет, но он чувствуется в нас сначала как тьма, чтобы пробудить наши килим. Еще говорилось о Игулим Йошер, то, что Игулим — это намерение Творца, а Йошер — это намерение творения. Мы должны прийти к состоянию, чтобы Йошер и Гулим были равны.
1: Они должны быть также в совершенстве, но разница между ними все время растет, все начинается с точки, которая добавляет хисарон к малхут, и тогда добавляется кетер для притяжения раскрытия света. И Рав говорил, после двух часов изучения статьи, Рав говорит, давайте поучим что-то. И изучение учения 10 сферот — это и есть притяжение светов. И вот это сочетание между этими частями урока, там и происходит совершенство.
3: Что мы еще услышали? Мы услышали, что в начале внутреннего созерцания Рав объяснил нам, что есть качественное отличие между первыми тремя сферот и седьмыми последними сферот, что постижение может быть только в семи сферот, а первые три сферот непостигаемы, поэтому мы должны все время увеличивать и развивать наше намерение отдачи.
1: Мы с Мишей очень впечатлились от фокус-группы. Сейчас мы хотели бы услышать всех нас в общем нашем обсуждении. Мы делаем это для того, чтобы взаимовключиться и объединиться Мы хотим задать такой вопрос. Мы слышали, что мы можем заниматься взад, но нельзя нам касаться гар каждой ступени. Почему мы можем заниматься взад и нельзя касаться гар? Мы приглашаем вас, поднимайте вопросительные знаки, поднимайте руки. Тут нет правильных и неправильных ответов. Давайте говорить то, что мы думаем. Начнем с Димы, пожалуйста.
3: Мы изучаем, что запрещено, это значит то, что невозможно. Поэтому, может быть, как то же самое, как от смуту мы не можем познать, но тоже так же, ну, может, не совсем так, но ты можешь только смотреть о том, какое отношение к тебе он проявляет, а сам по себе, кто он, ты не можешь знать. Так может быть то же самое и здесь, что это настолько близко к нему, что ты не можешь знать, что там происходит, и поэтому это запрещено. Может быть, и в этом смысл.
1: Пожалуйста, Асав, спасибо, продолжаю Диму. Там, где зад, я слышал, что Рав сказал, что у нас есть какие-то, по крайней мере, ощущения. И мне понравилось, когда Рав нарисовал точку Малхут, у которой вообще нет ничего. И когда приходит свет, он приходит как тьма, то есть он раскрывает ей новый авиют и дает вот этой точке Малхут шанс работать в отдаче, не затрагивая желание получать. И это может быть колоссальный подарок, когда человек получает это на пути, когда он хочет отдавать, он вдруг получает тьму, и у него есть возможность работать в отдаче, в закуте, в очищении вот этого. И все это между товарищами. Ну, бесконечность просто на этом уроке получили. Спасибо, друзья. Мы очень воодушевляемся друг от друга. Мы, вопрос еще раз. Почему мы занимаемся зад, а не гар?
3: Тут у нас есть гумник. Правда, очень простой ответ на этот особый вопрос. Он сказал, что мы занимаемся семью нижними сферот, а тремя первыми мы занимаемся, потому что мы занимаемся, то есть, нашим отношением к Творцу, к свету, а не наоборот. Пожалуйста, Ави.
1: Продолжая то, что сказал Рав, что намерение Творца, оно дополняется намерением творения. И это продолжение вчерашнего урока, что экран... Есть много экранов, но вот эти выяснения, экран находится все время в Игулим.
3: Друзья, также впечатления с мирового клима мы хотим. Давайте, может, перейдем к вопросам. Пожалуйста, вопросы. Оран.
6: Куфьет. Зайнефо.
7: Оран умер, что мациеш некра от Куфьет Зайн.
1: Оран предлагает читать...
7: שאלה קוף יוד זיין, כן, בוא נראה איפה זה.
1: Вопрос 117 вопрос.
7: בעמוד 84, פי דלת.
1: Мы на странице.
7: קוף יוד.
1: Мы на вопросе 114.
7: יפה.
1: Нет, 117. Прекрасно. Почему запрещено заниматься гар с каждой ступени? Это вопрос и ответ.
7: Сто
1: семнадцатый ответ. Ввиду того, что света предшествовали килим, и отраженный свет, который поднимается снизу вверх и облачает их, не считается как сами килим, а только лишь как корни килим. И Нет у нас постижения света без кли. Прекрасно, друзья. Мы приглашаем вас, задавайте вопросы на любую тему урока. Мы будем вместе рады взаимовключаться и общаться, и через это объединяться. Вопросы.
7: Кен.
3: Можно объяснить, что такое кли для привлечения света и кли для получения света? Да, кли для привлечения, для притяжения света — это малхут. То есть всегда мы определяем его, исходя из авиюта, которая есть в экране, насколько он может притянуть. А как он получает, уже исходя из авиюта. Поэтому это называется противоположность между цветами, обратное соответствие между цветами и келем. То есть, если мы говорим, что у него есть авиют шорош, кли есть кетер, хохма, бина, зеир, анпин, и малхут. Так какой кли тогда, если у него есть авиют шореш? В какой кли входит свет? Ну, кто скажет?
6: Авиют шореш. Эзе кли?
3: У него есть авиют шореш в кли. Так какой свет может прийти? Входит свет в кли кетер. А какой свет тогда входит в кли кетер? Самый маленький свет, нефеш.
6: Мицат урод.
3: Это со стороны светов.
6: Вамицат келим?
3: Да.
6: Зе авиют.
3: А со стороны келим?
6: Лахан еш кли
3: амшаха.
6: Малхут мошехет ор.
3: Рав сказал, что только малхут привлекает и притягивает свет. Но какой свет может войти? Он всегда приходит в соответствии с порядком определенным. Но на самом деле должен быть свет нефиш. Какой свет нефиш, как для какого кли предназначено? То есть кли малхут, то есть нефиш должен войти в малхут, но так как кли нету до сих пор еще достаточного виюта, далит. Если бы был у него, тогда бы этот нефиш вошел в малхут, а ехида в кетер.
1: Но ведь ехида — это самый...
8: Хизах.
3: Да, самое большое, входит в самое чистое кли.
1: Рав объяснял это так немножко эмоционально. Он говорит, что работать с тьмой во время падения и получать свет, работать с ним правильно во время подъема. То есть что значит работать с тьмой во время падения? Это значит, что я присоединяю еще килим с большим авиютом и работаю сейчас в состоянии, когда я не чувствую связи, раскрытия, должен преодолевать новое эго, новый авиют, но то, что я соединяю, это кли, и работаю с ним, затем в состоянии, когда у меня есть чистый кли, зах, я могу получить большой свет. Допустим, в течение дня у тебя были разные, много помех, путаницы, тьма, но ты работал, ты старался с этим состоянием, ты работал, ты соединился с десяткой, ты пришел на урок, сейчас мы сидим все вместе, мы соединяемся в десятки и можем почувствовать огромную силу света в более тонком кли, более тонком состоянии благодаря большому авиюту, который добавился. И это кли притяжения, которое позволяет нам получить самый большой свет в самом таком тонком кли. И это очень важно, вот эта тема обратной зависимости светов и келим. Как говорится, каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. Об этом вы тоже, кстати, можете спрашивать. Это буквально основа науки Каббала.
3: Для того, чтобы подытожить, то есть свет, кли для притяжения, кли для получения, что это означает?
1: Кли притяжения — это более грубое кли, которое я присоединяю, это больше авиют.
7: А кли айотерзах —
1: Малхут. Более тонкое кли — это кли, в котором я могу получить свет от более высокой ступени, когда у меня есть связь с Высшим.
3: То есть получающее кли — это куда входит свет, а то кли для привлечения — то, что привлекает свет.
1: Да, и благодаря ему можно притягивать свет.
3: Еще вопросы есть?
6: Ну, ло микрофон.
3: Яль. Дайте ему микрофон, ну. Да, можно взять этот микрофон тоже. Так всегда кли притяжения.
1: Кли притяжения — это малхут на уровне шорош. То есть это та же малхут каждый раз на другой ступени.
3: Да, то есть каждое кли, которое хочет получить, мы говорим, это малхут всегда. Он даже всегда дает объяснение последней части. То, что прочитал чтец, ты помнишь, да?
6: Да?
3: Что всегда Малхут, Хинадалит, она та, что, которая получает, нет, притягивает. А три первые перед этим они обязаны быть, потому что есть всегда четыре стадии прямого света, так были построенная. То, что притягивает свет, это сама Пхина Далит. Если мы посмотрим на чертеже, может быть, я очень впечатлился объяснением Рава. Какая разница между кли Дейгуль и кли Дейошер? То есть, в принципе, это что? Это то же самое кли, Адам Кадмон тут есть в Йошер. А парцов Гальгальта, скажем, мы здесь нарисовали, а в Игуле он все окружает, он самая чистая кли, самая корневая. А что касается со стороны Йошера, это последняя стадия Далит, которая от края до края распространяется. То есть самая, начиная с самого внешнего Игуля, круга, и вплоть до точки внутренней Пхины Далит, но не касается ее.
1: Еще вопрос. Вот это четвертая стадия. Мы говорим о четвертой стадии крана или кли? Меня всегда это путает. Что притягивает? Далит кли или далит экрана?
6: Кли.
3: Конечно, кли всегда привлекает, но исходя из экрана, который у него есть.
1: Но в этом чертеже, который ты нарисовал, ты нарисовал кли и написал шорош.
3: Нет, я сказал, что вообще вьют, допустим, общее, называется шорош. Я просто хотел уподобиться этому. Это то, как Рав чертил, что не совсем так, как мы привыкли. Так когда у него есть вьют шорош, так он может получить только как бы только кли де кетер, то есть самое чистое кли. Если бы у него было виют авит, алев, то есть с первой стадии, он бы получал в кли де хохма тот же самый свет нефиш. А уже в кетер было бы вошло свет рох.
1: Мы будем учить это дальше. Здесь он только начинает эту тему, и она очень важная.
6: Барух.
1: Вопрос, пожалуйста.
3: Большое спасибо. Вы выбрали 117-е определение вопроса, почему запрещено заниматься гар на каждой ступени. Нет, не совсем понял это. А я хотел у вас спросить, как вы понимаете это? И, товарищи, почему запрещено заниматься гар, то есть первыми тремя сферот на каждой ступени? И ответ был, что отраженный свет — это не настоящий свет, а это является только корнями килим, и тогда нет постижения. А какая разница между гар и зад? Но здесь имеется в виду, больше говорится о рош. Рош — это первые три сферы, это только корни килим. А там, где происходит настоящий кли, который привлекает свет, а здесь только проверяет он в первых трех сферот, в брош, сколько он может облачить, поэтому только корни килим. У нас есть Флорида. Пожалуйста, Флорида.
1: Спасибо, товарищи. Можно ли объяснить то, что он пишет во втором пункте, объяснить отношения между связи между игулим, что более внешний, более важный, а в третьем пункте, там 10 сферот про Йошер, каждый более внутренний, он более важный. И как, что конкретно нужно понимать отсюда? Да, что конкретно, да? Давайте еще раз покажите нам чертеж, пожалуйста. Здесь мы изобразили... А что же он нам пишет? В 10 сферот игулим каждый внешний более важный. Допустим, это Ак, самый внешний из всех игулим, он более важный. Потому что что такое сферот игулим? Это отношение Творца к творению. Нет пока что в этом состоянии участия творения. Творение еще пока нету здесь работы творения, нет работы экранов, то есть... Поэтому там, в тех стадиях, где нет экрана, чем более тонкое, тем это ближе к Творцу. Поэтому это более важное. То есть, чем больше это приближается к творению, к вьюту, то это менее важно. Потому что мы здесь говорим о состоянии, когда творение еще не работает с экранами. В тот момент, когда творение начинает работать с экранами, и когда у него есть самый большой вьют, то он ставит на это экран, и это считается самой важной частью, потому что может доставить больше всего наслаждения Творцу именно с этого места. Мы говорим, что в 10 сферот де Йошер каждый самый внутренний, он более важный, и это Ак, то, что мы видим здесь как линию, Кав, потом Рав, на уроке на него облачил еще миры, Ацилут, Брия, Ицра, Сия. Но в них работа с Авиютом в более низком, то есть экран не работает с Авиют Далит, он работает с Авиют Гимл, Бет, Алиф, Шорош. Поэтому он меньше может доставлять наслаждение Творцу относительно того, что в Кетере.
3: И здесь потом он продолжает и показывает, так он нарисовал с мира Адама Кадмон, что Парцов Гальгальта, он самый внутренний из всех этих парцов. В Йошер он самый внутренний, а на него облачаются Аб. Можно вот так показать, это что как бы цилиндр Гальгальта, потом есть потом цилиндр Аб и так далее. Когда каждый облачается на предыдущий парцов. И, в общем-то, можно сказать даже, что предыдущий парцов рождает следующий парцов. Следующий парцов, он меньше, уже более низкий, чем предыдущий парцов. Почему? Потому что нижний парцов никогда он не может понять и постичь рош высшего и так до конца. Поэтому мы не постигаем нашего высшего рош не можем. А гуф, то есть последние семь сферот можно, потому что гар у нас нет килим постичь, а он всегда будет над нами. Поэтому иерархия ступеней, то есть между каббалистами, она никогда не меняется. Давайте послушаем женщины.
1: Доброе утро. Вот это предложение. Каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. Я бы хотела, чтобы вы объяснили, что имеется в виду в этом высказывании. Каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. Чем больше мы подвигаемся, мы достаемся того, что нам добавляют желание получать. Если мы умеем работать с новым желанием, с новым слоем, который раскрывается, мы знаем, что главным образом это отношение к товарищам, наших десятках. И есть ощущение, может быть, неприятия, равнодушия, но мы включаем еще больше любовь к товарищам. Мы не отменили новый эгоизм, который добавился, мы превратили его в закут. И тогда более высокий, более продвинутый человек, у него есть большое желание получать много злого начала, но благодаря этому злому началу он может быть на более высокой духовной ступени, в большем объединении и в большей любви к товарищам, и силы объединения намного выше.
3: Чем больше есть у него авиют, как мы видели, так у него есть больше, что исправлять, и больше обращаться к Творцу, и поэтому он как бы больше, более великий, скажем так. Да.
1: Да, не забываем обращаться к Творцу. Пожалуйста, любимые товарищи.
3: Да, друзья, вы начали этот урок и задали вопрос, как это помогает нам подготовиться к региональному конгрессу. Так сейчас вы скажите, вы сюда приняли все это нам дали, сейчас пришло время.
1: Да, мы в большом волнении от того, что мы приближаемся к конгрессу. Мы знаем, что у товарищей есть разные помехи и трудности. Но именно это мы и учили здесь. Добавка авиюта, если мы сейчас будем поддерживать друг друга, добавим поручительство в десятки, поможем друг другу поднять молитву, то мы достигнем большей высоты, мы сможем быть большим Адамом. То есть это со стороны большего авиюта, кли, притяжения, и тогда есть большее расстояние между ними,

0: удостоимся высокого уровня и получим большой свет на этом конгрессе. Давайте помним, все, что мы делаем и сейчас, это все подготовка к конгрессу. И сейчас Стас Балюсулам, это то, что готовит нас к конгрессу. Хочешь добавить?
1: Нет, я хотел сказать, что наша общая виют, которая будь у нас на конгрессе, привлечет больше света, и нас будет что исправлять, и, может быть, мы будем исправлять не только самые чистые килим, но и более того. Ты хотел что-то добавить?
0: Да. Сейчас у нас будет очень интересный доклад, сообщение. И в рамках подготовки к региональному конгрессу «Пробуждаемся снизу», начиная с сегодняшнего дня, и каждый день мы будем слушать каждый день новую группу, которая будет делиться своими подготовками к конгрессу. А сегодня мы послушаем регион северо-восточный в Израиле. Они находятся в Хайфе-2 в этой комнате. И сейчас они нам очень волнующе расскажет о своей подготовке к конгрессу Хайфа-2.
1: Да, друзья, мы здесь, на севере, северо-западе. Это не только у нас на севере, но мы все пробуждаемся, есть новое желание, которое пробуждается в сердцах товарищей по всему миру. И мы здесь тоже, на севере, очень впечатлены, и мы хотим дать слово товарищу, который раскрыл свое сердце и решил, что он пригласит к себе домой всех товарищей, которые приедут на конгресс на севере. И Узи, давай, пожалуйста, расскажи, как ты готовишься к конгрессу.
0: Привет, великие товарищи. Да, ты немножечко, конечно, преувеличил. Это у нас поселение, у нас есть такое поселочек, и мы там нашли подходящее место для конгресса. И огромное воодушевление принимать в гости группу Хайфы. Ощущение колоссальной ответственности. Как Ияль говорит, что когда я принимаю в гости гостей у себя дома, я готовлюсь. Я хочу сказать всем группам, ребята, Творец нам помогает. Все складывается фикс. И мы видим, что Творец дает нам точно, как мы и должны получать. И есть подготовка, есть огромное волнение. Со всем этим авиютом, со всеми этими трудностями. Это стоит всего вот так вот принимать товарищи и вместе входить в этот величайший региональный конгресс. Лыхаем, большие друзья, сделаем и услышим.
1: Лыхаем, мы сразу пришли, не сразу пришли к Узи, мы много очень искали в разных местах и не могли ничего найти, пока Узи не пришел и не спас нас. И мы думали, что

0: Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем изучать урок Рава от 5 ноября 2002 года. Что такое заключение союза в духовной работе? Прочитаем вместе статью в десятке. У нас в распоряжении 22 минуты, пожалуйста.
1: Что такое заключение союза в духовной работе? Писание говорит, чтобы вступить тебе в союз с Творцом Всесильным твоим, и объяснение Раши «вступить тебе в союз», буквально «перейти через союз», посредством перехода. Так было принято делать при заключении союза. Половина отсюда, половина оттуда, и проходит между ними. Еще Писание говорит, там я не с вами одними заключаю я союз этот, но и с теми, кто здесь с нами стоит сегодня пред Творцом Всесильным нашим, и с теми, кого нет здесь с нами сегодня. И следует понять, первое, что такое заключение союза в работе. То есть, что дает нам заключение союза, благодаря которому у нас произойдет исправление в работе. Второе. То, что объяснил Раши, что заключающий союз делали половину отсюда. На что это указывает нам в духовной работе?
2: Третье. На что указывает нам в работе с теми, кто здесь с нами стоит сегодня, пред Творцом Всесильным нашим, и с теми, кого нет с нами здесь сегодня, и что такое эти два времени в духовной работе? Мой господин, отец и учитель, сказал, в чем значение заключения союза? Ведь на первый взгляд это вещь лишняя, ибо зачем им заключать между собой союз? Ведь они пришли к общему мнению, что они должны любить друг друга. И в любом случае, если они любят друг друга, что добавляет нам заключение союза? И он сказал, поскольку иногда бывает, что можно прийти к ситуации, когда каждый видит у другого, что он не ведет себя с ним подобающим образом, в таком случае он должен возненавидеть другого. А когда он заключает с ним союз, имеется в виду, что даже если он увидит, что он не ведет себя с ним подобающим образом, он идет выше знания, говоря, поскольку я заключил с ним союз, я не нарушу своего союза.
1: Выходит, что союз относится не к настоящему, к будущему. Ведь возможно, что любовь между ними охладеет, поэтому они заключают союз, чтобы в будущем было как сейчас, в настоящем. Известно, что главная работа в Торе и заповедях, когда начинают идти по пути, ведущему к Лишма. То есть, когда человек начинает работать, начинает с лолишма. Как сказали наши мудрецы, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями в лолишма, а из лолишма приходит к лишма. И поэтому начало его работы было по желанию, из-за того, что он видел, что благодаря исполнению Торы и заповеди он придет к счастью в жизни. Иначе он бы не начинал. Поэтому в начале работы, то есть когда он еще занимается в лолишма, то есть в течение всей своей работы, он смотрит не на вознаграждение, которое получит после работы. Поэтому у него есть силы для того, чтобы работать.
2: Ведь, как и в материальном, человек привык работать в том месте, о котором известно, что он получит плату за свою работу. А иначе человек не способен работать впустую, если не ради собственной выгоды. и только когда он видит, что от этой работы выйдет польза для него самого, у него есть силы работать желанием и стремлением. Ведь тогда он смотрит на вознаграждение, а не на работу. Однако работа не идет в расчет, если человек понимает, что здесь, у этого хозяина, он получает в несколько раз больше, чем когда он работал у прежнего хозяина. До того, как пришел в место работы, где платят несколько раз больше. Другими словами, в мере величины вознаграждения, именно в этой мере работа становится легче и меньше.
1: И отсюда следует объяснить в отношении духовной работы.

0: отдыху. Иными словами, он ощущает больший вкус в отдыхе до такой степени, что он говорит: «Я отказываюсь от работы, эту работу может делать кто хочет, потому что это не для меня». А заключение союза происходит, когда он начал идти в работе, пусть даже в Лолишма. И поскольку сейчас у него есть желание работать, а иначе кто бы стал заставлять его войти в духовную работу? Человек должен заключить союз сейчас и сказать, что даже если наступит время падения, то есть у него не будет желания работать, как бы то ни было, он принимает на себя не обращать внимания на свое желание, а работать, как будто у него есть желание. И это называется заключение союза.
1: Однако следует понять, какова причина того, что он приходит в состояние падения. Ведь материально мы видим, что человек работает для получения вознаграждения. И разве там бывают падения и подъемы? Почему же в работе Творца мы видим, что есть подъемы и падения? И это следует понимать в двух плоскостях. Первое. Даже в состоянии лолишма, то есть когда он работает ради получения вознаграждения, но вознаграждение можно понимать в смысле веры, ведь вознаграждение за заповедь в этом мире нет ее. Это означает, что вознаграждение за заповедь получает не в этом мире, а он получает вознаграждение в будущем мире, как сказано, сегодня исполнять их, а завтра получать вознаграждение, то есть в будущем мире. Ведь основа вознаграждения зависит от веры, как сказано: «И надежен работодатель твой, чтобы оплатить тебе труды твои, и знай, что вознаграждение праведников в далеком будущем». В грядущем будущем известно, что в отношении веры есть подъемы и падения, ведь вся вера в том, чтобы верить выше знания.
0: Объяснение, что иногда у человека есть силы идти выше знания, в том месте, где вера противоречит знанию. Скажем, для примера, 20% веры против знания, и на 20%, которые против знания, он в состоянии преодолеть себя. Однако, иногда он видит, что сейчас произошло изменение, поскольку он видит, что вера противоречит знанию на 30%. А в такой степени он еще не укрепился, чтобы у него была сила преодолевать себя и идти в свойстве веры. Поэтому тогда он вынужден спуститься из своего состояния, когда свойство веры светило ему. И это вызывает у него падения и подъемы, ведь это зависит от его силы преодоления. Иное дело в материальном вознаграждении, где вера не связана с оплатой. Поэтому в материальном нельзя говорить, что у него есть падение в материальной работе, как сказано выше. И это потому, что оплата производится в этом мире и не нуждается в вере. Второе. Состояние лишма, где нет никакого вознаграждения за его работу. И причина падений тоже та же, ведь он строит всю свою работу на основе веры. Однако есть различие не в вознаграждении, а в хозяине. То есть в той мере, в которой он верит в работодателя, что он настолько важен, что стоит служить ему, то есть что это великая честь служить царю царей, что оплатит тебе труды твои.

0: То есть вознаграждение за работу зависит от степени веры, величия Творца. Ведь в природе творения заложено, что у человека есть большое наслаждение, когда он служит важному человеку. Как в известном примере, когда мы видим, что если приехал большой рав, и он хочет дать кому-нибудь, донести его багаж до такси, носильщик, несомненно, возьмет за это деньги. А если рав даст это ученику, ученик, без сомнения, не возьмет никакой платы за свои труды. Ведь служба, которую он служит своему раву, и есть его вознаграждение, и большего ему не надо. И отсюда объясняется: и надежен работодатель твой, иными словами, какова мера веры, которой он верит в величие Творца, такова и величина вознаграждения, измеряемого мерой веры, которой он верит в величие Творца. Согласно этому выходит, что когда он верит, что Творец очень велик, его вознаграждение тоже очень велико. А если его вера в Творца не столь велика, автоматически и вознаграждение не столь велико. И согласно этому получается, что в лишма ли его работа или в ло лишма, вся она основана только на вере. Однако разница в следующем.
1: В ло лишма вера касается вознаграждения, но лишма — вера в того, для кого мы работаем. Другими словами, величина наслаждения зависит от величия Творца. Как сказали наши мудрецы, Рабби Элазар говорит: «И знай, на кого ты трудишься, и кто твой работодатель, что оплатит тебе труды твои». И это, как сказано выше, что нужно верить в величие работодателя. Ведь от этого зависит, что оплатят тебе труды твои. То есть величина вознаграждения зависит от величия работодателя, то есть Творца. То есть есть разница в наслаждении. Служить ли великому человеку города, или служить великому человеку страны, или великому человеку всего мира. И этим измеряется вознаграждение. То есть оно зависит от величия царя. И поскольку основа — это вера, тут есть подъемы и падение. И это от того, что до тех пор, пока человек не удостоился постоянной веры, обязаны быть подъемы и падения. И сказанного следует, что поскольку может наступить время, когда любовь между ними охладеет, сейчас, в начале своей работы, он принимает на себя ярмо высшего правления. Пусть это будет через заключение союза. Будет ли тело согласно работать на Творца или не будет? Он все принимает на себя, чтобы не было никакой разницы. Но он скажет: «Один раз сказал я и не поменяю, а я пойду выше знания, основываясь на том, что я принял на себя во время заключения союза в начале работы».
0: И отсюда поймем, как объяснил Раши, вступить тебе в союз, буквально перейти через союз посредством перехода. Так было принято делать при заключении союза: половина отсюда и половина оттуда, и переходят между ними. Это следует объяснить согласно сказанному выше, что таким образом заключающие союз намекали на то, что иногда наступает время, когда будет перегородка отсюда, то есть перегородка, отделяющая одного, и перегородка оттуда, то есть и у другого тоже есть отделяющая его перегородка. То есть даже если у них обоих будет перегородка, прерывающая существовавшую между ними любовь, любовь, в этом случае они принимают на себя сейчас не отделяться друг от друга, а вспомнить о заключенном между ними союзе. И так будет возможно, что их союз не нарушался. И проходят между ними, это означает, что они переходят через возникшее между ними разделение, и все это благодаря заключению союза. А в духовной работе объяснение будет, что человек обязан заключить союз с Творцом. Что как сейчас он начал духовную работу, и сейчас у него, несомненно, есть любовь к Творцу. Иначе кто заставляет его принять на себя сейчас ярмо высшего правления? И он должен сейчас заключить союз с Творцом навечно. То есть даже если наступит время, когда он почувствует, что его любовь к Творцу охладела, он вспомнит союз, заключенный им с Творцом.
1: Однако в духовной работе следует помнить, что в союзе, заключенном между Творцом и человеком, может охладеть любовь только у человека к Творцу. Но как можно сказать, что охладеет любовь Творца? То есть, раз заключение союза произошло между ними обоими, получается, что у обоих из них может произойти падение в отношении заключения союза. Однако, как же могут быть изменения или падения у Творца? А мой господин отец и учитель сказал, что человек с Творцом действует принцип «как вода лицо к лицу, так и сердце человека к человеку». И он объяснил стих «И ныне, если обрел я милость в твоих глазах, дай же познать мне твои пути, и буду знать тебя, чтобы обрести милость в твоих глазах». Он спросил, откуда Моше знал, когда он сказал, «Если обрел я милость в твоих глазах?» И ответил, «Поскольку перед этим сказано, а ты сказал, я знаю тебя по имени, а также ты обрел милость в моих глазах». Отсюда Моше знал, что обрел милость в глазах Творца, так как Творец обрел милость в глазах Моше. И это действует по правилу, как вода лицо к лицу, так и сердце человека к человеку.
0: И отсюда следует объяснить, что говорят, что любовь человека охладевает, он чувствует, что находится в падении. То есть то, что у него нет сейчас такой уж сильной любви к Творцу, как это было в начале работы, приводит к тому, что человек чувствует, что и Творец тоже не любит его и не слышит его молитвы о том, что человек просит у Творца. И это вызывает у человека еще большее падение. И человек начинает сомневаться в том, что сказано, «Ведь ты слышишь молитву всяких уст». И он думает тогда, что у Творца нет никакой связи с творениями. И это вызывает у него большие падения, ведь каждый раз он становится все слабее в отношении веры. Получается, что хотя в отношении Творца нельзя говорить о каких-либо изменениях, однако человек ощущает их по принципу «как вода лицо к лицу». Это подчиняется правилу. Все изменения, наблюдаемые в духовном, целиком зависят от получающих. Из сказанного поймем заданный нами вопрос, что означает в работе с теми, кто здесь с нами стоит сегодня пред Творцом. То есть заключение союза происходит и в случае, если он стоит сегодня пред Творцом, что происходит во время падения, подъема, но он понимает, принимает на себя, что даже когда наступит время падения, называемое и с теми, кого нет с нами сегодня, пред Творцом нашим Всесильным, когда он не чувствует, что он стоит пред Творцом нашим Всесильным, в любом случае он принимает на себя выше знания, что не будет смотреть ни на что, а будет помнить заключение союза, чтобы был он нерушимым.
1: этой статье много между желанием и верой. Если есть у него желание, он работает за вознаграждение, если у него есть вера, он, по сути, работает согласно величию, на кого он работает. И тут написано, что если у него нет веры, то он чувствует, что Творец не любит его. То есть мы должны прийти к тому, что Творец всегда любит, всегда наслаждает эту цель. Успехов.
0: Перейдем к уроку от 5 ноября 2002 года.
1: Мы слышали, прослушали статью, что такое заключение союза в работе, третий том, Шлаве Сулам. Книга Дворим, глава Ницавим, страница 227, Рейшхов Зайн. Что такое заключение союза? Когда нужно заключать союз? Союз называется с этого момента и дальше. У нас есть связь, хорошая связь. При определенных условиях. Если не эти условия, зачем союз? Зачем нужно соглашение? То есть с начала ступеней, когда мы идем по уже по духовной лестнице, и до конца ступеней, когда приходит окончательное выстроение, когда нет никаких ограничений, все время на каждой ступени существует между нами и Творцом соглашение. Существует договор, только всякий раз в другом виде, в другой мере, при других условиях. Стороны Творца, добрые и творящие добро, нет никаких ограничений. И он согласен на все, чтобы человек не захотел, только в связи с ним. А условия, при этих условиях, мы заключаем соглашение. Это человек ставит Творцу и говорит, я хочу, чтобы так-то и так-то была связь между нами. Не больше, и уже понимает, что может выдержать, и не будет меньше чего-то, что он решает. Другими словами, условия соглашения зависят от человека. Желание к соглашению зависит от человека, все зависит от человека. Со стороны Творца он согласен на все. Почему нужен договор? Почему я должен подписывать что-то? Если я сильный, я скажу, я решаю, сейчас я думаю, что будет хорошо, а потом я хочу, чтобы было плохо, какая мне разница? Я хочу это, и все. Зачем мне нужен ты? Почему я должен подписывать с тобой договор? Допустим, если кто-то слабый, я не хочу договора. Я всегда буду делать согласно тому, что я думаю, как мне хочется, и все. А договор заключают, когда я завишу от него, и уже есть вещи, где он зависит от меня, есть то, что я завишу от него, и тогда мы заключаем договор. То есть каждый уступает другому, и каждый дает другому. То есть договор — это из-за слабости делают. Когда это осуществляется между нами и Творцом. Со стороны Творца он показывает нам, что он очень слабый. Почему? Он показывает нам, что он нуждается в нашей любви, в нашем отношении, в нашем внимании на 100%. Шхина в изгнании. Плачет, что мы не обращаем на нее внимания. Когда мы находимся в отрыве от нее, как мать, готова на любую связь с ребенком. Плохой ребенок, хороший, не имеет значения. Она от природы нуждается в этой связи. Природа определяет. Творец. Он определил это заранее. Добрый, творящий добро, плохим, хорошим, и все. Любит их, и все. То есть, со своей стороны, он слабый, нуждается в договоре. Теперь вопрос, насколько я нуждаюсь в этом договоре. Мой договор может быть, но с другой стороны, Творец ставит условия, что договор может быть только в том, что мы связаны друг с другом. То есть я не могу прийти и сказать, ты будешь помогать мне во всем, что я хочу, без связи с тобой. То есть помощь от него должна зависеть от того, что я завишу и связан с ним. Взаимность, ну так вот. То есть я не могу прийти и попросить, ты помогай мне воровать, ты помогай мне убивать, если это против его желания, если это против его природы, против того, что он поставил как связь между нами. То есть я готов, могу просить у него только вещи, которые находятся у меня и у него в равной мере. Получается, что человек просит всегда, может попросить, договор может реализоваться только при соблюдении определенной духовной ступени, где мы находимся уже ради отдачи. Когда я дошел до какой-то связи ради отдачи, я ему, он мне, и мы в чем-то любим друг друга, в чем-то боимся друг друга, в чем-то далеки друг от друга, есть определенные границы, ограничения. Но в этом я хочу оставаться на этой ступени. Я понимаю, что может быть меньше этого, хуже этого. И тогда, на времена, когда отношения, может быть, испортятся по разным причинам, я пишу договор. Сейчас мне не нужен договор. Как бы мы дошли до какому-то взаимному пониманию, осознания, признания понимания, есть между нами какая-то связь. И сейчас мы понимаем, что эту связь нам стоит сохранить. Но я понимаю, что может быть такое время, что из-за различной путаницы причин, которые не оправданы, неоправданно. Наступит время, когда я захочу нарушить этот договор. Если это оправданные причины, то ладно, понятно, что договор отменяется, и все может быть в другом состоянии, в другом ступени, кто знает. Но если я знаю, осознаю, пришел к осознанию, что нарушение этого договора к чему-то худшему связи между нами, это самое плохое, что может быть. В любых условиях, какие бы ни пришли, неважно какие, хуже смерти. Тем не менее, я не хочу нарушать этот договор. Тогда я заключаю союз. И тогда я говорю, что я прошу, давай соблюдать с тобой, что отношения между нами, неважно, что будет. Какие бы помехи ни пришли со стороны, к нам обоим. Состояние, как сейчас, сохранится, то, что называется, постоянным состоянием. Что меньше этого не может быть.
2: То есть,
1: еще раз я повторяю, это может быть при условии, что я осознаю, что состояние меньше, чем сейчас, хуже любого другого состояния, которое может быть, и нет оправданной причины никогда, которая может, принципиально может сказать мне, что стоит мне нарушить этот договор. То, что я нахожусь на какой-то духовной ступени, я тогда проверяю ее до конца и говорю, что ступень меньше этого – это самое плохое. И тогда на ступени, на которой я нахожусь, я хочу, кроме договора, заключить союз. Договор это я пишу на сейчас. Союз это называется навечно. Что мы обещаем друг другу, что мы будем удержаться друг за друга, поддерживать друг друга на том уровне, который сейчас. И тогда действительно мы собираемся проверять себя и проверяем себя в разных состояниях, которые могут прийти в соответствии с нашей ступенью, конечно, не в соответствии с чем-то более высоким, в соответствии с нашей ступенью. И мы видим, что этот договор, это договор, которым можно исполнить, реализовать, который будет удерживаться.
2: Баркайма.
0: Осуществим.
1: Стабильный.
2: шебадакну эдзе, ваасину эдзе, ваколь беседр, ва ликоля омек шеля мадрига.
1: Ну, проверили это и сделали это во всю глубину ступени, это поддерживается. Тогда можем продвинуться в отношениях между нами. И приходят новые ступени, в ней тоже есть новые условия, которые мы обретаем. Прежде всего, мы чувствуем, что мы ненавидим друг друга. Правая и левая линия есть в творении. Потом мы начинаем соединяться друг с другом. Это уже левая линия получает свойство творения, становится средней, в средней линии, когда мы приходим к пониманию, к зивугудака, к осознанию, к связи между нами. Это называется, что мы подписываем договор. Поскольку мы подписали договор, мы хотим, чтобы эта ступень осталась навечно, по крайней мере, она постоянное состояние. Которое не может быть меньше этого состояния, не прекращающееся. Мы подписываем в нем, кроме договора, еще и союз и так далее. То есть эти состояния, они все время реализуются на каждой ступени, и они действительно, как он говорит, что такое заключение союза в работе, это действительно действие, в котором мы обязаны, как будто, с которым мы должны столкнуться, при всяком установлении отношения нашего с Творцом. Кто спросил нас Виктор из Ганеявив, что называется заключить союз с Творцом, это ответ. Да.

0: כן.
1: Есть шила, эх, лекшор, это мамара зель.
2: Еще вопрос. Как связать эту статью с тем, кто занимается кабалой до Махсома? Ты тоже кто-то из Лода. Лод, я вижу, что... И до Махсома. Мы говорим, что и до Махсома, и после Махсома у нас есть, по сути дела, те же состояния. Мы еще не чувствуем, часть из нас еще не чувствует этого. Часть из нас уже чувствует, что есть в нем разные изменения. В соответствии с тем, как мы читаем статьи, мы можем как-то найти в себе, внутри нас, те свойства, только еще не в четком виде, что действительно существует, как действительно существует после Махсома. Это мы не знаем. Не знаю, так уж это четко, не с чем сравнивать, но в любом случае, поверьте, что это так, все эти свойства после Махсома тоже есть в нас, только в таком виде, которое называется одинарное простое скрытие, то есть не в явном виде, реальном, с которым я могу работать, но все-таки, да, это существует. Все эти свойства существуют и до Махсома, и мы как-то можем представить их себе внутри, почувствовать их, как бы, конечно, это не настоящее, но это как с маленькие дети играют с игрушками, с куклами, с машинками, играют в войнушку, делают разные вещи. Это то, что происходит и у нас тоже в обычной жизни, в нашей взрослой. Как после Махсома это уже настоящая жизнь у нас, а это где? У нас детский сад. Но нужно относиться к этому, есть такое высказывание, что игра — это серьезная вещь. Действительно серьезная вещь, потому что она строит человека. И поэтому то, что он спрашивает, как это связать с нами, когда мы находимся до Махсома, связать очень просто. Мы должны найти эти вещи внутри нас тоже, и... Они существуют. И действительно искать в себе эти свойства, когда я сейчас нахожусь в каких условиях с Творцом, и мое состояние сейчас, допустим, хорошее состояние в чем-то. Это не может быть на 100%, допустим, что хорошо и в этом, и в том, и во всех видах в моей связи с Творцом. И он велик в моих глазах, я боюсь его, я благодарю его, я готов давать ему, я нуждаюсь в том, чтобы он давал мне и так далее. Не разные, а даже в чем-то определенном, в каком-то одном канале из многих каналов, из 620 каналов, которыми я связан с ним, в каждом органе моей души. И только один канал я сейчас чувствую, но я чувствую в нем, что мне хорошо с ним, хорошая связь. Я относительно этой связи могу сказать, что я сейчас хочу заключить с ним союз, чтобы это оставалось навечно и не меньше этого. Я прошу у него, чтобы он помог мне поддерживать это, чтобы он поддерживал мне это. И когда я даже в самых плохих состояниях, он напоминал мне об этой теперешней связи и обновлял мне ее все время. Я сейчас делаю это на будущее. Первый вопрос. Как может быть, что я поддерживаю это на будущее? Ведь я могу... Гарантировать себе что-то на будущее? Нет, конечно, нет. Но это желание мое гарантировать это себе на будущее, это уже дает мне инструмент следующий, клин. Этот клин я вношу как ман в Творца в более высокой ступени, и она поддерживает мне его, это клин. И она поддерживает меня и готовит мне наполнение для этого клин. И уже оттуда это поддерживается. Теперь, каковы все-таки условия? Каковы все-таки условия, когда должен быть союз между нами? То есть при каких условиях я поддерживаю, я подписываю союз, что я согласен с этим? Что я должен сказать? Просто так ртом, бла-бла-бла-бла-бла, поддерживаю мне это, чтобы было хорошо, так, чтобы не было хуже. Что я, в чем моя подпись? Да. Что я должен сейчас сделать, чтобы обязать Творца поддерживать для меня отношения между нами? Ведь с его стороны он поддерживает, что он относится ко мне всегда хорошо. Как он будет поддерживать на мне, чтобы я всегда относился к нему хорошо, как сейчас в каком-то одном канале из всех каналов наших, в связи между нами? Как я могу сделать это? Снова мы говорим, сделать это можно только в одном, в подъеме мана, в хисароне на будущее, когда я очень боюсь, послушайте, я очень боюсь, что в будущем я смогу испортиться. Откуда этот страх может быть? Как обычно мы идем назад, и какой кли должно быть от этого страха? Что я падал много раз и видел, насколько я страдаю, то есть насколько мне плохо от того, что я отрывался от него. Тогда сейчас уже этот страх и эти страдания построили во мне подготовку к ману, чтобы вознести такую просьбу, что только не делай мне, чтобы я отделялся от тебя, да? Не отсылай меня от себя, и Дух святости твоей не забирает меня. Вот. Это я, если действительно есть у меня эта подготовка от предыдущих страданий, мой ман — это правильный ман. Может быть, я просто так страдаю в словах и плачу маленький ребенок, а это действительно обязано быть по-настоящему взрослые просьбы. Я подписываю этим союз. Подпись в этом еще много условий, еще поговорим об этом. И это непросто. Вы знаете, когда у нас даже в этом мире приходит к договору, после того, как побили друг друга и входят в разные состояния, чтобы разрушить другого, уничтожить его, а после этого от безвыходности какая-то третья сторона начинает приближаться, и пока не начинает приходить к чему-то, прежде всего делают это тайно, чтобы не мешали разные посторонние эти помехи, которые могут разрушить, чтобы не было у нас договора, делают это так тайно, это называется вскрытие у нас. Человек даже не знает, что он уже готов к этому договору, и так идет в темноте. Пока действительно не образуется в нем, не образуется в нем решение, что я должен подписать, нет выбора, и он приходит и просит у второй стороны. Короче, это действительно долгий путь. Но, то есть он должен взять все предыдущее страдание, собрать его, не потерять его. И мы знаем, что всегда прошлые ступени исчезают, теряются у нас, если мы еще не пришли к окончательным свойствам в них. Только конечное свойство, которое записывается в Малхут каждого состояния, только оно существует и поддерживается, и остается. Все остальные свойства стираются, потому что они еще не окончательные, еще не законченные. И поэтому нам нужно еще и еще добавлять в работе, пока мы не закончим все свойства, закончили их. Есть у нас конечное свойство, что я не способен ничего делать, а договор — это только самое хорошее. А у нас, в нашем мире, мы приходим к договору от безвыходности, а с Творцом мы должны прийти к состоянию, что нет безвыходности, я подписываю союз, договор, а нет лучшего состояния, чтобы не пришло. Дай мне все, что хочешь, другое. Я не согласен вместо этого договора не получать никакое другое состояние. Тогда мы приходим к договору. Вот и все. Так эти состояния, еще раз, как он спрашивает, эти состояния... присутствуют у нас тоже, реализуются у нас тоже. Как связать заключение союза с группой? Спрашивает Гавриэль из Москвы. Заключение союза с группой, как связать? В группе вообще у нас есть очень хорошие условия для этого. Да? Потому что мы в группе тоже можем прежде всего остерегаться друг друга, второй, третий, чтобы поддерживать союз, когда мы осуществляем это в группе, чтобы прийти к связи с Творцом. Хорошо ли это? Не отрывает ли это меня от Творца, что я занимаюсь с группой, с товарищами в союзе между нами? если это союз, который пришел в связи нашего союза с Творцом, тогда он реализуется тогда и в группе, реализуется с Творцом, и это будет поддерживать одно другое. Но если наш союз в группе не в связи с Творцом, как он говорит, что Россия сделала большое зло, хотели заключить между собой союз, быть хорошими друг другу в любви во всем, но без всякой связи с Творцом, так они разрушили себя. То есть этот союз не может осуществиться из-за этого. Поэтому нам нужно это тоже принять в расчет. Но если мы делаем так, что мы наслаждаем друг друга, делаем союз между собой, чтобы это укрепило нас относительно Творца, что он является целью для союза между нами, тогда это может осуществиться, и тогда это огромная сила, подобной которой нет вообще для продвижения. Хороший вопрос. Мы учим, что человек живет в настоящем, и бояться будущего — это меньше, чем вера в Творца. Что такое вера в Творца?
1: Этот
2: союз, который я прошу у него, чтобы он поддерживал меня во всех моментах, которые придут самые плохие, из-за того, что я проверил, иначе это не будет правильной просьбой. Поскольку я проверил, что это состояние самое лучшее из всех состояний, которые были мне до этого, я хочу, по крайней мере, оставаться на его высоте. Это называется, что я подписываю на будущее. Союз не подписывает на сегодня, его подписывают на будущее, когда придут времена худшие. А вера в Творца как раз в том, что он будет поддерживать союз. То есть я верю ему, что он способен поддерживать этот союз. То есть у меня тут есть в этом союзе также осознание его способности, его доброго желания, в его веру во мне, в его верности мне. И это, в общем, называется вера. Вера называется ощущение Творца, то есть насколько я чувствую его великим, верным, любящим, добрым, творящим добро. В этой мере я собираюсь заключить с ним союз на будущее, и я передаю себя этим ему не только на сейчас, но и на будущее тоже. Я ведь говорю, что ты будешь поддерживать для нас, я отдаю себя в твои руки. Это называется действительно полная вера, это результат веры, которая называется обычной верой, когда я чувствую его как великим, вечным и добрым, творящим добро мне.
1: Кен, выкашаешь ей лот.
2: Да, пожалуйста, вопросы.
1: Кен.
2: Да? Вопрос. Как знать, что Творец получил наше обязательство, и как знать, что Творец обязался перед нами? Я спрашиваю, то, что относится между двумя людьми в нашем мире, есть адвокат, и мы видим, кто подписывает, а по поводу, когда мы заключаем союз с Творцом, что он обязывается перед нами, также получил наше обязательство.
0: Прежде чем мы в духовном мире не можем установить состояние, что Творец, он добрый, творящий добро и желает нас, и ждет нас. Прежде чем мы приходим к состоянию, когда мы его чувствуем как партнера, у нас не с кем подписывать союз. Это понятно. То есть познай Творца своего и служи ему. Это первое условие. Это не может быть менее этого. И еще раз я говорю, в чем разница между всевозможными этими отношениями и союзом, что союз я делаю на будущее, не на теперь. И любая нынешняя ступень до всей ее глубины, исходя из моего кли, и исходя из его желания в теперешней ситуации, мне понятно, потому что и келим, и свята, и все обстоятельства этого, все эти вещи я проверил, увидел, достиг и понял, и это у меня сейчас как основа, чтобы установить что-то на будущее. Без этого нет условий для союза, без этого я не могу подойти к нему и сказать «оберегай меня». Как я могу такое сказать? Я должен сначала во всем, что есть у меня сейчас, быть уверен, что это так, понимаешь? У нас в мире, как это может быть? Ты видишь, что чего стоят все наши договоры?
2: Шида станет, он говорит, что состояние самое лучшее, которое может быть на этой ступени, и не хотим ни в коем виде меньше этого.
0: Самое хорошее состояние на той ступени, где я нахожусь, должно быть, что состояние сейчас, к которому я пришел с Творцом, я хочу, чтобы было не менее этого. Постоянное состояние. Что значит меньше него? Меньше него, когда я требую малого состояния, катнут, чтобы, по крайней мере, это было. Гадлут придет, но я всегда забочусь о катнуте, по крайней мере, оставаться на этой ступени. Постоянное состояние — это как кацалут, скажем, да, тоже. Мы изучаем свойства из него постоянного состояния. Поднимается и опускается, но в подъеме и спуске опускается до своего постоянного состояния не меньше.
2: Есть такое ощущение, как бы, что даже в каждой духовной ступени есть все время, включают еще союзы.
0: На каждой ступени есть союз, и есть еще много союзов на разных других каналах, я сказал. Я сейчас почувствовал себя большим, я это проверил, и я видел это, и я впитал это. Я хочу, чтобы это оставалось, это ощущение у меня навсегда, по крайней мере, так. Не забирай это у меня, да? Не забирай от меня сейчас осознание не великого, а страшного. И так далее. Хейсет, Гвура, Тиферет — это не важно, как мы это называем, или называем это другими словами наших ощущений, но я хочу, чтобы это оставалось. То есть на каждое ощущение, которое я постигаю в Творце, я подписываю, что после того, как я проверяю, снова это работа в этом ощущении, но после того, как я ощутил и проверил все причины, все возможности, все связи между ним и мною в этом ощущении, тогда я прошу у него оставаться в этом, по крайней мере, так. Это результат, что называется, подписать союз. Я знаю, подписать или нет. Я вспоминаю, что вскоре мы должны подписать союз, и меня за обе руки приводят к этому. Я проверяю все эти вещи по природе вещей, все это происходит так, когда я прихожу к состоянию, которое называется заключением союза. Это не то, что я вспоминаю согласно книгам или своему разуму, что я когда-то услышал на утреннем уроке, что так нужно поступать, но в духовном все это идет как причина и следствие, и тогда я прихожу к состоянию между состояниями, которое называется заключением союза. После того, как я все проверил, увидел, что не может быть лучше этого, после того, когда я боюсь, что может стать хуже этого, тогда я прихожу к состоянию, когда я прошу у него, чтобы оберегал мне это на будущее, это заключение союза.
2: Вопрос, то, что вы сказали до этого, что я подписал союз, не забирай это у меня, потому что я рассказал сейчас, что ты страшный. И тогда после недели-две я раскрываю большую глубину.
0: После того, как тебе раскрывает Творец через неделю-две большую глубину, я бы сказал, через секунду, даже не после двух секунд, тогда ты в другом состоянии, а в духовном нет разницы между секундой и 100 годами. Если это следующее состояние, это ведь следующее состояние, и тогда в нем происходят те же вещи от 0 до 100%, то, что происходило на предыдущей ступени. И хорошо, что это случится через мгновение, а не через 100 лет, потому что материальная разница между ними, год в духовном — это 0, понимаешь? Так для чего просто так жить эти 100 лет? Для того, чтобы прийти к следующему духовному состоянию. Приди к нему в следующее мгновение. по сравнению с предыдущим состоянием. Еще вопросы? Я здесь не получаю вопросов. Они не хотят спрашивать. Да.
2: С точки зрения сферот, договор — это состояние, а союз — это между двумя ступенями?
0: Ты задаешь вопрос так. А расскажи нам, пожалуйста, о союзе в сферот, зивугах, света входят, выходят, что здесь происходит, да? Я бы сказал так. Союз — это условие окончательное на каждой ступени, когда только после этого условия ты входишь в связь с Творцом в зивуг Деака. Не может быть. Это как ты говоришь. Это может быть не очень красиво говорить, но Рэбби так сказал, потому что это очень ярко выраженный пример перед нами. Когда в этом мире ты говоришь, например, своей жене, «Я тебя люблю до конца жизни, только 5 минут иногда, но прекращай немного с тобой». Ну, что-то в этом роде. Это не называется союзом, да? Это перечеркивает всю связь, верно? 5 минут со 100 годами сравнение. Если ты с самого начала говоришь это, то не 100 лет, не навечно, не относится к этому. То есть в зивуге ДАКА связь с Творцом, даже в этом мире, но уж тем более с Творцом, должно быть с твоей стороны духовным, то есть вечным. То есть никогда не может быть меньше с твоей стороны. Ни в коем случае. То есть заключить союз — это условие, без которого нет зивуга даака. Без него ты не входишь в связь с Творцом. Зивуг — соединение, единство, понимаешь? Только после этого совершают зивуг даака.
2: Условие намерения?
0: А?
2: Условие внутреннего намерения?
0: Это условие внутреннее твое, что тогда, если ты готов к этому, тогда ты переходишь к зивугу даака, и он осуществляется. До этого нет. Очень просто. Потому что Творец и вообще духовное, любая ступень в духовном — это ступень, которая существует до бесконечности, в своей малой мере. Затем все эти ступени до конца исправления собираются вместе, есть у нас бесконечность общая. Но любая ступень, она бесконечна, то есть это часть бесконечности в определенной мере. И все. Поэтому союз заключают на любой ступени, а без союза нет связи, то есть нет зивуга даака, нет постижения самой ступени. Это последнее исправление на ступени перед зивугом даака, последнее исправление кли. Да.
2: Это то, что называется свидетельствует знающий тайны, то же самое.
0: Пока не знает знающий тайны, что не вернется, не свидетельствует, что не вернется к своей глупости. Это и называется заключением союза. Именно так.
2: Условие союза осуществляется абсолютным образом, когда, например, в раф и группы вы говорите, да, так-то и так-то, я буду так.
0: Ну, посмотрите, как союз в нашем мире. Есть союз между великими людьми, да? И откуда начинается союз? От того, что ты как младенец. Если будешь как младенец, который отдает себя в руки Высшего, это называется отцу и матери, абэ и ваимэ. Когда они могут сделать для тебя все, что они хотят, в твоем осознании, в твоем постижении, буквально в когда ты отдаешь себя им, отдаешь себя или отдаешь душу, это то же самое, потому что что ты отдаешь? Душу, да? Так отдача своей души, своего кли им, чтобы они сделали любое исправление, которое необходимо для продвижения. Неважно, какое ты готов к этому, тогда при этом условии они начинают заключать с тобой союз. Делают тебе брит-мила. Обрезание — это начало, а затем есть развитие, когда ты приходишь к тому, что ты сам делаешь брит с Творцом, заключаешь союз. А затем, когда ты уже большой и делаешь брит на более низкой ступени. Ну, для чего путаться?
2: Между разом и группой. Вы сегодня говорите так, я говорю, Раф, я с вами, вы не будете так. Где тут есть основа для союза?
0: В связи между нами, как Раф и группа, две ступени, Раф более высокая ступень, а группа под ним. А союз, может быть, что это тоже? При условиях, когда они понимают, что это взаимные условия. Может быть, что, конечно же, мы не находимся пока еще в исправлениях друг с другом, но в том, в чем мы находимся, в этом мы хотим сохранять это состояние, чтобы не было меньше.
2: Союз между нами — это нечто абсолютное?
0: Абсолютного союза не может быть между нами. Мы находимся в неисправленных свойствах. Не я, не ты, хотя я Рафа, а ты ученик, или я Рафа, а вы группа. И я, скажем, все время меняюсь. И почему я, скажем, допустим, потому что я хочу, чтобы вы обращались к Творцу в конечном итоге союза, а не ко мне. Так получается так, что и я меняюсь все время, и вы меняетесь все время, и тогда мы должны в соответствии с тем, что мы хотим быть связанными с Творцом, и вы, и я, связаны с Ним, Он — эталон, стандарт, да? В том, что есть у меня подобное Ему, и то, что есть у вас подобное Ему, в этом мы хотим, чтобы была связь между ними. Это как... Как народу в России, чтобы хотели, чтобы был союз отрезать. И только что мы хотим, чтобы было у нас Творцом, это ведет связи с нам. Если он исчезает из связи между нами, тогда союз не существует. Это единственное, что может быть, чтобы союз осуществился. Чтобы он был между нами. Нет другого условия. То же самое между нами. Связь между нами может быть только при условии, когда есть у нас цель прийти к связи с Ним. И только. Если он исчезает из связи между нами, мы далеки, и нет между нами ничего. Мы хотим, чтобы так оно было, чтобы не оставалась связь между нами по какой-то другой причине, не связанной с целью, не связанной с Ним. То есть присутствие Творца в союзе между нами — это первое и последнее условие, ни больше, ни меньше. Не должно быть по-другому. Всё. И если есть другие условия в связи между учеником и равом, так это нечистая связь.
1: И
0: это мы должны оберегать как со стороны рава, так и со стороны учеников. Иначе жаль усилий всевозможных, если это не находится в этом условии. Да.
2: Задал тут вопрос, как это, что надо заключить союз с Творцом, что Творец может любить меньше или измениться, или что-то такое. Я не понял, что он отвечает на это.
1: Ну хорошо, Тавор из Абабай, это Тавин.
0: Неважно, прочитай это дома и поймешь. Еще вопрос. Да.
2: После слияния приходит разделение?
0: После слияния.
1: Бедарга Нухакит.
0: На теперешней ступени приходит новое состояние. Это новое состояние приходят на основе предыдущего состояния, когда меняются условия, первоначальные. То есть не то, чтобы мы прежде не принимали их в расчет, знали мы их или нет, но это совершенно новое состояние. В чем? Новое состояние в том, что я — это не я, и ты — не ты. Но оба мы представляем собой совершенно другое. Следующая ступень — я что-то новое, и ты тоже что-то другое. Тоже. Творец — это другое творец, и творение — другое творение, и условия — они другие, и все новое. Что остается от прежнего состояния? Только причина к следующему состоянию. Только причина, чтобы произошло следующее состояние. А в следующем состоянии все заново, с нуля до 100%, полностью новая ступень. И тогда не то, чтобы я собрался нарушить предыдущий союз, но просто начинают с нуля, когда то, что было раньше, это входит как условие, что сейчас произойдет у меня следующее состояние. Но следующее состояние может быть и очень плохим, и, конечно, хуже, чего отрицая предыдущее состояние. Но это не происходит как нарушение предыдущего соглашения. Вот так вот.
1: Они пошут эхлагит.
0: Я просто, как сказать,
1: я
0: этого пока еще не могу объяснить. На основе предыдущего состояния ты сейчас входишь даже в клип. Пот, и чувствуешь страшные желания у тебя по отношению к Творцу, что ты хочешь властвовать над Ним и восстать против Него. Но это как раз потому, что ты обрел предыдущее соглашение, и в разнице между ними ты чувствуешь, ну, вы не даете мне достаточно чувств, чтобы я говорил, я еще не могу сказать. Еще полгода. Зависит от вас. Не будет у меня просто так говорить, я не хочу. Но смотри, союз сегодня мы в чем-то относительно выяснили об этом. Не могу объяснить, как маленькая ступень работает над большей ступенью в виде отрицания. Нет слов. Ну. Да.
2: Что соединяет все эти меры, все ступени?

0: Аим зивук деака зе
1: Зивук дака, является ли это состоянием, которое когда стоят против Творца? Зивук дака ни в коем случае не против Творца. Зивук дака — это, как я сказал, это после того, как мы соблюдаем союз. Но это не против Творца, это против собственной природы. С кем я нахожусь? В соударении со своим желанием получать, и тогда я вхожу в связь с ним. Почему я ударяю по высшему свету? Ударяю по высшему свету, поскольку он хочет ворваться в мои границы, мое желание получать, что хочет

0: говорим, что союз, он только в конце ступени, но человек же не знает конца ступени. Но это, как я сказал, не знает, что конец ступени. И неважно, знает или не знает, любая причина и следствие в конечном счете привели его в состояние, что это называется подписанием союза. Он не должен изначально знать, что через несколько состояний я подойду к заключению союза. Я этого не знаю. Мы не идем в духовном, когда мы знаем изначально все состояния, но одно состояние порождает другое. Как мы можем знать, в каких местах мы можем соединиться с Творцом? В каких состояниях, в каких свойствах мы можем соединиться с Творцом? Как я сказал, что если я сейчас установил, что Он большой, и я проверил, что мое осознание того, что Он большой, это очень хорошее осознание, я никогда не хочу, чтобы это было меньше, так это называется, что в этом месте я хочу находиться в Нем в связи, и затем в другом месте быть с Ним в союзе. И потом еще это называется все свойства, когда моя плоскость входит в Его, и в этом мы слиты. Что есть у нас в таком случае подобного Творцу, когда мы называемся, можем заключить с Ним союз, может быть, общее с Творцом — это взаимное влияние, нет ничего другого. С нашей стороны это только влияние, это также с нашей стороны, там, где будет у нас отдача ему, так это.
1: То.
0: Ну ладно.
1: Кен.
0: Как можно сказать, что после любого состояния заключения союза есть возможность если это на самом деле заключение союза, то в духовном все, что заключается, это на будущее. Творец уже находится на этой ступени и выполняет ее. Никогда не может быть меньше этого, понимает святости, но не опускает. То есть не может быть, но нарушение может быть, когда кажется нарушением, когда ты падаешь еще глубже на будущее, на следующие ступени, когда ты поднимаешься к ней, ты в левой линии падаешь ниже, чем раньше, но это не называется нарушением. Но отсюда и дальше у меня нет слов для объяснения, потому что вы еще не готовы к этому. Я чувствую буквально здесь исчезают слова.
1: Хасер кликлита.
0: Не хватает воспринимающих килим. Потому что я в любом случае говорю согласно тому, что я чувствую потребность от вас. Ладно. Ну так перейдем к... Не могу говорить.
2: Поделимся сейчас на семинаре, что мы получили от урока, который прошли, и что мы можем взять и реализовать перед региональным конгрессом.
3: Мы слышали, что если мы делаем так, что мы делаем добро друг другу, мы создаем союз между нами так, чтобы Творец держал этот союз между нами, тогда мы можем продвигаться. Это очень большая сила, чтобы мы могли продвигаться. Так мы должны делать добро друг другу, чтобы достичь этого высокой святой цели, чтобы слиться с Творцом.
2: Уже даже не знаю в этом уроке, как войти и куда. Я слышал интересное высказывание, что страх, который испытывает человек, это отсутствие веры, но это готовит тебя к молитве. И насколько мы чувствуем недостаток объединения, и конгресс не важен, все эти вещи, которые влияют на нас, опускают нас, надо помнить,

0: что это подготовка к молитве. И если страшно, то это хорошо. Страх должен быть только для того, бояться нужно того, что мы не сможем обратиться к Творцу и не будем объединены.
1: Рав говорил на конце уроки про соударение, что это против моего желания получать, и только это называется пробуждением снизу, то человек не может противостоять свету. Он может противостоять и сопротивляться своим силам, и этим он может получить от товарищей. Это то, что мы должны достичь на этом конгрессе, чтобы мы дали друг другу силы. Начинать работать против нашего желания получать, против намерения ради получения.
0: В начале урока были интересные замечания, что человек приводит к соглашению. Если ты зависишь от кого-то, то ты хочешь с ним заключить договор, и договор заключается на будущее, потому что мы все меняемся, и есть разные объективные причины, и ситуация может меняться, если ты понимаешь, что ты зависишь. Но причина не оправдана этих изменений, тогда ты должен придерживаться этого договора, это называется союзом. И очень сильные вот эти все объяснения.
1: То, что касается страха, что бояться, чтобы он держал нас, чтобы мы не упали. Как нам не выпасть из этого будущего союза, из того, что мы, из нашего опыта, из падений и подъемов, которые у нас были, что мы боимся. Боимся того, что мы потеряем эту связь, это то, что нас держит, и исходя из этого мы поднимаем правильный ман.
0: Да, Рав сказал, связь может быть только, когда у нас есть условия достичь связи с Творцом. Когда он исчезает в нашей связи, тогда мы далеки от него, и нам необходимо... чтобы присутствие Творца в союзе между нами — это условие первое и последнее, ни больше, ни меньше.
1: Еще мы слышали, что каждое ощущение, каждое развлечение, которое человек обретает в величии Творца, он хочет, чтобы это осталось у него до конца его выяснения. Когда он доходит, он просит Творца, чтобы это осталось с ним навсегда, чтобы не покидала его.
0: Конгресс — это и есть некое заключение союза, по сути. И тот, кто приходит, он обязывается, обязуется. Но мы слышали сейчас, все, что остается от настоящей ступени на следующей ступени, это то, что нынешняя ступень — причина следующей. Поэтому все обязательства и весь союз, который ты заключил, они не переходят на следующую ступень, они не актуальны там, они становятся, они обнуляются там. И это большой вопрос, как это сделать, как все время обновлять союз на каждой ступени заново, буквально с нуля.
2: Рой, ло карану та хаверим, нахон? Рой котев, кол ма шани ло маргиш хашу.
1: Рой пишет, что все, что я не чувствую важным перед Конгрессом, это Творец. Меня призывает укрепиться. Хотор пишет, я верю, что Творец может сохранить союз. Что касается осознания нарушения согласия союза этого, это самое большое зло, которое только может быть. Это хуже смерти. Я не хочу нарушить это соглашение. И тогда я заключаю союз. Я прошу, чтобы наши отношения были выше любых помех, которые бы не пришли со стороны для нас двух, чтобы это состояние оставалось постоянным, как минимум постоянным. Такое, как есть, и не менее того, что было.
0: Мы много говорим в десятке о продвижении Конгрессу и об участии в Конгрессе и быть в духе группы. Мы уже давно согласились на это все как группа. Это нужно действительно обновлять.
1: Да, и мы должны начинают сохранять связь между нами, чтобы заключить союз.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем песню.

0: Мы продолжаем изучать учение десяти сферот, как сказал Рав. После заключения союза приходит зивук. Так вот, мы заключили союз, и сейчас мы можем продолжать учиться, изучать Игули Вейошер, и сейчас мы переходим во второй части к внутреннему созерцанию. Для более новых наших товарищей нужно объяснить эту разницу между самой частью и внутренним созерцанием, потому что в основной части Бааль ха-Сулам облачается на слова Ари и объясняет их. А во внутреннем созерцании Бааль ха-Сулам пишет сам, что он думает об этом, об этой теме. И это всегда очень интересно и очень впечатляет. Мы прочитаем сегодня вторую часть «Истоклют Пнемит», внутреннее созерцание, вторая часть.
1: Да, друзья, давайте помнить наши намерения, потому что все, что мы делаем, это подготовка к конгрессу, пробуждаемся снизу, постараемся подготовить наше сердце в течение урока, и на уроке мы будем проводить семинары в десятках о том, что мы слышали. Итак, мы начнем. Давайте откроем учение десяти сферот. На иврите это 55-я страница, внутреннее созерцание, и начнем.
0: Книга «Учение десяти сферот», первый том, вторая часть, первая глава, внутреннее созерцание.
2: Игулим ве-йошер, колел асара праким.
0: Игулим ве-йошер содержит 10 пунктов. Первый пункт. Игулим — это гар. Итак, о 10 сферот де Игулим Ари говорит очень немного. Эти немногие вещи вроде бы полны противоречия. Однако сказать о них более расширенно невозможно, так как это первые три сферы, гар, которыми нам запрещено заниматься. Однако те немногие вещи, которые написал Ари, следует выяснить в любом случае с разъяснением подробным и ясным, чтобы этого было достаточно для тех целей, которых желал достичь Ари. То есть насколько это необходимо для понимания связи в науке Каббала.
1: То есть есть у нас 10 сферот, 10 не 9, 10 не 11, как написал наш протец Авраам в книге «Создание», «Сефер Йецира». Все, что создал Творец, это 10 сферот, в трех первых сферот там замысел творения еще до реализации в нижнем, и только чтобы придать форму, чтобы связаться с нижним, кедр хохма бина или кахап или гар, и нам нельзя ими заниматься, мы не можем ими заниматься, потому что в Каббале нельзя, называется невозможно. Все можно, но только у тебя нет возможности, и поэтому называется нельзя. Почему? Потому что если ты входишь, у тебя нет инструментов исследовать и узнать, и разобраться во всех вещах, то ты запутаешься, и ты не постигнешь главного, того, что можно. Поэтому там, где человек может запутаться, ему говорят, нельзя тебе. Тот, кто хочет продвигаться к цели, он понимает, что все эти запретные вещи, они ему на благо. Так же, как мы в нашей жизни поступаем. Это нельзя, и это нельзя, и это нельзя. Ну, есть люди, которые все-таки хотят проверить. Ну, пусть проверяют. Но обычно они этим все вредят. А в духовном, несомненно, что тоже получается вред, и поэтому каббалисты очень предостерегают тех, кто хотят продвигаться, и дают им разные советы, как правильно продвигаться. В дополнение к тому, что мы получаем к системе высших ступеней, мы получаем это постепенно и в большой такой защите свыше. Поэтому мы не занимаемся гар каждой ступени, а зад каждой ступени мы занимаемся настолько, что Баля Сулам объясняет нам в предисловии книги Зор и в введении в книгу Зор, что гар
3: Мадрига Актана Бьютер,
1: самой маленькой ступени, даже Малхут де Малхут де Асия, нам нельзя там заниматься. Азад, даже с самой большой ступени, Ати, Карихампин или в Гальгальта, даже неважно где, в Зад, там мы можем заниматься, разбираться, исследовать, потому что там, где мы можем как-то зацепиться, мы знаем причину, следствие, процесс, там занимайся, потому что это те килим, которые находятся в твоем распоряжении, и ты тем, что ты обретаешь их, ты продвигаешься, но в гар каждой ступени мы никогда его не обретаем, не исследуем, вообще не касаемся его, потому что там у нас нет пока что раскрытия Творца творению, а там все это находится в абстрактном виде. То есть это не может проясниться, проявиться в наших килим, ведь все мы говорим относительно человека постигающего. Поэтому зад мы постигаем, мы различаем, мы можем разобрать, анализировать, синтезировать все это наше ощущение. И тогда с помощью этих всех состояний продвигаться. Но в гар это настолько непонятно и неясно, и абстрактно, и там мы просто можем потерпеть крах и сбиться с пути. Поэтому от начала линии и до конца, до мира бесконечности, о, это вся линия из затов ступеней, а гары ступеней, они раскрываются как бы сами, как отношение Творца к творению. А реализация творения, она в зад, выдающих килим. И также мы учим это и в мире Ацилут, что зон до Ацилут мы лишь и должны исправить. Зад до Бина, Зарампин и Малхут — это наши рабочие килим, все вот этот алфавит наш оттуда, и души, которые поднимают ман, они включаются в эти зад, и все миры Бия включаются в зад. И Адам Ришон родился с этой ступени Бины и ниже. То есть вся наша жизнь и постижение, и понимание, и выяснение, и разговоры, все это только в этих килим, зад каждой ступени.
0: 55-я страница, второй пункт. Десяти сферот Дейгулим, каждый более внешний, более важен. И сначала пойми общую картину. Ари делит всю общую реальность на два вида — на Игулим и на Йошер. Круглый килим и прямые. То есть во всех парцуфим, которые имеются в пяти мирах, Адам Кадмон и Абия, вплоть до Ламазе этого мира, есть в каждом из них как 10 сферот Дейгулим, так и 10 сферот Дейошер. И мы видим, что в сферот Дейгулим тот, кто более внешний, он лучше, а тот, кто более внутренний, худший. Потому что выше Игуль, наиболее близкий к бесконечности, окружающий всю реальность, он наилучший из всех и называется Кетер. Внутри него есть второй Игуль, который называется Хохма, и он уже хуже Кетера, и так далее, вплоть до самого внутреннего шара из всех них, то есть до Ламазе, который наиболее плох из всех игулим, то есть там мрак, темнота, без света и полон грязи. Таким образом, каждый игуль более внутренний, более плохой. Каждый игуль, который более внешний, он лучший.
1: Потому что это природа света. который распространяется сверху вниз, и выгулим сверху вниз это относительно получающего, но выгулим пока что нет получающего. Поэтому, поскольку свет распространяется пока что от дающего силы самого дающего, и пока что получающий не находится в своем ощущении, понимании, восприятии, и тогда он получает, насколько он может, и у него есть там уже верх, низ. Поэтому воздействие Творца на творение, оно со стороны Творца должно приходить к нам, и оно приходит к нам в Игулим. И конец и Игулим — это в их центре. Поэтому самый внешний Игуль, вот этот круг, это Игуль Кетер, а самый внутренний Игуль, круг, это Игуль Малхут. И это потому, что вот эти Игулим, они исходят от совершенства, от Творца. Тут есть много возможностей изучать Игулим, и наблюдать связь между ними, как человек пробуждает эти килим со своей стороны, как мы учим, изучаем волны в физике, там есть интерференция, разные такие явления в оптике, и исходя из этого можно увидеть совершенство Игулим относительно Кава. В общем, ну, поговорим об этом как-нибудь.
0: 55-я страница, третий пункт. В десяти сферот де Йошер каждый более внутренний, он более важный. И противоположно этому сферот де Йошер, так как в них каждый более внутренний, он более возвышен. И 10 сферот де Йошер, самых первых и самых внутренних из всех, это 10 сферот мира Адама Кадмона. И это кав, линия, которая распространяется от бесконечности и продолжается почти до мира Оламазе. И не касается его, а на его внешнюю часть снаружи облачаются 10 сферот де Йошер из второго мира, который называется мир Ацилют, высота которого уменьшается, понижается относительно мира Адам Кадмон, и на его внешнюю часть Хицуниют, мир Ацилют облачается 10 сферот де Йошер мира Брия, худшего, чем Ацилют, и так далее, вплоть до 10 сферот де Йошер мира Асия, который хуже всех. И он облачает извне, из его наружной части, все миры вместе. То есть сферот де Йошер получаем, что каждый более внешний, чем другой, он хуже него. А если он более внутренний, чем другой, то он лучше него. То есть это происходит противоположно тому, что происходит в 10 сферот де Игулим. И значение большое и глубокое скрыто в факте этой противоположности между сферот де Игулим и сферот де Йошер. И следует понять это как следует.
1: То есть если мы говорим о мирах, то есть мы должны это изобразить таким образом.
3: Баруруло.
1: Это понятно или нет? Кто может объяснить то, что я нарисовал?
3: А? Ло барур.
1: Непонятно. Ну, прочитай еще раз. Ну, может, я тут сделал ошибку?
0: Ну, прочитаем еще раз третий пункт. В 10 сферот де Йошер каждый более внутренний, более важный. И противоположно этому сферот де Йошер, так как в них каждый более внутренний, он более возвышенный. И 10 сферот де Йошер самых первых и самых внутренних из всех, это 10 сферот мира Адам Кадмон. И это называется линией, которая распространяется от бесконечности, которая продолжается вплоть до, почти до мира Оламазе и не касается его. А на его внутреннюю часть снаружи облачаются 10 сферот Дейошер из второго мира, который называется мир Ацилют, высота которого уменьшается, понижается относительно мира Адам Кадмон и на его внутреннюю часть Хицуниют. Извините, на внешнюю часть Хицуниют мира Ацилют облачают 10 сферот Йошер мира Брия, худшего, чем Ацилют, и так далее, вплоть до 10 сферот Йошер мира Асия, которых хуже из всех. И он облачает извне, из его внешней части, все миры вместе. То есть сферот Йошер получаем, что каждый более внешний, чем другой, он хуже него. А если он более внутренний, чем другой, то он лучше него. То есть противоположность 10 сферот Дейгулим. И значение большое и глубокое скрыто в факте этого, в этой противоположности между сферот Дейгулим и сферот Дейошер. И следует понять это как следует.
1: Это понятно? То есть самый внутренний.
3: Апними биотер.
1: Самый внутренний. Так? А здесь
3: Ахицон Биотер.
1: Самый внешний. Верно? Каждый мир, насколько он более внутренний в Йошер, он более внешний в Игулим. Непонятно?
3: Игулим.
1: Игулим самый большой, он внешний. Йошер самый большой, он внутренний. Да? Поэтому мы говорим, линия бесконечности, кав энцов, это гальгальта от края до края, от бесконечности до малхут. И на нее облачаются другие. Ацилут, Брия, Ецера. Асия.
3: Каха. Холихат. Поход мишени.
1: Так каждый. Меньше другого. Это в Йошер. Но в Игули мы говорили об энсов, о бесконечности.
3: А Игулим каха.
1: Так они вот так вот. Вот эти игулим. Кетер, Хухма, Бина, Зерампин и Малхут.
3: Выканзе Кетер, Хухма, Бина.
1: А здесь Кетер, Хухма, Бина, Зерампин и
3: Малхут.
1: Так получается, что самый внутренний — это Кетер, а в игулим самый внешний — это Кетер. И это то, что я изобразил здесь на рисунке. Миры.
3: Кен?
1: Да.
0: Что значит внутренний и внешний в этой связи?
3: Пнемивахицон за ютер хашув. За некра.
1: Внутренний или внешний — это более важный. Более важный — это внутренний в Йошер. А внешний, более важный — это в Игулим.
3: О...
1: Или внутренний и внешний определяют, они определяют отношения, что то, что они определяют вот эту противоположность, которую дает экран, потому что насколько в Йошер ты наверху, так в Игулим ты внизу, и наоборот. Может быть. Или внешний и внутренний. В дополнении 10 сферот. 10 сферот есть Ор-Ишар и Ор-Хозер.
3: Хашивут.
1: Важность.
3: Бонекреала.
1: Ну, давайте почитаем дальше. Может быть, мы найдем слова. Да.
0: как взаимосвязаны, которые, когда говорим, что есть вот эта вот обратная противоположность, вы гулим и йошер.
1: Я понимаю, вы спрашиваете, что это дает нам в наше состояние, где здесь и гулим, и йошер во мне, чтобы я с их помощью мог бы как-то связать какие-то мнения, мысли, свои ощущения, они в йошер или в гулим.
3: Акольку в масах.
1: Все определяет экран. Если я работаю в своих желаниях без экрана, то насколько я более тонкий, это лучше для меня. Это авиют шорыш.
3: Авиют де шорыш.
1: Авиют де шорыш.
3: Бейгулим.
1: Вегулим.
3: За бикетер да игулим.
1: Это в кетере игулим.
3: За бикетер да игулим.
1: Это кетер игулим. А с авиютом шорыш. А кетер кава, я должен иметь авиют далит.
3: Плюс масах. А за не магия
1: плюс экран. Тогда я достигаю кетера в каве. Обратная зависимость святов и гулим. Это то, что они нам говорят. Ошер и гулим. И гулим дают нам свойство света, а кав дает нам свойство кли. В свете кетер — это игуль кетер, а в кав — кетер. Это сила экрана. Как я в своем авиюте прихожу к подобию света. Они говорят совершенно о разных двух вещах, но которые приходят к соответствию с ними. Дающий дает мне свет, а я дающему даю только намерение кли. Поэтому это получается противоположность, то, что в Гулим и Йошер. И Гулим — это намерение Творца, а Йошер — это намерение творения. И как мы говорили вчера, что, в общем, мы должны прийти к состоянию, когда Йошер и Гулим, они будут равны. Как это называется?
0: Квадратура круга.
1: Квадратура круга. Чтобы в плоскости, в площади, в этом интеграле, они были бы равны. Буквально от нуля до бесконечности. Чтобы были равны. Но чтобы они дополнили друг друга, я не знаю, как это выразить, чтобы внешнее и внутреннее в Йошер и внешнее и внутреннее в Игулим, они дополняют друг друга, и тогда у тебя появляется совершенство. Короче говоря, намерение Творца дополняется только намерением творения. Да.
0: Йосеф из Иерусалима спрашивает, разница между Йошер и Гулим, это как разница между первыми тремя сферами в Игулим и семи нижними в Йошер.
1: Тоже похоже в чем-то, потому что природа Игулим — это как гар де Йошер. В этом он прав. Хорошо.
0: Можно сказать простыми словами, что авиют далит, четвертая стадия авиюта в Йошер, приходит к отраженному свету кетер де Игулим.
1: Нет. Авиют далит Йошер достигает кетер и Йошер. Нет, мы их не сравниваем. Ты можешь сказать это в итоге, то, что все ступени, когда они соединяются вместе, и тогда далит де Авиют достигает такого же, такой же отдачи, как кетер де игулим. Но это, мы так не говорим и не различаем килим вообще в их работе в Йошере и Гулим, потому что в Игулим мы не можем измерить, короче говоря, нашу работу с Игулим. Ну, давайте продвинемся, посмотрим.
0: 55-я страница, 4-й пункт. Два способа получения в кли. Первое — с использованием внутренней части тох, второе — через внешнюю часть, через хицуниют. 4-й пункт. И ты уже знаешь понятие центральной точки, что в бесконечности, в которой произошло сокращение, и свет удалился от этой точки, и образовалось пустое пространство. И там было выяснено, что она, эта точка, называется центральной, для того, чтобы показать, что у нее нет получения через пнемиют и тох, а только через хицуниют, то есть извне, снаружи, и потому получает свет без ограничения меры и количества. Так получающий через хицуниют, через наружную часть, не делает ограничения на свет. То есть у нас имеется две получающие части в килим. Первая часть, которая получает через внешнюю, через хицуниют, а вторая часть, которая получает внутрь, в пнемиют. И, конечно, не говорится здесь о местах или площадях, чтобы представлять себе через них внутреннее и внешнее, наружную или внутреннюю часть. Поэтому необходимо хорошо понять, о каких пнемиют и хицуниют идет речь.
1: Есть вопрос-ответы. Внутреннее, внешнее, гулим, да и... Йошер в отношениях между ними. Получение через пнемиют и хицуниют, внутренне, внешне.
0: Через переход.
2: Некрашув от далед. Бет драхим бе кабалат.
0: Почитаем еще раз 4-й пункт. Есть два способа получения в кли. Первое — с использованием внутренней части тох или через внешнюю часть, через хицуниют. И уже известно тебе понятие центральной точки в бесконечности, в которой произошло сокращение, и свет удалился от этой точки, и образовалось пустое пространство. И там было выяснено, что эта точка называется центральной точкой для того, чтобы показать, что у нее нет получения через примеют и тох, то есть через внутреннее, а только через хицуниют извне, и потому получает свет без ограничения меры и количества, так как получающий через хицуниют не делает ограничения на свет. То есть у нас имеется здесь две получающие части в килим. Первая часть, которая получает через хицуниют, а вторая часть, которая получает в пнемиют. И, конечно же, не говорится здесь о местах или площадях, чтобы воображать себе внутреннее, внешнее, наружную или внутреннюю части. И поэтому необходимо хорошо понять, о каких пнемиют или хицуниют, ведь внутренним и внешним, и тут идет речь.
1: Он говорит, что можно получать как в бесконечности, это называется через внешнее, а можно получать потом как с экраном, это называется через внутреннее. Посмотрим, что он нам объясняет потом.
3: Маешам.
1: 55-й вопрос, что там есть?
0: А в высшем и нижнем.
1: Ну, давайте, 58-й вопрос. Внутреннее и внешнее.
0: 58-й вопрос на странице 91-й. Ответы и вопросы. Ответы на вопросы о смысле слов. 55-й пункт. У нас есть две основные вещи, которые мы должны различать в каждом парцуфе. С одной стороны, это кли, который привлекает свет, а вторая — куда, в которую она получает свет, и они противоположны друг другу от края до края, потому что величина света, шефа, зависит от меры авиюта, который привлекает свет, потому что самый большой свет в парцуфе называется ехида, ему необходимо кли, который привлекает свет самым большим авиютом, а противоположно ему получающее кли, потому что самый большой свет облачается только в самое чистое кли. Поэтому, когда мы различаем кли, который привлекает свет, мы различаем их в качестве слов, определения внутреннее и внешнее, потому что самый внутренний кли, он самый более с большим авиютом, а самый наружный, он с самым маленьким авиютом. И он привлекает самую маленькую ступень. И когда мы различаем свойства получающего кли, который получает света в парцуф, мы называем их выше и нижние, потому что самый высший, он самый зах, самый чистый, в него облачается самый большой уровень, а самый нижний, он самый с большим авьютом, и в него облачаются уровень самый маленький уровень.
1: Притягивают свет четвертой
3: стадии.
1: Получают свет в стадии шорыш. И есть часть, которая притягивает. И есть часть, которая раскрывает. И они разные, они отличаются между собой, эти части далеки друг от друга. Этот тонкий кетер, шорыш, а малхут грубая, большой виют. Это внутри кли. Также и в двух кли килим одно относительно другого, если кли одно большое, и относительно него есть маленькое, то чем он большой или маленький? Тем, что насколько малхут. Она имеет больше авиют. Тогда кетер, он тонкий и более далекий от малхут. Вот эта разница между Малхут и Кетер, разница между ними здесь. И здесь в маленьком кли. И это, по сути, разница, что это за кли, насколько авиют и закут в нем могут быть более далекими друг от друга, чтобы работать с тьмой во время падения и получать свет и работать с ним правильно во время подъема. Насколько эти разрывы между подъемом и падением, чем больше человек может выдерживать это, тогда он больше, и тогда он выше, и он может поднять больший авиют и превратить его в закут. Потому что мы вообще начинаем с точки. Начинаем с точки, в которой нет ничего. Приходит тьма. Почему она приходит свыше? Потому что это свет приходит, но пробуждает в нас наш авиют. Пробуждается во мне авиют. Благодаря этому свету, и тогда я ощущаю тьму, потому что в этом свете нет ничего, что могло бы помочь моим получающим килим. И если я преодолеваю их, тогда я начинаю выстраивать из того, что получил, я уже перевожу это из авиюта в закут. И тогда у меня здесь в Малхут, в этой точке, начиная, образуется Малхут, и то, что я поднял и сделал из Авиюта Закут, здесь уже образуется Кетер. Тогда уже есть здесь некая разница между Малхут и Кетер, и каждый раз затем Авиют еще больше, я перевожу это в больший Закут и так далее. И только таким образом человек выстраивает все свои ступени вплоть до бесконечности над тем авиютом, который в нем раскрывается. Либо мы изображаем это еще по-другому. Помните, мы рисовали от нуля раскрывается авиют, из авиюта он делает закут, раскрывается еще больше авиют, переводит в еще больший закут и так далее. То есть здесь должен быть минус и тогда плюс. И так каждый раз. Так и работают. И здесь он нам это показывает.
2: Амуднун вав отей.
0: 56-я страница, 5-й пункт. Три первые пхины способствуют только растущей четвертой пхины. Далит, пхины далит. А сами они не являются получающими, подобно четырем оболочкам в стенках кли. Итак, духовное кли, как известно, это желание в творении получать наслаждение от бесконечности. Желание получать. Известно также, что в этом желании имеются четыре стадии, одна ниже другой. То есть это кли, желание получать не определяется в творении как пригодное для своего предназначения, пока не пройдет четыре пхины, то есть четыре стадии по ступеням, когда первая стадия — это желание очень слабое, вторая стадия уже больше, первая и так далее, вплоть до четвертой стадии пхины далит. А это гадлют, большая, очень большая степень желания в той мере, в которой необходимо для полного завершения кли. И смысл этого мы уже выяснили выше. И поскольку этого желания получать, его форма, его свойства полностью противоположны желанию отдавать включенному свет бесконечности, оно не способно раскрыться за один раз, а только постепенно, начиная желание отдавать, входящего в корень, то есть в кетер, а потом с большим авиютом, более грубому, чем он, то есть отличающемуся от него немного, то есть к стадии алев, первой стадии, а потом к еще более грубой, которая называется вторая стадия, пхина бет и так далее, вплоть до пхины далит, четвертой стадии, которая отличается от света полностью противоположными свойствами. Она по качеству уже пригодна для использования в творении как ли, в то время как в трех предыдущих стадиях желание получать еще не раскрылось в надлежащей мере, желательно для получающего кли. И потому только четвертая стадия, пхина далит, считается основным кли для получения в творении и называется вследствие этого пнемют и тох, то есть внутренняя часть творения. А стадия гимел, что в желании, считается находящейся вне, более наружно, более вовне, чем стадия далит. И стадия бет еще вовне стадии гимела, стадия алев, вовне стадии бет, стадия кетер, вне их всех, наподобие стенки материального кли, которая сделана из четырех оболочек. Одна на другой, и содержимое, которое попадает в это кли, находится, конечно же, только в четвертой внутренней оболочке, а три внешней оболочки, окружающие ее, сделано там только для усиления четвертой внутренней оболочки. И также рассуди здесь, что свет принимается только в четвертую стадию, пхину далит. А три предыдущие стадии — это ее внешняя часть, и появляется только потому, что невозможно, чтобы раскрылась пхина далит, стадия, четвертая стадия, кроме как посредством распространения, как выяснили выше.
1: Он говорит нам, что так же, как в четырех стадиях прямого света, у нас есть развитие, распространение кли, только благодаря трем предыдущим стадиям. Не может быть, чтобы четвертая стадия раскрылась без трех предыдущих, и мы не считаемся с этими тремя предыдущими стадиями, мы считаемся только с четвертой стадией, потому что она показывает нам глубину кли, силу кли, возможность кли, кли, которая может притягивать, которая может очищаться, там, с помощью света, все это четвертая стадия, но три предыдущие стадии, они формируют четвертую стадию, они удерживают кли, и мы поговорим об этом на следующем уроке. Итак, дорогие друзья, особый урок. Давайте сейчас проведем семинар в десятках, давайте поделимся друг с другом своими впечатлениями, которые мы сейчас вынесли, и можем поделиться с товарищами. Пожалуйста.
4: Мы слышали, что пигулим — это свойство света, а кав, линия — это свойство кли, и сила экрана зависит от того, насколько я совпадаю по свойствам и использую свойство света. И я, Творец, свет дает мне напрямую, а я использую только
1: свое намерение. Он разделил там кли получения, кли притяжения и кли получения, потому что при притяжении именно авиют, он считается более внутренним. А в получающих килим кли более тонкое, более чистое, оно является более внутренним. И свет получается согласно получающим килим, а не притягивающим килим. Рав сказал, что намерение Творца дополняется только намерением Творения.
5: Шпата Борей Бейгулим Бешлемут.
4: Воздействие Творца направляется через Агулим, оно находится в совершенстве, а Клида Йошер привлекает намерением.
1: Тоже направление внутреннее и внешнее, это, может быть, не обязательно мы понимаем, как свет воздействует снаружи на четвертую стадию, а остальные стадии только лишь подготовка для четвертой стадии. Насколько я понимаю, это... Да, то, что свет входит в кли, это зависит от осознания кли дающего.
4: Мы учили, что все начинается с точки, когда есть нет отличия Малхут и Кетер, все во тьме, и чем человек больше растет, так он может быть больше, с большим авитом во тьме, привлекать больше света и подниматься, и получать его больше, более чистое килим. И Рав объяснил это, он объяснил наш путь, как мы продвигаемся, как человек продвигается от большей тьмы к меньшей тьме, к большей тьме, и способности привлекать туда свет.
1: Схематически уникальное объяснение Йошер и Гулим.
6: Схема Мукара.
1: Когда мы видим знакомую эту схему, которую мы знаем, когда вот эти облачения, где внутреннее более важно, у него есть больше экрана, относительно этого, когда мы говорим об Игулим, что внешнее, оно является самым важным, потому что там самый большой свет, и они облачаются друг на друга, и схематически, и вот потом, как ты сказал, как это выражается у нас. Да, это действительно просто очень здорово.
4: Да, тоже очень впечатлился тем, что сказал Ияль, что свыше всегда приходит свет, но он чувствуется в нас сначала как тьма, чтобы пробудить наши килим. Еще говорилось о Игулим Йошер, то, что Игулим — это намерение Творца, а Йошер — это намерение творения. Мы должны прийти к состоянию, чтобы Йошер и Гулим были равны.
1: Они должны быть также в совершенстве, но разница между ними все время растет, все начинается с точки, которая добавляет хисарон, малхут, и тогда добавляется кетер для протяжения раскрытия света. И Рав говорил, после двух часов изучения статьи, Рав говорит, давайте поучим что-то. И изучение учения десяти сферот — это и есть протяжение светов. И вот это сочетание между этими частями урока, там и происходит совершенство.
4: Что мы еще услышали? Мы услышали, что в начале внутреннего созерцания Рав объяснил нам, что есть качественное отличие между первыми тремя сферот и седьмыми последними сферот, что постижение может быть только в семи сферот, а первые три сферот непостигаемы, поэтому мы должны все время увеличивать и развивать наше намерение отдачи.
1: Мы с Мишей очень впечатлились от фокус-группы. Сейчас мы хотели бы услышать всех нас в общем нашем обсуждении. Мы делаем это для того, чтобы взаимовключиться и объединиться. Мы хотим задать такой вопрос. Мы слышали, что мы можем заниматься взад, но нельзя нам касаться гар каждой ступени. Почему мы можем заниматься взад и нельзя касаться гар? Мы приглашаем вас, поднимайте вопросительные знаки, поднимайте руки. Тут нет правильных и неправильных ответов. Давайте

0: какие-то, по крайней мере, ощущения. И мне понравилось, когда Рав нарисовал точку Малхут, у которой вообще нет ничего. И когда приходит свет, он приходит как тьма, то есть он раскрывает ей новый авиют и дает вот этой точке Малхут шанс работать в отдаче, не затрагивая желание получать. И это может быть колоссальный подарок, когда человек получает это на пути, когда он хочет отдавать, он вдруг получает тьму, и у него есть возможность работать в отдаче, в закуте, в очищении вот этого. И все это между товарищами. Ну, бесконечность просто на этом уроке получили. Спасибо, друзья. Мы очень воодушевляемся друг от друга. Мы, вопрос еще раз. Почему мы занимаемся зад, а не гар?
1: Тут у нас есть гумник. Правда, очень простой ответ на этот особый вопрос. Он сказал, что мы занимаемся семью нижними сферот, а тремя первыми мы занимаемся, потому что мы занимаемся, то есть, нашим отношением к Творцу, к свету, а не наоборот. Пожалуйста, Ави.
0: Продолжая то, что сказал Рав, что намерение Творца, оно дополняется намерением творения. И это продолжение вчерашнего урока, что экран... Есть много экранов, но вот эти выяснения, экран находится все время в Игулим.
1: Друзья, также впечатления с мирового клима хотим. Давайте, может, перейдем к вопросам. Пожалуйста, вопросы. Орен.
2: Куфьют. Куфьют за инфо.
3: Орен умер, что мацияши некра от куфьют за ин.
0: Орен предлагает читать... Вопрос, 117-й вопрос. Мы на вопросе 114-м. Нет, 117-м. Прекрасно. Почему запрещено заниматься гар с каждой ступени? Это вопрос и ответ.
3: Сто семнадцатый ответ.
0: Ввиду того, что света предшествовали килим, и отраженный свет, который поднимается снизу вверх и облачает их, не считается как сами килим, а только лишь как корни килим. И нет у нас постижения света без клим. Прекрасно, друзья. Мы приглашаем вас, задавайте вопросы на любую тему урока. Мы будем вместе рады взаимовключаться и общаться, и через это объединяться. Вопросы.
3: Кен.
1: Можно объяснить, что такое кли для привлечения света и кли для получения света? Да, кли для привлечения, для притяжения света — это малхут. То есть всегда мы определяем его, исходя из авиюта, который есть в экране, насколько он может притянуть. А как он получает, уже исходя из авиюта, поэтому это называется противоположность между светами, обратное соответствие между светами и келем. То есть, если мы говорим, что у него есть авиют шорош, кли есть кетер, хохма, бина, зеир, анпин, и малхут. Так какой кли тогда, если у него есть авиют шорош?

0: В какой кли входит свет? Ну, кто скажет? У него есть авиатшорош в кли. Это какой свет может прийти? Входит свет в кли кетер. А какой свет тогда входит в кли кетер? Самый маленький свет, нефеш.
1: Мицат орот.
0: Это со стороны светов.
1: Мицат келим?
0: Да. А со стороны келим?
1: לכן יש כלי המשכה, תמיד במלכות מושכת אור.
0: הרב сказал, что только Малхут привлекает, притягивает свет. Но какой свет может войти? Он всегда приходит в соответствии с порядком определенным. Но на самом деле должен быть свет нефиш. Свет нефиш как для какого? Кли предназначена, то есть кли Малху, то есть нефеш должен войти в Малху, но так как кли нету до сих пор еще достаточного виюта далит. Если бы был у него, тогда бы этот нефеш вошел в Малху, то и хида в кетер.
2: Но ведь хида — это самый...
3: Хизах.
0: Да, самое большое, а входит в самое чистое кли.
2: Рав объяснял это так немножко эмоционально. Он говорит, что работать с тьмой во время падения и получать свет, работать с ним правильно во время подъема. То есть что значит работать с тьмой во время падения? Это значит, что я присоединяю еще килим с большим авиютом и работаю сейчас в состоянии, когда я не чувствую связи, раскрытия, должен преодолевать новое эго, новый авиют, но то, что я соединяю, это кли, и работаю с ним, затем в состоянии, когда у меня есть чистый клизах, я могу получить большой свет. Допустим, в течение дня у тебя были разные, много помех, путаницы, тьма, но ты работал, ты старался с этим состоянием, ты работал, ты соединился с десяткой, ты пришел на урок, сейчас мы сидим все вместе, мы соединяемся в десятки и можем почувствовать огромную силу света в более тонком кли, более тонком состоянии благодаря большому авиюту, который добавился. И это кли притяжения, которое позволяет нам получить самый большой свет в самом таком тонком кли. И это очень важно, вот эта тема обратной зависимости светов и келим. Как говорится, каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. Об этом вы тоже, кстати, можете спрашивать. Это буквально основа науки Каббала.
0: Для того, чтобы подытожить, то есть свет, кли для притяжения, кли для получения, что это означает?
2: Кли притяжения — это более грубое кли, которое я присоединяю, это больше авиют. Малхут. Более тонкое кли — это кли, в котором я могу получить свет от более высокой ступени, когда у меня есть связь с Высшим.
0: То есть получающее кли — это куда входит свет, а то кли для привлечения — то, что привлекает свет.
2: Да, и благодаря ему можно притягивать свет.
0: Еще вопросы есть?
1: Микрофон.
0: Яль. Дайте ему микрофон, ну. Да, можно взять и этот микрофон тоже. Так всегда кли притяжения...
2: Кли притяжения — это Малхут на уровне Шорош. То есть это та же Малхут каждый раз на другой ступени.
0: Да, то есть каждое кли, которое хочет получить, мы говорим, это Малхут всегда. Он даже всегда дает объяснение последней части. То, что прочитал чтец, ты помнишь, да?
1: Да?
0: Что всегда Малхут, Хинадалит, она та, которая получает, нет, притягивает. А три первые перед этим они обязаны быть, потому что есть всегда четыре стадии прямого света, так были построенное. То, что притягивает свет, это сама Пхинадалит. Если мы посмотрим на чертеже, может быть, Я очень впечатлился объяснением Рава. Какая разница между кли Дейгуль и кли Дейошер? То есть, в принципе, это что? Это то же самое кли, Адам Кадмон тут есть в Йошер. А Парцов Гальгальта, скажем, мы здесь нарисовали, а в Игуле он все окружает, он самое чистое кли, самое корневое. А что касается со стороны Йошера, это последняя стадия далит, которая от края до края распространяется. То есть самое, начиная с самого внешнего Игуля, круга, и вплоть до точки внутренней пхины далит, но не касается ее.
2: Еще вопрос. Вот это четвертая стадия. Мы говорим о четвертой стадии крана или кли? Меня всегда это путает. Что притягивает? Далит кли или далит экрана?
1: Кли.
0: Конечно, кли всегда привлекает, но исходя из экрана, который у него есть.
2: Но в этом чертеже, который ты нарисовал кли и написал шорыш.
0: Нет, я сказал, что общая вьют, допустим, общая, называется шорыш. Я просто хотел уподобить этому. Это то, как Рав чертил, что не совсем так, как мы привыкли. Так когда у него есть вьют шорыш, так он может получить только как бы только кли де кетер, то есть самое чистое кли. Если у него было виют авит, алев, то есть с первой стадии, то получал в кли де хохма тот же самый свет нефиш. А уже в кетер было бы вошло свет рох.
2: Мы будем учить это дальше. Здесь он только начинает эту тему, и она очень важная.
1: Барух.
2: Вопрос, пожалуйста.
0: Большое спасибо. Вы выбрали 117 определение вопроса, почему запрещено заниматься гар на каждой ступени. Нет, не совсем понял это. А я хотел у вас спросить, как вы понимаете это? И, товарищи, почему запрещено заниматься гар, то есть первыми тремя сферот на каждой ступени? И ответ был, что отраженный свет — это не настоящий свет, а это является только корнем Микелим, и тогда нет постижения. А какая разница между гар и зад? Но здесь имеется в виду, больше говорится о рош. Рош — это первые три сферы, это только корни кили. А там, где происходит настоящий кли, который привлекает свет, а здесь только проверяет он в первых трех сферот, в грош, сколько он может облачить, поэтому только корни кили. У нас есть Флорида. Пожалуйста, Флорида.
2: Спасибо, товарищи. Можно ли объяснить то, что он пишет во втором пункте, объяснить отношения между связи между игулим, что более внешний, более важный, а в третьем пункте, там 10 сферот про Йошер, каждый более внутренний, он более важный. И как, что конкретно нужно понимать отсюда? Да, что конкретно, да? Давайте еще раз покажите нам чертеж, пожалуйста. Здесь мы изобразили. А что же он нам пишет? В 10 сферот игулим каждый внешний более важный. Допустим, это ак, самый внешний из всех игулим, он более важный, потому что что такое сферот игулим? Это отношение Творца к творению. Нет пока что в этом состоянии участия творения. Творение еще пока нету здесь работы творения, нет работы экранов, то есть. Поэтому там, в тех стадиях, где нет экрана, чем более тонкое, тем это ближе к Творцу. Поэтому это более важное. То есть, чем больше ты приближаешься к творению, к вьюту, то это менее важно. Потому что мы здесь говорим о состоянии, когда творение еще не работает с экранами. В тот момент, когда творение начинает работать с экранами, и когда у него есть самый большой вьют, то он ставит на это экран, и это считается самой важной частью, потому что может доставить больше всего наслаждения Творцу именно с этого места. Мы говорим, что в 10 сферот де Йошер каждый самый внутренний, он более важный, и это акт, то, что мы видим здесь как линию, кав, потом раф на уроке, на него облачил еще миры, ацилут, брия, яцера, сия, но в них работа с вьютом в более низком, то есть экран не работает с вьют далит, он работает с вьют гимл, бет, алиф, шорош. Поэтому он меньше может доставлять наслаждение Творцу относительно того, что в кетере.
0: И здесь потом он продолжает и показывает, так он нарисовал с мира Адама Кадмон, что парцов Гальгальта, он самый внутренний из всех этих парцов, в Йошер, он самый внутренний, а на него облачаются Аб. Можно вот так показать это, что как бы цилиндр Гальгальта, потом есть потом цилиндр Аб и так далее, когда каждый облачается на предыдущий парцов. И, в общем-то, можно сказать даже, что предыдущий парцов урождает следующий парцов. Следующий парцов, он меньше, уже более низкий, чем предыдущий парцов. Почему? Потому что нижний парцов никогда он не может понять и постичь рош высшего и так до конца. Поэтому мы не постигаем нашего высшего рош не можем. А гуф, то есть последние семь сферот можно, потому что гар у нас нет келим постичь, а он всегда будет над нами. Поэтому иерархия ступени, то есть между каббалистами, она никогда не меняется. Давайте послушаем женщины.
2: Доброе утро. Вот это предложение. Каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. Я бы хотела, чтобы вы объяснили, что имеется в виду в этом высказывании.
0: Каждый, кто больше
2: своего товарища, его злое начало больше. Чем больше мы продвигаемся, мы достаемся того, что нам добавляют желание получать. Если мы умеем работать с новым желанием, с новым слоем, который раскрывается, мы знаем, что главным образом это отношение к товарищам, в наших десятках. И есть ощущение, может быть, неприятия, равнодушия, но мы включаем еще большую любовь к товарищам. Мы не отменили новый эгоизм, который добавился, мы превратили его в закут. И тогда более высокий, более продвинутый человек, у него есть большое желание получать много злого начала, но благодаря этому злому началу он может быть на более высокой духовной ступени, в большем объединении и в большей любви к товарищам, и силы объединения намного выше.
0: Чем больше есть у него вьют, как мы видели, так у него есть больше, что исправлять и больше обращаться к Творцу, и поэтому он как бы больше, более великий, скажем так. Да.
2: Да, не забываем обращаться к Творцу. Пожалуйста, любимые товарищи.
0: Да, друзья, вы начали этот урок и задали вопрос, как это помогает нам подготовиться к региональному конгрессу. Так сейчас вы скажите, вы сюда приняли все это нам дали, сейчас пришло время.
2: Да, мы в большом волнении от того, что мы приближаемся к конгрессу. Мы знаем, что у товарищей есть разные помехи, трудности. Но именно это мы и учили здесь. Добавка авиюта, если мы сейчас будем поддерживать друг друга, добавим поручительство в десятки, поможем друг другу поднять молитву, то мы достигнем большей высоты, мы сможем быть большим Адамом, то есть это со стороны большего вьюта кли притяжения, и тогда есть большее расстояние между ними, удостоимся высокого уровня и получим большой свет на этом конгрессе. Давайте помним, все, что мы делаем и сейчас, это все подготовка к конгрессу. И сейчас Тас Балесулам, это то, что готовит нас к конгрессу. Хочешь добавить?
0: Нет, я хотел сказать, что наша общая виют, которая будет у нас на конгрессе, привлечет больше свет, и нас будет что исправлять. И, может быть, мы будем исправлять не только самые чистые килим, но и более того. Ты хотел что-то добавить?
2: Да, сейчас у нас будет очень интересный доклад, сообщение, и в рамках подготовки к региональному конгрессу «Пробуждаемся снизу», начиная с сегодняшнего дня, и каждый день мы будем слушать каждый день новую группу, которая будет делиться своими подготовками к конгрессу, а сегодня мы послушаем регион северо-восточный в Израиле. Они находятся в Хайфе 2, в этой комнате. И сейчас они нам очень волнующе расскажет о своей подготовке к конгрессу Хайфа 2.
0: Да, друзья, мы здесь, на севере, северо-западе. Это не только у нас на севере, но мы все пробуждаемся, есть новое желание, которое пробуждается в сердцах товарищей по всему миру. И мы здесь тоже, на севере, очень впечатлены, и мы хотим дать слово товарищу, который раскрыл свое сердце и решил, что он пригласит к себе домой всех товарищей, которые приедут на конгресс на севере. И Узи, давай, пожалуйста, расскажи, как ты готовишься к конгрессу.
2: Привет, великие товарищи. Да, ты немножечко, конечно, преувеличил. Это у нас поселение, у нас есть такое поселочек, и мы там нашли подходящее место для конгресса. И огромное воодушевление принимать в гости группу Хайфы. Ощущение колоссальной ответственности. Как Ияль говорит, что когда я принимаю в гости, гостей у себя дома, я готовлюсь. Я хочу сказать всем группам, ребята, Творец нам помогает. Все складывается фикс. И мы видим, что Творец дает нам точно, как мы и должны получать, и есть подготовка, есть огромное волнение. Со всем этим авиютом, со всеми этими трудностями, это стоит всего вот так вот принимать товарищи и вместе входить в этот величайший региональный конгресс. Лыхаем, большие друзья, сделаем и услышим.
0: Мы сразу пришли, не сразу пришли к Узи, мы много очень искали в разных местах и не могли ничего найти, пока Узи не пришел и не спас нас. И мы думали, что

0: Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем изучать урок Рава от 5 ноября 2002 года. Что такое заключение союза в духовной работе? Прочитаем вместе статью в десятке. У нас в распоряжении 22 минуты, пожалуйста.
1: Что такое заключение союза в духовной работе? Писание говорит, чтобы вступить тебе в союз с Творцом Всесильным твоим, и объяснение Раши «вступить тебе в союз», буквально «перейти через союз» посредством перехода. Так было принято делать при заключении союза. Половина отсюда, половина оттуда, и проходит между ними. Еще Писание говорит там, и не с вами одними заключаю я союз этот, но и с теми, кто здесь с нами стоит сегодня пред Творцом Всесильным нашим, и с теми, кого нет здесь с нами сегодня. И следует понять, первое, что такое заключение союза в работе. То есть, что дает нам заключение союза, благодаря которому у нас произойдет исправление в работе. Второе. То, что объяснил Раши, что заключающий союз делали половину отсюда. На что это указывает нам в духовной работе?
2: Третье. На что указывает нам в работе с теми, кто здесь с нами стоит сегодня, пред Творцом Всесильным нашим, и с теми, кого нет с нами здесь сегодня, и что такое эти два времени в духовной работе? Мой господин, отец и учитель, сказал, в чем значение заключения союза? Ведь на первый взгляд это вещь лишняя, ибо зачем им заключать между собой союз? Ведь они пришли к общему мнению, что они должны любить друг друга. И в любом случае, если они любят друг друга, что добавляет нам заключение союза? И он сказал, поскольку иногда бывает, что можно прийти к ситуации, когда каждый видит у другого, что он не ведет себя с ним подобающим образом, в таком случае он должен возненавидеть другого, а когда он заключает с ним союз, имеется в виду, что даже если он увидит, что он не ведет себя с ним подобающим образом, он идет выше знания, говоря, поскольку я заключил с ним союз, я не нарушу своего союза.
1: Выходит, что союз относится не к настоящему, к будущему. Ведь возможно, что любовь между ними охладеет, поэтому они заключают союз, чтобы в будущем было как сейчас, в настоящем. Известно, что главная работа в Торе и заповедях, когда начинают идти по пути, ведущему к лишма. То есть, когда человек начинает работать, начинает с ло лишма. Как сказали наши мудрецы, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями в ло лишма, а из ло лишма приходит к лишма. И поэтому начало его работы было по желанию, из-за того, что он видел, что благодаря исполнению Торы и заповеди он придет к счастью в жизни. Иначе он бы не начинал. Поэтому в начале работы, то есть когда он еще занимается в ло лишма, то есть в течение всей своей работы, он смотрит не на вознаграждение, которое получит после работы. Поэтому у него есть силы для того, чтобы работать.
2: Ведь, как и в материальном, человек привык работать в том месте, о котором известно, что он получит плату за свою работу. А иначе человек не способен работать впустую, если не ради собственной выгоды.
0: и только когда он видит, что от этой работы выйдет польза для него самого, у него есть силы работать желанием и стремлением. Ведь тогда он смотрит на вознаграждение, а не на работу. Однако работа не идет в расчет, если человек понимает, что здесь, у этого хозяина, он получает в несколько раз больше, чем когда он работал у прежнего хозяина. До того, как пришел в место работы, где платят несколько раз больше. Другими словами, в мере величины вознаграждения, именно в этой мере работа становится легче и меньше.
1: И отсюда следует объяснить в отношении духовной работы, что заключение союза означает, что когда человек принимает на себя работу, пусть даже в лолишма, он должен заключить союз с Творцом, чтобы служить ему вне зависимости от того, есть ли у него желание или нет. Однако следует понять, от чего зависит это желание. Оно зависит только от оплаты. Другими словами, когда дают большое вознаграждение, желание работать не прекращается. И только когда оплата находится под сомнением, желание работать пропадает. И он переходит к отдыху. Иными словами, он ощущает больший вкус в отдыхе до такой степени, что он говорит: «Я отказываюсь от работы. Эту работу может делать кто хочет, потому что это не для меня». А заключение союза происходит, когда он начал идти в работе, пусть даже в лолишма. И поскольку сейчас у него есть желание работать, а иначе кто бы стал заставлять его войти в духовную работу? Человек должен заключить союз сейчас и сказать, что даже если наступит время падения, то есть у него не будет желания работать, как бы то ни было, он принимает на себя не обращать внимания на свое желание, а работать, как будто у него есть желание. И это называется заключение союза.
0: Однако следует понять, какова причина того, что он приходит в состояние падения. Ведь материально мы видим, что человек работает для получения вознаграждения. И разве там бывают падения и подъемы? Почему же в работе Творца мы видим, что есть подъемы и падения? И это следует понимать в двух плоскостях. Первое. Даже в состоянии лолишма, то есть когда он работает ради получения вознаграждения, но вознаграждение можно понимать в смысле веры, ведь вознаграждение за заповедь в этом мире нет ее. Это означает, что вознаграждение за заповедь получает не в этом мире, а он получает вознаграждение в будущем мире, как сказано, сегодня исполнять их, а завтра получать вознаграждение, то есть в будущем мире. Ведь основа вознаграждения зависит от веры, как сказано: «И надежен работодатель твой, чтобы оплатить тебе труды твои, и знай, что вознаграждение праведников в далеком будущем». В грядущем будущем известно, что в отношении веры есть подъемы и падения, ведь вся вера в том, чтобы верить выше знания.
1: Объяснение, что иногда у человека есть силы идти выше знания, в том месте, где вера противоречит знанию. Скажем, для примера, 20% веры против знания, и на 20%, которые против знания, он в состоянии преодолеть себя. Однако, иногда он видит, что сейчас произошло изменение, поскольку он видит, что вера противоречит знанию на 30%. А в такой степени он еще не укрепился, чтобы у него была сила преодолевать себя и идти в свойстве веры. Поэтому тогда он вынужден спуститься из своего состояния, когда свойство веры светило ему. И это вызывает у него падения и подъемы, ведь это зависит от его силы преодоления. Иное дело в материальном вознаграждении, где вера не связана с оплатой. Поэтому в материальном нельзя говорить, что у него есть падение в материальной работе, как сказано выше. И это потому, что оплата производится в этом мире и не нуждается в вере. Второе. Состояние лишма, где нет никакого вознаграждения за его работу. И причина падений тоже та же, ведь он строит всю свою работу на основе веры. Однако есть различие не в вознаграждении, а в хозяине. То есть в той мере, в которой он верит в работодателя, что он настолько важен, что стоит служить ему, то есть что это великая честь служить царю царей, что оплатит тебе труды твои.
2: То есть вознаграждение за работу зависит от степени веры, величия Творца. Ведь в природе Творца заложено, что у человека есть большое наслаждение, когда он служит важному человеку. Как в известном примере, когда мы видим, что если приехал большой рав, и он хочет дать кому-нибудь донести его багаж до такси, носильщик, несомненно, возьмет за это деньги. А если рав даст это ученику, ученик, без сомнения, не возьмет никакой платы за свои труды. Ведь служба, которую он служит своему раву, и есть его вознаграждение, и большего ему не надо. И отсюда объясняется: и надежен работодатель твой, иными словами, какова мера веры, которой он верит в величие Творца, такова и величина вознаграждения, измеряемого мерой веры, которой он верит в величие Творца. Согласно этому выходит, что когда он верит, что Творец очень велик, его вознаграждение тоже очень велико. А если его вера в Творца не столь велика, автоматически и вознаграждение не столь велико. И согласно этому получается, что в лишма ли его работа или в ло лишма, вся она основана только на вере. Однако разница в следующем.
1: В ло лишма вера касается вознаграждения, в лишма вера в того, для кого мы работаем. Другими словами, величина наслаждения зависит от величия Творца. Как сказали наши мудрецы, Рабби Элазар говорит: «И знай, на кого ты трудишься, и кто твой работодатель, что оплатит тебе труды твои». И это, как сказано выше, что нужно верить в величие работодателя, ведь от этого зависит, что оплатит тебе труды твои. То есть величина вознаграждения зависит от величия работодателя, то есть Творца. То есть есть разница в наслаждении, служить ли великому человеку города, или служить великому человеку страны, или великому человеку всего мира. И этим измеряется вознаграждение. То есть оно зависит от величия царя. И поскольку основа — это вера, тут есть подъемы и падения. И это от того, что до тех пор, пока человек не удостоился постоянной веры, обязаны быть подъемы и падения. И сказанного следует, что поскольку может наступить время, когда любовь между ними охладеет, сейчас, в начале своей работы, он принимает на себя ярмо высшего правления. Пусть это будет через заключение союза. Будет ли тело согласно работать на Творца или не будет? Он все принимает на себя, чтобы не было никакой разницы. Но он скажет: «Один раз сказал я и не поменяю, а я пойду выше знания, основываясь на том, что я принял на себя во время заключения союза в начале работы».
2: И отсюда поймем, как объяснил Раши, вступить тебе в союз, буквально перейти через союз посредством перехода. Так было принято делать при заключении союза, половина отсюда и половина оттуда, и приходят между ними. Это следует объяснить согласно сказанному выше, что таким образом заключающий союз намекали на то, что иногда наступает время, когда будет перегородка отсюда, то есть перегородка, отделяющая одного, и перегородка оттуда, то есть и у другого тоже есть отделяющая его перегородка. То есть даже если у них обоих будет перегородка, прерывающая существовавшую между ними любовь, в этом случае они принимают на себя сейчас не отделяться друг от друга, а вспомнить о заключенном между ними союзе. И так будет возможно, что их союз не нарушался. И проходят между ними, это означает, что они переходят через возникшее между ними разделение, и все это благодаря заключению союза. А в духовной работе объяснение будет, что человек обязан заключить союз с Творцом, что как сейчас он начал духовную работу, и сейчас у него, несомненно, есть любовь к Творцу. Иначе кто заставляет его принять на себя сейчас ярмо высшего правления? И он должен сейчас заключить союз с Творцом навечно. То есть даже если наступит время, когда он почувствует, что его любовь к Творцу охладела, он вспомнит союз, заключенный им с Творцом.
1: Однако в духовной работе следует помнить, что в союзе, заключенном между Творцом и человеком, может охладеть любовь только у человека к Творцу. Но как можно сказать, что охладеет любовь Творца? То есть, раз заключение союза произошло между ними обоими, получается, что у обоих из них может произойти падение в отношении заключения союза. Однако как же могут быть изменения или падения у Творца? А мой господин отец и учитель сказал, что у человека с Творцом действует принцип «как вода лицо к лицу, так и сердце человека к человеку». И он объяснил стих: «И ныне, если обрел я милость в твоих глазах, дай же познать мне твои пути, и буду знать тебя, чтобы обрести милость в твоих глазах». Он спросил: «Откуда Моше знал, когда он сказал, если обрел я милость в твоих глазах?» И ответил: «Поскольку перед этим сказано, а ты сказал, я знаю тебя по имени, а также ты обрел милость в моих глазах». Отсюда Моше знал, что обрел милость в глазах Творца, так как Творец обрел милость в глазах Моше. И это действует по правилу, как вода лицо к лицу, так и сердце человека к человеку.
0: И отсюда следует объяснить, что говорят, что любовь человека охладевает, он чувствует, что находится в падении. То есть то, что у него нет сейчас такой уж сильной любви к Творцу, как это было в начале работы, приводит к тому, что человек чувствует, что и Творец тоже не любит его и не слышит его молитвы о том, что человек просит у Творца. И это вызывает у человека еще большее падение. И человек начинает сомневаться в том, что сказано, «Ведь ты слышишь молитву всяких уст». И он думает тогда, что у Творца нет никакой связи с творениями. И это вызывает у него большие падения, ведь каждый раз он становится все слабее в отношении веры. Получается, что хотя в отношении Творца нельзя говорить о каких-либо изменениях, однако человек ощущает их по принципу «как вода лицо к лицу». Это подчиняется правилу. Все изменения, наблюдаемые в духовном, целиком зависят от получающих. Из сказанного поймем заданный нами вопрос, что означает в работе с теми, кто здесь с нами стоит сегодня пред Творцом. То есть заключение союза происходит и в случае, если он стоит сегодня пред Творцом, что происходит во время падения, подъема, но он понимает, принимает на себя, что даже когда наступит время падения, называемое и с теми, кого нет с нами сегодня, пред Творцом нашим Всесильным, когда он не чувствует, что он стоит пред Творцом нашим Всесильным, в любом случае он принимает на себя выше знания, что не будет смотреть ни на что, а будет помнить заключение союза, чтобы был он нерушимым.
1: В этой статье много между желанием и верой. Если есть у него желание, он работает за вознаграждение. Если у него есть вера, он, по сути, работает согласно величию, на кого он работает. И тут написано, что если у него нет веры, то он чувствует, что Творец не любит его. То есть мы должны прийти к тому, что Творец всегда любит, всегда наслаждает эту цель. Успехов.
0: Перейдем к уроку от 5 ноября 2002 года.
1: Мы слышали... Прослушали статью «Что такое заключение союза в работе», третий том, «Шлаве Сулам». Книга «Дворим», глава «Ницавим», страница 227-я, Рейш Хафзайн. Что такое заключение союза? Когда нужно заключать союз? Союз называется с этого момента и дальше. У нас есть связь, хорошая связь. При определенных условиях. Если не эти условия, зачем союз? Зачем нужно соглашение? То есть с начала ступеней, когда мы идем по уже по духовной лестнице, и до конца ступеней, когда приходит к окончательному выстроению, когда нет никаких ограничений, все время на каждой ступени существует между нами и Творцом соглашение, существует договор, только всякий раз в другом виде, в другой мере, при других условиях. Стороны Творца, добрые творящие добро, нет никаких ограничений. И он согласен на все, чтобы человек не захотел, только в связи с ним. А условия, при этих условиях мы заключаем соглашение. Это человек ставит Творцу и говорит, я хочу, чтобы так-то и так-то была связь между нами. Не больше, и уже понимает, что может выдержать, и не будет меньше чего-то, что он решает. Другими словами, условия соглашения зависят от человека. Желание к соглашению зависит от человека, все зависит от человека. Со стороны Творца он согласен на все. Почему нужен договор? Почему я должен подписывать что-то? Если я сильный, я скажу, я решаю. Сейчас я думаю, что будет хорошо, а потом я хочу, чтобы было плохо. Какая мне разница? Я хочу это, и все. Зачем мне нужен ты? Почему я должен подписывать с тобой договор? Допустим, если кто-то слабый, я не хочу договора. Я всегда буду делать согласно тому, что я думаю, как мне хочется, и все. А договор заключают, когда я завишу от него, и уже есть вещи, где он зависит от меня, есть то, что я завишу от него, и тогда мы заключаем договор. То есть каждый уступает другому, и каждый дает другому. То есть договор — это из-за слабости делают. Когда это осуществляется между нами и Творцом. Со стороны Творца он показывает нам, что он очень слабый. Почему? Он показывает нам, что он нуждается в нашей любви, нашем отношении, в нашем внимании на 100%. Шхина в изгнании. Плачет, что мы не обращаем на нее внимания. Когда мы находимся в отрыве от нее, как мать, готова на любую связь с ребенком. Плохой ребенок, хороший, не имеет значения. Она от природы нуждается в этой связи. Природа определяет. Творец. Он определил это заранее. Добрый, творящий добро, плохим, хорошим, и все. Любит их, и все. То есть

0: своей стороны, он слабый, нуждается в договоре. Теперь вопрос, насколько я нуждаюсь в этом договоре. Мой договор может быть, но с другой стороны, Творец ставит условие, что договор может быть только в том, что мы связаны друг с другом. То есть я не могу прийти и сказать, ты будешь помогать мне во всем, что я хочу, без связи с тобой. То есть помощь от него должна зависеть от того, что я завишу и связан с ним. Взаимность, ну так вот. То есть я не могу прийти и попросить, ты помогай мне воровать, ты помогай мне убивать, если это против его желания, если это против его природы, против того, что он поставил как связь между нами. То есть я готов, могу просить у него только вещи, которые находятся у меня и у него, в равной мере. Получается, что человек просит всегда, может попросить, договор может реализоваться только при соблюдении определенной духовной ступени, где мы находимся уже ради отдачи. Когда я дошел до какой-то связи ради отдачи, я ему, он мне, и мы в чем-то любим друг друга, в чем-то боимся друг друга, в чем-то далеки друг от друга, есть определенные границы, ограничения. Но в этом я хочу оставаться на этой ступени. Я понимаю, что может быть меньше этого, хуже этого. И тогда, на времена, когда отношения, может быть, испортятся по разным причинам, я пишу договор. Сейчас мне не нужен договор. Как бы мы дошли до какому-то взаимному пониманию, осознания, признания понимания, есть между нами какая-то связь. И сейчас мы понимаем, что эту связь нам стоит сохранить. Но я понимаю, что может быть такое время, что из-за различной путаницы причин, которые не оправданы, неоправданно. Наступит время, когда я захочу нарушить этот договор. Если это оправданные причины, то ладно, понятно, что договор отменяется, и все может быть в другом состоянии, в другом ступени, кто знает. Но если я знаю, осознаю, пришел к осознанию, что нарушение этого договора к чему-то худшему в связи между нами, это самое плохое, что может быть. В любых условиях, какие бы ни пришли, неважно какие, хуже смерти. Тем не менее, я не хочу нарушать этот договор. Тогда я заключаю союз. И тогда я говорю, что я прошу, давай соблюдать с тобой, что отношения между нами, неважно, что будет. Какие бы помехи ни пришли со стороны, к нам обоим. Состояние, как сейчас, сохранится, то, что называется, постоянным состоянием. Что меньше этого не может быть.
1: То есть,
0: еще раз я повторяю, это может быть при условии, что я осознаю, что состояние меньше, чем сейчас, хуже любого другого состояния, которое может быть, и нет оправданной причины никогда, которая может, принципиально может сказать мне, что стоит мне нарушить этот договор. То есть, что я нахожусь на какой-то духовной ступени, я тогда проверяю ее до конца и говорю, что ступень меньше этого – это самое плохое. И тогда на ступени, на которой я нахожусь, я хочу, кроме договора, заключить союз. Договор – это я пишу на сейчас. Союз это называется навечно, что мы обещаем друг другу, что мы будем держаться друг за друга, поддерживать друг друга на том уровне, который сейчас. И тогда действительно мы собираемся проверять себя и проверяем себя в разных состояниях, которые могут прийти в соответствии с нашей ступенью, конечно, не в соответствии с чем-то более высоким, в соответствии с нашей ступенью. И мы видим, что этот договор, это договор, который можно исполнить, реализовать, который будет удерживаться.
1: Баркайма.
2: Осуществим.
0: Стабильный.
1: Шебадакну эдзе, ваасину эдзе, ваколь беседр, ве ликоля омек шеле мадрига.
0: Ну, проверили это и сделали это во всю глубину ступени, это поддерживается. Тогда можем продвинуться в отношениях между нами. И приходят новые ступени, в них тоже есть новые условия, которые мы обретаем. Прежде всего, мы чувствуем, что мы ненавидим друг друга. Правая и левая линия есть в творении. Потом мы начинаем соединяться друг с другом. Это уже левая линия получает свойство творения, становится средней, в средней линии, когда мы приходим к пониманию, к зивугудака, к осознанию, к связи между нами. Это называется, что мы подписываем договор. Поскольку мы подписали договор, мы хотим, чтобы эта ступень осталась навечно, по крайней мере, она постоянное состояние, которое не может быть меньше этого состояния, непрекращающееся. Мы подписываем в нем, кроме договора, еще и союз. И так далее. То есть эти состояния, они все время реализуются на каждой ступени, и они действительно, как он говорит, что такое заключение союза в работе, это действительно действие, в котором мы обязаны, как будто, с которым мы должны столкнуться, при всяком установлении отношения нашего с Творцом. Кто спросил нас Виктор из Ганэ-Авив, что называется заключить союз с Творцом, это ответ. Да.

0: כן.
1: да.
0: Есть шила, эх, лекшор, это мамара зе.
1: Все вопрос. Как связать эту статью с тем, кто занимается кабалой до Махсома? Это тоже кто-то из Лода. Лод, я вижу, что... И до Махсома. Мы говорим, что и до Махсома, и после Махсома. У нас есть, по сути дела, те же состояния. Мы еще не чувствуем, часть из нас еще не чувствует этого. Часть из нас уже чувствует, что есть в нем разные изменения. В соответствии с тем, как мы читаем статьи, мы можем как-то найти в себе, внутри нас, те свойства, только еще не в четком виде, что действительно существует, как действительно существует после Махсома. Это мы не знаем. Не знаю, так уж это четко, не с чем сравнивать. Но в любом случае, поверьте, что это так, все эти свойства после Махсома тоже есть в нас, только в таком виде, которое называется одинарное простое скрытие, то есть не в явном виде, реальном, с которым я могу работать, но все-таки, да, это существует. Все эти свойства существуют и до Махсома. И мы как-то можем представить их себе внутри, почувствовать их, как бы, конечно, это не настоящее, но это как с маленькими, маленькие дети играют с игрушками, с куклами, с машинками, играют в войнушку, делают разные вещи. Это то, что происходит и у нас тоже в обычной жизни, в нашей взрослой. После Махсома это уже настоящая жизнь у нас, а это где? У нас детский сад. Но нужно относиться к этому, есть такое высказывание, что игра – это серьезная вещь. Это действительно серьезная вещь, потому что она строит человека. И поэтому то, что он спрашивает, как это связать с нами, когда мы находимся до Махсома, связать очень просто. Мы должны найти эти вещи внутри нас тоже, и... Они существуют. И действительно, искать в себе эти свойства, когда я сейчас нахожусь в каких-то условиях с Творцом, и мое состояние сейчас, допустим, хорошее состояние в чем-то, это не может быть на 100%, допустим, что хорошо и в этом, и в том, и во всех видах в моей связи с Творцом. И он велик в моих глазах, я боюсь его, я благодарю его, я готов давать ему, я нуждаюсь в том, чтобы он давал мне и так далее. Не разные.

Знание мое гарантирует это себе на будущее. Это уже дает мне инструмент следующий кли. Этот кли я вношу как ман в Творца в более высокой ступени, и она поддерживает мне его, это кли. И она поддерживает меня и готовит мне наполнение для этого кли. И уже оттуда это поддерживается. Теперь, каковы все-таки условия? Каковы все-таки условия? Когда должен быть союз между нами. То есть при каких условиях я поддерживаю, я подписываю союз, что я согласен с этим? Что я должен сказать? Просто так ртом, бла-бла-бла-бла-бла, поддерживаю мне это, чтобы было хорошо, так, чтобы не было хуже. Что я, в чем моя подпись? Да. Что я должен сейчас сделать, чтобы обязать Творца поддерживать для меня отношения между нами? Ведь с его стороны он поддерживает, что он относится ко мне всегда хорошо. Как он будет поддерживать на мне, чтобы я всегда относился к нему хорошо, как сейчас в каком-то одном канале из всех каналов наших, в связи между нами? Как я могу сделать это? Так снова мы говорим. Сделать это можно только в одном, в подъеме мана, в хиссароне на будущее, когда я очень боюсь, послушайте, я очень боюсь, что в будущем я смогу испортиться. Откуда этот страх может быть? Как обычно мы идем назад, и какое кли должно быть от этого страха? Что я падал много раз и видел, насколько я страдаю, то есть насколько мне плохо от того, что я отрывался от него. Тогда сейчас уже этот страх и эти страдания построили во мне подготовку к ману, чтобы вознести такую просьбу, что только не делай мне, чтобы я отделялся от тебя, да? Не отсылай меня от себя, и дух святости твоей не забирает меня. Вот. Это я, если действительно есть у меня эта подготовка от предыдущих страданий, мой ман — это правильный ман. Может быть, я просто так страдаю в словах и плачу маленький ребенок, а это действительно обязано быть по-настоящему взрослые просьбы, которые я подписываю этим союз. Подписи в этом еще много условий, еще поговорим об этом. И это непросто. Вы знаете, когда у нас даже в этом мире приходит к договору, после того, как побили друг друга и входят в разные состояния, чтобы разрушить другого, уничтожить его, а после этого от безвыходности какая-то третья сторона начинает приближаться, и пока не начинает приходить к чему-то, прежде всего делают это тайно, чтобы не мешали разные посторонние эти помехи, которые могут разрушить, чтобы не было у нас договора, делают это так тайно, это называется вскрытие у нас. Человек даже не знает, что он уже готов к этому договору, и так идет в темноте. Пока действительно не образуется в нем, не образуется в нем решение, что я должен подписать, нет выбора, и он приходит и просит у второй стороны. Короче, это действительно долгий путь. Но, то есть он должен взять все предыдущее страдание, собрать его, не потерять его. И мы знаем, что всегда прошлые ступени исчезают, теряются у нас, если мы еще не пришли к окончательным свойствам в них. Только конечное свойство, которое записывается в Малхут каждого состояния, только оно существует и поддерживается, и остается. Все остальные свойства стираются, потому что они еще не окончательные, еще не законченные. И поэтому нам нужно еще добавлять в работе, пока мы не закончим все свойства, закончили их. Есть у нас конечное свойство, что я не способен ничего делать, а договор — это только самое хорошее. А у нас, в нашем мире, мы приходим к договору от безвыходности, а с Творцом мы должны прийти к состоянию, что нет безвыходности, я подписываю союз, договор, а нет лучшего состояния, чтобы не пришло. Дай мне все, что хочешь, другое. Я не согласен вместо этого договора не получать никакое другое состояние. И тогда мы приходим к договору.
Вот и все. Так эти состояния, еще раз, как он спрашивает,

0: Эти состояния
1: Гамкин немцаем отслейну. Гамкин миткаем им.
0: Присутствует у нас тоже, реализуется у нас тоже. Как связать заключение союза с группой?
1: Гавриэль из Москвы.
0: Спрашивает Гавриэль из Москвы. Заключение союза с группой, как связать? В группе вообще у нас есть очень хорошие условия для этого. Да? Потому что мы в группе тоже можем прежде всего остерегаться друг друга, второй, третий, чтобы поддерживать союз, когда мы осуществляем это в группе, чтобы прийти к связи с Творцом. Хорошо ли это? Не отрывает ли это меня от Творца, что я занимаюсь с группой, с товарищами в союзе между нами? Если это союз, который пришел в связи нашего союза с Творцом, тогда он реализуется так же в группе, реализуется с Творцом, и это будет поддерживать одно другое. Но если наш союз в группе не в связи с Творцом, как он говорит, что Россия сделала большое зло, хотели заключить между собой союз, быть хорошими друг с другом в любви во всем, но без всякой связи с Творцом, так они разрушили себя. То есть этот союз не может осуществиться из-за этого. Поэтому нам нужно это тоже принять в расчет. Но если мы делаем так, что мы наслаждаем друг друга, делаем союз между собой, чтобы это укрепило нас относительно Творца, что он является целью для союза между нами, тогда это может осуществиться, и тогда это огромная сила, подобная которой нет вообще для продвижения. Хороший вопрос. Мы учим, что человек живет в настоящем, и бояться будущего — это меньше, чем вера в Творца. Что такое вера в Творца? Этот союз, который я прошу у него, чтобы он поддерживал меня во всех моментах, которые придут самые плохие, из-за того, что я проверил, иначе это не будет правильной просьбой. Поскольку я проверил, что это состояние самое лучшее из всех состояний, которые были мне до этого, я хочу, по крайней мере, оставаться на его высоте. Это называется, что я подписываю на будущее. Союз не подписывает на сегодня, его подписывают на будущее, когда придут времена худшие. А вера в Творца как раз в том, что он будет поддерживать союз. То есть я верю ему, что он способен поддерживать этот союз. То есть у меня тут есть в этом союзе также осознание его способности, его доброго желания, в его веру во мне, в его верности мне. И это, в общем, называется вера. Вера называется ощущение Творца, то есть насколько я чувствую его великим, верным, любящим, добрым, творящим добро. В этой мере я собираюсь заключить союз на будущее, и я передаю себя этим ему не только на сейчас, но и на будущее тоже. Я ведь говорю, что ты будешь поддерживать для нас, я отдаю себя в твои руки. Это называется действительно полная вера, это результат веры, которая называется обычная вера, когда я чувствую его как великим, вечным и добрым творящим добро мне.
1: Кен, выкашаешь Эйлот.
0: Да, пожалуйста, вопросы.
1: Кен.
0: Да? Вопрос. Как знать, что Творец получил наше обязательство, и как знать, что Творец обязался перед нами? Я спрашиваю, то, что относится между двумя людьми в нашем мире, есть адвокат, и мы видим, кто подписывает, а по поводу, когда мы заключаем союз с Творцом, что он обязывается перед нами, также получил наше обязательство.
2: Прежде чем мы в духовном мире, не можем установить состояние, что Творец, Он добрый, творящий добро и желает нас, и ждет нас. Прежде чем мы приходим к состоянию, когда мы его чувствуем как партнера, у нас не с кем подписывать союз. Это понятно. То есть познай Творца своего и служи ему. Это первое условие. Это не может быть менее этого. И еще раз я говорю, в чем разница между всевозможными этими отношениями и союзом, что союз я делаю на будущее, не на теперь. И любая нынешняя ступень до всей ее глубины, исходя из моего кли, и исходя из его желания, в теперешней ситуации мне понятно, потому что и келим, и света, и все обстоятельства этого, все эти вещи я проверил, увидел, достиг и понял, и это у меня сейчас как основа, чтобы установить что-то на будущее. Без этого нет условий для союза, без этого я не могу подойти к нему и сказать «оберегай меня». Как я могу такое сказать? Я должен сначала во всем, что есть у меня сейчас, быть уверен, что это так, понимаешь? У нас в мире. Как это может быть? Ты видишь, что чего стоят все наши договоры?
0: Шида станет, он говорит, что состояние самое лучшее, которое может быть на этой ступени, и не хотим ни в коем виде меньше этого.
2: Самое хорошее состояние на той ступени, где я нахожусь, должно быть, что состояние сейчас, к которому я пришел с Творцом, я хочу, чтобы было не менее этого. Постоянное состояние, что значит меньше него? Меньше него, когда я требую малого состояния, катнут, чтобы, по крайней мере, это было. Гадлут придет, придет, но я всегда забочусь о катнуте, по крайней мере, оставаться на этой ступени. Постоянное состояние — это как ацилут, скажем, да, тоже. Мы изучаем свойства из него постоянного состояния. Поднимается и опускается, но в подъеме и спуске опускается до своего постоянного состояния не меньше.
0: Есть такое ощущение, как бы, что даже в каждой духовной ступени есть все время, включают еще и еще союзы.
2: На каждой ступени есть союз, и есть еще много союзов на разных других каналах, я сказал. Я сейчас почувствовал себя большим, я это проверил, я видел это, и я впитал это. Я хочу, чтобы это оставалось, это ощущение у меня навсегда, по крайней мере, так. Не забирай это у меня, да? Не забирай от меня сейчас осознание не великого, а страшного. И так далее. Хесед, Гвура, Тиферет, это не важно, как мы это называем, или называем это другими словами наших ощущений, но я хочу, чтобы это оставалось. То есть на каждое ощущение, которое я постигаю в Творце, я подписываю, что после того, как я проверяю, снова это работа в этом ощущении, но после того, как я ощутил и проверил все причины, все возможности, все связи между ним и мною в этом ощущении, тогда я прошу у него оставаться в этом, по крайней мере, так. Это результат, что называется, подписать союз. Я знаю, подписать или нет. Я вспоминаю, что вскоре мы должны подписать союз, и меня за обе руки приводят к этому. Я проверяю все эти вещи по природе вещей, все это происходит так, когда я прихожу к состоянию, которое называется заключением союза. Это не то, что я вспоминаю согласно книгам или своему разуму, что я когда-то услышал на утреннем уроке, что так нужно поступать, но в духовном все это идет как причина и следствие, и тогда я прихожу к состоянию между состояниями, которое называется заключением союза. После того, как я все проверил, увидел, что не может быть лучше этого, после того, когда я боюсь, что может стать хуже этого, тогда я прихожу к состоянию, когда я прошу у него, чтобы оберегал мне это на будущее. Это заключение союза.
0: Мы вопрос, то, что вы сказали до этого, что я подписал союз, не забирает у меня, потому что я рассказал сейчас, что ты страшный. И тогда после недели-две я раскрываю большую глубину.
2: После того, как тебе раскрывает Творец через неделю-две большую глубину, я бы сказал, через секунду, даже не после двух секунд, тогда ты в другом состоянии, а в духовном нет разницы между секундой и 100 годами. Если это следующее состояние, это ведь следующее состояние, и тогда в нем происходят те же вещи от 0 до 100%, то, что происходило на предыдущей ступени. И хорошо, что это случится через мгновение, а не через 100 лет, потому что материальная разница между ними годы в духовном — это 0, понимаешь? Так для чего просто так жить эти 100 лет? Для того, чтобы прийти к следующему духовному состоянию. Приди к нему в следующее мгновение по сравнению с предыдущим состоянием. Еще вопросы? Я здесь не получаю вопросов. Они не хотят спрашивать. Да.
0: С точки зрения сферот, договор — это состояние, а союз — это между двумя ступенями?
2: Ты задаешь вопрос так. Расскажи нам, пожалуйста, о союзе в сферот, зивугах, света входят, выходят. Что здесь происходит, да? Я бы сказал так. Союз — это условие окончательное на каждой ступени, когда только после этого условия ты входишь в связь с Творцом в зивуг Деака. Не может быть. Это как ты говоришь, это может быть не очень красиво говорить, но Ребе так сказал, потому что это очень ярко выраженный пример перед нами, когда в этом мире ты говоришь, например, своей жене: «Я тебя люблю до конца жизни, только 5 минут иногда, но прекращаю немного с тобой». Ну, что-то в этом роде. Это не называется союзом, да? Это перечеркивает всю связь, верно? 5 минут со 100 годами сравнение. Если ты с самого начала говоришь это, то не 100 лет, не навечно, не относится к этому. То есть в зивуге Деака связь с Творцом, даже в этом мире, но уж тем более с Творцом, должно быть с твоей стороны духовным, то есть вечным. То есть никогда не может быть меньше с твоей стороны. Ни в коем случае. То есть заключить союз — это условие, без которого нет зивуга Даака. Без него ты не входишь в связь с Творцом, в зивуг соединения, в единство, понимаешь? Только после этого совершают зивуг Даака.
0: Условие намерения?
2: А?
0: Условие внутреннего намерения?
2: Это условие внутреннее твое, что тогда, если ты готов к этому, тогда ты переходишь к зивугу Даака, и он осуществляется. До этого нет. Очень просто. Потому что Творец и вообще духовное, любая ступень в духовном — это ступень, которая существует до бесконечности, в своей малой мере. Затем все эти ступени до конца исправления собираются вместе, есть у нас бесконечность общая. Но любая ступень, она бесконечна, то есть это часть бесконечности в определенной мере. И все. Поэтому союз заключают на любой ступени, а без союза нет связи, то есть нет зивуга Даака, нет постижения самой ступени. Это последнее исправление на ступени перед зивугом Даака, последнее исправление кли. Да.
0: Это то, что называется свидетельствует знающий тайны, то же самое.
2: Пока не знает знающий тайны, что не вернется, не свидетельствует, что не вернется к своей глупости. Это и называется заключением союза. Именно так.
1: Ну-ну.
0: Условия союза осуществляются абсолютным образом, когда, например, в Раф и группы вы говорите так-то и так-то, я буду так.
2: Ну, посмотрите, как союз в нашем мире. Есть союз между великими людьми, да? И откуда начинается союз? От того, что ты как младенец. Если будешь как младенец, который отдает себя в руки Высшего, это называется отцу и матери, Абба и Ваиме. Когда они могут сделать для тебя все, что они хотят, в твоем осознании, в твоем постижении, буквально в... Когда ты отдаешь себя им, отдаешь себя или отдаешь душу, это то же самое, потому что что ты отдаешь? Душу, да? Так отдача своей души, своего кли им, чтобы они сделали любое исправление, которое необходимо для продвижения. Неважно, какое ты готов к этому, тогда при этом условии они начинают заключать с тобой союз. Делают тебе брит-мила. Обрезание — это начало, а затем есть развитие, когда ты приходишь к тому, что ты сам делаешь брит с Творцом, заключаешь союз. А затем, когда ты уже большой и делаешь брит на более низкой ступени. Ну, для чего путаться?
0: Между равом и группой. Вы сегодня говорите так, я говорю, Раф, я с вами, вы не будете так, где тут есть основа для союза?
2: В связи между нами, как Раф и группа, две ступени, Раф более высокая ступень, а группа под ним, а союз может быть, что это тоже? При условиях, когда они понимают, что это взаимные условия. Может быть, что, конечно же, мы не находимся пока еще в исправлениях друг с другом, но в том, в чем мы находимся, в этом мы хотим сохранять это состояние, чтобы не было меньше. А?
0: Союз между нами — это нечто абсолютное?
2: Абсолютного союза не может быть между нами. Мы находимся в неисправленных свойствах. Не я, не ты, хотя я Рафа, а ты ученик, или я Рафа, а вы группа. И я, скажем, все время меняюсь. И почему я, скажем, допустим, потому что я хочу, чтобы вы обращались к Творцу в конечном итоге союза. А не ко мне. Так получается так, что и я меняюсь все время, и вы меняетесь все время, и тогда мы должны в соответствии с тем, что мы хотим быть связанными с Творцом, и вы, и я, связаны с Ним, Он — эталон, стандарт, да? В том, что есть у меня подобное Ему, и то, что есть у вас подобное Ему, в этом мы хотим, чтобы была связь между ними. Это как... Как народу в России, чтобы хотели, чтобы был союз отрезать. И только что мы хотим, чтобы было у нас Творцом, это ведет связи с нами. Если он исчезает из связи между нами, тогда союз не существует. Это единственное, что может быть, чтобы союз осуществился. Чтобы он был между нами. Нет другого условия. То же самое между нами. Связь между нами может быть только при условии, когда есть у нас цель прийти к связи с Ним. И только. Если он исчезает из связи между нами, мы далеки, и нет между нами ничего. Мы хотим, чтобы так оно было, чтобы не оставалась связь между нами по какой-то другой причине, не связанной с целью, не связанной с Ним. То есть присутствие Творца в союзе между нами — это первое и последнее условие, ни больше, ни меньше. Не должно быть по-другому. Все. И если есть другие условия в связи между учеником и равом, так это нечистая связь.
1: И
2: это мы должны оберегать как со стороны рава, так и со стороны учеников. Иначе жаль усилий всевозможных, если это не находится в этом условии. Да.
0: Зал тут вопрос, как это, что надо заключить союз с Творцом, что Творец может любить меньше или измениться, или что-то такое? Я не понимаю, что он отвечает на это.
1: Ну хорошо, Тавор Эльзабаба, это Татавин.
2: Неважно, прочитай это дома и поймешь. Еще вопрос. Да.
0: После слияния приходит разделение?
2: После слияния на теперешней ступени приходит новое состояние. Это новое состояние приходит на основе предыдущего состояния, когда меняются условия первоначальные. То есть не то, чтобы мы прежде не принимали их в расчет, знали мы их или нет, но это совершенно новое состояние. В чем? Новое состояние в том, что я — это не я, и ты — не ты. Но оба мы представляем собой совершенно другое. Следующая ступень — я что-то новое, и ты тоже что-то другое. Тоже. Творец — это другое творец, и творение — другое творение, и условия — они другие, и все новое. Что остается от прежнего состояния? Только причина к следующему состоянию. Только причина, чтобы произошло следующее состояние. А в следующем состоянии все заново, с нуля до 100%, полностью новая ступень. И тогда не то, чтобы я собрался нарушить предыдущий союз, но просто начинает с нуля, когда то, что было раньше, это входит как условие, что сейчас произойдет у меня следующее состояние. Но следующее состояние может быть и очень плохим, и, конечно, хуже, чем отрицая предыдущее состояние. Но это не происходит как нарушение предыдущего соглашения. Вот так вот.
1: Они пошут эхлагит.
2: Я просто, как сказать... Я этого пока еще не могу объяснить. На основе предыдущего состояния ты сейчас входишь даже в клип. Пот, и чувствуешь страшные желания у тебя по отношению к Творцу, что ты хочешь властвовать над Ним и восстать против Него. Но это как раз потому, что ты обрел предыдущее соглашение, и в разнице между ними ты чувствуешь, ну, вы не даете мне достаточно чувств, чтобы я говорил, я еще не могу сказать. Еще полгода. Зависит от вас. Не будет у меня просто так говорить, я не хочу. Но смотри, союз сегодня мы в чем-то относительно выяснили об этом. Не могу объяснить, как маленькая ступень работает над большей ступенью в виде отрицания. Нет слов. Ну. Да.
0: Что соединяет все эти меры, все ступени?

0: Аим зивук деака зе
1: Зивук дака, является ли это состоянием, которое, когда стоят против Творца? Зивук дака ни в коем случае не против Творца. Зивук дака — это, как я сказал, это после того, как мы соблюдаем союз. Но это не против Творца, это против собственной природы. С кем я нахожусь? В соударении, с своим желанием получать, и тогда я вхожу в связь с ним. Почему я ударяю по высшему свету? Ударяю по высшему свету, поскольку он хочет ворваться в мои границы, мое желание получать, что хочет войти во меня, меня без всяких условий, даже ради получения. Я в этом соударяюсь. То есть я ударяю против своего намерения ради получения, которое находится внутри. Тогда я делаю зивук с помощью моего намерения ради отдачи. Я не ударяю по высшему свету. Я вообще не могу ударить по свету. Я могу дать удар только себе, только своему желанию получать.

0: Если мы говорим, что союз, он только в конце ступени, но человек же не знает конца ступени, но это, как я сказал, не знает, что конец ступени, и неважно, знает или не знает, любая причина и следствие в конечном счете привели его в состояние, что это называется подписанием союза. Он не должен изначально знать, что через несколько состояний я подойду к заключению союза. Я этого не знаю. Мы не идем в духовном, когда мы знаем изначально все состояния, но одно состояние порождает другое. Как мы можем знать, в каких местах мы можем соединиться с Творцом, в каких состояниях, в каких свойствах мы можем соединиться с Творцом? Как я сказал, что если я сейчас установил, что Он большой, и я проверил, что мое осознание того, что Он большой, это очень хорошее осознание, я никогда не хочу, чтобы это было меньше, так это называется, что в этом месте я хочу находиться в нем в связи, и затем в другом месте быть с ним в союзе. И потом еще это называется все свойства, когда моя плоскость входит в Его, и в этом мы слиты. Что есть у нас в таком случае подобного Творцу, когда мы называемся, можем заключить с Ним союз, может быть, общее с Творцом — это взаимное влияние, нет ничего другого. С нашей стороны это только влияние, это также с нашей стороны, там, где будет у нас отдача ему, так это.
1: Тов.
0: Ну ладно.
1: Кен.
0: Как можно сказать, что после любого состояния заключения союза есть возможность если это на самом деле заключение союза, то в духовном все, что заключается, это на будущее. Творец уже находится на этой ступени и выполняет ее. Никогда не может быть меньше этого, понимает святости, но не опускает. То есть не может быть, но нарушение может быть, когда кажется нарушением, когда ты падаешь еще глубже на будущее, на следующие ступени, когда ты поднимаешься к ней, ты в левой линии падаешь ниже, чем раньше, но это не называется нарушением. Но отсюда и дальше у меня нет слов для объяснения, потому что вы еще не готовы к этому. Я чувствую буквально здесь исчезают слова.
1: Хасер кликлита.
0: Не хватает воспринимающих килим. Потому что я в любом случае говорю согласно тому, что я чувствую потребность от вас. Ладно. Ну так перейдем к... Не могу говорить.
2: Поделимся сейчас на семинаре, что мы получили от урока, который прошли, и что мы можем взять и реализовать перед региональным конгрессом.
3: Мы слышали, что если мы делаем так, что мы делаем добро друг другу, мы создаем союз между нами так, чтобы Творец держал этот союз между нами, тогда мы можем продвигаться. Это очень большая сила, чтобы мы могли продвигаться. Так мы должны делать добро друг другу, чтобы достичь этого высокой святой цели, чтобы слиться с Творцом.
2: Уже даже не знаю в этом уроке, как войти и куда. Я слышал интересное высказывание, что страх, который испытывает человек, это отсутствие веры, но это готовит тебя к молитве. И насколько мы чувствуем недостаток объединения, и конгресс не важен. Все эти вещи, которые влияют на нас, запускают нас, надо помнить, что это подготовка к молитве. И если страшно, то это хорошо. Страх должен быть только для того, бояться нужно того, что мы не сможем обратиться к Творцу и не будем объединены.
3: Рав говорил на конце уроки про соударение, что это против моего желания получать, и только это называется пробуждением снизу, то человек не может противостоять свету. Он может противостоять и сопротивляться своим силам, и этим он может получить от товарища. Это то, что мы должны достичь на этом конгрессе, чтобы мы дали друг другу силы. Начинать работать против нашего желания получать, против намерения ради получения.
2: Вначале урока были интересные замечания, что человек приводит к соглашению. Если ты зависишь от кого-то, то ты хочешь с ним заключить договор, и договор заключается на будущее, потому что мы все меняемся, и есть разные объективные причины, и ситуация может меняться, если ты понимаешь, что ты зависишь. Но причина не оправдана этих изменений, тогда ты должен придерживаться этого договора, это называется союзом. И очень сильные вот эти все объяснения.
3: То, что касается страха, что бояться, чтобы он держал нас, чтобы мы не упали. Как нам не выпасть из этого будущего союза, из того, что мы из нашего опыта, из падений и подъемов, которые у нас были, что мы боимся. Боимся того, что мы потеряем эту связь, это то, что нас держит, и исходя из этого мы поднимаем правильный ман.
2: Да, Рав сказал, связь может быть только, когда у нас есть условия достичь связи с Творцом. Когда он исчезает в нашей связи, тогда мы далеки от него, и нам необходимо... чтобы присутствие Творца в союзе между нами — это условие первое и последнее, ни больше, ни меньше.
3: Еще мы слышали, что каждое ощущение, каждое развлечение, которое человек обретает в величии Творца, он хочет, чтобы это осталось у него до конца его выяснения. Когда он доходит, он просит Творца, чтобы это осталось с ним навсегда, чтобы не покидала его.
2: Конгресс — это и есть некое заключение союза, по сути. И тот, кто приходит, он обязуется. Но мы слышали сейчас, все, что остается от настоящей ступени на следующей ступени, это то, что нынешняя ступень — причина следующей. Поэтому все обязательства и весь союз, который ты заключил, они не переходят на следующую ступень, они не актуальны там, они становятся, они обнуляются там. И это большой вопрос, как это сделать, как все время обновлять союз на каждой ступени заново, буквально с нуля.
4: Рой, לא קראנו את החברים, נכון? Рой כותב כל מה שאני לא מרגיש חשוב.
3: Рой пишет, что все, что я не чувствую важным перед конгрессом, это Творец. Меня призывает укрепиться. Хотер пишет, я верю, что Творец может сохранить союз. Что касается осознания нарушения согласия союза этого, это самое большое зло, которое только может быть. Это хуже смерти. Я не хочу нарушить это соглашение. И тогда я заключаю союз. Я прошу, чтобы наши отношения были выше любых помех, которые бы не пришли со стороны для нас двух, чтобы это состояние оставалось постоянным, как минимум постоянным. Такое, как есть, и не менее того, что было.
2: Мы много говорим в десятке о продвижении конгрессу и об участии в конгрессе, и быть в духе группы. Мы уже давно согласились на это, все как группа, это нужно действительно обновлять.
3: Да, и мы должны начинать сохранять связь между нами, чтобы заключить союз.
2: Перейдем к следующей части урока, сначала споем песню.

Мы продолжаем изучать учение 10 сферот, как сказал Рав. После заключения союза приходит зивук. Так вот, мы заключили союз, и сейчас мы можем продолжать учиться, изучать Игули Вайошер, и сейчас мы переходим во второй части к внутреннему созерцанию. Для более новых наших товарищей нужно объяснить эту разницу между самой частью и внутренним созерцанием.

0: Шалом, хаверот и хаверим икарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги. Мы очень рады находиться здесь, вместе со статьей Рабаша, практически в связи между нами, связи человека с Творцом. Давайте прочитаем, что значит заключение союза в духовной работе. Да, я очень рад, что мы вернулись к нашему обычному течению. И есть всегда постоянная статья, которую можно добавить. Но и наша жизнь, она тоже таким образом устроена. Есть что-то, что происходит каждый день, и на этом нужно укрепляться, и на этом можно рассматривать праздники, конгрессы, добавки, и смотреть, как все развивается. И прекрасно, мы начнем с клипа нашего дорогого рапа, рава, который объясняет, что такое вообще союз, и там мы уже перейдем к статье Рабаша. Что такое заключение союза? Конечно же, нужно заключать союз. Союзом называется, что с этого времени и дальше есть у нас связь, хорошая связь при определенных условиях. Если не условия, так зачем же союз? Для чего нужно соглашение, да? То есть с самого начала ступеней, когда мы шагаем уже по духовной лестнице и до конца ступеней, где мы достигаем конца исправления, и нет там уже никаких ограничений, все время на каждой ступени существует между нами и между Творцом соглашение. Существует соглашение, только каждый раз в другом виде, в другой мере и в других условиях. Со стороны Творца, добрый и творящий добро, нет никаких ограничений. И он согласен на все, когда человек должен только установить связь с ним. И при каких условиях делают соглашение, это человек ставит условия Творцу и говорит, что я хочу быть на такой-то связи между нами, и не более того, и уже понимает, что может устоять и не может быть чего-то меньше, что он уже установил. То есть условия соглашения зависят от человека, желания зависит от человека, все зависит от человека. Со стороны Творца он готов на все. Зачем же нужен договор? Почему я должен подписывать что-то? Если я силен, я скажу, что я устанавливаю. Сейчас я думаю, что будет хорошо, затем я хочу, чтобы было плохо. Какая мне разница? Я хочу и все. Зачем ты мне нужен? Зачем мне нужно подписывать с тобой договор? Скажем, если кто-то слабый, я не хочу подписывать договор, я буду делать то, что мне думается, то, что хочется, и все. Но, с другой стороны, Творец ставит условие, что договор может быть только в том, что мы связаны друг с другом. То есть я не могу прийти и сказать, ты поможешь мне во всем, что я хочу, без связи с тобой. То есть помощь от Него должна зависеть от того, что я завишу и связан с Ним. Да? Взаимно, но так оно. То есть я не могу прийти и просить, ты помоги мне своровать, ты помоги мне убить, если это против его желания, да? Если это против его природы, против того, что он установил как связь между нами. То есть я могу просить у него только те вещи, которые находятся у меня и у него в равной степени. Получается, что человек просит всегда, может просить. А договор может состояться только

0: на духовной ступени, где я уже нахожусь ради отдачи. Нифа, и так мы уже слышим, что союз или договор, и мы потом поймем, в чем разница между ними, зависит от человека. То есть со стороны Творца он всегда готов, но при условиях находиться на связи с ним, то есть в подобии ему. И в тот момент, когда человек входит в это подобие, тогда уже можно соблюдать этот союз, то есть союз символизирует нам связь, подобие свойств между человеком и Творцом.
1: И в целом я слышал, что мы сейчас слышали, как Раф объясняет потрясающе. И мы как бы возвращаемся на его слова, пытаемся объяснить то, что он объяснил, зачем нам все это надо. И, как правило, мне посылают фильм, а потом вспоминая, что он сказал, а то сказал, возвращаемся раз за разом и передаем друг другу впечатление. Не объясняем, что было, потому что мы все там присутствовали, все почувствовали, что было в этом фильме, кто там был главными героями, а просто продолжаем переживать. И вот так мы продолжаем жить, проживать уроки с Равом. Он берет нас и объясняет то, что мы возвращаемся на его слова, дает потрясающее впечатление. Мы, на самом деле, зачем нужно согласие между людьми? Нужно хотя бы несколько человек, которые заинтересованы в связи между ними. Потому что если они заинтересованы, я не могу сделать один, если они заинтересованы в его помощи, в его реакции, я все могу сделать в одиночку. Зачем он мне нужен? На самом деле есть состояние, когда мы понимаем и чувствуем, что мы обязаны в связи, находиться в связи между нами, потому что есть чувствительная связь в чувствах, и мы должны гарантировать что-то с помощью этого союза и гарантировать, чтобы в будущем он тоже существовал. Вот такое было вступление, а затем прочитаем статью. Увидим уроки, часть из урока, который мы смотрели, получим впечатление того, что пытался нам передать Рав, и будем надеяться, что он помогут выяснить все это.
0: Да, можете задавать вопросы письменно и вживую здесь. Итак, давайте прочитаем отрывки из статьи. Что значит заключение союза в работе? Рабаш говорит так. Где-то в начале статьи более-менее. Бальсулам сказал, в чем значение заключения союза? Ведь на первый взгляд это лишняя вещь. Ибо зачем им заключать между собой союз? Ведь они пришли к общему мнению, что они должны любить друг друга. И в любом случае, если они любят друг друга, что добавляет нам заключение союза?
2: Да?
0: Это то, что мы спросили в начале. Если есть между ними любовь, понятно, что любовь обязывает. Зачем ему нужно сейчас заключать какой-то союз или соглашение?
1: Зачем вообще нужно делать что-то формальное? И еще раз я смотрю то, что происходит с нами в жизни. Есть множество таких действий, слов. Зачем нам нужно делать что-то формально, если все в порядке? Есть любовь? Есть. Нет любви? Нет. Зачем вообще делать, допустим, брачный союз? Нам хорошо друг с другом, чувствуем хорошо. Но если что-нибудь поменяется, зачем вообще мы хотим сделать что-то формальное над существующим, если все уже хорошо? Мы, допустим, хотим сделать какой-то бизнес, маленький или большой, зачем отправляться к адвокату, что-то подписывать? Зачем нужна группа, которая будет представлять нас перед государственными органами? Зачем? Все понятно, мы честны друг перед другом, мы знаем, что мы хотим в своей жизни сделать. Зачем нужен кто-то третий или что-то в качестве дополнительного доказательства, который привнесет формальность в отношения? Вообще нехорошо звучит как-то. Зачем нужен какой-то контракт, соглашение для свадьбы? Зачем я это даю, ты это даешь? Может, уже сегодня любовь как-то не очень любовь?

0: меняется состояние. Поэтому, как это в настроении, есть любовь, потом не стало. И мы знаем, что в какой-то момент есть впечатление, а в следующий уже его нет. И если человек уже знаком со своей природой, и он боится, что он может навредить любви, поскольку его настроение меняется, и его оценка любящего меняется. И он секунду назад думал о нем по-другому, и любовь была. Так что же в таком случае произошло? Другая сторона, с которой заключается союз, она не в порядке, или его впечатление само по себе изменилось, и поэтому он сейчас видит его по-другому, и поэтому он хочет защитить себя, то есть что оценка другого не оправдано, что она снизилась в его глазах. Если это оправдано, это что-то другое. Но если он говорит, если то, что я вижу в другом, это я сам делаю, и я не хочу, чтобы так происходило. Есть у него совет, где он говорит, даже если он не ведет с ним подобающим образом, он идет выше знания. Что значит выше знания? Он говорит, поскольку я заключил с ним союз, я не нарушу своего союза, хотя нет у меня уже этого чувства. Выходит, что союз относится не к настоящему, а к будущему. Ведь возможно, что любовь между ними охладеет. Поэтому они заключают союз, чтобы и в будущем было, как сейчас, а в настоящем.
1: Да, как мы уже говорили, если нужна некая формальность, то мы, по-видимому, заботимся о том, что будет впоследствии. Все основывается на опыте, что мы уже пережили что-то, находимся в продолжении.
0: Но вижу, что есть у нас уже вопросы, и все-таки давайте прочитаем еще один отрывок. Да, это будет третий отрывок. Но мы немного проходим вперед по статье, и он говорит. Отсюда следует объяснить в отношении духовной работы, что заключение союза означает, что когда человек принимает на себя работу, пусть даже в лолишма. Обратите внимание, даже в лолишма. То есть это уже связано с нами. Он должен заключить союз с Творцом, чтобы служить ему вне зависимости от того, есть ли у него желание или нет. Однако следует понять, от чего зависит это желание. Оно зависит только от оплаты. Другими словами, когда дают большое вознаграждение, желание работать не прекращается. И только когда оплата находится под сомнением, желание работать пропадает. И он переходит к отдыху. Иными словами, он ощущает больше вкус в отдыхе до такой степени, что он говорит, «Я отказываюсь от работы. Эту работу может делать кто хочет, потому что это не для меня». А заключение союза происходит, когда он начал идти в работе, пусть даже в лолишма, и поскольку сейчас у него есть желание работать, а иначе кто бы заставил его войти в духовную работу, да? Верно, когда мы впечатляемся от чего-то, кто-то заставляет нас войти в работу Творца, когда мы пришли в науку Каббала и встретили это огромное счастье и глубину с желанием в сердце, и тогда он говорит, человек должен заключить союз сейчас и сказать, что даже если наступит время падения, то есть у него не будет желания работать, как бы то ни было, он принимает на себя не обращать внимания на свое желание, а работать, как будто у него есть желание. И это называется заключение союза.
1: Я думаю, что это самое великое состояние, которое большинство мира не понимает, потому что, с одной стороны, это понятно, как бы тривиально, а с другой стороны, стоит

0: основе мира. Мы все в этом и не чувствуем этого. Вся обучение заключается в том, что хотим помочь ребенку развиваться, и он должен понять, как реагирует мир. Понятно, что когда-нибудь скажут впервые «нет», потому что это запрещено, запрещено так поступать, а он еще этого не понимает. И тут возникает первая проблема. Как в первый раз человек услышит, что что-то нет, нельзя. До сих пор он хотел и получал наслаждение в соответствии с своими желаниями. То есть кто заставляет тебя что-то делать, если ты двигаться дальше, если что-то происходит автоматически? То есть да, если уверенность, направление в жизни, есть желание, есть стремление. А если исчезло стремление, мы видим по своему опыту, что желание, стремление приходят и уходят.
1: И по всему есть и этому причина.
0: Видимо, да, но по крайней мере мы знаем, что наступает и уходит. Если вдруг я не хочу, что делать? Сказать себе «я не хочу», ну ладно. Это говорит о том, что о многом говорит. Но если я, как ты сказал раньше, я хочу оставаться, то какой механизм следует построить для того, чтобы намерение оставалось? А то, что пишет здесь Рабаш, исключительно понятно, что желание приходит и уходит. Если я хочу чего-то в жизни достичь, должен выстроить систему, которая будет важнее, чем стремление, хочу этого или нет.
1: Итак, мы сейчас перейдем к вашим вопросам, дорогие товарищи и подруги. Но до этого давайте посмотрим клип номер два, который все соединит, о чем мы говорили сейчас, и мы поймем, зачем мы заключаем союз, и оттуда также войдем в ваши вопросы. Пожалуйста, клип номер два.
0: Когда я пришел в некое состояние ради отдачи, я с ним, он со мной, и мы в какой-то мере любим друг друга, боимся друг друга, далеки в какой-то мере друг от друга, есть определенные границы, ограничения. Но таким образом я хочу оставаться на этой ступени. Я понимаю, что может быть меньше этого, хуже этого тогда, в то время, когда может быть, что наши отношения испортятся по какой-либо причине, я пишу соглашение. Сейчас мне соглашение не нужно, мы пришли к пониманию взаимному, мы понимаем все. Между нами есть некая связь. Сейчас мы понимаем, что эту связь следует сохранять. Но я понимаю, что может прийти такое время, когда из разных путаниц по причинам, которые неоправданы, придет время, когда я захочу нарушить соглашение. Если это оправданная причина, то, конечно же, но тогда соглашение отменяется, и все, может быть, на другом уровне, в другом состоянии, откуда я знаю. Но если я знаю, понимаю, что я осознаю то, что нарушение этого соглашения ухудшит состояние между нами, это самое ужасное, что может произойти. При всех условиях, которые произойдут, неважно какие, это хуже смерти. Тем не менее, я не хочу нарушать этого соглашения, тогда заключаю союз. И тогда я говорю, что я прошу, давайте с тобой поддерживать состояние, когда наши отношения, неважно, что будет, какие бы помехи со стороны не пришли, не встали между нами, состояние, которое мы находимся сейчас, будет сохранено, что называется, будет постоянным состоянием. Меньше этого быть не может. Это может произойти только при условии, что я осознаю, что состояние меньше, чем сейчас, он хуже любого другого состояния, которое могло быть. Нет никакого оправдания тому, что могло бы дать мне повод нарушить союз. То есть, когда я нахожусь на какой-то духовной ступени, я ее проверяю до конца и говорю, что меньше ступень, чем это самое плохое. И тогда на той ступени, на которой я нахожусь, я хочу, кроме соглашения, подписать союз, заключить союз. Соглашение я пишу для сейчас, а союз написано навеки. Мы гарантируем друг другу, что мы будем поддерживать друг друга на том же уровне, как сейчас.
1: На самом деле вопрос, то, что мы думаем, что у нас изменилось настроение, это оправдано или нет? Если мы думаем, что это оправдано, и мы хотим все-таки это сохранить, несмотря на изменение настроения, мы заключаем союз, заключаем соглашение сейчас, но союз навсегда. Мак 45, пожалуйста, вам слово.
2: Добрый день, друзья. Но вот такой вот вопрос. Из каких свойств заключается договор с Творцом, если мы знаем, что Рош, Тох и Сов все проходит через Рош, то есть через наши чувства, ощущения? Спасибо.
0: При каких условиях, из каких свойств мы можем делать союз с Творцом? Я говорил про строение парсуф, рош, тохсов. Я бы продолжил без механики поговорить о первой части. Прежде всего, есть ли у нас общие свойства? Можно заключить союз с кем-то, который согласен. Был такой пример. Я не могу подписать соглашение с кем-то, который не хочет того, что хочу я. Давай помоги мне украсть, да помоги мне убить, если он этого не хочет. Свойство Творца, свойство отдачи, он хочет отдавать. Я не могу заключить им союз, при этом помоги мне властвовать или получить больше денег, потому что он хочет другое. Если я захочу прийти искусственно к свойствам, которых у меня от природы нет, но я хочу, ну, тогда я уже смогу говорить с ним о союзе. Помоги мне, чтобы у меня были те же свойства, как у тебя. Но изначально правильный вопрос с какими свойствами? С свойствами, подобными его свойствам. Иначе не с кем говорить, не о чем говорить. Если у него нет таких свойств, ты не сможешь убедить его сделать то, чего он не хочет.
1: Женщина Украина.
3: Дякуємо за можливість. Питання практичне. Допоможіть, будь ласка, порадою. Як підписати згоду з Творцем у групі так, щоб подруги сприйняли це не так, ніби на них тиснуть або вирішують за них, але щоб у всіх було до цього бажання?
1: Как подписать союз с Творцом так, чтобы подруги это приняли более гибко, чтобы это не было однозначно так, а не иначе. Но как будто есть возможности.
4: Окей.
1: Окей, не совсем думаю, что понял вопрос, потому что у Творца условия союза, они очень понятны. То есть есть закон, говорящий о том, что закон дан, и его не приступить. То есть сам Творец не меняется. А мы, по сути дела, те, которые должны себя привести в соответствие с условиям союза. То есть тот, кто должен измениться, это наше свойство. Это, по сути дела, основной момент. И поэтому, как мы это можем сделать в десятке, если мы в десятке понимаем, что каждый сам по себе не может прийти к этим условиям, и это может быть в чем-то ответ и на вопрос Мак 45 раньше, когда сами мы не можем прийти к подобию свойств с этим законом. И мы, к тому же, не можем измерить изменение свойств, чтобы это соответствовало ему. И тогда мы понимаем, что мы зависим друг от друга для того, чтобы прийти к этому подобию, когда каждый из нас будет соответствовать этим условиям, и мы нуждаемся друг в друге. И тогда в этом мы заключаем союз, то есть мы вместе понимаем, что в связи между нами все мы вместе, и также каждый из нас сможем прийти к заключению союза, то есть к условию его заключения. И поэтому, что значит, что он изменяется, то, что вы спросили, да, это меняется, потому что наше желание все время меняется, и нам все время кажется, что потеря ценности заключения этого союза, этого соглашения, этих свойств нас, нам вдруг кажутся менее важными, и тогда мы, по сути дела, должны заключить союз в десятке, и самое важное правило в десятке, это, по сути дела, поднять важность заключения союза, то есть находиться в свойстве Творца, в важности Его. Поэтому мы говорим о величии Творца, и это главная работа, которую мы, когда мы можем давать это друг другу в работе в десятке.
0: Добавили подробности к вопросу. Если есть вещь, которая обязательна к неизменению. Вот я как раз хотел, сказал Борис, гибкости. Можно что-то менять или нет? Думаю, что это как закон. Есть то, что написано жирными словами, о чем сверху, а потом есть внутри множество параграфов и еще маленькие буквы, когда говорят о союзе с Творцом. О чем это говорит? Это только описание пожеланий, мы хотим так, так или это. Или в конце есть множество параграфов, объясняющих, как действовать. То есть если человек не придет, например, завтра, то что мы будем делать? Обсудим его или простим его потихоньку? Если впоследствии этот закон следует оживить. То есть мы видим, что все судебные системы, они живые системы. Есть некий основной закон, а потом год за годом добавляются разные поправки. То есть мы можем еще какой-то новый случай. До сих пор мы не могли встречаться, а теперь кто-то хотел, не хотел. А теперь мы хотим, можем. То есть мы нарушим союз, если мы встретимся или не встретимся. Вчера у нас такого состояния не было, ни в законе, ни в обсуждении его. То есть мы можем говорить не о гибкости, как относимся один к другому, вообще, что с этим делать? Мы можем выяснить этот вопрос, это что-то новое, прежде всего, подходит ли это под общий заголовок. Мы хотим заключить союз с Творцом для того, чтобы не выходить или входить, не выходить из него в союз. Теперь у нас есть некое состояние, что с ним делать. Как действующие души, мы можем реализовать это таким образом, чтобы все могли принимать участие, потому что это как раз те люди, с которыми вместе, я подчеркиваю, заключаю союз с Творцом, а не абы кто. То есть это приведение в действие, о котором мы должны думать, и о гибкости, и обо всем, и как все это, собственно, выполнять.
1: Мак 24, пожалуйста.
4: Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, два вопроса коротких. Один вопрос первый. С кем изначально надо заключить союз? С товарищами, с ближним или же с Творцом? И второй вопрос. Как быть товарищем, который готовы заключить союз в группе, а часть товарищей не готовы к этому делать? Что делать вот той части группы, которые хотят заключить все-таки союз между собой, и чтобы это принесло нам пользу в будущем?
1: Но, прежде всего, если заключаем союз, мы заключаем союз между нами, но по отношению к Творцу. То есть Творец должен быть целью. Вскоре мы посмотрим клип номер 4, как мы заключаем союз в десятке. Давайте посмотрим его, и тогда также ответим на ваш второй вопрос. Обратите внимание, как Рав здесь указывает, что Творец должен быть условием между товарищами, товарищами для того, чтобы заключить союз. Пожалуйста, четвертый.
0: Как заключить союз с группой? В группе у нас есть вообще очень хорошие условия для этого. То есть мы в группе прежде всего можем опасаться, чтобы не нарушить союз друг с другом, когда мы чтобы мы продвигаемся к группе для достижения связи с Творцом. Хорошо ли это? Не отключает ли это меня от Творца, когда я занимаюсь группой, товарищами, союзом между нами? Если это союз, который предназначен для связи между нами и Творцом, то он действует и с группой, и с Творцом, и поддерживает ситуацию друг друга. Но если наш союз в группе не связан с Творцом, как говорит Бальсулам, что Россия сделала огромный вред, нанесла тем, что они хотели связать, заключить между собой союз, быть друг другу в любви и в добре, но без всякой связи с Творцом, то они уничтожили сами себя. То есть этот союз не может поэтому существовать. И это следует также взять в расчет. Но если делать так, что мы хотим сделать союз между нами, чтобы он поддержал нас по отношению к Творцу, он является целью союза между нами, то это может существовать, это потрясающая сила, мощнейшая, подобной которых нет для продвижения.
1: А в связи со вторым вопросом, что делать в состоянии, когда не все товарищи в десятке хотят заключать союз, я прежде всего сказал бы определение «хотят заключить союз». Это может быть, что все в десятке, если проверить глубоко, не хотят заключать союз, потому что заключить союз — это значит обязаться к отдаче, а у человека самого по себе нет желания отдавать. Но то, что есть на самом деле — это то, что он может и могут согласиться между собой, что мы поднимаем важность заключения союза так, чтобы у каждого появилось такое желание, чтобы оно выросло у него. И еще есть момент, который, я думаю, актуален для всех, и я буду рад, если Борис тоже сможет ответить на это. Ведь известно, что во многих десятках мирового кли не у всех товарищей есть принятие обязанностей в наших рамках. И все должны в заключении союза согласиться, иначе мы не удовлетворяем условия. И как быть, если часть товарищей отвечает этим условиям, а часть нет? Как в таком состоянии можно заключить союз?
0: Это не простой вопрос, потому что на самом деле есть несколько ситуаций. Общее соглашение заключается в том, что все хотят связаться с Творцом, быть в свойстве отдачи, здесь нет разногласий. Но каков уровень обязательств, какой уровень страданий, которые я могу выдержать в своем желании, у каждого находится на своем уровне. У человека раскрылась точка в сердце, нечто от Творца свыше, он в пути, он готов получать воздействие окружающего света, изменяться, но каждый на своем уровне, в своей мере. Это выражается в разных условиях. Я думаю, что не в каких-то десятках, а в каждой десятке, в каждом человеке, день за днем, час за часом изменяются как бы внешние его условия, изменяется важность для него. И это, для этого уже есть внешнее выражение, и он готов участвовать больше или меньше. Каким образом мы сосуществуем друг с другом? Тут, собственно, думаю, что это на самом деле это не короткий вопрос, это вопрос к длительному сложному выяснению, понять, согласиться с тем, что все товарищи, как они согласились вначале, они не нарушают союз. И если мы продвигаемся, то, что у каждого может измениться состояние, сейчас он не может обязаться так, как он сделал это изначально, может быть, немножко боится обязаться что-то сделать, но это не говорит о том, что он не хочет. И третье, я никогда не могу говорить за него, вместо него, сказать, что кто-то не хочет союза. Может быть, он не хочет обязаться в неком, выполнить некое действие. Он не может обязаться, допустим, во вторник прийти в 3 вечера, в 7 вечера. Это не означает, что он не хочет в целом обязаться. При его условиях это является 100% того, что он может сделать. То есть есть групповая практика, опыт группы, не соотносить мои мысли с товарищем, пытаться оценить, сколько он делает, находясь в его условиях, в его состоянии. Общее направление того, на которое мы согласились, и пытаемся помочь друг другу, это остается. Что можно еще добавить, и как реагировать на изменения? Все это должно выясняться.
1: Хорошо, спасибо большое за это. И женщина Украина 7.
5: Дуже дякую, дорогі викладачі. Ми хочемо уточнити, яка межа нашого союзу, в чому ми маємо бути непохитні, а в чому можемо бути гнучки.
0: Ми хочемо також уточнити в продовження питання, яке тільки зараз був заданий, є ли границя, якась зв'язь між тим, що ми можемо отличить, описать как постоянное, не подлежащее изменению. И есть что-то, что более гибкое и можно изменять, когда мы подписываем союз с Творцом.
1: Да, и то, что постоянно и не подвергается изменениям, мы это читаем каждый день у Рабаша. Он нам в точности дает определение, что является пунктами заключения союза между нами. И согласно этим принципам мы уже совершаем все возможные действия, как Борис объяснил, есть там разные детали, соответствующие каждой десятке региона. Эти вещи, которые могут меняться. Но основа, которую дают нам учителя, это не может меняться, потому что это приходит к нам от света, это условия, которые приходят нам напрямую от Творца. Хорошо, спасибо. Украина, пожалуйста.
6: Так, вітаємо, шановні викладачі. Питання товариша. Як поєднати союз в десятці і союз із Творцем в одне ціле?
0: Вопрос от товариша. Як ми можемо об'єднити союз в десятці між товаришем, союзом с Творцом как одно. Как объединить союз с Творцом и с товарищами как одно? Все, что вовне меня, это Творец. Самое близкое облачение ко мне и самое понятное для меня связано с целью — это товарищи, как мы видели в клипе, когда Рав сказал, нельзя вынести Творца за рамки соглашения. Если я заключаю союз с некими товарищами, но Творец — это одно и то же, это место работы и объединение, когда в конце концов заключают с Творцом, он является гарантом, он может выполнить что-то, поддерживать что-то на все через конкретных людей, у которых есть лица и мнения, и с которыми я работаю.
1: Мак 45.
0: Женщины Мак.
1: Тогда женщины Мак, если Мак 45 были.
7: Здравствуйте, дорогие преподаватели. Спасибо огромное за такой урок. Вот у меня тоже вопрос в продолжении. Союз с Творцом, даже вот если в группе, это больше внутренняя работа. И правильно ли я понимаю? То есть если, вот как товарищ тоже спросил, десятки не все готовы, или не все одинаково относятся. Как правильно выстраивать эту связь, и можно ли вот в это продолжать как бы играть? Или это уже должно быть абсолютно точно на чувственном уровне? Спасибо.
1: Э, זה בעל הסולם במאמר מתן תורה, הוא כותב ש...
8: Так בעל סולם в статье «Дарование Торы» он пишет, что практически нет разницы между любовью к ближнему и любовью к Творцу. Он пишет еще это во многих статьях, что, по сути дела, от любви к творениям приходит к любви к Творцу. Поэтому с практической точки зрения нет разницы. И также желательно не думать, что есть разница, потому что человек обычно, если у него есть разница, разница между любовью к товарищам в десятке и любовью к Творцу, так обычно это по той причине, что я ошибаюсь, что я подкуплен желанием получать, то, конечно же, с Творцом не стоит заключать союз, потому что он царь мира, и стоит заключать союз с каким-то очень богатым человеком, потому что я могу выиграть на этом. Ну, с товарищами, ладно, я справлюсь потом или нет. Это показывает только, насколько я не направлен к Творцу как на свойство, но я направлен на самонаполнение. И в таком виде мы не приходим к заключению союза. И поэтому постановили нам каббалисты, и Рабаш об этом пишет много, и Рав говорит, и Бааль Сулам, что есть два уровня. Первый уровень, и там вся практика работы по любви к товарищам, и там должно быть подобие свойству любви, но ради какой цели? То есть кто обязывает, ради кого мы вообще занимаемся любовью к товарищам? Это оторвано от высшей силы, свойство которого отдача, и ему мы хотим уподобиться, и поэтому занимаемся любовью к товарищам, или же это оторвано от него, и тогда мы просто занимаемся любовью к между товарищами, потому что человек общественное, общественный продукт, лучше находиться в соединении друг с другом, и нам будет легче. И Рав сказал в клипе, что это, по сути дела, ошибка, ведущая к обратности свойств Творцом. И поэтому мы работаем с товарищами, чтобы прийти к любви к Творцу. Есть здесь много вопросов в интернете. Давайте вот так вот вкратце пройдем по ним. У нас есть товарищ из Литвы 2, Андрюс, спрашивает: создание этого союза с Творцом связано с товарищами по десятке или с духовным окружением, или же это внутренняя задача каждого товарища? Заключение союза — это задача десятки или каждого товарища?
0: Да, да, да. Что в конце концов человек принимает воздействие на себя мира и реагирует неким образом, и он реагирует либо считаясь с окружением или нет. Он хочет, чтобы это было принято хорошо, потому что есть общая цель. Или он реагирует, а ему наплевать. И даже у маленькой группы, десятка, она действует сама по себе. Она, ей ничего не требуется, или она видит, что есть вокруг нее больше нечто. То есть, в конце концов, все начинается и заканчивается в состоянии человека и окружающей его среды, как они на это реагируют.
8: И Даниэла из Рахова-то спрашивает, что должно измениться в нас, чтобы мы могли попросить у Творца сохранять связь также и в будущих состояниях, самых трудных? Что должно в нас измениться? То есть мы должны быть уже опытными, когда мы понимаем, что связь в будущих состояниях может измениться. И наша важность и важность Творца в наших глазах может упасть. И здесь человек должен быть прежде всего обучен в отношении опыта, что это может произойти. И в конечном счете то, что удерживает человека в таком состоянии, это только его связь с окружением. То есть насколько он будет связан с товарищами и с духовным окружением, также в этой мере он получит поддержку и возможность помнить, что то, что происходит с ним, это именно для того, чтобы он заключил союз, несмотря на отсутствие ощущения и впечатления,
1: которые были у него до этого.
0: Вопрос разницы между соглашением и союзом. Я думаю, что если есть время, стоит увидеть это еще раз. Потому что на уроке Рав отлично объяснил это, насколько это почувствовал союз. Соглашение — это то, что мы понимаем, то, что нечто рациональное, мы чувствуем, что это важно и верно сейчас. А союз — это нечто идеальное. Это направление, к которому мы стремимся достичь. Мы когда-то подписали. Не то, что мы когда-то подписали, невозможно нарушить. А были вопросы, если кто-то нарушает, не нарушает. Если это подписано кровью в высших мирах, то мы вообще можем ли отказаться от этого бракосочетания католического? Союз — это нечто более высшее, которое нелогично и нет к этому стремления, но когда-то у меня это было, у меня осталось это в памяти. Я помню, что когда-то я сказал навсегда, что бы ни произошло. Может быть, где-то так.
1: Татьяна спрашивает из МАК-112, какой закон определяет переход от союза, когда человек принял на себя, когда вера еще не постоянна, к союзу, когда союз уже определен кли, который уже готов? Что является необходимой причиной для перехода из одного состояния в другое? Ну, постоянная вера — это когда уже человек исправил себя до уровня бины, и тогда его вера, то, что называется, и если он не достиг этого, а частично, то есть попеременная вера, это самая важная точка, в которой мы должны взять впечатление. Что нам кажется, что мы отдаляемся от Творца, но по сути дела Творец с помощью этого только приближает нас все больше и больше к состоянию полной веры. Так не нужно забывать эту основную точку, что все отдаления, как пишет в Шамате Бальсалам, это только приближение.
0: Как гарантировать поддержание союза? Сергей спрашивает. Я думаю, никаких гарантий не существует, понятно, но мы пытаемся гарантировать. Я думаю, что одна из важных точек, о чем говорил Раф, это страх, опыт, который мы приобрели. Я уже помню, что настроение меняется. Раз хочу, раз я не хочу. Но я в целом-то хочу прийти к цели. И вдруг я обнаруживаю себя, что один из дней — это мне менее важно, это меня пугает. Вот это страх, чтобы не исчезал. И проходит множество уровней этого боязнь, трепет, но главное — страх, чтобы я не просто прожил время, жизнь. Я должен видеть, я вижу, что несколько раз в день меняется настроение, что с этим делать. Я должен рассматривать это состояние, я должен искать способы поддерживать союз и должен находиться в понимании того, что ничего мне не гарантировано. Я вижу это в своем опыте, я вижу уроки 20 лет назад, я вижу, кто в них участвует, а кто сегодня остался. Это должно быть для меня важно. Страх.
1: У нас есть вопрос от женщин Китая. Если главная цель союза, чтобы оберегать нас во время падения, как десятка может заключить общий союз, так что если товарищ падает в состояние падения, 9 других товарищей могут держать его в вере, пока он не вернется в десятку. Так это как раз является ролью десятки, и совместный союз имеет много уровней. Прежде всего, десятка
8: существует, соблюдая свои распорядки, но на неживом уровне. То есть утренний урок является основой всего нашего духовного развития. И если десятка не приходит во время самой трансляции, вместе со всем мировым кли, мы... прослушиваем урок в тот же день, и это основа всего нашего духовного развития. Там мы получаем дневную порцию, дневной урок света, возвращающего к источнику. И оттуда и далее мы добавляем, есть у нас встреча десятки каждый день, где мы обсуждаем тему урока, и даже больше, чем одна встреча, где мы готовимся к завтрашнему уроку, чтобы подготовить наши кли. И есть также какая-то задача на день, есть у нас дежурные по объединению, которые дают нам задания. То есть рамки десяток более-менее подобны у всех товарищей в Небаруха, где все соответствует, конечно же, характеру каждой десятки, и ежедневная встреча десятки более продолжительная, может быть, с трапезой, с более чувственными вещами, которые дают много сил. И в таком виде, даже на таком уровне, мне вроде бы неживом, да? Потому что это не является неживым, это неживое держит на себя все остальные уровни развития. Поэтому, когда мы соблюдаем все эти рамки, мы, по сути дела, позволяем каждому товарищу, который упал, как вы спрашиваете, дать силы, чтобы прийти и впечатлиться, поднять дух и подниматься.
0: Сталин спрашивает, если объединение с товарищем приводит меня к любви к товарищам или ненависти к себе, как товарищ, как человек может хотеть что-то, что настолько противоположно его природе. И это является самым главным чудом. Как можно делать что-то, что против желания? Желание — это ведь все творение. Как я вообще могу делать что-то? Видимо, есть более высокое желание, которое не настолько очевидно, раскрыто. Оно существует во мне, но расчет на больший период. То есть, может быть, я говорю себе, может быть, стоит закончить учебу, немножко пострадать, получить зарплату, я буду свободнее. Это дает мне оправдание к страданиям. Это приходит с опытом и за расшимот. То есть есть нечто, что подталкивает нас на следующую ступень развитие. Это уже, оно уже встроено в природу. То есть в простой природе, как мы ее видим, это невозможно. Никто ничего не может сделать против желания. Но есть нечто, некий дополнительный скрытый уровень, который мы не видим, и в этом скрытии через него приходит развитие. Творец хочет, чтобы мы изменились. Творец хочет, чтобы мы реализовали свой выбор и захотели бы измениться. Короче, как ты говоришь, ты прав, желать или что-то делать, чего мы не хотим, невозможно. Но есть высшая природа, которая толкает нас на то, чтобы мы это сделали.
8: Так мы на вопрос Максима не отвечали еще. Максим спрашивает, и как сделать выяснение, если человек вышел из десятки, что значит, что я могу нарушить союз? По сути дела, страх, что мы можем нарушить союз. Мы слышали также от Рава, что это вызывает у нас потребность именно заключения этого союза. Когда я прошу у Творца, как Борис сейчас объяснил, что я понимаю, что это не в моих силах, но что я прошу у Творца, чтобы Он был тем, кто держит нас в заключении союза. И как раз вот этот страх перед будущим необходим нам, и не нужно отбрасывать его. Он как раз именно и приводит нас к заключению настоящего союза, когда Творец подпишется за нас. Илона спрашивает, в чем разница между заключением союза с Творцом и заключением союза в группе? Был уже похожий вопрос.
0: Да, мы говорили, да, должны облачиться одно друг в друга люди, через которых я заключаю союз с Творцом.
8: И это вопрос из Турции. Есть ли разница между соглашением, которое человек делает с товарищами, и с Творцом? То есть все об этом спрашивают.
0: Я думаю, что если есть время, стоит еще раз посмотреть утренний урок. Рав потрясающе объясняет все это со всем нашим опытом, делиться с тем, что мы видели, чем мы впечатлились. Посмотрите еще раз, после того, как мы провели какие-то выяснения, и, конечно же, увидите еще большую глубину того, что мы уже видели сегодня утром. Так бы я подвел итог.
8: Отлично, большое спасибо, друзья и подруги, за это выяснение. Мы на самом деле очень благодарны за то, что есть у нас такая возможность удивительная выяснить истинные слова, то, что называется слова живого Творца.
0: Споем песню.
8: Завершим песни. Спасибо.

0: Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем изучать урок Рава с 5 ноября 2002 года. Что такое заключение союза в духовной работе? Прочитаем вместе статью в десятке. У нас в распоряжении 22 минуты, пожалуйста.
1: Мау критат брит баавода.
2: Что такое заключение союза в духовной работе? Писание говорит, чтобы вступить тебе в союз с Творцом Всесильным твоим, и объяснение Раши «вступить тебе в союз», буквально «перейти через союз» посредством перехода. Так было принято делать при заключении союза. Половина отсюда, половина оттуда, и проходит между ними. Еще Писание говорит там, и не с вами одними заключаю я союз этот, но и с теми, кто здесь с нами стоит сегодня пред Творцом Всесильным нашим, и с теми, кого нет здесь с нами сегодня. И следует понять, первое, что такое заключение союза в работе. То есть, что дает нам заключение союза, благодаря которому у нас произойдет исправление в работе. Второе. То, что объяснил Раши, что заключающий союз делали половину отсюда. На что это указывает нам в духовной работе?
0: Третье. На что указывает нам в работе с теми, кто здесь с нами стоит сегодня, пред Творцом Всесильным нашим, и с теми, кого нет с нами здесь сегодня, и что такое эти два времени в духовной работе? Мой господин, отец и учитель, сказал, в чем значение заключения союза? Ведь на первый взгляд это вещь лишняя, ибо зачем им заключать между собой союз? Ведь они пришли к общему мнению, что они должны любить друг друга. И в любом случае, если они любят друг друга, что добавляет нам заключение союза? И он сказал, поскольку иногда бывает, что можно прийти к ситуации, когда каждый видит у другого, что он не ведет себя с ним подобающим образом, в таком случае он должен возненавидеть другого, а когда он заключает с ним союз, имеется в виду, что даже если он увидит, что он не ведет себя с ним подобающим образом, он идет выше знания, говоря, поскольку я заключил с ним союз, я не нарушу своего союза.
2: Выходит, что союз относится не к настоящему, к будущему. Ведь возможно, что любовь между ними охладеет, поэтому они заключают союз, чтобы в будущем было как сейчас, в настоящем. Известно, что главная работа в Торе и заповедях, когда начинают идти по пути, ведущему к Лишма. То есть, когда человек начинает работать, начинает с ло лишма. Как сказали наши мудрецы, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями в ло лишма, а из ло лишма приходит к лишма. И поэтому начало его работы было по желанию, из-за того, что он видел, что благодаря исполнению Торы и заповеди он придет к счастью в жизни. Иначе он бы не начинал. Поэтому в начале работы, то есть когда он еще занимается в ло лишма, то есть в течение всей своей работы, он смотрит не на вознаграждение, которое получит после работы. Поэтому у него есть силы для того, чтобы работать.
0: Ведь, как и в материальном, человек привык работать в том месте, о котором известно, что он получит плату за свою работу. А иначе человек не способен работать впустую, если не ради собственной выгоды. И только когда он видит, что от этой работы выйдет польза для него самого, у него есть силы работать желанием и стремлением. Ведь тогда он смотрит на вознаграждение, а не на работу. Однако работа не идет в расчет, если человек понимает, что здесь, у этого хозяина, он получает в несколько раз больше, чем когда он работал у прежнего хозяина. До того, как пришел место работы, где платят несколько раз больше. Другими словами, в мере величины вознаграждения, именно в этой мере работа становится легче и меньше.
2: И отсюда следует объяснить в отношении духовной работы, что заключение союза означает, что когда человек принимает на себя работу, пусть даже в лолишма, он должен заключить союз с Творцом, чтобы служить ему вне зависимости от того, есть ли у него желание или нет. Однако следует понять, от чего зависит это желание. Оно зависит только от оплаты. Другими словами, когда дают большое вознаграждение, желание работать не прекращается. И только когда оплата находится под сомнением, желание работать пропадает. И он переходит к отдыху. Иными словами, он ощущает больший вкус в отдыхе до такой степени, что он говорит: «Я отказываюсь от работы. Эту работу может делать кто хочет, потому что это не для меня». А заключение союза происходит, когда он начал идти в работе, пусть даже в лолишма. И поскольку сейчас у него есть желание работать, а иначе кто бы стал заставлять его войти в духовную работу? Человек должен заключить союз сейчас и сказать, что даже если наступит время падения, то есть у него не будет желания работать, как бы то ни было, он принимает на себя не обращать внимания на свое желание, а работать, как будто у него есть желание. И это называется заключение союза.
0: Однако следует понять, какова причина того, что он приходит в состояние падения. Ведь материально мы видим, что человек работает для получения вознаграждения. И разве там бывают падения и подъемы? Почему же в работе Творца мы видим, что есть подъемы и падения? И это следует понимать в двух плоскостях. Первое. Даже в состоянии лолишма, то есть когда он работает ради получения вознаграждения, но вознаграждение можно понимать в смысле веры, ведь вознаграждение за заповедь в этом мире нет ее. Это означает, что вознаграждение за заповедь получает не в этом мире, а он получает вознаграждение в будущем мире, как сказано, сегодня исполнять их, а завтра получать вознаграждение, то есть в будущем мире. Ведь основа вознаграждения зависит от веры, как сказано: «И надежен работодатель твой, чтобы оплатить тебе труды твои, и знай, что вознаграждение праведников в далеком будущем». В грядущем будущем известно, что в отношении веры есть подъемы и падения, ведь вся вера в том, чтобы верить выше знания.
2: Объяснение, что иногда у человека есть силы идти выше знания, в том месте, где вера противоречит знанию. Скажем, для примера, 20% веры против знания, и на 20%, которые против знания, он в состоянии преодолеть себя. Однако, иногда он видит, что сейчас произошло изменение, поскольку он видит, что вера противоречит знанию на 30%. А в такой степени он еще не укрепился, чтобы у него была сила преодолевать себя и идти в свойстве веры. Поэтому тогда он вынужден спуститься из своего состояния, когда свойство веры светило ему.

0: на основе веры. Однако есть различие не в вознаграждении, а в хозяине. То есть в той мере, в которой он верит в работодателя, что он настолько важен, что стоит служить ему, то есть что это великая честь служить царю царей, что оплатит тебе труды твои.
1: То есть вознаграждение за работу зависит от степени веры, величия Творца. Ведь в природе творения заложено, что у человека есть большое наслаждение, когда он служит важному человеку. Как в известном примере, когда мы видим, что если приехал большой рав, и он хочет дать кому-нибудь, донести его багаж до такси, носильщик, несомненно, возьмет за это деньги. А если рав даст это ученику, ученик без сомнения не возьмет никакой платы за свои труды. Ведь служба, которую он служит своему раву, и есть его вознаграждение, и большего ему не надо. И отсюда объясняется: и надежен работодатель твой, иными словами, какова мера веры, которой он верит в величие Творца, такова и величина вознаграждения, измеряемого мерой веры, которой он верит в величие Творца. Согласно этому выходит, что когда он верит, что Творец очень велик, его вознаграждение тоже очень велико. А если его вера в Творца не столь велика, автоматически и вознаграждение не столь велико. И согласно этому получается, что в лишма ли его работа или в ло лишма, вся она основана только на вере. Однако разница в следующем.
0: В ло лишма вера касается вознаграждения, в лишма вера в того, для кого мы работаем. Другими словами, величина наслаждения зависит от величия Творца. Как сказали наши мудрецы, Раби Лазар говорит: «И знай, на кого ты трудишься, и кто твой работодатель, что оплатит тебе труды твои». И это, как сказано выше, что нужно верить в величие работодателя. Ведь от этого зависит, что оплатят тебе труды твои. То есть величина вознаграждения зависит от величия работодателя, то есть Творца. То есть есть разница в наслаждении. Служить ли великому человеку города, или служить великому человеку страны, или великому человеку всего мира. И этим измеряется вознаграждение. То есть оно зависит от величия царя. И поскольку основа — это вера, тут есть подъемы и падение. И это от того, что до тех пор, пока человек не удостоился постоянной веры, обязаны быть подъемы и падения. И сказанного следует, что поскольку может наступить время, когда любовь между ними охладеет, сейчас, в начале своей работы, он принимает на себя ярмо высшего правления. Пусть это будет через заключение союза. Будет ли тело согласно работать на Творца или не будет? Он все принимает на себя, чтобы не было никакой разницы. Но он скажет: «Один раз сказал я и не поменяю, а я пойду выше знания, основываясь на том, что я принял на себя во время заключения союза в начале работы».
1: И отсюда поймем, как объяснил Раши, вступить тебе в союз, буквально перейти через союз посредством перехода. Так было принято делать при заключении союза: половина отсюда и половина оттуда, и приходят между ними. Это следует объяснить согласно сказанному выше.

0: выше, что таким образом заключающие союз намекали на то, что иногда наступает время, когда будет перегородка отсюда, то есть перегородка, отделяющая одного, и перегородка оттуда, то есть и у другого тоже есть отделяющая его перегородка. То есть даже если у них обоих будет перегородка, прерывающая существовавшую между ними любовь, в этом случае они принимают на себя сейчас не отделяться друг от друга, а вспомнить о заключенном между ними союзе. И так будет возможно, что их союз не нарушался. И проходят между ними, это означает, что они переходят через возникшее между ними разделение, и все это благодаря заключению союза. А в духовной работе объяснение будет, что человек обязан заключить союз с Творцом. Что как сейчас он начал духовную работу, и сейчас у него, несомненно, есть любовь к Творцу. Иначе кто заставляет его принять на себя сейчас ярмо высшего правления? И он должен сейчас заключить союз с Творцом навечно. То есть даже если наступит время, когда он почувствует, что его любовь к Творцу охладела, он вспомнит союз, заключенный им с Творцом.
1: Однако в духовной работе следует помнить, что в союзе, заключенном между Творцом и человеком, может охладеть любовь только у человека к Творцу. Но как можно сказать, что охладеет любовь Творца? То есть, раз заключение союза произошло между ними обоими, получается, что у обоих из них может произойти падение в отношении заключения союза. Однако, как же могут быть изменения или падение у Творца? А мой господин отец и учитель сказал, что у человека с Творцом действует принцип «как вода лицо к лицу, так и сердце человека к человеку». И он объяснил стих «И ныне, если обрел я милость в твоих глазах, дай же познать мне твои пути, и буду знать тебя, чтобы обрести милость в твоих глазах». Он спросил, откуда Моше знал, когда он сказал «Если обрел я милость в твоих глазах?» И ответил, поскольку перед этим сказано «А ты сказал, я знаю тебя по имени». А также ты обрел милость в моих глазах. Отсюда Моше знал, что обрел милость в глазах Творца, так как Творец обрел милость в глазах Моше. И это действует по правилу, как вода лицо к лицу, так и сердце человека к человеку.
0: И отсюда следует объяснить, что говорят, что любовь человека охладевает, он чувствует, что находится в падении. То есть то, что у него нет сейчас такой уж сильной любви к Творцу, как это было в начале работы, приводит к тому, что человек чувствует, что и Творец тоже не любит его и не слышит его молитвы о том, что человек просит у Творца. И это вызывает у человека еще большее падение. И человек начинает сомневаться в том, что сказано, «Ведь ты слышишь молитву всяких уст». И он думает тогда, что у Творца нет никакой связи с творениями. И это вызывает у него большие падения, ведь каждый раз он становится все слабее в отношении веры. Получается, что хотя в отношении Творца нельзя говорить о каких-либо изменениях, однако человек ощущает их по принципу «как вода лицо к лицу». Это подчиняется правилу. Все изменения, наблюдаемые в духовном, целиком зависят от получающих. Из сказанного поймем заданный нами вопрос, что означает в работе с теми, кто здесь с нами стоит сегодня пред Творцом. То есть заключение союза происходит и в случае, если он стоит сегодня пред Творцом, что происходит во время падения, подъема, но он понимает, принимает на себя, что даже когда наступит время падения, называемое «и с теми, кого нет с нами сегодня, пред Творцом нашим Всесильным», когда он не чувствует, что он стоит пред Творцом нашим Всесильным, в любом случае он принимает на себя выше знание, что не будет смотреть ни на что, а будет помнить заключение союза, чтобы был он нерушимым.
2: В этой статье много между желанием и верой. Если есть у него желание, он работает за вознаграждение. Если у него есть вера, он, по сути, работает согласно величию, на кого он работает. И тут написано, что если у него нет веры, то он чувствует, что Творец не любит его. То есть мы должны прийти к тому, что Творец всегда любит, всегда наслаждает эту цель. Успехов.
0: Перейдем к уроку от 5 ноября 2002 года.
2: Мы слышали, прослушали статью, что такое заключение союза в работе, третий том, Шлаве Сулам. Книга Дворим, глава Ницавим, страница 227, Рейш Хафзайн. Что такое заключение союза? Когда нужно заключать союз? Союз называется с этого момента и дальше. У нас есть связь, хорошая связь, при определенных условиях. Если не эти условия, зачем союз? Зачем нужно соглашение? То есть с начала ступеней. Когда мы идем по уже по духовной лестнице и до конца ступени, когда приходит к окончательному выстроению, когда нет никаких ограничений, все время на каждой ступени существует между нами и Творцом соглашение, существует договор, только всякий раз в другом виде, в другой мере, при других условиях. Стороны Творца, добрые творящие добро, нет никаких ограничений. И он согласен на все, чтобы человек не захотел, только в связи с ним. А условия, при этих условиях мы заключаем соглашение. Это человек ставит Творцу и говорит, я хочу, чтобы так-то и так-то была связь между нами. Не больше, и уже понимает, что может выдержать, и не будет меньше чего-то, что он решает. Другими словами, условия соглашения зависят от человека. Желание к соглашению зависит от человека, все зависит от человека. Со стороны Творца он согласен на все. Почему нужен договор? Почему я должен подписывать что-то? Если я сильный, я скажу, я решаю. Сейчас я думаю, что будет хорошо, а потом я хочу, чтобы было плохо. Какая мне разница? Я хочу это, и все. Зачем мне нужен ты? Почему я должен подписывать с тобой договор? Допустим, если кто-то слабый, я не хочу договора. Я всегда буду делать согласно тому, что я думаю, как мне хочется, и все. А договор заключают, когда я завишу от него, и уже есть вещи, где он зависит от меня, есть то, что я завишу от него, и тогда мы заключаем договор. То есть каждый уступает другому, и каждый дает другому. То есть договор — это из-за слабости делают. Когда это осуществляется между нами и Творцом. Со стороны Творца он показывает нам, что он очень слабый. Почему? Он показывает нам, что он нуждается в нашей любви, нашем отношении, в нашем внимании на 100%. Шхина в изгнании. Плачет, что мы не обращаем на нее внимания. Когда мы находимся в отрыве от нее, как мать, готова на любую связь с ребенком. Плохой ребенок, хороший, не имеет значения. Она от природы нуждается в этой связи. Природа определяет, творец, он определил это заранее. Добрый, творящий добро, плохим, хорошим, и все. Любит их, и все. То есть, со своей стороны, он слабый, нуждается в договоре. Теперь вопрос, насколько я нуждаюсь в этом договоре. Мой договор может быть, но с другой стороны, Творец ставит условия, что договор может быть только в том, что мы связаны друг с другом. То есть я не могу прийти и сказать, ты будешь помогать мне во всем, что я хочу, без связи с тобой. То есть помощь от него должна зависеть от того, что я завишу и связан с ним. Взаимность, ну так вот. То есть я не могу прийти и попросить, ты помогай мне воровать, ты помогай мне убивать, если это против его желания, если это против его природы, против того, что он поставил как связь между нами. То есть я готов, могу просить у него только вещи, которые находятся у меня и у него, в равной мере. Получается, что человек просит всегда, может попросить, договор может реализоваться только при соблюдении определенной духовной ступени, где мы находимся уже ради отдачи. Когда я дошел до какой-то связи ради отдачи, я ему, он мне, и мы в чем-то любим друг друга, в чем-то боимся друг друга, в чем-то далеки друг от друга. Есть определенные границы, ограничения. Но в этом я хочу оставаться на этой ступени. Я понимаю, что может быть меньше этого, хуже этого. И тогда, на времена, когда отношения, может быть, испортятся по разным причинам, я пишу договор. Сейчас мне не нужен договор, как бы мы дошли до какому-то взаимному пониманию, осознания, признания понимания, есть между нами какая-то связь. И сейчас мы понимаем, что эту связь нам стоит сохранить. Но я понимаю, что может быть такое время, что из-за различной путаницы причин, которые не оправданы, неоправданно. Наступит время, когда я захочу нарушить этот договор. Если это оправданные причины, то ладно, понятно, что договор отменяется, и все может быть в другом состоянии, в другом ступени, кто знает. Но если я знаю, осознаю, пришел к осознанию, что нарушение этого договора к чему-то худшему в связи между нами, это самое плохое, что может быть. В любых условиях, какие бы ни пришли, неважно какие, хуже смерти. Тем не менее, я не хочу нарушать этот договор. Тогда я заключаю союз. И тогда я говорю, что я прошу, давай соблюдать с тобой, что отношения между нами, неважно, что будет. Какие бы помехи ни пришли со стороны, к нам обоим. Состояние, как сейчас, сохранится то, что называется постоянным состоянием. Что меньше этого не может быть.
3: То есть,
2: еще раз я повторяю, это может быть при условии, что я осознаю, что состояние меньше, чем сейчас, хуже любого другого состояния, которое может быть, и нет оправданной причины никогда, которая может, принципиально может сказать мне, что стоит мне нарушить этот договор. То есть, что я нахожусь на какой-то духовной ступени, я тогда проверяю ее до конца и говорю, что ступень меньше этого — это самое плохое. И тогда на ступени, на которой я нахожусь, я хочу, кроме договора, заключить союз. Договор это я пишу на сейчас. Союз это называется навечно. Что мы обещаем друг другу, что мы будем держаться друг за друга, поддерживать друг друга на том уровне, который сейчас. И тогда действительно мы собираемся проверять себя и проверяем себя в разных состояниях, которые могут прийти в соответствии с нашей ступенью, конечно, не в соответствии с чем-то более высоким. В соответствии с нашей ступенью. И мы видим, что этот договор, это договор, которым можно исполнить, реализовать, который будет удерживаться.
3: Баркайма.
0: Осуществим.
2: Стабильный.
3: Шебадакну эдзе, ваасину эдзе, ваколь беседр, ве ликоля омек шеля мадрига.
2: Ну, проверили это и сделали это во всю глубину ступени, это поддерживается. И тогда можем продвинуться в отношениях между нами. И приходят новые ступени, в них тоже есть новые условия, которые мы обретаем. Прежде всего, мы чувствуем, что мы ненавидим друг друга. Правая и левая линия есть в творении. Потом мы начинаем соединяться друг с другом. Это уже левая линия получает свойство творения, становится средней, в средней линии, когда мы приходим к пониманию, к зивугдака, к осознанию, к связи между нами. Это называется, что мы подписываем договор. Поскольку мы подписали договор, мы хотим, чтобы эта ступень осталась навечно, по крайней мере, она постоянное состояние, которое не может быть меньше этого состояния, не прекращающееся. Мы подписываем в нем, кроме договора, еще и союз и так далее. То есть эти состояния, они все время реализуются на каждой ступени, и они действительно, как он говорит, что такое заключение союза в работе, это действительно действие, в котором мы обязаны, как будто, с которым мы должны столкнуться, при всяком установлении отношения нашего с Творцом. Кто спросил нас Виктор из Ганэ-Авив, что называется заключить союз с Творцом, это ответ. Да.

0: כן.
1: да.
0: Есть шила, איך לקשור את המאמר הזה?
1: Все вопрос, как связать эту статью с тем, кто занимается каббалой до Махсома? Это тоже кто-то из Лода. Лод, я вижу, что... да. И до Махсома, мы говорим, что и до Махсома, и после Махсома у нас есть, по сути дела, те же состояния. Мы еще не чувствуем, часть из нас еще не чувствует этого. Часть из нас уже чувствует, что есть в нем разные изменения в соответствии с тем, как мы читаем статьи. Мы можем как-то найти в себе, внутри нас, те свойства, только еще не в четком виде, что действительно существует, как действительно существует после Махсома. Это мы не знаем. Не знаю, так уж это четко, не с чем сравнивать. Но в любом случае, поверьте, что это так, все эти свойства после Махсома тоже есть в нас, только в таком виде, которое называется одинарное простое скрытие, то есть не в явном виде, реальном, с которым я могу работать, но все-таки, да, это существует. Все эти свойства существуют и до Махсома. И мы как-то можем представить их себе внутри, почувствовать их, как бы, конечно, это не настоящее, но это как с маленькими, маленькие дети играют с игрушками, с куклами, с машинками, играют в войнушку, делают разные вещи. Это то, что происходит и у нас тоже в обычной жизни, в нашей взрослой. И как после Махсома это уже настоящая жизнь у нас. А где? У нас детский сад. Но нужно относиться к этому. Есть такое высказывание, что игра — это серьезная вещь. Действительно серьезная вещь, потому что она строит человека. И поэтому то, что он спрашивает, как это связать с нами, когда мы находимся до Махсома, связать очень просто. Мы должны найти эти вещи внутри нас тоже. И... они существуют. И действительно, искать в себе эти свойства, когда я сейчас нахожусь в каких-то условиях с Творцом, и мое состояние сейчас, допустим, хорошее состояние в чем-то, это не может быть на 100%, допустим, что хорошо и в этом, и в том, и во всех видах в моей связи с Творцом. И он велик в моих глазах, я боюсь его, я благодарю его, я готов давать ему, я нуждаюсь в том, чтобы он давал мне и так далее. Не разные, а даже в чем-то определенном, в каком-то одном канале из многих каналов, из 620 каналов, которыми я связан с ним, в каждом органе моей души. Только один канал я сейчас чувствую, но я чувствую в нем, что мне хорошо с ним, хорошая связь. И относительно этой связи могу сказать, что я сейчас хочу заключить с ним союз, чтобы это оставалось навечно и не меньше этого. Я прошу у него, чтобы он помог мне поддерживать это, чтобы он поддерживал мне это. И когда я даже в самых плохих состояниях, он напоминал мне об этой теперешней связи и обновлял мне ее все время. Я сейчас делаю это на будущее. Первый вопрос. Как может быть, что я поддерживаю это на будущее? Ведь я могу... гарантировать себе что-то на будущее? Нет, конечно, нет. Но это желание мое гарантировать это себе на будущее, это уже дает мне инструмент следующий, клин. Этот клин я вношу как манф Творца в более высокой ступени, и она поддерживает мне его, это клин. И она поддерживает меня и готовит мне наполнение для этого клин. И уже оттуда это поддерживается. Теперь, каковы все-таки условия? Каковы все-таки условия, когда должен быть союз между нами? При каких условиях я поддерживаю, я подписываю союз, что я согласен с этим? Что я должен сказать? Просто так ртом, бла-бла-бла-бла-бла, поддерживаю мне это, чтобы было хорошо, так, чтобы не было хуже. Что я, в чем моя подпись? Да. Что я должен сейчас сделать, чтобы обязать Творца поддерживать для меня отношения между нами? Ведь с его стороны он поддерживает, что он относится ко мне всегда хорошо. Как он будет поддерживать на мне, чтобы я всегда относился к нему хорошо, как сейчас в каком-то одном канале из всех каналов наших, в связи между нами? Как я могу сделать это? Так снова мы говорим. Сделать это можно только в одном, в подъеме мана, в Хиссароне на будущее, когда я очень боюсь. Послушайте, я очень боюсь, что в будущем я смогу испортиться. Откуда этот страх может быть? Как обычно, мы идем назад, и какое кли должно быть от этого страха? Что я падал много раз и видел, насколько я страдаю, то есть насколько мне плохо от того, что я отрывался от него. Тогда сейчас уже этот страх и эти страдания построили во мне подготовку к ману, чтобы вознести такую просьбу, что только не делай мне, чтобы я отделялся от тебя, да? Не отсылай меня от себя, и дух святости твоей не забирай от меня. Вот. Это я, если действительно есть у меня эта подготовка от предыдущих страданий, мой ман — это правильный ман. Может быть, я просто так страдаю в словах и плачу маленький ребенок, а это действительно обязано быть по-настоящему взрослые просьбы, которые я подписываю этим союз. Подпись в этом еще много условий, еще поговорим об этом. И это... Не просто. Вы знаете, когда у нас даже в этом мире приходит к договору, после того, как побили друг друга и входят в разные состояния, чтобы разрушить другого, уничтожить его, а после этого от безвыходности какая-то третья сторона начинает приближаться, и пока не начинает приходить к чему-то, прежде всего делают это тайно, чтобы не мешали разные... посторонние эти помехи, которые могут разрушить, чтобы не было у нас договора, делают это так тайно, это называется вскрытие у нас. Человек даже не знает, что он уже готов к этому договору, и так идет в темноте. Пока действительно не образуется в нем, не образуется в нем решение, что я должен подписать, нет выбора, и он приходит и просит у второй стороны. Короче, это действительно долгий путь. Но, то есть он должен взять все предыдущее страдание, собрать его, не потерять его. И мы знаем, что всегда прошлые ступени исчезают, теряются у нас, если мы еще не пришли к окончательным свойствам в них. Только конечное свойство, которое записывается в Малхут каждого состояния, только оно существует и поддерживается, и остается. Все остальные свойства стираются, потому что они еще не окончательные, еще не законченные. И поэтому нам нужно еще и еще добавлять в работе, пока мы не закончим все свойства, закончили их. Есть у нас конечное свойство, что я не способен ничего делать, а договор — это только самое хорошее. А у нас, в нашем мире, мы приходим к договору от безвыходности, а с Творцом мы должны прийти к состоянию, что нет безвыходности, я подписываю союз, договор, а нет лучшего состояния, чтобы не пришло. Дай мне все, что хочешь, другое. Я не согласен вместо этого договора не получать никакое другое состояние. Тогда мы приходим к договору. Вот и все. Так эти состояния, еще раз, как он спрашивает, эти состояния...
0: Гамкин немцаим ацлейну. Гамкин миткаймим ацлейну.
1: Присутствует у нас тоже, реализуется у нас тоже. Как связать заключение союза с группой? Спрашивает Гавриэль из Москвы. Заключение союза с группой, как связать? В группе вообще у нас есть очень хорошие условия для этого. Да? Потому что мы в группе тоже можем прежде всего остерегаться друг друга, второй, третий, чтобы поддерживать союз. Когда мы осуществляем это в группе, чтобы прийти к связи с Творцом. Хорошо ли это? Не отрывает ли это меня от Творца, что я занимаюсь с группой, с товарищами в союзе между нами? Если это союз, который пришел в связи нашего союза с Творцом, тогда он реализуется также в группе, реализуется с Творцом, и это будет поддерживать одно другое. Но если наш союз в группе не в связи с Творцом, как он говорит, что Россия сделала большое зло, хотели заключить между собой союз, быть хорошими друг с другом в любви во всем, но без всякой связи с Творцом, так они разрушили себя. То есть этот союз не может осуществиться из-за этого. Поэтому нам нужно это тоже принять в расчет, но если мы делаем так, что мы наслаждаем друг друга, делаем союз между собой, чтобы это укрепило нас относительно Творца, что он является целью для союза между нами тогда, это может осуществиться, и тогда это огромная сила, подобная которой нет вообще для продвижения. Хороший вопрос. Мы учим, что человек живет в настоящем, и бояться будущего — это меньше, чем вера в Творца. Что такое вера в Творца? Этот союз, который я прошу у него, чтобы он поддерживал меня во всех моментах, которые придут самые плохие, из-за того, что я проверил, иначе это не будет правильной просьбой. Поскольку я проверил, что это состояние самое лучшее из всех состояний, которые были мне до этого, я хочу, по крайней мере, оставаться на его высоте. Это называется, что я подписываю на будущее. Союз не подписывают на сегодня, его подписывают на будущее, когда придут времена худшие. А вера в Творца как раз в том, что он будет поддерживать союз. То есть я верю ему, что он способен поддерживать этот союз. То есть у меня тут есть в этом союзе также осознание его способности, его доброго желания, в его веру во мне, в его верности мне. И это, в общем, называется вера. Вера называется ощущение Творца, то есть насколько я чувствую его великим, верным, любящим, добрым, творящим добро. В этой мере я собираюсь заключить союз на будущее, и я передаю себя этим ему не только на сейчас, но и на будущее тоже. Я ведь говорю, что ты будешь поддерживать для нас, я отдаю себя в твои руки. Это называется действительно полная вера, это результат веры, которая называется обычная вера, когда я чувствую его как великим, вечным и добрым творящим добром мне.
0: Кен, выкашаешь лот.
1: Да, пожалуйста, вопросы.
0: Кен.
1: Да? Вопрос. Как знать, что Творец получил наше обязательство, и как знать, что Творец обязался перед нами? Я спрашиваю, то, что относится между двумя людьми в нашем мире, есть адвокат, и мы видим, кто подписывает, а по поводу, когда мы заключаем союз с Творцом, что он обязывается перед нами, также получил наше обязательство.
2: Прежде чем мы в духовном мире не можем установить состояние, что Творец, он добрый, творящий добро и желает нас, и ждет нас. Прежде чем мы приходим к состоянию, когда мы его чувствуем как партнера, у нас не с кем подписывать союз. Это понятно. То есть познай Творца своего и служи ему. Это первое условие. Это не может быть менее этого. И еще раз я говорю, в чем разница между всевозможными этими отношениями и союзом, что союз я делаю на будущее, не на теперь. И любая нынешняя ступень до всей ее глубины, исходя из моего кли, и исходя из его желания в теперешней ситуации, мне понятно, потому что и келим, и свята, и все обстоятельства этого, все эти вещи я проверил, увидел, достиг и понял, и это у меня сейчас как основа, чтобы установить что-то на будущее. Без этого нет условий для союза, без этого я не могу подойти к нему и сказать: «Оберегай меня». Как я могу такое сказать? Я должен сначала во всем, что есть у меня сейчас, быть уверен, что это так, понимаешь? У нас в мире. Как это может быть? Ты видишь, что чего стоят все наши договоры?
1: Шида станет, которое вы говорите, что состояние самое лучшее, которое может быть на этой ступени, и не хотим ни в коем виде меньше этого.
2: Самое хорошее состояние на той ступени, где я нахожусь, должно быть, что состояние сейчас, к которому я пришел с Творцом, я хочу, чтобы было не менее этого. Постоянное состояние. Что значит меньше него? Меньше него, когда я требую малого состояния, катнут, чтобы, по крайней мере, это было. Гадлут придет, придет, но я всегда забочусь о катнуте, по крайней мере, оставаться на этой ступени. Постоянное состояние — это как ацилут, скажем, да, тоже. Мы изучаем свойства из него постоянного состояния. Поднимается и опускается, но в подъеме и спуске опускается до своего постоянного состояния не меньше.
1: Есть такое ощущение, как бы, что даже в каждой духовной ступени есть все время, включают еще и еще союзы.
2: На каждой ступени есть союз, и есть еще много союзов на разных других каналах, я сказал. Я сейчас почувствовал себя большим, я это проверил, я видел это, и я впитал это. Я хочу, чтобы это оставалось, это ощущение у меня навсегда, по крайней мере, так. Не забирай это у меня, да? Не забирай от меня сейчас осознание не великого, а страшного. И так далее. Хесед, Гвура, Тиферет, это не важно, как мы это называем, или называем это другими словами наших ощущений, но я хочу, чтобы это оставалось. То есть на каждое ощущение, которое я постигаю в Творце, я подписываю, что после того, как я проверяю, снова это работа в этом ощущении, но после того, как я ощутил и проверил все причины, все возможности, все связи между ним и мною в этом ощущении, тогда я прошу у него оставаться в этом, по крайней мере, так. Это результат, что называется, подписать союз. Я знаю, подписать или нет. Я вспоминаю, что вскоре мы должны подписать союз, и меня за обе руки приводят к этому. Я проверяю все эти вещи по природе вещей, все это происходит так, когда я прихожу к состоянию, которое называется заключением союза. Это не то, что я вспоминаю согласно книгам или своему разуму, что я когда-то услышал на утреннем уроке, что так нужно поступать, но в духовном все это идет как причина и следствие, и тогда я прихожу к состоянию между состояниями, которое называется заключением союза. После того, как я все проверил, увидел, что не может быть лучше этого, после того, когда я боюсь, что может стать хуже этого, тогда я прихожу к состоянию, когда я прошу у него, чтобы оберегал мне это на будущее. Это заключение союза.
1: Мой вопрос, то, что вы сказали до этого, что я подписал союз, не забирает у меня, потому что я рассказал сейчас, что ты страшный. И тогда после недели-две я раскрываю большую глубину.
2: После того, как тебе раскрывает Творец через неделю-две большую глубину, я бы сказал, через секунду, даже не после двух секунд, тогда ты в другом состоянии, а в духовном нет разницы между секундой и 100 годами. Если это следующее состояние, это ведь следующее состояние, и тогда в нем происходят те же вещи от 0 до 100%, то, что происходило на предыдущей ступени. И хорошо, что это случится через мгновение, а не через 100 лет, потому что материальная разница между ними, годы в духовном — это 0, понимаешь? Так для чего просто так жить эти 100 лет? Для того, чтобы прийти к следующему духовному состоянию. Приди к нему в следующее мгновение. по сравнению с предыдущим состоянием. Еще вопросы? Я здесь не получаю вопросов. Они не хотят спрашивать. Да.
1: С точки зрения сферот, договор — это состояние, а союз — это между двумя ступенями?
2: Ты задаешь вопрос так. Расскажи нам, пожалуйста, о союзе в сферот, зивугах, света входят, выходят, что здесь происходит, да? Я бы сказал так. Союз — это условие окончательное на каждой ступени, когда только после этого условия ты входишь в связь с Творцом в зивуг Деака. Не может быть. Это как ты говоришь. Это может быть не очень красиво говорить, но Ребе так сказал, потому что это очень ярко выраженный пример перед нами. Когда в этом мире ты говоришь, например, своей жене: «Я тебя люблю до конца жизни, только 5 минут иногда, но прекращаю немного с тобой». Ну, что-то в этом роде. Это не называется союзом, да? Это перечеркивает всю связь, верно? 5 минут со 100 годами сравнение. Если ты с самого начала говоришь это, то не 100 лет, не навечно, не относится к этому. То есть в зивуге Деака связь с Творцом, даже в этом мире, но уж тем более с Творцом, должно быть с твоей стороны духовным, то есть вечным, то есть никогда не может быть меньше с твоей стороны. Ни в коем случае. То есть заключить союз — это условие, без которого нет зивуга Даака. Без него ты не входишь в связь с Творцом, в зивуг соединения. Единство, понимаешь? Только после этого совершают зивуг Деака.
1: Условие намерения?
2: А?
1: Условие внутреннего намерения?
2: Это условие внутреннее твое, что тогда, если ты готов к этому, тогда ты переходишь к зивугу Деака, и он осуществляется. До этого нет. Очень просто. Потому что Творец и вообще духовное, любая ступень в духовном — это ступень, которая существует до бесконечности, в своей малой мере. Затем все эти ступени до конца исправления собираются вместе, есть у нас бесконечность общая. Но любая ступень, она бесконечна, то есть это часть бесконечности в определенной мере. И все. Поэтому союз заключают на любой ступени, а без союза нет связи, то есть нет зивуга Деака, нет постижения самой ступени. Это последнее исправление на ступени перед зивугом Деака, последнее исправление кли. Да.
1: Это то, что называется «свидетельствует знающий тайны», то же самое.
2: Пока не знает знающий тайны, что не вернется, не свидетельствует, что не вернется к своей глупости. Это и называется заключением союза. Именно так.
1: Условие союза осуществляется абсолютным образом, но когда, например, в РАФ и группы вы говорите: «Да, так-то и так-то, я буду так».
2: Ну, посмотрите, как союз в нашем мире. Есть союз между великими людьми, да? И откуда начинается союз? От того, что ты как младенец. Если будешь как младенец, который отдает себя в руки Высшего, это называется отцу и матери, Абба и Ваимия. Когда они могут сделать для тебя все, что они хотят, в твоем осознании, в твоем постижении, буквально в когда ты отдаешь себя им, отдаешь себя или отдаешь душу, это то же самое, потому что что ты отдаешь? Душу, да? Так отдача своей души, своего кли им, чтобы они сделали любое исправление, которое необходимо для продвижения. Неважно, какое ты готов к этому, тогда при этом условии они начинают заключать с тобой союз. Делают тебе брит-мила. Обрезание — это начало, а затем есть развитие, когда ты приходишь к тому, что ты сам делаешь брит с Творцом, заключаешь союз. А затем, когда ты уже большой и делаешь брит на более низкой ступени. Ну, для чего путаться?
1: Между равом и группой. Сегодня говорите так, я говорю, Рав, я с вами, вы не будете так, где тут есть основа для союза?
2: В связи между нами, как Рав и группа, две ступени, Рав более высокая ступень, а группа под ним, а союз может быть, что это тоже? При условиях, когда они понимают, что это взаимные условия. Может быть, что, конечно же, мы не находимся пока еще в исправлениях друг с другом, но в том, в чем мы находимся, в этом мы хотим сохранять это состояние, чтобы не было меньше. А?
1: Союз между нами — это нечто абсолютное?
2: Абсолютного союза не может быть между нами. Мы находимся в неисправленных свойствах. Не я, не ты, хотя я Рафа, а ты ученик, или я Рафа, а вы группа. И я, скажем, все время меняюсь. И почему я, скажем, допустим, потому что я хочу, чтобы вы обращались к Творцу в конечном итоге союза. А не ко мне. Так получается так, что и я меняюсь все время, и вы меняетесь все время, и тогда мы должны в соответствии с тем, что мы хотим быть связанными с Творцом, и вы, и я, связаны с Ним, Он — эталон, стандарт, да? В том, что есть у меня подобное Ему, и то, что есть у вас подобное Ему, в этом мы хотим, чтобы была связь между ними. Это как... Как народу в России, чтобы хотели, чтобы был союз отрезать. И только что мы хотим, чтобы было у нас Творцом, это ведет связи с нами. Если он исчезает из связи между нами, тогда союз не существует. Это единственное, что может быть, чтобы союз осуществился. Чтобы он был между нами. Нет другого условия. То же самое между нами. Связь между нами может быть только при условии, когда есть у нас цель прийти к связи с Ним. И только. Если он исчезает из связи между нами, мы далеки, и нет между нами ничего. Мы хотим, чтобы так оно было, чтобы не оставалась связь между нами по какой-то другой причине, не связанной с целью, не связанной с Ним. То есть присутствие Творца в союзе между нами — это первое и последнее условие, ни больше, ни меньше. Не должно быть по-другому. Всё. И если есть другие условия в связи между учеником и равом, так это нечистая связь.
0: И
2: это мы должны оберегать как со стороны рава, так и со стороны учеников. Иначе жаль усилий всевозможных. Если это не находится в этом условии. Да.
1: Зал тут вопрос, как это, что надо заключить союз с Творцом, что Творец может любить меньше или измениться, или что-то такое. Я не понял, что он отвечает на это.
0: Ну хорошо, Тавор из Абаба, это Тавин.
2: Неважно, прочитай это дома и поймешь. Еще вопрос. Да.
1: После слияния приходит разделение?
2: После слияния. На теперешней ступени приходит новое состояние. это новое состояние приходит на основе предыдущего состояния, когда меняются условия первоначальные. То есть не то, чтобы мы прежде не принимали их в расчет, знали мы их или нет, но это совершенно новое состояние. В чем? Новое состояние в том, что я — это не я, и ты — не ты. Но оба мы представляем собой совершенно другое. Следующая ступень — я что-то новое, и ты тоже что-то другое. Тоже. Творец — это другое творец, и творение — другое творение, и условия — они другие, и все новое. Что остается от прежнего состояния? Только причина к следующему состоянию. Только причина, чтобы произошло следующее состояние. А в следующем состоянии все заново, с нуля до 100%, полностью новая ступень. И тогда не то, чтобы я собрался нарушить предыдущий союз, но просто начинает с нуля, когда то, что было раньше, это входит как условие, что сейчас произойдет у меня следующее состояние. Но следующее состояние может быть и очень плохим, и, конечно, хуже, чем отрицая предыдущее состояние. Но это не происходит как нарушение предыдущего соглашения. Вот так вот.
0: Они пошут эхлагит.
2: Я просто, как сказать,
0: я
2: этого пока еще не могу объяснить. На основе предыдущего состояния ты сейчас входишь даже в клипот и чувствуешь страшные желания у тебя по отношению к Творцу, что ты хочешь властвовать над Ним и восстать против Него. Но это как раз потому, что ты обрел предыдущее соглашение, и в разнице между ними ты чувствуешь, ну, вы не даете мне достаточно чувств, чтобы я говорил, я еще не могу сказать. Еще полгода. Зависит от вас. Не будет у меня просто так говорить, я не хочу. Но смотри, союз сегодня мы в чем-то относительно выяснили об этом. Не могу объяснить, как маленькая ступень работает над большей ступенью в виде отрицания. Нет слов. Ну. Да.
1: Что соединяет все эти меры, все ступени?

0: Аим зивук деака зе
1: Зивук дака, является ли это состоянием, которое когда стоит против Творца? Зивук дака ни в коем случае не против Творца. Зивук дака это, как я сказал, это после того, как мы соблюдаем союз. Но это не против Творца, это против собственной природы. С кем я нахожусь? В соударении со своим желанием получать, и тогда я вхожу в связь с ним. Почему я ударяю по высшему свету? Ударяю по высшему свету, поскольку он хочет ворваться в мои границы, мое желание получать, что хочет войти во меня, без всяких условий, даже ради получения. Я в этом соударяюсь. То есть я ударяю против своего намерения ради получения, которое находится внутри. Когда я делаю зивук с помощью моего намерения ради отдачи, я не ударяю по высшему свету, я вообще не могу ударить по свету, я могу дать удар только себе, только своему желанию получать.

0: Если мы говорим, что союз, он только в конце ступени, но человек же не знает конца ступени, но это, как я сказал, не знает, что конец ступени, и неважно, знает или не знает, любая причина и следствие в конечном счете привели его в состояние, что это называется подписанием союза. Он не должен изначально знать, что через несколько состояний я подойду к заключению союза. Я этого не знаю. Мы не идем в духовном, когда мы знаем изначально все состояния, но одно состояние порождает другое. Как мы можем знать, в каких местах мы можем соединиться с Творцом? В каких состояниях, в каких свойствах мы можем соединиться с Творцом? Как я сказал, что если я сейчас установил, что Он большой, и я проверил, что мое осознание того, что Он большой, это очень хорошее осознание, я никогда не хочу, чтобы это было меньше, так это называется, что в этом месте я хочу находиться в нем в связи, и затем в другом месте быть с ним в союзе. И потом еще это называется все свойства, когда моя плоскость входит в Его, и в этом мы слиты. Что есть у нас в таком случае подобного Творцу, когда мы называемся, можем заключить с Ним союз, может быть, общее с Творцом — это взаимное влияние, нет ничего другого. С нашей стороны это только влияние, это также с нашей стороны, там, где будет у нас отдача ему, так это.
1: Тов.
0: Ну ладно.
1: Кен.
0: Как можно сказать, что после любого состояния заключения союза есть возможность если это на самом деле заключение союза, то в духовном все, что заключается, это на будущее. Творец уже находится на этой ступени и выполняет ее. Никогда не может быть меньше этого, поднимает святости, но не опускает. То есть не может быть, но нарушение может быть, когда кажется нарушением, когда ты падаешь еще глубже на будущее, на следующие ступени, когда ты поднимаешься к ней, ты в левой линии падаешь ниже, чем раньше, но это не называется нарушением. Но отсюда и дальше у меня нет слов для объяснения, потому что вы еще не готовы к этому. Я чувствую буквально здесь исчезают слова.
1: Хасер кликлита.
0: Не хватает воспринимающих килим. Потому что я в любом случае говорю согласно тому, что я чувствую потребность от вас. Ладно. Ну так, перейдем к... Не могу говорить.

0: уже даже не знаю в этом уроке, как войти и куда. Я слышал интересное высказывание, что страх, который испытывает человек, это отсутствие веры, но это готовит тебя к молитве. И насколько мы чувствуем недостаток объединения, и конгресс не важен, все эти вещи, которые влияют на нас, опускают нас, надо помнить, что это подготовка к молитве. И если страшно, то это хорошо. Страх должен быть только для того, бояться нужно того, что мы не сможем обратиться к Творцу и не будем объединены.
1: Рав говорил на конце уроки про соударение, что это против моего желания получать, и только это называется пробуждением снизу, то человек не может противостоять свету. Он может противостоять и сопротивляться своим силам, и этим он может получить от товарищей. Это то, что мы должны достичь на этом конгрессе, чтобы мы дали друг другу силы. Начинать работать против нашего желания получать, против намерения ради получения.
0: В начале урока были интересные замечания, что человек приводит к соглашению. Если ты зависишь от кого-то, то ты хочешь с ним заключить договор, и договор заключается на будущее, потому что мы все меняемся, и есть разные объективные причины, и ситуация может меняться, если ты понимаешь, что ты зависишь. Но причина не оправдана этих изменений, тогда ты должен придерживаться этого договора, это называется союзом. И очень сильные вот эти все объяснения.
1: То, что касается страха, что бояться, чтобы он держал нас, чтобы мы не упали. Как нам не выпасть из этого будущего союза, из того, что мы, из нашего опыта, из падений и подъемов, которые у нас были, что мы боимся. Боимся того, что мы потеряем эту связь, это то, что нас держит, и исходя из этого мы поднимаем правильный ман.
0: Да, Рав сказал, связь может быть только, когда у нас есть условия достичь связи с Творцом. Когда он исчезает в нашей связи, тогда мы далеки от него, и нам необходимо... чтобы присутствие Творца в союзе между нами — это условие первое и последнее, ни больше, ни меньше.
1: Еще мы слышали, что каждое ощущение, каждое развлечение, которое человек обретает в величии Творца, он хочет, чтобы это осталось у него до конца его выяснения. Когда он доходит, он просит Творца, чтобы это осталось с ним навсегда, чтобы не покидала его.
0: Конгресс — это и есть некое заключение союза, по сути. И тот, кто приходит, он обязуется. Но мы слышали сейчас, все, что остается от настоящей ступени на следующей ступени, это то, что нынешняя ступень — причина следующей. Поэтому все обязательства и весь союз, который ты заключил, они не переходят на следующую ступень, они не актуальны там, они становятся, они обнуляются там. И это большой вопрос, как это сделать, как все время обновлять союз на каждой ступени заново, буквально с нуля.
2: Рой, לא קראנו את החברים, נכון? Рой כותב כל מה שאני לא מרגיש חשוב.
1: Рой пишет, что все, что я не чувствую важным перед конгрессом, это Творец. Меня призывает укрепиться. Хотор пишет, я верю, что Творец может сохранить союз. Что касается осознания нарушения согласия союза этого. Это самое большое зло, которое только может быть. Это хуже смерти. Я не хочу нарушить это соглашение. И тогда я заключаю союз, и я прошу, чтобы наши отношения были выше любых помех, которые бы не пришли со стороны, из двух, для нас двух, чтобы это состояние оставалось постоянным, как минимум.

0: нему постоянным. Такое, как есть, и не менее того, что было.
1: Мы много говорим в десятке о продвижении Конгрессу и об участии в Конгрессе и быть в духе группы. Мы уже давно согласились на это, все как группа, это нужно действительно обновлять.
0: Да, и мы должны начинать сохранять связь между нами, чтобы заключить союз.
1: Перейдем к следующей части урока, сначала споем песню.

0: Мы продолжаем изучать учение десяти сферот, как сказал Рав. После заключения союза приходит зивук. Так вот, мы заключили союз, а сейчас мы можем продолжать учиться, изучать Игули Вейошер, и сейчас мы переходим во второй части к внутреннему созерцанию. Для более новых наших товарищей нужно объяснить эту разницу между самой частью и внутренним созерцанием, потому что в основной части Баля Сулам облачается на слова Арии и объясняет их, а во внутреннем созерцании Баль Сулам пишет сам, что он думает об этом, об этой теме, и это всегда очень интересно и очень впечатляет. Мы прочитаем сегодня вторую часть «Истоклют Пнемит», внутреннее созерцание, вторая часть.
1: Да, друзья, давайте помнить наши намерения, потому что все, что мы делаем, это подготовка к конгрессу, пробуждаемся снизу, постараемся подготовить наше сердце в течение урока, и на уроке мы будем проводить семинары в десятках о том, что мы слышали. Итак, мы начнем. Давайте откроем учение десяти сферот. На иврите это 55-я страница, внутреннее созерцание, и начнем.
0: Книга «Учение десяти сферот», первый том, вторая часть, первая глава «Внутреннее созерцание».
2: Игулим вейошер, колел асара праким.
0: Игулим вейошер содержит 10 пунктов. Первый пункт. Игулим — это гар. Итак, о 10 сферот де Игулим Ари говорит очень немного. Эти немногие вещи вроде бы полны противоречия. Однако сказать о них более расширенно невозможно, так как это первые три сферы, гар, которыми нам запрещено заниматься. Однако те немногие вещи, которые написал Ари, следует выяснить в любом случае с разъяснением подробным и ясным, чтобы этого было достаточно для тех целей, которых желал достичь Ари. То есть насколько это необходимо для понимания связи науки Каббала.
1: То есть есть у нас 10 сферот, 10 не 9, 10 не 11, как написал наш протец Авраам в книге «Создание», в Сефер Йецира. Все, что создал Творец, это 10 сферот, в трех первых сферот там замысел творения еще до реализации в нижнем, и только чтобы придать форму, чтобы связаться с нижним, кедрхма бина, или кахап, или гар. И нам нельзя ими заниматься, мы не можем ими заниматься, потому что в Каббале нельзя, называется невозможно. Все можно, но только у тебя нет возможности. И поэтому называется нельзя. Почему? Потому что если ты входишь, у тебя нет инструментов исследовать и узнать, и разобраться во всех вещах, то ты запутаешься, и ты не постигнешь главного, того, что можно. Поэтому там, где человек может запутаться, ему говорят, нельзя тебе. Тот, кто хочет продвигаться к цели, он понимает, что все эти запретные вещи, они ему на благо. Так же, как мы в нашей жизни поступаем. Это нельзя, и это нельзя, и это нельзя. Ну, есть люди, которые все-таки хотят проверить. Ну, пусть проверяют. Но обычно они этим все вредят. А в духовном, несомненно, что тоже получается вред, и поэтому каббалисты очень предостерегают тех, кто хотят продвигаться, и дают им разные советы, как правильно продвигаться. В дополнение к тому, что мы получаем к системе высших ступеней, мы получаем это постепенно и в большой такой защите свыше. Поэтому мы не занимаемся гар каждой ступени, а зад каждой ступени мы занимаемся настолько, что Баля Сулам объясняет нам в предисловии книги Зор и в введении в книгу Зор, что гар
3: Мадрига Актана Биотер.
1: Самой маленькой ступени, даже Малхут де Малхут де Асия, нам нельзя там заниматься. Азад, даже с самой большой ступени, Ати, Карихампин или в Гальгальта, даже неважно где, в Зад, там мы можем заниматься, разбираться, исследовать, потому что там, где мы можем как-то зацепиться, мы знаем причину, следствие, процесс, там занимайся, потому что это те килим, которые находятся в том распоряжении, и ты тем, что ты обретаешь их, ты продвигаешься, но в гар каждой ступени мы никогда его не обретаем, не исследуем, вообще не касаемся его, потому что там у нас нет пока что раскрытия Творца творению, а там все это находится в абстрактном виде. То есть это не может проясниться, проявиться в наших килим, ведь все мы говорим относительно человека постигающего. Поэтому зад мы постигаем, мы различаем, мы можем разобрать, анализировать, синтезировать все это наше ощущение. И тогда с помощью этих всех состояний продвигаться. Но в гар это настолько непонятно и неясно, и абстрактно, и там мы просто можем потерпеть крах и сбиться с пути. Поэтому от начала линии и до конца, до мира бесконечности, о, это вся линия из затов ступеней, а гары ступеней, они раскрываются как бы сами, как отношение Творца к творению. А реализация творения, она в зад, выдающий килим. И также мы учим это и в мире Ацилут, что зон до Ацилут мы лишь и должны исправить. Зад до Бина, Зарампин и Малхут — это наши рабочие килим, все вот этот алфавит наш оттуда, и души, которые поднимают ман, они включаются в эти зад, и все миры Бия включаются в зад. И Адам Ришон родился с этой ступени Бины и ниже. То есть вся наша жизнь и постижение, и понимание, и выяснение, и разговоры, все это только в этих килим, зад каждой ступени.
0: 55-я страница, второй пункт. Десяти сферот де Игулим, каждый более внешний, более важен. И сначала пойми общую картину. Ари делит всю общую реальность на два вида — на Игулим и на Йошер. Круглый килим и прямые. То есть во всех парцуфим, которые имеются в пяти мирах, Адам Кадмон и Абия, вплоть до Ламазе этого мира, есть в каждом из них как 10 сферот де Игулим, так и 10 сферот де Йошер. И мы видим, что в сферот де Игулим тот, кто более внешний, он лучший, а тот, кто более внутренний, худший. Потому что выше Игуль, наиболее близкий к бесконечности, окружающей всю реальность, он наилучший из всех и называется Кетер. Внутри него есть второй Игуль, который называется Хохма, и он уже хуже Кетера, и так далее, вплоть до самого внутреннего шара из всех них, то есть до Ламазе, который наиболее плох из всех игулим, то есть это мрак, темнота, без света и полон грязи. Таким образом, каждый игуль более внутренний, более плохой. Каждый игуль, который более внешний, он лучший.
1: Потому что это природа света. который распространяется сверху вниз, и выгулим сверху вниз это относительно получающего, но выгулим пока что нет получающего. Поэтому, поскольку свет распространяется пока что от дающего силы самого дающего, и пока что получающий не находится в своем ощущении, понимании, восприятии, и тогда он получает, насколько он может, и у него есть там уже верх, низ. Поэтому воздействие Творца на творение, оно со стороны Творца должно приходить к нам, и оно приходит к нам в Игулим. И конец Игулим — это в их центре. Поэтому самый внешний Игуль, вот этот круг, это Игуль Кетер, а самый внутренний Игуль, круг, это Игуль Малхут. И это потому, что вот эти Игулим, они исходят от совершенства, от Творца. Тут есть много возможностей изучать Игулим, и наблюдать связь между ними, как человек пробуждает эти килим со своей стороны, как мы учим, изучаем волны в физике, там есть интерференция, разные такие явления в оптике. И исходя из этого можно увидеть совершенство Игулим относительно Кава. В общем, ну, поговорим об этом как-нибудь.
0: 55-я страница. Третий пункт. В десяти сферот де Йошер каждый более внутренний, он более важный. И противоположно этому сферот де Йошер, так как в них каждый более внутренний, он более возвышен. И 10 сферот де Йошер, самых первых и самых внутренних из всех, это 10 сферот мира Адама Кадмона. И это кав, линия, которая распространяется от бесконечности и продолжается почти до мира Оламазе. И не касается его, а на его внешнюю часть снаружи облачаются 10 сферот де Йошер из второго мира, который называется Мироцелют, высота которого уменьшается, понижается относительно мира Адам Кадмон, и на его внешнюю часть Хицуниют мир Ацилют облачается 10 сферот де Йошер, мир Абрия, худшего, чем Ацилют, и так далее, вплоть до 10 сферот де Йошер, мир Асия, который хуже всех. И он облачает извне, из его наружной части, все миры вместе. То есть сферот де Йошер получаем, что каждый более внешний, чем другой, он хуже него. А если он более внутренний, чем другой, то он лучше него. То есть это происходит противоположно тому, что происходит в 10 сферот де Игулим. И значение большое и глубокое скрыто в факте этой противоположности между сферот де Игулим и сферот де Йошер. И следует понять это как следует.
1: То есть если мы говорим о мирах, то есть мы должны это изобразить таким образом.
3: Баруруло.
1: Это понятно или нет? Кто может объяснить то, что я нарисовал?
3: А? Ло барур.
1: Непонятно. Ну, прочитай еще раз. Может, я тут сделал ошибку?
0: Ну, прочитаем еще раз третий пункт. В 10 сферот де Йошер каждый более внутренний, более важный. И противоположно этому сферот де Йошер, так как в них каждый более внутренний, он более возвышенный. И 10 сферот де Йошер самых первых и самых внутренних из всех, это 10 сферот мира Адам Кадмон. И это называется линией, которая распространяется от бесконечности, которая продолжается вплоть до, почти до мира Оламазе и не касается его, а на его внутреннюю часть снаружи облачаются 10 сферот Дейошер из второго мира, который называется мир Ацилют, высота которого уменьшается, понижается относительно мира Адам Кадмон и на его внутреннюю часть Хицуниют. Извините, на внешнюю часть Хицуниют мира Ацилют облачают 10 сферот Йошер мира Брия, худшего, чем Ацилют, и так далее, вплоть до 10 сферот Йошер мира Асия, который хуже из всех. И он облачает извне, из его внешней части, все миры вместе. То есть сферот Йошер получаем, что каждый более внешний, чем другой, он хуже него. А если он более внутренний, чем другой, то он лучше него. То есть противоположность 10 сферот Дейгулим. И значение большое и глубокое скрыто в факте этого, в этой противоположности между сферот Дейгулим и сферот Дейошер. И следует понять это как следует.
1: Это понятно? То есть самый внутренний.
3: Апними биотер.
1: Самый внутренний.
3: Да?
1: А здесь
3: Ахицон Бьютер.
1: Самый внешний. Верно? Каждый мир, насколько он более внутренний в Йошер, он более внешний в Игулим. Непонятно?
3: Игулим.
1: Игулим — самый большой он внешний, Йошер — самый большой он внутренний. Да? Поэтому мы говорим, линия бесконечности, Кав Энцов, это Гальгальта, от края до края, от бесконечности до Малхут. И на нее облачаются другие. Ацилут, Брия, Ецера, Асия.
3: Каха. Колихат. Поход мишени.
1: Так каждый. Меньше другого. Это в Йошер. Но в Игули мы говорили об Энсов, о бесконечности.
3: А Игулим каха.
1: Так они вот так вот. Вот эти игулим. Кетер, Хухма, Бина, Зерампин и Малхут.
3: Выканзе Кетер, Хухма, Бина.
1: А здесь Кетер, Хухма, Бина, Зерампин и Малхут. Так получается, что самый внутренний — это Кетер, а в игулим самый внешний — это Кетер. И это то, что я изобразил здесь на рисунке. Миры.
3: Кен?
1: Да.
0: Что значит внутреннее и внешнее в этой связи?
1: Внутренний или внешний — это более важный. Более важный — это внутренний в Йошер, а внешний более важный — это в Игулим. Или внутренний и внешний определяют, они определяют отношения, что то, что они определяют вот эту противоположность, которую дает экран, потому что насколько в Йошер ты наверху, так в Игулим ты внизу, и наоборот. Может быть. Или внешний и внутренний. В дополнении 10 сферот. 10 сферот есть Ор Ишар и Ор Хозер.
3: Хашивут.
1: Важность.
3: Бо не креала. Ехоли от чего мы не знаем.
1: Давайте почитаем дальше. Может быть, мы найдем слова. Да.
0: А как взаимосвязаны... Которая, когда говорим, что есть вот эта вот обратная противоположность, вы гулим и йошер.
1: Я понимаю, вы спрашиваете, что это дает нам в наше состояние, где здесь и гулим, и йошер во мне, чтобы я с их помощью мог бы как-то связать какие-то мнения, мысли, свои ощущения, они в йошер или в гулим. Все определяет экран. Если я работаю в своих желаниях без экрана, то насколько я более тонкий, это лучше для меня. Это авиют шорыш.
3: Авиют де шорыш.
1: Авиют де шорыш.
3: Бейгулим.
1: В Игулим.
3: За бикетер да Игулим.
1: Это в кетере Игулим.
3: За бикетер да Игулим.
1: Это кетер Игулим. С авиютом шорыш. А кетер кава, я должен иметь авиют далит.
3: Плюс масах. А за не магия
1: плюс экран. Тогда я достигаю кетера в каве. Обратная зависимость цветов игулим. Это то, что они нам говорят. Ошер и игулим. Игулим дают нам свойство света, а кав дает нам свойство кли. В свете кетер — это игуль кетер, а в кав — кетер. Это сила экрана. Как я в своем авиюте прихожу к подобию свету. Они говорят совершенно о разных двух вещах, но которые приходят к соответствию с ними. Дающий дает мне свет, а я дающему даю только намерение кли. Поэтому это получается противоположность, то, что в Игулим и Йошер. Игулим — это намерение Творца, а Йошер — это намерение творения. И как мы говорили вчера, что, в общем, мы должны прийти к состоянию, когда Йошер и Игулим, они будут равны.
2: Как
1: это называется?
0: Квадратура круга.
1: Квадратура круга. Чтобы в плоскости, в площади, в этом интеграле, они были бы равны. Буквально от нуля до бесконечности. Чтобы были равны.
3: Авальше...
1: Но чтобы они дополнили друг друга, я не знаю, как это выразить, чтобы внешнее и внутреннее в Йошер и внешнее и внутреннее в Игулим, они дополняют друг друга. И тогда у тебя появляется совершенство. Короче говоря, намерение Творца дополняется только намерением творения. Да.
0: Йосеф из Иерусалима спрашивает, разница между Йошер и Гулим, это как разница между первыми тремя сферами в Игулим и семи нижними в Йошер.
1: Тоже похоже в чем-то, потому что природа Игулим — это как гарды Йошер. В этом он прав. Хорошо.
0: Можно сказать простыми словами, что авиют далит, четвертая стадия авиюта в Йошер, приходит к отраженному свету кетер де Игулим.
1: Нет. Авию далит Йошер достигает кетера и Йошера. Нет, мы их не сравниваем.
3: Ты можешь
1: сказать это в итоге, то, что все ступени, когда они соединяются вместе, и тогда Далит де Авиют достигает такого же, такой же отдачи, как Кетер де Игулим. Но это, мы так не говорим и не различаем Келим вообще в их работе в Йошере и Гулим, потому что в Игулим мы не можем измерить, короче говоря, нашу работу с Игулим. Ну, давайте продвинемся, посмотрим.
0: 55-я страница, 4-й пункт. Два способа получения в кли. Первое — с использованием внутренней части тох, второе — через внешнюю часть, через хицуньют. 4-й пункт. И ты уже знаешь понятие центральной точки, что в бесконечности, в которой произошло сокращение, и свет удалился от этой точки, и образовалось пустое пространство. И там было выяснено, что она, эта точка, называется центральной, для того, чтобы показать, что у нее нет получения через пнемиют и тох, а только через хицуньют, то есть извне, снаружи, и потому получает свет без ограничения меры и количества. Так, получающий через хицуньют, через наружную часть, не делает ограничения на свет. То есть у нас имеется две получающие части в келим. Первая часть, которая получает через внешнюю, внешняя через хицуньют, а вторая часть, которая получает внутрь, в пнемиют. И, конечно, не говорится здесь о местах или площадях, чтобы представлять себе через них внутреннее и внешнее, наружную или внутреннюю части. Поэтому необходимо хорошо понять, о каких пнемиют и хицуньют идет речь.
1: Есть вопрос-ответы. Внутреннее, внешнее, гулим, да и Йошер в отношениях между ними. Получение через пнемиют и хицуньют, внутреннее, внешнее.
0: Через переход.
2: Никрашув от Далед. Бет драхим бекабалат.
0: Почитаем еще раз 4-й пункт. Есть два способа получения в кли. Первое — с использованием внутренней части тох или через внешнюю часть, через хицуньют. И уже известно тебе понятие центральной точки в бесконечности, в которой произошло сокращение, и свет удалился от этой точки, и образовалось пустое пространство. И там было выяснено, что эта точка называется центральной точкой для того, чтобы показать, что у нее нет получения через пнемиют и примиют и тох, то есть через внутреннее, а только через хицуньют извне, и потому получает свет без ограничения меры и количества, так как получающий через хицуньют не делает ограничения на свет. То есть у нас имеется здесь две получающие части в келим. Первая часть, которая получает через хицуньют, а вторая часть, которая получает в пнемиют. И, конечно же, не говорится здесь о местах или площадях, чтобы воображать себе внутреннее, внешнее, наружную или внутреннюю части. И поэтому необходимо хорошо понять, о каких пнемиют или хицуньют, ведь внутренним и внешним, и тут идет речь.
1: Он говорит, что можно получать как в бесконечности, это называется через внешнее, а можно получать потом, как с экраном, это называется через внутреннее. Посмотрим, что он нам объясняет потом.
3: Маешам.
1: 55-й вопрос, что там есть?
0: А в высшем и нижнем?
1: Ну, давайте, 58-й вопрос, внутреннее и внешнее.
0: 58-й вопрос на странице 91-й. Ответы, вопросы, ответы на вопросы о смысле слов. 55-й пункт. У нас есть две основные вещи, которые мы должны различать в каждом парцуфе. С одной стороны, это кли, который привлекает свет, а вторая — куда, в которой она получает свет, и они противоположны друг другу от края до края, потому что величина света, шефа, зависит от меры авиюта, который привлекает свет, потому что самый большой свет в парцуфе называется ехида, ему необходимо кли, который привлекает свет самым большим авиютом, а противоположный ему получающий кли, потому что самый большой свет облачается только в самое чистое кли. Поэтому, когда мы различаем кли, который привлекает свет, мы различаем их в качестве слов, определения внутреннее и внешнее, потому что самый внутренний кли, он самый более с большим авиютом, а самый наружный, он с самым маленьким авиютом. И он привлекает самую маленькую ступень. И когда мы различаем свойства получающего кли, который получает света в парцов, мы называем их выше и нижние, потому что самый высший, он самый чистый, в него облачается самый большой уровень, а самый нижний, он самый с большим авиютом, и в него облачаются уровень самый маленький уровень.
1: Притягивают свет четвертой стадии. Получают свет в стадии шорыш. И есть часть, которая притягивает, и есть часть, которая раскрывает. И они разные, они отличаются между собой, эти части далеки друг от друга. Этот тонкий кетер, шорыш, а малхут грубая, большой вьют. Это внутри кли. Также и в двух кли килим одно относительно другого. Если кли одно большое, и относительно него есть маленькое, то чем он большой или маленький? Тем, что насколько малхут. Она имеет больше авиют, тогда кетер, он тонкий и более далекий от малхут. Вот эта разница между малхут и кетер, разница между ними здесь. И здесь в маленьком кли. И это, по сути, разница, что это за кли, насколько авиют и закут в нем могут быть более далекими друг от друга, чтобы работать с тьмой во время падения и получать свет и работать с ним правильно во время подъема. Насколько эти разрывы между подъемом и падением, чем больше человек может выдерживать это, тогда он больше, и тогда он выше, и он может поднять больший авиют и превратить его в закут. Потому что мы вообще начинаем с точки. Начинаем с точки, в которой нет ничего. Приходит тьма. Почему она приходит свыше? Потому что это свет приходит, но пробуждает в нас наш авиют. Пробуждается во мне авиют. Благодаря этому свету, и тогда я ощущаю тьму, потому что в этом свете нет ничего, что могло бы помочь моим получающим килим. И если я преодолеваю их, тогда я начинаю выстраивать из того, что получил, я уже перевожу это из авиюта в закут. И тогда у меня здесь в Малхут, в этой точке, начиная, образуется Малхут, и то, что я поднял и сделал из Авиюта Закут, здесь уже образуется Кетер. Тогда уже есть здесь некая разница между Малхут и Кетер, и каждый раз затем Авиют еще больше, я перевожу это в больший Закут, и так далее. И только таким образом человек выстраивает все свои ступени вплоть до бесконечности над тем авиютом, который в нем раскрывается. Либо мы изображаем это еще по-другому. Помните, мы рисовали от нуля раскрывается авиют. Из авиюта он делает закут, раскрывается еще больше авиют, переводит в еще больший закут и так далее. То есть здесь должен быть минус, и тогда плюс. И так каждый раз.
3: Как увдим?
1: Так и работают. И здесь он нам это показывает.
2: Амуд нун вав отей.
4: 56-я страница, 5-й пункт.

0: Три первые пхины способствуют только раскрытию четвертой пхины, далит, пхины далит. А сами они не являются получающими, подобно четырем оболочкам в стенках кли. Итак, духовная кли, как известно, это желание в творении получать наслаждение от бесконечности. Желание получать. Известно также, что в этом желании имеются четыре стадии, одна ниже другой. То есть это кли, желание получать не определяется в творении как пригодное для своего предназначения, пока не пройдет четыре пхины, то есть четыре стадии по ступеням, когда первая стадия — это желание очень слабое, вторая стадия уже больше, первая и так далее, вплоть до четвертой стадии, пхины далит. А это гадлют, очень большая степень желания в той мере, в которой необходимо для полного завершения кли. И смысл этого мы уже выяснили выше. И поскольку этого желания получать, его форма, его свойства полностью противоположны желанию отдавать включенному свет бесконечности, оно не способно раскрыться за один раз. А только постепенно, начиная с желания отдавать, входящего в корень, то есть в кетер, а потом с большим авиютом, более грубому, чем он, то есть отличающемуся от него немного, то есть к стадии алев, первой стадии, а потом к еще более грубой, которая называется вторая стадия, пхина бет и так далее, вплоть до пхины дали, четвертой стадии, которая отличается от света полностью противоположными свойствами. Она по качеству уже пригодна для использования в творении как ли, в то время как в трех предыдущих стадиях желание получать еще не раскрылось в надлежащей мере, желательно для получающего кли. И потому только четвертая стадия, пхинадалит, считается основным кли для получения в творении и называется вследствие этого пнемют и тох, то есть внутренняя часть творения. А стадия гимел, что в желании, считается находящейся вне, более наружно, более вовне, чем стадия далит. И стадия бет еще вовне стадии гимел, а стадия алев вовне стадии бет, стадия кетер вне их всех, наподобие стенки материального кли, которая сделана из четырех оболочек. Одна на другой, и содержимое, которое попадает в это кли, находится, конечно же, только в четвертой внутренней оболочке, а три внешней оболочки, окружающие ее, сделаны там только для усиления четвертой внутренней оболочки. И также рассуди здесь, что свет принимается только в четвертую стадию, пхину далит, а три предыдущие стадии — это ее внешняя часть, и появляется только потому, что невозможно, чтобы раскрылась пхина далит, стадия, четвертая стадия, кроме как посредством распространения, как выяснили выше.
1: Он говорит нам, что так же, как в четырех стадиях прямого света, у нас есть развитие, распространение кли. Только благодаря трем предыдущим стадиям не может быть, чтобы четвертая стадия раскрылась без трех предыдущих, и мы не считаемся с этими тремя предыдущими стадиями, мы считаемся только с четвертой стадией, потому что она показывает нам глубину кли, силу кли, возможность кли, кли, которая может притягивать, которая может очищаться, там с помощью света, все это четвертая стадия, но три предыдущие стадии они формируют четвертую стадию, они удерживают кли, и мы поговорим об этом на следующем уроке. Итак, дорогие друзья, особый урок. Давайте сейчас проведем семинар в десятках, давайте поделимся друг с другом своими впечатлениями, которые мы сейчас вынесли, и можем поделиться с товарищами. Пожалуйста.
0: Мы слышали, что игулим — это свойство света, а кав, линия — это свойство кли, и сила экрана зависит от того, насколько я совпадаю по свойствам и использую свойство света. И я, Творец, свет дает мне напрямую, а я использую только свое намерение.
1: Он разделил там кли получения, кли притяжения и кли получения, потому

0: что при притяжении именно авиют, он считается более внутренним, а в получающих килим кли более тонкое, более чистое, оно является более внутренним. И свет получается согласно получающим килим, а не притягивающим килим. Рав сказал, что намерение Творца дополняется только намерением творения.
1: Шпата Борей Бейгулим Бешлемут.
2: Воздействие Творца направляется через Агулим, оно находится в совершенстве, а Клида Йошер привлекает намерением.
1: То же
0: направление внутреннее и внешнее, это, может быть, не обязательно мы понимаем, как свет воздействует снаружи на четвертую стадию, а остальные стадии только лишь подготовка для четвертой стадии. Насколько я понимаю, это... Да, то, что свет входит в кли, это зависит от осознание кли дающего.
2: Мы учили, что все начинается с точки, когда есть нет отличия Малхут и Кетер, все во тьме, и чем человек больше растет, так он может быть больше, с большим авитом во тьме, привлекать больше света и подниматься, и получать его больше, более чистой килим. И Рав объяснил это, он объяснил наш путь, как мы продвигаемся, как человек продвигается от большей тьмы к меньшей тьме, к большей тьме, и способности привлекать туда свет.
0: Схематически уникальное объяснение Йошер и Гулим.
3: Схема Мукара.
0: Когда мы видим знакомую эту схему, которую мы знаем, когда вот эти облачения, где внутреннее более важно, у него есть больше экран, относительно этого, когда мы говорим об Игулим, что внешне оно является самым важным, потому что там самый большой свет, и они облачаются друг на друга, и схематически, и вот потом, как ты сказал, как это выражается у нас. Да, это действительно просто очень здорово.
2: Да, тоже очень впечатлился этим, что сказал Ияль, что свыше всегда приходит свет, но он чувствуется в нас сначала как тьма, чтобы пробудить наши килим. Еще говорилось о Игулим Йошер, то, что Игулим — это намерение Творца, а Йошер — это намерение творения. Мы должны прийти к состоянию, чтобы Йошер и Гулим были равны.
0: Они должны быть также в совершенстве, но разница между ними все время растет. Все начинается с точки, которая добавляет хисарон, малхут, и тогда добавляется кетер для притяжения раскрытия света. И Рав говорил, после двух часов изучения статьи, Рав говорит, давайте поучим что-то. И изучение учения 10 сферот — это и есть притяжение светов. И вот это сочетание между этими частями урока, там и происходит совершенство.
2: Что мы еще услышали? Мы услышали, что в начале внутреннего созерцания Рав объяснил нам, что есть качественное отличие между первыми тремя сферот и седьмыми последними сферот, что постижение может быть только в семи сферот, а первые три сферот непостигаемы, поэтому мы должны все время увеличивать и развивать наше намерение отдачи.
0: Мы с Мишей очень впечатлились от фокус-группы. Сейчас мы хотели бы услышать всех нас в общем нашем обсуждении. Мы делаем это для того, чтобы взаимовключиться и объединиться. Мы хотим задать такой вопрос. Мы слышали, что мы можем заниматься взад, но нельзя нам касаться гар каждой ступени. Почему мы можем заниматься взад и нельзя касаться гар? Мы приглашаем вас, поднимайте вопросительные знаки, поднимайте руки. Тут нет правильных и неправильных ответов. Давайте говорить то, что мы думаем. Начнем с Димы, пожалуйста.
2: Мы изучаем, что запрещено, это значит то, что невозможно. Поэтому, может быть, как то же самое, как от смуту мы не можем познать, но тоже так же, ну, может, не совсем так, но ты можешь только смотреть о том, какое отношение к тебе он проявляет, а сам по себе кто он, ты не можешь знать. Так может быть то же самое и здесь, что это настолько близко к нему, что ты не можешь знать, что там происходит, и поэтому это запрещено. Может быть, и в этом смысл.
0: Пожалуйста, Асав, спасибо, продолжаю Диму. Там, где зад, я слышал, что Рав сказал, что у нас есть какие-то, по крайней мере, ощущения. И мне понравилось, когда Рав нарисовал точку Малхут, у которой вообще нет ничего. И когда приходит свет, он приходит как тьма, то есть он раскрывает ей новый авиют и дает вот этой точке Малхут шанс работать в отдаче, не затрагивая желание получать. И это может быть колоссальный подарок, когда человек получает это на пути, когда он хочет отдавать, он вдруг получает тьму, и у него есть возможность работать в отдаче, в закуте, в очищении вот этого. И все это между товарищами. Ну, бесконечность просто на этом уроке получили. Спасибо, друзья. Мы очень воодушевляемся друг от друга. Мы, вопрос еще раз. Почему мы занимаемся зад, а не гар?
2: Тут у нас есть гумник. Правда, очень простой ответ на этот особый вопрос. Он сказал, что мы занимаемся семью нижними сферот, а тремя первыми мы занимаемся, потому что мы занимаемся, то есть, нашим отношением к Творцу, к свету, а не наоборот. Пожалуйста, Ави.
0: Продолжая то, что сказал Рав, что намерение Творца, оно дополняется намерением творения. И это продолжение вчерашнего урока, что экран... Есть много экранов, но вот эти выяснения, экран находится все время в Игулим.
2: Друзья, также впечатления с мирового клима хотим. Давайте, может, перейдем к вопросам. Пожалуйста, вопросы. Оран.
4: Куфьет. Зайнефо.
5: Оран умер, что Мациеш не крал от Куфьет Зайн.
0: Оран предлагает читать... Вопрос, 117-й вопрос. Мы на вопросе 114-м. Нет, 117-м. Прекрасно. Почему запрещено заниматься гар с каждой ступени? Это вопрос и ответ.
5: Сто семнадцатый ответ.
0: Ввиду того, что света предшествовали килиим, и отраженный свет, который поднимается снизу вверх и облачает их, не считается как сами килим, а только лишь как корни килим. И нет у нас постижения света без клим. Прекрасно, друзья. Мы приглашаем вас, задавайте вопросы на любую тему урока.

0: противоположность между цветами, обратное соответствие между цветами и келем. То есть, если мы говорим, что у него есть авиют шорош,
1: у
0: кли есть кетер, хохма, бина, зеир, анпин и малхут. Так какой кли тогда, если у него есть авиют шорош? В какой кли входит свет? Ну, кто скажет? У него есть авиют шорош в кли. Так какой свет может прийти? Входит свет в кли кетер. А какой свет тогда входит в кли кетер? Самый маленький свет, нефеш.
1: Мицат урод.
0: Это со стороны светов.
1: Мицат келим?
0: Да. А со стороны келим?
1: לכן יש כלי המשכה, תמיד במלכות מושכת אור.
0: הרב сказал, что только малхут привлекает и притягивает свет. Но какой свет может войти? Он всегда приходит в соответствии с порядком определенным. Но на самом деле должен быть свет нефиш. Свет нефиш как для какого? Кли предназначена, то есть кли малхут, то есть нефеш должен войти в малхут, но так как кли нету до сих пор еще достаточного виюта, далит. Если бы был у него, тогда бы этот нефеш вошел в малхут, а ихида в кетер.
2: Но ведь ихида — это самый...
3: Хизах.
0: Да, самое большое входит в самое чистое кли.
2: Рав объяснял это так немножко эмоционально. Он говорит, что работать с тьмой во время падения и получать свет, работать с ним правильно во время подъема. То есть, что значит работать с тьмой во время падения? Это значит, что я присоединяю еще килим с большим авиютом и работаю сейчас в состоянии, когда я не чувствую связи, раскрытия, я должен преодолевать новое эго, новый авиют, но то, что я соединяю, это кли, и работаю с ним, затем в состоянии, когда у меня есть чистый кли, зах, я могу получить большой свет. Допустим, в течение дня у тебя были разные, много помех, путаница, тьма, но ты работал, ты старался с этим состоянием, ты работал, ты соединился с десяткой, ты пришел на урок, сейчас мы сидим все вместе, мы соединяемся в десятки и можем почувствовать огромную силу света в более тонком кли, более тонком состоянии благодаря большому авиюту, который добавился. И это кли притяжения, которое позволяет нам получить самый большой свет в самом таком тонком кли. И это очень важно, вот эта тема обратной зависимости светов и келим. Как говорится, каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. Об этом вы тоже, кстати, можете спрашивать. Это буквально основа науки Каббала.
0: Для того, чтобы подытожить, то есть свет, кли для притяжения, кли для получения, что это означает?
2: Кли притяжения — это более грубое кли, которое я присоединяю, это больше авиют. Малхут. Более тонкое кли — это кли, в котором я могу получить свет от более высокой ступени, когда у меня есть связь с Высшим.
0: То есть получающее кли — это куда входит свет, а то кли для привлечения — то, что привлекает свет.
2: Да, и благодаря ему можно притягивать свет.
0: Еще вопросы есть?
1: Яль. Ну, но микрофон.
0: Яль. Дайте ему микрофон, ну. Да, можно взять этот микрофон тоже. Так всегда кли притяжения.
2: Кли притяжения — это малхут на уровне шорош. То есть это та же малхут каждый раз на другой ступени.
0: Да, то есть каждое кли, которое хочет получить, мы говорим, это малхут всегда. Он даже всегда дает объяснение последней части. То, что прочитал чтец, ты помнишь, да?
1: Да?
0: Что всегда малхут, хинадалит, она та, которая получает. Нет, притягивает. А три первые перед этим они обязаны.

0: быть, потому что есть всегда четыре стадии прямо света, так более построены. То, что притягивает свет, это сама Пхина Далит. Если мы посмотрим на чертеже, может быть, я очень впечатлился объяснением Рава. Какая разница между кли Дейгуль и кли Дейошер? То есть, в принципе, это, что это? То же самое кли, Адам Кадмон тут есть в Йошер. А парцов Гальгальта, скажем, мы здесь нарисовали, а в Игуле он все окружает, он самая чистая кли, самая корневая. А что касается со стороны Йошера, это последняя стадия Далит, которая от края до края распространяется, то есть самая, начиная с самого внешнего Игуля, круга, и вплоть до точки внутренней Пхины Далит, но не касается ее.
1: Еще вопрос, вот эта четвертая стадия. Мы говорим о четвертой стадии крана или кли? Меня всегда это путает. Что притягивает? Далит кли или далит экрана?
2: Кли.
0: Конечно, кли всегда привлекает, но исходя из экрана, который у него есть.
1: Но в этом чертеже, который ты нарисовал кли и написал шореш.
0: Нет, я сказал, что общая вьют, допустим, общая, называется шореш. Я просто хотел уподобить этому. Это то, как Рав чертил, что не совсем так, как мы привыкли. Так когда у него есть вьют шореш, так он может получить только как бы только кли де кетер, то есть самое чистое кли. Если бы у него был авиют алиф, то есть с первой стадии, он бы получал в кли де хохма тот же самый свет нефиш. А уже в кетер было бы вошло свет рох.
1: Мы будем учить это дальше. Здесь он только начинает эту тему, и она очень важная.
3: Барух.
1: Вопрос, пожалуйста.
4: Тударабо, а ты бахартем это...
0: Большое спасибо. Вы выбрали 117-е определение вопроса, почему запрещено заниматься гар на каждой ступени. Нет, не совсем понял это. А я хотел у вас спросить, как вы понимаете это? И товарищи, почему запрещено заниматься гар, то есть первыми тремя сферот на каждой ступени? И ответ был, что отраженный свет — это не настоящий свет, а это является только корнями килим, и тогда нет постижения. А какая разница между гар и зад? Но здесь имеется в виду, больше говорится о рош. Рош — это первые три сферы, это только корни килим. А там, где происходит настоящая кли, которая привлекает свет, а здесь только проверяет он в первых трех сферот в брош, сколько он может облачить, поэтому только корни килим. У нас есть штат Флорида. Пожалуйста, Флорида.
1: Спасибо, товарищи. Можно ли объяснить то, что он пишет во втором пункте, объяснить отношения между связи между игулим, что более внешний, более важный, а в третьем пункте, там 10 сферот про Йошер, каждый более внутренний, он более важный. И как, что конкретно нужно понимать отсюда? Да, что конкретно, да? Давайте еще раз покажите нам чертеж, пожалуйста. Здесь мы изобразили... А что же он нам пишет? В 10 сферот игулим каждый внешний более важный. Допустим, это ак, самый внешний из всех игулим, он более важный. Потому что что такое сферот игулим? Это отношение Творца к творению. Нет пока что в этом состоянии участия творения. Творение еще пока нету здесь работы творения, нет работы экранов, то есть. Поэтому там, в тех стадиях, где нет экрана, чем более тонкое, тем это ближе к Творцу. Поэтому это более важное. То есть, чем больше это приближается к творению, к вью, то это менее важно. Потому что мы здесь говорим о состоянии, когда творение еще не работает с экранами. В тот момент, когда творение начинает работать с экранами, и когда у него есть самый большой вью, то он ставит на это экран, и это считается самой важной частью, потому что может доставить больше всего наслаждения Творцу именно с этого места. Мы говорим, что в 10 сферот де Йошер каждый самый внутренний, он более важный, и это Ак, то, что мы видим здесь как линию, Кав, потом Рав на уроке, на него облачил еще миры, Ацилут, Брия, Яцера, Сия. Но в них работа с Авиютом в более низком, то есть экран не работает с Авиют Далит, он работает с Авиют Гимл, Бет, Алиф, Шорош. Поэтому он меньше может доставлять наслаждение Творцу относительно того, что в Кетере.
0: И здесь потом он продолжает и показывает, как он нарисовал с мира Адама Кадмон, что Парцов Гальгальт, он самый внутренний из всех этих Парцов. В Йошер он самый внутренний, а на него облачаются Аб. Можно вот так показать, это что как бы цилиндр Гальгальт, и потом есть потом цилиндр Аб и так далее. Когда каждый облачается на предыдущий Парцов. И, в общем-то, можно сказать даже, что предыдущий Парцов рождает следующий Парцов. Следующий Парцов, он меньше, уже более низкий, чем предыдущий Парцов. Почему? Потому что нижний Парцов никогда он не может понять и постичь Рош высшего, и так до конца. Поэтому мы не постигаем нашего высшего Рош, не можем. А Гуф, то есть последние семь сферот можно, потому что Гар у нас нет килим постичь, а он всегда будет над нами. Поэтому иерархия ступеней, то есть между каббалистами, она никогда не меняется. Давайте послушаем женщины.
1: Доброе утро. Вот это предложение. Каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. Я бы хотела, чтобы вы объяснили, что имеется в виду в этом высказывании.
0: Каждый, кто больше
1: своего товарища, его злое начало больше. Чем больше мы продвигаемся, мы достаемся того, что нам добавляют желание получать. Если мы умеем работать с новым желанием, с новым слоем, который раскрывается, мы знаем, что главным образом это отношение к товарищам в наших десятках. И есть ощущение, может быть, неприятия, равнодушия, но мы включаем еще большую любовь к товарищам. Мы не отменили новый эгоизм, который добавился, мы превратили его в закут. И тогда более высокий, более продвинутый человек, у него есть большое желание получать много злого начала, но благодаря этому злому началу он может быть на более высокой духовной ступени, в большем объединении и в большей любви к товарищам, и силы объединения намного выше.
0: Чем больше есть у него авиют, как мы видели, так у него есть больше, что исправлять и больше обращаться к Творцу, и поэтому он как бы больше, более великий, скажем так. Да.
1: Да, не забываем обращаться к Творцу. Пожалуйста, любимые товарищи.
0: Да, друзья, вы начали этот урок и задали вопрос, как это помогает нам подготовиться к региональному конгрессу. Так сейчас вы скажите, вы сюда приняли все это нам дали, сейчас пришло время.
1: Да, мы в большом волнении от того, что мы приближаемся к конгрессу. Мы знаем, что у товарищей есть разные помехи и трудности. Но именно это мы и учили здесь. Добавка авиюта, если мы сейчас будем поддерживать друг друга, добавим поручительство в десятки, поможем друг другу поднять молитву, то мы достигнем большей высоты, мы сможем быть большим Адамом, то есть это со стороны большего вьюта, кликли, притяжения, и тогда есть большее расстояние между ними, удостоимся высокого уровня и получим большой свет на этом конгрессе. Давайте помним, все, что мы делаем и сейчас, это все подготовка к конгрессу. И сейчас Стас Балюсулам, это то, что готовит нас к конгрессу. Хочешь добавить?
0: Нет, я хотел сказать, что наша общая вьют, которая будет у нас на конгрессе, привлечет больше свет, и нас будет что исправлять. И, может быть, мы будем исправлять не только самые чистые килим, но и более того. Ты хотел что-то добавить?
1: Да, сейчас у нас будет очень интересный доклад, сообщение, и в рамках подготовки к региональному конгрессу «Пробуждаемся снизу», начиная с сегодняшнего дня, и каждый день мы будем слушать каждый день новую группу, которая будет делиться своими подготовками к конгрессу, а сегодня мы послушаем регион северо-восточный в Израиле. Они находятся в Хайфе 2 в этой комнате. И сейчас они нам очень волнующе расскажут о своей подготовке к конгрессу Хайфа 2.
0: Да, друзья, мы здесь, на севере, северо-западе. Это не только у нас на севере, но мы все пробуждаемся, есть новое желание, которое пробуждается в сердцах товарищей по всему миру. И мы здесь тоже, на севере, очень впечатлены, и мы хотим дать слово товарищу, который раскрыл свое сердце и решил, что он пригласит к себе домой всех товарищей, которые приедут на конгресс на севере. И Узи, давай, пожалуйста, расскажи, как ты готовишься к конгрессу.
1: Привет, великие товарищи. Да, ты немножечко, конечно, преувеличил. Это у нас поселение, у нас есть такое поселочек, и мы там нашли подходящее место для конгресса, и огромное воодушевление принимать в гости группу Хайфы. Ощущение колоссальной ответственности. Как Ияль говорит, что когда я принимаю в гости гостей у себя дома, я готовлюсь. Я хочу сказать всем группам, ребята, Творец нам помогает. Все складывается фикс. И мы видим, что Творец дает нам точно, как мы и должны получать. И есть подготовка, есть огромное волнение. Со всем этим авиютом, со всеми этими трудностями. Это стоит всего. Вот так вот принимать товарищи и вместе входить в этот величайший региональный конгресс. Лыхаем, большие друзья. Сделаем и услышим.
0: Лыхаем, мы сразу пришли, не сразу пришли к Узи. Мы много очень искали в разных местах и не могли ничего найти, пока Узи не пришел и не спас нас. И мы думали, что

0: Здравствуйте, друзья! На первой части мы будем изучать урок Рава от 5 ноября 2002 года, что такое заключение союза в духовной работе. Прочитаем вместе статью в десятке. У нас в распоряжении 22 минуты, пожалуйста.
1: Что такое заключение союза в духовной работе? Писание говорит, чтобы вступить тебе в союз с Творцом Всесильным твоим, и объяснение Раши «вступить тебе в союз», буквально перейти через союз, посредством перехода. Так было принято делать при заключении союза. Половина отсюда, половина оттуда, и проходит между ними. Еще Писание говорит, там и не с вами одними заключаю я союз этот, но и с теми, кто здесь с нами стоит сегодня пред Творцом Всесильным нашим, и с теми, кого нет здесь с нами сегодня. И следует понять, первое, что такое заключение союза в работе. То есть, что дает нам заключение союза, благодаря которому у нас произойдет исправление в работе. Второе. То, что объяснил Раши, что заключающий союз делали половину отсюда. На что это указывает нам в духовной работе?
2: Третье. На что указывает нам в работе с теми, кто здесь с нами стоит сегодня, пред Творцом Всесильным нашим и с теми, кого нет с нами здесь сегодня, и что такое эти два времени в духовной работе? Мой господин, отец и учитель, сказал, в чем значение заключения союза? Ведь на первый взгляд это вещь лишняя, ибо зачем им заключать между собой союз? Ведь они пришли к общему мнению, что они должны любить друг друга. И в любом случае, если они любят друг друга, что добавляет нам заключение союза? И он сказал, поскольку иногда бывает, что можно прийти к ситуации, когда каждый видит у другого, что он не ведет себя с ним подобающим образом, в таком случае он должен возненавидеть другого, а когда он заключает с ним союз, имеется в виду, что даже если он увидит, что он не ведет себя с ним подобающим образом, он идет выше знания, говоря, поскольку я заключил с ним союз, я не нарушу своего союза.
1: Выходит, что союз относится не к настоящему, к будущему. Ведь возможно, что любовь между ними охладеет, поэтому они заключают союз, чтобы в будущем было как сейчас, в настоящем. Известно, что главная работа в Торе и заповедях, когда начинают идти по пути, ведущему к Лишма. То есть, когда человек начинает работать, начинает с лолишма. Как сказали наши мудрецы, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями в лолишма, а из лолишма приходит к лишма. И поэтому начало его работы было по желанию, из-за того, что он видел, что благодаря исполнению Торы и заповеди он придет к счастью в жизни. Иначе он бы не начинал. Поэтому в начале работы, то есть когда он еще занимается в лолишма, то есть в течение всей своей работы, он смотрит не на вознаграждение, которое получит после работы. Поэтому у него есть силы для того, чтобы работать.
2: Ведь, как и в материальном, человек привык работать в том месте, о котором известно, что он получит плату за свою работу. А иначе человек не способен работать впустую, если не ради собственной выгоды. И только когда он видит, что от этой работы выйдет польза для него самого, у него есть силы работать желанием и стремлением. Ведь тогда он смотрит на вознаграждение, а не на работу. Однако работа не идет в расчет, если человек понимает, что здесь, у этого хозяина, он получает в несколько раз больше, чем когда он работал у прежнего хозяина. До того, как пришел в место работы, где платят несколько раз больше. Другими словами, в мере величины вознаграждения, именно в этой мере работа становится легче и меньше.
1: И отсюда следует объяснить в отношении духовной работы, что заключение союза означает, что когда человек принимает на себя работу, пусть даже в лолишма, он должен заключить союз с Творцом, чтобы служить ему вне зависимости от того, есть ли у него желание или нет. Однако следует понять, от чего зависит это желание. Оно зависит только от оплаты. Другими словами, когда дают большое вознаграждение, желание работать не прекращается. И только когда оплата находится под сомнением, желание работать пропадает. И он переходит к отдыху. Иными словами, он ощущает больший вкус в отдыхе до такой степени, что он говорит: «Я отказываюсь от работы. Эту работу может делать кто хочет, потому что это не для меня».
3: Ухритат бриту.
1: А заключение союза происходит, когда он начал идти в работе, пусть даже в лолишма. И поскольку сейчас у него есть желание работать, а иначе кто бы стал заставлять его войти в духовную работу? Человек должен заключить союз сейчас и сказать, что даже если наступит время падения, то есть у него не будет желания работать, как бы то ни было, он принимает на себя не обращать внимания на свое желание, а работать, как будто у него есть желание. И это называется заключение союза.
2: Однако следует понять, какова причина того, что он приходит в состояние падения. Ведь материально мы видим, что человек работает для получения вознаграждения. И разве там бывают падения и подъемы? Почему же в работе Творца мы видим, что есть подъемы и падения? И это следует понимать в двух плоскостях. Первое. Даже в состоянии лолишма, то есть когда он работает ради получения вознаграждения, но вознаграждение можно понимать в смысле веры, ведь вознаграждение за заповедь в этом мире нет ее. Это означает, что вознаграждение за заповедь получает не в этом мире, а он получает вознаграждение в будущем мире, как сказано, сегодня исполнять их, а завтра получать вознаграждение, то есть в будущем мире. Ведь основа вознаграждения зависит от веры, как сказано: «И надежен работодатель твой, чтобы оплатить тебе труды твои, и знай, что вознаграждение праведников в далеком будущем». В грядущем будущем известно, что в отношении веры есть подъемы и падения, ведь вся вера в том, чтобы верить выше знания.
1: Объяснение, что иногда у человека есть силы идти высшее знание, в том месте, где вера противоречит знанию. Скажем, для примера, 20% веры против знания, и на 20%, которые против знания, он в состоянии преодолеть себя. Однако, иногда он видит, что сейчас произошло изменение, поскольку он видит, что вера противоречит знанию на 30%. А в такой степени он еще не укрепился, чтобы у него была сила преодолевать себя и идти в свойстве веры. Поэтому тогда он вынужден спуститься из своего состояния, когда свойство веры светило ему. И это вызывает у него падения и подъемы, ведь это зависит от его силы преодоления. Иное дело в материальном вознаграждении, где вера не связана с оплатой. Поэтому в материальном нельзя говорить, что у него есть падение в материальной работе, как сказано выше. И это потому, что оплата производится в этом мире и не нуждается в вере. Второе. Состояние лишма, где нет никакого вознаграждения за его работу. И причина падений тоже та же, ведь он строит всю свою работу на основе веры. Однако есть различие не в вознаграждении, а в хозяине. То есть в той мере, в которой он верит в работодателя, что он настолько важен, что стоит служить ему, то есть что это великая честь служить царю царей, что оплатит тебе труды твои.
2: То есть вознаграждение за работу зависит от степени веры, величия Творца. Ведь в природе творения заложено, что у человека есть большое наслаждение, когда он служит важному человеку. Как в известном примере, когда мы видим, что если приехал большой рав, и он хочет дать кому-нибудь донести его багаж до такси, носильщик, несомненно, возьмет за это деньги. А если рав даст это ученику, ученик, без сомнения, не возьмет никакой платы за свои труды. Ведь служба, которую он служит своему раву, и есть его вознаграждение, и большего ему не надо. И отсюда объясняется: и надежен работодатель твой, иными словами, какова мера веры, которой он верит в величие Творца, такова и величина вознаграждения, измеряемого мерой веры, которой он верит в величие Творца. Согласно этому выходит, что когда он верит, что Творец очень велик, его вознаграждение тоже очень велико. А если его вера в Творца не столь велика, автоматически и вознаграждение не столь велико. И согласно этому получается, что в лишма ли его работа или в ло лишма, вся она основана только на вере. Однако разница в следующем.
1: В ло лишма вера касается вознаграждения. В лишма вера в того, для кого мы работаем. Другими словами, величина наслаждения зависит от величия Творца. Как сказали наши мудрецы, Раби Элазар говорит: «И знай, на кого ты трудишься, и кто твой работодатель, что оплатит тебе труды твои». И это, как сказано выше, что нужно верить в величие работодателя. Ведь от этого зависит, что оплатят тебе труды твои. То есть величина вознаграждения зависит от величия работодателя, то есть Творца. То есть есть разница в наслаждении. Служить ли великому человеку города, или служить великому человеку страны, или великому человеку всего мира. И этим измеряется вознаграждение. То есть оно зависит от величия царя. И поскольку основа — это вера, тут есть подъемы и падение. И это от того, что до тех пор, пока человек не удостоился постоянной веры, обязаны быть подъемы и падения. Из сказанного следует, что поскольку может наступить время, когда любовь между ними охладеет, сейчас, в начале своей работы, он принимает на себя ярмо высшего правления. Пусть это будет через заключение союза. Будет ли тело согласно работать на Творца или не будет? Он все принимает на себя, чтобы не было никакой разницы. Но он скажет: «Один раз сказал я и не поменяю, а я пойду выше знания, основываясь на том, что я принял на себя во время заключения союза в начале работы».
2: И отсюда поймем, как объяснил Раши, вступить тебе в союз, буквально перейти через союз посредством перехода. Так было принято делать при заключении союза, половина отсюда и половина оттуда, и приходят между ними. Это следует объяснить согласно сказанному выше, что таким образом заключающий союз намекали на то, что иногда наступает время, когда будет перегородка отсюда, то есть перегородка, отделяющая одного, и перегородка оттуда, то есть и у другого тоже есть отделяющая его перегородка. То есть даже если у них обоих будет перегородка, прерывающая существовавшую между ними любовь, в этом случае они принимают на себя сейчас не отделяться друг от друга, а вспомнить о заключенном между ними союзе. И так будет возможно, что их союз не нарушался. И проходят между ними, это означает, что они переходят через возникшее между ними разделение, и все это благодаря заключению союза. А в духовной работе объяснение будет, что человек обязан заключить союз с Творцом, что как сейчас он начал духовную работу, и сейчас у него, несомненно, есть любовь к Творцу. Иначе кто заставляет его принять на себя сейчас ярмо высшего правления? И он должен сейчас заключить союз с Творцом навечно. То есть даже если наступит время, когда он почувствует, что его любовь к Творцу охладела, он вспомнит союз, заключенный им с Творцом.
1: Однако в духовной работе следует помнить, что в союзе, заключенном между Творцом и человеком, может охладеть любовь только у человека к Творцу. Но как можно сказать, что охладеет любовь Творца? То есть, раз заключение союза произошло между ними обоими, получается, что у обоих из них может произойти падение в отношении заключения союза. Однако, как же могут быть изменения или падения у Творца? А мой господин отец и учитель сказал, что у человека с Творцом действует принцип «как вода лицо к лицу, так и сердце человека к человеку». И он объяснил стих: «И ныне, если обрел я милость в твоих глазах, дай же познать мне твои пути, и буду знать тебя, чтобы обрести милость в твоих глазах». Он спросил: «Откуда Моше знал, когда он сказал, если обрел я милость в твоих глазах?» И ответил: «Поскольку перед этим сказано, а ты сказал, я знаю тебя по имени, а также ты обрел милость в моих глазах». Отсюда Моше знал, что обрел милость в глазах Творца, так как Творец обрел милость в глазах Моше. И это действует по правилу, как вода лицо к лицу, так и сердце человека к человеку.
0: И отсюда следует объяснить, что говорят, что любовь человека охладевает, он чувствует, что находится в падении. То есть то, что у него нет сейчас такой уж сильной любви к Творцу, как это было в начале работы, приводит к тому, что человек чувствует, что и Творец тоже не любит его и не слышит его молитвы о том, что человек просит у Творца. И это вызывает у человека еще большее падение. И человек начинает сомневаться в том, что сказано, «Ведь ты слышишь молитву всяких уст». И он думает тогда, что у Творца нет никакой связи с творениями. И это вызывает у него большие падения, ведь каждый раз он становится все слабее в отношении веры. Получается, что хотя в отношении Творца нельзя говорить о каких-либо изменениях, однако человек ощущает их по принципу «как вода, лицо к лицу». Это подчиняется правилу. Все изменения, наблюдаемые в духовном, целиком зависят от получающих. Из сказанного поймем заданный нами вопрос, что означает в работе с теми, кто здесь с нами стоит сегодня пред Творцом. То есть заключение союза происходит и в случае, если он стоит сегодня пред Творцом, что происходит во время падения, подъема, но он понимает, принимает на себя, что даже когда наступит время падения, называемое и с теми, кого нет с нами сегодня, пред Творцом нашим Всесильным, когда он не чувствует, что он стоит пред Творцом нашим Всесильным, в любом случае он принимает на себя выше знания, что не будет смотреть ни на что, а будет помнить заключение союза, чтобы был он нерушимым.
1: В этой статье много между желанием и верой. Если есть у него желание, он работает за вознаграждение, если у него есть вера, он по сути работает согласно величию, на кого он работает. И тут написано, что если у него нет веры, то он чувствует, что Творец не любит его. То есть мы должны прийти к тому, что Творец всегда любит, всегда наслаждает эту цель. Успехов.
0: Перейдем к уроку от 5 ноября 2002 года.
1: Мы слышали... Прослушали статью «Что такое заключение союза в работе», третий том, «Шлавы Ислам», книга «Дворим», глава «Ницавим», страница 227, Рейш Хафзайн. Что такое заключение союза? Когда нужно заключать союз? Союз называется с этого момента и дальше. У нас есть связь, хорошая связь. При определенных условиях. Если не эти условия, зачем союз? Зачем нужно соглашение? То есть с начала ступеней, когда мы идем по уже по духовной лестнице, и до конца ступеней, когда приходит к окончательному выстроению, когда нет никаких ограничений, все время на каждой ступени существует между нами и Творцом соглашение, существует договор, только всякий раз в другом виде, в другой мере, при других условиях. Стороны Творца, добрые творящие добро, нет никаких ограничений. И он согласен на все, чтобы человек не захотел, только в связи с ним. А условия, при этих условиях мы заключаем соглашение. Это человек ставит Творцу и говорит, я хочу, чтобы так-то и так-то была связь между нами. Не больше, и уже понимает, что может выдержать, и не будет меньше чего-то, что он решает. Другими словами, условия соглашения зависят от человека. Желание к соглашению зависит от человека, все зависит от человека. Со стороны Творца он согласен на все. Почему нужен договор? Почему я должен подписывать что-то? Если я сильный, я скажу, я решаю. Сейчас я думаю, что будет хорошо, а потом я хочу, чтобы было плохо. Какая мне разница? Я хочу это, и все. Зачем мне нужен ты? Почему я должен подписывать с тобой договор? Допустим, если кто-то слабый, я не хочу договора. Я всегда буду делать согласно тому, что я думаю, как мне хочется, и все. А договор заключают, когда я завишу от него, и уже есть вещи, где он зависит от меня, есть то, что я завишу от него, и тогда мы заключаем договор. То есть каждый уступает другому, и каждый дает другому. То есть договор — это из-за слабости делают. Когда это осуществляется между нами и Творцом. Со стороны Творца он показывает нам, что он очень слабый. Почему? Он показывает нам, что он нуждается в нашей любви, в нашем отношении, в нашем внимании на 100%. Шхина в изгнании. Плачет, что мы не обращаем на нее внимания. Когда мы находимся в отрыве от нее, как мать, готова на любую связь с ребенком. Плохой ребенок, хороший, не имеет значения. Она от природы нуждается в этой связи. Природа определяет, творец, он определил это заранее. Добрый, творящий добро, плохим, хорошим, и все. Любит их, и все. То есть, со своей стороны, он слабый, нуждается в договоре. Теперь вопрос, насколько я нуждаюсь в этом договоре. Мой договор может быть, но с другой стороны, Творец ставит условие, что договор может быть только в том, что мы связаны друг с другом. То есть я не могу прийти и сказать, ты будешь помогать мне во всем, что я хочу, без связи с тобой. То есть помощь от него должна зависеть от того, что я завишу и связан с ним. Взаимность, ну так вот. То есть я не могу прийти и попросить, ты помогай мне воровать, ты помогай мне убивать, если это против его желания, если это против его природы, против того, что он поставил как связь между нами. То есть я готов, могу просить у него только вещи, которые находятся у меня и у него, в равной мере. Получается, что человек просит всегда, может попросить, договор может реализоваться только при соблюдении определенной духовной ступени, где мы находимся уже ради отдачи. Когда я дошел до какой-то связи ради отдачи, я ему, он мне, и мы в чем-то любим друг друга, в чем-то боимся друг друга, в чем-то далеки друг от друга. Есть определенные границы, ограничения. Но в этом я хочу оставаться на этой ступени. Я понимаю, что может быть меньше этого, хуже этого. И тогда, на времена, когда отношения, может быть, испортятся по разным причинам, я пишу договор. Сейчас мне не нужен договор, как бы мы дошли до какому-то взаимному пониманию, осознания, признания понимания, есть между нами какая-то связь. И сейчас мы понимаем, что эту связь нам стоит сохранить. Но я понимаю, что может быть такое время, что из-за различной путаницы причин, которые не оправданы. Неоправданно. Наступит время, когда я захочу нарушить этот договор. Если это оправданные причины, то ладно, понятно, что договор отменяется, и все может быть в другом состоянии, в другом ступени, кто знает. Но если я знаю, осознаю, пришел к осознанию, что нарушение этого договора к чему-то худшему в связи между нами, это самое плохое, что может быть. В любых условиях, какие бы ни пришли, неважно какие, хуже смерти. Тем не менее, я не хочу нарушать этот договор. Тогда я заключаю союз. И тогда я говорю, что я прошу, давай соблюдать с тобой, что отношения между нами, неважно, что будет. Какие бы помехи ни пришли со стороны, к нам обоим. Состояние, как сейчас, сохранится, то, что называется, постоянным состоянием. Что меньше этого не может быть. Еще раз я повторяю, это может быть при условии, что я осознаю, что состояние меньше, чем сейчас, хуже любого другого состояния, которое может быть, и нет оправданной причины никогда, которая может, действительно может сказать мне, что стоит мне нарушить этот договор. То, что я нахожусь на какой-то духовной ступени, я тогда проверяю ее до конца и говорю, что ступень меньше этого – это самое плохое. И тогда на ступени, на которой я нахожусь, я хочу, кроме договора, заключить союз. Договор – это я пишу на сейчас. Союз это называется навечно, что мы обещаем друг другу, что мы будем удержаться друг за другом.

0: друга на том, поддерживать друга на том уровне, который сейчас. И тогда действительно мы собираемся проверять себя и проверяем себя в разных состояниях, которые могут прийти в соответствии с нашей ступенью, конечно, не в соответствии с чем-то более высоким. В соответствии с нашей ступенью. И мы видим, что этот договор, это договор, которым можно исполнить, реализовать, который будет удерживаться.
1: Баркайма.
2: Осуществим.
0: Стабильный.
3: Шебадакну эдзе, ваасину эдзе, ваколь беседр, ве ликоля омек шеля мадрига.
0: Ну, проверили это и сделали это во всю глубину ступени, это поддерживается. И тогда можем продвинуться в отношениях между нами, и приходят новые ступени, в ней тоже есть новые условия, которые мы обретаем. Прежде всего, мы чувствуем, что мы ненавидим друг друга, правая и левая линия есть в творении, потом мы начинаем соединяться друг с другом, это уже левая линия получает свойство творения становится средней, в средней линии, когда мы приходим к пониманию, к зивугудака, к осознанию, к связи между нами. Это называется, что мы подписываем договор. Поскольку мы подписали договор, мы хотим, чтобы эта ступень осталась навечно, по крайней мере, она постоянное состояние, которое не может быть меньше этого состояния, не прекращающееся. Мы подписываем в нем, кроме договора, еще и союз и так далее. То есть эти состояния, они все время реализуются на каждой ступени, и они действительно, как он говорит, что такое заключение союза в работе, это действительно действие, в котором мы обязаны, как будто, с которым мы должны столкнуться, при всяком установлении отношения нашего с Творцом. Кто спросил нас Виктор из Ганэ-Авив, что называется заключить союз с Творцом, это ответ. Да.

0: כן.
1: да.
0: Есть шила, эх, лекшор, это мамар азэ.
1: Все вопрос. Как связать эту статью с тем, кто занимается каббалой до Махсома? Это тоже кто-то из Лода. Лод, я верю, что... да. И до Махсома. Мы говорим, что и до Махсома, и после Махсома у нас есть, по сути дела, те же состояния. Мы еще не чувствуем, часть из нас еще не чувствует этого. Часть из нас уже чувствует, что есть в нем разные изменения в соответствии с тем, как мы читаем статьи. Мы можем как-то найти в себе, внутри нас, те свойства, только еще не в четком виде, что действительно существует, как действительно существует после Махсома. Это мы не знаем. Не знаю, так уж это четко, не с чем сравнивать, но в любом случае, поверьте, что это так, все эти свойства после Махсома тоже есть в нас, только в таком виде, которое называется одинарное простое скрытие, то есть не в явном виде, реальном, с которым я могу работать, но все-таки, да, это существует. Все эти свойства существуют и до Махсома, и мы как-то можем представить их себе внутри, почувствовать их, как бы, конечно, это не настоящее, но это как с маленькими, маленькие дети играют с игрушками, с куклами, с машинками, играют в войнушку, делают разные вещи. Это то, что происходит и у нас тоже в обычной жизни, в нашей взрослой. И как после Махсома это уже настоящая жизнь у нас, а где у нас детский сад. Но нужно относиться к этому, есть такое высказывание, что игра – это серьезная вещь. Действительно серьезная вещь, потому что она строит человека. И поэтому то, что он спрашивает, как это связать с нами, когда мы находимся до Махсома, связать очень просто. Мы должны найти эти вещи внутри нас тоже, и... они существуют. И действительно, искать в себе эти свойства, когда я сейчас нахожусь в каких-то условиях с Творцом, и мое состояние сейчас, допустим, хорошее состояние в чем-то. Это не может быть на 100%, допустим, что хорошо и в этом, и в том, и во всех видах в моей связи с Творцом. И он велик в моих глазах, я боюсь его, я благодарю его, я готов давать ему, я нуждаюсь в том, чтобы он давал мне и так далее. Не разные, а даже в чем-то определенном, в каком-то одном канале из многих каналов, из 620 каналов, с которыми я связан с ним, в каждом органе моей души. И только один канал я сейчас чувствую, но я чувствую в нем, что мне хорошо с ним, хорошая связь. Я относительно этой связи могу сказать, что я сейчас хочу заключить с ним союз, чтобы это оставалось навечно, и не меньше этого. Я прошу у него, чтобы он помог мне поддерживать это, чтобы он поддерживал мне это. И когда я даже в самых плохих состояниях, он напоминал мне об этой теперешней связи и обновлял мне ее все время. Я сейчас делаю это на будущее. Первый вопрос. Как может быть, что я поддерживаю это на будущее? Ведь я могу... гарантирует себе что-то на будущее? Нет, конечно, нет. Но это желание мое гарантировать это себе на будущее, это уже дает мне инструмент следующий, клин, этот кли я вношу как ман в Творца в более высокой ступени, и она поддерживает мне его, это кли, и она поддерживает меня и готовит мне наполнение для этого кли. И уже оттуда это поддерживается. Теперь, каковы все-таки условия? Каковы все-таки условия, когда должен быть союз между нами? То есть при каких условиях я поддерживаю, я подписываю союз, что я согласен с этим? Что я должен сказать? Просто так ртом, бла-бла-бла-бла-бла, поддерживаю мне это, чтобы было хорошо, так, чтобы не было хуже. Что я, в чем моя подпись? Да. Что я должен сейчас сделать, чтобы обязать Творца поддерживать для меня отношения между нами? Ведь с его стороны он поддерживает, что он относится ко мне всегда хорошо. Как он будет поддерживать на мне, чтобы я всегда относился к нему хорошо, как сейчас, в каком-то одном канале из всех каналов наших, в связи между нами? Как я могу сделать это? Снова мы говорим. Сделать это можно только в одном, в подъеме мана, в Хисароне на будущее, когда я очень боюсь. Послушайте, я очень боюсь, что в будущем я смогу испортиться. Откуда этот страх может быть? Как обычно, мы идем назад, и какое кли должно быть от этого страха? Что я падал много раз и видел, насколько я страдаю, то есть насколько мне плохо от того, что я отрывался от него. Тогда сейчас уже этот страх и эти страдания построили во мне подготовку к ману, чтобы вознести такую просьбу, что только не делай мне, чтобы я отделялся от тебя, да? Не отсылай меня от себя, и дух святости твоей не забирает меня. Вот. Это я, если действительно есть у меня эта подготовка от предыдущих страданий, мой ман — это правильный ман. Может быть, я просто так страдаю в словах и плачу как маленький ребенок, а это действительно обязано быть по-настоящему взрослые просьбы, которые я подписываю этим союз. Подпись в этом еще много условий, еще поговорим об этом. И это... Не просто. Вы знаете, когда у нас даже в этом мире приходит договор, после того, как побили друг друга и входят в разные состояния, чтобы разрушить другого, уничтожить его, а после этого от безвыходности какая-то третья сторона начинает приближаться, и пока не начинает приходить к чему-то, прежде всего делают это тайно, чтобы не мешали разные... посторонние эти помехи, которые могут разрушить, чтобы не было у нас договора, делают это так тайно, это называется вскрытие у нас. Человек даже не знает, что он уже готов к этому договору, и так идет в темноте. Пока действительно не образуется в нем решение, что я должен подписать, нет выбора, и он приходит и просит у второй стороны. Короче, это действительно долгий путь. Но...

0: хорошее. У нас в нашем мире мы приходим к договору от безвыходности, а с Творцом мы должны прийти к состоянию, что нет безвыходности, я подписываю союз, договор, а нет лучшего состояния, чтобы не пришло. Дай мне все, что хочешь другое. Я не согласен вместо этого договора не получать никакое другое состояние. Тогда мы приходим к договору. Вот и все. Так эти состояния, еще раз, как он спрашивает, эти состояния присутствуют у нас тоже, реализуются у нас тоже. Как связать заключение союза с группой? Спрашивает Гавриэль из Москвы. Заключение союза с группой, как связать? В группе вообще у нас есть очень хорошие условия для этого. Да? Потому что мы в группе тоже можем прежде всего остерегаться друг друга, второй, третий, чтобы поддерживать союз, когда мы осуществляем это в группе, чтобы прийти к связи с Творцом. Хорошо ли это? Не отрывает ли это меня от Творца, что я занимаюсь с группой, с товарищами в союзе между нами? Если это союз, который пришел в связи нашего союза с Творцом, тогда он реализуется также и в группе, реализуется с Творцом, и это будет поддерживать одно другое. Но если наш союз в группе не в связи с Творцом, как он говорит, что Россия сделала большое зло, хотели заключить между собой союз, быть хорошими друг другу в любви во всем, но без всякой связи с Творцом, так они разрушили себя. То есть этот союз не может осуществиться из-за этого. Поэтому нам нужно это тоже принять в расчет. Но если мы делаем так, что мы наслаждаем друг друга, делаем союз между собой, чтобы это укрепило нас относительно Творца, что он является целью для союза между нами, тогда это может осуществиться, и тогда это огромная сила, подобная которой нет вообще для продвижения. Хороший вопрос. Мы учим, что человек живет в настоящем, и бояться будущего — это меньше, чем вера в Творца. Что такое вера в Творца? Это союз, который я прошу у него, чтобы он поддерживал меня во всех моментах, которые придут самые плохие, из-за того, что я проверил, иначе это не будет правильной просьбой. Поскольку я проверил, что это состояние самое лучшее из всех состояний, которые были мне до этого, я хочу, по крайней мере, оставаться на его высоте. Это называется, что я подписываю на будущее. Союз не подписывает на сегодня, его подписывают на будущее, когда придут времена худшие. А вера в Творца как раз в том, что он будет поддерживать союз. То есть я верю ему, что он способен поддерживать этот союз. То есть у меня тут есть в этом союзе также осознание его способности, его доброго желания, в его веру во мне, в его верности мне. И это, в общем, называется вера. Вера называется ощущение Творца, то есть насколько я чувствую его великим, верным, любящим, добрым, творящим добро. В этой мере я собираюсь заключить союз на будущее, и я передаю себя этим ему не только на сейчас, но и на будущее тоже. Я ведь говорю, что ты будешь поддерживать для нас, я отдаю себя в твои руки. Это называется действительно полная вера, это результат веры, которая называется обычная вера, когда я чувствую его как великим, вечным и добрым, творящим добро мне.
1: Кен, выкашаешь лот.
0: Да, пожалуйста, вопросы.
1: Кен.
0: Да? Вопрос. Как знать, что Творец получил наши обязательства, и как знать, что то,

0: Творец обязался перед нами. Я спрашиваю, то, что относится между двумя людьми в нашем мире, есть адвокаты, мы видим, кто подписывает, а по поводу, когда мы заключаем союз с Творцом, что он обязывается перед нами, также получил наше обязательство.
1: Прежде чем мы в духовном мире не можем установить состояние, что Творец, Он добрый, творящий добро, и желает нас, и ждет нас. Словом, прежде чем мы приходим к состоянию, когда мы Его чувствуем как партнера, у нас не с кем подписывать союз. Это понятно. То есть познай Творца своего и служи Ему. Это первое условие. Это не может быть менее этого. И еще раз я говорю, в чем разница между всевозможными этими отношениями и союзом, что союз я делаю на будущее, не на теперь. И любая нынешняя ступень до всей ее глубины, исходя из моего кли, и исходя из его желания, в теперешней ситуации мне понятно, потому что и келим, и свята, и все обстоятельства этого, все эти вещи я проверил, увидел, достиг и понял, и это у меня сейчас как основа, чтобы установить что-то на будущее. Без этого нет условий для союза, без этого я не могу подойти к нему и сказать «оберегай меня». Как я могу такое сказать? Я должен сначала во всем, что есть у меня сейчас, быть уверен, что это так, понимаешь? У нас в мире, как это может быть? Ты видишь, что чего стоят все наши договоры?
0: Что станет, вы говорите, что станет самое лучшее, которое может быть на этой ступени, и не хотим ни в каком виде меньше этого?
1: Самое хорошее состояние на той ступени, где я нахожусь, должно быть, что состояние сейчас, к которому я пришел с Творцом, я хочу, чтобы было не менее этого. Постоянное состояние. Что значит меньше него? Меньше него, когда я требую малого состояния, катнут, чтобы, по крайней мере, это было. Гадлут придет, но я всегда забочусь о катнуте, по крайней мере, оставаться на этой ступени. Постоянное состояние — это как эцелут, скажем, да, тоже. Мы изучаем свойства из него постоянного состояния. Поднимается и опускается, но в подъеме и спуске опускается до своего постоянного состояния не меньше.
0: Есть такое ощущение, как бы, что даже в каждой духовной ступени есть все время, включают еще и еще союзы.
1: На каждой ступени есть союз, и есть еще много союзов на разных других каналах, я сказал. Я сейчас почувствовал себя большим, я это проверил, и я видел это, и я впитал это. Я хочу, чтобы это оставалось, это ощущение у меня навсегда, по крайней мере, так. Не забирай это у меня, да? Не забирай от меня сейчас осознание не великого, а страшного. И так далее. Хейсет, Гвура, Тиферет, это не важно, как мы это называем, или называем это другими словами наших ощущений, но я хочу, чтобы это оставалось. То есть на каждое ощущение, которое я постигаю в Творце, я подписываю, что после того, как я проверяю, снова это работа в этом ощущении, но после того, как я ощутил и проверил все причины, все возможности, все связи между ним и мною в этом ощущении, тогда я прошу у него оставаться в этом, по крайней мере, так. Это результат, что называется подписать союз. Я знаю, подписать или нет, я вспоминаю, что вскоре мы должны подписать союз, и меня за обе руки приводят к этому. Я проверяю все эти вещи по природе вещей, все это происходит так, когда я прихожу к состоянию, которое называется заключением союза. Это не то, что я вспоминаю согласно книгам или своему разуму, что я когда-то услышал на утреннем уроке, что так нужно правильно поступать. Но в духовном все это идет как причина и следствие. И тогда я прихожу к состоянию между состояниями, которое называется заключением союза. После того, как я все проверил, увидел, что не может быть лучше этого, после того, когда я боюсь, что может стать хуже этого, тогда я прихожу к состоянию, когда я прошу у него, чтобы оберегал мне это на будущее. Это заключение союза.
0: Мой вопрос, то, что вы сказали до этого, что я подписал союз, не забирай это у меня, потому что я раскрыл сейчас, что ты страшный. И тогда после недели-две я раскрываю большую глубину.
1: После того, как тебе раскрывает Творец через неделю-две большую глубину, я бы сказал, через секунду, даже не после двух секунд, тогда ты в другом состоянии, а в духовном нет разницы между секундой и 100 годами. Если это следующее состояние, это ведь следующее состояние, и тогда в нем происходят те же вещи от 0 до 100%, то, что происходило на предыдущей ступени. И хорошо, что это случится через мгновение, а не через 100 лет, потому что материальная разница между ними, годы в духовном — это 0, понимаешь? Так для чего просто так жить эти 100 лет для того, чтобы прийти к следующему духовному состоянию? Приди к нему в следующее мгновение по сравнению с предыдущим состоянием. Еще вопросы? Я здесь не получаю вопросов. Они не хотят спрашивать. Да.
0: С точки зрения сферот, договор — это состояние, а союз — это между двумя ступенями?
1: Ты задаешь вопрос так. Расскажи нам, пожалуйста, о союзе в сферот, зивугах, света входят, выходят, что здесь происходит, да? Я бы сказал так. Союз — это условие окончательное на каждой ступени, когда только после этого условия ты входишь в связь с Творцом в зивуг Дака. Не может быть. Это как ты говоришь. Это может быть не очень красиво говорить, но Рэбби так сказал, потому что это очень ярко выраженный пример перед нами, когда в этом мире ты говоришь, например, своей жене: «Я тебя люблю до конца жизни, только 5 минут иногда, но прекращай немного с тобой». Ну, что-то в этом роде. Это не называется союзом, да? Это перечеркивает всю связь, верно? 5 минут со 100 годами сравнение. Если ты с самого начала говоришь это, то не 100 лет, не навечно, не относится к этому. То есть в зивуге Деакаа связь с Творцом, даже в этом мире, но уж тем более с Творцом, должно быть с твоей стороны духовным, то есть вечным. То есть никогда не может быть меньше с твоей стороны. Ни в коем случае. То есть заключить союз — это условие, без которого нет зивуга дака. Без него ты не входишь в связь с Творцом. Зивуг — соединение, единство, понимаешь? Только после этого совершают зивуг дака.
0: Условие намерения?
1: А?
0: Условие внутреннего намерения?
1: Это условие внутреннее твое, что тогда, если ты готов к этому, тогда ты переходишь к зивугу дака, и он осуществляется. До этого нет. Очень просто. Потому что Творец и вообще духовная, любая ступень в духовном — это ступень, которая существует до бесконечности, в своей малой мере. Затем все эти ступени до конца исправления собираются вместе, есть у нас бесконечность общая. Но любая ступень, она бесконечна, то есть это часть бесконечности в определенной мере. И все. Поэтому союз заключают на любой ступени, а без союза нет связи, то есть нет зивуга дака, нет постижения самой ступени. Это последнее исправление на ступени перед зевогом ДК. Последнее исправление кли. Да.
0: Это то, что называется свидетельствует знающие тайны, то же самое.
1: Пока не знает знающие тайны, что не вернется, не свидетельствует, что не вернется к своей глупости. Это и называется заключением союза. Именно так.
2: Ну-ну.
0: Условия союза осуществляется абсолютным образом, когда, например, Раф и группа, вы говорите, да, так-то и так-то, я буду так.
1: Ну, посмотрите, как союз в нашем мире. Есть союз между великими людьми, да? И откуда начинается союз? От того, что ты как младенец. Если будешь как младенец, который отдает себя в руки Высшего, это называется отцу и матери, абой во имя. Когда они могут сделать для тебя все, что они хотят, в твоем осознании, в твоем постижении, буквально в... Когда ты отдаешь себя им, отдаешь себя или отдаешь душу, это то же самое, потому что что ты отдаешь? Душу, да? Так отдача своей души, своего кли им, чтобы они сделали любое исправление, которое необходимо для продвижения. Неважно, какое ты готов к этому, тогда при этом условии они начинают заключать с тобой союз. Делают тебе брит-мила. Обрезание — это начало, а затем есть развитие, когда ты приходишь к тому, что ты сам делаешь брит с Творцом, заключаешь союз. А затем, когда ты уже большой и делаешь брит на более низкой ступени. Ну, для чего путаться?
0: Между Равом и группой. Вы сегодня говорите так, я говорю, Рав, я с вами, вы не будете так, где тут есть основа для союза?
1: В связи между нами, как Рав и группа, две ступени, Рав более высокая ступень, а группа под ним, а союз может быть, что это тоже? При условиях, когда они понимают, что это взаимные условия. Может быть, что, конечно же, мы не находимся пока еще в исправлениях друг с другом, но в том, в чем мы находимся, в этом мы хотим сохранять это состояние, чтобы не было меньше. А?
0: Союз между нами — это нечто абсолютное?
1: Абсолютного союза не может быть между нами. Мы находимся в неисправленных свойствах. Не я, не ты, хотя я Арафа, а ты ученик, или я Арафа, а вы группа. И я, скажем, все время меняюсь. И почему я, скажем, допустим, потому что я хочу, чтобы вы обращались к Творцу в конечном итоге союза. А не ко мне. Так получается так, что и я меняюсь все время, и вы меняетесь все время, и тогда мы должны в соответствии с тем, что мы хотим быть связанными с Творцом, и вы, и я, связаны с Ним, Он — эталон, стандарт, да? В том, что есть у меня подобное Ему, и то, что есть у вас подобное Ему, в этом мы хотим, чтобы была связь между ними. Это как... Как народу в России, чтобы хотели, чтобы было союз отрезать. И только что мы хотим, чтобы было у нас Творцом, это ведет связи с нами. Если он исчезает из связи между нами, тогда союз не существует. Это единственное, что может быть, чтобы союз осуществился. Чтобы он был между нами. Нет другого условия. То же самое между нами. Связь между нами может быть только при условии, когда есть у нас цель прийти к связи с Ним. И только если он исчезает из связи между нами, Мы далеки, и нет между нами ничего. Мы хотим, чтобы так оно было, чтобы не оставалась связь между нами по какой-то другой причине, не связанной с целью, не связанной с Ним. То есть присутствие Творца в союзе между нами — это первое и последнее условие, ни больше, ни меньше. Не должно быть по-другому. Всё. И если есть другие условия в связи между учеником и равом, так это нечистая связь.
2: И
1: это мы должны оберегать как со стороны рава, так и со стороны учеников. Иначе жаль усилий всевозможных, если это не находится в этом условии. Да.
0: Задал тут вопрос, как это, что надо заключить союз с Творцом, что Творец может любить меньше или измениться, или что-то такое? Я не понимаю, что он отвечает на это.
2: Ну хорошо, Тавор из Абаба, это Тави.
1: Неважно, прочитай это дома и поймешь. Еще вопросы? Да.
0: После слияния приходит разделение?
1: После слияния.
2: Бедарга нухакит.
1: На теперешней ступени приходит новое состояние. Это новое состояние приходит на основе предыдущего состояния, когда меняются условия первоначальные. То есть не то, чтобы мы прежде не принимали их в расчет, знали мы их или нет, но это совершенно новое состояние. В чем? Новое состояние в том, что я — это не я, и ты — не ты. Но оба мы представляем собой совершенно другое. Следующая ступень — я что-то новое, и ты тоже что-то другое. Тоже. Творец — это другое творец, и творение — другое творение, и условия — они другие, и все новое. Что остается от прежнего состояния? Только причина к следующему состоянию. Только причина, чтобы произошло следующее состояние. А в следующем состоянии все заново, с нуля до 100%, полностью новая ступень. И тогда не то, чтобы я собрался нарушить предыдущий союз, но просто начинают с нуля, когда то, что было раньше, это входит как условие, что сейчас произойдет у меня следующее состояние. Но следующее состояние может быть и очень плохим, и, конечно, хуже, чем отрицая предыдущее состояние. Но это не происходит как нарушение предыдущего соглашения. Вот так вот.
2: Они пошут эхлагит.
1: Я просто, как сказать,
2: они лехолас бирать зовут.
1: Я этого пока еще не могу объяснить.
2: Альпней эскема кудем.
1: На основе предыдущего состояния ты сейчас входишь даже в клипот и чувствуешь страшные желания у тебя по отношению к Творцу, что ты хочешь властвовать над Ним и восстать против Него. Но это как раз потому, что ты обрел предыдущее соглашение, и в разнице между ними ты чувствуешь, ну, вы не даете мне достаточно чувств, чтобы я говорил, я еще не могу сказать. Еще полгода. Зависит от вас. Не будет у меня просто так говорить, я не хочу. Но смотри, союз сегодня мы в чем-то относительно выяснили об этом. Не могу объяснить, как маленькая ступень работает над большей ступенью в виде отрицания. Нет слов. Ну.
2: Кен.
1: Да.
0: Что соединяет все эти меры, все ступени.

0: Аим зивук дака зе
1: Зивук дака, является ли это состоянием, которое, когда стоят против Творца? Зивук дака ни в коем случае не против Творца. Зивук дака — это, как я сказал, это после того, как мы соблюдаем союз. Но это не против Творца, это против собственной природы. С кем я нахожусь? В соударении, со своим желанием получать, и тогда я вхожу в связь с ним. Почему я ударяю по высшему свету? Ударяю по высшему свету, поскольку он хочет ворваться в мои границы, мое желание получать, что хочет войти во меня, меня без всяких условий, даже ради получения. Я в этом соударяюсь. То есть я ударяю против своего намерения ради получения, которое находится внутри. Когда я делаю зивук с помощью моего намерения ради отдачи, я не ударяю по высшему свету, я вообще не могу ударить по свету, я могу дать удар только себе, только своему желанию получать. Если мы говорим, что союз, он только в конце ступени, но человек же не знает конца ступени, но это, как я сказал, не знает, что конец ступени, и неважно, знает или не знает, любая причина и следствие в конечном счете привели его в состояние, что это называется подписанием союза. Он не должен изначально знать, что через несколько состояний я подойду к заключению союза. Я этого не знаю. Мы не идем в духовном, когда мы знаем изначально все состояния, но одно состояние порождает другое. Как мы можем знать, в каких местах мы можем соединиться с Творцом? В каких состояниях, в каких свойствах мы можем соединиться с Творцом? Как я сказал, что если я сейчас установил, что Он большой, и я проверил, что мое осознание того, что Он большой, это очень хорошее осознание, я никогда не хочу, чтобы это было меньше, так это называется, что в этом месте я хочу находиться в нем в связи, и затем в другом месте быть с ним в союзе. И потом еще это называется все свойства, когда моя плоскость входит в Его, и в этом мы слиты. Что есть у нас в таком случае подобного Творцу, когда мы называемся, можем заключить с Ним союз, может быть, общее с Творцом — это взаимное влияние, нет ничего другого. С нашей стороны это только влияние, это также с нашей стороны, там, где будет у нас отдача ему, так это.
0: Тов.
1: Ну ладно.
0: Кен.
1: Как можно сказать, что после любого состояния заключения союза есть возможность если это на самом деле заключение союза, то в духовном все, что заключается, это на будущее. Творец уже находится на этой ступени и выполняет ее. Никогда не может быть меньше этого. Поднимает святости, но не опускает. То есть не может быть, но нарушение может быть, когда кажется нарушением, когда ты падаешь еще глубже на будущее, на следующие ступени, когда ты поднимаешься к ней, ты в левой линии падаешь ниже, чем раньше, но это не называется нарушением. Но отсюда и дальше у меня нет слов для объяснения, потому что вы еще не готовы к этому. Я чувствую буквально здесь исчезают слова.
0: Хасер кликлита.
1: не хватает воспринимающих килим. Потому что я в любом случае говорю согласно тому, что я чувствую потребность от вас. Ладно. Ну так, перейдем к... Не могу говорить.
2: Поделимся сейчас на семинаре, что мы получили от урока, который прошли, и что мы можем взять и реализовать перед региональным конгрессом.
3: Мы слышали, что если мы делаем так, что мы делаем добро друг другу, мы создаем союз между нами так, чтобы Творец держал этот союз между нами, тогда мы можем продвигаться. Это очень большая сила, чтобы мы могли продвигаться. Так мы должны делать добро друг другу, чтобы достичь этого высокой святой цели, чтобы слиться с Творцом.
2: Уже даже не знаю в этом уроке, как войти и куда. Я слышал интересное высказывание, что страх, который испытывает человек, это отсутствие веры, но это готовит тебя к молитве. И насколько мы чувствуем недостаток объединения, и конгресс не важен, все эти вещи, которые влияют на нас, опускают нас, надо помнить, что это подготовка к молитве. И если страшно, то это хорошо. Страх должен быть только для того, бояться нужно того, что мы не сможем обратиться к Творцу и не будем объединены.
3: Рав говорил на конце уроки про соударение, что это против моего желания получать, и только это называется пробуждением снизу, то человек не может противостоять свету. Он может противостоять и сопротивляться своим силам, и этим он может получить от товарищей. Это то, что мы должны достичь на этом конгрессе, чтобы мы дали друг другу силы. Начинать работать против нашего желания получать, против намерения ради получения.
2: В начале урока были интересные замечания, что человек приводит к соглашению. Если ты зависишь от кого-то, то ты хочешь с ним заключить договор, и договор заключается на будущее, потому что мы все меняемся, и есть разные объективные причины, и ситуация может меняться, если ты понимаешь, что ты зависишь. Но причина не оправдана этих изменений, тогда ты должен придерживаться этого договора, это называется союзом. И очень сильные вот эти все объяснения.
3: То, что касается страха, что бояться, чтобы он держал нас, чтобы мы не упали. Как нам не выпасть из этого будущего союза, из того, что мы, из нашего опыта, из падений и подъемов, которые у нас были, что мы боимся. Боимся того, что мы потеряем эту связь, это то, что нас держит, и исходя из этого мы поднимаем правильный ман.
2: Да, Рав сказал, связь может быть только, когда у нас есть условия достичь связи с Творцом. Когда он исчезает в нашей связи, тогда мы далеки от него, и нам необходимо... чтобы присутствие Творца в союзе между нами — это условие первое и последнее, ни больше, ни меньше.
3: Еще мы слышали, что каждое ощущение, каждое развлечение, которое человек обретает в величии Творца, он хочет, чтобы это осталось у него до конца его выяснения. Когда он доходит, он просит Творца, чтобы это осталось с ним навсегда, чтобы не покидало. Кидала его.
2: Конгресс — это и есть некое заключение союза, по сути. И тот, кто приходит, он обязуется. Но мы слышали сейчас, все, что остается от настоящей ступени на следующей ступени, это то, что нынешняя ступень — причина следующей. Поэтому эти все обязательства и весь союз, который ты заключил, они не переходят на следующую ступень, они не актуальны там, они становятся, они обнуляются там. И это большой вопрос, как это сделать, как все время обновлять союз на каждой ступени заново, буквально с нуля.
4: Рой, ло каранно та хаверим, нахон? Рой котев, кол ма шани ло маргиш хашу.
3: Рой пишет, что все, что я не чувствую важным перед Конгрессом, это Творец меня призывает укрепиться. Хотер пишет, я верю, что Творец может сохранить союз. Что касается осознания нарушения согласия союза этого, это самое большое зло, которое только может быть. Это хуже смерти. Я не хочу нарушить это соглашение. И тогда я заключаю союз. Я прошу, чтобы наши отношения были выше любых помех, которые бы не пришли со стороны для нас двух, чтобы это состояние оставалось постоянным, как минимум постоянным. Такое, как есть, и не менее того, что было.
2: Мы много говорим в десятке о продвижении Конгрессу и об участии в Конгрессе, и быть в духе группы. Мы уже давно согласились на это, все как группа, это нужно действительно обновлять.
3: Да, и мы должны начинать сохранять связь между нами, чтобы заключить союз.
2: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем песню.

0: Мы продолжаем изучать учение 10 сферот, как сказал Рав. После заключения союза приходит зивук. Так вот, мы заключили союз, и сейчас мы можем продолжать учиться, изучать Игули Вайошер, и сейчас мы переходим во второй части к внутреннему созерцанию. Для более новых наших товарищей нужно объяснить эту разницу между самой частью и внутренним созерцанием, потому что в основной части Бааль ха-Сулам облачается на слова Ари и объясняет их, а во внутреннем созерцании Бааль ха-Сулам пишет сам, что он думает об этом, об этой теме, и это всегда очень интересно и очень впечатляет. Мы прочитаем сегодня вторую часть «Истоклют Пнемит», «Внутреннее созерцание», вторая часть.
1: Да, друзья, давайте помнить наши намерения, потому что все, что мы делаем, это подготовка к конгрессу, пробуждаемся снизу, постараемся подготовить наше сердце в течение урока, и на уроке мы будем проводить семинары в десятках о том, что мы слышали. Итак, мы начнем. Давайте откроем учение 10 сферот. На иврите это 55-я страница, внутреннее созерцание, и начнем.
0: Книга «Учение 10 сферот», первый том, вторая часть, первая глава, внутреннее созерцание.
2: Игулим вейошер, колел асара праким.
0: Игулим вейошер содержит 10
2: от алиф.
0: 10 пунктов. Первый пункт. Игулим — это гар. Итак, о 10 сферот Игулим Ари говорит очень немного. Эти немногие вещи вроде бы полны противоречия, однако сказать о них более расширенно невозможно, так как это первые три сферы, гар, которыми нам запрещено заниматься. Однако те немногие вещи, которые написал Ари, следует выяснить в любом случае с разъяснением подробным и ясным, чтобы этого было достаточно для тех целей, которых желал достичь Ари. То есть насколько это необходимо для понимания связи науки Каббала.
1: То есть есть у нас 10 сферот, 10 не 9, 10 не 11, как написал наш протец Авраам в книге «Создание», «Сефер Йецира». И все, что создал Творец, это 10 сферот. В трех первых сферот там замысел творения еще до реализации в нижнем. И только чтобы придать форму, чтобы связаться с нижним, кедр хохма бина, или кахап, или гар, и нам нельзя ими заниматься, мы не можем ими заниматься, потому что в Каббале нельзя, называется невозможно. Все можно, но только у тебя нет возможности, и поэтому называется нельзя. Почему? Потому что если ты входишь, у тебя нет инструментов исследовать и узнать, и разобраться во всех вещах, то ты запутаешься, и ты не постигнешь главного, того, что можно. Поэтому там, где человек может запутаться, ему говорят, нельзя тебе. Тот, кто хочет продвигаться к цели, он понимает, что все эти запретные вещи, они ему на благо. Так же, как мы в нашей жизни поступаем. Это нельзя, и это нельзя, и это нельзя. Ну, есть люди, которые все-таки хотят проверить. Ну, пусть проверяют. Но обычно они этим все вредят. А в духовном, несомненно, что тоже получается вред, и поэтому каббалисты очень предостерегают тех, кто хотят продвигаться, и дают им разные советы, как правильно продвигаться. В дополнение к тому, что мы получаем к системе высших ступеней, мы получаем это постепенно и в большой такой защите свыше. Поэтому мы не занимаемся гар каждой ступени, а зад каждой ступени мы занимаемся настолько, что Баля Сулам объясняет нам в предисловии книги Зор и в введении в книгу Зор, что гар
3: Мадрига Актана Биотер,
1: самой маленькой ступени, даже Малху да Малху да Сия, нам нельзя там заниматься. Азад, даже с самой большой ступени, Ати, Карихампин или в Гальгальта, даже неважно где, взад, там мы можем заниматься, разбираться, исследовать, потому что там, где мы можем как-то зацепиться, мы знаем причину, следствие, процесс, там занимайся, потому что это те килим, которые находятся в твоем распоряжении, и ты тем, что ты обретаешь их, ты продвигаешься, но в гар каждой ступени мы никогда его не обретаем, не исследуем, вообще не касаемся его, потому что там у нас нет пока что раскрытия Творца творению, а там все это находится в абстрактном виде. То есть это не может проясниться, проявиться в наших килим, ведь все мы говорим относительно человека постигающего. Поэтому зад мы постигаем, мы различаем, мы можем разобрать, анализировать, синтезировать все это наше ощущение. И тогда с помощью этих всех состояний продвигаться. Но в гар это настолько непонятно и неясно, и абстрактно, и там мы просто можем потерпеть крах и сбиться с пути. Поэтому от начала линии и до конца, до мира бесконечности, о, это вся линия из затов ступеней, а гары ступеней, они раскрываются как бы сами, как отношение Творца к творению. А реализация творения, она в зад, выдающих килим. И также мы учим это и в мире Ацилут, что зон да Ацилут мы лишь и должны исправить. Зад да Бина, Зарамбин и Малхут — это наши рабочие килим, все вот этот алфавит наш оттуда, и души, которые поднимают ман, они включаются в эти зад, и все миры Бия включаются в зад. И Адам Ришон родился с этой ступени Бины и ниже. То есть вся наша жизнь и постижение, и понимание, и выяснение, и разговоры, все это только в этих килим, зад каждой ступени.
0: 55-я страница, второй пункт. Десяти сферот Дейгулим, каждый более внешний, более важен. И сначала пойми общую картину. Ари делит всю общую реальность на два вида — на Игулим и на Йошер. Круглый килим и прямые. То есть во всех парцуфим, которые имеются в пяти мирах, Адам Кадмон и Абия, вплоть до Ламазе этого мира, есть в каждом из них как 10 сферот Дейгулим, так и 10 сферот Дейошер. И мы видим, что в сферот Дейгулим тот, кто более внешний, он лучше, а тот, кто более внутренний, худший. Потому что выше Игуль, наиболее близкий к бесконечности, окружающий всю реальность, он наилучший из всех и называется Кетер. Ну, внутри него есть второй Игуль, который называется Хохма, и он уже хуже Кетера, и так далее, вплоть до самого внутреннего шара из всех них, то есть до Ламазе, который наиболее плох из всех игулим, то есть там мрак, темнота без света и полон грязи. Таким образом, каждый игуль более внутренний, более плохой. И каждый игуль, который более внешний, он лучший.
1: Потому что это природа света. который распространяется сверху вниз, и выгулим сверху вниз относительно получающего, но выгулим пока что нет получающего. Поэтому, поскольку свет распространяется пока что от дающего силы самого дающего, и пока что получающий не находится в своем ощущении, понимании, восприятии, и тогда он получает, насколько он может, и у него есть там уже верх, низ. Поэтому воздействие Творца на творение, оно со стороны Творца должно приходить к нам, и оно приходит к нам в Игулим. И конец Игулим — это в их центре. Поэтому самый внешний Игуль, вот этот круг, это Игуль Кетер, а самый внутренний Игуль, круг, это Игуль Малхут. И это потому, что вот эти Игулим, они исходят от совершенства, от Творца. Тут есть много возможностей изучать Игулим, и наблюдать связь между ними, как человек пробуждает эти килим со своей стороны, как мы учим, изучаем волны в физике, там есть интерференция, разные такие явления в оптике. И исходя из этого можно увидеть совершенство Игулим относительно Кава. В общем, ну, поговорим об этом как-нибудь.
0: 55-я страница. Третий пункт. В десяти сферот де Йошер каждый более внутренний, он более важный. И противоположно этому сферот де Йошер, так как в них каждый более внутренний, он более возвышен. И 10 сферот де Йошер, самых первых и самых внутренних из всех, это 10 сферот мира Адама Кадмона. И это кав, линия, которая распространяется от бесконечности и продолжается почти до мира Оламазе. И не касается его, а на его внешнюю часть снаружи облачаются 10 сферот де Йошер из второго мира, который называется мир Ацилют, высота которого уменьшается, понижается относительно мира Адам Кадмон, и на его внешнюю часть Хицуниют, мир Ацилют облачается 10 сферот де Йошер мира Брия, худшего, чем Ацилют, и так далее, вплоть до 10 сферот де Йошер мира Асия, который хуже всех. И он облачает извне, из его наружной части, все миры вместе. То есть сферот де Йошер получаем, что каждый более внешний, чем другой, он хуже него. Если он более внутренний, чем другой, то он лучше него. То есть это происходит противоположно тому, что происходит в 10 сферот де Игулим. И значение большое и глубокое скрыто в факте этой противоположности между сферот де Игулим и сферот де Йошер. И следует понять это как следует.
1: То есть если мы говорим о мирах, то есть мы должны это изобразить таким образом.
2: Баруруло.
1: Это понятно или нет? Кто может объяснить то, что я нарисовал?
2: А? Ло барур.
1: Непонятно. Ну, прочитай еще раз. Может, я тут сделал ошибку?
0: Ну, прочитаем еще раз третий пункт. В 10 сферот де Йошер каждый более внутренний, более важный. И противоположно этому сферот де Йошер, так как в них каждый более внутренний, он более возвышенный. И 10 сферот де Йошер самых первых и самых внутренних из всех — это 10 сферот мира Адам-Кадмон. И это называется линией, которая распространяется от бесконечности, которая продолжается вплоть до, почти до мира Оламазе и не касается его, а на его внутреннюю часть снаружи облачаются 10 сферот Дейошер из второго мира, который называется мир Ацилют, высота которого уменьшается, понижается относительно мира Адам-Кадмон и на его внутреннюю часть Хицуниют. Извините, на внешнюю часть Хицуниют мира Ацилют облачают 10 сферот Йошер мира Брия, худшего, чем Ацилют, и так далее, вплоть до 10 сферот Йошер мира Асия, который хуже из всех. И он облачает извне, из его внешней части, все миры вместе. То есть сферот Йошер получаем, что каждый более внешний, чем другой, он хуже него. А если он более внутренний, чем другой, то он лучше него. То есть противоположность 10 сферот Дейгулим. И значение большое и глубокое скрыто в факте этого, в этой противоположности между сферот Дейгулим и сферот Дейошер. И следует понять это как следует.
1: Это понятно? То есть самый внутренний.
2: Апними биотер.
1: Самый внутренний.
2: Да?
1: А здесь
2: Ахицон Бьютер.
1: Самый внешний. Верно? Каждый мир, насколько он более внутренний в Йошер, он более внешний в Игулим. Непонятно?
2: Игулим.
1: Игулим самый большой, он внешний. Йошер самый большой, он внутренний. Да? Поэтому мы говорим, линия бесконечности, Кав Энцов, это Гальгальта, от края до края, от бесконечности до Малхут. И на нее облачаются другие. Ацилут, Брия, Ецера. Асия.
2: Каха. Холихат. Поход мишени.
1: Так каждый. Меньше другого. Это в Йошер. Но в Игули мы говорили об Энсов, о бесконечности.
2: А Игулим каха.
1: Так они вот так вот. Вот эти игулим. Кетер, Хухма, Бина, Зерампин и Малхут.
2: Выканзе Кетер, Хухма, Бина.
1: А здесь Кетер, Хухма, Бина, Зерампин и
2: Малхут.
1: Так получается, что самый внутренний — это Кетер, а в игулим самый внешний — это Кетер. И это то, что я изобразил здесь на рисунке. Миры. Да.
0: Что значит внутреннее и внешнее в этой связи?
1: Внутренний или внешний — это более важный. Более важный — это внутренний в Йошер. А внешний, более важный — это в Игулим. Или внутренний и внешний определяют, они определяют отношения, что то, что они определяют вот эту противоположность, которую дает экран, потому что насколько в Йошер ты наверху, так в Игулим ты внизу, и наоборот. Может быть. Или внешний и внутренний. В дополнении 10 сферот. 10 сферот есть Ор Ишар и Ор Хозер.
2: Хашивут.
1: Важность.
2: Бонекреала.
1: Ну, давайте почитаем дальше. Может быть, мы найдем слова. Да.
0: А как взаимосвязаны, которые, когда говорим, что есть вот эта вот обратная противоположность, выгулим и Йошер.
1: Я понимаю, вы спрашиваете, что это дает нам в наше состояние, где здесь выгулим и Йошер во мне, чтобы я с их помощью мог бы как-то связать какие-то мнения, мысли, свои ощущения, они в Йошер или в выгулим.
2: А коль кувея масах.

0: должен иметь авию далит.
1: Плюс масах. Аза не магия.
0: Плюс экран. Тогда я достигаю кетера в каве. Обратная зависимость цветов игулим — это то, что они нам говорят, ошер и игулим. Игулим дают нам свойство света, а кав дает нам свойство кли. В свете кетер — это игуль кетер, а в кав — кетер. Это сила экрана. Как я в своем авиюте прихожу к подобию света. Они говорят совершенно о разных двух вещах, но которые приходят к соответствию с ними. Дающий дает мне свет, а я дающему даю только намерение кли. Поэтому это получается противоположность, то, что в Игулим и Йошер. Игулим — это намерение Творца, а Йошер — это намерение творения. И как мы говорили вчера, что, в общем, мы должны прийти к состоянию, когда Йошер и Игулим, они будут равны.
2: Как это называется?
3: Квадратура круга.
0: Квадратура круга. Чтобы в плоскости, в площади, в этом интеграле, они были бы равны. Буквально от нуля до бесконечности. Чтобы были равны. Но чтобы они дополнили друг друга, я не знаю, как это выразить, чтобы внешнее и внутреннее в Йошер и внешнее и внутреннее в Игулим, они дополняют друг друга. И тогда у тебя появляется совершенство. Короче говоря, намерение Творца дополняется только намерением творения. Да.
3: Йосеф из Иерусалима спрашивает, разница между Йошер и Игулим — это как разница между первыми тремя сферами в Игулим и семи нижними в Йошер?
0: Тоже похоже в чем-то, потому что природа Игулим — это как гарды Йошер. В этом он прав. Хорошо.
3: Можно сказать простыми словами, что авиют далит, четвертая стадия авиюта в Йошер, приходит к отраженному свету кетер де Игулим?
0: Нет. Авию далит Йошер достигает кетер и Йошер. Нет, мы их не сравниваем. Ты можешь сказать это в итоге, то, что все ступени, когда они соединяются вместе, и тогда далит Авию достигает такого же, такой же задачи, как кетер де Игулим. Но это, мы так не говорим. И не различаем килим вообще в их работе в Йошере и Гулим, потому что в Игулим мы не можем измерить. Короче говоря, нашу работу с Игулим. Ну, давайте продвинемся, посмотрим.
3: 55-я страница, 4-й пункт. Два способа получения в кли. Первое — с использованием внутренней части тох, второе — через внешнюю часть, через хицуниют. 4-й пункт. И ты уже знаешь понятие центральной точки, что в бесконечности, в которой произошло сокращение. И свет удалился от этой точки, и образовалось пустое пространство. И там было выяснено, что она, эта точка, называется центральной, для того, чтобы показать, что у нее нет получения через пнемиют и тох, а только через хицуниют, то есть извне, снаружи, и потому получает свет без ограничения меры и количества. Так, получающий через хицуниют, через наружную часть, не делает ограничения на свет. То есть у нас имеется две получающие части в кили.

0: Им первая часть, которая получает через внешнюю, через хитсунюта, вторая часть, которая получает внутрь, в пнемиют. И, конечно, не говорится здесь о местах или площадях, чтобы представлять себе через них внутреннее и внешнее, наружную или внутреннюю часть. И поэтому необходимо хорошо понять, о каких пнемиют и хитсунют идет речь.
1: Есть вопрос-ответы. Внутреннее, внешнее, гулим, да и... Йошер в отношениях между ними. Получение через пнемиют и хитсуньют, внутренне, внешне.
0: Через переход.
2: Никрашув от далед. Бет драхим бекабалат.
0: Почитаем еще раз четвертый пункт. Есть два способа получения в кли. Первое – с использованием внутренней части тох или через внешнюю часть, через хитсуньют. И уже известно тебе понятие центральной точки в бесконечности, в которой произошло сокращение, и свет удалился от этой точки, и образовалось пустое пространство. И там было выяснено, что эта точка называется центральной точкой для того, чтобы показать, что у нее нет получения через пнемиют и примиют и тох, то есть через внутреннее, а только через хитсуньют извне, и потому получает свет без ограничения мира и количества, так как получающий через хитсуньют не делает ограничения на свет. То есть у нас имеется здесь две получающие части в килим. Первая часть, которая получает через хитсуньют, а вторая часть, которая получает в пнемиют. И, конечно же, не говорится здесь о местах или площадях, чтобы воображать себе внутреннее, внешнее, наружную или внутреннюю части. И поэтому необходимо хорошо понять, о каких пнемиют или хитсуньют, ведь внутренним и внешним, и тут идет речь.
1: Он говорит, что можно получать как в бесконечности, это называется через внешнее, а можно получать потом как с экраном, это называется через внутреннее. Посмотрим, что он нам объясняет потом.
3: Майшам.
1: 55-й вопрос, что там есть?
0: А в высшем и нижнем?
1: Ну, давайте, 58-й вопрос. Внутреннее и внешнее. 55-й.
0: 58-й вопрос на странице... 91-й. Ответы, вопросы, ответы на вопросы о смысле слов. 55-й пункт. У нас есть две основные вещи, которые мы должны различать в каждом парцуфе. С одной стороны, это кли, которая привлекает свет, а вторая, куда, в которой она получает свет. И они противоположны друг другу от края до края, потому что величина света, шефа, зависит от меры авиюта, который привлекает свет, потому что самый большой свет в парцуфе называется ехида, ему необходимо кли, который привлекает свет самым большим авиютом, а противоположный ему получающий кли, потому что самый большой свет облачается только в самое чистое кли. Поэтому, когда мы различаем кли, который привлекает свет, мы различаем их в качестве слов определения внутреннее и внешнее, потому что самый внутренний кли, он самый более с большим авиютом, а самый наружный, он с самым маленьким авиютом. И он привлекает самую маленькую ступень. И когда мы различаем свойства получающего кли, который получает света в парцуф, мы называем их выше и нижний, потому что самый высший, он самый зах, самый чистый, в него облачается самый большой уровень, а самый нижний, он самый с большим авьютом, и в него облачается уровень самый маленький уровень.
1: Притягивают свет четвертой стадии. Получают свет в стадии шорыш. И есть часть, которая притягивает, и есть часть, которая раскрывает. И они разные, они отличаются между собой, эти части далеки друг от друга. Этот тонкий кетер, шорош, а малхут грубая, большой вьют. Это внутри кли. Также и в двух кли килим одно относительно другого. Если кли одно большое, и относительно него есть маленькое, то чем он большой или маленький? Тем, что насколько малхут. Она имеет больше авиют. Тогда кетер, он тонкий и более далекий от малхут. Вот эта разница между малхут и кетер, разница между ними здесь. И здесь в маленьком кли. И это, по сути, разница, что это за кли, насколько авиют и закут в нем могут быть более далекими друг от друга, чтобы работать с тьмой во время падения и получать свет и работать с ним правильно во время подъема. Насколько эти разрывы между подъемом и падением, чем больше человек может выдерживать это, тогда он больше, и тогда он выше, и он может поднять больший авиют и превратить его в закут. Потому что мы вообще начинаем с точки. Начинаем с точки, в которой нет ничего. Приходит тьма. Почему она приходит свыше? Потому что это свет приходит, но пробуждает в нас наш авиют. Пробуждается во мне авиют. Благодаря этому свету, и тогда я ощущаю тьму, потому что в этом свете нет ничего, что могло бы помочь моим получающим килим. И если я преодолеваю их, тогда я начинаю выстраивать из того, что получил, я уже перевожу это из авиюта в закут. И тогда у меня здесь, в малхут, в этой точке, начинает образуется малхут, и то, что я поднял и сделал из авиюта закут, здесь уже образуется кетер. Тогда уже есть здесь некая разница между малхут и кетер, и каждый раз затем авиют еще больше, я перевожу это в больший закут и так далее. И только таким образом человек выстраивает все свои ступени вплоть до бесконечности над тем авиютом, который в нем раскрывается. Либо мы изображаем это еще по-другому. Помните, мы рисовали, от нуля раскрывается авиют, из авиюта он делает закут, раскрывается еще больше авиют, переводит в еще больший закут и так далее. То есть здесь должен быть минус, и тогда плюс. И так каждый раз. Так и работают. И здесь он нам это показывает.
2: Амуднун вав отей.
0: 56-я страница, 5-й пункт. Три первые пхины способствуют только раскрытию 4-й пхины. Далит, пхины далит. А сами они не являются получающими, подобно четырем оболочкам в стенках кли. Итак, духовная кли, как известно, это желание в творении получать наслаждение от бесконечности. Желание получать. Известно также, что в этом желании имеется

0: Мы читаем книгу «Зор», глава «Ваеце», статья «И вышел Яков из Бершевы», 118 пункт. Мы со слов, которые поэтому сказаны. Можно книгу «Зор» скачать по CAP-TV, задавать вопросы по CAP-TV. Избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока. «Зор», глава «Ваеце», статья «Вышел Яков из Бершевы», 118 пункт. Поэтому сказано: «Счастливы те, кто хранит правосудие, хранящие веру Творца». «Нуква» называется верой. Вера Творца означает единство Творца и его шхины. И во время единства называется Творец правосудием. Ибо Творец — правая линия, а шхина — левая линия, а их соединение — зевук — это правосудие. А без единства, несмотря на то, что он — древо жизни, вместе с тем не находится в желанном совершенстве и не называется тогда правосудием, поскольку склоняется к правой линии. И поэтому Адам был изгнан из райского сада, как сказано, чтобы не простер руки своей, взяв от древа жизни и вкусив, оставшись жить вечно. Но желанием было, чтобы он вознес ман с просьбой соединить Творца и шхину его, как хранящий правосудие, которое является согласованием и результатом двух линий вместе и не отклоняется ни вправо, ни влево. Ибо Творец в соединении со шхиной называется правосудием, ведь тогда все пути его правосудия, то есть средний путь, содержащий в себе правую и левую линии вместе, и не отклоняющийся ни вправо и ни влево. 119. Сказано: «Поступающий праведно во всякое время». Разве во всякое время человек может поступать праведно? Тот, кто следует путям Торы и поступает праведно с теми, кто нуждается в праведности, называется поступающим праведно во всякое время. Ибо всякий, кто поступает праведно с бедными, он усиливает праведность, нукву, вверху и внизу. То есть вызывает зевук, соединение зон наверху, и обилие благословений внизу.
1: Ясно, что «я», находящийся в теле человека, то, что приводит к зевугу, «я» — тот, кто пробуждает его хиссарон, и тогда ему удается. То есть все находится в теле человека, в гуфе человека. Пожалуйста.
0: 120. Тот, кто прилагает усердие в праведности, совершаемая им праведность, поднимается наверх и достигает наверху места Яакова, выше Мерковы, Нуквы, и привлекает благословение в это место от источника всех источников, от Бины, из которой исходят все мухин. От праведности, от нуквы, после того, как она получила благословение от Бины, протягивает, умножая эти благословения ко всем нижним и ко всем колесницам мерковод ангелов и ко всем высшим воинствам. И все они благословляются, и свята собираются. И поскольку все нижние и ангелы называются «время», так как происходят от нуквы, называемой «время», поэтому сказано: «Поступающий праведно во всякое время». То есть увеличивает наполнение для всех обитающих в мирах Бия, нисходящих от нуквы, и они называются «время», как и нуква. 121. В то время, когда Израиль...
1: То есть все, что находится ниже нуквы, ниже Малху да Ацилут, все принадлежит нукве да Ацилут. По сути, в нукве да Ацилут должно окончиться все. Но из-за того, что произошло разбиение и сотворение Адама Ришон, и еще различные продолжения, все, ведь все произошло от зевуга зон, верно? Поэтому, в конце концов, все это и вся Малхут, она должна исправиться. сама Малхут, Малхут Бесконечности, это Малхут де Ацилут. До Малхут де Ацилут находится Тетришино, 9 первых. Как мы учим, из 4 стадий прямого света. Или мы все устанавливаем в виде 4 стадий прямого света, и внизу Малхут, который совершает сокращение, выполняет затем различные действия. Так если мы говорим, что от Бесконечности нисходит через мир Адам Кадмон, через мир Ацилут, здесь Табур, здесь Парса, это Парса, а здесь Малхут де Ацилут, то есть она начинает, здесь ее Кетер Малхут де Ацилут, и все это 9 первых или 3 стадии прямого света. А здесь Малхут де Ацилут и 9 ее нижних. И их нужно исправить. Поэтому все, что есть здесь ниже Малхут де Ацилут, и Адам Ришон также находится в мирах Бия, здесь все находится как части Малхут де Ацилут. В конце концов, это то, что мы должны исправить. Исправить ее тем, что мы все направлены в эту точку Малхут, точку Кетер, которая соединена с Зерампином Ацилута. И здесь Кетер Хохма Бина Ацилута. И так мы доходим до Энсов Бесконечности. То есть все, что есть у нас, в нас, и наше окружение, и мы сами, все это части Малхут де Ацилут, части Шхины.
0: 121 пункт. В то время, когда Израиль находились в земле святости, они вызывали благословение сверху вниз. А когда вышли Израиль из земли святости, оказались под другой властью и прекратились благословения в мире.
1: Святая земля называется земля святости. То есть отдача ради отдачи. Другая земля — это желание ради получения. Разумеется, что там нет благословения. Благословением называется свойство отдачи, которая наполняет килим, значит, там его уже нет, то есть находится уже под другой властью.
0: 122. Яков пребывал под властью святости в земле Израиля. Когда ушел из земли Израиля, оказался под другой властью, не являющейся святой. Прежде чем он оказался под другой властью, явился ему Творец во сне. И он увидел все, что увидел, и сопутствовали ему святые ангелы, пока он не сел у колодца. А когда он сел у колодца, вода поднялась ему навстречу. И так же было у Моше, ибо именно оттуда он взял жену. Колодец не поднимается иначе, как в то время, когда обнаруживает свою связь своего суженного, чтобы соединиться с ним. Колодец указывает на нукву Зайрампина, а Моше, а также Яков, были мерковой для Зайрампина. И поэтому вода поднялась им навстречу, как нуква навстречу своему суженному. 123. Вначале сказано: «И вышел Яков из Бершевы и пошел в Харан, а Лаван жил в Харане». В таком случае, почему он отправился оттуда, как сказано, «И обратил Яков стопы свои, отправившись в землю сынов Востока». И откуда мы знаем, что место поселения Лавана находилось в Харане? Ибо сказано: «И обратился к ним Яков: братья мои, откуда вы? И ответили ему: из Харана мы. И спросил он их: знаете ли вы Лавана, сына Нахора? И сказали: знаем». Отсюда следует, что место поселения было в Харане. В таком случае, почему он пошел в землю сынов Востока? 124. Но Яков сказал: «Я хочу соединиться со Шхиной, с колодцем, поскольку я желаю найти себе жену. Мой отец, когда собрался жениться и послал слугу своего, то слуга нашел источник воды, и тогда нашлась жена для отца моего. Но ведь в том месте, в Харане, я не нашел ни источника, ни ямы, ни воды». Сразу же и обратил Яков стопы свои, отправившись в землю сынов Востока. И там ему встретился колодец, и повстречал он жену. 125. Харан — это земля Востока. И колодец находился в поле, относящемуся к Харану. И если это не так, то почему сказано «И побежала она и рассказала отцу своему»? Только потому, что он находился рядом с городом. 126. Почему у колодца не встретилась ему и Лея? Ведь она произвела все эти колена Иакова. Но Творец не желал привести ее к Зевугу с Иаковом открыто. Как сказано, и оказалось поутру, что это Лея. Но до того момента это не открылось, поскольку это было желанием Творца. 127. Поэтому явилась не Лея, а Рахель, чтобы привлечь взор и сердце Иакова красотой Рахели, и установил место пребывания свое там, и ради нее была отдана в Зевук ему также и Лея, и произвела она все эти колена. Откуда знал Иаков, кто такая Рахель? Ведь он не был знаком с ней. Пастухи поведали ему, как сказано, «И вот Рахель, дочь его, пришла с овцами».
1: Свойства. Разумеется, все они внутри человека. Колодец, вода, Харан, Яков, Лаван, Рахель, Лея, пастухи, стада. Все эти категории внутри человека — так, чтобы он с их помощью, с помощью того, что устанавливая каждое на своем уровне, на своей ступени, он бы выяснял свои внутренние силы и мог бы продвигаться. Повествование Торы как указание, как мы находим те силы и устраиваем их в порядке. Это подобно Лего, конструктору, когда мы должны взять и найти желание в себе. И согласно картине, которую показывает нам Тора, расставить каждое на свое место, пока мы не получим нашу внутреннюю картину соотношений между овцами и колодцем, и водой, и Леей, и Рахелем, Яковом, и Лаваном, и так далее, и так далее. Обо всем, всеми, о ком говорится, нерастительным, живым, животным и человеком. Разумеется, все это духовное, в духовном видении, материальном. Когда мы формируем правильно всю эту картину, то все, я подготовил себя согласно тому, что мне говорят. Я как бы вошел в этот кадр, в часть того фильма, и теперь я могу передвигаться к следующей картине, к следующему кадру. И так мы проходим эти кадры, мы проходим ступени. На каждой ступени Тора рассказывает нам, как двигаться от ступени к ступени, с помощью чего производить изменения, что должно измениться во мне, отношение к Лавану, отношение к колодцу, отношение к пастухам, которые приходят к колодцу, и так далее. И когда я таким образом начинаю изменять в себе мои внутренние свойства, силы, то за счет этого я продвигаюсь вместе с рассказом. То есть рассказ, он превращается в раскрытие. Да.
0: В материальном, во внешнем, в Торе есть рассказ, в котором можно различить главного героя, с которым все происходит.
1: Я главный герой, тот, кто читает.
0: Вот, и я хотел спросить относительно внутреннего содержания Торы, когда мы хотим определить эти силы внутри, есть ли тоже порядок важности одной силы, которая более центральная, и другие вещи вторичные, которые менее по важности, и тогда я пытаюсь составить себе картину ощущения, как это во внутренней сути.
1: Только за счет усилий. Эти усилия не могут быть... Пойми, усилия индивидуальные. У нас появляется проблема. Есть некое столкновение. Тора, когда я индивидуально, лично, то, что я раскрываю для самого себя, и силы, которые, в которых я нуждаюсь для раскрытия, я должен получить через других, от всех, через соединение со всеми. И здесь появляется некое противоречие. Какое-то короткое замыкание, не укладывается у меня два этих момента. Я один вместе со светом, возвращающим к источнику, с Хиссароном, с Творцом. Какое отношение имеют остальные? Ну, мы вместе учимся, мы поддерживаем друг друга. Но здесь возникает проблема. Если я хочу раскрыть духовные понятия, духовные имеется в виду, что я должен увидеть их в свете отдачи. Где свет отдачи, действующий на меня? Откуда он придет? Только через группу. И получается так. С одной стороны, я читаю рассказ. Передо мной книга. Читаем книгу. И это я. Я, моя точка в сердце. Отношусь к книге. И я хочу построить себя так, как написано в книге. Но как мне правильно отнестись к этой книге? Поэтому здесь уже есть я и хевра, окружение. И только нашим совместным соотношением, если я правильно отношусь к ним, а они относятся правильно ко мне, от этой нашей связи, через связь мы поднимаем ман. И тогда через эту связь, правильную, я получаю свыше правильное отношение. Получаю правильное отношение. Окружающий свет, свет, возвращающий к источнику. Увидеть, что написано в книге. И тогда я начинаю формировать себя и видеть себя правильно вместе с остальными. И тогда у меня нет проблем. Это является моим миром. Здесь я реализую Тору. В связи с другими я чувствую свойства отдачи, взаимную связь. То, о чем говорит Тора. Обо всем этом. Здесь есть некая... Здесь есть проблема.
2: Конфликт.
1: Я все еще не знаю, как правильно его разрешить. Я с Творцом, я со Светом, я с книгой, я сам с собой. Это мне понятно. Я относительно мира, я относительно группы, но я. А здесь должно быть соединение. Без различия между мной и ними, что я должен только служить им, и так далее, и так далее. Это что-то непонятное. И как я вдруг рассеиваюсь от своей внутренней индивидуальной концентрации, очень и очень такой интимной, когда только в самой глубине моего сердца существующий, и вдруг я с другими, без всякой разницы между нами, все с открытым сердцем, преданности. Мы должны понять, что дело в том, что я, когда я формирую себя и первый раз обращаюсь к Торе, то я эгоист, обращаюсь к ней и все. Затем я начинаю понимать, что правильно, истинно обратиться к Торе, для этого мне нужна сила отдачи, и тогда я обращаюсь к группе, чтобы получить от них некое впечатление от отдачи. Когда я впечатляюсь от них, что я должен принести? Мне не нужен свет. Свет, возвращающий к источнику, чтобы понять, что написано в Торе, чтобы правильно сформировать себя согласно Торе. Тогда я обращаюсь с нашим общим желанием, которое получил от группы, и тогда обратно я получаю свет, возвращающий к источнику, и уже по-другому отношусь к книге. И тогда я выстраиваю себя согласно тому, что написано в Торе. Это то, что я говорил о конструкторе, который мы собираем. Это уже номер 6. Давайте продолжим.
0: Статья «Буду служить тебе 7 лет». 128 пункт. «И сказал, я буду служить тебе 7 лет за Рахель, твою младшую дочь». чтобы люди не подумали, будто он сделал это из-за страсти к красоте Рахель, а знали, что он поступил мудро. Ибо Луне, Нукве Зейрампина, 7 лет, то есть она должна выстраиваться в 7 сферот Хагат Наим. И все высшие 7 лет Хагат Наим от Бины не зашли на Яакова, прежде чем он женился на Рахеле, чтобы дать 7 сферот Бины, 7 ее сферот, ибо Яаков взял их все от Бины, а затем пришел к ней, чтобы они находились в свойстве Зейрампина, небес, а она в свойстве Нукви Зейрампина, земли. 129. «И были они в глазах его, как несколько дней, по любви его к ней. Все эти 7 лет в его глазах были равноценны 7 высшим годам от Бины, спаянным в единой цельности и безраздельным. И все они одно целое, так как они связуются друг с другом. По любви его к ней он любил ее, поскольку она была для него подобна высшему единству в Бине».
1: Здесь есть нечто очень особенное. Что означает «энсов» — бесконечность? Бесконечность — это когда время растягивается до бесконечности, или же нет времени, нулевое время. Что вы думаете? Что означает, если я люблю ее, то я работаю, и это для меня ничто? Наоборот должно быть. Что значит «единые дни»? Для меня это должно быть «ой-ой-ой, 7 лет, я только через 7 лет ее получу». Ну, как бы согласно нашему разуму, получается, а тут так быстро прошло время, завтра женимся? Это называется «любить» или как? То есть на самом деле бесконечность — это когда время сокращается до нуля. Для нас кажется бесконечность, у меня будто бы смерть отодвигается к бесконечной границе. У нас так принято, ведь мы действуем из собственных потребностей, Хиссарона. Но в духовном, когда действие происходит от отдачи, то все наоборот. Бесконечность означает ноль времени. Все произошло, все уже существует в ту же секунду, все есть в том время, в том месте, в той женщине, как он говорит. И ничего не существует. Ну, неважно. Это просто о понятии бесконечности. Оно немножко отличается от того, к чему мы привыкли.
0: 130 пункт. Даже Лаван намекал ему на эти 7 сферот, сам не зная, что говорит. Он сказал: «Хорошо, отдать мне ее за тебя». И работал Яаков 7 лет, что означает 7 сферот, чтобы дать эти 7 сферот нижней нукве Рахели, которая зовется 7-м годом, Шмита. Хорошо, это 7 высших сферот, привлекаемых от Бины. Они происходят от точки ключа, Мифтаха. Буква Тет — это Исот, Вав — Тиферет, содержащий 6 сферот, а Бет — это 2 буквы Гей. Юбилей, то есть Бина, не раскрывается. Хасадим укрыты и сокрыты от Хохмы. А 7-й год Шмита раскрывается, так как Хасадим в нем раскрывается в свечении Хохма. Так и Лея с Рахелью соответствует юбилею и 7-му году. Лея — это Нуква Зейрампина от Хазе и выше, сообразно Бине, юбилею, скрытому от мира. Рахель — это Нуква Зейрампина от Хазе и ниже, то есть 7-й год Шмита, мир раскрытый. 131. Когда Яаков отрабатывал первые 7 лет, раздался голос и сказал: «От мира и до мира». То есть от скрытого мира Леи, продолжая до раскрытого мира Рахели. От недоступного мира наверху юбилея Леи, оттуда берется начало, а не от явного мира Рахели. То есть ступени, которые недоступны и не раскрываются нам, происходят от юбилея. Поэтому они были утаены от Иакова, но он не знал даже, что они предназначены для Леи, то есть юбилея, а думал, что они происходят от Шмита седьмого года, то есть для Рахели. И другая причина. Это случилось для того, чтобы он начал с высшего мира, с Леи. И поэтому укрылось от него, что они принадлежат Леи, так как юбилей недоступен. Поскольку он недоступен и укрыт от Хухмы, Иаков не захотел бы начать и продолжить с него, если бы не думал, что они принадлежат явному миру. Когда же прошли 7 укрытых лет юбилея, он отработал 7 открытых лет Шмиты за Рахель, и увенчался Яков 2 мирами — скрытым миром и явным миром, и объединился ими.
1: Вопросы?
0: Ави из Рахова-то спрашивает, как я могу почувствовать, что я раскрываю естественным образом.
1: Ожидать того, что это раскроется. А сейчас не стоит нашим разумом представлять все это, ведь это будет неправильно. Он должен только стараться понять, что существуют 2 силы в природе, сила отдачи и сила получения. И 2 эти силы вырисовывают у нас в нашем желании получать картины. Картины, как на экране. Как в компьютере, как так же, как я беру ручку и рисую вверх, вниз, справа, лево, разные направления. И с их помощью я могу нарисовать картинку. Так вырисовывается картина во мне, в нашем мозге. Бальсулам говорит в предисловии к книге Зор о том, что у нас здесь есть экран, на этом экране мы получаем картину. Эта картина состоит из 2 сил — от получения и отдачи. Отдача — это право, получение — это лево, и сочетание 2 сил более-менее. Разумеется, это все работа это все картина вырисовывается на моем эгоистическом материале, но из 2 сил. И тогда я вижу эту картину, которую вырисовывают мне 2 эти силы, и мне кажется, что это картина, находящаяся вне меня. Я проецирую сам на себя свою внутреннюю картину. Так я вижу мир, как бы я вывожу наружу из себя. Почему я это делаю? Почему я вижу мир? Свой, внутренний, вижу его во внешней форме. Для того, чтобы отнестись к нему через эгоизм, пренебрежительно, анти. Таким образом, я могу тогда исправить себя. Если бы все было только в себе, я бы не мог это исправить, потому что я бы относился к себе хорошо, красиво, только эгоистически. А из-за того, что мое эго, мой эгоизм выходит наружу, я отношусь к себе отрицательно и эгоистически вместо положительного отношения, как к части, которая осталась во мне, то у меня появляется возможность сейчас понять, что называется находящимся вне меня и что называется находящимся во мне. И я не могу убедить себя. Попробуй убедить себя. То, что находится вне тебя, твое. Ты не можешь. То есть тебе дана такая картина вне тебя увидеть собственную внутреннюю часть. Посмотри, кто ты. Посмотри, как ты к ним относишься. Это твоя внутренняя часть. Ты говоришь, посмотри, какой уродливый, какой этот глупый, этот ленивый, а этого я ненавижу. Эти раскрытия помогают именно тебе, иначе ты бы никогда не смог так отнестись к ним. То есть раскрыть злое начало, эгоистическое желание до конца, ненавидеть всех, увидеть, почему ты ненавидишь, и тогда понять, что это из-за того, что твоя внутренняя часть, которая видится тебе снаружи. Тогда ты начинаешь понимать, какова помощь, которая дана тебе Творцом, тем, что Он устроил таким образом мироздание. Ты вдруг начинаешь понимать, что это настолько помогает мне. Без этого я весь был бы просто закрыт внутри себя и никогда не мог бы понять, что вообще существую я и что-то во мне, что не я.
0: По сути дела, почувствовать этот процесс.
1: Мы должны прочувствовать этот процесс, и поэтому вся наша работа со внешним, с внешним миром, и в особенности с группой. Потому что со всем миром мне сложно, но с группой я начинаю работать, начинаю относиться к ним как к себе, стараться. И тогда я вижу, насколько я не могу. То есть даже с маленькой частью, близкой ко мне, и по цели, и по реализации, во всем, даже с этой к этой маленькой части я не могу относиться как к самому себе. То есть я не могу к этой части относиться выше знания. Ну, серьезно, как это может быть? Пойми, ведь это ты. Относись к ним с любовью, ведь это же ты. Не могу. Но ведь это твои товарищи, твои близкие, вы в одном пути. Что между вами, в конце концов, разделяет? То это называется сила разбиения. То, что установил Творец, этот махсом, эту переборку, это я не могу пройти. На это ты просишь исправления. Ты вносишь весь мир внутрь

0: Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем изучать урок Рава с 5 ноября 2002 года. Что такое заключение союза в духовной работе? Прочитаем вместе статью в десятке. У нас в распоряжении 22 минуты, пожалуйста.
1: Мау критат брит баавода.
2: Что такое заключение союза в духовной работе? Писание говорит, чтобы вступить тебе в союз с Творцом Всесильным твоим, и объяснение Раши «вступить тебе в союз», буквально «перейти через союз», посредством перехода. Так было принято делать при заключении союза. Половина отсюда, половина оттуда, и проходит между ними. Еще Писание говорит, там я не с вами одними заключаю я союз этот, но и с теми, кто здесь с нами стоит сегодня пред Творцом Всесильным нашим, и с теми, кого нет здесь с нами сегодня. И следует понять, первое, что такое заключение союза в работе. То есть, что дает нам заключение союза, благодаря которому у нас произойдет исправление в работе. Второе. То, что объяснил Раши, что заключающий союз делали половину отсюда. На что это указывает нам в духовной работе?
0: Третье. На что указывает нам в работе с теми, кто здесь с нами стоит сегодня, пред Творцом Всесильным нашим и с теми, кого нет с нами здесь сегодня, и что такое эти два времени в духовной работе? Мой господин, отец и учитель, сказал, в чем значение заключения союза? Ведь на первый взгляд это вещь лишняя, ибо зачем им заключать между собой союз? Ведь они пришли к общему мнению, что они должны любить друг друга. И в любом случае, если они любят друг друга, что добавляет нам заключение союза? И он сказал, поскольку иногда бывает, что можно прийти к ситуации, когда каждый видит у другого, что он не ведет себя с ним подобающим образом, в таком случае он должен возненавидеть другого, а когда он заключает с ним союз, имеется в виду, что даже если он увидит, что он не ведет себя с ним подобающим образом, он идет выше знания, говоря, поскольку я заключил с ним союз, я не нарушу своего союза.

0: Выходит, что союз относится не к настоящему, а к будущему. Ведь возможно, что любовь между ними охладеет, поэтому они заключают союз, чтобы в будущем было как сейчас, в настоящем. Известно, что главная работа в Торе и заповедях, когда начинают идти по пути, ведущему к Лишма. То есть, когда человек начинает работать, начинает с Лолишма. Как сказали наши мудрецы, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями в Лолишма, а из Лолишма приходит к Лишма. И поэтому начало его работы было по желанию, из-за того, что он видел, что благодаря исполнению Торы и заповеди он придет к счастью в жизни. Иначе он бы не начинал. Поэтому в начале работы, то есть когда он еще занимается в Лолишма, то есть в течение всей своей работы, он смотрит не на вознаграждение, которое получит после работы. Поэтому у него есть силы для того, чтобы работать.
1: Ведь как и в материальном, человек привык работать в том месте, о котором известно, что он получит плату за свою работу. А иначе человек не способен работать впустую, если не ради собственной выгоды. И только когда он видит, что от этой работы выйдет польза для него самого, у него есть силы работать желанием и стремлением. Ведь тогда он смотрит на вознаграждение, а не на работу. Однако работа не идет в расчет, если человек понимает, что здесь, у этого хозяина, он получает в несколько раз больше, чем когда он работал у прежнего хозяина. До того, как пришел в место работы, где платят несколько раз больше. Другими словами, в мере величины вознаграждения, именно в этой мере работа становится легче и меньше.
0: И отсюда следует объяснить в отношении духовной работы, что заключение союза означает, что когда человек принимает на себя работу, пусть даже в Лолишма, он должен заключить союз с Творцом, чтобы служить ему вне зависимости от того, есть ли у него желание или нет. Однако следует понять, от чего зависит это желание. Оно зависит только от оплаты. Другими словами, когда дают большое вознаграждение, желание работать не прекращается. И только когда оплата находится под сомнением, желание работать пропадает. И он переходит к отдыху. Иными словами, он ощущает больший вкус в отдыхе до такой степени, что он говорит: «Я отказываюсь от работы. Эту работу может делать кто хочет, потому что это не для меня». А заключение союза происходит, когда он начал идти в работе, пусть даже в Лолишма. И поскольку сейчас у него есть желание работать, а иначе кто бы стал заставлять его войти в духовную работу? Человек должен заключить союз сейчас и сказать, что даже если наступит время падения, то есть у него не будет желания работать, как бы то ни было, он принимает на себя не обращать внимания на свое желание, а работать, как будто у него есть желание. И это называется заключение союза.
1: Однако следует понять, какова причина того, что он приходит в состояние падения. Ведь материально мы видим, что человек работает для получения вознаграждения. И разве там бывают падения и подъемы? Почему же в работе Творца мы видим, что есть подъемы и падения?
2: И
1: это следует понимать в двух плоскостях. Первое. Даже в состоянии лолишма, то есть когда он работает ради получения вознаграждения, но вознаграждение можно понимать в смысле веры, ведь вознаграждение за заповедь в этом мире нет ее. Это означает, что вознаграждение за заповедь получает не в этом мире, а он получает вознаграждение в будущем мире, как сказано, сегодня исполнять их, а завтра получать вознаграждение, то есть в будущем мире. Ведь основа вознаграждения зависит от веры, как сказано, «И надежен работодатель твой, чтобы оплатить тебе труды твои, и знай, что вознаграждение праведников в далеком будущем». В грядущем будущем известно, что в отношении веры есть подъемы и падения, ведь вся вера в том, чтобы верить выше знания.
0: Объяснение, что иногда у человека есть силы идти выше знания, в том месте, где вера противоречит знанию. Скажем, для примера, 20% веры против знания, и на 20%, которые против знания, он в состоянии преодолеть себя. Однако, иногда он видит, что сейчас произошло изменение, поскольку он видит, что вера противоречит знанию на 30%. А в такой степени он еще не укрепился, чтобы у него была сила преодолевать себя и идти в свойстве веры. Поэтому тогда он вынужден спуститься из своего состояния, когда свойство веры светило ему. И это вызывает у него падения и подъемы, ведь это зависит от его силы преодоления. Иное дело в материальном вознаграждении, где вера не связана с оплатой. Поэтому в материальном нельзя говорить, что у него есть падение в материальной работе, как сказано выше. И это потому, что оплата производится в этом мире и не нуждается в вере. Второе. Состояние лишма, где нет никакого вознаграждения за его работу. И причина падений тоже та же, ведь он строит всю свою работу на основе веры. Однако есть различие не в вознаграждении, а в хозяине. То есть в той мере, в которой он верит в работодателя, что он настолько важен, что стоит служить ему, то есть что это великая честь служить царю царей, что оплатит тебе труды твои.
1: То есть вознаграждение за работу зависит от степени веры в величие Творца. Ведь в природе творения заложено, что у человека есть большое наслаждение, когда он служит важному человеку. Как в известном примере, когда мы видим, что если приехал большой рав, и он хочет дать кому-нибудь донести его багаж до такси, носильщик, несомненно, возьмет за это деньги. А если рав даст это ученику, ученик без сомнения не возьмет никакой платы за свои труды. Ведь служба, которую он служит своему раву, и есть его вознаграждение, и большего ему не надо. И отсюда объясняется, и надежен работодатель твой, иными словами, какова мера веры, которой он верит в величие Творца, такова и величина вознаграждения, измеряемого мерой веры, которой он верит в величие Творца. Согласно этому выходит, что когда он верит, что Творец

0: Как сказали наши мудрецы, Рабби Элазар говорит, «И знай, на кого ты трудишься, и кто твой работодатель, что оплатит тебе труды твои». И это, как сказано выше, что нужно верить в величие работодателя, ведь от этого зависит, что оплатит тебе труды твои. То есть величина вознаграждения зависит от величия работодателя, то есть Творца. То есть есть разница в наслаждении, служить ли великому человеку города, или служить великому человеку страны, или великому человеку всего мира. И этим измеряется вознаграждение. То есть оно зависит от величия царя. И поскольку основа — это вера, тут есть подъемы и падения. И это от того, что до тех пор, пока человек не удостоился постоянной веры, обязаны быть подъемы и падения. И сказанного следует, что поскольку может наступить время, когда любовь между ними охладеет, сейчас, в начале своей работы, он принимает на себя ярмо высшего правления. Пусть это будет через заключение союза. Будет ли тело согласно работать на Творца или не будет? Он все принимает на себя, чтобы не было никакой разницы. Но он скажет, «Один раз сказал я и не поменяю, а я пойду выше знания, основываясь на том, что я принял на себя во время заключения союза в начале работы».
1: И отсюда поймем, как объяснил Раши, вступить тебе в союз, буквально перейти через союз посредством перехода. Так было принято делать при заключении союза, половина отсюда и половина оттуда, и приходят между ними. Это следует объяснить согласно сказанному выше, что таким образом заключающий союз намекали на то, что иногда наступает время, когда будет перегородка отсюда, то есть перегородка, отделяющая одного, и перегородка оттуда, то есть и у другого тоже есть отделяющая его перегородка. То есть даже если у них обоих будет перегородка, прерывающая существовавшую между ними любовь, в этом случае они принимают на себя сейчас не отделяться друг от друга, а вспомнить о заключенном между ними союзе. И так будет возможно, что их союз не нарушался. И проходят между ними, это означает, что они переходят через возникшее между ними разделение, и все это благодаря заключению союза. А в духовной работе объяснение будет, что человек обязан заключить союз с Творцом, что как сейчас он начал духовную работу, и сейчас у него, несомненно, есть любовь к Творцу. Иначе кто заставляет его принять на себя сейчас ярмо высшего правления? И он должен сейчас заключить союз с Творцом навечно. То есть даже если наступит время, когда он почувствует, что его любовь к Творцу охладела, он вспомнит союз, заключенный им с Творцом.
0: Однако в духовной работе следует помнить, что в союзе, заключенном между Творцом и человеком, может охладеть любовь только у человека к Творцу. Но как можно сказать, что охладеет любовь Творца? То есть, раз заключение союза произошло между ними обоими, получается, что у обоих из них может произойти падение в отношении заключения союза. Однако, как же могут быть изменения или падения у Творца? А мой господин отец и учитель сказал, что у человека с Творцом действует принцип «как вода лицо к лицу, так и сердце человека к человеку». И он объяснил стих «И ныне, если обрел я

0: милость в Твоих глазах, дай же познать мне Твои пути, и буду знать Тебя, чтобы обрести милость в Твоих глазах». Он спросил, откуда Моше знал, когда он сказал, «Если обрел я милость в Твоих глазах?» И ответил, поскольку перед этим сказано, «А ты сказал, я знаю тебя по имени, а также ты обрел милость в моих глазах». Отсюда Моше знал, что обрел милость в глазах Творца, так как Творец обрел милость в глазах Моше. И это действует по правилу, как вода лицо к лицу, так и сердце человека к человеку.
1: И отсюда следует объяснить, что говорят, что любовь человека охладевает, он чувствует, что находится в падении. То есть то, что у него нет сейчас такой уж сильной любви к Творцу, как это было в начале работы, приводит к тому, что человек чувствует, что и Творец тоже не любит его и не слышит его молитвы о том, что человек просит у Творца. И это вызывает у человека еще большее падение. И человек начинает сомневаться в том, что сказано, «Ведь ты слышишь молитву всяких уст». И он думает тогда, что у Творца нет никакой связи с творениями. И это вызывает у него большие падения, ведь каждый раз он становится все слабее в отношении веры. Получается, что хотя в отношении Творца нельзя говорить о каких-либо изменениях, однако человек ощущает их по принципу «как вода лицо к лицу». И это подчиняется правилу, все изменения, наблюдаемые в духовном, целиком зависят от получающих. Из сказанного поймем заданный нами вопрос, что означает в работе с теми, кто здесь с нами стоит сегодня пред Творцом. То есть заключение союза происходит и в случае, если он стоит сегодня пред Творцом, что происходит во время падения, подъема, но он понимает, принимает на себя, что даже когда наступит время падения, называемое и с теми, кого нет с нами сегодня, пред Творцом нашим Всесильным, когда он не чувствует, что он стоит пред Творцом нашим Всесильным, в любом случае он принимает на себя выше знания, что не будет смотреть ни на что, а будет помнить заключение союза, чтобы был он нерушимым.
0: В этой статье много между желанием и верой. Если есть у него желание, он работает за вознаграждение. Если у него есть вера, он, по сути, работает согласно величию, на кого он работает. И тут написано, что если у него нет веры, то он чувствует, что Творец не любит его. То есть мы должны прийти к тому, что Творец всегда любит, всегда наслаждает эту цель. Успехов.
1: Перейдем к уроку от 5 ноября 2002 года.
0: Мы слышали... Прослушали статью «Что такое заключение союза в работе», третий том, «Шлаве Сулам». Книга «Дворим», глава «Ницавим», страница 227-я, Рейш Хафзайн. Что такое заключение союза? Когда нужно заключать союз? Союз называется с этого момента, и дальше у нас есть связь, хорошая связь. При определенных условиях. Если не эти условия, зачем союз? Зачем нужно соглашение? То есть с начала ступеней, когда мы идем по уже по духовной лестнице, и до конца ступени, когда приходит окончательное выстроение, когда нет никаких ограничений, все время на каждой ступени существует между нами и Творцом соглашение, существует договор, только всякий раз в другом виде, в другой мере, при других условиях. Со стороны Творца, добрые творящие добро, нет никаких ограничений. и он согласен на все, чтобы человек не захотел, только в связи с ним. А условия, при этих условиях мы заключаем соглашение. Это человек ставит Творцу и говорит, я хочу, чтобы так-то и так-то была связь между нами. Не больше, и уже понимает, что может выдержать и не будет меньше чего-то, что он решает. Другими словами, условия соглашения зависят от человека. Желание к соглашению зависит от человека. Все зависит от человека. Со стороны Творца он согласен на все. Почему нужен договор? Почему я должен подписывать что-то? Если я сильный, я скажу, я решаю. Сейчас я думаю, что будет хорошо, а потом я хочу, чтобы было плохо. Какая мне разница? Я хочу это, и все. Зачем мне нужен ты? Почему я должен подписывать с тобой договор? Допустим, если кто-то слабый, я не хочу договора. Я всегда буду делать согласно тому, что я думаю, как мне хочется, и все. А договор заключают, когда я завишу от него, и уже есть вещи, где он зависит от меня, есть то, что я завишу от него, и тогда мы заключаем договор. То есть каждый уступает другому, и каждый дает другому. То есть договор — это из-за слабости делают. Когда это осуществляется между нами и Творцом. Со стороны Творца он показывает нам, что он очень слабый. Почему? Он показывает нам, что он нуждается в нашей любви, нашем отношении, в нашем внимании на 100%. Шхина в изгнании. Плачет, что мы не обращаем на нее внимания. Когда мы находимся в отрыве от нее, как мать, готова на любую связь с ребенком. Плохой ребенок, хороший, не имеет значения. Она от природы нуждается в этой связи. Природа определяет, творец. Он определил это заранее. Добрый, творящий добро, плохим, хорошим, и все. Любит их, и все. То есть, со своей стороны, он слабый, нуждается в договоре. Теперь вопрос, насколько я нуждаюсь в этом договоре. Мой договор может быть, но с другой стороны, Творец ставит условия, что договор может быть только в том, что мы связаны друг с другом. То есть я не могу прийти и сказать, ты будешь помогать мне во всем, что я хочу, без связи с тобой. То есть помощь от него должна зависеть от того, что я завишу и связан с ним. Взаимность. Ну, так вот. То есть я не могу прийти и попросить, ты помогай мне воровать, ты помогай мне убивать, если это против его желания, если это против его природы, против того, что он поставил как связь между нами. То есть я готов, могу просить у него только вещи, которые находятся у меня и у него, в равной мере. Получается, что человек просит всегда, может попросить, договор может реализоваться только при соблюдении определенной духовной ступени, где мы находимся уже ради отдачи. Когда я дошел до какой-то связи ради отдачи, я ему, он мне, и мы в чем-то любим друг друга, в чем-то боимся друг друга, в чем-то далеки друг от друга. Есть определенные границы, ограничения. Но в этом я хочу оставаться на этой ступени. Я понимаю, что может быть меньше этого, хуже этого. И тогда, на времена, когда отношения, может быть, испортятся по разным причинам, я пишу договор. Сейчас мне не нужен договор. Как бы мы дошли до какому-то взаимному пониманию, осознания, признания понимания, есть между нами какая-то связь. И сейчас мы понимаем, что эту связь нам стоит сохранить. Но я понимаю, что может быть такое время, что из-за различной путаницы причин, которые не оправданы, неоправданно. Наступит время, когда я захочу нарушить этот договор. Если это оправданные причины, то ладно, понятно, что договор отменяется, и все может быть в другом состоянии, в другом ступени, кто знает. Но если я знаю, осознаю, пришел к осознанию, что нарушение этого договора к чему-то худшему в связи между нами, это самое плохое, что может быть. В любых условиях, какие бы ни пришли, неважно какие, хуже смерти. Тем не менее, я не хочу нарушать этот договор. Тогда я заключаю союз. И тогда я говорю, что я прошу, давай соблюдать с тобой, что отношения между нами, не важно, что будет. Какие бы помехи ни пришли со стороны, к нам обоим. Состояние, как сейчас, сохранится то, что называется постоянным состоянием. Что меньше этого не может быть.
2: То есть,
0: еще раз я повторяю, это может быть при условии, что я осознаю, что состояние меньше, чем сейчас, хуже любого другого состояния, которое может быть, и нет оправданной причины никогда, которая может, принципиально может сказать мне, что стоит мне нарушить этот договор. То есть, я нахожусь на какой-то духовной ступени, я тогда проверяю ее до конца и говорю, что ступень меньше этого – это самое плохое. И тогда на ступени, на которой я нахожусь, я хочу, кроме договора, заключить союз. Договор – это я пишу на сейчас. Союз – это называется навечно. Что мы обещаем друг другу, что мы будем держаться друг за друга, на том, поддерживать друг друга на том уровне, который сейчас. И тогда, действительно, мы собираемся проверять себя и проверяем себя в разных состояниях, которые могут прийти в соответствии с нашей ступенью, конечно, не в соответствии с чем-то более высоким. В соответствии с нашей ступенью. И мы видим, что этот договор, это договор, которым можно исполнить, реализовать, который будет удерживаться.
1: Осуществим.
0: Стабильный.
2: Ну,
0: проверили это и сделали это во всю глубину ступени, это поддерживается. И тогда можем продвинуться в отношениях между нами. И приходят новые ступени, в них тоже есть новые условия, которые мы обретаем. Прежде всего, мы чувствуем, что мы ненавидим друг друга. Правая и левая линия есть в творении. Потом мы начинаем соединяться друг с другом. Это уже левая линия получает свойство творения, становится средней, в средней линии, когда мы приходим к пониманию, к зивугдака, к осознанию, к связи между нами. Это называется, что мы подписываем договор. Поскольку мы подписали договор, мы хотим, чтобы эта ступень осталась навечно, по крайней мере, она постоянное состояние, которое не может быть меньше этого состояния, не прекращающееся. Мы подписываем в нем, кроме договора, еще и союз и так далее. То есть эти состояния, они все время реализуются на каждой ступени, и они действительно, как он говорит, что такое заключение союза в работе, это действительно действие, в котором мы обязаны, как будто, с которым мы должны столкнуться, при всяком установлении отношения нашего с Творцом. Кто спросил нас Виктор из Ганэ-Авив, что называется заключить союз с Творцом, это ответ. Да.

0: כן.
1: Все вопрос, как связать эту статью с тем, кто занимается каббалой дома Хсома? Это тоже кто-то из Лода. Лод, я вижу, что... Да? И до Махсома, мы говорим, что и до Махсома, и после Махсома у нас есть, по сути дела, те же состояния. Мы еще не чувствуем, часть из нас еще не чувствует этого. Часть из нас уже чувствует, что есть в нем разные изменения в соответствии с тем, как мы читаем статьи. Мы можем как-то найти в себе, внутри нас, те свойства, только еще не в четком виде, что действительно существует, как действительно существует после Махсома. Это мы не знаем. Мы не знаем так уж это четко, не с чем сравнивать. Но в любом случае, поверьте, что это так, все эти свойства после Махсома тоже есть в нас, только в таком виде, которое называется одинарное простое скрытие, то есть не в явном виде, реальном, с которым я могу работать, но все-таки, да, это существует. Все эти свойства существуют и до Махсома. И мы как-то можем представить их себе внутри, почувствовать их, как бы, конечно, это не настоящее, но это как с маленькими, маленькие дети играют с игрушками, с куклами, с машинками, играют в войнушку, делают разные вещи. Это то, что происходит и у нас тоже в обычной жизни, в нашей взрослой. Как после Махсома это уже настоящая жизнь у нас, у нас детский сад. Но нужно относиться к этому, есть такое высказывание, что игра — это серьезная вещь. Действительно серьезная вещь, потому что она строит человека. И поэтому то, что он спрашивает, как это связать с нами, когда мы находимся до Махсома, связать очень просто. Мы должны найти эти вещи внутри нас тоже, и... Они существуют. И действительно, искать в себе эти свойства, когда я сейчас нахожусь в каких условиях с Творцом, и мое состояние сейчас, допустим, хорошее состояние в чем-то. Это не может быть на 100%, допустим, что хорошо и в этом, и в том, и во всех видах в моей связи с Творцом. И он велик в моих глазах, я боюсь его, я благодарю его, я готов давать ему, я нуждаюсь в том, чтобы он давал мне и так далее. Не разные, а даже в чем-то определенном, в каком-то одном канале из многих каналов, из 620 каналов, которыми я связан с ним, в каждом органе моей души. Я только один канал я сейчас чувствую, но я чувствую в нем, что мне хорошо с ним, хорошая связь. Я относительно этой связи могу сказать, что я сейчас хочу заключить с ним союз, чтобы это оставалось навечно и не меньше этого. Я прошу у него, чтобы он помог мне поддерживать это, чтобы он поддерживал мне это. И когда я даже в самых плохих состояниях, он напоминал мне об этой теперешней связи и обновлял мне ее все время. Я сейчас делаю это на будущее. Первый вопрос. Как может быть, что я поддерживаю это на будущее? Ведь я могу... Гарантировать себе что-то на будущее? Нет, конечно, нет. Но это желание мое гарантировать это себе на будущее, это уже дает мне инструмент следующий, клин, этот клин я вношу как ман в Творца в более высокой ступени, и она поддерживает мне его, это клин, и она поддерживает меня и готовит мне наполнение для этого клин. И уже оттуда это поддерживается. Теперь, каковы все-таки условия? Каковы все-таки условия, когда должен быть союз между нами? При каких условиях я поддерживаю, я подписываю союз, что я согласен с этим? Что я должен сказать? Просто так ртом, бла-бла-бла-бла-бла, поддерживаю мне это, чтобы было хорошо, так, чтобы не было хуже. Что я, в чем моя подпись? Да. Что я должен сейчас сделать, чтобы обязать Творца поддерживать для меня отношения между нами? Ведь с его стороны он поддерживает, что он относится ко мне всегда хорошо. Как он будет поддерживать на мне, чтобы я всегда относился к нему хорошо, как сейчас, в каком-то одном канале из всех каналов наших, в связи между нами? Как я могу сделать это? Снова мы говорим, сделать это можно только в одном, в подъеме мана, в хиссароне на будущее, когда я очень боюсь, послушайте, я очень боюсь, что в будущем я смогу испортиться. Откуда этот страх может быть? Как обычно мы идем назад, и какой кли должно быть от этого страха? Что я падал много раз и видел, насколько я страдаю, то есть насколько мне плохо от того, что я отрывался от него. Тогда сейчас уже этот страх и эти страдания построили во мне подготовку к ману, чтобы вознести такую просьбу, что только не делай мне, чтобы я отделялся от тебя, да? Не отсылай меня от себя, и Дух святости твоей не забирает меня. Вот. Это я, если действительно есть у меня эта подготовка от предыдущих страданий, мой ман — это правильный ман. Может быть, я просто так страдаю в словах и плачу как маленький ребенок, а это действительно обязано быть по-настоящему взрослые просьбы, которые я подписываю этим союз. Подпись в этом еще много условий, еще поговорим об этом. И это непросто. Вы знаете, когда у нас даже в этом мире приходит к договору, после того, как побили друг друга и входят в разные состояния, чтобы разрушить другого, уничтожить его, а после этого от безвыходности какая-то третья сторона начинает приближаться, и пока не начинает приходить к чему-то, прежде всего делают это тайно, чтобы не мешали разные посторонние эти помехи, которые могут разрушить, чтобы не было у нас договора, делают это так тайно, это называется вскрытие у нас. Человек даже не знает, что он уже готов к этому договору, и так идет в темноте. Пока действительно не образуется в нем решение, что я должен подписать, нет выбора, и он приходит и просит у второй стороны. Короче, это действительно долгий путь. Но, то есть он должен взять все предыдущее страдание, собрать его, не потерять его. И мы знаем, что всегда прошлые ступени исчезают, теряются у нас, если мы еще не пришли к окончательным свойствам в них. Только конечное свойство, которое записывается в Малхут каждого состояния, только оно существует и поддерживается, остается. Все остальные свойства стираются, потому что они еще не окончательные, еще не законченные. И поэтому нам нужно еще добавлять в работе, пока мы не закончим все свойства, закончили их. Есть у нас конечное свойство, что я не способен ничего делать, а договор — это только самое хорошее. А у нас, в нашем мире, мы приходим к договору от безвыходности, а с Творцом мы должны прийти к состоянию, что нет безвыходности, я подписываю союз, договор, а нет лучшего состояния, чтобы не пришло. Дай мне все, что хочешь, другое. Я не согласен вместо этого договора не получать никакое другое состояние. Тогда мы приходим к договору. Вот и все. Так эти состояния, еще раз, как он спрашивает, эти состояния... Присутствуют у нас тоже, реализуются у нас тоже. Как связать заключение союза с группой? Спрашивает Гавриэль из Москвы. Заключение союза с группой, как связать? В группе вообще у нас есть очень хорошие условия для этого. Да? Потому что мы в группе тоже можем прежде всего остерегаться друг друга, второй, третий, чтобы поддерживать союз. Когда мы осуществляем это в группе, чтобы прийти к связи с Творцом. Хорошо ли это? Не отрывает ли это меня от Творца, что я занимаюсь с группой, с товарищами в союзе между нами? Если это союз, который пришел в связи нашего союза с Творцом, тогда он реализуется также в группе, реализуется с Творцом, и это будет поддерживать одно другое. Но если наш союз в группе не в связи с Творцом, как он говорит, что Россия сделала большое зло, хотели заключить между собой союз, быть хорошими друг с другом в любви во всем, но без всякой связи с Творцом, так они разрушили себя. То есть этот союз не может осуществиться из этого. Поэтому нам нужно это тоже принять в расчет. Но если мы делаем так, что мы наслаждаем друг друга, делаем союз между собой, чтобы это укрепило нас относительно Творца, что он является целью для союза между нами, тогда это может осуществиться, и тогда это огромная сила, подобной которой нет вообще для продвижения. Хороший вопрос. Мы учим, что человек живет в настоящем, и бояться будущего — это меньше, чем вера в Творца. Что такое вера в Творца? Этот союз, который я прошу у него, чтобы он поддерживал меня во всех моментах, которые придут самые плохие, из-за того, что я проверил, иначе это не будет правильной просьбой. Поскольку я проверил, что это состояние самое лучшее из всех состояний, которые были мне до этого, я хочу, по крайней мере, оставаться на его высоте. Это называется, что я подписываю на будущее. Союз не подписывает на сегодня, его подписывают на будущее, когда придут времена худшие. А вера в Творца как раз в том, что он будет поддерживать союз. То есть я верю ему, что он способен поддерживать этот союз. То есть у меня тут есть в этом союзе также осознание его способности, его доброго желания, в его веру во мне, в его верности мне. И это, в общем, называется вера. Вера называется ощущение Творца, то есть насколько я чувствую его великим, верным, любящим, добрым, творящим добро. В этой мере я собираюсь заключить союз на будущее, и я передаю себя этим ему не только на сейчас, но и на будущее тоже. Я ведь говорю, что ты будешь поддерживать для нас, я отдаю себя в твои руки. И это называется действительно полная вера, это результат веры, которая называется обычная вера, когда я чувствую его как великим, вечным и добрым творящим добром мне.
0: Кен, выкашаешь лот.
1: Да, пожалуйста, вопросы.
0: Кен.
1: Да? Вопрос. Как знать, что Творец получил наше обязательство, и как знать, что Творец обязался перед нами? Я спрашиваю, то, что относится между двумя людьми в нашем мире, есть адвокаты, мы видим, кто подписывает, а по поводу, когда мы заключаем союз с Творцом, что он обязывается перед нами, также получил наше обязательство.
2: Прежде чем мы в духовном мире не можем установить состояние, что Творец, он добрый, творящий добро, и желает нас, и ждет нас. Словом, прежде чем мы приходим к состоянию, когда мы его чувствуем как партнера, у нас не с кем подписывать союз. Это понятно. То есть познай Творца своего и служи ему. Это первое условие. Это не может быть менее этого. Еще раз я говорю, в чем разница между всевозможными этими отношениями и союзом, что союз я делаю на будущее, не на теперь. И любая нынешняя ступень до всей ее глубины, исходя из моего кли, и исходя из его желания, в теперешней ситуации мне понятно, потому что и келим, и свята, и все обстоятельства этого, все эти вещи я проверил, увидел, достиг и понял, и это у меня сейчас как основа, чтобы установить что-то на будущее. Без этого нет условий для союза, без этого я не могу подойти к нему и сказать: «Оберегай меня». Как я могу такое сказать? Я должен сначала во всем, что есть у меня сейчас, быть уверен, что это так, понимаешь? У нас в мире, как это может быть? Ты видишь, что чего стоят все наши договоры?
1: Шида станет, он говорит, что станет самое лучшее, которое может быть на этой ступени, и не хотим ни в каком виде меньше этого.
2: Самое хорошее состояние на той ступени, где я нахожусь, должно быть, что состояние сейчас, к которому я пришел с Творцом, я хочу, чтобы было не менее этого. Постоянное состояние. Что значит меньше него? Меньше него, когда я требую малого состояния, катнут, чтобы, по крайней мере, это было. Гадлут придет, но я всегда забочусь о катнуте, по крайней мере, оставаться на этой ступени. Постоянное состояние — это как эцелут, скажем, да, тоже. Мы изучаем свойства из него, постоянного состояния. Поднимается и опускается, но в подъеме и спуске опускается до своего постоянного состояния не меньше.
1: Есть такое ощущение, как бы, что даже в каждой духовной ступени есть все время, включают еще союзы.
2: На каждой ступени есть союз, и есть еще много союзов на разных других каналах, я сказал. Я сейчас почувствовал себя большим, я это проверил, я видел это, и я впитал это. Я хочу, чтобы это оставалось, это ощущение у меня навсегда, по крайней мере, так. Не забирает у меня, да? Не забирает меня сейчас осознание не великого, а страшного. И так далее. Хесед, Гвура, Тиферет, это не важно, как мы это называем, или называем это другими словами наших ощущений, но я хочу, чтобы это оставалось. То есть на каждое ощущение, которое я постигаю в Творце, я подписываю, что после того, как я проверяю, снова это работа в этом ощущении, но после того, как я ощутил и проверил все причины, все возможности, все связи между ним и мною в этом ощущении, тогда я прошу у него оставаться в этом, по крайней мере, так. Это результат, что называется, подписать союз. Я знаю, подписать или нет, я вспоминаю, что вскоре мы должны подписать союз, и меня за обе руки приводят к этому. Я проверяю все эти вещи по природе вещей, все это происходит так, когда я прихожу к состоянию, которое называется заключением союза. Это не то, что я вспоминаю согласно книгам или своему разуму, что я когда-то услышал на утреннем уроке, что так нужно поступать, но в духовном все это идет как причина и следствие, и тогда я прихожу к состоянию между состояниями, которое называется заключением союза. После того, как я все проверил, увидел, что не может быть лучше этого, после того, когда я боюсь, что может стать хуже этого, тогда я прихожу к состоянию, когда я прошу у него, чтобы оберегал мне это на будущее. Это заключение союза.
1: Вопрос, то, что вы сказали до этого, что я подписал союз, не забирает у меня, потому что я раскрыл сейчас, что ты страшный. И тогда после недели-две я раскрываю большую глубину.
2: После того, как тебе раскрывает Творец через неделю-две большую глубину, я бы сказал, через секунду, даже не после двух секунд, тогда ты в другом состоянии, а в духовном нет разницы между секундой и 100 годами. Если это следующее состояние, это ведь следующее состояние, и тогда в нем происходят те же вещи от 0 до 100%, то, что происходило на предыдущей ступени. И хорошо, что это случится через мгновение, а не через 100 лет, потому что материальная разница между ними, годы в духовном — это 0, понимаешь? Так для чего просто так жить эти 100 лет? Для того, чтобы прийти к следующему духовному состоянию. Приди к нему в следующее мгновение. по сравнению с предыдущим состоянием. Еще вопросы? Я здесь не получаю вопросов. Они не хотят спрашивать. Да.
1: С точки зрения сферот, договор — это состояние, а союз — это между двумя ступенями?
2: Ты задаешь вопрос так. А расскажи нам, пожалуйста, о союзе в сферот, зивугах, света входят, выходят, что здесь происходит, да? Я бы сказал так. Союз — это условие окончательное на каждой ступени, когда только после этого условия ты входишь в связь с Творцом в зивуг Деака. Не может быть. Это как ты говоришь. Это может быть не очень красиво говорить, но Рэбби так сказал, потому что это очень ярко выраженный пример перед нами, когда в этом мире ты говоришь, например, своей жене: «Я тебя люблю до конца жизни, только 5 минут иногда, но прекращай немного с тобой». Ну, что-то в этом роде. Это не называется союзом, да? Это перечеркивает всю связь, верно? 5 минут со 100 годами сравнение. Если ты с самого начала говоришь это, то не 100 лет, не навечно, не относится к этому. То есть в зивуге Деака связь с Творцом, даже в этом мире, но уж тем более с Творцом, должно быть с твоей стороны духовным, то есть вечным. То есть никогда не может быть меньше с твоей стороны. Ни в коем случае. То есть заключить союз — это условие, без которого нет зивуга Дака. Без него ты не входишь в связь с Творцом, в зивуг соединения, в единство, понимаешь? Только после этого совершают зивуг Дака.
1: Условие намерения?
2: А?
1: Условие внутреннего намерения?
2: Это условие внутреннее твое, что тогда, если ты готов к этому, тогда ты переходишь к зивугу Дака, и он осуществляется. До этого нет. Очень просто. Потому что Творец и вообще духовная, любая ступень в духовном — это ступень, которая существует до бесконечности, в своей малой мере. Затем все эти ступени до конца исправления собираются вместе, есть у нас бесконечность общая. Но любая ступень, она бесконечна, то есть это часть бесконечности в определенной мере. И все. Поэтому союз заключают на любой ступени, а без союза нет связи, то есть нет зивуга Дака, нет постижения самой ступени. Это последнее исправление на ступени перед зивугом Дака. Последнее исправление кли. Да.
1: Это то, что называется «свидетельствует знающий тайны», то же самое.
2: Пока не знает знающий тайны, что не вернется, не свидетельствует, что не вернется к своей глупости. Это и называется заключением союза. Именно так.
1: Ну-ну. Условия союза осуществляется абсолютным образом, когда, например, в Раф и группы вы говорите: «Да, так-то и так-то, я буду так».
2: Ну, посмотрите, как союз в нашем мире. Есть союз между великими людьми, да? И откуда начинается союз? От того, что ты как младенец. Если будешь как младенец, который отдает себя в руки Высшего, это называется отцу и матери, абой во имя, когда они могут сделать для тебя все, что они хотят, в твоем осознании, в твоем постижении, буквально в когда ты отдаешь себя им, отдаешь себя или отдаешь душу, это то же самое, потому что что ты отдаешь? Душу, да? Так отдача своей души, своего кли им, чтобы они сделали любое исправление, которое необходимо для продвижения. Неважно, какое ты готов к этому, тогда при этом условии они начинают заключать с тобой союз. Делают тебе брит-мила. Обрезание — это начало, а затем есть развитие, когда ты приходишь к тому, что ты сам делаешь брит с Творцом, заключаешь союз. А затем, когда ты уже большой и делаешь брит на более низкой ступени. Ну, для чего путаться?
1: Между равом и группой. Сегодня говорите так, я говорю, Рав, я с вами, вы не будете так, где тут есть основа для союза?
2: В связи между нами, как Рав и группа, две ступени, Рав более высокая ступень, а группа под ним, а союз может быть, что это тоже? При условиях, когда они понимают, что это взаимные условия. Может быть, что, конечно же, мы не находимся пока еще в исправлениях друг с другом, но в том, в чем мы находимся, в этом мы хотим сохранять это состояние, чтобы не было меньше. А?
1: Союз между нами — это нечто абсолютное?
2: Абсолютного союза не может быть между нами. Мы находимся в неисправленных свойствах. Не я, не ты, хотя я Рафа, а ты ученик, или я Рафа, а вы группа. И я, скажем, все время меняюсь. И почему я, скажем, допустим, потому что я хочу, чтобы вы обращались к Творцу в конечном итоге союза, а не ко мне. Так получается так, что и я меняюсь все время, и вы меняетесь все время, и тогда мы должны в соответствии с тем, что мы хотим быть связанными с Творцом, и вы, и я, связаны с Ним, Он — эталон, стандарт, да? В том, что есть у меня подобное Ему, и то, что есть у вас подобное Ему, в этом мы хотим, чтобы была связь между ними. Это как... Как народу в России, чтобы хотели, чтобы было союз отрезать. И только что мы хотим, чтобы было у нас Творцом, это ведет связи с нами. Если он исчезает из связи между нами, тогда союз не существует. Это единственное, что может быть, чтобы союз осуществился. Чтобы он был между нами. Нет другого условия. То же самое между нами. Связь между нами может быть только при условии, когда есть у нас цель прийти к связи с Ним. И только если он исчезает из связи между нами, мы далеки, и нет между нами ничего. Мы хотим, чтобы так оно было, чтобы не оставалась связь между нами по какой-то другой причине, не связанной с целью, не связанной с Ним. То есть присутствие Творца в союзе между нами — это первое и последнее условие, ни больше, ни меньше. Не должно быть по-другому. Всё. И если есть другие условия в связи между учеником и равом, так это нечистая связь.
3: И
2: это мы должны оберегать как со стороны рава, так и со стороны учеников. Иначе жаль усилий всевозможных, если это не находится в этом условии. Да.
1: Задал тут вопрос, как это, что нужно заключить союз с Творцом, что Творец может любить меньше или измениться, или что-то такое. Я не понял, что он отвечает на это.
3: Ну хорошо, Тавор из Абаба, это Тавин.
2: Неважно, прочитай это дома и поймешь. Еще вопрос. Да.
1: После слияния приходит разделение?
2: После слияния... На теперешней ступени приходит новое состояние. Это новое состояние приходит на основе предыдущего состояния, когда меняются условия первоначальные. То есть не то, чтобы мы прежде не принимали их в расчет, знали мы их или нет, но это совершенно новое состояние. В чем? Новое состояние в том, что я — это не я, и ты — не ты. Но оба мы представляем собой совершенно другое. Следующая ступень — я что-то новое, и ты тоже что-то другое. Тоже. Творец — это другое творец, и творение — другое творение, и условия — они другие, и все новое. Что остается от прежнего состояния? Только причина к следующему состоянию. Только причина, чтобы произошло следующее состояние. А в следующем состоянии все заново, с нуля до 100%, полностью новая ступень. И тогда не то, чтобы я собрался нарушить предыдущий союз, но просто начинает с нуля, когда то, что было раньше, это входит как условие, что сейчас произойдет у меня следующее состояние. Но следующее состояние может быть и очень плохим.

0: И, конечно, хуже, чем отрицая предыдущее состояние. Но это не происходит как нарушение предыдущего соглашения. Вот так вот.
1: Они пошут эхлагит.
0: Я просто, как сказать...
1: Они лехали разбирать завод.
0: Я этого пока еще не могу объяснить.
1: Альпней эскема кудем, а та...
0: На основе предыдущего состояния ты сейчас входишь даже в клипот и чувствуешь страшные желания у тебя по отношению к Творцу, что ты хочешь властвовать над Ним и восстать против Него. Но это как раз потому, что ты обрел предыдущее соглашение, и в разнице между ними ты чувствуешь, ну, вы не даете мне достаточно чувств, чтобы я говорил, я еще не могу сказать. Еще полгода. Зависит от вас. Не будет у меня просто так говорить, я не хочу. Но смотри, союз сегодня мы в чем-то относительно выяснили об этом. Не могу объяснить, как маленькая ступень работает над большей ступенью в виде отрицания. Нет слов. Ну. Да.
2: Что соединяет все эти меры, все ступени?

0: Аим зивук деака зе
1: Зивук Дака, является ли это состоянием, которое, когда стоят против Творца? Зивук Дака ни в коем случае не против Творца. Зивук Дака — это, как я сказал, это после того, как мы соблюдаем союз. Но это не против Творца, это против собственной природы. С кем я нахожусь? В соударении со своим желанием получать, и тогда я вхожу в связь с ним. Почему я ударяю по высшему свету? Ударяю по высшему свету, поскольку он хочет ворваться в мои границы, мое желание получать, что хочет войти во меня, меня без всяких условий, даже ради получения. Я в этом соударяюсь. То есть я ударяю против своего намерения ради получения, которое находится внутри. Тогда я делаю зивук с помощью моего намерения ради отдачи. Я не ударяю по высшему свету. Я вообще не могу ударить по свету. Я могу дать удар только себе, только своему желанию получать.

0: Если мы говорим, что союз, он только в конце ступени, но человек же не знает конца ступени, но это, как я сказал, не знает, что конец ступени, и неважно, знает или не знает, любая причина и следствие в конечном счете привели его в состояние, что это называется подписанием союза. Он не должен изначально знать, что через несколько состояний я подойду к заключению союза. Я этого не знаю. Мы не идем в духовном, когда мы знаем изначально все состояния, но одно состояние порождает другое. Как мы можем знать, в каких местах мы можем соединиться с Творцом, в каких состояниях, в каких свойствах мы можем соединиться с Творцом? Как я сказал, что если я сейчас установил, что Он большой, и я проверил, что мое осознание того, что Он большой, это очень хорошее осознание, я никогда не хочу, чтобы это было меньше, так это называется, что в этом месте я хочу находиться в нем в связи, и затем в другом месте быть с ним в союзе. И потом еще это называется все свойства, когда моя плоскость входит в Его, и в этом мы слиты. Что есть у нас в таком случае подобного Творцу, когда мы называемся, можем заключить с Ним союз, может быть, общее с Творцом — это взаимное влияние, нет ничего другого. С нашей стороны это только влияние, это также с нашей стороны, там, где будет у нас отдача ему, так это.
1: Тов.
0: Ну ладно.
1: Кен.
0: Как можно сказать, что после любого состояния заключения союза есть возможность если это на самом деле заключение союза, то в духовном все, что заключается, это на будущее. Творец уже находится на этой ступени и выполняет ее. Никогда не может быть меньше этого, понимает святости, но не опускает. То есть не может быть, но нарушение может быть, когда кажется нарушением, когда ты падаешь еще глубже на будущее, на следующие ступени, когда ты поднимаешься к ней, ты в левой линии падаешь ниже, чем раньше, но это не называется нарушением. Но отсюда и дальше у меня нет слов для объяснения, потому что вы еще не готовы к этому. Я чувствую буквально здесь исчезают слова.
1: Хасер кликлита.
0: Не хватает воспринимающих килим. Потому что я в любом случае говорю согласно тому, что я чувствую потребность от вас. Ладно. Ну так перейдем к... Не могу говорить.
2: Поделимся сейчас на семинаре, что мы получили от урока, который прошли, и что мы можем взять и реализовать перед региональным конгрессом.
3: Мы слышали, что если мы делаем так, что мы делаем добро друг другу, мы создаем союз между нами так, чтобы Творец держал этот союз между нами, тогда мы можем продвигаться. Это очень большая сила, чтобы мы могли продвигаться. Так мы должны делать добро друг другу, чтобы достичь этого высокой святой цели, чтобы слиться с Творцом.
2: Уже даже не знаю в этом уроке, как войти и куда. Я слышал интересное высказывание, что страх, который испытывает человек, это отсутствие веры, но это готовит тебя к молитве. И насколько мы чувствуем недостаток объединения, и конгресс не важен, все эти вещи, которые влияют на нас, запускают нас, надо помнить, что это подготовка к молитве. И если страшно, то это хорошо. Страх должен быть только для того, бояться нужно того, что мы не сможем обратиться к Творцу и не будем объединены.
3: Рав говорил на конце уроки про соударение, что это против моего желания получать, и только это называется пробуждением снизу. То человек не может противостоять свету. Он может противостоять и сопротивляться своим силам, и этим он может получить от товарищей. Это то, что мы должны достичь на этом конгрессе, чтобы мы дали друг другу силы. Начинать работать против нашего желания получать, против намерения ради получения.
2: В начале урока были интересные замечания, что человек приводит к соглашению. Если ты зависишь от кого-то, то ты хочешь с ним заключить договор, и договор заключается на будущее, потому что мы все меняемся, и есть разные объективные причины, и ситуация может меняться, если ты понимаешь, что ты зависишь. Но причина не оправдана этих изменений,

0: в связи с Творцом. Когда он исчезает в нашей связи, тогда мы далеки от него, и нам необходимо, чтобы присутствие Творца в союзе между нами — это условие первое и последнее, не больше, не меньше.
1: Еще мы слышали, что каждое ощущение, каждое развлечение, которое человек обретает в величии Творца, он хочет, чтобы это осталось у него до конца его выяснения. Когда он доходит, он просит Творца, чтобы это осталось с ним навсегда, чтобы не покинуть. Кидала его.
0: Конгресс — это и есть некое заключение союза, по сути. И тот, кто приходит, он обязывается, обязуется. Но мы слышали сейчас, все, что остается от настоящей ступени на следующей ступени, это то, что нынешняя ступень — причина следующей. Поэтому все обязательства и весь союз, который ты заключил, они не переходят на следующую ступень, они не актуальны там, они становятся, они обнуляются там. И это большой вопрос, как это сделать, как все время обновлять союз на каждой ступени заново, буквально с нуля.
2: Рой, ло карану та хаверим, нахон? Рой котев, кол ма шани ло маргиш хашу.
1: Рой пишет, что все, что я не чувствую важным перед Конгрессом, это Творец. Меня призывают укрепиться. Хотер пишет, я верю, что Творец может сохранить союз. Что касается осознания нарушения согласия союза этого, это самое большое зло, которое такое может быть. Это хуже смерти. Я не хочу нарушить это соглашение. И тогда я заключаю союз. Я прошу, чтобы наши отношения были выше любых помех, которые бы не пришли со стороны для нас двух, чтобы это состояние оставалось постоянным, как минимум постоянным. Такое, как есть, и не менее того, что было.
0: Мы много говорим в десятке о продвижении Конгрессу и об участии в Конгрессе, и быть в духе группы. Мы уже давно согласились на это все, как группа. Это нужно действительно обновлять.
1: Да, и мы должны начинать сохранять связь между нами, чтобы заключить союз.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем песню.

0: Мы продолжаем изучать учение 10 сферот, как сказал Рав. После заключения союза приходит зивук. Так вот, мы заключили союз, и сейчас мы можем продолжать учиться, изучать Игули Вейошер, и сейчас мы переходим во второй части к внутреннему созерцанию. Для более новых наших товарищей нужно объяснить эту разницу между самой частью и внутренним созерцанием, потому что в основной части Бааль ха-Сулам облачается на слова Ари и объясняет их, а во внутреннем созерцании Бааль ха-Сулам пишет сам, что он думает об этом, об этой теме, и это всегда очень интересно и очень впечатляет. Мы прочитаем сегодня вторую часть «Истоклют Пнемит», «Внутреннее созерцание», вторая часть.
1: Да, друзья, давайте помнить наши намерения, потому что все, что мы делаем, это подготовка к конгрессу, пробуждаемся снизу, постараемся подготовить наше сердце в течение урока, и на уроке мы будем проводить семинары в десятках о том, что мы слышали. Итак, мы начнем. Давайте откроем учение 10 сферот. На иврите это 55-я страница, внутреннее созерцание, и начнем.
0: Книга «Учение 10 сферот», первый том, вторая часть, первая глава, внутреннее созерцание.
2: Игулим вейошер, колел асара праким.
0: Игулим вейошер содержит 10
2: от алиф.
0: 10 пунктов. Первый пункт. Игулим — это гар. Итак, о 10 сферот Игулим Ари говорит очень немного. Эти немногие вещи вроде бы полны противоречия, однако сказать о них более расширенно невозможно, так как это первые три сферы, гар, которыми нам запрещено заниматься. Однако те немногие вещи, которые написал Ари, следует выяснить в любом случае с разъяснением подробным и ясным, чтобы этого было достаточно для тех целей, которых желал достичь Ари. То есть насколько это необходимо для понимания связи науки Каббала.
1: То есть есть у нас 10 сферот, 10 не 9, 10 не 11, как написал наш протец Авраам в книге «Создание», «Сефер Йецира». И все, что создал Творец, это 10 сферот, в трех первых сферот там замысел творения еще до реализации в нижнем, и только чтобы придать форму, чтобы связаться с нижним, кедр хохма бина, или кахап, или гар, и нам нельзя ими заниматься, мы не можем ими заниматься, потому что в Каббале нельзя, называется невозможно. Все можно, но только у тебя нет возможности, и поэтому называется нельзя. Почему? Потому что если ты входишь, у тебя нет инструментов исследовать и узнать, и разобраться во всех вещах, то ты запутаешься, и ты не постигнешь главного, того, что можно. Поэтому там, где человек может запутаться. Ему говорят, нельзя тебе. Тот, кто хочет продвигаться к цели, он понимает, что все эти запретные вещи, они ему на благо. Так же, как мы в нашей жизни поступаем. Это нельзя, и это нельзя, и это нельзя. Ну, есть люди, которые все-таки хотят проверить. Ну, пусть проверяют. Но обычно они этим все вредят. А в духовном, несомненно, что тоже получается вред, и поэтому каббалисты очень предостерегают тех, кто хотят продвигаться, и дают им разные советы, как правильно продвигаться. В дополнение к тому, что мы получаем к системе высших ступеней, мы получаем это постепенно и в большой такой защите свыше. Поэтому мы не занимаемся гар каждой ступени, а зад каждой ступени мы занимаемся настолько, что Баля Сулам объясняет нам в предисловии книги Зор и в введении в книгу Зор, что гар самой маленькой ступени, даже Малху да Малху да Сия, нам нельзя там заниматься. Азад, даже с самой большой ступени, Ати, Карихампин или в Гальгальта, даже неважно где, взад, там мы можем заниматься, разбираться, исследовать, потому что там, где мы можем как-то зацепиться, мы знаем причину, следствие, процесс, там занимайся, потому что это те килим, которые находятся в твоем распоряжении, и ты тем, что ты обретаешь их, ты продвигаешься, но в гар каждой ступени мы никогда его не обретаем, не исследуем, вообще не касаемся его, потому что там у нас нет пока что раскрытия Творца творению, а там все это находится в абстрактном виде. То есть это не может проясниться, проявиться в наших килим. Ведь все мы говорим относительно человека постигающего. Поэтому зад мы постигаем, мы различаем, мы можем разобрать, анализировать, синтезировать все это наше ощущение. И тогда с помощью этих всех состояний продвигаться. Но в гар это настолько непонятно и неясно и абстрактно, и там мы просто можем потерпеть крах и сбиться с пути. Поэтому от начала линии и до конца, до мира бесконечности, о, это вся линия из затов ступеней, а гары ступеней, они раскрываются как бы сами, как отношение Творца к творению. А реализация творения, она в зад, выдающих килим. И также мы учим это и в мире Ацилут, что зон до Ацилут мы лишь и должны исправить. Зад до Бина, Зарамбин и Малхут — это наши рабочие килим, все вот этот алфавит наш оттуда, и души, которые поднимают ман, они включаются в эти зад, и все миры Бия включаются в зад. И Адам Ришон родился с этой ступени Бины и ниже. То есть вся наша жизнь и постижение, и понимание, и выяснение, и разговоры, все это только в этих килим, зад каждой ступени.
0: 55-я страница, второй пункт. Десяти сферот Дейгулим, каждый более внешний, более важен. И сначала пойми общую картину. Ари делит всю общую реальность на два вида — на Игулим и на Йошер. Круглый килим и прямые. То есть во всех парцуфим, которые имеются в пяти мирах, Адам Кадмон и Абия, вплоть до Ламазе этого мира, есть в каждом из них как 10 сферот Дейгулим, так и 10 сферот Дейошер. И мы видим, что в сферот Дейгулим тот, кто более внешний, он лучше, а тот, кто более внутренний, худший. Потому что выше Игуль, наиболее близкий к бесконечности, окружающей всю реальность, он наилучший из всех и называется Кетер. Внутри него есть второй Игуль, который называется Хохма, и он уже хуже Кетера, и так далее, вплоть до самого внутреннего шара из всех них, то есть до Ламазе, который наиболее плох из всех Игулим, то есть там мрак, темнота, без света и полон грязи. Таким образом, каждый Игуль более внутренний, более плохой. Каждый Игуль, который более внешний, он лучший.
1: Потому что это природа света. который распространяется сверху вниз, и выгулим сверху вниз это относительно получающего, но выгулим пока что нет получающего. Поэтому, поскольку свет распространяется пока что от дающего силы самого дающего, и пока что получающий не находится в своем ощущении, понимании, восприятии, и тогда он получает, насколько он может, и у него есть там уже верх, низ. Поэтому воздействие Творца на творение, оно со стороны Творца должно приходить к нам, и оно приходит к нам в Игулим. И конец Игулим — это в их центре. Поэтому самый внешний Игуль, вот этот круг, это Игуль Кетер, а самый внутренний Игуль, круг, это Игуль Малхут. И это потому, что вот эти Игулим, они исходят от совершенства, от Творца. Тут есть много возможностей изучать Игулим, и наблюдать связь между ними, как человек пробуждает эти килим со своей стороны, как мы учим, изучаем волны в физике, там есть интерференция, разные такие явления в оптике. И исходя из этого можно увидеть совершенство Игулим относительно Кава. В общем, ну, поговорим об этом как-нибудь.
0: 55-я страница. Третий пункт. В десяти сферот де Йошер каждый более внутренний, он более важный. И противоположно этому сферот де Йошер, так как в них каждый более внутренний, он более возвышен. И 10 сферот де Йошер, самых первых и самых внутренних из всех, это 10 сферот мира Адама Кадмона. И это кав, линия, которая распространяется от бесконечности и продолжается почти до мира Оламазе. И не касается его, а на его внешнюю часть снаружи облачаются 10 сферот де Йошер из второго мира, который называется мир Ацилют, высота которого уменьшается, понижается относительно мира Адам Кадмон, и на его внешнюю часть Хицуниют, мир Ацилют облачается 10 сферот де Йошер мира Брия, худшего, чем Ацилют, и так далее, вплоть до 10 сферот де Йошер мира Асия, который хуже всех. И он облачает извне, из его наружной части, все миры вместе. То есть сферот де Йошер получаем, что каждый более внешний, чем другой, он хуже него, а если он более внутренний, чем другой, то он лучше него. То есть это происходит противоположно тому, что происходит в 10 сферот де Игулим. И значение большое и глубокое скрыто в факте этой противоположности между сферот де Игулим и сферот де Йошер. И следует понять это как следует.
1: То есть если мы говорим о мирах, то есть мы должны это изобразить таким образом.
3: Баруруло.
1: Это понятно или нет? Кто может объяснить то, что я нарисовал?
3: А? Ло барур.
1: Непонятно. Ну, прочитай еще раз. Может, я тут сделал ошибку?
0: Ну, прочитаем еще раз третий пункт. В 10 сферот де Йошер каждый более внутренний, более важный. И противоположно этому сферот де Йошер, так как в них каждый более внутренний, он более возвышенный. И 10 сферот де Йошер, самых первых и самых внутренних из всех — это 10 сферот мира Адам Кадмон. И это называется линией, которая распространяется от бесконечности, которая продолжается вплоть до, почти до мира Оламазе и не касается его, а на его внутреннюю часть снаружи облачаются 10 сферот Дейошер из второго мира, который называется мир Ацилют, высота которого уменьшается, понижается относительно мира Адам Кадмон и на его внутреннюю часть Хицуниют. Извините, на внешнюю часть Хицуниют мир Ацилют облачает 10 сферот Йошер мира Брия, худшего, чем Ацилют, и так далее, вплоть до 10 сферот Йошер мира Асия, который хуже из всех. И он облачает извне, из его внешней части, все миры вместе. То есть сферот Йошер получаем, что каждый более внешний, чем другой, он хуже него. А если он более внутренний, чем другой, то он лучше него. То есть противоположность десяти сферот Дейгулим. И значение большое и глубокое скрыто в факте этого, в этой противоположности между сферот Дейгулим и сферот Дейошер. И следует понять это как следует.
1: Это понятно? То есть самый внутренний.
3: Апними биотер.
1: Самый внутренний.
3: Да?
1: А здесь
3: Ахицон Бьютер.
1: Самый внешний. Верно? Каждый мир, насколько он более внутренний в Йошер, он более внешний в Игулим. Непонятно?
3: Игулим.
1: Игулим самый большой, он внешний. Йошер самый большой, он внутренний. Да? Поэтому мы говорим, линия бесконечности, Кав Энцов, это Гальгальта, от края до края, от бесконечности до Малхут. И на нее облачаются другие. Ацилут, Брия, Ецера. Асия.
3: Каха. Холихат. Поход мишени.
1: Так каждый. Меньше другого. Это в Йошер. Но в Игули мы говорили об Энсов, о бесконечности.
3: А Игулим каха.
1: Так они вот так вот. Вот эти игулим. Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут.
3: Выканзе Кетер, Хохма, Бина.
1: А здесь Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут. Так получается, что самый внутренний — это Кетер, а в игулим самый внешний — это Кетер. И это то, что я изобразил здесь на рисунке. Миры. Да.
0: Что значит внутреннее и внешнее в этой связи?
1: Внутренний или внешний — это более важный. Более важный — это внутренний в Йошер, а внешний более важный — это в Игулим. Или внутренний и внешний определяют, они определяют отношения, что то, что они определяют вот эту противоположность, которую дает экран, потому что насколько в Йошер ты наверху, так в Игулим ты внизу, и наоборот. Может быть. Или внешний и внутренний. В дополнении 10 сферот. 10 сферот есть Ор Ишар и Ор Хозер.
3: Хашивут.
1: Важность.
3: Боникреала.
1: Ну, давайте почитаем дальше. Может быть, мы найдем слова. Да.
0: как взаимосвязаны, которые, когда говорим, что есть вот эта вот обратная противоположность в Игулим и Йошер.
1: Я понимаю, вы спрашиваете, что это дает нам в наше состояние, где здесь Игулим и Йошер во мне, чтобы я с их помощью мог бы как-то связать какие-то мнения, мысли, свои ощущения, они в Йошер или в Игулим.
3: Акольку в Амасах.
1: Все определяет экран. Если я работаю в своих желаниях без экрана, то насколько я более тонкий, это лучше для меня. Это Авиют Шорыш.
3: Авиют де Шорыш.
1: Авиют де Шорыш.
3: Бейгулим.
1: В Игулим.
3: За бикетер да Игулим.
1: Это в кетере Игулим.
3: За бикетер да Игулим.
1: Это кетер Игулим. А с Авиютом Шорыш. А кетер Кава, я должен иметь Авиют Далет.
3: Плюс Масах. А за Немагель
1: плюс экран. Тогда я достигаю кетера в каве. Обратная зависимость цветов Игулим. Это то, что они нам говорят, Ошер и Игулим. Игулим дают нам свойство света, а кав дает нам свойство кли. В свете кетер — это Игуль кетер, а в кав — кетер. Это сила экрана. Как я в своем авиюте прихожу к подобию свету. Они говорят совершенно о разных двух вещах, но которые приходят к соответствию с ними. Дающий дает мне свет, а я дающему даю только намерение кли. Поэтому это получается противоположность, то, что в Игулим и Йошер. Игулим — это намерение Творца, а Йошер — это намерение творения. И как мы говорили вчера, что, в общем, мы должны прийти к состоянию, когда Йошер и Игулим, они будут равны.
2: Как
1: это называется?
0: Квадратура круга.
1: Квадратура круга. Чтобы в плоскости, в площади, в этом интеграле, они были бы равны. Буквально от нуля до бесконечности. Чтобы были равны. Но чтобы они дополнили друг друга, я не знаю, как это выразить, чтобы внешнее и внутреннее в Йошер и внешнее и внутреннее в Игулим, они дополняют друг друга. И тогда у тебя появляется совершенство. Короче говоря, намерение Творца дополняется только намерением творения. Да.
0: Йосеф из Иерусалима спрашивает, разница между Йошер и Игулим — это как разница между первыми тремя сферами в Игулим и семи нижними в Йошер.
1: Тоже похоже в чем-то, потому что природа Игулим — это как гар де Йошер. В этом он прав. Хорошо.
0: Можно сказать простыми словами, что Авиют Далет, четвертая стадия Авиюта в Йошер, приходит к отраженному свету кетер де Игулим.
1: Нет. Авиют Далет и Йошер достигают кетер и Йошер. Нет, мы их не сравниваем. Ты можешь сказать это в итоге, то, что все ступени, когда они соединяются вместе, и тогда Далет Авиют достигает такого же, такой же отдачи, как Кетер де Игулим. Но это, мы так не говорим и не различаем Келим вообще в их работе в Йошере и Гулим, потому что в Игулим мы не можем измерить, короче говоря, нашу работу с Игулим. Ну, давайте продвинемся, посмотрим.
0: 55-я страница, 4-й пункт. Два способа получения в кли. Первое — с использованием внутренней части тох, второе — через внешнюю часть, через хицуниют. 4-й пункт. И ты уже знаешь понятие центральной точки, что в бесконечности, в которой произошло сокращение, и свет удалился от этой точки, и образовалось пустое пространство. И там было выяснено, что она, эта точка, называется центральной, для того, чтобы показать, что у нее нет получения через пнемиют и тох, а только через хицуниют, то есть извне, снаружи, и потому получает свет без ограничения меры и количества. Так, получающий через хицуниют, через наружную часть, не делает ограничения на свет. То есть у нас имеется две получающие части в келим. Первая часть, которая получает через внешнюю, через хицуниют, а вторая часть, которая получает внутрь, в пнемиют. И, конечно, не говорится здесь о местах или площадях, чтобы представлять себе через них внутреннее и внешнее, наружную или внутреннюю части. Поэтому необходимо хорошо понять, о каких пнемиют и хицуниют идет речь.
1: Есть вопрос-ответы. Внутреннее, внешнее, гулим, да и... Йошер в отношениях между ними. Получение через пнемиют и хицуниют, внутренне, внешне.
0: Через переход.
2: Никрашув от далед. Бет драхим бекабалат.
0: Почитаем еще раз 4-й пункт. Есть два способа получения в кли. Первое — с использованием внутренней части тох или через внешнюю часть, через хицуниют. И уже известно тебе понятие центральной точки в бесконечности, в которой произошло сокращение, и свет удалился от этой точки, и образовалось пустое пространство. И там было выяснено, что эта точка называется центральной точкой для того, чтобы показать, что у нее нет получения через пнемиют и тох, то есть через внутреннее, а только через хицуниют извне, и потому получает свет без ограничения меры и количества, так как получающий через хицуниют не делает ограничения на свет. То есть у нас имеется здесь две получающие части в келим. Первая часть, которая получает через хицуниют, а вторая часть, которая получает в пнемиют. И, конечно же, не говорится здесь о местах или площадях, чтобы воображать себе внутреннее, внешнее, наружную или внутреннюю части. И поэтому необходимо хорошо понять, о каких пнемиют или хицуниют, ведь внутренним и внешним, и тут идет речь.
1: Он говорит, что можно.

0: получать как в бесконечность, это называется через внешнее, а можно получать потом как с экраном, это называется через внутреннее. Посмотрим, что он нам объясняет потом.
1: Майшам.
0: 55-й вопрос, что там есть?
2: А в высшем и нижнем.
0: Ну, давайте, 58-й вопрос. Внутреннее и внешнее.
1: 55-й.
2: 58-й вопрос на странице 91-й. Ответы, вопросы, ответы на вопросы о смысле слов. 55-й пункт. У нас есть две основные вещи, которые мы должны различать в каждом парцуфе. С одной стороны, это кли, которая привлекает свет, а вторая, куда, в которую она получает свет. И они противоположны друг другу от края до края, потому что величина света, шефа, зависит от меры авиюта, который привлекает свет, потому что самый большой свет в парцуфе называется ехида, ему необходимо кли, который привлекает свет самым большим авиютом, а противоположный ему получающий кли, потому что самый большой свет облачается только в самое чистое кли. Поэтому, когда мы различаем кли, который привлекает свет, мы различаем их в качестве слов определения внутреннее и внешнее, потому что самый внутренний кли, он самый более с большим авиютом, а самый наружный, он с самым маленьким авиютом, и он привлекает самую маленькую ступень. И когда мы различаем свойства получающего кли, который получает света в парцуф, мы называем их выше и нижний, потому что самый высший, он самый чистый, в него облачается самый большой уровень, а самый нижний, он самый с большим авьютом, и в него облачается уровень самый маленький уровень.
0: Притягивают свет четвертой стадии. Получают свет в стадии шорыш. И есть часть, которая притягивает, и есть часть, которая раскрывает. И они разные, они отличаются между собой, эти части далеки друг от друга. Этот тонкий кетер, шорыш, а малхут грубая, большой вьют. Это внутри кли. Также и в двух кли килим одно относительно другого. Если кли одно большое, и относительно него есть маленькое, то чем он большой или маленький?
1: А малхут.
0: Тем, что насколько малхут.
1: И ава ютер.
0: Она имеет больше авиют. Тогда кетер, он тонкий и более далекий от малхут. Вот эта разница между малхут и кетер, разница между ними здесь. И здесь в маленьком кли. И это, по сути, разница, что это за кли, насколько авиют и закут в нем могут быть более далекими друг от друга, чтобы работать с тьмой во время падения и получать свет и работать с ним правильно во время подъема. Насколько эти разрывы между подъемом и падением, чем больше человек может выдерживать, это тогда он больше, и тогда он выше, и он может поднять больший авиют и превратить его в закут. Потому что мы вообще начинаем с точки. Начинаем с точки, в которой нет ничего. Приходит тьма. Почему она приходит свыше? Потому что это свет приходит, но пробуждает в нас наш авиют. Пробуждается во мне авиют. Благодаря этому свету, и тогда я ощущаю тьму, потому что в этом свете нет ничего, что могло бы помочь моим получающим килим. И если я преодолеваю их, тогда я начинаю выстраивать из того, что получил, я уже перевожу это из авиюта в закут. И тогда у меня здесь, в Малхут, в этой точке, начинает образуется Малхут, и то, что я поднял и сделал из авиюта закут, здесь уже образуется кетер. Тогда уже есть здесь некая разница между Малхут и Кетер, и каждый раз затем авиют еще больше, я перевожу это в больший закут и так далее. И только таким образом человек выстраивает все свои ступени вплоть до бесконечности над тем авиютом, который в нем раскрывается. Либо мы изображаем это еще по-другому. Помните, мы рисовали, от нуля раскрывается авиют, из авиюта он делает закут, раскрывается еще больше авиют, переводит в еще больший закут и так далее. То есть здесь должен быть минус, и тогда плюс. И так каждый раз. Так и работают. И здесь он нам это показывает.
3: Амуднун вав отей.
2: 56-я страница, 5-й пункт. Три первые пхины способствуют только раскрытию четвертой пхины. Далит, пхины далит. А сами они не являются получающими, подобно четырем оболочкам в стенках кли. Итак, духовная кли, как известно, это желание в творении получать наслаждение от бесконечности. Желание получать. Известно также, что в этом желании имеются четыре стадии, одна ниже другой. То есть это кли, желание получать не определяется в творении как пригодное для своего предназначения, пока не пройдет четыре пхины, то есть четыре стадии по ступеням, когда первая стадия — это желание очень слабое, вторая стадия уже больше, первая и так далее, вплоть до четвертой стадии пхины далит. А это гадлют, большая, очень большая степень желания в той мере, в которой необходимо для полного завершения кли. И смысл этого мы уже выяснили выше. И поскольку этого желания получать, его форма, его свойства полностью противоположны желанию отдавать включенному свет бесконечности, оно не способно раскрыться за один раз. А только постепенно, начиная желание отдавать, входящего в корень, то есть в кетер, а потом с большим авиютом, более грубому, чем он, то есть отличающемуся от него немного, то есть к стадии алев, первой стадии, а потом к еще более грубой, которая называется вторая стадия, пхина бет и так далее, вплоть до пхины далит, четвертой стадии, которая отличается от света полностью противоположными свойствами. Она по качеству уже пригодна для использования в творении, как ли в то время, как в трех предыдущих стадиях желание получать еще не раскрылось в надлежащей мере, желательно для получающего кли. И потому только четвертая стадия, пхина далит, считается основным кли для получения в творении и называется вследствие этого пнемют и тох, то есть внутренняя часть творения. А стадия гимел, что в желании, считается находящейся вне, более наружно, более вовне, чем стадия далит. И стадия бет еще вовне стадии гимел, а стадия алеф вовне стадии бет, стадия кетер вне их всех, наподобие стенки материального клея, которая сделана из четырех оболочек. Одна на другой, и содержимое, которое попадает в этот клей, находится, конечно же, только в четвертой внутренней оболочке, а три внешние оболочки, окружающие ее, сделаны там только для усиления четвертой внутренней оболочки. И также рассуди здесь, что свет принимается только в четвертую стадию, пхину далет, а три предыдущие стадии — это ее внешняя часть, и появляется только потому, что невозможно, чтобы раскрылась пхина далет, стадия, четвертая стадия, кроме как посредством распространения, как выяснили выше.
0: Он говорит нам, что так же, как в четырех стадиях прямого света у нас есть развитие, распространение кли, только благодаря трем предыдущим стадиям не может быть, чтобы четвертая стадия раскрылась без трех предыдущих, и мы не считаемся с этими тремя предыдущими стадиями, мы считаемся только с четвертой стадией, потому что она показывает нам глубину кли, силу кли, возможность кли, кли, которая может притягивать, которая может очищаться, там с помощью света все это дает четвертая стадия, но три предыдущие стадии они формируют четвертую стадию, они удерживают кли, и мы поговорим об этом на следующем уроке. Итак, дорогие друзья, особый урок. Давайте сейчас проведем семинар в десятках, давайте поделимся друг с другом своими впечатлениями, которые мы сейчас вынесли, и можем поделиться с товарищами. Пожалуйста.
2: Мы слышали, что игулим — это свойство света, а кав, линия — это свойство кли, и сила экрана зависит от того, насколько я совпадаю по свойствам и использую свойство света. И я, Творец, свет дает мне напрямую, а я использую только свое намерение.
0: Он разделил там кли получения, кли притяжения и кли получения, потому что при притяжении именно авиют, он считается более внутренним. А в получающих килим кли более тонкое, более чистое, оно является более внутренним. И свет получается согласно получающим килим, а не притягивающим килим. Рав сказал, что намерение Творца дополняется только намерением творения.
4: Шпата Боре и Бейгулим Бешлемут.
2: Воздействие Творца проявляется через игулим, оно находится в совершенстве, а кли де йошер привлекает намерением.
0: Тоже направление внутреннее и внешнее, это, может быть, не обязательно мы понимаем, как свет воздействует снаружи на четвертую стадию, а остальные стадии только лишь подготовка для четвертой стадии. Насколько я понимаю, это... Да, то, что свет входит в кли, это зависит от осознание кли дающего.
2: Мы учили, что все начинается с точки, когда есть нет отличия Малхут и Кетер, все во тьме, и чем человек больше растет, так он может быть больше, с большим обитом во тьме, привлекать больше света и подниматься и получать его больше, более чистой килим. И Рав объяснил это, он объяснил наш путь, как мы продвигаемся, как человек продвигается от большей тьмы к меньшей тьме, к большей тьме, и способности привлекать туда свет.
0: Схематически уникальное объяснение Йошер и Гулим.
5: Схема Мукара.
0: когда мы видим знакомую эту схему, которую мы знаем, когда вот эти облачения, где внутреннее более важно, у него есть больше экрана,

0: для этого, когда мы говорим об Игулим, что внешне он является самым важным, потому что там самый большой свет. И они облачаются друг на друга и схематически. И вот потом, как ты сказал, как это выражается у нас. Да, это действительно просто очень здорово.
1: Да, тоже очень впечатлился этим, что сказал Эйяль, что свыше всегда приходит свет, но он чувствуется в нас сначала как тьма, чтобы пробудить наши келим. Еще говорила вся Игулим Йошер, то, что Игулим — это намерение Творца, а Йошер — это намерение творения. Мы должны прийти к состоянию, чтобы Йошер и Игулим были равны.
0: Они должны быть также в совершенстве, но разница между ними все время растет, все начинается с точки, которая добавляет хисарон, малхут, и тогда добавляется кетер для притяжения раскрытия света. И Рав говорил, после двух часов изучения статьи, Рав говорит, давайте поучим что-то. И изучение учения десяти сферот — это и есть притяжение светов. И вот это сочетание между этими частями урока, там и происходит совершенство.
1: Что мы еще услышали? Мы услышали, что в начале внутреннего созерцания Рав объяснил нам, что есть качественное отличие между первыми тремя сферот и седьмыми последними сферот, что постижение может быть только в семи сферот, а первые три сферот непостигаемы, поэтому мы должны все время увеличивать и развивать наше намерение отдачи.
0: Мы с Мишей очень впечатлились от фокус-группы. Сейчас мы хотели бы услышать всех нас в общем нашем обсуждении. Мы делаем это для того, чтобы взаимовключиться и объединиться. Мы хотим задать такой вопрос. Мы слышали, что мы можем заниматься взад, но нельзя нам касаться гар каждой ступени. Почему мы можем заниматься взад и нельзя касаться гар? Мы приглашаем вас, поднимайте вопросительные знаки, поднимайте руки. Тут нет правильных и неправильных ответов. Давайте говорить то, что мы думаем, начнем с Димы, пожалуйста.
1: Мы изучаем, что запрещено, это значит то, что невозможно. Поэтому, может быть, как то же самое, как от смуту мы не можем познать, но тоже так же, ну, может, не совсем так, но ты можешь только смотреть о том, какое отношение к тебе он проявляет, а сам по себе кто он, ты не можешь знать. Так может быть то же самое и здесь, что это настолько близко к нему, что ты не можешь знать, что там происходит, и поэтому это запрещено. Может быть, и в этом смысл.
0: Пожалуйста, Асав, спасибо, продолжаю Диму. Там, где зад, я слышал, что Рав сказал, что у нас есть какие-то, по крайней мере, ощущения. И мне понравилось, когда Рав нарисовал точку Малхут, у которой вообще нет ничего. И когда приходит свет, он приходит как тьма, то есть он раскрывает ей новый авиют и дает вот этой точке Малхут шанс работать в отдаче, не затрагивая желание получать. И это может быть колоссальный подарок, когда человек получает это на пути, когда он хочет отдавать, он вдруг получает тьму, и у него есть возможность работать в отдаче, в закуте, в очищении вот этого. И все это между товарищами. Ну, бесконечность просто на этом уроке получили. Спасибо, друзья. Мы очень воодушевляемся друг от друга. Мы, вопрос еще раз. Почему мы занимаемся зад, а не гар?
1: Тут у нас есть гумник. Правда, очень простой ответ на этот особый вопрос. Он сказал, что мы занимаемся всей семью нижними сферот, а тремя первыми мы не занимаемся, потому что мы занимаемся, то есть, нашим отношением к Творцу, к свету, а не наоборот. Пожалуйста, Ави.
0: Продолжая то, что сказал Рав, что намерение Творца, оно дополняется намерением творения. И это продолжение вчерашнего урока, что экран... Есть много экранов, но вот эти выяснения, экран находится все время в игулим.
1: Друзья, также впечатления с мирового клима хотим. Давайте, может, перейдем к вопросам. Пожалуйста, вопросы. Орен.
2: Орен
0: предлагает читать...
2: Шела куф юд зайн, кен, бонирайф зе.
0: Вопрос, 117-й вопрос.
2: Бе амуд шмоним варба, пей далет.
0: Мы на странице, мы на вопросе 114-м. Нет, 117-м. Прекрасно. Почему запрещено заниматься гар с каждой ступени? Это вопрос и ответ.
2: Сто
0: семнадцатый ответ. Ввиду того, что света предшествовали килим, и отраженный свет, который поднимается снизу вверх и облачает их, не считается как сами килим, а только лишь как корни килим. И нет у нас постижения света без клим. Прекрасно, друзья. Мы приглашаем вас, задавайте вопросы на любую тему урока. Мы будем вместе рады взаимовключаться и общаться, и через это объединяться. Вопросы.
2: Кен.
1: Можно объяснить, что такое кли для привлечения света и кли для получения света? Да, кли для привлечения, для притяжения света — это малхут. То есть всегда мы определяем его, исходя из авиюта, который есть в экране, насколько он может притянуть. А как он получает, уже исходя из авиюта. Поэтому это называется противоположность между цветами, обратное соответствие между цветами и килим. То есть, если мы говорим, что у него есть авиют шорош, кли есть кетер, хохма, бина, зеир, анпин, и малхут. Так какой кли тогда, если у него есть авиют шорош? В какой кли входит свет? Ну, кто скажет? У него есть авиют шорош в кли. Так какой свет может прийти? Входит свет в кли кетер. А какой свет тогда входит в кли кетер? Самый маленький свет, нефеш.
3: Мицат урод.
1: Это со стороны светов.
3: Вамицат килим?
1: Да. А со стороны килим?
3: Лахан еш кли амшаха.
1: Но Рав сказал, что только малхут привлекает и притягивает свет. Но какой свет может войти? Он всегда приходит в соответствии с порядком определенным. Но на самом деле должен быть свет нефиш. Какой, свет нефиш как для какого кли предназначена, то есть кли Малхут, то есть нефеш должен войти в Малхут, но так как кли нету до сих пор еще достаточного виюта, далит. Если бы был у него, тогда бы этот нефеш вошел в Малхут, а ехидавки.

0: тем состоянии, когда у меня есть чистый клизах, я могу получить большой свет. Допустим, в течение дня у тебя были разные, много помех, путаницы, тьма, но ты работал, ты старался с этим состоянием, ты работал, ты соединился с десяткой, ты пришел на урок. Сейчас мы сидим все вместе, мы соединяемся в десятке, и можем почувствовать огромную силу света в более тонком кли, более тонком состоянии благодаря большому авьюту, который добавился, и это кли притяжения, которое позволяет нам получить самый большой свет в самом таком тонком кли. И это очень важно, вот эта тема обратной зависимости светов и келим. Как говорится, каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. Об этом вы тоже, кстати, можете спрашивать. Это буквально основа науки Каббала.
1: Для того, чтобы подытожить, то есть свет, кли для притяжения, кли для получения, что это означает?
0: Кли притяжения — это более грубое кли, которые я присоединяю, это больше авиют. Малхут. Более тонкое кли — это кли, в котором я могу получить свет от более высокой ступени, когда у меня есть связь с Высшим.
1: То есть получающее кли — это куда входит свет, а то кли для привлечения — то, что привлекает свет.
0: Да, и благодаря ему можно притягивать свет.
1: Еще вопросы есть?
2: И я... Ну, ло микрофон.
1: Дайте ему микрофон, ну. Да, можно взять и этот микрофон тоже. Так всегда кли притяжения.
0: Кли притяжения — это малхут на уровне шорош. То есть это та же малхут каждый раз на другой ступени.
1: Да, то есть каждое кли, которое хочет получить, мы говорим, это малхут всегда. Он даже всегда дает объяснение последней части. То, что прочитал чтец, ты помнишь, да?
2: Да?
1: Что всегда Малхут, Хинадали, это она та, что, которая получает, нет, притягивает. А три первые перед этим они обязаны быть, потому что есть всегда четыре стадии прямо света, так были построенная, то, что притягивает свет, это сама Пхинадали. Если мы посмотрим на чертеже, может быть, я очень впечатлился объяснением Рава. Какая разница между кли Дейгуль и кли Дейошер? То есть, в принципе, это что? Это то же самое кли, Адам Кадмон тут есть в Йошер. А Парцов Гальгальта, скажем, мы здесь нарисовали, а в Игуле он все окружает, он самое чистое кли, самое корневое. А что касается со стороны Йошера, это последняя стадия Далит, которая от края до края распространяется. То есть самое, начиная с самого внешнего Игуля, круга, и вплоть до точки внутренней Пхинадали, но не касается ее.
0: Еще вопрос. Вот это четвертая стадия. Мы говорим о четвертой стадии крана или кли? Меня всегда это путает. Что притягивает? Далит кли или далит экрана?
2: Кли.
1: Конечно, кли всегда привлекает, но исходя из экрана, который у него есть.
0: Но в этом чертеже, который ты нарисовал кли и написал шорош.
1: Нет, я сказал, что общий авьют, допустим, общий, называется шорош. Я просто хотел уподобить этому. Это то, как Рав чертил, что не совсем так, как мы привыкли. Так когда у него есть авьют шорош, так он может получить только как бы только кли де кетер, то есть самый чистый кли. Если у него был авиют авит, алев, то есть с первой стадии, он получал в кли де хохма тот же самый свет нефиш. А уже в кетер было бы вошло свет рох.
0: Мы будем учить это дальше. Здесь он только начинает эту тему, и она очень важная.
2: Барух.
0: Вопрос, пожалуйста.
3: Дорогая, а ты бахартем это.
1: Большое спасибо. Вы выбрали
3: שלא היה

0: 117 определение вопроса, почему запрещено заниматься гар на каждой ступени. Нет, не совсем понял это. А я хотел вас спросить, как вы понимаете это? И товарищи, почему запрещено заниматься гар, то есть первыми тремя сферот на каждой ступени? И ответ был, что отраженный свет — это не настоящий свет, а это является только корнем Микелим, и тогда нет постижения. А какая разница между гар и зад? Но здесь имеется в виду, больше говорится о рош. Рош — это первые три сферы, это только корни Килим, а там, где происходит настоящий клей, который привлекает свет, а здесь только проверяет он в первых трех сферот, в грош, сколько он может облачить, поэтому только корни Килим. У нас есть Флорида, пожалуйста, Флорида.
1: Спасибо, товарищи. Можно ли объяснить то, что он пишет во втором пункте, объяснить отношения между связи между игулим, что более внешний, более важный, а в третьем пункте, там 10 сферот про йошер, каждый более внутренний, он более важный. И как, что конкретно нужно понимать отсюда? Да, что конкретно, да? Давайте еще раз покажите нам чертеж, пожалуйста. Здесь мы изобразили. А что же он нам пишет? В 10 сферот и гулим каждый внешний более важный. Допустим, это Ак, самый внешний из всех игулим, он более важный, потому что что такое сферот игулим? Это отношение Творца к Творению. Нет пока что в этом состоянии участия Творения. Творение еще пока нету здесь работы Творения, нет работы экранов, то есть. Поэтому там, в тех стадиях, где нет экрана, чем более тонкое, тем это ближе к Творцу. Поэтому это более важное. То есть, чем больше это приближается и к творению, к вьюту, то это менее важно. Потому что мы здесь говорим о состоянии, когда творение еще не работает с экранами. В тот момент, когда творение начинает работать с экранами, и когда у него есть самый большой вьют, то он ставит на это экран, и это считается самой важной частью, потому что может доставить больше всего наслаждения Творцу именно с этого места. Мы говорим, что в 10 сферот де Йошер каждый самый внутренний, он более важный, и это Ак, то, что мы видим здесь как линию, Кав, потом Рав на уроке, на него облачил еще миры, Ацилут, Брия, Яцера, Сия, но в них работа с Вьютом в более низком, то есть экран не работает с Вьют Далит, он работает с Вьют Гимл, Бет, Алиф, Шорош. Поэтому он меньше может доставлять наслаждение Творцу относительно того, что в Кетере.
0: И здесь потом он продолжает и показывает, так он нарисовал с мира Адама Кадмон, что Парцов Гальгальта, он самый внутренний из всех этих парцов, в Йошер, он самый внутренний, а на него облачаются Аб. Можно вот так показать это, что как бы цилиндр Гальгальта, потом есть потом цилиндр Аб и так далее, когда каждый облачается на предыдущий парцов. И, в общем-то, можно сказать даже, что предыдущий парцов рождает следующий парцов. Следующий парцов, он меньше, уже более низкий, чем предыдущий парцов. Почему? Потому что нижний парцов никогда он не может понять и постичь рош высшего и так до конца. Поэтому мы не постигаем нашего высшего рош, не можем. А гуф, то есть последние семь сферот можно, потому что гар у нас нет килим постичь, а он всегда будет над нами. Поэтому иерархия ступеней, то есть между каббалистами, она никогда не меняется. Давайте послушаем женщины.
1: Доброе утро. Вот это предложение. Каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. Я бы хотела, чтобы вы объяснили, что имеется в виду в этом высказывании. Каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. Чем больше мы продвигаемся, мы достаемся того, что нам добавляют желание получать. Если мы умеем работать с новым желанием, с новым слоем, который раскрывается, мы знаем, что главным образом это отношение к товарищам, в наших десятках. И есть ощущение, может быть, неприятия, равнодушия, но мы включаем еще большую любовь к товарищам. Мы не отменили новый эгоизм, который добавился, мы превратили его в закут. И тогда более высокий, более продвинутый человек, у него есть большое желание получать много злого начала, но благодаря этому злому началу он может быть на более высокой духовной ступени, в большем объединении и в большей любви к товарищам, и силы объединения намного выше.
0: Чем больше есть у него авиют, как мы видели, так у него есть больше, что исправлять и больше обращаться к Творцу, и поэтому он как бы больше, более великий, скажем так. Да.
1: Да, не забываем обращаться к Творцу. Пожалуйста, любимые товарищи.
0: Да, друзья, вы начали этот урок и задали вопрос, как это помогает нам подготовиться к региональному конгрессу. Так сейчас вы скажите, вы сюда приняли все это нам дали, сейчас пришло время.
1: Да, мы в большом волнении от того, что мы приближаемся к конгрессу. Мы знаем, что у товарищей есть разные помехи, трудности. Но именно это мы и учили здесь. Добавка авиюта, если мы сейчас будем поддерживать друг друга, добавим поручительство в десятки, поможем друг другу поднять молитву, то мы достигнем большей высоты, мы сможем быть большим Адамом. То есть это со стороны большего авиюта кли притяжения, и тогда есть большее расстояние между ними, достоимся высокого уровня и получим большой свет на этом конгрессе. Давайте помним, все, что мы делаем и сейчас, это все подготовка к конгрессу. И вот сейчас Тас Балюсулам, это то, что готовит нас к конгрессу. Хочешь добавить?
0: Нет, я хотел сказать, что наша общая виют, которая будет у нас на конгрессе, привлечет больше света, и нас будет что исправлять. И, может быть, мы будем исправлять не только самые чистые килим, но и более того. Ты хотел что-то добавить?
1: Да, сейчас у нас будет очень интересный доклад, сообщение, и в рамках подготовки к региональному конгрессу «Пробуждаемся снизу», начиная с сегодняшнего дня, и каждый день мы будем слушать каждый день новую группу, которая будет делиться своими подготовками к конгрессу, а сегодня мы послушаем регион северо-восточный в Израиле. Они находятся в Хайфе 2 в этой комнате. И сейчас они нам очень волнующе расскажет о своей подготовке к конгрессу Хайфа 2.
0: Да, друзья, мы здесь, на севере, северо-западе. Это не только у нас на севере, но мы все пробуждаемся, есть новое желание, которое пробуждается в сердцах товарищей по всему миру. И мы здесь тоже на севере очень впечатлены, и мы хотим дать слово товарищу, который раскрыл свое сердце и решил, что он пригласит к себе домой всех товарищей, которые приедут на конгресс на севере. И Узи, давай, пожалуйста, расскажи, как ты готовишься к конгрессу.
1: Привет, великие товарищи. Да, ты немножечко, конечно, преувеличил. Это у нас поселение, у нас есть такое поселочек, и мы там нашли подходящее место для конгресса. И огромное воодушевление принимать в гости группу Хайфы. ощущение колоссальной ответственности. Как Ияль говорит, что когда я принимаю в гости гостей у себя дома, я готовлюсь. Я хочу сказать всем группам, ребята, Творец нам помогает. Все складывается фикс. И мы видим, что Творец дает нам точно, как мы и должны получать. И есть подготовка, есть огромное волнение. Со всем этим авиютом, со всеми этими трудностями. Это стоит всего. Вот так вот принимать товарищи и вместе входить в этот величайший региональный конгресс. Слыхаем, большие друзья. Сделаем и услышим.
0: Мы сразу пришли, не сразу пришли к Узи. Мы много очень искали в разных местах и не могли ничего найти, пока Узи не пришел и не спас нас. И мы думали, что

0: Здравствуйте, друзья! На первой части мы будем изучать урок Рава от 5 ноября 2002 года. Что такое заключение союза в духовной работе? Прочитаем вместе статью в десятке. У нас в распоряжении 22 минуты, пожалуйста.
1: Что такое заключение союза в духовной работе? Писание говорит, чтобы вступить тебе в союз с Творцом Всесильным твоим, и объяснение Раши «вступить тебе в союз», буквально перейти через союз, посредством перехода. Так было принято делать при заключении союза. Половина отсюда, половина оттуда, и проходит между ними. Еще Писание говорит там, и не с вами одними заключаю я союз этот, но и с теми, кто здесь с нами стоит сегодня пред Творцом Всесильным нашим, и с теми, кого нет здесь с нами сегодня. И следует понять, первое, что такое заключение союза в работе. То есть, что дает нам заключение союза, благодаря которому у нас произойдет исправление в работе. Второе. То, что объяснил Раши, что заключающий союз делали половину отсюда. На что это указывает нам в духовной работе?
2: Третье. На что указывает нам в работе с теми, кто здесь с нами стоит сегодня, пред Творцом Всесильным нашим, и с теми, кого нет с нами здесь сегодня, и что такое эти два времени в духовной работе? Мой господин, отец и учитель, сказал, в чем значение заключения союза? Ведь, на первый взгляд, это вещь лишняя, ибо зачем им заключать между собой союз? Ведь они пришли к общему мнению, что они должны любить друг друга. И в любом случае, если они любят друг друга, что добавляет нам заключение союза? И он сказал, поскольку иногда бывает, что можно прийти к ситуации, когда каждый видит у другого, что он не ведет себя с ним подобающим образом, в таком случае он должен возненавидеть другого, а когда он заключает с ним союз, имеется в виду, что даже если он увидит, что он не ведет себя с ним подобающим образом, он идет выше знания, говоря, поскольку я заключил с ним союз, я не нарушу своего союза.
1: Выходит, что союз относится не к настоящему, к будущему. Ведь возможно, что любовь между ними охладеет, поэтому они заключают союз, чтобы в будущем было как сейчас, в настоящем. Известно, что главная работа в Торе и заповедях, когда начинают идти по пути, ведущему к Лишма. То есть, когда человек начинает работать, начинает с лолишма. Как сказали наши мудрецы, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями в лолишма, а из лолишма приходит к лишма. И поэтому начало его работы было по желанию, из-за того, что он видел, что благодаря исполнению Торы и заповеди он придет к счастью в жизни. Иначе он бы не начинал. Поэтому в начале работы, то есть когда он еще занимается в лолишма, то есть в течение всей своей работы, он смотрит не на вознаграждение, которое получит после работы. Поэтому у него есть силы для того, чтобы работать.
2: Ведь, как и в материальном, человек привык работать в том месте, о котором известно, что он получит плату за свою работу. А иначе человек не способен работать впустую, если не ради собственной выгоды. И только когда он видит, что от этой работы выйдет польза для него самого, у него есть силы работать желанием и стремлением. Ведь тогда он смотрит на вознаграждение, а не на работу. Однако работа не идет в расчет, если человек понимает, что здесь, у этого хозяина, он получает в несколько раз больше, чем когда он работал у прежнего хозяина. До того, как пришел место работы, где платят несколько раз больше. Другими словами, в мере величины вознаграждения, именно в этой мере работа становится легче и меньше.
1: И отсюда следует объяснить в отношении духовной работы, что заключение союза означает, что когда человек принимает на себя работу, пусть даже в лолишма, он должен заключить союз с Творцом, чтобы служить ему вне зависимости от того, есть ли у него желание или нет. Однако следует понять, от чего зависит это желание. Оно зависит только от оплаты. Другими словами, когда дают большое вознаграждение, желание работать не прекращается. И только когда оплата находится под сомнением, желание работать пропадает. И он переходит к отдыху. Иными словами, он ощущает больший вкус в отдыхе до такой степени, что он говорит: «Я отказываюсь от работы. Эту работу может делать кто хочет, потому что это не для меня». А заключение союза происходит, когда он начал идти в работе, пусть даже в лолишма. И поскольку сейчас у него есть желание работать, а иначе кто бы стал заставлять его войти в духовную работу? Человек должен заключить союз сейчас и сказать, что даже если наступит время падения, то есть у него не будет желания работать, как бы то ни было, он принимает на себя не обращать внимания на свое желание, а работать, как будто у него есть желание. И это называется заключение союза.
2: Однако следует понять, какова причина того, что он приходит в состояние падения. Ведь материально мы видим, что человек работает для получения вознаграждения. И разве там бывают падения и подъемы? Почему же в работе Творца мы видим, что есть подъемы и падения? И это следует понимать в двух плоскостях. Первое. Даже в состоянии лолишма, то есть когда он работает ради получения вознаграждения, но вознаграждение можно понимать в смысле веры, ведь вознаграждение за заповедь в этом мире нет ее. Это означает, что вознаграждение за заповедь получает не в этом мире, а он получает вознаграждение в будущем мире, как сказано, сегодня исполнять их, а завтра получать вознаграждение, то есть в будущем мире. Ведь основа вознаграждения зависит от веры, как сказано: «И надежен работодатель твой, чтобы оплатить тебе труды твои, и знай, что вознаграждение праведников в далеком будущем». В грядущем будущем известно, что в отношении веры есть подъемы и падения, ведь вся вера в том, чтобы верить выше знания.
1: Объяснение, что иногда у человека есть силы идти выше знания, в том месте, где вера противоречит знанию. Скажем, для примера, 20% веры против знания, и на 20%, которые против знания, он в состоянии преодолеть себя. Однако, иногда он видит, что сейчас произошло изменение, поскольку он видит, что вера противоречит знанию на 30%. А в такой степени он еще не укрепился, чтобы у него была сила преодолевать себя и идти в свойстве веры. Поэтому тогда он вынужден спуститься из своего состояния, когда свойство веры светило ему. И это вызывает у него падения и подъемы, ведь это зависит от его силы преодоления. Иное дело в материальном вознаграждении, где вера не связана с оплатой. Поэтому в материальном нельзя говорить, что у него есть падение в материальной работе, как сказано выше. И это потому, что оплата производится в этом мире и не нуждается в вере. Второе. Состояние лишма, где нет никакого вознаграждения за его работу. И причина падений тоже та же, ведь он строит всю свою работу на основе веры. Однако есть различие не в вознаграждении, а в хозяине, то есть в той мере, в которой он верит в работодателя, что он настолько важен, что стоит служить ему, то есть что это великая честь служить царю царей, что оплатит тебе труды твои.
2: То есть вознаграждение за работу зависит от степени веры, величия Творца. Ведь в природе творения заложено, что у человека есть большое наслаждение, когда он служит важному человеку. Как в известном примере, когда мы видим, что если приехал большой рав, и он хочет дать кому-нибудь донести его багаж до такси, носильщик, несомненно, возьмет за это деньги. А если рав даст это ученику, ученик без сомнения не возьмет никакой платы за свои труды. Ведь служба, которую он служит своему раву, и есть его вознаграждение, и большего ему не надо. И отсюда объясняется: и надежен работодатель твой, иными словами, какова мера веры, которой он верит в величие Творца, такова и величина вознаграждения, измеряемого мерой веры, которой он верит в величие Творца. Согласно этому выходит, что когда он верит, что Творец очень велик, его вознаграждение тоже очень велико. А если его вера в Творца не столь велика, автоматически и вознаграждение не столь велико. И согласно этому получается, что в лишма ли его работа или в ло лишма, вся она основана только на вере. Однако разница в следующем.
1: В ло лишма вера касается вознаграждения. Но лишма — вера в того, для кого мы работаем. Другими словами, величина наслаждения зависит от величия Творца. Как сказали наши мудрецы, Раби Лазар говорит: «И знай, на кого ты трудишься, и кто твой работодатель, что оплатит тебе труды твои». И это, как сказано выше, что нужно верить в величие работодателя. Ведь от этого зависит, что оплатят тебе труды твои. То есть величина вознаграждения зависит от величия работодателя, то есть Творца. То есть есть разница в наслаждении. Служить ли великому человеку города, или служить великому человеку страны, или великому человеку всего мира. И этим измеряется вознаграждение. То есть оно зависит от величия царя. И поскольку основа — это вера, тут есть подъемы и падения. И это от того, что до тех пор, пока человек не удостоился постоянной веры, обязаны быть подъемы и падения. Из сказанного следует, что поскольку может наступить время, когда любовь между ними охладеет, сейчас, в начале своей работы, он принимает на себя ярмо высшего правления. Пусть это будет через заключение союза. Будет ли тело согласно работать на Творца или не будет? Он все принимает на себя, чтобы не было никакой разницы. Но он скажет: «Один раз сказал я и не поменяю, а я пойду выше знания, основываясь на том, что я принял на себя во время заключения союза в начале работы».
2: И отсюда поймем, как объяснил Раши, вступить тебе в союз, буквально перейти через союз посредством перехода. Так было принято делать при заключении союза, половина отсюда и половина оттуда, и приходит между ними. Это следует объяснить согласно сказанному выше, что таким образом заключающий союз намекали на то, что иногда наступает время, когда будет перегородка отсюда, то есть перегородка, отделяющая одного, и перегородка оттуда, то есть и у другого тоже есть отделяющая его перегородка. То есть даже если у них обоих будет перегородка, прерывающая существовавшую между ними любовь, в этом случае они принимают на себя сейчас не отделяться друг от друга, а вспомнить о заключенном между ними союзе. И так будет возможно, что их союз не нарушался. И проходят между ними, это означает, что они переходят через возникшее между ними разделение, и все это благодаря заключению союза. А в духовной работе объяснение будет, что человек обязан заключить союз с Творцом, что как сейчас он начал духовную работу, и сейчас у него, несомненно, есть любовь к Творцу. Иначе кто заставляет его принять на себя сейчас ярмо высшего правления? И он должен сейчас заключить союз с Творцом навечно. То есть даже если наступит время, когда он почувствует, что его любовь к Творцу охладела, он вспомнит союз, заключенный им с Творцом.
1: Однако в духовной работе следует помнить, что в союзе, заключенном между Творцом и человеком, может охладеть любовь только у человека к Творцу. Но как можно сказать, что охладеет любовь Творца? То есть, раз заключение союза произошло между ними обоими, получается, что у обоих из них может произойти падение в отношении заключения союза. Однако, как же могут быть изменения или падения у Творца? А мой господин отец и учитель сказал, что у человека с Творцом действует принцип «как вода лицо к лицу, так и сердце человека к человеку». И он объяснил стих: «И ныне, если обрел я милость в твоих глазах, дай же познать мне твои пути, и буду знать тебя, чтобы обрести милость в твоих глазах». Он спросил: «Откуда Моше знал, когда он сказал, если обрел я милость в твоих глазах?» И ответил: «Поскольку перед этим сказано, а ты сказал, я знаю тебя по имени, а также ты обрел милость в моих глазах». Отсюда Моше знал, что обрел милость в глазах Творца, так как Творец обрел милость в глазах Моше. И это действует по правилу, как вода лицо к лицу, так и сердце человека к человеку.
0: И отсюда следует объяснить, что говорят, что любовь человека охладевает, он чувствует, что находится в падении. То есть то, что у него нет сейчас такой уж сильной любви к Творцу, как это было в начале работы, приводит к тому, что человек чувствует, что и Творец тоже не любит его и не слышит его молитвы о том, что человек просит у Творца. И это вызывает у человека еще большее падение. И человек начинает сомневаться в том, что сказано, «Ведь ты слышишь молитву всяких уст». И он думает тогда, что у Творца нет никакой связи с творениями. И это вызывает у него большие падения, ведь каждый раз он становится все слабее в отношении веры. Получается, что хотя в отношении Творца нельзя говорить о каких-либо изменениях, однако человек ощущает их по принципу «как вода, лицо к лицу». И это подчиняется правилу. Все изменения, наблюдаемые в духовном, целиком зависят от получающих. Из сказанного поймем заданный нами вопрос, что означает в работе с теми, кто здесь с нами стоит сегодня пред Творцом. То есть заключение союза происходит и в случае, если он стоит сегодня пред Творцом, что происходит во время падения, подъема, но он понимает, принимает на себя, что даже когда наступит время падения, называемое и с теми, кого нет с нами сегодня, пред Творцом нашим Всесильным, когда он не чувствует, что он стоит пред Творцом нашим Всесильным, в любом случае он принимает на себя выше знание, что не будет смотреть ни на что, а будет помнить заключение союза, чтобы был он нерушимым.
1: В этой статье много между желанием и верой. Если есть у него желание, он работает за вознаграждение. Если у него есть вера, он, по сути, работает согласно величию, на кого он работает. И тут написано, что если у него нет веры, то он чувствует, что Творец не любит его. То есть мы должны прийти к тому, что Творец всегда любит, всегда наслаждает эту цель. Успехов.
0: Перейдем к уроку от 5 ноября 2002 года.
1: Мы слышали... Прослушали статью «Что такое заключение союза в работе», третий том, «Шлаве Сулам». Книга «Дворим», глава «Ницавим», страница 227-я, Рейш Хафзайн. Что такое заключение союза? Когда нужно заключать союз? Союз называется с этого момента и дальше. У нас есть связь, хорошая связь. При определенных условиях. Если не эти условия, зачем союз? Зачем нужно соглашение? То есть с начала ступеней, когда мы идем по уже по духовной лестнице, и до конца ступеней, когда приходит к окончательному выстроению, когда нет никаких ограничений, все время на каждой ступени существует между нами и Творцом соглашение, существует договор, только всякий раз в другом виде, в другой мере, при других условиях. Стороны Творца, добрые, творящие добро, нет никаких ограничений. И он согласен на все, чтобы человек не захотел, только в связи с ним. А условия, при этих условиях мы заключаем соглашение. Это человек ставит Творцу и говорит, я хочу, чтобы так-то и так-то была связь между нами. Не больше, и уже понимает, что может выдержать, и не будет меньше чего-то, что он решает. Другими словами, условия соглашения зависят от человека. Желание к соглашению зависит от человека, все зависит от человека. Со стороны Творца он согласен на все. Почему нужен договор? Почему я должен подписывать что-то? Если я сильный, я скажу, я решаю. Сейчас я думаю, что будет хорошо, а потом я хочу, чтобы было плохо. Какая мне разница? Я хочу это, и все. Зачем мне нужен ты? Почему я должен подписывать с тобой договор? Допустим, если кто-то слабый, я не хочу договора. Я всегда буду делать согласно тому, что я думаю, как мне хочется, и все. А договор заключают, когда я завишу от него, и уже есть вещи, где он зависит от меня, есть то, что я завишу от него, и тогда мы заключаем договор. То есть каждый уступает другому, и каждый дает другому. То есть договор — это из-за слабости делают. Когда это осуществляется между нами и Творцом. Со стороны Творца, он показывает нам, что он очень слабый. Почему? Он показывает нам, что он нуждается в нашей любви, нашем отношении, нашем внимании на 100%. Шхина в изгнании. Плачет, что мы не обращаем на нее внимания. Когда мы находимся в отрыве от нее, как мать, готова на любую связь с ребенком. Плохой ребенок, хороший, не имеет значения. Она от природы нуждается в этой связи. Природа определяет. Творец. Он определил это заранее. Добрый, творящий добро, плохим, хорошим, и все. Любит их, и все. То есть, со своей стороны, он слабый, нуждается в договоре. Теперь вопрос, насколько я нуждаюсь в этом договоре. Мой договор может быть, но с другой стороны, Творец ставит условие, что договор может быть только в том, что мы связаны друг с другом. То есть я не могу прийти и сказать, ты будешь помогать мне во всем, что я хочу, без связи с тобой. То есть помощь от него должна зависеть от того, что я завишу и связан с ним. Взаимность, ну так вот. То есть я не могу прийти и попросить, ты помогай мне воровать, ты помогай мне убивать, если это против его желания, если это против его природы, против того, что он поставил как связь между нами. То есть я готов, могу просить у него только вещи, которые находятся у меня и у него, в равной мере. Получается, что человек просит всегда, может попросить, договор может реализоваться только при соблюдении определенной духовной ступени, где мы находимся уже ради отдачи. Когда я дошел до какой-то связи ради отдачи, я ему, он мне, и мы в чем-то любим друг друга, в чем-то боимся друг друга, в чем-то далеки друг от друга. Есть определенные границы, ограничения. Но в этом я хочу оставаться на этой ступени. Я понимаю, что может быть меньше этого, хуже этого. И тогда, на времена, когда отношения, может быть, испортятся по разным причинам, я пишу договор. Сейчас мне не нужен договор. Как бы мы дошли до какому-то взаимному пониманию, осознания, признания понимания, есть между нами какая-то связь. И сейчас мы понимаем, что эту связь нам стоит сохранить. Но я понимаю, что может быть такое время, что из-за различной путаницы и причин, которые не оправданы, неоправданно. Наступит время, когда я захочу нарушить этот договор. Если это оправданные причины, то ладно, понятно, что договор отменяется, и все может быть в другом состоянии, в другом ступени, кто знает. Но если я знаю, осознаю, пришел к осознанию, что нарушение этого договора к чему-то худшему в связи между нами, это самое плохое, что может быть в любых условиях, какие бы ни пришли, неважно какие, хуже смерти. Тем не менее, я не хочу нарушать этот договор. Тогда я заключаю союз. И тогда я говорю, что я прошу, давай соблюдать с тобой, что отношения между нами, не важно, что будет. Какие бы помехи ни пришли со стороны, к нам обоим. Состояние, как сейчас, сохранится то, что называется постоянным состоянием. Что меньше этого не может быть.
3: То есть,
1: еще раз я повторяю, это может быть при условии, что я осознаю, что состояние меньше, чем сейчас, хуже любого другого состояния, которое может быть, и нет оправданной причины никогда, которая может, принципиально может сказать мне, что стоит мне нарушить этот договор. То есть, я нахожусь на какой-то духовной ступени, я тогда проверяю ее до конца и говорю, что ступень меньше этого – это самое плохое. И тогда на ступени, на которой я нахожусь, я хочу, кроме договора, заключить союз. Договор – это я пишу на сейчас. Союз, это называется, навечно. Что мы обещаем друг другу, что мы будем держаться друг за друга, на том, поддерживать друг друга на том уровне, который сейчас. И тогда, действительно, мы собираемся проверять себя и проверяем себя в разных состояниях, которые могут прийти в соответствии с нашей ступенью, конечно, не в соответствии с чем-то более высоким. В соответствии с нашей ступенью. И мы видим, что этот договор, это договор, которым можно исполнить, реализовать, который будет удерживаться.
2: Осуществим.
1: Стабильный. Ну, проверили это и сделали это во всю глубину ступени, это поддерживается. И тогда можем продвинуться в отношениях между нами. И приходят новые ступени, в ней тоже есть новые условия, которые мы обретаем. Прежде всего, мы чувствуем, что мы ненавидим друг друга. Правая и левая линия есть в творении. Потом мы начинаем соединяться друг с другом. Это уже левая линия получает свойство творения, становится средней, в средней линии, когда мы приходим к пониманию, к зивугдака, к осознанию, к связи между нами. Это называется, что мы подписываем договор. Поскольку мы подписали договор, мы хотим, чтобы эта ступень осталась навечно, по крайней мере, она постоянное состояние, которое не может быть меньше этого состояния, не прекращающееся. Мы подписываем в нем, кроме договора, еще и союз и так далее. То есть эти состояния, они все время реализуются на каждой ступени, и они действительно, как он говорит, что такое заключение союза в работе, это действительно действие, в котором мы обязаны, как будто, с которым мы должны столкнуться, при всяком установлении отношения нашего с Творцом. Кто спросил нас Виктор из Ганэ-Авив, что называется заключить союз с Творцом, это ответ. Да.

0: כן.
1: Есть шила, эх, лекшор, это мамара зель.
2: Еще вопрос. Как связать эту статью с тем, кто занимается кабалой до Махсома? Это тоже кто-то из Лода. Лод, я вижу, что... И до Махсома. Мы говорим, что и до Махсома, и после Махсома у нас есть, по сути дела, те же состояния. Мы еще не чувствуем, часть из нас еще не чувствует этого. Часть из нас уже чувствует, что есть в нем разные изменения. В соответствии с тем, как мы читаем статьи, мы можем как-то найти в себе, внутри нас, те свойства, только еще не в четком виде, что действительно существует, как действительно существует после Махсома. Это мы не знаем. Мы не знаем, так уж это четко, не с чем сравнивать. Но в любом случае, поверьте, что это так, все эти свойства после Махсома тоже есть в нас, только в таком виде, которое называется одинарное простое скрытие, то есть не в явном виде, реальном, с которым я могу работать, но все-таки, да, это существует. Все эти свойства существуют и до Махсома. И мы как-то можем представить их себе внутри, почувствовать их, как бы, конечно, это не настоящее, но это как с маленькие дети играют с игрушками, с куклами, с машинками, играют в войнушку, делают разные вещи. Это то, что происходит и у нас тоже в обычной жизни, в нашей взрослой. После Махсома это уже настоящая жизнь у нас, а это где? У нас детский сад. Но нужно относиться к этому, есть такое высказывание, что игра – это серьезная вещь. Действительно серьезная вещь, потому что она строит человека. И поэтому то, что он спрашивает, как это связать с нами, когда мы находимся до Махсома, связать очень просто. Мы должны найти эти вещи внутри нас тоже, и... Они существуют. И действительно, искать в себе эти свойства, когда я сейчас нахожусь в каких-то условиях с Творцом, и мое состояние сейчас, допустим, хорошее состояние в чем-то. Это не может быть на 100%, допустим, что хорошо и в этом, и в том, и во всех видах в моей связи с Творцом. И он велик в моих глазах, я боюсь его, я благодарю его, я готов давать ему, я нуждаюсь в том, чтобы он давал мне и так далее. Не разные, а даже в чем-то определенном, в каком-то одном канале из многих каналов, из 620 каналов, которыми я связан с ним, в каждом органе моей души. И только один канал я сейчас чувствую, но я чувствую в нем, что мне хорошо с ним, хорошая связь. Я относительно этой связи могу сказать, что я сейчас хочу заключить с ним союз, чтобы это оставалось навечно и не меньше этого. Я прошу у него, чтобы он помог мне поддерживать это, чтобы он поддерживал мне это. И когда я даже в самых плохих состояниях, он напоминал мне об этой теперешней связи и обновлял мне ее все время. Я сейчас делаю это на будущее. Первый вопрос. Как может быть, что я поддерживаю это на будущее? Ведь я могу... Гарантировать себе что-то на будущее? Нет, конечно, нет. Но это желание мое гарантировать это себе на будущее, это уже дает мне инструмент следующий, клин. Этот клин я вношу как ман в Творца в более высокой ступени, и она поддерживает мне его, это клин. И она поддерживает меня и готовит мне наполнение для этого клин. И уже оттуда это поддерживается. Теперь, каковы все-таки условия? Каковы все-таки условия, когда должен быть союз между нами? При каких условиях я поддерживаю, я подписываю союз, что я согласен с этим? Что я должен сказать? Просто так ртом, бла-бла-бла-бла-бла, поддерживаю мне это, чтобы было хорошо, так, чтобы не было хуже. Что я, в чем моя подпись? Да. Что я должен сейчас сделать, чтобы обязать Творца поддерживать для меня отношения между нами? Ведь с его стороны он поддерживает, что он относится ко мне всегда хорошо. Как он будет поддерживать на мне, чтобы я всегда относился к нему хорошо, как сейчас, в каком-то одном канале из всех каналов наших, в связи между нами? Как я могу сделать это? Снова мы говорим, сделать это можно только в одном, в подъеме мана, в хиссароне на будущее, когда я очень боюсь, послушайте, я очень боюсь, что в будущем я смогу испортиться. Откуда этот страх может быть? Как обычно мы идем назад, и какой кли должно быть от этого страха? Что я падал много раз и видел, насколько я страдаю, то есть насколько мне плохо от того, что я отрывался от него. Тогда сейчас уже этот страх и эти страдания построили во мне подготовку к ману, чтобы вознести такую просьбу, что только не делай мне, чтобы я отделялся от тебя, да? Не отсылай меня от себя, и Дух святости твоей не забирает меня. Вот. Это я, если действительно есть у меня эта подготовка от предыдущих страданий, мой ман — это правильный ман. Может быть, я просто так страдаю в словах и плачу как маленький ребенок, а это действительно обязано быть по-настоящему взрослая просьба, которую я подписываю этим союз. Подпись в этом еще много условий, еще поговорим об этом. И это непросто. Вы знаете, когда у нас даже в этом мире приходит к договору, после того, как побили друг друга и входят в разные состояния, чтобы разрушить другого, уничтожить его, а после этого от безвыходности какая-то третья сторона начинает приближаться, и пока не начинает приходить к чему-то, прежде всего делают это тайно, чтобы не мешали разные посторонние эти помехи, которые могут разрушить, чтобы не было у нас договора, делают это так тайно, это называется вскрытие у нас. Человек даже не знает, что он уже готов к этому договору, и так идет в темноте. Пока действительно не образуется в нем, не образуется в нем решение, что я должен подписать, нет выбора, и он приходит и просит у второй стороны. Короче, это действительно долгий путь. Но, то есть он должен взять все предыдущее страдание, собрать его, не потерять его. И мы знаем, что всегда прошлые ступени исчезают, теряются у нас, если мы еще не пришли к окончательным свойствам в них. Только конечное свойство, которое записывается в Малхут каждого состояния, только оно существует и поддерживается, и остается. Все остальные свойства стираются, потому что они еще не окончательные, еще не законченные. И поэтому нам нужно еще и еще добавлять в работе, пока мы не закончим все свойства, закончили их. Есть у нас конечное свойство, что я не способен ничего делать, а договор — это только самое хорошее. А у нас, в нашем мире, мы приходим к договору от безвыходности, а с Творцом мы должны прийти к состоянию, что нет безвыходности, я подписываю союз, договор, а нет лучшего состояния, чтобы не пришло. Дай мне все, что хочешь, другое. Я не согласен вместо этого договора не получать никакое другое состояние. Тогда мы приходим к договору. Вот и все. Так эти состояния, еще раз, как он спрашивает, эти состояния присутствуют у нас тоже, реализуются у нас тоже. Как связать заключение союза с группой? Спрашивает Гавриэль из Москвы. Заключение союза с группой, как связать? В группе вообще у нас есть очень хорошие условия для этого. Да? Потому что мы в группе тоже можем прежде всего остерегаться друг друга, второй, третий, чтобы поддерживать союз. Когда мы осуществляем это в группе, чтобы прийти к связи с Творцом. Хорошо ли это? Не отрывает ли это меня от Творца, что я занимаюсь с группой, с товарищами в союзе между нами? Если это союз, который пришел в связи нашего союза с Творцом, тогда он реализуется также и в группе, реализуется с Творцом, и это будет поддерживать один...

0: вообще для продвижения? Хороший вопрос. Мы учим, что человек живет в настоящем, и бояться будущего – это меньше, чем вера в Творца. Что такое вера в Творца? Этот союз, который я прошу у него, чтобы он поддерживал меня во всех моментах, которые придут самые плохие, из-за того, что я проверил, иначе это не будет правильной просьбой. Поскольку я проверил, что это состояние самое лучшее из всех состояний, которые были мне до этого, я хочу, по крайней мере, оставаться на его высоте. Это называется, что я подписываю на будущее. Союз не подписывает на сегодня, его подписывают на будущее, когда придут времена худшие. А вера в Творца как раз в том, что он будет поддерживать союз. То есть я верю ему, что он способен поддерживать этот союз. То есть у меня тут есть в этом союзе также осознание его способности, его доброго желания, в его веру во мне, в его верности мне. И это, в общем, называется вера. Вера называется ощущение Творца, то есть насколько я чувствую его великим, верным, любящим, добрым, творящим добро. В этой мере я собираюсь заключить с ним союз на будущее, и я передаю себя этим ему не только на сейчас, но и на будущее тоже. Я ведь говорю, что ты будешь поддерживать для нас, я отдаю себя в твои руки. Это называется действительно полная вера, это результат веры, которая называется обычная вера, когда я чувствую его как великий, великим, вечным и добрым творящим добро мне.
1: Кен, выкашаешь ей лот.
0: Да, пожалуйста, вопросы.
1: Кен.
0: Да? Вопрос. Как знать, что Творец получил наше обязательство, и как знать, что Творец обязался перед нами? Я спрашиваю, то, что относится между двумя людьми в нашем мире, есть адвокат, и мы видим, кто подписывает, а по поводу, когда мы заключаем союз с Творцом, что он обязывается перед нами, также получил наше обязательство.
2: Прежде чем мы в духовном мире, не можем установить состояние, что Творец, он добрый, творящий добро и желает нас, и ждет нас. Словом, прежде чем мы приходим к состоянию, когда мы его чувствуем как партнера, у нас не с кем подписывать союз. Это понятно. То есть познай Творца своего и служи ему. Это первое условие. Это не может быть менее этого. И еще раз я говорю, в чем разница между всевозможными этими отношениями и союзом, что союз я делаю на будущее, не на теперь. И любая нынешняя ступень до всей ее глубины, исходя из моего кли, и исходя из его желания в теперешней ситуации, мне понятно, потому что и келим, и света, и все обстоятельства этого, все эти вещи я проверил, увидел, достиг и понял, и это у меня сейчас как основа, чтобы установить что-то на будущее. Без этого нет условий для союза, без этого я не могу подойти к нему и сказать «оберегай меня». Как я могу такое сказать? Я должен сначала во всем, что есть у меня сейчас, быть уверен, что это так, понимаешь? У нас в мире. Как это может быть? Ты видишь, что чего стоят все наши договоры?
0: Что это состояние, которое вы говорите, что состояние самое лучшее, которое может быть на этой ступени, и не хотим ни в каком виде меньше этого?
2: Самое хорошее состояние на той ступени, где я нахожусь, должно быть, что состояние сейчас, к которому я пришел с Творцом, я хочу, чтобы было не менее этого. Постоянное состояние. Что значит меньше него? Меньше него, когда я требую малого состояния, катнут, чтобы, по крайней мере, это было. Гадлут придет, но я всегда забочусь о катнуте, по крайней мере, оставаться.

0: это ступени. Постоянное состояние — это как ацилут, скажем, да, тоже. Мы изучаем свойства из него. Постоянного состояния поднимается и опускается, но в подъеме и спуске опускается до своего постоянного состояния не меньше.
1: Есть такое ощущение, как бы, что даже в каждой духовной ступени есть все время, включают еще и еще союзы.
0: На каждой ступени есть союз, и есть еще много союзов на разных других каналах, я сказал. Я сейчас почувствовал себя большим, я это проверил, я видел это, и я впитал это. Я хочу, чтобы это оставалось, это ощущение у меня навсегда, по крайней мере, так. Не забирай это у меня, да? Не забирай от меня сейчас осознание не великого, а страшного. И так далее. Хесед, Гвура, Тиферет, это не важно, как мы это называем, или называем это другими словами наших ощущений, но я хочу, чтобы это оставалось. То есть на каждое ощущение, которое я постигаю в Творце, я подписываю, что после того, как я проверяю, снова это работа в этом ощущении, но после того, как я ощутил и проверил все причины, все возможности, все связи между ним и мною в этом ощущении, тогда я прошу у него оставаться в этом, по крайней мере, так. Это результат, что называется, подписать союз. Я знаю, подписать или нет. Я вспоминаю, что вскоре мы должны подписать союз, и меня за обе руки приводят к этому. Я проверяю все эти вещи по природе вещей, все это происходит так, когда я прихожу к состоянию, которое называется заключением союза. Это не то, что я вспоминаю согласно книгам или своему разуму, что я когда-то услышал на утреннем уроке, что так нужно поступать, но в духовном все это идет как причина и следствие, и тогда я прихожу к состоянию между состояниями, которое называется заключением союза. После того, как я все проверил, увидел, что не может быть лучше этого, после того, когда я боюсь, что может стать хуже этого, тогда я прихожу к состоянию, когда я прошу у него, чтобы оберегал мне это на будущее. Это заключение союза.
1: Мой вопрос, то, что вы сказали до этого, что я подписал союз, не забирай это у меня, потому что я рассказал сейчас, что ты страшный. И тогда после недели-две я раскрываю большую глубину.
0: После того, как тебе раскрывает Творец через неделю-две большую глубину, я бы сказал, через секунду, даже не после двух секунд, тогда ты в другом состоянии, а в духовном нет разницы между секундой и 100 годами. Если это следующее состояние, это ведь следующее состояние, и тогда в нем происходят те же вещи от 0 до 100%, то, что происходило на предыдущей ступени. И хорошо, что это случится через мгновение, а не через 100 лет, потому что материальная разница между ними годы в духовном — это 0, понимаешь? Так для чего просто так жить эти 100 лет? Для того, чтобы прийти к следующему духовному состоянию. Приди к нему в следующее мгновение по сравнению с предыдущим состоянием. Еще вопросы? Я здесь не получаю вопросов. Они не хотят спрашивать. Да.
1: С точки зрения сферот, договор — это состояние, союз — это между двумя ступенями.
0: Ты задаешь вопрос так. Расскажи нам, пожалуйста, о союзе в сферот, зивугах, света входят, выходят. Что здесь происходит, да? Я бы сказал так. Союз — это условие окончательное на каждой ступени, когда только после этого условия ты входишь в связь с Творцом в зивуг Деака. Не может быть. Это как ты говоришь. Это может быть не очень красиво говорить, но Ребе так сказал, потому что это очень ярко выраженный пример перед нами. Когда в этом мире ты говоришь, например, своей жене: «Я тебя люблю до конца жизни, только 5 минут иногда, но прекращай немного с тобой». Ну, что-то в этом роде. Это не называется союзом, да? Это перечеркивает всю связь, верно? 5 минут со 100 годами сравнение. Если ты с самого начала говоришь это, то не 100 лет, не навечно, не относится к этому. То есть в зивуге деака связь с Творцом, даже в этом мире, но уж тем более с Творцом, должно быть с твоей стороны духовным, то есть вечным. То есть никогда не может быть меньше с твоей стороны. Ни в коем случае. То есть заключить союз — это условие, без которого нет зивуга даака. Без него ты не входишь в связь с Творцом. Зивуг — соединение, единство, понимаешь? Только после этого совершают зивуг даака.
1: Условие намерения?
0: А?
1: Условие внутреннего намерения?
0: Это условие внутреннее твое, что тогда, если ты готов к этому, тогда ты переходишь к зивугу даака, и он осуществляется. До этого нет. Очень просто. Потому что Творец и вообще духовное, любая ступень в духовном — это ступень, которая существует до бесконечности, в своей малой мере. Затем все эти ступени до конца исправления собираются вместе, есть у нас бесконечность общая. Но любая ступень, она бесконечна, то есть это часть бесконечности в определенной мере. И все. Поэтому союз заключают на любой ступени, а без союза нет связи, то есть нет зивуга даака, нет постижения самой ступени. Это последнее исправление на ступени перед зивугом даака, последнее исправление кли. Да.
1: Это то, что называется свидетельствует знающий тайны, то же самое.
0: Пока не знает знающий тайны, что не вернется, не свидетельствует, что не вернется к своей глупости. Это и называется заключением союза. Именно так.
1: Условие союза осуществляется абсолютным образом, когда, например, Раф и группа, вы говорите, да, так ты так-то, я буду так.
0: Ну, посмотрите, как союз в нашем мире. Есть союз между великими людьми, да? И откуда начинается союз? От того, что ты как младенец. Если будешь как младенец, который отдает себя в руки Высшего, это называется отцу и матери, Абба и Ваимия. Когда они могут сделать для тебя все, что они хотят, в твоем осознании, в твоем постижении, буквально в... Когда ты отдаешь себя им, отдаешь себя или отдаешь душу, это то же самое, потому что что ты отдаешь? Душу, да? Так отдача своей души, своего кли им, чтобы они сделали любое исправление, которое необходимо для продвижения. Неважно, какое ты готов к этому, тогда при этом условии они начинают заключать с тобой союз. Делают тебе брит-мила. Обрезание — это начало, а затем есть развитие, когда ты приходишь к тому, что ты сам делаешь брит с Творцом, заключаешь союз. А затем, когда ты уже большой и делаешь брит на более низкой ступени. Ну, для чего путаться?
1: Между равными группы. Вы сегодня говорите так, я говорю, Раф, я с вами, вы не будете так, где тут есть основа для союза?
0: В связи между нами, как Раф и группа, две ступени, Раф более высокая ступень, а группа под ним, а союз может быть, что это тоже... при условиях, когда они понимают, что это взаимные условия. Может быть, что, конечно же, мы не находимся пока еще в исправлениях друг с другом, но в том, в чем мы находимся, в этом мы хотим сохранять это состояние, чтобы не было меньше. А?
1: Союз между нами — это нечто абсолютное?
0: Абсолютного союза не может быть между нами. Мы находимся в неисправленных свойствах. Не я, не ты, хотя я Рафа, а ты ученик, или я Рафа, а вы группа. И я, скажем, все время меняюсь. И почему я, скажем, допустим, потому что я хочу, чтобы вы обращались к Творцу в конечном итоге союза, а не ко мне. Так получается так, что и я меняюсь все время, и вы меняетесь все время, и тогда мы должны в соответствии с тем, что мы хотим быть связанными с Творцом, и вы, и я, связаны с Ним, Он — эталон, стандарт, да? В том, что есть у меня подобное Ему, и то, что есть у вас подобное Ему, в этом мы хотим, чтобы была связь между ними. Это как... Как народу в России, чтобы хотели, чтобы был союз отрезать. И только что мы хотим, чтобы было у нас Творцом, это ведет связи с нами. Если он исчезает из связи между нами, тогда союз не существует. Это единственное, что может быть, чтобы союз осуществился. Чтобы он был между нами. Нет другого условия. То же самое между нами. Связь между нами может быть только при условии, когда есть у нас цель прийти к связи с Ним. И только. Если он исчезает из связи между нами, мы далеки, и нет между нами ничего. Мы хотим, чтобы так оно было, чтобы не оставалась связь между нами по какой-то другой причине, не связанной с целью, не связанной с Ним. То есть присутствие Творца в союзе между нами — это первое и последнее условие, ни больше, ни меньше. Не должно быть по-другому. Всё. И если есть другие условия в связи между учеником и равом, так это нечистая связь. И это мы должны оберегать как со стороны рава, так и со стороны учеников. Иначе жаль усилий всевозможных, если это не находится в этом условии. Да.
1: Зал тут вопрос, как это, что надо заключить союз с Творцом, что Творец может любить меньше или измениться, или что-то такое. Я не понимаю, что он отвечает на это.
2: Ну хорошо, Таворен забывает, это Тавин.
0: Неважно, прочитай это дома и поймешь. Еще вопрос. Да.
1: После слияния приходит разделение?
0: После слияния... На теперешней ступени приходит новое состояние. Это новое состояние приходит на основе предыдущего состояния, когда меняются условия первоначальные.
2: То есть,
0: не то, чтобы мы прежде не принимали их в расчет, знали мы их или нет, но это совершенно новое состояние. В чем? Новое состояние в том, что я — это не я, и ты — не ты. Но оба мы представляем собой совершенно другое. Следующая ступень — я что-то новое, и ты тоже что-то другое. Тоже. Творец — это другое творец, и творение — другое творение, и условия — они другие, и все новое. Что остается от прежнего состояния? Только причина к следующему состоянию. Только причина, чтобы произошло следующее состояние, а в следующем состоянии все заново, с нуля до 100%, полностью новая ступень. И тогда не то, чтобы я собрался нарушить предыдущий союз, но просто начинать с нуля, когда когда то, что было раньше, это входит как условие, что сейчас произойдет у меня следующее состояние. Но следующее состояние может быть и очень плохим, и, конечно, хуже, чем отрицая предыдущее состояние. Но это не происходит как нарушение предыдущего соглашения. Вот так вот.
2: Они пошут эхлагит.
0: Я просто, как сказать...
2: Они лехали разбирать завод.
0: Я этого пока еще не могу объяснить.
2: Альпней эскема кудем...
0: На основе предыдущего состояния ты сейчас входишь даже в клипот и чувствуешь страшные желания у тебя по отношению к Творцу, что ты хочешь властвовать над Ним и восстать против Него. Но это как раз потому, что ты обрел предыдущее соглашение, и в разнице между ними ты чувствуешь, ну, вы не даете мне достаточно чувств, чтобы я говорил, я еще не могу сказать. Еще полгода. Зависит от вас. Не будет у меня просто так говорить, я не хочу. Но смотри, союз сегодня мы в чем-то относительно выяснили об этом. Не могу объяснить, как маленькая ступень работает над большей ступенью в виде отрицания. Нет слов. Ну. Да.
1: Что соединяет все эти меры, все ступени?

0: Аим зивук деака зе
1: Зивук дака, является ли это состоянием, которое когда стоят против Творца? Зивук дака ни в коем случае не против Творца. Зивук дака это, как я сказал, это после того, как мы соблюдаем союз. Но это не против Творца, это против собственной природы. С кем я нахожусь? В соударении с своим желанием получать, и тогда я вхожу в связь с ним. Почему я ударяю по высшему свету? Ударяю по высшему свету, поскольку он хочет ворваться в мои границы, мое желание получать, что хочет войти во меня, меня без всяких условий, даже ради получения. Я в этом соударяюсь. То есть я ударяю против своего намерения ради получения, которое находится внутри. Тогда я делаю зивук с помощью моего намерения ради отдачи. Я не ударяю по высшему свету. Я вообще не могу ударить по свету. Я могу дать удар только себе, только своему желанию получать.

0: Если мы говорим, что союз, он только в конце ступени, но человек же не знает конца ступени, но это, как я сказал, не знает, что конец ступени, и неважно, знает или не знает, любая причина и следствие в конечном счете привели его в состояние, что это называется подписанием союза. Он не должен изначально знать, что через несколько состояний я подойду к заключению союза. Я этого не знаю. Мы не идем в духовном, когда мы знаем изначально все состояния, но одно состояние порождает другое. Как мы можем знать, в каких местах мы можем соединиться с Творцом? В каких состояниях, в каких свойствах мы можем соединиться с Творцом? Как я сказал, что если я сейчас установил, что Он большой, и я проверил, что мое осознание того, что Он большой, это очень хорошее осознание, я никогда не хочу, чтобы это было меньше, так это называется, что в этом месте я хочу находиться в нем в связи, и затем в другом месте быть с ним в союзе. И потом еще это называется все свойства, когда моя плоскость входит в Его, и в этом мы слиты. Что есть у нас в таком случае подобного Творцу, когда мы называемся, можем заключить с Ним союз, может быть, общее с Творцом — это взаимное влияние, нет ничего другого. С нашей стороны это только влияние, это также с нашей стороны, там, где будет у нас отдача ему, так это.
1: Тов.
0: Ну ладно.
1: Кен.
0: Как можно сказать, что после любого состояния заключения союза есть возможность если это на самом деле заключение союза, то в духовном все, что заключается, это на будущее. Творец уже находится на этой ступени и выполняет ее. Никогда не может быть меньше этого, понимает святости, но не опускает. То есть не может быть, но нарушение может быть, когда кажется нарушением, когда ты падаешь еще глубже на будущее, на следующие ступени, когда ты поднимаешься к ней, ты в левой линии падаешь ниже, чем раньше, но это не называется нарушением. Но отсюда и дальше у меня нет слов для объяснения, потому что вы еще не готовы к этому. Я чувствую буквально здесь исчезают слова.
1: Хасер кликлита.
0: Не хватает воспринимающих килим. Потому что я в любом случае говорю согласно тому, что я чувствую потребность от вас. Ладно. Ну так перейдем к... Не могу говорить.
2: Поделимся сейчас на семинаре, что мы получили от урока, который прошли, и что мы можем взять и реализовать перед региональным конгрессом.
3: Мы слышали, что если мы делаем так, что мы делаем добро друг другу, мы создаем союз между нами так, чтобы Творец держал этот союз между нами, тогда мы можем продвигаться. Это очень большая сила, чтобы мы могли продвигаться. Так мы должны делать добро друг другу, чтобы достичь этого высокой святой цели, чтобы слиться с Творцом.
2: Уже даже не знаю в этом уроке, как войти и куда. Я слышал интересное высказывание, что страх, который испытывает человек, это отсутствие веры, но это готовит тебя к молитве. И насколько мы чувствуем недостаток объединения, и конгресс не важен. Все эти вещи, которые влияют на нас, запускают нас. Надо помнить, что это подготовка к молитве. И если страшно, то это хорошо. Страх должен быть только для того, бояться нужно того, что мы не сможем обратиться к Творцу и не будем объединены.
3: Рав говорил на конце уроки про соударение, что это против моего желания получать, и только это называется пробуждением снизу, то человек не может противостоять свету. Он может противостоять и сопротивляться своим силам, и этим он может получить от товарищей. Это то, что мы должны достичь на этом конгрессе, чтобы мы дали друг другу силы. Начинать работать против нашего желания получать, против намерения ради получения.
2: В начале урока были интересные замечания, что человек приводит к соглашению. Если ты зависишь от кого-то, то ты хочешь с ним заключить договор, и договор заключается на будущее, потому что мы все меняемся, и есть разные объективные причины, и ситуация может меняться, если ты понимаешь, что ты зависишь. Но причина не оправдана этих изменений, тогда ты должен придерживаться этого договора, это называется союзом. И очень сильные вот эти все объяснения.
3: То, что касается страха, что бояться, чтобы он держал нас, чтобы мы не упали. Как нам не выпасть из этого будущего союза, из того, что мы из нашего опыта, из падений и подъемов, которые у нас были, что мы боимся. Боимся того, что мы потеряем эту связь, это то, что нас держит, и исходя из этого мы поднимаем правильный ман.
2: Да, Рав сказал, связь может быть только, когда у нас есть условия достичь связи с Творцом. Когда он исчезает в нашей связи, тогда мы далеки от него, и нам необходимо... чтобы присутствие Творца в союзе между нами — это условие первое и последнее, ни больше, ни меньше.
3: Еще мы слышали, что каждое ощущение, каждое развлечение, которое человек обретает в величии Творца, он хочет, чтобы это осталось у него до конца его выяснения. Когда он доходит, он просит Творца, чтобы это осталось с ним навсегда, чтобы не покидала его.
2: Конгресс — это и есть некое заключение союза, по сути. И тот, кто приходит, он обязуется. Но мы слышали сейчас, все, что остается от настоящей ступени на следующей ступени, это то, что нынешняя ступень — причина следующей. Поэтому все обязательства и весь союз, который ты заключил, они не переходят на следующую ступень, они не актуальны там, они становятся, они обнуляются там. И это большой вопрос, как это сделать, как все время обновлять союз на каждой ступени заново, буквально с нуля.
4: Рой, ло карану та хаверим, нахон? Рой котев, кол ма шани ло маргиш хашу.
3: Рой пишет, что все, что я не чувствую важным перед Конгрессом, это Творец меня призывает укрепиться. Хотер пишет, я верю, что Творец может сохранить союз. Что касается осознания нарушения согласия союза этого, это самое большое зло, которое только может быть. Это хуже смерти. Я не хочу нарушить это соглашение. И тогда я заключаю союз. Я прошу, чтобы наши отношения были выше любых помех, которые бы не пришли со стороны для нас двух, чтобы это состояние оставалось постоянным, как минимум постоянным. Такое, как есть, и не менее того, что было.
2: Мы много говорим в десятке о продвижении Конгрессу и об участии в Конгрессе, и быть в духе группы. Мы уже давно согласились на это, все как группа, это нужно действительно обновлять.
3: Да, и мы должны начинать сохранять связь между нами, чтобы заключить союз.
2: Перейдем к следующей части урока, сначала споем песню.

0: Мы продолжаем изучать учение 10 сферот, как сказал Рав. После заключения союза приходит зивук. Так вот, мы заключили союз, и сейчас мы можем продолжать учиться, изучать Игули Вайошер, и сейчас мы переходим во второй части к внутреннему созерцанию. Для более новых наших товарищей нужно объяснить эту разницу между самой частью и внутренним созерцанием, потому что в основной части Баля Сулам облачается на слова Ари и объясняет их, а во внутреннем созерцании Баль Сулам пишет сам, что он думает об этом, об этой теме. И это всегда очень интересно и очень впечатляет. Мы прочитаем сегодня вторую часть «Истоклют пнемит», внутреннее созерцание, вторая часть.
1: Да, друзья, давайте помнить наши намерения, потому что все, что мы делаем, это подготовка к конгрессу. Пробуждаемся снизу, постараемся подготовить наше сердце в течение урока, и на уроке мы будем проводить семинары в десятках о том, что мы слышали. Итак, мы начнем. Давайте откроем учение 10 сферот. На иврите это 55-я страница, внутреннее созерцание, и начнем.
0: Книга «Учение 10 сферот», первый том, вторая часть, первая глава «Внутреннее созерцание».
2: Игулим вейошер, колел асара праким.
0: Игулим вейошер содержит 10 пунктов. Первый пункт. Игулим — это гар. Итак, о 10 сферот де Игулим Ари говорит очень немного. Эти немногие вещи вроде бы полны противоречия. Однако сказать о них более расширенно невозможно, так как это первые три сферы, гар, которыми нам запрещено заниматься. Однако те немногие вещи, которые написал Ари, следует выяснить в любом случае с разъяснением подробным и ясным, чтобы этого было достаточно для тех целей, которых желал достичь Ари. То есть насколько это необходимо для понимания связи науки Каббала.
1: То есть есть у нас 10 сферот, 10 не 9, 10 не 11, как написал наш протец Авраам в книге «Создание», в Сефер Йецира. И все, что создал Творец, это 10 сферот, в трех первых сферот там замысел творения еще до реализации в нижнем, и только чтобы придать форму, чтобы связаться с нижним, кедрхма бина, или кахап, или гар. И нам нельзя ими заниматься, мы не можем ими заниматься, потому что в Каббале нельзя, называется невозможно. Все можно, но только у тебя нет возможности. И поэтому называется нельзя. Почему? Потому что если ты входишь, у тебя нет инструментов исследовать и узнать, и разобраться во всех вещах, то ты запутаешься, и ты не постигнешь главного, того, что можно. Поэтому там, где человек может запутаться, ему говорят, нельзя тебе. Тот, кто хочет продвигаться к цели, он понимает, что все эти запретные вещи, они ему на благо. Так же, как мы в нашей жизни поступаем. Это нельзя, и это нельзя, и это нельзя. Ну, есть люди, которые все-таки хотят проверить. Ну, пусть проверяют. Но обычно они этим себе вредят. А в духовном, несомненно, что тоже получается вред, и поэтому каббалисты очень предостерегают тех, кто хотят продвигаться, и дают им разные советы, как правильно продвигаться. В дополнение к тому, что мы получаем к системе высших ступеней, мы получаем это постепенно и в большой такой защите свыше. Поэтому мы не занимаемся гар каждой ступени, а зад каждой ступени мы занимаемся настолько, что Баля Сулам объясняет нам в предисловии книги Зор и в введении в книгу Зор, что гар
3: Мадрига Актана Бьютер.
1: Самой маленькой ступени, даже Малхут де Малхут де Асия, нам нельзя там заниматься. Азад, даже с самой большой ступени, Ати, Карихампин или в Гальгальта, даже неважно где, в Зад, там мы можем заниматься, разбираться, исследовать, потому что там, где мы можем как-то зацепиться, мы знаем причину, следствие, процесс, там занимайся, потому что это те килим, которые находятся в твоем распоряжении, и ты тем, что ты обретаешь их, ты продвигаешься, но в гар каждой ступени мы никогда его не обретаем, не исследуем, вообще не касаемся его, потому что там у нас нет пока что раскрытия Творца творению, а там все это находится в абстрактном виде. То есть это не может проясниться, проявиться в наших килим. Ведь все мы говорим относительно человека постигающего. Поэтому зад мы постигаем, мы различаем, мы можем разобрать, анализировать, синтезировать все это наше ощущение. И тогда с помощью этих всех состояний продвигаться. Но в гар это настолько непонятно и неясно, и абстрактно, и там мы просто можем потерпеть крах и сбиться с пути. Поэтому от начала линии и до конца, до мира бесконечности, о, это вся линия из затов ступеней, а гары ступеней, они раскрываются как бы сами, как отношение Творца к творению. А реализация творения, она в зад, выдающий килим. И также мы учим это и в мире Ацилут, что зон до Ацилут мы лишь и должны исправить. Зад до Бина, Зарамбин и Малхут — это наши рабочие килим, все вот этот алфавит наш оттуда, и души, которые поднимают ман, они включаются в эти зад, и все миры Бия включаются в зад. И Адам Ришон родился с этой ступени, Бины и ниже. То есть вся наша жизнь и постижение, и понимание, и выяснение, и разговоры, все это только в этих килим, зад каждой ступени.
0: 55-я страница, второй пункт. Десяти сферот Дейгулим, каждый более внешний, более важен. И сначала пойми общую картину. Ари делит всю общую реальность на два вида — на Игулим и на Йошер. Круглый килим и прямые. То есть во всех парцуфим, которые имеются в пяти мирах, Адам Кадмон и Абия, вплоть до Ламазе этого мира, есть в каждом из них как 10 сферот Дейгулим, так и 10 сферот Дейошер. И мы видим, что в сферот Дейгулим тот, кто более внешний, он лучше, а тот, кто более внутренний, худший. Потому что выше Игуль, наиболее близкий к бесконечности, окружающей всю реальность, он наилучший из всех и называется Кетер. Внутри него есть второй Игуль, который называется Хохма, и он уже хуже Кетера, и так далее, вплоть до самого внутреннего шара из всех них, то есть до Ламазе, который наиболее плох из всех игулим, то есть это мрак, темнота, без света и полон грязи. Таким образом, каждый игуль более внутренний, более плохой, и каждый игуль, который более внешний, он лучший.
1: Потому что это природа света. который распространяется сверху вниз, и выгулим сверху вниз относительно получающего, но выгулим пока что нет получающего. Поэтому, поскольку свет распространяется пока что от дающего силы самого дающего, и пока что получающий не находится в своем ощущении, понимании, восприятии, и тогда он получает, насколько он может, и у него есть там уже верх, низ. Поэтому воздействие Творца на творение, оно со стороны Творца должно приходить к нам, и оно приходит к нам в Игулим. И конец и Игулим — это в их центре. Поэтому самый внешний Игуль, вот этот круг, это Игуль Кетер, а самый внутренний Игуль, круг, это Игуль Малхут. И это потому, что вот эти Игулим, они исходят от совершенства, от Творца. Тут есть много возможностей изучать Игулим, и наблюдать связь между ними, как человек пробуждает эти килим со своей стороны, как мы учим, изучаем волны в физике, там есть интерференция, разные такие явления в оптике. И исходя из этого можно увидеть совершенство Игулим относительно Кава. В общем, ну, поговорим об этом как-нибудь.
0: 55-я страница. Третий пункт. В десяти сферот де Йошер каждый более внутренний, он более важный. И противоположно этому сферот де Йошер, так как в них каждый более внутренний, он более возвышен. И 10 сферот де Йошер, самых первых и самых внутренних из всех, это 10 сферот мира Адама Кадмона. И это кав, линия, которая распространяется от бесконечности и продолжается почти до мира Оламазе. И не касается его, а на его внешнюю часть снаружи облачаются 10 сферот де Йошер из второго мира, который называется мир Ацилют, высота которого уменьшается, понижается относительно мира Адам Кадмон, и на его внешнюю часть Хицуниют мир Ацилют облачается 10 сферот де Йошер мира Брия, худшего, чем Ацилют, и так далее, вплоть до 10 сферот де Йошер мира Асия, который хуже всех. И он облачает извне, из его наружной части, все миры вместе. То есть сферот де Йошер получаем, что каждый более внешний, чем другой, он хуже него. Если он более внутренний, чем другой, то он лучше него. То есть это происходит противоположно тому, что происходит в 10 сферот де Игулим. И значение большое и глубокое скрыто в факте этой противоположности между сферот де Игулим и сферот де Йошер. И следует понять это как следует.
1: То есть если мы говорим о мирах,
3: а за нахнуцихим лицея радзабицура казот,
1: то есть мы должны это изобразить таким образом.
3: Баруруло.
1: Это понятно или нет? Кто может объяснить то, что я нарисовал?
3: А? Ло барур.
1: Непонятно. Ну, прочитай еще раз. Может, я тут сделал ошибку?
0: Ну, прочитаем еще раз третий пункт. В 10 сферот де Йошер каждый более внутренний, более важный. И противоположно этому сферот де Йошер, так как в них каждый более внутренний, он более возвышенный. И 10 сферот де Йошер самых первых и самых внутренних из всех, это 10 сферот мира Адам Кадмон. И это называется линией, которая распространяется от бесконечности, которая продолжается вплоть до, почти до мира Оламазе и не касается его. А на его внутреннюю часть снаружи облачаются 10 сферот Дейошер из второго мира, который называется мир Ацилют, высота которого уменьшается, понижается относительно мира Адам Кадмон и на его внутреннюю часть Хицуниют. Извините, на внешнюю часть Хицуньют мир Ацилют облачает 10 сферот Йошер мира Брия, худшего, чем Ацилют, и так далее, вплоть до 10 сферот Йошер мира Асия, которых хуже из всех. И он облачает извне, из его внешней части, все миры вместе. То есть сферот Йошер получаем, что каждый более внешний, чем другой, он хуже него. А если он более внутренний, чем другой, то он лучше него. То есть противоположность 10 сферот Дейгулим. И значение большое и глубокое скрыто в факте этого, в этой противоположности между сферот Дейгулим и сферот Дейошер. И следует понять это как следует.
1: Это понятно? То есть самый внутренний.
3: Апними биотер.
1: Самый внутренний.
3: Да?
1: А здесь
3: Ахицон Биотер.
1: Самый внешний. Верно? Каждый мир, насколько он более внутренний в Йошер, он более внешний в Игулим. Непонятно?
3: Игулим.
1: Игулим — самый большой он внешний, Йошер — самый большой он внутренний. Да? Поэтому мы говорим, линия бесконечности Кав Энцов — это Гальгальта от края до края, от бесконечности до Малхут. И на нее облачаются другие. Ацилут, Брия, Ецера. Асия.
3: Каха. Холихат. Поход мишени.
1: Так каждый. Меньше другого. Это в Йошер. Но в Игули мы говорили об Энсов, о бесконечности.
3: А Игулим каха.
1: Так они вот так вот. Вот эти игулим. Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут.
3: Выканзе Кетер, Хохма, Бина.
1: А здесь Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут. Так получается, что самый внутренний это Кетер, а в игулим самый внешний это Кетер. И это то, что я изобразил здесь на рисунке. Миры.
3: Кен?
1: Да.
0: Что значит внутренний и внешний в этой связи?
1: Внутренний или внешний — это более важный. Более важный — это внутренний в Йошер, а внешний более важный — это в Игулим. Или внутренний и внешний определяют, они определяют отношения, что то, что они определяют вот эту противоположность, которую дает экран, потому что насколько в Йошер ты наверху, так в Игулим ты внизу, и наоборот. Может быть. Или внешний и внутренний. В дополнении 10 сферот. 10 сферот есть Ор-Ишар и Ор-Хозер.
3: Хашивут.
1: Важность.
3: Бонекреала.
1: Ну, давайте почитаем дальше. Может быть, мы найдем слова. Да.
0: как взаимосвязаны, которые, когда говорим, что есть вот эта вот обратная противоположность, выгулим и йошер.
1: Я понимаю, вы спрашиваете, что это дает нам в наше состояние, где здесь игулим и йошер во мне, чтобы я с их помощью мог бы как-то связать какие-то мнения, мысли, свои ощущения, они в йошер или в игулим.
3: Акольку в масах.
1: Все определяет экран. Если я работаю в своих желаниях без экрана, то насколько я более тонкий, это лучше для меня. Это авиют шорыш.
3: Авиют де шорыш.
1: Авиют де шорыш.
3: Бигулим.
1: В игулим.
3: За бикетер да игулим.
1: Это в кетере игулим.
3: За бикетер да игулим.
1: Это кетер игулим. С авиютом шорыш. А кетер кава, я должен иметь авиют далит.
3: Плюс масах. А за не магия.
1: Плюс экран. Тогда я достигаю кетера в каве. Обратная зависимость цветов игулим. Это то, что они нам говорят. Ошер и игулим. Игулим дают нам свойство света, а кав дает нам свойство кли. В свете кетер — это игуль кетер, а в кав — кетер. Это сила экрана. Как я в своем авиюте прихожу к подобию света. Они говорят совершенно о разных двух вещах, но которые приходят к соответствию с ними. Дающий дает мне свет, а я дающему даю только намерение кли. Поэтому это получается противоположность, то, что в Игулим и Йошер. Игулим — это намерение Творца, а Йошер — это намерение творения. И как мы говорили вчера, что, в общем, мы должны прийти к состоянию, когда Йошер и Игулим, они будут равны.
2: Как
1: это называется?
0: Квадратура круга.
1: Квадратура круга. Чтобы в плоскости, в площади, в этом интеграле, они были бы равны.

0: только намерением творения. Да.
1: Йосеф из Иерусалима спрашивает, разница между Йошерой и Гулем, это как разница между первыми тремя сферами в Игулем и семи нижними в Йошер.
0: Тоже похоже в чем-то, потому что природа Игулем — это как гарды Йошер. В этом он прав. Хорошо.
1: Можно сказать простыми словами, что Авиют Далит, четвертая стадия Авиюта в Йошер, приходит к отраженному свету Кетер де Игулем.
0: Нет. Авиют Далит Йошер достигает Кетера и Йошера. Нет, мы их не сравниваем.
2: Ты можешь
0: сказать это в итоге, то, что все ступени, когда они соединяются вместе, и тогда Далит де Авиют достигает такого же, такой же задачи, как Кетер де Игулим. Но это, мы так не говорим. И не различаем келим вообще в их работе в Йошере и Гулим, потому что в Игулим мы не можем измерить, короче говоря, нашу работу с Игулим. Ну, давайте продвинемся, посмотрим.
1: 55-я страница, 4-й пункт. Два способа получения в кли. Первое – с использованием внутренней части тох, второе – через внешнюю часть, через хицуниют. 4-й пункт. И ты уже знаешь понятие центральной точки, что в бесконечности, в которой произошло сокращение. И свет удалился от этой точки, и образовалось пустое пространство. И там было выяснено, что она, эта точка, называется центральной, для того, чтобы показать, что у нее нет получения через пнемиют и тох, а только через хицуниют, то есть извне, снаружи, и потому получает свет без ограничения меры и количества. Так, получающий через хицуниют, через наружную часть, не делает ограничения на свет. То есть у нас имеется две получающие части в келим. Первая часть, которая получает через внешнюю, внешняя через хицуниют, а вторая часть, которая получает внутрь, в пнемиют. И, конечно, не говорится здесь о местах или площадях, чтобы представлять себе через них внутреннее и внешнее, наружную или внутреннюю части. Поэтому необходимо хорошо понять, о каких пнемиют и хицуниют идет речь.
0: Есть вопрос-ответы. Внутреннее, внешнее, гулим да и Йошер в отношениях между ними. Получение через пнемиют и хицуниют, внутреннее, внешнее.
1: Через переход.
3: Никрашув от далед. Бет драхим бекабалат.
1: Почитаем еще раз четвертый пункт. Есть два способа получения в кли. Первое – с использованием внутренней части тох или через внешнюю часть, через хицуниют. И уже известно тебе понятие центральной точки в бесконечности, в которой произошло сокращение, и свет удалился от этой точки, и образовалось пустое пространство. И там было выяснено, что эта точка называется центральной точкой для того, чтобы показать, что у нее нет получения через пнемиют и примиют и тох, то есть через внутреннее, а только через хицуниют извне, и потому получает свет без ограничения меры и количества, так как получающий через хицуниют не делает ограничения на свет. То есть у нас имеется здесь две получающие части в келим. Первая часть, которая получает через хицуниют, а вторая часть, которая получает в пнемиют. И, конечно же, не говорится здесь о местах или площадях, чтобы воображать себе внутреннее, внешнее, наружную или внутреннюю части. И поэтому необходимо хорошо понять, о каких пнемиют или хицуниют, ведь внутренним и внешним, и тут идет речь.
0: Он говорит, что можно получать как в бесконечности, это называется через внешнее, а можно получать потом как с экраном, это называется через внутреннее. Посмотрим, что он нам объясняет потом.
2: Майшам.
0: 55-й вопрос, что там есть?
1: А

0: высшим и нижним. Ну, давайте, 58-й вопрос. Внутреннее и внешнее. 58-й вопрос на странице 91-й. Ответы на вопросы о смысле слов. 55-й пункт. У нас есть две основные вещи, которые мы должны различать в каждом парцуфе. С одной стороны, это кли, которая привлекает свет, а вторая, куда, в которую она получает свет. И они противоположны друг другу от края до края, потому что величина света, шефа, зависит от меры авиюта, который привлекает свет, потому что самый большой свет в парцуфе называется ехида, ему необходимо кли, который привлекает свет самым большим авиютом, а противоположный ему получающий кли, потому что самый большой свет облачается только в самое чистое кли, поэтому, когда мы различаем кли, который привлекает свет, мы различаем их в качестве слов, определения внутреннее и внешнее, потому что самый внутренний кли, он самый более с большим авиютом, а самый наружный, он с самым маленьким авиютом. И он привлекает самую маленькую ступень. И когда мы различаем свойства получающего кли, который получает света в парцуф, мы называем их выше и нижние, потому что самый высший, он самый зах, самый чистый, в него облачается самый большой уровень, а самый нижний, он самый с большим авьютом, и в него облачаются уровень самый маленький уровень.
1: Притягивают свет четвертой стадии. Получают свет в стадии шорыш. И есть часть, которая притягивает, и есть часть, которая раскрывает. И они разные, они отличаются между собой, эти части далеки друг от друга. Этот тонкий кетер, шорыш, а малхут грубая, большой вьют. Это внутри кли. Также и в двух кли, килим одно относительно другого. Если кли одно большое, и относительно него есть маленькое, то чем он большой или маленький? Тем, что насколько малхут. Она имеет больше авиют, тогда кетер, он тонкий и более далекий от малхут. Вот эта разница между малхут и кетер, разница между ними здесь. И здесь в маленьком кли. И это, по сути, разница, что это за кли, насколько авиют и закут в нем могут быть более далекими друг от друга, чтобы работать с тьмой во время падения и получать свет и работать с ним правильно во время подъема. Насколько эти разрывы между подъемом и падением, чем больше человек может выдерживать это, тогда он больше, и тогда он выше, и он может поднять больший авиют и превратить его в закут. Потому что мы вообще начинаем с точки. Начинаем с точки, в которой нет ничего. Приходит тьма. Почему она приходит свыше? Потому что это свет приходит, но пробуждает в нас наш авиют пробуждается во мне авиют. Благодаря этому свету, и тогда я ощущаю тьму, потому что в этом свете нет ничего, что могло бы помочь моим получающим килим. И если я преодолеваю их, тогда я начинаю выстраивать из того, что получил, я уже перевожу это из авиюта в закут. И тогда у меня здесь, в Малхут, в этой точке, начинает образуется Малхут, и то, что я поднял и сделал из авиюта закут, здесь уже образуется кетер. Тогда уже есть здесь некая разница между Малхут и Кетер, и каждый раз затем авиют еще больше, я перевожу это в больший закут и так далее. И только таким образом человек выстраивает все свои ступени вплоть до бесконечности над тем авиютом, который в нем раскрывается. Либо мы изображаем это еще по-другому. Помните, мы рисовали, от нуля раскрывается авиют, из авиюта он делает закут, раскрывается еще больше авиют, переводит в еще больший закут и так далее. То есть здесь должен быть минус, и тогда плюс. И так каждый раз. Так и работают. И здесь нам это показывает.
2: Амуднун вав отей.
0: 56-я страница, 5-й пункт. Три первые пхины способствуют только раскрытию четвертой пхины. Далит, пхины далит. А сами они не являются получающими, подобно четырем оболочкам в стенках кли. Итак, духовное кли, как известно, это желание в творении получать наслаждение от бесконечности. Желание получать. Известно также, что в этом желании имеются четыре стадии, одна ниже другой. То есть это кли, желание получать не определяется в творении как пригодное для своего предназначения, пока не пройдет четыре пхины, то есть четыре стадии по ступеням, когда первая стадия — это желание очень слабое, вторая стадия уже больше, первая и так далее, вплоть до четвертой стадии, пхины далит. А это гадлют, большая, очень большая степень желания в той мере, в которой необходимо для полного завершения кли. И смысл этого мы уже выяснили выше. И поскольку этого желания получать, его форма, его свойства полностью противоположны желанию отдавать включенному свет бесконечности, оно не способно раскрыться за один раз, а только постепенно, начиная с желания отдавать, входящего в корень, то есть в кетер, а потом с большим авиютом, более грубому, чем он, то есть отличающемуся от него немного, то есть к стадии алев, первой стадии, а потом к еще более грубой, которая называется вторая стадия, пхина бет и так далее, вплоть до пхины далит, четвертой стадии, которая отличается от света полностью противоположными свойствами. Она по качеству уже пригодна для использования в творении как ли, в то время как в трех предыдущих стадиях желание получать еще не раскрылось в надлежащей мере, желательно для получающего кли. И потому только четвертая стадия, пхина далит, считается основным кли для получения в творении и называется вследствие этого пнемют и тох, то есть внутренняя часть творения. А стадия гимел, что в желании, считается находящейся вне, более наружно, более вовне, чем стадия далит. И стадия бет еще вовне стадии гимел, а стадия алев вовне стадии бет, стадия кетер в них всех, наподобие стенки материального кли, которая сделана из четырех оболочек. Одна на другой, и содержимое, которое попадает в это кли, находится, конечно же, только в четвертой внутренней оболочке, а три внешней оболочки, окружающие ее, сделано там только для усиления четвертой внутренней оболочки. И также рассуди здесь, что свет принимается только в четвертую стадию, пхину далет, а три предыдущие стадии — это ее внешняя часть, и появляется только потому, что невозможно, чтобы раскрылась пхина далет, стадия, четвертая стадия, кроме как посредством распространения, как выяснили выше.
1: Он говорит нам, что так же, как в четырех стадиях прямого света, у нас есть развитие, распространение кли, только благодаря трем предыдущим стадиям. Не может быть, чтобы четвертая стадия раскрылась без трех предыдущих, и мы не считаемся с этими тремя предыдущими стадиями, мы считаемся только с четвертой стадией, потому что она показывает нам глубину кли, силу кли, возможность кли, кли, которая может притягивать, которая может очищаться, там, с помощью света, все это дает четвертая стадия, но три предыдущие стадии, они формируют четвертую стадию, они удерживают кли, и мы поговорим об этом на следующем уроке. Итак, дорогие друзья, особый урок. Давайте сейчас проведем семинар в десятках, давайте поделимся друг с другом своими впечатлениями, которые мы сейчас вынесли, и можем поделиться с товарищами. Пожалуйста.
0: Мы слышали, что игулим — это свойство света, а кав, линия — это свойство кли, и сила экрана зависит от того, насколько я совпадаю по свойствам и использую свойство света. И я, Творец, свет дает мне напрямую, а я использую только свое намерение.
1: Он разделил там кли получения, кли притяжения и кли получения, потому что при притяжении именно авиют, он считается более внутренним. А в получающих килим кли более тонкое, более чистое, оно является более внутренним. И свет получается согласно получающим килим, а не притягивающим килим. Рав сказал, что намерение Творца дополняется только намерением творения.
3: Шпата Боре и Бейгулим Бешлемут.
0: Воздействие Творца направляется через игулим, оно находится в совершенстве, а кли де йошер привлекает намерением.
1: Тоже направление внутреннее и внешнее, это может быть не обязательно мы понимаем, как свет воздействует снаружи на четвертую стадию, а остальные стадии только лишь подготовка для четвертой стадии. Насколько я понимаю, это да, то, что свет входит в кли, это зависит от осознание кли дающего.
0: Мы учили, что все начинается с точки, когда есть нет отличия Малхут и Кетер, все во тьме, и чем человек больше растет, так он может быть больше, с большим обитом во тьме, привлекать больше света и подниматься и получать его больше, более чистой килим. И Рав объяснил это, он объяснил наш путь, как мы продвигаемся, как человек продвигается от большей тьмы к меньшей тьме, к большей тьме, и способности привлекать туда свет.
1: Схематически уникальное объяснение Йошер и Гулим.
4: Схема Мукара.
1: Когда мы видим знакомую эту схему, которую мы знаем, когда вот эти облачения, где внутреннее более важно, у него есть больше экран, относительно этого, когда мы говорим об игулим, что внешне он является самым важным, потому что там самый большой свет, и они облачаются друг на друга, и схематически, и вот потом, как ты сказал, как-то выражается у нас. Да, это действительно просто очень здорово.
0: Да, тоже очень впечатлился тем, что сказал Ияль, что свыше всегда приходит свет, но он чувствуется в нас сначала как тьма, чтобы пробудить наши келим. Еще говорилось о Игулим Йошер, то, что Игулим — это намерение Творца, а Йошер — это намерение творения. Мы должны прийти к состоянию, чтобы Йошер и Игулим были равны.
1: Они должны быть также в совершенстве, но разница между ними все время растет. Все начинается с точки, которая добавляет хисарон к малхут, и тогда добавляется кетер для притяжения раскрытия света. И Рав говорил, после двух часов изучения статьи, Рав говорит, давайте поучим что-то. И изучение учения десяти сферот — это и есть притяжение светов. И вот это сочетание между этими частями урока, там и происходит совершенство.
0: Что мы еще услышали? Мы слышали, что в начале внутреннего созерцания Рав объяснил нам, что есть качественное отличие между первыми тремя сферот и седьмыми последними сферот, что постижение может быть только в семи сферот, а первые три сферот непостигаемы, поэтому мы должны все время увеличивать и развивать наше намерение отдачи.
1: Мы с Мишей очень впечатлились от фокус-группы. Сейчас мы хотели бы услышать всех нас в общем нашем обсуждении. Мы делаем это для того, чтобы взаимовключиться и объединиться. Мы хотим задать такой вопрос. Мы слышали, что мы можем заниматься взад, но нельзя нам касаться гар каждой ступени. Почему мы можем заниматься взад и нельзя касаться гар? Мы приглашаем вас, поднимайте вопросительные знаки, поднимайте руки. Тут нет правильных и неправильных ответов. Давайте говорить то, что мы думаем. Начнем с Димы, пожалуйста.
0: Мы изучаем, что запрещено, это значит то, что невозможно. Поэтому, может быть, как то же самое, как от смуту мы не можем познать, но тоже так же, ну, может, не совсем так, но ты можешь только смотреть о том, какое отношение к тебе он проявляет, а сам по себе кто он, ты не можешь знать. Так может быть то же самое и здесь, что это настолько близко к нему, что ты не можешь знать, что там происходит, и поэтому это запрещено. Может быть, и в этом смысл.
1: Пожалуйста, Асав, спасибо, продолжаю Диму. Там, где зад, я слышал, что Рав сказал, что у нас есть какие-то, по крайней мере, ощущения. И мне понравилось, когда Рав нарисовал точку Малхут, у которой вообще нет ничего. И когда приходит свет, он приходит как тьма, то есть он раскрывает ей новое виют и дает вот этой точке Малхут шанс работать в отдаче, не затрагивая желание получать. И это может быть колоссальный подарок, когда человек получает это на пути, когда он хочет отдавать, он вдруг получает тьму, и у него есть возможность работать в отдаче, в закуте, в очищении вот этого. И все это между товарищами. Ну, бесконечность просто на этом уроке получили. Спасибо, друзья. Мы очень воодушевляемся друг от друга. Мы, вопрос еще раз. Почему мы занимаемся зад, а не гар?
0: Тут у нас есть гумник. Правда, очень простой ответ на этот особый вопрос. Он сказал, что мы занимаемся семью нижними сферот, а тремя первыми мы занимаемся, потому что мы занимаемся, то есть, нашим отношением к Творцу, к свету, а не наоборот. Пожалуйста, Ави.
5: Улайзе гамбе мшехле маша рав амар, ше
1: Продолжая то, что сказал Рав, что намерение Творца, оно дополняется намерением творения. И это продолжение вчерашнего урока, что экран... Есть много экранов, но вот эти выяснения... Экран находится все время в Игулим.
0: Друзья, также впечатление с мирового клима хотим. Давайте, может, перейдем к вопросам. Пожалуйста, вопросы. Орен.
5: Куфьет. Куфьет за НФО.
1: Орен предлагает
6: прочитать
1: вопрос, 117-й вопрос. Мы на вопросе 114-м. Нет, 117-м. Прекрасно. Почему запрещено заниматься гар с каждой ступени? Это вопрос и ответ.
6: Сто семнадцатый
1: ответ. Ввиду того, что света предшествовали килиим, и отраженный свет, который поднимается снизу вверх и облачает их, не считается как сами килиим, а только лишь как корни килиим. И нет у нас постижения света без клим. Прекрасно, друзья. Мы приглашаем вас, задавайте вопросы на любую тему урока. Мы будем вместе рады взаимовключаться и общаться, и через это объединяться. Вопросы.
6: Кен.
0: Можно объяснить, что такое кли для привлечения света и кли для получения света? Да, кли для привлечения, для притяжения света — это малхут. То есть всегда мы определяем его, исходя из авиюта, которая есть в экране, насколько он может притянуть. А как он получает, тоже исходя из авиюта. Поэтому это называется противоположность между светами, обратное соответствие между светами и килим. То есть, если мы говорим, что у него есть авиют шорош, кли есть кетер, хохма, бина, зеир, анпин, и малхут. Так какой кли тогда, если у него есть авиют шорош? В какой кли входит свет? Ну, кто скажет? У него есть авиют шорош в кли. Так какой свет может прийти? Входит свет в кли кетер. А какой свет тогда входит в кли кетер? Самый маленький свет, нефеш.
5: Мицат орот.
0: Это со стороны светов.
5: Вамицат килим?
0: Да. А со стороны килим?
5: Лахан еш кли амшаха.
0: Но
5: малхут мошехет ор.
0: Рав сказал, что только малхут привлекает и притягивает свет. Но какой свет может войти? Он всегда приходит в соответствии с порядком определенным. Но на самом деле должен быть свет нефиш. Какой свет нефиш, как для какого кли предназначено? То есть кли малхут, то есть нефиш должен войти в малхут, но так как кли нету до сих пор еще достаточного виюта далит. Если бы был у него, тогда бы этот нефиш вошел в малхут, а ехидав кетер.
1: Но ведь ехида — это самый...
7: Хизах.
0: Да, самое большое входит в самое чистое
6: клей.
1: Рав объяснял это так немножко эмоционально. Он говорит, что работать с тьмой во время падения и получать свет, работать с ним правильно во время подъема. То есть что значит работать с тьмой во время падения? Это значит, что я присоединяю еще килим с большим авиютом и работаю сейчас в состоянии, когда я не чувствую связи, раскрытия, я должен преодолевать новое эго, новый авиют, но то, что я соединяю это кли и работаю с ним, затем в состоянии, когда у меня есть чистый кли, зах, я могу получить большой свет. Допустим, в течение дня у тебя были разные, много помех, путаницы, тьма, но ты работал, ты старался с этим состоянием, ты работал, ты соединился с десяткой, ты пришел на урок, сейчас мы сидим все вместе, мы соединяемся в десятки и можем почувствовать огромную силу света в более тонком кли, более тонком состоянии благодаря большому авиюту, который добавился, и это кли притяжения, которое позволяет нам получить самый большой свет в самом таком тонком кли. И это очень важно, вот эта тема обратной зависимости светов и килим. Как говорится, каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. Об этом вы тоже, кстати, можете спрашивать. Это буквально основа науки Каббала.
0: Для того, чтобы подытожить, то есть свет, кли для притяжения, кли для получения, что это означает?
1: Кли притяжения — это более грубое кли, которое я присоединяю, это больше авиют. Малхут. Более тонкое кли — это кли, в котором я могу получить свет от более высокой ступени, когда у меня есть связь с Высшим.
0: То есть получающее кли — это куда входит свет, а то кли для привлечения — то, что привлекает свет.
1: Да, и благодаря ему можно притягивать свет.
0: Еще вопросы есть?
5: Ияль. Ну, микрофон.
0: Ияль. Дайте ему микрофон, ну. Да, можно взять этот микрофон тоже. Так всегда кли притяжения.
1: Кли притяжения — это малхут на уровне шора, что это та же малхут каждый раз на другой ступени.
0: Да, то есть каждое кли, которое хочет получить, мы говорим, это малхут всегда. Он даже всегда дает объяснение последней части. То, что прочитал чтец, ты помнишь, да?
5: Да?
0: Что всегда Малхут, Хинадалит, она та, которая получает. Нет, притягивает. А три первые перед этим они обязаны быть, потому что есть всегда четыре стадии прямо света, так были построенная. То, что притягивает свет, это сама Пхинадалит. Если мы посмотрим на чертеже, может быть, я очень впечатлился объяснением Рава. Какая разница между кли Дейгуль и кли Дейошер? То есть, в принципе, это что это? То же самое кли, Адам Кадмон тут есть в Йошер. А Парцов Гальгальта, скажем, мы здесь нарисовали, а в Игуле он все окружает, он самая чистая кли, самая корневая. А что касается со стороны Йошера, это последняя стадия Далит, которая от края до края распространяется. То есть самая, начиная с самого внешнего Игуля круга и вплоть до точки внутренней пхины Далит, но не касается ее.
1: Еще вопрос. Вот это четвертая стадия. Мы говорим о четвертой стадии крана или кли. Меня всегда это путает. Что притягивает? Далит кли или далит экрана?
5: Кли.
0: Конечно, кли всегда привлекает, но исходя из экрана, который у него есть.
1: Но в этом чертеже, который ты нарисовал кли и написал шорыш.
0: Нет, я сказал, что общий авиют, допустим, общий, называется шорыш. Я просто хотел уподобить этому. Это то, как Рав чертил, что не совсем так, как мы привыкли. Так когда у него есть авиют шорыш, так он может получить только как бы только кли декетер, то есть самое чистое кли. Сегодня была Авиют Авит, Алиф, то есть с первой стадии, кто получал в Клида Хохма, тот же самый свет Нефиш. А уже в Кетер было бы вошло свет Рох.
1: Мы будем учить это дальше. Здесь он только начинает эту тему, и она очень важная.
5: Барух, барух.
1: Вопрос, пожалуйста.
7: Туда раба. А тем бахартем это.
0: Большое спасибо. Вы выбрали 117 определение вопроса, почему запрещено заниматься гар на каждой ступени. Нет, не совсем понял это. А я хотел у вас спросить, как вы понимаете это, и товарищи, почему запрещено заниматься гар, то есть первыми тремя сферот на каждой ступени? И ответ был, что отраженный свет — это не настоящий свет, а это является только корнями келим, и тогда нет постижения. А какая разница между гар и зад? Но здесь имеется в виду, больше говорится о рош. Рош — это первые три сферы, это только корники. А там, где происходит настоящий клей, который привлекает свет, а здесь только проверяет он первых трех сферот в грош, сколько он может облачить, поэтому только корники. У нас есть Флорида. Пожалуйста, Флорида.
1: Спасибо, товарищи. Можно ли объяснить то, что он пишет во втором пункте, объяснить отношения между связи между игулим, что более внешний, более важный, а в третьем пункте, там 10 сферот проем, Йошер, каждый более внутренний, он более важный. И как, что конкретно нужно понимать отсюда? Да, что конкретно, да? Давайте еще раз покажите нам чертеж, пожалуйста. Здесь мы изобразили. А что же он нам пишет? В 10 сферот и гулиим каждый внешний более важный. Допустим, это Ак, самый внешний из всех игулим, он более важный, потому что что такое сферот игулим? Это отношение Творца к творению. Нет пока что в этом состоянии участия творения. Творение еще пока нету здесь работы творения, нет работы экранов, то есть. Поэтому там, в тех стадиях, где нет экрана, чем более тонкое, тем это ближе к Творцу. Поэтому это более важное. То есть, чем больше это приближается и к творению, к вьюту, то это менее важно. Потому что мы здесь говорим о состоянии, когда творение еще не работает с экранами. В тот момент, когда творение начинает работать с экранами, и когда у него есть самый большой вьют, то он ставит на это экран, и это считается самой важной частью, потому что может доставить больше всего наслаждения Творцу именно с этого места. Мы говорим, что в 10 сферот де Йошер каждый самый внутренний, он более важный, и это Ак, то, что мы видим здесь как линию, Кав, потом Рав на уроке, на него облачил еще миры, Ацилут, Брия, Яцера, Сия. Но в них работа с Авиютом в более низком, то есть экран не работает с Авиют Далит, он работает с Авиют Гимл, Бет, Алиф, Шорош. Поэтому он меньше может доставлять наслаждение Творцу относительно того, что в Кетере.
0: И здесь потом он продолжает и показывает, так он нарисовал с мира Адама Кадмон, что Парцов Гальгальт, он самый внутренний из всех этих Парцов, в Йошер, он самый внутренний, а на него облачаются Аб. Можно вот так показать это, что как бы цилиндр Гальгальт, и потом есть потом цилиндр Аб и так далее, когда каждый облачается на предыдущий Парцов. И, в общем-то, можно сказать даже, что предыдущий Парцов урождает следующий Парцов. Следующий Парцов, он меньше, уже более низкий. чем предыдущий парцов. Почему? Потому что нижний парцов никогда он не может понять и постичь рожь высшего, и так до конца. Поэтому мы не постигаем нашего высшего рожь, не можем. А гуф, то есть последние семь сферот можно, потому что гар у нас нет килим постичь, а он всегда будет над нами. Поэтому иерархия ступеней, то есть между каббалистами, она никогда не меняется. Давайте послушаем женщины.
8: Доброе утро. Вот это предложение. Каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. Я бы хотела, чтобы вы объяснили, что имеется в виду в этом высказывании.
0: Каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. Чем больше мы продвигаемся, мы достаемся того, что нам добавляют желание получать.
8: Если мы умеем работать с новым желанием, с новым слоем, который раскрывается, мы знаем, что главным образом это отношение к товарищам в наших десятках. И есть ощущение, может быть, неприятия, равнодушия, но мы включаем еще большую любовь к товарищам. Мы не отменили новый эгоизм, который добавился, мы превратили его в закут. И тогда более высокий, более продвинутый человек, у него есть большое желание получать много злого начала, но благодаря этому злому началу он может быть на более высокой духовной ступени, в большем объединении и в большей любви к товарищам, и силы объединения намного выше.
0: Чем больше есть у него авиют, как мы видели, так у него есть больше, что исправлять и больше обращаться к Творцу, и поэтому он как бы больше, более великий, скажем так. Да.
8: Да, не забываем обращаться к Творцу. Пожалуйста, любимые товарищи.
0: Да, друзья, вы начали этот урок и задали вопрос, как это помогает нам подготовиться к региональному конгрессу. Так сейчас вы скажите, вы сюда приняли все это нам дали, сейчас пришло время.
8: Да, мы в большом волнении от того, что мы приближаемся к конгрессу. Мы знаем, что у товарищей есть разные помехи, трудности. Но именно это мы и учили здесь. Добавка авиют, если мы сейчас будем поддерживать друг друга, добавим поручительство в десятки, поможем друг другу поднять молитву, то мы достигнем большей высоты, мы сможем быть большим Адамом. То есть это со стороны большего авиюта, кли притяжения, и тогда есть большее расстояние между ними, достоимся высокого уровня и получим большой свет на этом конгрессе. Давайте помним, все, что мы делаем и сейчас, это все подготовка к конгрессу. И вот сейчас Тас, Балюсулам, это то, что готовит нас к конгрессу. Хочешь добавить?
0: Нет, я хотел сказать, что наша общая вьют, которая будет у нас на конгрессе, привлечет больше света, и нас будет что исправлять. И, может быть, мы будем исправлять не только самые чистые килим, но и более того. Ты хотел что-то добавить?
8: Да, сейчас у нас будет очень интересный доклад, сообщение, и в рамках подготовки к региональному конгрессу «Пробуждаемся снизу», начиная с сегодняшнего дня, и каждый день мы будем слушать каждый день новую группу, которая будет делиться своими подготовками к конгрессу, а сегодня мы послушаем регион северо-восточный в Израиле. Они находятся в Хайфе 2 в этой комнате. И сейчас они нам очень волнующе расскажет о своей подготовке к конгрессу Хайфа 2.
0: Да, друзья, мы здесь, на севере, северо-западе. Это не только у нас на севере, но Мы все пробуждаемся, есть новое желание, которое пробуждается в сердцах товарищей по всему миру. И мы здесь тоже, на севере, очень впечатлены, и мы хотим дать слово товарищу, который раскрыл свое сердце и решил, что он пригласит к себе домой всех товарищей, которые приедут на конгресс на севере. И Узи, давай, пожалуйста, расскажи, как ты готовишься к конгрессу.
9: Привет, великие товарищи. Да, ты немножечко, конечно, преувеличил. Это у нас поселение, у нас есть такое поселочек, и мы там нашли подходящее место для конгресса. И огромное воодушевление принимать в гости группу Хайфы. Ощущение колоссальной ответственности. Как Ияль говорит, что когда я принимаю в гости гостей у себя дома, я готовлюсь. Я хочу сказать всем группам: ребята, Творец нам помогает, все складывается фикс. И мы видим, что Творец дает нам точно, как мы и должны получать, и есть подготовка, есть огромное волнение. Со всем этим обиютом, со всеми этими трудностями, это стоит всего вот так вот принимать товарищи и вместе входить в этот величайший региональный конгресс. Лыхаем, большие друзья, сделаем и услышим.
0: Лыхаем, мы сразу пришли, не сразу пришли к Узи, мы много очень искали в разных местах и не могли ничего найти, пока Узи не пришел и не спас нас. И мы думали, что

0: Здравствуйте, друзья! На первой части мы будем изучать урок Рава с 5 ноября 2002 года. Что такое заключение союза в духовной работе? Прочитаем вместе статью в десятке. У нас в распоряжении 22 минуты, пожалуйста.
1: Что такое заключение союза в духовной работе? Писание говорит, чтобы вступить тебе в союз с Творцом Всесильным твоим, и объяснение Раши «вступить тебе в союз», буквально «перейти через союз», посредством перехода. Так было принято делать при заключении союза. Половина отсюда, половина оттуда, и проходит между ними. Еще Писание говорит там, и не с вами одними заключаю я союз этот, но и с теми, кто здесь с нами стоит сегодня пред Творцом Всесильным нашим, и с теми, кого нет здесь с нами сегодня. И следует понять, первое, что такое заключение союза в работе. То есть, что дает нам заключение союза, благодаря которому у нас произойдет исправление в работе. Второе, то, что объяснил Раши, что заключающий союз делали половину отсюда. На что это указывает нам в духовной работе?
2: Третье. На что указывает нам в работе с теми, кто здесь с нами стоит сегодня, пред Творцом Всесильным нашим, и с теми, кого нет с нами здесь сегодня, и что такое эти два времени в духовной работе? Мой господин, отец и учитель, сказал, в чем значение заключения союза? Ведь на первый взгляд это вещь лишняя, ибо зачем им заключать между собой союз? Ведь они пришли к общему мнению, что они должны любить друг друга. И в любом случае, если они любят друг друга, что добавляет нам заключение союза? И он сказал, поскольку иногда бывает, что можно прийти к ситуации, когда каждый видит у другого, что он не ведет себя с ним подобающим образом, в таком случае он должен возненавидеть другого. А когда он заключает с ним союз, имеется в виду, что даже если он увидит, что он не ведет себя с ним подобающим образом, он идет выше знания, говоря, поскольку я заключил с ним союз, я не нарушу своего союза.
1: Выходит, что союз относится не к настоящему, к будущему. Ведь возможно, что любовь между ними охладеет, поэтому они заключают союз, чтобы в будущем было как сейчас, в настоящем. Известно, что главная работа в Торе и заповедях, когда начинают идти по пути, ведущему к Лишма. То есть, когда человек начинает работать, начинает с ло лишма. Как сказали наши мудрецы, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями в ло лишма, а из ло лишма приходит к лишма. И поэтому начало его работы было по желанию, из-за того, что он видел, что благодаря исполнению Торы и заповеди он придет к счастью в жизни. Иначе он бы не начинал. Поэтому в начале работы, то есть когда он еще занимается в ло лишма, то есть в течение всей своей работы, он смотрит не на вознаграждение, которое получит после работы. Поэтому у него есть силы для того, чтобы работать.
2: Ведь, как и в материальном, человек привык работать в том месте, о котором известно, что он получит плату за свою работу. А иначе человек не способен работать впустую, если не ради собственной выгоды. И только когда он видит, что от этой работы выйдет польза для него самого, у него есть силы работать желанием и стремлением. Ведь тогда он смотрит на вознаграждение, а не на работу. Однако работа не идет в расчет, если человек понимает, что здесь, у этого хозяина, он получает в несколько раз больше, чем когда он работал у прежнего хозяина. До того, как пришел в место работы, где платят несколько раз больше. Другими словами, в мере величины вознаграждения, именно в этой мере работа становится легче и меньше.
1: И отсюда следует объяснить в отношении духовной работы, что заключение союза означает, что когда человек принимает на себя работу, пусть даже в лолишма, он должен заключить союз с Творцом, чтобы служить ему вне зависимости от того, есть ли у него желание или нет. Однако следует понять, от чего зависит это желание. Оно зависит только от оплаты. Другими словами, когда дают большое вознаграждение, желание работать не прекращается. И только когда оплата находится под сомнением, желание работать пропадает. И он переходит к отдыху. Иными словами, он ощущает больший вкус в отдыхе до такой степени, что он говорит: «Я отказываюсь от работы. Эту работу может делать кто хочет, потому что это не для меня».
3: Ухритат бриту.
1: А заключение союза происходит, когда он начал идти в работе, пусть даже в лолишма. И поскольку сейчас у него есть желание работать, а иначе кто бы стал заставлять его войти в духовную работу? Человек должен заключить союз сейчас и сказать, что даже если наступит время падения, то есть у него не будет желания работать, как бы то ни было, он принимает на себя не обращать внимания на свое желание, а работать, как будто у него есть желание. И это называется заключение союза.
2: Однако следует понять, какова причина того, что он приходит в состояние падения. Ведь материально мы видим, что человек работает для получения вознаграждения. И разве там бывают падения и подъемы? Почему же в работе Творца мы видим, что есть подъемы и падения? И это следует понимать в двух плоскостях. Первое. Даже в состоянии лолишма, то есть когда он работает ради получения вознаграждения, но вознаграждение можно понимать в смысле веры, ведь вознаграждение за заповедь в этом мире нет ее. Это означает, что вознаграждение за заповедь получает не в этом мире, а он получает вознаграждение в будущем мире, как сказано, сегодня исполнять их, а завтра получать вознаграждение, то есть в будущем мире. Ведь основа вознаграждения зависит от веры, как сказано: «И надежен работодатель твой, чтобы оплатить тебе труды твои, и знай, что вознаграждение праведников в далеком будущем». В грядущем будущем известно, что в отношении веры есть подъемы и падения, ведь вся вера в том, чтобы верить выше знания.
1: Объяснение, что иногда у человека есть силы идти выше знания, в том месте, где вера противоречит знанию. Скажем, для примера, 20% веры против знания, и на 20%, которые против знания, он в состоянии преодолеть себя. Однако, иногда он видит, что сейчас произошло изменение, поскольку он видит, что вера противоречит знанию на 30%. А в такой степени он еще не укрепился, чтобы у него была сила преодолевать себя и идти в свойстве веры. Поэтому тогда он вынужден спуститься из своего состояния, когда свойство веры светило ему. И это вызывает у него падения и подъемы, ведь это зависит от его силы преодоления. Иное дело в материальном вознаграждении, где вера не связана с оплатой. Поэтому в материальном нельзя говорить, что у него есть падение в материальной работе, как сказано выше. И это потому, что оплата производится в этом мире и не нуждается в вере. Второе. Состояние лишма, где нет никакого вознаграждения за его работу. И причина падения тоже та же, ведь он строит всю свою работу на основе веры. Однако есть различие не в вознаграждении, а в хозяине, то есть в той мере, в которой он верит в работодателя, что он настолько важен, что стоит служить ему, то есть что это великая честь служить царю царей, что оплатит тебе труды твои.
2: То есть вознаграждение за работу зависит от степени веры, величия Творца. Ведь в природе творения заложено, что у человека есть большое наслаждение, когда он служит важному человеку. Как в известном примере, когда мы видим, что если приехал большой рав, и он хочет дать кому-нибудь, донести его багаж до такси, носильщик, несомненно, возьмет за это деньги. А если рав даст это ученику, ученик без сомнения не возьмет никакой платы за свои труды. Ведь служба, которую он служит своему раву, и есть его вознаграждение, и большего ему не надо. И отсюда объясняется, и надежен работодатель твой, иными словами, какова мера веры, которой он верит в величие Творца, такова и величина вознаграждения, измеряемого мерой веры, которой он верит в величие Творца. Согласно этому, выходит,

0: зависит от величия Творца. Как сказали наши мудрецы, Раби Лазар говорит, «И знай, на кого ты трудишься, и кто твой работодатель, что оплатит тебе труды твои». И это, как сказано выше, что нужно верить в величие работодателя. Ведь от этого зависит, что оплатит тебе труды твои. То есть величина вознаграждения зависит от величия работодателя, то есть Творца. То есть есть разница в наслаждении, служить ли великому человеку города, или служить великому человеку страны, или великому человеку всего мира. И этим измеряется вознаграждение. То есть оно зависит от величия царя. И поскольку основа — это вера, тут есть подъемы и падения. И это от того, что до тех пор, пока человек не удостоился постоянной веры, обязаны быть подъемы и падения. И сказанного следует, что поскольку может наступить время, когда любовь между ними охладеет, сейчас, в начале своей работы, он принимает на себя ярмо высшего правления. Пусть это будет через заключение союза. Будет ли тело согласно работать на Творца или не будет? Он все принимает на себя, чтобы не было никакой разницы. Но он скажет, один раз сказал я и не поменяю, а я пойду выше знания, основываясь на том, что я принял на себя во время заключения союза в начале работы.
1: И отсюда поймем, как объяснил Раши, вступить тебе в союз, буквально перейти через союз посредством перехода. Так было принято делать при заключении союза, половина отсюда и половина оттуда, и приходят между ними. Это следует объяснить согласно сказанному выше, что таким образом заключающий союз намекали на то, что иногда наступает время, когда будет перегородка отсюда, то есть перегородка, отделяющая одного, и перегородка оттуда, то есть и у другого тоже есть отделяющая его перегородка. То есть даже если у них обоих будет перегородка, прерывающая существовавшую между ними любовь, в этом случае они принимают на себя сейчас не отделяться друг от друга, а вспомнить о заключенном между ними союзе. И так будет возможно, что их союз не нарушался. И проходят между ними, это означает, что они переходят через возникшее между ними разделение, и все это благодаря заключению союза. А в духовной работе объяснение будет, что человек обязан заключить союз с Творцом, что как сейчас он начал духовную работу, и сейчас у него, несомненно, есть любовь к Творцу. Иначе кто заставляет его принять на себя сейчас ярмо высшего правления? И он должен сейчас заключить союз с Творцом навечно. То есть даже если наступит время, когда он почувствует, что его любовь к Творцу охладела, он вспомнит союз, заключенный им с Творцом.
0: Однако в духовной работе следует помнить, что в союзе, заключенном между Творцом и человеком, может охладеть любовь только у человека к Творцу. Но как можно сказать, что охладеет любовь Творца? То есть, раз заключение союза произошло между ними обоими, получается, что у обоих из них может произойти падение в отношении заключения союза. Однако, как же могут быть изменения или падения у Творца? А мой господин отец и учитель сказал, что человек с Творцом действует принцип «как вода лицо к лицу, так и сердце человека к человеку». И он объяснил,

0: Снял стих «И ныне, если обрел я милость в твоих глазах, дай же познать мне твои пути, и буду знать тебя, чтобы обрести милость в твоих глазах». Он спросил, откуда Моше знал, когда он сказал «Если обрел я милость в твоих глазах?» И ответил, поскольку перед этим сказано, «А ты сказал, я знаю тебя по имени». А также ты обрел милость в моих глазах. Отсюда Моше знал, что обрел милость в глазах Творца, так как Творец обрел милость в глазах Моше. И это действует по правилу, как вода лицо к лицу, так и сердце человека к человеку.
1: И отсюда следует объяснить, что говорят, что любовь человека охладевает, он чувствует, что находится в падении. То есть то, что у него нет сейчас такой уж сильной любви к Творцу, как это было в начале работы, приводит к тому, что человек чувствует, что и Творец тоже не любит его и не слышит его молитвы о том, что человек просит у Творца. И это вызывает у человека еще большее падение. И человек начинает сомневаться в том, что сказано, «Ведь ты слышишь молитву всяких уст». И он думает тогда, что у Творца нет никакой связи с творениями. Это вызывает у него большие падения, ведь каждый раз он становится все слабее в отношении веры. Получается, что хотя в отношении Творца нельзя говорить о каких-либо изменениях, однако человек ощущает их по принципу «как вода, лицо к лицу». Это подчиняется правилу. Все изменения, наблюдаемые в духовном, целиком зависят от получающих. Из сказанного поймем заданный нами вопрос, что означает в работе с теми, кто здесь с нами стоит сегодня пред Творцом. То есть заключение союза происходит и в случае, если он стоит сегодня пред Творцом, что происходит во время падения, подъема, но он понимает, принимает на себя, что даже когда наступит время падения, называемое и с теми, кого нет с нами сегодня, пред Творцом нашим Всесильным, когда он не чувствует, что он стоит пред Творцом нашим Всесильным, в любом случае он принимает на себя выше знания, что не будет смотреть ни на что, а будет помнить заключение союза, чтобы был он нерушимым.
0: В этой статье много между желанием и верой. Если есть у него желание, он работает за вознаграждение, если у него есть вера, он по сути работает согласно величию, на кого он работает. И тут написано, что если у него нет веры, то он чувствует, что Творец не любит его. То есть мы должны прийти к тому, что Творец всегда любит, всегда наслаждает эту цель. Успехов.
1: Перейдем к уроку от 5 ноября 2002 года.
0: Мы слышали... Прослушали статью «Что такое заключение союза в работе», третий том, «Шлаве Сулам», книга «Дворим», глава «Ницавим», страница 227, Рейш Хафзайн. Что такое заключение союза? Когда нужно заключать союз? Союз называется с этого момента и дальше. У нас есть связь, хорошая связь. При определенных условиях. Если не эти условия, зачем союз? Зачем нужно соглашение? То есть с начала ступеней, когда мы идем по уже по духовной лестнице, и до конца ступени, когда приходит к окончательному выстраиванию, когда нет никаких ограничений, все время на каждой ступени существует между нами и Творцом соглашение, существует договор, только всякий раз в другом виде, в другой мере, при других условиях. Сторона Творца, добрый и творящий добро, нет никаких ограничений. И он согласен на все, чтобы человек не захотел, только в связи с ним. А условия, при этих условиях мы заключаем соглашение. Это человек ставит Творцу и говорит, я хочу, чтобы так-то и так-то была связь между нами. Не больше, и уже понимает, что может выдержать, и не будет меньше чего-то, что он решает. Другими словами, условия соглашения зависят от человека. Желание к соглашению зависит от человека. Все зависит от человека. Со стороны Творца он согласен на все. Почему нужен договор? Почему я должен подписывать что-то? Если я сильный, я скажу, я решаю. Сейчас я думаю, что будет хорошо, а потом я хочу, чтобы было плохо. Какая мне разница? Я хочу это, и все. Зачем мне нужен ты? Почему я должен подписывать с тобой договор? Допустим, если кто-то слабый, я не хочу договора. Я всегда буду делать согласно тому, что я думаю, как мне хочется, и все. А договор заключают, когда я завишу от него, и уже есть вещи, где он зависит от меня, есть то, что я завишу от него, и тогда мы заключаем договор. То есть каждый уступает другому, и каждый дает другому. То есть договор — это из-за слабости делают. Когда это осуществляется между нами и Творцом. Со стороны Творца он показывает нам, что он очень слабый. Почему? Он показывает нам, что он нуждается в нашей любви, в нашем отношении, в нашем внимании на 100%. Шхина в изгнании. Плачет, что мы не обращаем на нее внимания. Когда мы находимся в отрыве от нее, как мать, готова на любую связь с ребенком. Плохой ребенок, хороший, не имеет значения. Она от природы нуждается в этой связи. Природа определяет, творец. Он определил это заранее. Добрый, творящий добро, плохим, хорошим, и все. Любит их, и все. То есть, со своей стороны, он слабый, нуждается в договоре. Теперь вопрос, насколько я нуждаюсь в этом договоре. Мой договор может быть, но с другой стороны, Творец ставит условия, что договор может быть только в том, что мы связаны друг с другом. То есть я не могу прийти и сказать, ты будешь помогать мне во всем, что я хочу, без связи с тобой. То есть помощь от него должна зависеть от того, что я завишу и связан с ним. Взаимность, ну так вот. То есть я не могу прийти и попросить, ты помогай мне воровать, ты помогай мне убивать, если это против его желания, если это против его природы, против того, что он поставил как связь между нами. То есть я готов, могу просить у него только вещи, которые находятся у меня и у него, в равной мере. Получается, что человек просит всегда, может попросить, договор может реализоваться только при соблюдении определенной духовной ступени, где мы находимся уже ради отдачи. Когда я дошел до какой-то связи ради отдачи, я ему, он мне, и мы в чем-то любим друг друга, в чем-то боимся друг друга, в чем-то далеки друг от друга. Есть определенные границы, ограничения. Но в этом я хочу оставаться на этой ступени. Я понимаю, что может быть меньше этого, хуже этого. И тогда, на времена, когда отношения, может быть, испортятся по разным причинам, я пишу договор. Сейчас мне не нужен договор, как бы мы дошли до какому-то взаимному пониманию, осознания, признания понимания, есть между нами какая-то связь. И сейчас мы понимаем, что эту связь нам стоит сохранить. Но я понимаю, что может быть такое время, что из-за различной путаницы причин, которые не оправданы, неоправданно. Наступит время, когда я захочу нарушить этот договор. Если это оправданные причины, то ладно, понятно, что договор отменяется, и все может быть в другом состоянии, в другом ступени, кто знает. Но если я знаю, осознаю, пришел к осознанию, что нарушение этого договора к чему-то худшему в связи между нами, это самое плохое, что может быть. В любых условиях, какие бы ни пришли, неважно какие, хуже смерти. Тем не менее, я не хочу нарушать этот договор. Тогда я заключаю союз. И тогда я говорю, что я прошу, давай соблюдать с тобой, что отношения между нами, неважно, что будет. Какие бы помехи ни пришли со стороны, к нам обоим. Состояние, как сейчас, сохранится, то, что называется, постоянным состоянием. Что меньше этого не может быть. Еще раз я повторяю, это может быть при условии, что я осознаю, что состояние меньше, чем сейчас, хуже любого другого состояния, которое может быть, и нет оправданной причины никогда, которая может, принципиально может сказать мне, что стоит мне нарушить этот договор. То, что я нахожусь на какой-то духовной ступени, я тогда проверяю ее до конца и говорю, что ступень меньше этого – это самое плохое. И тогда на ступени, на которой я нахожусь, я хочу, кроме договора, заключить союз. Договор это я пишу на сейчас. Союз это называется навечно. Что мы обещаем друг другу, что мы будем держаться друг за друга, на том, поддерживать друг друга на том уровне, который сейчас. И тогда действительно мы собираемся проверять себя и проверяем себя в разных состояниях, которые могут прийти в соответствии с нашей ступенью, конечно, не в соответствии с чем-то более высоким, в соответствии с нашей ступенью. И мы видим, что этот договор, это договор, которым можно исполнить, реализовать, который будет удерживаться.
2: Баркайма.
1: Осуществим. Стабильный.
0: Ну, проверили это и сделали это во всю глубину ступени, это поддерживается. Тогда можем продвинуться в отношениях между нами. И приходит новая ступень, в ней тоже есть новые условия, которые мы обретаем. Прежде всего, мы чувствуем, что мы ненавидим друг друга. Правая и левая линия есть в творении. Потом мы начинаем соединяться друг с другом. Это уже левая линия получает свойство творения становится средней, в средней линии, когда мы приходим к пониманию, к зивугудака, к осознанию, к связи между нами. Это называется, что мы подписываем договор. Поскольку мы подписали договор, мы хотим, чтобы эта ступень осталась навечно, по крайней мере, она постоянное состояние, которое не может быть меньше этого состояния непрекращающегося. Мы подписываем в нем, кроме договора, еще и союз и так далее. То есть эти состояния, они все время реализуются на каждой ступени, и они действительно, как он говорит, что такое заключение союза в работе, это действительно действие, в котором мы обязаны, как будто, с которым мы должны столкнуться, при всяком установлении отношения нашего с Творцом. Кто спросил нас Виктор из Ганеявив, что называется заключить союз с Творцом, это ответ. Да.

0: Кен.
1: Да.
0: Есть
1: вопрос, как связать эту статью с тем, кто занимается каббалой до Махсома? Это тоже кто-то из Лода. Лод, я вижу, что... Да. И до Махсома, мы говорим, что и до Махсома, и после Махсома у нас есть, по сути дела, те же состояния. Мы еще не чувствуем, часть из нас еще не чувствует этого, часть из нас уже чувствует, что есть в нем разные изменения в соответствии с тем, как мы читаем статьи. Мы можем как-то найти в себе, внутри нас, те свойства, только еще не в четком виде, что действительно существует, как действительно существует после Махсома. Это мы не знаем, не знаю, так уж это четко, не с чем сравнивать. Но в любом случае, поверьте, что это так, все эти свойства после Махсома тоже есть в нас, только в таком виде, которое называется одинарное простое скрытие, то есть не в явном виде, реальном, с которым я могу работать, но все-таки, да, это существует. Все эти свойства существуют и до Махсома. И мы как-то можем представить их себе внутри, почувствовать их, как бы, конечно, это не настоящее, но это как с маленькими, маленькие дети играют с игрушками, с куклами, с машинками, играют в войнушку, делают разные вещи. Это то, что происходит и у нас тоже в обычной жизни, в нашей взрослой. И как... После Махсома это уже настоящая жизнь у нас, у нас детский сад. Но нужно относиться к этому, есть такое высказывание, что игра – это серьезная вещь. Действительно серьезная вещь, потому что она строит человека. И поэтому то, что он спрашивает, как это связать с нами, когда мы находимся до Махсома, связать очень просто. Мы должны найти эти вещи внутри нас тоже и... Они существуют. И действительно, искать в себе эти свойства, когда я сейчас нахожусь в каких-то условиях с Творцом, и мое состояние сейчас, допустим, хорошее состояние в чем-то. Это не может быть на 100%, допустим, что хорошо и в этом, и в том, и во всех видах в моей связи с Творцом. И он велик в моих глазах, я боюсь его, я благодарю его, я готов давать ему, я нуждаюсь в том, чтобы он давал мне и так далее. Не разные, а даже в чем-то определенном, в каком-то одном канале из многих каналов, из 620 каналов, с которыми я связан с ним, в каждом органе моей души. И только один канал я сейчас чувствую, но я чувствую в нем, что мне хорошо с ним, хорошая связь. Я относительно этой связи могу сказать, что я сейчас хочу заключить с ним союз, чтобы это оставалось навечно и не меньше этого. Я прошу у него, чтобы он помог мне поддерживать это, чтобы он поддерживал мне это. И когда я даже в самых плохих состояниях, он напоминал мне об этой теперешней связи и обновлял мне ее все время. Я сейчас делаю это на будущее. Первый вопрос. Как может быть, что я поддерживаю это на будущее? Ведь я могу... Гарантирует себе что-то на будущее? Нет, конечно, нет. Но это желание мое гарантировать это себе на будущее, это уже дает мне инструмент следующий, клин. Этот кли я вношу как манф Творца в более высокой ступени, и она поддерживает мне его, это кли. И она поддерживает меня и готовит мне наполнение для этого кли. И уже оттуда это поддерживается. Теперь, каковы все-таки условия? Каковы все-таки условия, когда должен быть союз между нами? То есть при каких условиях я поддерживаю, я подписываю союз, что я согласен с этим? Что я должен сказать? Просто так ртом, бла-бла-бла-бла-бла, поддерживаю мне это, чтобы было хорошо, так, чтобы не было хуже. Что я, в чем моя подпись? Да. Что я должен сейчас сделать, чтобы обязать Творца поддерживать для меня отношения между нами? Ведь с его стороны он поддерживает, что он относится ко мне всегда хорошо. Как он будет поддерживать на мне, чтобы я всегда относился к нему хорошо, как сейчас, в каком-то одном канале из всех каналов наших, в связи между нами? Как я могу сделать это? Так снова мы говорим. Сделать это можно только в одном, в подъеме мана, в хиссароне на будущее, когда я очень боюсь. Послушайте, я очень боюсь, что в будущем я смогу испортиться. Откуда этот страх может быть? Как обычно, мы идем назад, и какое кли должно быть от этого страха? Что я падал много раз и видел, насколько я страдаю, то есть насколько мне плохо от того, что я отрывался от него. Тогда сейчас уже этот страх и эти страдания построили во мне подготовку к ману, чтобы вознести такую просьбу, что только не делай мне, чтобы я отделялся от тебя, да? Не отсылай меня от себя, и дух святости твоей не забирает меня. Вот. Это я, если действительно есть у меня эта подготовка от предыдущих страданий, мой ман — это правильный ман, может быть, я просто так страдаю в словах и плачу маленький ребенок, а это действительно обязано быть по-настоящему взрослые просьбы, которые я подписываю этим союз. Подписи в этом еще много условий, еще поговорим об этом. И это... Не просто. Вы знаете, когда у нас даже в этом мире приходит к договору, после того, как побили друг друга и входят в разные состояния, чтобы разрушить другого, уничтожить его, а после этого от безвыходности какая-то третья сторона начинает приближаться, и пока не начинает приходить к чему-то, прежде всего делают это тайно, чтобы не мешали разные... посторонние эти помехи, которые могут разрушить, чтобы не было у нас договора, делают это так тайно, это называется вскрытие у нас. Человек даже не знает, что он уже готов к этому договору, и так идет в темноте. Пока действительно не образуется в нем, не образуется в нем решение, что я должен подписать, нет выбора, и он приходит и просит у второй стороны. Короче, это действительно долгий путь. Но, то есть он должен взять все предыдущее страдание, собрать его, не потерять его. И мы знаем, что всегда прошлые ступени исчезают, теряются у нас, если мы еще не пришли к окончательным свойствам в них. Только конечное свойство, которое записывается в Малхут каждого состояния, только оно существует и поддерживается, и остается. Все остальные свойства стираются, потому что они еще не окончательные, еще не законченные. И поэтому нам нужно еще и еще добавлять в работе, пока мы не закончим все свойства, закончили их. Есть у нас конечное свойство, что я не способен ничего делать, а договор — это только самое хорошее. А у нас, в нашем мире, мы приходим к договору от безвыходности, а с Творцом мы должны прийти к состоянию, что нет безвыходности, я подписываю союз, договор, а нет лучшего состояния, чтобы не пришло. Дай мне все, что хочешь, другое. Я не согласен вместо этого договора не получать никакое другое состояние. Тогда мы приходим к договору. Вот и все. Так эти состояния, еще раз, как он спрашивает, эти состояния...
0: Гамкин немцаим ацлейну. Гамкин миткаймим ацлейну.
1: Присутствует у нас тоже, реализуется у нас тоже. Как связать заключение союза с группой? Спрашивает Гавриэль из Москвы. Заключение союза с группой, как связать? В группе вообще у нас есть очень хорошие условия для этого. Да? Потому что мы в группе тоже можем прежде всего остерегаться друг друга, второй, третий, чтобы поддерживать союз. Когда мы осуществляем это в группе, чтобы прийти к связи с Творцом. Хорошо ли это? Не отрывает ли это меня от Творца, что я занимаюсь с группой, с товарищами в союзе между нами? Если это союз, который пришел в связи нашего союза с Творцом, тогда он реализуется также и в группе, реализуется с Творцом, и это будет поддерживать одно другое. Но если наш союз в группе не в связи с Творцом, как он говорит, что Россия сделала большое зло, хотели заключить между собой союз, быть хорошими друг с другом в любви и во всем, но без всякой связи с Творцом, так они разрушили себя. То есть этот союз не может осуществиться из-за этого. Поэтому нам нужно это тоже принять в расчет. Но если мы делаем так, что мы наслаждаем друг друга, делаем союз между собой, чтобы это укрепило нас относительно Творца, что он является целью для союза между нами, тогда это может осуществиться, и тогда это огромная сила, подобная которой нет вообще для продвижения. Хороший вопрос. Мы учим, что человек живет в настоящем, и бояться будущего — это меньше, чем вера в Творца. Что такое вера в Творца? Этот союз, который я прошу у него, чтобы он поддерживал меня во всех моментах, которые придут самые плохие, из-за того, что я проверил, иначе это не будет правильной просьбой. Поскольку я проверил, что это состояние самое лучшее из всех состояний, которые были мне до этого, я хочу, по крайней мере, оставаться на его высоте. Это называется, что я подписываю на будущее. Союз не подписывает на сегодня, его подписывают на будущее, когда придут времена худшие. А вера в Творца как раз в том, что он будет поддерживать союз. То есть я верю ему, что он способен поддерживать этот союз. То есть у меня тут есть в этом союзе также осознание его способности, его доброго желания, в его веру во мне, в его верности мне. И это, в общем, называется вера. Вера называется ощущение Творца, то есть насколько я чувствую его великим, верным, любящим, добрым творящим добро. В этой мере я собираюсь заключить им союз на будущее, и я передаю себя этим ему не только на сейчас, но и на будущее тоже. Я ведь говорю, что ты будешь поддерживать для нас, я отдаю себя в твои руки. Это называется действительно полная вера, это результат веры, которая называется обычная вера, когда я чувствую его как великим, вечным и добрым творящим добром мне.
0: Кен, выкаша шейлот.
1: Да, пожалуйста, вопросы.
0: Кен.
1: Да? Вопрос. Как знать, что Творец получил наше обязательство, и как знать, что Творец обязался перед нами? Я спрашиваю, то, что относится между двумя людьми в нашем мире, есть адвокат, и мы видим, кто подписывает, а по поводу, когда мы заключаем союз с Творцом, что он обязывается перед нами, также получил наше обязательство.
2: Прежде чем мы в духовном мире не можем установить состояние, что Творец, он добрый, творящий добро и желает нас, и ждет нас. Словом, прежде чем мы приходим к состоянию, когда мы его чувствуем как партнера, у нас не с кем подписывать союз. Это понятно. То есть познай Творца своего и служи ему. Это первое условие. Это не может быть менее этого. И еще раз я говорю, в чем разница между всевозможными этими отношениями и союзом, что союз я делаю на будущее, не на теперь. И любая нынешняя ступень до всей ее глубины, исходя из моего кли, и исходя из его желания в теперешней ситуации, мне понятно, потому что и килим, и свята, и все обстоятельства этого, все эти вещи я проверил, увидел, достиг и понял, и это у меня сейчас как основа, чтобы установить что-то на будущее. Без этого нет условий для союза, без этого я не могу подойти к нему и сказать: «Оберегай меня». Как я могу такое сказать? Я должен сначала во всем, что есть у меня сейчас, быть уверен, что это так, понимаешь? У нас в мире. Как это может быть? Ты видишь, что чего стоят все наши договоры?
1: Что достанет, которое вы говорите, что состояние самое лучшее, которое может быть на этой ступени, не хотим ни в коем виде меньше этого?
2: Самое хорошее состояние на той ступени, где я нахожусь, должно быть, что состояние сейчас, к которому я пришел с Творцом, я хочу, чтобы было не менее этого. Постоянное состояние. Что значит меньше него? Меньше него, когда я требую малого состояния, катнут, чтобы по крайней мере, это было. Гадлут придет, придет, но я всегда забочусь о катнуте, по крайней мере, оставаться на этой ступени. Постоянное состояние — это как кацалут, скажем, да, тоже. Мы изучаем свойства из него постоянного состояния. Поднимается и опускается, но в подъеме и спуске опускается до своего постоянного состояния не меньше.
1: Есть такое ощущение, как бы, что даже в каждой духовной ступени есть все время, включают еще и еще союзы.
2: На каждой ступени есть союз, и есть еще много союзов на разных других каналах, я сказал. Я сейчас почувствовал себя большим, я это проверил, я видел это, и я впитал это. Я хочу, чтобы это оставалось, это ощущение у меня навсегда, по крайней мере, так. Не забирает это у меня, да? Не забирает меня сейчас осознание не великого, а страшного. И так далее. Хейсет, Гура, Тиферет, это не важно, как мы это называем, или называем это другими словами наших ощущений, но я хочу, чтобы это оставалось. То есть на каждое ощущение, которое я постигаю в Творце, я подписываю, что после того, как я проверяю, снова это работа в этом ощущении, но после того, как я ощутил и проверил все причины, все возможности, все связи между ним и мной в этом ощущении, тогда я прошу у него оставаться в этом, по крайней мере, так. Это результат, что называется подписать союз. Я знаю, подписать или нет. Я вспоминаю, что вскоре мы должны подписать союз, и меня за обе руки приводят к этому. Я проверяю все эти вещи по природе вещей, все это происходит так, когда я прихожу к состоянию, которое называется заключением союза. Это не то, что я вспоминаю согласно книгам или своему разуму, что я когда-то услышал на утреннем уроке, что так нужно поступать, но в духовном все это идет как причина и следствие, и тогда я прихожу к состоянию между состояниями, которое называется заключением союза. После того, как я все проверил, увидел, что не может быть лучше этого, после того, когда я боюсь, что может стать хуже этого, тогда я прихожу к состоянию, когда я прошу у него, чтобы оберегал мне это на будущее. Это заключение союза.
1: Мой вопрос, то, что вы сказали до этого, что я подписал союз, не забирает у меня, потому что я раскрыл сейчас, что ты страшный. И тогда после недели-две я раскрываю большую глубину.
2: После того, как тебе раскрывает Творец через неделю-две большую глубину, я бы сказал, через секунду, даже не после двух секунд, тогда ты в другом состоянии, а в духовном нет разницы между секундой и 100 годами. Если это следующее состояние, это ведь следующее состояние, и тогда в нем происходят те же вещи от 0 до 100%, то, что происходило на предыдущей ступени. И хорошо, что это случится через мгновение, а не через 100 лет, потому что материальная разница между ними — годы в духовном — это 0, понимаешь? Так для чего просто так жить эти 100 лет? Для того, чтобы прийти к следующему духовному состоянию. Приди к нему в следующее мгновение. по сравнению с предыдущим состоянием. Еще вопросы? Я здесь не получаю вопросов. Они не хотят спрашивать. Да.
1: С точки зрения сферот, договор — это состояние, а союз — это между двумя ступенями?
2: Ты задаешь вопрос так. Расскажи нам, пожалуйста, о союзе в сферот, зивугах, света входят, выходят, что здесь происходит, да? Я бы сказал так. Союз — это условие окончательное на каждой ступени, когда только после этого условия ты входишь в связь с Творцом в зивуг Деака. Не может быть. Это как ты говоришь. Это может быть не очень красиво говорить, но Ребе так сказал, потому что это очень ярко выраженный пример перед нами. Когда в этом мире ты говоришь, например, своей жене: «Я тебя люблю до конца жизни, только 5 минут иногда, но прекращаю немного с тобой». Ну, что-то в этом роде. Это не называется союзом, да? Это перечеркивает всю связь, верно? 5 минут со 100 годами сравнение. Если ты с самого начала говоришь это, то не 100 лет, не навечно, не относится к этому. То есть в зивуге Деака связь с Творцом, даже в этом мире, но уж тем более с Творцом, должно быть с твоей стороны духовным, то есть вечным. То есть никогда не может быть меньше с твоей стороны. Ни в коем случае. То есть заключить союз — это условие, без которого нет зивуга Дака. Без него ты не входишь в связь с Творцом. Зивуг — соединение, единство, понимаешь? Только после этого совершают зивуг Дака.
1: Условие намерения?
2: А?
1: Условие внутреннего намерения?
2: Это условие внутреннее твое, что тогда, если ты готов к этому, тогда ты переходишь к зивугу Деака, и он осуществляется. До этого нет. Очень просто. Потому что Творец и вообще духовное, любая ступень в духовном — это ступень, которая существует до бесконечности, в своей малой мере. Затем все эти ступени до конца исправления собираются вместе, есть у нас бесконечность общая. Но любая ступень, она бесконечна, то есть это часть бесконечности в определенной мере. И все. Поэтому союз заключают на любой ступени, а без союза нет связи, то есть нет зивуга Деака, нет постижения самой ступени. Это последнее исправление на ступени перед зивугом Деака, последнее исправление кли. Да.
1: Это то, что называется «свидетельствует знающий тайны», то же самое.
2: Пока не знает знающий тайны, что не вернется, не свидетельствует, что не вернется к своей глупости. Это и называется заключением союза. Именно так.
1: Условие союза осуществляется абсолютным образом, когда, например, Раф и группа, вы говорите: «Да, так-то и так-то, я буду так».
2: Ну, посмотрите, как союз в нашем мире. Есть союз между великими людьми, да? И откуда начинается союз? От того, что ты как младенец. Если будешь как младенец, который отдает себя в руки Высшего, это называется отцу и матери, абой во имя, когда они могут сделать для тебя все, что они хотят, в твоем осознании, в твоем постижении, буквально в когда ты отдаешь себя им, отдаешь себя или отдаешь душу, это то же самое, потому что что ты отдаешь? Душу, да? Так отдача своей души, своего кли им, чтобы они сделали любое исправление, которое необходимо для продвижения. Неважно, какое ты готов к этому, тогда при этом условии они начинают заключать с тобой союз. Делают тебе брит-мила. Обрезание — это начало, а затем есть развитие, когда ты приходишь к тому, что ты сам делаешь брит с Творцом, заключаешь союз. А затем, когда ты уже большой и делаешь брит на более низкой ступени. Ну, для чего путаться?
1: Между равом и группой. Вы сегодня говорите так, я говорю, Рав, я с вами, вы не будете так, где тут есть основа для союза?
2: В связи между нами, как Рав и группа, две ступени, Рав более высокая ступень, а группа под ним, а союз может быть, что это тоже? При условиях, когда они понимают, что это взаимные условия. Может быть, что, конечно же, мы не находимся пока еще в исправлениях друг с другом, но в том, в чем мы находимся, в этом мы хотим сохранять это состояние, чтобы не было меньше.
1: Союз между нами — это нечто абсолютное?
2: Абсолютного союза не может быть между нами. Мы находимся в неисправленных свойствах. Не я, не ты, хотя я Рафа, а ты ученик, или я Рафа, а вы группа. И я, скажем, все время меняюсь. И почему я, скажем, допустим, потому что я хочу, чтобы вы обращались к Творцу в конечном итоге союза, а не ко мне. Так получается так, что и я меняюсь все время, и вы меняетесь все время, и тогда мы должны в соответствии с тем, что мы хотим быть связанными с Творцом, и вы, и я, связаны с Ним, Он — эталон, стандарт, да? В том, что есть у меня подобное Ему, и то, что есть у вас подобное Ему, в этом мы хотим, чтобы была связь между ними. Это как... Как народу в России, чтобы хотели, чтобы был союз отрезать. И только что мы хотим, чтобы было у нас Творцом, это ведет связи с нами. Если он исчезает из связи между нами, тогда союз не существует. Это единственное, что может быть, чтобы союз осуществился. Чтобы он был между нами. Нет другого условия. То же самое между нами. Связь между нами может быть только при условии, когда есть у нас цель прийти к связи с Ним. И только. Если он исчезает из связи между нами, мы далеки, и нет между нами ничего. Мы хотим, чтобы так оно было, чтобы не оставалась связь между нами по какой-то другой причине, не связанной с целью, не связанной с Ним. То есть присутствие Творца в союзе между нами — это первое и последнее условие, ни больше, ни меньше. Не должно быть по-другому. Всё. И если есть другие условия в связи между учеником и равом, так это нечистая связь.
0: И
2: это мы должны оберегать как со стороны рава, так и со стороны учеников. Иначе жаль усилий всевозможных, если это не находится в этом условии. Да.
1: Задал тут вопрос, как это, что нужно заключить союз с Творцом, что Творец может любить меньше или измениться, или что-то такое. Я не понимаю, что он отвечает на это.
0: Ну хорошо, того раз забывает, это Тавиль.
2: Неважно, прочитай это дома и поймешь. Еще вопрос. Да.
1: После слияния приходит разделение?
2: После слияния... На теперешней ступени приходит новое состояние. это новое состояние приходит на основе предыдущего состояния, когда меняются условия первоначальные. То есть не то, чтобы мы прежде не принимали их в расчет, знали мы их или нет, но это совершенно новое состояние. В чем? Новое состояние в том, что я — это не я, и ты — не ты. Но оба мы представляем собой совершенно другое. Следующая ступень — я что-то новое, и ты тоже что-то другое. Тоже. Творец — это другое творец, и творение — другое творение, и условия — они другие, и все новое. Что остается от прежнего состояния? Только причина к следующему состоянию. Только причина, чтобы произошло следующее состояние. А в следующем состоянии все заново, с нуля до 100%, полностью новая ступень. И тогда не то, чтобы я собрался нарушить предыдущий союз, но просто начинает с нуля, когда то, что было раньше, это входит как условие, что сейчас произойдет у меня следующее состояние. Но следующее состояние может быть и очень плохим, и, конечно, хуже, чем отрицая предыдущее состояние. Но это не происходит как нарушение предыдущего соглашения. Вот так вот.
0: Они пошут эхлагит.
2: Я просто, как сказать,
0: я
2: этого пока еще не могу объяснить. На основе предыдущего состояния ты сейчас входишь даже в клипот и чувствуешь страшные желания у тебя по отношению к Творцу, что ты хочешь властвовать над Ним и восстать против Него. Но это как раз потому, что ты обрел предыдущее соглашение, и в разнице между ними ты чувствуешь, ну, вы не даете мне достаточно чувств, чтобы я говорил, я еще не могу сказать. Еще полгода. Зависит от вас. Не будет у меня просто так говорить, я не хочу. Но смотри, союз сегодня мы в чем-то относительно выяснили об этом. Не могу объяснить, как маленькая ступень работает над большей ступенью в виде отрицания. Нет слов. Ну. Да.
1: Что соединяет все эти меры, все ступени?

0: Аим зивук деака зе
1: Зивук дака, является ли это состоянием, которое, когда стоят против Творца? Зивук дака ни в коем случае не против Творца. Зивук дака — это, как я сказал, это после того, как мы соблюдаем союз. Но это не против Творца, это против собственной природы. С кем я нахожусь? В соударении со своим желанием получать, и тогда я вхожу в связь с ним. Почему я ударяю по высшему свету? Ударяю по высшему свету, поскольку он хочет ворваться в мои границы, мое желание получать, что хочет войти во меня без всяких условий, даже ради получения. Я в этом соударяюсь. То есть я ударяю против своего намерения ради получения, которое находится внутри. Когда я делаю зивук с помощью моего намерения ради отдачи, я не ударяю по высшему свету, я вообще не могу ударить по свету, я могу дать удар только себе, только своему желанию получать.

0: Если мы говорим, что союз, он только в конце ступени, но человек же не знает конца ступени, но это, как я сказал, не знает, что конец ступени, и неважно, знает или не знает, любая причина и следствие в конечном счете привели его в состояние, что это называется подписанием союза. Он не должен изначально знать, что через несколько состояний я подойду к заключению союза. Я этого не знаю. Мы не идем в духовном, когда мы знаем изначально все состояния, но одно состояние порождает другое. Как мы можем знать, в каких местах мы можем соединиться с Творцом, в каких состояниях, в каких свойствах мы можем соединиться с Творцом? Как я сказал, что если я сейчас установил, что Он большой, и я проверил, что мое осознание того, что Он большой, это очень хорошее осознание, я никогда не хочу, чтобы это было меньше, так это называется, что в этом месте я хочу находиться в Нем в связи, и затем в другом месте быть с Ним в союзе. И потом еще это называется все свойства, когда моя плоскость входит в Его, и в этом мы слиты. Что есть у нас в таком случае подобного Творцу, когда мы называемся, можем заключить с Ним союз, может быть, общее с Творцом — это взаимное влияние, нет ничего другого. С нашей стороны это только влияние, это также с нашей стороны, там, где будет у нас отдача ему, так это.
1: Тов.
0: Ну ладно.
1: Кен.
0: Как можно сказать, что после любого состояния заключения союза есть возможность если это на самом деле заключение союза, то в духовном все, что заключается, это на будущее. Творец уже находится на этой ступени и выполняет ее. Никогда не может быть меньше этого, поднимает святости, но не опускает. То есть не может быть, но нарушение может быть, когда кажется нарушением, когда ты падаешь еще глубже на будущее, на следующие ступени, когда ты поднимаешься к ней, ты в левой линии падаешь ниже, чем раньше, но это не называется нарушением. Но отсюда и дальше у меня нет слов для объяснения, потому что вы еще не готовы к этому. Я чувствую буквально здесь исчезают слова.
1: Хасер кликлита.
0: Не хватает воспринимающих килим. Потому что я в любом случае говорю согласно тому, что я чувствую потребность от вас. Ладно. Ну так, перейдем к... Не могу говорить.
2: Поделимся сейчас на семинаре, что мы получили от урока, который прошли, и что мы можем взять и реализовать перед региональным конгрессом.
3: Мы слышали, что если мы делаем так, что мы делаем добро друг другу, мы создаем союз между нами так, чтобы Творец держал этот союз между нами, тогда мы можем продвигаться. Это очень большая сила, чтобы мы могли продвигаться. Так мы должны делать добро друг другу, чтобы достичь этого высокой святой цели, чтобы слиться с Творцом.
2: Уже даже не знаю в этом уроке, как войти и куда. Я слышал интересное высказывание, что страх, который испытывает человек, это отсутствие веры, но это готовит тебя к молитве. И насколько мы чувствуем, недостаток объединения, и конгресс не важен. Все эти вещи, которые влияют на нас, запускают нас, надо помнить, что это подготовка к молитве. И если страшно, то это хорошо. Страх должен быть только для того, бояться нужно того, что мы не сможем обратиться к Творцу и не будем объединены.
3: Рав говорил на конце уроки про соударение, что это против моего желания получать, и только это называется пробуждением снизу, то человек не может противостоять свету. Он может противостоять и сопротивляться своим силам, и этим он может получить от товарищей. Это то, что мы должны достичь на этом конгрессе, чтобы мы дали друг другу силы. Начинать работать против нашего желания получать, против намерения ради получения.
2: В начале урока были интересные замечания, что человек приводит к соглашению. Если ты зависишь от кого-то, то ты хочешь с ним заключить договор, и договор заключается на будущее, потому что мы все меняемся, и есть разные объективные причины, и ситуация может меняться, если ты понимаешь, что ты зависишь. Но

0: только когда у нас есть условия достичь связи с Творцом. Когда он исчезает в нашей связи, тогда мы далеки от него, и нам необходимо... чтобы присутствие Творца в союзе между нами — это условие первое и последнее, ни больше, ни меньше.
1: Еще мы слышали, что каждое ощущение, каждое развлечение, которое человек обретает в величии Творца, он хочет, чтобы это осталось у него до конца его выяснения. Когда он доходит, он просит Творца, чтобы это осталось с ним навсегда, чтобы не покинуть. Кидала его.
0: Конгресс — это и есть некое заключение союза, по сути. И тот, кто приходит, он обязывается, обязуется. Но мы слышали сейчас, все, что остается от настоящей ступени на следующей ступени, это то, что нынешняя ступень — причина следующей. Поэтому все обязательства и весь союз, который ты заключил, они не переходят на следующую ступень, они не актуальны там, они становятся, они обнуляются там. И это большой вопрос, как это сделать, как все время обновлять союз на каждой ступени заново, буквально с нуля.
2: Рой, ло карану та хаверим, нахон? Рой котев, кол ма шани ло маргиш хашу.
1: Рой пишет, что все, что я не чувствую важным перед Конгрессом, это Творец. Меня призывает укрепиться. Хотер пишет, я верю, что Творец может сохранить союз. Что касается осознания нарушения согласия союза этого, это самое большое зло, которое такое может быть. Это хуже смерти. Я не хочу нарушить это соглашение. И тогда я заключаю союз. Я прошу, чтобы наши отношения были выше любых помех, которые бы не пришли со стороны для нас двух, чтобы это состояние оставалось постоянным, как минимум постоянным. Такое, как есть, и не менее того, что было.
0: Мы много говорим в десятке о продвижении Конгрессу и об участии в Конгрессе, и быть в духе группы. Мы уже давно согласились на это все, как группа. Это нужно действительно обновлять.
1: Да, и мы должны... начинают сохранять связь между нами, чтобы заключить союз.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем песню.

0: Мы продолжаем изучать учение 10 сферот, как сказал Рав. После заключения союза приходит зивук. Так вот, мы заключили союз, и сейчас мы можем продолжать учиться, изучать Игули Вейошер, и сейчас мы переходим во второй части к внутреннему созерцанию. Для более новых наших товарищей нужно объяснить эту разницу между самой частью и внутренним созерцанием, потому что в основной части Баля Сулам облачается на слова Арии и объясняет их, а во внутреннем созерцании Баля Сулам пишет сам, что он думает об этом, об этой теме. И это всегда очень интересно и очень впечатляет. Мы прочитаем сегодня вторую часть «Истоклют пнемит», «Внутреннее созерцание», вторая часть.
1: Да, друзья, давайте помнить наши намерения, потому что все, что мы делаем, это подготовка к конгрессу. Пробуждаемся снизу, постараемся подготовить наше сердце в течение урока. И на уроке мы будем проводить семинары в десятках о том, что мы слышали. Итак, мы начнем. Давайте откроем учение 10 сферот. На иврите это 55-я страница, внутреннее созерцание, и начнем.
0: Книга «Учение 10 сферот», первый том, вторая часть, первая глава, внутреннее созерцание.
2: Игулим вейошер, колель асара праким.
0: Игулим вейошер содержит 10 пунктов. Первый пункт. Игулим — это гар. Итак, о 10 сферот де Игулим Ари говорит очень немного. Эти немногие вещи вроде бы полны противоречия, однако сказать о них более расширенно невозможно, так как это первые три сферы, гар, которыми нам запрещено заниматься. Однако те немногие вещи, которые написал Ари, следует выяснить в любом случае с разъяснением подробным и ясным, чтобы этого было достаточно для тех целей, которых желал достичь Ари. То есть насколько это необходимо для понимания связи науки Каббала.
1: То есть есть у нас 10 сферот, 10 не 9, 10 не 11, как написал наш протец Авраам в книге «Создание», «Сефер Йецира». Все, что создал Творец, это 10 сферот. В трех первых сферот там замысел творения еще до реализации в нижнем, и только чтобы придать форму, чтобы связаться с нижним, кедр хохма бина, или кахап, или гар. И нам нельзя ими заниматься, мы не можем ими заниматься, потому что в Каббале нельзя, называется невозможно. Все можно, но только у тебя нет возможности. И поэтому называется нельзя. Почему? Потому что если ты входишь, у тебя нет инструментов исследовать и узнать, и разобраться во всех вещах, то ты запутаешься, и ты не постигнешь главного, того, что можно. Поэтому там, где человек может запутаться, ему говорят, нельзя тебе. Тот, кто хочет продвигаться к цели, он понимает, что все эти запретные вещи, они ему на благо. Так же, как мы в нашей жизни поступаем. Это нельзя, и это нельзя, и это нельзя. Ну, есть люди, которые все-таки хотят проверить. Ну, пусть проверяют. Но обычно они этим все вредят. А в духовном, несомненно, что тоже получается вред, и поэтому каббалисты очень предостерегают тех, кто хотят продвигаться, и дают им разные советы, как правильно продвигаться. В дополнение к тому, что мы получаем к системе высших ступеней, мы получаем это постепенно и в большой такой защите свыше. Поэтому мы не занимаемся гар каждой ступени, а зад каждой ступени мы занимаемся настолько, что Баля Сулам объясняет нам в предисловии книги Зор и введении в книгу Зор, что гар
3: Мадрига Актана Бьютер
1: самой маленькой ступени, даже Малхут де Малхут де Асия, нам нельзя там заниматься. Азад, даже с самой большой ступени, Ати, Карихампин или в Гальгальта, даже неважно где, взад, там мы можем заниматься, разбираться, исследовать, потому что там, где мы можем как-то зацепиться, мы знаем причину, следствие, процесс, там занимайся, потому что это те килим, которые находятся в твоем распоряжении, и ты тем, что ты обретаешь их, ты продвигаешься, но в гар каждой ступени мы никогда его не обретаем, не исследуем, вообще не касаемся его, потому что там у нас нет пока что раскрытия Творца творению, а там все это находится в абстрактном виде. То есть это не может проясниться, проявиться в наших килим, ведь все мы говорим относительно человека постигающего. Поэтому зад мы постигаем, мы различаем, мы можем разобрать, анализировать, синтезировать все это наше ощущение. И тогда с помощью этих всех состояний продвигаться. Но в гар это настолько непонятно и неясно, и абстрактно, и там мы просто можем потерпеть крах и сбиться с пути. Поэтому от начала линии и до конца, до мира бесконечности, это вся линия из затов ступеней, а гары ступеней, они раскрываются как бы сами, как отношение Творца к творению. А реализация творения, она в зад, выдающих килим. И также мы учим это и в мире Ацилут, что зон до Ацилут мы лишь и должны исправить. Зад до Бина, Зарам Бин и Малхут — это наши рабочие килим, все вот этот алфавит наш оттуда, и души, которые поднимают ман, они включаются в эти зад, и все миры Бия включаются в зад. И Адам Ришон родился с этой ступени Бины и ниже. То есть вся наша жизнь и постижение, и понимание, и выяснение, и разговоры, все это только в этих килим, зад каждой ступени.
0: 55-я страница, второй пункт. Десяти сферот Дейгулим, каждый более внешний, более важен. И сначала пойми общую картину. Ари делит всю общую реальность на два вида — на Игулим и на Йошер. Круглый килим и прямые. То есть во всех парцуфим, которые имеются в пяти мирах, Адам Кадмон и Абия, вплоть до Ламазе этого мира, есть в каждом из них как 10 сферот Дейгулим, так и 10 сферот Дейошер. И мы видим, что в сферот Дейгулим тот, кто более внешний, он лучше, а тот, кто более внутренний, худший. Потому что выше Игуль, наиболее близкий к бесконечности, окружающий всю реальность, он наилучший из всех и называется Кетер. Внутри него есть второй Игуль, который называется Хохма, и он уже хуже Кетера, и так далее, вплоть до самого внутреннего шара из всех них, то есть до Ламазе, который наиболее плох из всех игулим, то есть там мрак, темнота без света и полон грязи. Таким образом, каждый игуль более внутренний, более плохой. Каждый игуль, который более внешний, он лучший.
1: Потому что это природа света. который распространяется сверху вниз, и выгулим сверху вниз относительно получающего, но выгулим пока что нет получающего. Поэтому, поскольку свет распространяется пока что от дающего силы самого дающего, и пока что получающий не находится в своем ощущении, понимании, восприятии, и тогда он получает, насколько он может, и у него есть там уже верх, низ. Поэтому воздействие Творца на творение, оно со стороны Творца должно приходить к нам, и оно приходит к нам в Игулим. И конец и Игулим — это в их центре. Поэтому самый внешний Игуль, вот этот круг, это Игуль Кетер, а самый внутренний Игуль, круг, это Игуль Малхут. И это потому, что вот эти Игулим, они исходят от совершенства, от Творца. Тут есть много возможностей изучать Игулим, и наблюдать связь между ними, как человек пробуждает эти килим со своей стороны, как мы учим, изучаем волны физики, там есть интерференция, разные такие явления в оптике. И исходя из этого, можно увидеть совершенство Игулим относительно Кава. В общем, ну, поговорим об этом как-нибудь.
0: 55-я страница, третий пункт. В десяти сферот де Йошер каждый более внутренний, он более важный. И противоположно этому сферот де Йошер, так как в них каждый более внутренний, он более возвышен. И 10 сферот де Йошер, самых первых и самых внутренних из всех, это 10 сферот мира Адама Кадмона. И это кав, линия, которая распространяется от бесконечности и продолжается почти до мира Оламазе. И не касается его, а на его внешнюю часть снаружи облачаются 10 сферот де Йошер из второго мира, который называется мир Ацилют, высота которого уменьшается, понижается относительно мира Адам Кадмон, и на его внешнюю часть Хицуниют мир Ацилют облачается 10 сферот де Йошер мира Брия, худшего, чем Ацилют, и так далее, вплоть до 10 сферот де Йошер мира Асия, который хуже всех. И он облачает извне, из его наружной части, все миры вместе. То есть сферот де Йошер получаем, что каждый более внешний, чем другой, он хуже него. Если он более внутренний, чем другой, то он лучше него. То есть это происходит противоположно тому, что происходит в 10 сферот де Игулим. И значение большое и глубокое скрыто в факте этой противоположности между сферот де Игулим и сферот де Йошер. И следует понять это как следует.
1: То есть если мы говорим о мирах,
3: а занахну цихим лицея радзабицура казот.
1: То есть мы должны это изобразить таким образом.
3: Баруруло.
1: Это понятно или нет? Кто может объяснить то, что я нарисовал?
3: А? Ло барур.
1: Непонятно. Ну, прочитай еще раз. Может, я тут сделал ошибку?
0: Ну, прочитаем еще раз третий пункт. В 10 сферот де Йошер каждый более внутренний, более важный. И противоположно этому сферот де Йошер, так как в них каждый более внутренний, он более возвышенный. И 10 сферот де Йошер самых первых и самых внутренних из всех, это 10 сферот мира Адам Кадмон. И это называется линией, которая распространяется от бесконечности, которая продолжается вплоть до, почти до мира Оламазе и не касается его. А на его внутреннюю часть снаружи облачаются 10 сферот Дейошер из второго мира, который называется мир Ацилют, высота которого уменьшается, понижается относительно мира Адам Кадмон и на его внутреннюю часть Хицуниют. Извините, на внешнюю часть Хицуниют мира Ацилют облачают 10 сферот Йошер мира Брия, худшего, чем Ацилют, и так далее, вплоть до 10 сферот Йошер мира Асия, которых хуже из всех. И он облачает извне, из его внешней части, все миры вместе. То есть сферот Йошер получаем, что каждый более внешний, чем другой, он хуже него. А если он более внутренний, чем другой, то он лучше него. То есть противоположность 10 сферот Дейгулим. И значение большое и глубокое скрыто в факте этого, в этой противоположности между сферот Дейгулим и сферот Дейошер. И следует понять это как следует.
1: Это понятно? То есть самый внутренний.
3: Апними биотер.
1: Самый внутренний.
3: Да?
1: А здесь
3: Ахицон Бьютер.
1: Самый внешний. Верно? Каждый мир, насколько он более внутренний в Йошер, он более внешний в Игулим. Непонятно?
3: Игулим.
1: Игулим — самый большой он внешний, Йошер — самый большой он внутренний. Да? Поэтому мы говорим, линия бесконечности Кав-Эн-Сов — это Гальгальта от края до края, от бесконечности до Малхут. И на нее облачаются другие
3: —
1: Ацилут, Брия, Ецера. Асия.
3: Каха. Холихат. Поход мишени.
1: Так каждый. Меньше другого. Это в Йошер. Но в Игули мы говорили об Энсов, о бесконечности.
3: А Игулим каха.
1: Так они вот так вот. Вот эти игулим. Кетер, Хухма, Бина, Зерампин и Малхут. А здесь Кетер, Хухма, Бина, Зерампин и Малхут. Так получается, что самый внутренний — это Кетер, а в игулим самый внешний — это Кетер. И это то, что я изобразил здесь на рисунке. Миры. Да.
0: Что значит внутренний и внешний в этой связи?
1: Внутренний или внешний — это более важный. Более важный — это внутренний в Йошер. А внешний более важный — это в Игулим. Или внутренний и внешний определяют, они определяют отношения, что то, что они определяют вот эту противоположность, которую дает экран, потому что насколько в Йошер ты наверху, так в Игулим ты внизу, и наоборот. Может быть. Или внешний и внутренний. В дополнении 10 сферот. 10 сферот есть Ор Ишар и Ор Хозер.
3: Хашивут.
1: Важность.
3: Бо не креала.
1: Ну, Давайте почитаем дальше. Может быть, мы найдем слова. Да.
0: А как взаимосвязаны... Которая, когда говорим, что есть вот эта вот обратная противоположность, выгулим и Йошер.
1: Я понимаю, вы спрашиваете, что это дает нам в наше состояние, где здесь и гулим, и Йошер во мне, чтобы я с их помощью мог бы как-то связать какие-то мнения, мысли, свои ощущения, они в Йошер или в гулим.
3: Акольку в Амасах.
1: Все определяет экран. Если я работаю в своих желаниях без экрана, то насколько я более тонкий, это лучше для меня. Это Авиют Шорыш.
3: Авиют де Шорыш.
1: Авиют де Шорыш.
3: Бейгулим.
1: Вегулим.
3: Забикетер да игулим.
1: Это в кетере игулим.
3: Забикетер да игулим.
1: Это кетер игулим. С авиютом шорыш. А кетер кава, я должен иметь авиют далит.
3: Плюс масах. А за не магия
1: плюс экран. Тогда я достигаю кетера в каве. Обратная зависимость цветов игулим. Это то, что они нам говорят. Ошер и игулим. Игулим дают нам свойство света, а кав дает нам свойство кли. В свете кетер — это игуль кетер, а в кав кетер
3: —
1: это сила экрана. Как я в своем авиюте прихожу к подобию света. Они говорят совершенно о разных двух вещах, но которые приходят к соответствию с ними. Дающий дает мне свет, а я дающему даю только намерение кли. Поэтому это получается противоположность, то, что в Игулим и Йошер. Игулим — это намерение Творца, а Йошер — это намерение творения. И как мы говорили вчера, что, в общем, мы должны прийти к состоянию, когда Йошер и Игулим, они будут равны. Как это называется?
0: Квадратура круга.
1: Квадратура круга. Чтобы в плоскости, в площади, в этом интеграле, они были бы равны. Буквально от нуля до бесконечности. Чтобы были равны.
3: Авальше...
1: Но чтобы они дополнили друг друга, я не знаю, как это выразить, чтобы внешнее и внутреннее в Йошер и внешнее и внутреннее в Игулим, они дополняют друг друга. И тогда у тебя появляется совершенство. Короче говоря, намерение Творца дополняется только намерением творения. Да.
0: Йосеф из Иерусалима спрашивает, разница между Йошер и Гулим, это как разница между первыми тремя сферами в Игулим и семи нижними в Йошер.
1: Тоже похоже в чем-то, потому что природа Игулим — это как гарды Йошер. В этом он прав. Хорошо.
0: Можно сказать простыми словами, что Авиют Далит, четвертая стадия Авиюта в Йошер, приходит к отраженному свету кетер де Игулим.
1: Нет. Авию Далит Йошер достигает кетера и Йошера. Нет, мы их не сравниваем.
3: Ты можешь
1: сказать это в итоге, то, что все ступени, когда они соединяются вместе, и тогда Далит де Авиют достигает такой же задачи, как Кетер де Игулим, но это, мы так не говорим и не различаем Келим вообще в их работе в Йошер и Игулим, потому что в Игулим мы не можем измерить, короче говоря, нашу работу с Игулим. Ну, давайте продвинемся, посмотрим.
0: 55-я страница, 4-й пункт. Два способа получения в кли. Первое — с использованием внутренней части тох, второе — через внешнюю часть, через хицуниют. 4-й пункт. И ты уже знаешь понятие центральной точки, что в бесконечности, в которой произошло сокращение, и свет удалился от этой точки, и образовалось пустое пространство. И там было выяснено, что она, эта точка, называется центральной, для того, чтобы показать, что у нее нет получения через пнемиют и тох, а только через хицунию, то есть извне, снаружи, и потому получает свет без ограничения меры и количества. Так, получающий через хицунию, через наружную часть, не делает ограничения на свет. То есть у нас имеется две получающие части в келим. Первая часть, которая получает через внешнюю через хицуниют, а вторая часть, которая получает внутрь, в пнемиют. И, конечно, не говорится здесь о местах или площадях, чтобы представлять себе через них внутреннее и внешнее, наружную или внутреннюю часть. Поэтому необходимо хорошо понять, о каких пнемиют и хицуниют идет речь.
1: Есть вопрос-ответы. Внутреннее, внешнее, гулим, да и Йошер в отношениях между ними. Получение через пнемиют и хицуниют, внутреннее, внешнее.
0: Через переход.
2: Некрашув от Далед. Бет драхим бекабалат.
0: Почитаем еще раз 4-й пункт. Есть два способа получения в кли. Первое — с использованием внутренней части тох или через внешнюю часть, через хицуниют. И уже известно тебе понятие центральной точки в бесконечности, в которой произошло сокращение, и свет удалился от этой точки, и образовалось пустое пространство. И там было выяснено, что эта точка называется центральной точкой для того, чтобы показать, что у нее нет получения через пнемиют и тох, то есть через внутреннее, а только через хицуниют извне, и потому получает свет без ограничения меры и количества, так как получающий через хицуниют не делает ограничения на свет. То есть у нас имеется здесь две получающие части в келим. Первая часть, которая получает через хицуниют, а вторая часть, которая получает в пнемиют. И, конечно же, не говорится здесь о местах или площадях, чтобы воображать себе внутреннее, внешнее, наружную или внутреннюю части. И поэтому необходимо хорошо понять, о каких пнемиют или хицуниют, ведь внутренним и внешним, и тут идет речь.
1: Он говорит, что можно получать как в бесконечности, это называется через внешнее, а можно получать потом, как с экраном, это называется через внутреннее. Посмотрим, что он нам объясняет потом.
3: Маешам.
1: 55-й вопрос, что там есть?
0: А в высшем и нижнем?
1: Ну, давайте, 58-й вопрос. Внутреннее и внешнее. 55-й.
0: 58-й вопрос на странице 91-й. Ответы на вопросы о смысле слов. 55-й пункт. У нас есть две основные вещи, которые мы должны различать в каждом парцуфе. С одной стороны, это кли, который привлекает свет, а вторая — куда, в которой она получает свет, и они противоположны друг другу от края до края, потому что величина света, шефа, зависит от меры авиюта, который привлекает свет, потому что самый большой свет в парцуфе называется ехида, ему необходимо кли, который привлекает свет самым большим авиютом, а противоположный ему получающий кли, потому что самый большой свет облачается только в самое чистое кли, поэтому, когда мы различаем кли, который привлекает свет, мы различаем их в качестве слов, определения внутреннее и внешнее, потому что самый внутренний кли, он самый более с большим авиютом, а самый наружный, он с самым маленьким авиютом. И он привлекает самую маленькую ступень. И когда мы различаем свойства получающего кли, который получает света в парцуф, мы называем их выше и нижние, потому что самый высший, он самый зах, самый чистый, и в него облачается самый большой уровень, а самый нижний, он самый с большим авьютом, и в него облачается уровень самый маленький уровень.
1: Притягивают свет четвертой стадии. Получают свет в стадии шорыш. И есть часть, которая притягивает, и есть часть, которая раскрывает. И они разные, они отличаются между собой, эти части, и далеки друг от друга. Этот тонкий кетер, шорыш, а малхут грубая, большой вьют. Это внутри кли. Также и в двух кли килим одно относительно другого, если кли одно большое, и относительно него есть маленькое, то чем он большой или маленький? Тем, что насколько малхут. Она имеет больше авиют, тогда кетер, он тонкий и более далекий от малхут. Вот эта разница между малхут и кетер, разница между ними здесь. И здесь в маленьком кли. И это, по сути, разница, что это за кли, насколько авиют и закут в нем могут быть более далекими друг от друга, чтобы работать с тьмой во время падения и получать свет и работать с ним правильно во время подъема. Насколько эти разрывы между подъемом и падением, чем больше человек может выдерживать это, тогда он больше, и тогда он выше, и он может поднять больший авиют и превратить его в закут. Потому что мы вообще начинаем с точки. Начинаем с точки, в которой нет ничего. Приходит тьма. Почему она приходит свыше? Потому что это свет приходит, но пробуждает в нас наш авиют. Пробуждается во мне авиют. Благодаря этому свету, и тогда я ощущаю тьму, потому что в этом свете нет ничего, что могло бы помочь моим получающим килим. И если я преодолеваю их, тогда я начинаю выстраивать из того, что получил, я уже перевожу это из авиюта в закут. И тогда у меня здесь в Малхут, в этой точке, начиная, образуется Малхут, и то, что я поднял и сделал из Авиюта Закут, здесь уже образуется Кетер. Тогда уже есть здесь некая разница между Малхут и Кетер, и каждый раз затем Авиют еще больше, я перевожу это в больший Закут и так далее. И только таким образом человек выстраивает все свои ступени вплоть до бесконечности над тем Авиютом, который в нем раскрывается. Либо мы изображаем это еще по-другому. Помните, мы рисовали от нуля, раскрывается Авиют, из Авиюта он делает Закут, раскрывается еще больше Авиют, переводит в еще больший Закут и так далее. То есть здесь должен быть минус, и тогда плюс. И так каждый раз. Так и работают. И здесь он нам это показывает.
2: Амуднун вав отей.
0: 56-я страница, 5-й пункт. Три первые пхины способствуют только раскрытию четвертой пхины. Далит, пхины далит. А сами они не являются получающими, подобно четырем оболочкам в стенках кли. Итак, духовная кли, как известно, это желание в творении получать наслаждение от бесконечности. Желание получать. Известно также, что в этом желании имеются четыре стадии, одна ниже другой. То есть это кли, желание получать не определяется в творении как пригодное для своего предназначения, пока не пройдет четыре пхины, то есть четыре стадии по ступеням, когда первая стадия — это желание очень слабое, вторая стадия уже больше, первая и так далее, вплоть до четвертой стадии пхины далит. А это гадлют, большая, очень большая степень желания в той мере, в которой необходимо для полного завершения кли. И смысл этого мы уже выяснили выше. И поскольку этого желания получать, его форма, его свойство полностью противоположно желанию отдавать, включенному в свет бесконечности, оно не способно раскрыться за один раз. А только постепенно, начиная желание отдавать, входящего в корень, то есть в кетер, а потом с большим авиютом, более грубому, чем он, то есть отличающемуся от него немного, то есть к стадии алев, первой стадии, а потом к еще более грубой, которая называется вторая стадия, пхина бет и так далее, вплоть до пхины далит, четвертой стадии, которая отличается от света полностью противоположными свойствами. Она по качеству уже пригодна для использования в творении как ли, в то время как в трех предыдущих стадиях желание получать еще не раскрылось в надлежащей мере, желательно для получающего кли. И потому только четвертая стадия, пхина далит, считается основным кли для получения в творении и называется вследствие этого пнемют и тох, то есть внутренняя часть творения. А стадия гимел, что в желании, считается находящейся вне, более наружно, более вовне, чем стадия далит. И стадия бет еще вовне стадии гимела, стадия алев, вовне стадии бет, стадия кетер, вне их всех, наподобие стенки материального кли, которая сделана из четырех оболочек. Одна на другой, и содержимое, которое попадает в это кли, находится, конечно же, только в четвертой внутренней оболочке, а три внешние оболочки, окружающие ее, сделано там только для усиления четвертой внутренней оболочки. И также рассуди здесь, что свет принимается только в четвертую стадию, пхину далит. А три предыдущие стадии — это ее внешняя часть, и появляется только потому, что невозможно, чтобы раскрылась пхина далит, стадия, четвертая стадия, кроме как посредством распространения, как выяснили выше.
1: Он говорит нам, что так же, как в четырех стадиях прямого света у нас есть развитие, распространение кли, только благодаря трем предыдущим стадиям. Не может быть, чтобы четвертая стадия раскрылась без трех предыдущих, и мы не считаемся с этими тремя предыдущими стадиями, мы считаемся только с четвертой стадией, потому что она показывает нам глубину кли, силу кли, возможность кли, кли, которая может притягивать, которая может очищаться, там, с помощью света, все это четвертая стадия, но три предыдущие стадии, они формируют четвертую стадию, они удерживают кли, и мы поговорим об этом на следующем уроке. Итак, дорогие друзья, особый урок. Давайте сейчас проведем семинар в десятках, давайте поделимся друг с другом своими впечатлениями, которые мы сейчас вынесли, и можем поделиться с товарищами. Пожалуйста.
4: Мы слышали, что Игулим — это свойство света, а Кав, линия — это свойство кли, и сила экрана зависит от того, насколько я совпадаю по свойствам и использую свойство света. И я, Творец, свет дает мне напрямую, а я использую только
1: свое намерение. Мы разделили там кли получения, кли притяжения и кли получения, потому что при притяжении именно авиют, он считается более внутренним. А в получающих килим кли более тонкое, более чистое, оно является более внутренним. И свет получается согласно получающим килим, а не притягивающим килим. Рав сказал, что намерение Творца дополняется только намерением творения.
5: Шпата Боре и Бейгулим Бешлемут.
4: Воздействие Творца направляется через Игулим, оно находится в совершенстве, а Клида Йошер привлекает намерением.
1: То же направление внутреннее и внешнее, это может быть не обязательно мы понимаем, как свет воздействует снаружи на четвертую стадию, а остальные стадии только лишь подготовка для четвертой стадии. Насколько я понимаю, это да, то, что свет входит в кли, это зависит от осознание кли дающего.
4: Мы учили, что все начинается с точки, когда есть нет отличия Малхут и Кетер, все во тьме, и чем человек больше растет, так он может быть больше, с большим обитом во тьме, привлекать больше света и подниматься и получать его больше, более чистой килим. И Рав объяснил это, он объяснил наш путь, как мы продвигаемся, как человек продвигается от большей тьмы к меньшей тьме, к большей тьме, и способности привлекать туда свет.
1: Схематически уникальное объяснение Йошер и Гулим.
6: Схема Мукара.
1: Когда мы видим знакомую эту схему, которую мы знаем, когда вот эти облачения, где внутреннее более важно, у него есть больше экрана, относительно этого, когда мы говорим об Игулим, что внешнее оно является самым важным, потому что там самый большой свет, и они облачаются друг на друга, и схематически, и вот потом, как ты сказал, как это выражается у нас. Да, это действительно просто очень здорово.
4: Да, тоже очень впечатлился тем, что сказал Ияль, что свыше всегда приходит свет, но он чувствуется в нас сначала как тьма, чтобы пробудить наши килим. Еще говорилось о Игулим Йошер, то, что Игулим — это намерение Творца, а Йошер — это намерение творения. Мы должны прийти к состоянию, чтобы Йошер и Игулим были равны.
1: Они должны быть также в совершенстве, но разница между ними все время растет. Все начинается с точки, которая добавляет хисарон к малхут, и тогда добавляется кетер для притяжения раскрытия света. И Рав говорил, после двух часов изучения статьи, Рав говорит, давайте поучим что-то. И изучение учения десяти сферот — это и есть притяжение светов. И вот это сочетание между этими частями урока, там и происходит совершенство.
4: Что мы еще услышали? Мы услышали, что в начале внутреннего созерцания Рав объяснил нам, что есть качественное отличие между первыми тремя сферот и седьмыми последними сферот, что постижение может быть только в семи сферот, а первые три сферот непостигаемы, поэтому мы должны все время увеличивать и развивать наше намерение отдачи.
1: Мы с Мишей очень впечатлились от фокус-группы. Сейчас мы хотели бы услышать всех нас в общем нашем обсуждении. Мы делаем это для того, чтобы взаимовключиться и объединиться. Мы хотим задать такой вопрос. Мы слышали, что мы можем заниматься взад, но нельзя нам касаться гар каждой ступени. Почему мы можем заниматься взад и нельзя касаться гар? Мы приглашаем вас, поднимайте вопросительные знаки, поднимайте руки. Тут нет правильных и неправильных ответов. Давайте говорить то, что мы думаем. Начнем с Димы, пожалуйста.
4: Мы изучаем, что запрещено — это значит то, что невозможно. Поэтому, может быть, как то же самое, как от смуту мы не можем познать, но тоже так же, ну, может, не совсем так, но ты можешь только смотреть о том, какое отношение к тебе он проявляет, а сам по себе кто он, ты не можешь знать. Так может быть то же самое и здесь, что это настолько близко к нему, что ты не можешь знать, что там происходит, и поэтому это запрещено. Может быть, и в этом смысл.
1: Пожалуйста, Асав, спасибо, продолжаю Диму. Там, где зад, я слышал, что Рав сказал, что у нас есть какие-то, по крайней мере, ощущения. И мне понравилось, когда Рав нарисовал точку Малхут, у которой вообще нет ничего. И когда приходит свет, он приходит как тьма, то есть он раскрывает ей новый авиют и дает вот этой точке Малхут шанс работать в отдаче, не затрагивая желание получать. И это может быть колоссальный подарок, когда человек получает это на пути, когда он хочет отдавать, он вдруг получает тьму, и у него есть возможность работать в отдаче, в закуте, в очищении вот этого. И все это между товарищами. Ну, бесконечность просто на этом уроке получили. Спасибо, друзья. Мы очень воодушевляемся друг от друга. Мы, вопрос еще раз. Почему мы занимаемся зад, а не гар?
4: Тут у нас есть гумник. Правда, очень простой ответ на этот особый вопрос. Он сказал, что мы занимаемся семью нижними сферот, а тремя первыми мы не занимаемся, потому что мы занимаемся, то есть, нашим отношением к Творцу, к свету, а не наоборот. Пожалуйста, Ави.
1: Продолжая то, что сказал Рав, что намерение Творца, оно дополняется намерением творения. И это продолжение вчерашнего урока, что экран... Есть много экранов, но вот эти выяснения. Экран находится все время в Игулим.
4: Друзья, также впечатления с мирового клима хотим
0: Давайте, может, перейдем к вопросам. Пожалуйста, вопросы. Орен.
7: Куфьет. Куфьет за инфо.
8: Орен умер, что некра от куфьет за ин.
1: Орен предлагает читать...
8: Шеля куфьет за ин, кен, бонерефзе.
1: Вопрос... 117-й вопрос.
8: Беамуд Шманимварба, Пейдалет.
1: Мы на странице. Мы на вопросе 114-м. Нет, 117-м. Прекрасно. Почему запрещено заниматься гар с каждой ступени? Это вопрос и ответ.
8: 95, туда. Шизагам цадик хей. Куф ют зайн.
1: 117 ответ. Ввиду того, что света предшествовали килим, и отраженный свет, который поднимается снизу вверх и облачает их, не считается как сами килим, а только лишь как корни килим. И нет у нас постижения света без килим. Прекрасно, друзья. Мы приглашаем вас, задавайте вопросы на любую тему урока. Мы будем вместе рады взаимовключаться и общаться и через это объединяться. Вопросы.
8: Кен.
0: Можно объяснить, что такое кли для привлечения света и кли для получения света? Да, кли для привлечения, для притяжения света — это малхут. То есть всегда мы определяем его, исходя из авиюта, которая есть в экране, насколько он может притянуть. А как он получает, уже исходя из авиюта. Поэтому это называется противоположность между светами, обратное соответствие между светами и килим. То есть, если мы говорим, что у него есть авиют шорош, у кли есть кетер, хохма, бина, зеир, анпин, и малхут. Так какой кли тогда, если у него есть авиют шорош? В какой кли входит свет? Ну, кто скажет?
7: Авиют шорош. Лейзе кли?
0: У него есть авиют шорош в кли. Так какой свет может прийти? Входит свет в кли кетер. А какой свет тогда входит в кли кетер? Самый маленький свет, нефеш.
7: Мицат урод.
0: Это со стороны светов.
7: Вамицат килим?
0: Да. А со стороны килим?
7: Лахан еш кли амшаха.
0: Но Рав сказал, что только малхут привлекает и притягивает свет. Но какой свет может войти? Он всегда приходит в соответствии с порядком определенным. Но на самом деле должен быть свет нефиш. Какой свет нефиш, как для какого кли предназначено? То есть кли малхут, то есть нефиш должен войти в малхут, но так как кли нету до сих пор еще достаточного авиюта, далит. Если бы был у него, тогда бы этот...

0: работаю с ним, затем в состоянии, когда у меня есть чистая клизах, я могу получить большой свет. Допустим, в течение дня у тебя были разные, много помех, путаницы, тьма, но ты работал, ты старался с этим состоянием, ты работал, ты соединился с десяткой, ты пришел на урок. Сейчас мы сидим все вместе, мы соединяемся в десятке, и можем почувствовать огромную силу света в более тонком кли, более тонком состоянии благодаря большому авьюту, который добавился, и это кли притяжения, который позволяет нам получить самый большой свет в самом таком тонком кли. И это очень важно, вот эта тема обратной зависимости светов и келим. Как говорится, каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. Об этом вы тоже, кстати, можете спрашивать. Это буквально основа науки Каббала.
1: Для того, чтобы подытожить, то есть свет, кли для притяжения, кли для получения, что это означает?
0: Кли притяжения — это более грубое кли, которые я присоединяю, это больше авиют. Малхут. Более тонкое кли — это кли, в котором я могу получить свет от более высокой ступени, когда у меня есть связь с Высшим.
1: То есть получающее кли — это куда входит свет, а то кли для привлечения — то, что привлекает свет.
0: Да, и благодаря ему можно притягивать свет.
1: Еще вопросы есть?
2: Ияль. Ну, ло микрофон.
1: Ияль. Дайте ему микрофон, ну. Да, можно взять этот микрофон тоже. Так всегда кли притяжения.
0: Кли притяжения — это малхут на уровне шорош. То есть это та же малхут каждый раз на другой ступени.
1: Да, то есть каждое кли, которое хочет получить, мы говорим, это малхут всегда. Он даже всегда дает объяснение последней части. То, что прочитал чтец, ты помнишь, да?
2: Да?
1: Что всегда Малхут, Хинадалит, она та, что, которая получает. Нет, притягивает. А три первые перед этим они обязаны быть, потому что есть всегда четыре стадии прямо света, так были построенная. То, что притягивает свет, это сама Пхинадалит. Если мы посмотрим на чертеже, может быть, я очень впечатлился объяснением Рава. Какая разница между кли Дейгуль и кли Дейошер? То есть, в принципе, это что? Это то же самое кли, Адам Кадмон тут есть в Йошер. А Парцов Гальгальта, скажем, мы здесь нарисовали, а в Игуле он все окружает, он самая чистая кли, самая корневая. А что касается со стороны Йошера, это последняя стадия Далит, которая от края до края распространяется, то есть самая, начиная с самого внешнего Игуля, круга, и вплоть до точки внутренней пхины Далит, но не касается ее.
0: Еще вопрос. Вот это четвертая стадия. Мы говорим о четвертой стадии крана или кли? Меня всегда это путает. Что притягивает? Далит кли или далит экрана?
2: Кли.
1: Конечно, кли всегда привлекает, но исходя из экрана, который у него есть.
0: Но в этом чертеже, который ты нарисовал кли и написал шорош.
1: Нет, я сказал, что общая виют, допустим, общая, называется шорош. Я просто хотел уподобить этому. Это то, как Рав чертил, что не совсем так, как мы привыкли. Так когда у него есть виют шорош, так он может получить только как бы только кли де кетер, то есть самый чистый кли. Если бы у него был авиют алеф, то есть с первой стадии, он бы получал в кли де хохма тот же самый свет нефиш. А уже в кетер было бы вошло свет рох.
0: Мы будем учить это дальше. Здесь он только начинает эту тему, и она очень важная.
2: Барух.
0: Вопрос, пожалуйста.
3: Туда работа. А тем бахартем это.
1: Большое спасибо. Вы выбрали.

0: И 117 определение вопроса, почему запрещено заниматься гар на каждой ступени. Нет, не совсем понял это. А я хотел у вас спросить, как вы понимаете это? И, товарищи, почему запрещено заниматься гар, то есть первыми тремя сферот на каждой ступени? И ответ был, что отраженный свет — это не настоящий свет, а это является только корнями килим, и тогда нет постижения. А какая разница между гар и зад? Но здесь имеется в виду, больше говорится о рош. Рош — это первые три сферы, это только корни килим. А там, где происходит настоящий кли, который привлекает свет, а здесь только проверяет он в первых трех сферот, в грош, сколько он может облачить, поэтому только корни килим. У нас есть Флорида, пожалуйста, Флорида.
1: Спасибо, товарищи. Можно ли объяснить то, что он пишет во втором пункте, объяснить отношения между связи между игулим, что более внешний, более важный, а в третьем пункте, там 10 сферот про Йошер, каждый более внутренний, он более важный. И как, что конкретно нужно понимать отсюда? Да, что конкретно, да? Давайте еще раз покажите нам чертеж, пожалуйста. Здесь мы изобразили. А что же он нам пишет? В 10 сферот игулим каждый внешний более важный. Допустим, это Ак, самый внешний из всех игулим, он более важен. Потому что что такое сферот игулим? Это отношение Творца к творению. Нет пока что в этом состоянии участия творения. Творение еще пока нету здесь работы творения, нет работы экранов, то есть. Поэтому там, в тех стадиях, где нет экрана, чем более тонкое, тем это ближе к Творцу. Поэтому это более важное. То есть, чем больше это приближается к творению, к вьюту, то это менее важно. Потому что мы здесь говорим о состоянии, когда творение еще не работает с экранами. В тот момент, когда творение начинает работать с экранами, и когда у него есть самый большой вьют, то он ставит на это экран, и это считается самой важной частью, потому что может доставить больше всего наслаждения Творцу именно с этого места. Мы говорим, что в 10 сферот де Йошер каждый самый внутренний, он более важный, и это Ак, то, что мы видим здесь как линию, Кав, потом Рав, на уроке на него облачил еще миры, Ацилут, Брия, Ицра, Сия. Но в них работа с Авиютом в более низком, то есть экран не работает с Авиют Далит, он работает с Авиют Гимл, Бет, Алиф, Шорош. Поэтому он меньше может доставлять наслаждение Творцу относительно того, что в Кетере.
0: И здесь потом он продолжает и показывает, так он нарисовал с мира Адама Кадмон, что Парцуф Гальгальт, он самый внутренний из всех этих парцуфов. В Йошер он самый внутренний, а на него облачаются Аб. Можно вот так показать, это что как бы цилиндр Гальгальт, и потом есть потом цилиндр Аб и так далее. Когда каждый облачается на предыдущий парцуф. И, в общем-то, можно сказать даже, что предыдущий парцуф рождает следующий парцуф. Следующий парцуф, он меньше, уже более низкий, чем предыдущий парцуф. Почему? Потому что нижний парцуф никогда он не может понять и постичь рош высшего, и так до конца. Поэтому мы не постигаем нашего высшего рош, не можем. А гуф, то есть последние семь сферот можно, потому что гар у нас нет килим постичь, а он всегда будет над нами. Поэтому иерархия ступеней, то есть между каббалистами, она никогда не меняется. Давайте послушаем женщины.
1: Доброе утро. Вот это предложение. Каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. Я бы хотела, чтобы вы объяснили, что имеется в виду в этом высказывании.
0: Каждый, кто больше
1: своего товарища, его злое начало больше. Чем больше мы продвигаемся, мы достаемся того, что нам добавляют желание получать. Если мы умеем работать с новым желанием, с новым слоем, который раскрывается, мы знаем, что главным образом это отношение к товарищам в наших десятках. И есть ощущение, может быть, неприятия, равнодушия, но мы включаем еще большую любовь к товарищам. Мы не отменили новый эгоизм, который добавился, мы превратили его в закут. И тогда более высокий, более продвинутый человек, у него есть большое желание получать много злого начала, но благодаря этому злому началу он может быть на более высокой духовной ступени, в большем объединении и в большей любви к товарищам, и силы объединения намного выше.
0: Чем больше есть у него авиют, как мы видели, так у него есть больше, что исправлять и больше обращаться к Творцу, и поэтому он как бы больше, более великий, скажем так. Да.
1: Да, не забываем обращаться к Творцу. Пожалуйста, любимые товарищи.
0: Да, друзья, вы начали этот урок и задали вопрос, как это помогает нам подготовиться к региональному конгрессу. Так сейчас вы скажите, вы сюда приняли все это нам дали, сейчас пришло время.
1: Да, мы в большом волнении от того, что мы приближаемся к конгрессу. Мы знаем, что у товарищей есть разные помехи, трудности. Но именно это мы и учили здесь. Добавка авиюта, если мы сейчас будем поддерживать друг друга, добавим поручительство в десятки, поможем друг другу поднять молитву, то мы достигнем большей высоты, мы сможем быть большим Адамом. То есть это со стороны большего авиюта, кли притяжения, и тогда есть большее расстояние между ними, достоимся высокого уровня и получим большой свет на этом конгрессе. Давайте помним, все, что мы делаем и сейчас, это все подготовка к конгрессу. И вот сейчас Стас Балюсулам, это то, что готовит нас к конгрессу. Хочешь добавить?
0: Нет, я хотел сказать, что наша общая виют, которая будет у нас на конгрессе, привлечет больше света, и нас будет что исправлять. И, может быть, мы будем исправлять не только самые чистые килим, но и более того. Ты хотел что-то добавить?
1: Да, сейчас у нас будет очень интересный доклад, сообщение, и в рамках подготовки к региональному конгрессу «Пробуждаемся снизу», начиная с сегодняшнего дня, и каждый день мы будем слушать каждый день новую группу, которая будет делиться своими подготовками к конгрессу, а сегодня мы послушаем регион северо-восточный в Израиле. Они находятся в Хайфе 2 в этой комнате. И сейчас они нам очень волнующе расскажет о своей подготовке к конгрессу Хайфа 2.
0: Да, друзья, мы здесь, на севере, северо-западе. Это не только у нас на севере, но мы все пробуждаемся, есть новое желание, которое пробуждается в сердцах товарищей по всему миру. И мы здесь тоже, на севере, очень впечатлены, и мы хотим дать слово товарищу, который раскрыл свое сердце и решил, что он пригласит к себе домой всех товарищей, которые приедут на конгресс на севере. И Узи, давай, пожалуйста, расскажи, как ты готовишься к конгрессу.
1: Привет, великие товарищи. Да, ты немножечко, конечно, преувеличил. Это у нас поселение, у нас есть такое поселочек, и мы там нашли подходящее место для конгресса, и огромное воодушевление принимать в гости группу Хайфы. ощущение колоссальной ответственности. Как Ияль говорит, что когда я принимаю в гости гостей у себя дома, я готовлюсь. Я хочу сказать всем группам, ребята, Творец нам помогает. Все складывается фикс. И мы видим, что Творец дает нам точно, как мы и должны получать. И есть подготовка, есть огромное волнение. Со всем этим авиютом, со всеми этими трудностями. Это стоит всего вот так вот принимать товарищи и вместе входить в этот величайший региональный конгресс. Лыхаем, большие друзья, сделаем и услышим.
0: Лыхаем, мы сразу пришли, не сразу пришли к Узи, мы много очень искали в разных местах и не могли ничего найти, пока Узи не пришел и не спас нас. И мы думали, что

0: Здравствуйте, друзья! На первой части мы будем изучать урок Рава от 5 ноября 2002 года, что такое заключение союза в духовной работе. Прочитаем вместе статью в десятке. У нас в распоряжении 22 минуты, пожалуйста.
1: Мау критат брит баавода.
2: Что такое заключение союза в духовной работе? Писание говорит, чтобы вступить тебе в союз с Творцом Всесильным твоим, и объяснение Раши «вступить тебе в союз», буквально перейти через союз, посредством перехода. Так было принято делать при заключении союза. Половина отсюда, половина оттуда, и проходит между ними. Еще Писание говорит там, и не с вами одними заключаю я союз этот, но и с теми, кто здесь с нами стоит сегодня пред Творцом Всесильным нашим, и с теми, кого нет здесь с нами сегодня. И следует понять, первое, что такое заключение союза в работе. То есть, что дает нам заключение союза, благодаря которому у нас произойдет исправление в работе. Второе. То, что объяснил Раши, что заключающий союз делали половину отсюда. На что это указывает нам в духовной работе?
0: Третье. На что указывает нам в работе с теми, кто здесь с нами стоит сегодня, пред Творцом Всесильным нашим и с теми, кого нет с нами здесь сегодня, и что такое эти два времени в духовной работе? Мой господин, отец и учитель, сказал, в чем значение заключения союза? Ведь на первый взгляд это вещь лишняя, ибо зачем им заключать между собой союз? Ведь они пришли к общему мнению, что они должны любить друг друга. И в любом случае, если они любят друг друга, что добавляет нам заключение союза? И он сказал, поскольку иногда бывает, что можно прийти к ситуации, когда каждый видит у другого, что он не ведет себя с ним подобающим образом, в таком случае он должен возненавидеть другого, а когда он заключает с ним союз, имеется в виду, что даже если он увидит, что он не ведет себя с ним подобающим образом, он идет выше знания, говоря, поскольку я заключил с ним союз, я не нарушу своего союза.
2: Выходит, что союз относится не к настоящему, к будущему. Ведь возможно, что любовь между ними охладеет, поэтому они заключают союз, чтобы в будущем было как сейчас, в настоящем. Известно, что главная работа в Торе и заповедях, когда начинают идти по пути, ведущему к Лишма. То есть, когда человек начинает работать, начинает с ло лишма. Как сказали наши мудрецы, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями в ло лишма, а из ло лишма приходит к лишма. И поэтому начало его работы было по желанию, из-за того, что он видел, что благодаря исполнению Торы и заповеди он придет к счастью в жизни. Иначе он бы не начинал. Поэтому в начале работы, то есть когда он еще занимается в ло лишма, то есть в течение всей своей работы, он смотрит не на вознаграждение, которое получит после работы. Поэтому у него есть силы для того, чтобы работать.
0: Ведь, как и в материальном, человек привык работать в том месте, о котором известно, что он получит плату за свою работу. А иначе человек не способен работать впустую, если не ради собственной выгоды. И только когда он видит, что от этой работы выйдет польза для него самого, у него есть силы работать желанием и стремлением. Ведь тогда он смотрит на вознаграждение, а не на работу. Однако работа не идет в расчет, если человек понимает, что здесь, у этого хозяина, он получает в несколько раз больше, чем когда он работал у прежнего хозяина. До того, как пришел в место работы, где платят несколько раз больше. Другими словами, в мере величины вознаграждения, именно в этой мере работа становится легче и меньше.
2: И отсюда следует объяснить в отношении духовной работы, что заключение союза означает, что когда человек принимает на себя работу, пусть даже в лолишма, он должен заключить союз с Творцом, чтобы служить ему вне зависимости от того, есть ли у него желание или нет. Однако следует понять, от чего зависит это желание. Оно зависит только от оплаты. Другими словами, когда дают большое вознаграждение, желание работать не прекращается. И только когда оплата находится под сомнением, желание работать пропадает. И он переходит к отдыху. Иными словами, он ощущает больший вкус в отдыхе до такой степени, что он говорит: «Я отказываюсь от работы. Эту работу может делать кто хочет, потому что это не для меня».
1: Ухритат бриту.
2: А заключение союза происходит, когда он начал идти в работе, пусть даже в лолишма. И поскольку сейчас у него есть желание работать, а иначе кто бы стал заставлять его войти в духовную работу? Человек должен заключить союз сейчас и сказать, что даже если наступит время падения, то есть у него не будет желания работать, как бы то ни было, он принимает на себя не обращать внимания на свое желание, а работать, как будто у него есть желание. И это называется заключение союза.
0: Однако следует понять, какова причина того, что он приходит в состояние падения. Ведь материально мы видим, что человек работает для получения вознаграждения. И разве там бывают падения и подъемы? Почему же в работе Творца мы видим, что есть подъемы и падения? И это следует понимать в двух плоскостях. Первое. Даже в состоянии лолишма, то есть когда он работает ради получения вознаграждения, но вознаграждение можно понимать в смысле веры, ведь вознаграждение за заповедь в этом мире нет ее. Это означает, что вознаграждение за заповедь получает не в этом мире, а он получает вознаграждение в будущем мире, как сказано, сегодня исполнять их, а завтра получать вознаграждение, то есть в будущем мире. Ведь основа вознаграждения зависит от веры, как сказано: «И надежен работодатель твой, чтобы оплатить тебе труды твои, и знай, что вознаграждение праведников в далеком будущем». В грядущем будущем известно, что в отношении веры есть подъемы и падения, ведь вся вера в том, чтобы верить выше знания.
2: Объяснение, что иногда у человека есть силы идти высшее знание в том месте, где вера противоречит знанию. Скажем, для примера, 20% веры против знания, и на 20%, которые против знания, он в состоянии преодолеть себя. Однако, иногда он видит, что сейчас произошло изменение, поскольку он видит, что вера противоречит знанию на 30%. А в такой степени он еще не укрепился, чтобы у него была сила преодолевать себя и идти в свойстве веры. Поэтому тогда он вынужден спуститься из своего состояния, когда свойство веры светило ему. И это вызывает у него падения и подъемы, ведь это зависит от его силы преодоления. Иное дело в материальном вознаграждении, где вера не связана с оплатой. Поэтому в материальном нельзя говорить, что у него есть падение в материальной работе, как сказано выше. И это потому, что оплата производится в этом мире и не нуждается в вере. Второе. Состояние лишма, где нет никакого вознаграждения за его работу. И причина падений тоже та же, ведь он строит всю свою работу на основе веры. Однако есть различие не в вознаграждении, а в хозяине. То есть в той мере, в которой он верит в работодателя, что он настолько важен, что стоит служить ему, то есть что это великая честь служить царю царей, что оплатит тебе труды твои.
0: То есть вознаграждение за работу зависит от степени веры, величия Творца. Ведь в природе творения заложено, что у человека есть большое наслаждение, когда он служит важному человеку. Как в известном примере, когда мы видим, что если приехал большой рав, и он хочет дать кому-нибудь донести его багаж до такси, носильщик, несомненно, возьмет за это деньги. А если рав даст это ученику, ученик, без сомнения, не возьмет никакой платы за свои труды. Ведь служба, которую он служит своему раву, и есть его вознаграждение, и большего ему не надо. И отсюда объясняется, и надежен работодатель твой, иными словами, какова мера веры, которой он верит в величие Творца, такова и величина вознаграждения, измеряемого мерой веры, которой он верит в величие Творца. Согласно этому выходит, что когда он верит, что Творец очень велик, его вознаграждение тоже очень велико. А если его вера в Творца не столь велика, автоматически и вознаграждение не столь велико. И согласно этому получается, что в лишма ли его работа или в ло лишма, вся она основана только на вере. Однако разница в следующем.
2: В ло лишма вера касается вознаграждения, в лишма вера в того, для кого мы работаем. Другими словами, величина наслаждения зависит от величия Творца. Как сказали наши мудрецы, Раби Элазар говорит, «И знай, на кого ты трудишься, и кто твой работодатель, что оплатит тебе труды твои». И это, как сказано выше, что нужно верить в величие работодателя. Ведь от этого зависит, что оплатят тебе труды твои. То есть величина вознаграждения зависит от величия работодателя, то есть Творца. То есть есть разница в наслаждении, служить ли великому человеку города, или служить великому человеку страны, или великому человеку всего мира. И этим измеряется вознаграждение. То есть оно зависит от величия царя. И поскольку основа — это вера, тут есть подъемы и падения. И это от того, что до тех пор, пока человек не удостоился постоянной веры, обязаны быть подъемы и падения. Из сказанного следует, что поскольку может наступить время, когда любовь между ними охладеет, сейчас, в начале своей работы, он принимает на себя ярмо высшего правления. Пусть это будет через заключение союза. Будет ли тело согласно работать на Творца или не будет? Он все принимает на себя, чтобы не было никакой разницы. Но он скажет: «Один раз сказал я и не поменяю, а я пойду выше знания, основываясь на том, что я принял на себя во время заключения союза в начале работы».
0: И отсюда поймем, как объяснил Раши, вступить тебе в союз, буквально перейти через союз посредством перехода. Так было принято делать при заключении союза, половина отсюда и половина оттуда, и приходят между ними. Это следует объяснить согласно сказанному выше, что таким образом заключающий союз намекали на то, что иногда наступает время, когда будет перегородка отсюда, то есть перегородка, отделяющая одного, и перегородка оттуда, то есть и у другого тоже есть отделяющая его перегородка. То есть даже если у них обоих будет перегородка, прерывающая существовавшую между ними любовь, в этом случае они принимают на себя сейчас не отделяться друг от друга, а вспомнить о заключенном между ними союзе. И так будет возможно, что их союз не нарушался. И проходят между ними, это означает, что они переходят через возникшее между ними разделение, и все это благодаря заключению союза. А в духовной работе объяснение будет, что человек обязан заключить союз с Творцом, что как сейчас он начал духовную работу, и сейчас у него, несомненно, есть любовь к Творцу. Иначе кто заставляет его принять на себя сейчас ярмо высшего правления? И он должен сейчас заключить союз с Творцом навечно. То есть даже если наступит время, когда он почувствует, что его любовь к Творцу охладела, он вспомнит союз, заключенный им с Творцом.
2: Однако в духовной работе следует помнить, что в союзе, заключенном между Творцом и человеком, может охладеть любовь только у человека к Творцу. Но как можно сказать, что охладеет любовь Творца? То есть, раз заключение союза произошло между ними обоими, получается, что у обоих из них может произойти падение в отношении заключения союза. Однако, как же могут быть изменения или падения у Творца? А мой господин отец и учитель сказал, что у человека с Творцом действует принцип «как вода лицо к лицу, так и сердце человека к человеку». И он объяснил стих: «И ныне, если обрел я милость в твоих глазах, дай же познать мне твои пути, и буду знать тебя, чтобы обрести милость в твоих глазах». Он спросил: «Откуда Моше знал, когда он сказал, если обрел я милость в твоих глазах?» И ответил: «Поскольку перед этим сказано, а ты сказал, я знаю тебя по имени, а также ты обрел милость в моих глазах». Отсюда Моше знал, что обрел милость в глазах Творца, так как Творец обрел милость в глазах Моше. И это действует по правилам: как вода лицо к лицу, так и сердце человека к человеку.
0: И отсюда следует объяснить, что говорят, что любовь человека охладевает, он чувствует, что находится в падении. То есть то, что у него нет сейчас такой уж сильной любви к Творцу, как это было в начале работы, приводит к тому, что человек чувствует, что и Творец тоже не любит его и не слышит его молитвы о том, что человек просит у Творца. И это вызывает у человека еще большее падение. И человек начинает сомневаться в том, что сказано, «Ведь ты слышишь молитву всяких уст». И он думает тогда, что у Творца нет никакой связи с творениями. И это вызывает у него большие падения, ведь каждый раз он становится все слабее в отношении веры. Получается, что хотя в отношении Творца нельзя говорить о каких-либо изменениях, однако человек ощущает их по принципу «как вода, лицо к лицу». Это подчиняется правилу. Все изменения, наблюдаемые в духовном, целиком зависят от получающих. Из сказанного поймем заданный нами вопрос, что означает в работе с теми, кто здесь с нами стоит сегодня пред Творцом. То есть заключение союза происходит и в случае, если он стоит сегодня пред Творцом, что происходит во время падения, подъема, но он понимает, принимает на себя, что даже когда наступит время падения, называемое и с теми, кого нет с нами сегодня, пред Творцом нашим Всесильным, когда он не чувствует, что он стоит пред Творцом нашим Всесильным, в любом случае он принимает на себя выше знания, что не будет смотреть ни на что, а будет помнить заключение союза, чтобы был он нерушимым.
2: В этой статье много между желанием и верой. Если есть у него желание, он работает за вознаграждение, если у него есть вера, он по сути работает согласно величию, на кого он работает. И тут написано, что если у него нет веры, то он чувствует, что Творец не любит его. То есть мы должны прийти к тому, что Творец всегда любит, всегда наслаждает эту цель. Успехов.
0: Перейдем к уроку от 5 ноября 2002 года.
2: Мы слышали... Прослушали статью «Что такое заключение союза в работе», третий том, Шлавей Сулам. Книга «Дворим», глава «Ницавим», страница 227, Рейш Хафзайн. Что такое заключение союза? Когда нужно заключать союз? Союз называется с этого момента и дальше. У нас есть связь, хорошая связь. При определенных условиях. Если не эти условия, зачем союз? Зачем нужно соглашение? То есть с начала ступеней, когда мы идем по уже по духовной лестнице, и до конца ступени, когда приходит окончательное выстроение, когда нет никаких ограничений, все время на каждой ступени существует между нами и Творцом соглашение, существует договор, только всякий раз в другом виде, в другой мере, при других условиях. Стороны Творца, добрый и творящий добро, нет никаких ограничений. И он согласен на все, чтобы человек не захотел, только в связи с ним. А условия, при этих условиях мы заключаем соглашение. Это человек ставит Творцу и говорит, я хочу, чтобы так-то и так-то была связь между нами. Не больше, и уже понимает, что может выдержать, и не будет меньше чего-то, что он решает. Другими словами, Условия соглашения зависят от человека. Желание к соглашению зависит от человека, все зависит от человека. Со стороны Творца он согласен на все. Почему нужен договор? Почему я должен подписывать что-то? Если я сильный, я скажу, я решаю. Сейчас я думаю, что будет хорошо, а потом я хочу, чтобы было плохо. Какая у меня разница? Я хочу это, и все. Зачем мне нужен ты? Почему я должен подписывать с тобой договор? Допустим, если кто-то слабый, я не хочу договора. Я всегда буду делать согласно тому, что я думаю, как мне хочется, и все. А договор заключают, когда я завишу от него, и уже есть вещи, где он зависит от меня, есть то, что я завишу от него, и тогда мы заключаем договор. То есть каждый уступает другому, и каждый дает другому. То есть договор — это из-за слабости делают. Когда это осуществляется между нами и Творцом. Со стороны Творца он показывает нам, что он очень слабый. Почему? Он показывает нам, что он нуждается в нашей любви, нашем отношении, нашем внимании на 100%. Шхина в изгнании. Плачет, что мы не обращаем на нее внимания. Когда мы находимся в отрыве от нее, как мать, готова на любую связь с ребенком. Плохой ребенок, хороший, не имеет значения. Она от природы нуждается в этой связи. Природа определяет, творец. Он определил это заранее. Добрый, творящий добро, плохим, хорошим, и все. Любит их, и все. То есть, со своей стороны, он слабый, нуждается в договоре. Теперь вопрос, насколько я нуждаюсь в этом договоре. Мой договор может быть, но с другой стороны, Творец ставит условие, что договор может быть только в том, что мы связаны друг с другом. То есть я не могу прийти и сказать, ты будешь помогать мне во всем, что я хочу, без связи с тобой. То есть помощь от него должна зависеть от того, что я завишу и связан с ним. Взаимность. Ну, так вот. То есть я не могу прийти и попросить, ты помогай мне воровать, ты помогай мне убивать, если это против его желания, если это против его природы, против того, что он поставил как связь между нами. То есть я готов, могу просить у него только вещи, которые находятся у меня и у него, в равной мере. Получается, что человек просит всегда, может попросить. Договор может реализоваться только при соблюдении определенной духовной ступени, где мы находимся уже ради отдачи. Когда я дошел до какой-то связи ради отдачи, я ему, он мне, и мы в чем-то любим друг друга, в чем-то боимся друг друга, в чем-то далеки друг от друга. Есть определенные границы, ограничения. Но в этом я хочу оставаться на этой ступени. Я понимаю, что может быть меньше этого, хуже этого. И тогда, на времена, когда отношения, может быть, испортятся по разным причинам, я пишу договор. Сейчас мне не нужен договор, как бы мы дошли до какому-то взаимному пониманию, осознания, признания понимания, есть между нами какая-то связь. И сейчас мы понимаем, что эту связь нам стоит сохранить. Но я понимаю, что может быть такое время, что из-за различной путаницы причин, которые не оправданы. Неоправданно. Наступит время, когда я захочу нарушить этот договор. Если это оправданные причины, то ладно, понятно, что договор отменяется, и все может быть в другом состоянии, в другом ступени, кто знает. Но если я знаю, осознаю, пришел к осознанию, что нарушение этого договора к чему-то худшему связи между нами, это самое плохое, что может быть. В любых условиях, какие бы ни пришли, неважно какие, хуже смерти. Тем не менее, я не хочу нарушать этот договор. Тогда я заключаю союз. И тогда я говорю, что я прошу, давай соблюдать с тобой, что отношения между нами, неважно, что будет. Какие бы помехи ни пришли со стороны к нам обоим, состояние, как сейчас, сохранится то, что называется постоянным состоянием. Что меньше этого не может быть.
3: То есть,
2: еще раз я повторяю, это может быть при условии, что я осознаю, что состояние меньше, чем сейчас, хуже любого другого состояния, которое может быть, и нет оправданной причины никогда, которая может, принципиально может сказать мне, что стоит мне нарушить этот договор.
3: То,
2: что я нахожусь на какой-то духовной ступени, я тогда проверяю ее до конца и говорю, что ступень меньше этого – это самое плохое. И тогда на ступени, на которой я нахожусь, я хочу, кроме договора, заключить союз. Договор – это я пишу на сейчас. Союз – это называется навечно. Что мы обещаем друг другу, что мы будем удержаться друг за друга, на том, поддерживать друг друга на том уровне, который сейчас. И тогда, действительно, мы собираемся проверяем себя в разных состояниях, которые могут прийти в соответствии с нашей ступенью, конечно, не в соответствии с чем-то более высоким. В соответствии с нашей ступенью. И мы видим, что этот договор, это договор, которым можно исполнить, реализовать, который будет удерживаться.
3: Баркайма.
0: Осуществим.
2: Стабильный. Ну, проверили это и сделали это во всю глубину ступени, это поддерживается. Тогда можем продвинуться в отношениях между нами. Приходят новые ступени, в них тоже есть новые условия, которые мы обретаем. Прежде всего, мы чувствуем, что мы ненавидим друг друга. Правая и левая линия есть в творении. Потом мы начинаем соединяться друг с другом. Это уже левая линия получает. Свойство творения становится средней, в средней линии, когда мы приходим к пониманию, к зивугудака, к осознанию, к связи между нами. Это называется, что мы подписываем договор. Поскольку мы подписали договор, мы хотим, чтобы эта ступень осталась навечно, по крайней мере, она постоянное состояние, которое не может быть меньше этого состояния, не прекращающееся. Мы подписываем в нем, кроме договора, еще и союз и так далее. То есть эти состояния, они все время реализуются на каждой ступени, и они действительно, как он говорит, что такое заключение союза в работе, это действительно действие, в котором мы обязаны, как будто, с которым мы должны столкнуться, при всяком установлении отношения нашего с Творцом. Кто спросил нас Виктор из Ганеявив, что называется заключить союз с Творцом, это ответ. Да.

0: כן.
1: да.
0: Есть шила, эх, лекшор, это мамар азэ.
1: Все вопрос. Как связать эту статью с тем, кто занимается каббалой до Махсома? Это тоже кто-то из Лода. Лод, я вижу, что... И до Махсома. Мы говорим, что и до Махсома, и после Махсома у нас есть, по сути дела, те же состояния. Мы еще не чувствуем, часть из нас еще не чувствует этого. Часть из нас уже чувствует, что есть в нем разные изменения в соответствии с тем, как мы читаем статьи. Мы можем как-то найти в себе, внутри нас, те свойства, только еще не в четком виде, что действительно существует, как действительно существует после Махсома. Это мы не знаем. Не знаю, так уж это четко, не с чем сравнивать. Но в любом случае, поверьте, что это так, все эти свойства после Махсома тоже есть в нас, только в таком виде, которое называется одинарное простое скрытие, то есть не в явном виде, реальном, с которым я могу работать, но все-таки, да, это существует. Все эти свойства существуют и до Махсома. И мы как-то можем представить их себе внутри, почувствовать их, как бы, конечно, это не настоящее, но это как с маленькими, маленькие дети играют с игрушками, с куклами, с машинками, играют в войнушку, делают разные вещи. Это то, что происходит и у нас тоже в обычной жизни, в нашей взрослой. И как... После Махсома это уже настоящая жизнь у нас. У нас детский сад. Но нужно относиться к этому. Есть такое высказывание, что игра – это серьезная вещь. Действительно серьезная вещь, потому что она строит человека. И поэтому то, что он спрашивает, как это связать с нами, когда мы находимся до Махсома, связать очень просто. Мы должны найти эти вещи внутри нас тоже. И... Они существуют. И действительно, искать в себе эти свойства, когда я сейчас нахожусь в каких-то условиях с Творцом, и мое состояние сейчас, допустим, хорошее состояние в чем-то. Это не может быть на 100%, допустим, что хорошо и в этом, и в том, и во всех видах в моей связи с Творцом. И он велик в моих глазах, я боюсь его, я благодарю его, я готов давать ему, я нуждаюсь в том, чтобы он давал мне и так далее. Не разные, а даже в чем-то определенном, в каком-то одном канале из многих каналов, из 620 каналов, которыми я связан с ним, в каждом органе моей души. Только один канал я сейчас чувствую, но я чувствую в нем, что мне хорошо с ним, хорошая связь. И относительно этой связи могу сказать, что я сейчас хочу заключить с ним союз, чтобы это оставалось навечно, и не меньше этого. Я прошу у него, чтобы он помог мне поддерживать это, чтобы он поддерживал мне это. И когда я даже в самых плохих состояниях, он напоминал мне об этой теперешней связи и обновлял мне ее все время. Я сейчас делаю это на будущее. Первый вопрос. Как может быть, что я поддерживаю это на будущее? Ведь я могу... Гарантировать себе что-то на будущее? Нет, конечно, нет. Но это желание мое гарантировать это себе на будущее, это уже дает мне инструмент следующий, клин. Этот клин я вношу как манф Творца в более высокой ступени, и она поддерживает мне его, это клин. И она поддерживает меня и готовит мне наполнение для этого клин. И уже оттуда это поддерживается. Теперь, каковы все-таки условия? Каковы все-таки условия, когда должен быть союз между нами? То есть при каких условиях я поддерживаю, я подписываю союз, что я согласен с этим? Что я должен сказать? Просто так ртом, бла-бла-бла-бла-бла, поддерживаю мне это, чтобы было хорошо, так, чтобы не было хуже. Что я, в чем моя подпись? Да. Что я должен сейчас сделать, чтобы обязать Творца поддерживать для меня отношения между нами? Ведь с его стороны он поддерживает, что он относится ко мне всегда хорошо. Как он будет поддерживать на мне, чтобы я всегда относился к нему хорошо, как сейчас, в каком-то одном канале из всех каналов наших, в связи между нами? Как я могу сделать это? Так снова мы говорим. Сделать это можно только в одном, в подъеме мана, в хисароне на будущее, когда я очень боюсь. Послушайте, я очень боюсь, что в будущем я смогу испортиться. Откуда этот страх может быть? Как обычно, мы идем назад, и какое кли должно быть от этого страха? Что я падал много раз и видел, насколько я страдаю, то есть насколько мне плохо от того, что я отрывался от него. Тогда сейчас уже этот страх и эти страдания построили во мне подготовку к ману, чтобы вознести такую просьбу, что только не делай мне, чтобы я отделялся от тебя, да? Не отсылай меня от себя, и дух святости твоей не забирает меня. Вот. Это я, если действительно есть у меня эта подготовка от предыдущих страданий, мой ман — это правильный ман. Может быть, я просто так страдаю в словах и плачу как маленький ребенок, а это действительно обязано быть по-настоящему взрослые просьбы, которые я подписываю этим союз. Подписи в этом еще много условий, еще поговорим об этом. И это... Не просто. Вы знаете, когда у нас даже в этом мире приходит договор, после того, как побили друг друга и входят в разные состояния, чтобы разрушить другого, уничтожить его, а после этого от безвыходности какая-то третья сторона начинает приближаться, и пока не начинает приходить к чему-то, прежде всего делают это тайно, чтобы не мешали разные... посторонние эти помехи, которые могут разрушить, чтобы не было у нас договора, делают это так тайно, это называется вскрытие у нас. Человек даже не знает, что он уже готов к этому договору, и так идет в темноте. Пока действительно не образуется в нем, не образуется в нем решение, что я должен подписать, нет выбора, и он приходит и просит у второй стороны. Короче, это действительно долгий путь. Но, то есть он должен взять все предыдущее страдание, собрать его, не потерять его. И мы знаем, что всегда прошлые ступени исчезают, теряются у нас, если мы еще не пришли к окончательным свойствам в них. Только конечное свойство, которое записывается в Малхут каждого состояния, только оно существует и поддерживается, и остается. Все остальные свойства стираются, потому что они еще не окончательные, еще не законченные. И поэтому нам нужно еще добавлять в работе, пока мы не закончим все свойства, закончили их. Есть у нас конечное свойство, что я не способен ничего делать, а договор — это только самое хорошее. А у нас, в нашем мире, мы приходим к договору от безвыходности, а с Творцом мы должны прийти к состоянию, что нет безвыходности, я подписываю союз, договор, а нет лучшего состояния, чтобы не пришло. Дай мне все, что хочешь, другое. Я не согласен вместо этого договора не получать никакое другое состояние. И тогда мы приходим к договору. Вот и все. Так эти состояния, еще раз, как он спрашивает, эти состояния...
0: Гамкин немцаим ацлейну. Гамкин миткаймим ацлейну.
1: Присутствует у нас тоже, реализуется у нас тоже. Как связать заключение союза с группой? Спрашивает Гавриэль из Москвы. Заключение союза с группой, как связать? В группе вообще у нас есть очень хорошие условия для этого. Да? Потому что мы в группе тоже можем прежде всего остерегаться друг друга, второй, третий, чтобы поддерживать союз. Когда мы осуществляем это в группе, чтобы прийти к связи с Творцом. Хорошо ли это? Не отрывает ли это меня от Творца, что я занимаюсь с группой, с товарищами в союзе между нами? Если это союз, который пришел в связи нашего союза с Творцом, тогда он реализуется в группе, реализуется с Творцом, и это будет...

0: продвижению? Хороший вопрос. Мы учим, что человек живет в настоящем, и бояться будущего — это меньше, чем вера в Творца. Что такое вера в Творца? Этот союз, который я прошу у него, чтобы он поддерживал меня во всех моментах, которые придут самые плохие, из-за того, что я проверил, иначе это не будет правильной просьбой. Поскольку я проверил, что это состояние самое лучшее из всех состояний, которые были мне до этого, я хочу, по крайней мере, оставаться на его высоте. Это называется, что я подписываю на будущее. Союз не подписывают на сегодня, его подписывают на будущее, когда придут времена худшие. А вера в Творца как раз в том, что он будет поддерживать союз. То есть я верю ему, что он способен поддерживать этот союз. То есть у меня тут есть в этом союзе также осознание его способности, его доброго желания, в его веру во мне, в его верности мне. И это, в общем, называется вера. Вера называется ощущение Творца, то есть насколько я чувствую его великим, верным, любящим, добрым, творящим добро. В этой мере я собираюсь заключить союз на будущее, и я передаю себя этим ему не только на сейчас, но и на будущее тоже. Я ведь говорю, что ты будешь поддерживать для нас, я отдаю себя в твои руки. Это называется действительно полная вера, это результат веры, которая называется обычная вера, когда я чувствую его как великий, великим, вечным и добрым творящим добро мне.
1: Кен, выкашаешь ей лот.
0: Да, пожалуйста, вопросы.
1: Кен.
0: Да? Вопрос. Как знать, что Творец получил наше обязательство, и как знать, что Творец обязался перед нами? Я спрашиваю, то, что относится между двумя людьми в нашем мире, есть адвокат, и мы видим, кто подписывает, а по поводу, когда мы заключаем союз с Творцом, что он обязывается перед нами, также получил наше обязательство.
2: Прежде чем мы в духовном мире не можем установить состояние, что Творец, он добрый, творящий добро и желает нас, и ждет нас.

0: שלום, שלום לבוקר רוח.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи. Доброе утро всем тем, кто удостоились быть в это святое время утреннего урока. Десятка Хадрадва благодарит за честь, предоставленную ей, чтобы открыть урок. Тема, которую мы выбрали из Лолишма, «Приходим в Лишма». Из молитвы и просьбы, чтобы на Конгрессе случилось с нами чудо. Давайте перейдем к чтению отрывка из первоисточника. Главная работа в Торе и заповедях, когда начинают идти по пути, ведущему к Лишма. То есть когда человек начинает работать, начинают с Лолишма. Как сказали наши мудрецы, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями в Лолишма, и из Лолишма приходит к Лишма. И поэтому начало его работы было по желанию. Из-за того, что он видел, что благодаря исполнению Торы и заповедей он придет к счастью в своей жизни. Иначе он бы не начинал. Поэтому в начале работы, то есть когда он еще занимается в Лолишма, то есть в течение всей своей работы, он смотрит на вознаграждение, которое получит после работы, и поэтому у него есть силы работать. Рабаш, статья 31. Что такое заключение союза в духовной работе?
2: Активный семинар. Что приведет нас к работе Лишма? Что приведет нас к работе Лишма?
1: Приведет нас приближение друг к другу, чтобы попытаться быть чувствительными к тому вознаграждению, которое мы получим в работе. То есть в чем заключается наше топливо и как перенести это, превратить это в то, что мы служим Творцу, потому что Он великий, а не потому что мы хотим что-то получить от Него. Ну, такие этапы различные.
2: Как мы приходим к Лишма? Только через Него. Так я вижу это. Мы родились обратными и должны просить его, чтобы привел к Лишма.
1: Да, мы читали вчера о союзе, который должен привести нас к Творцу. Начинаем у Лолишма, работаем с желанием, а потом, когда желание исчезает, тут начинается настоящая работа в молитве и просьбе, чтобы Творец помог нам действительно работать с желанием.
2: Все начинается с того, что у нас есть желание, и чтобы у нас было стремление. И когда мы прилагаем в этом усилия и хотим достичь из Лолишма Лишма.
1: Да, нам нужно упорство, постоянство, важность цели. Не забывайте, где мы находимся и кому мы служим. Вместе мы можем ради товарищей работать вместе между нами.
2: Из Лолишма достигают Лишма. Интересно, что в начале есть сила желания, ты знаешь, что ты получишь вознаграждения и так достигают лишма, но главное, у нас есть путь, это лолишма, это наше начало, и в итоге мы приходим к лишма, мы входим в вознаграждение. Есть у нас вера мудрецов, лыхая.
3: Это Макор Штайн.
1: Второй отрывок из первоисточника. Сказали наши мудрецы, не ты должен завершить эту работу, но и не волен ты освободиться от нее. Другими словами, человек обязан дать пробуждение снизу, поскольку это является свойством молитвы, ведь молитвой называется хиссарон. А без кисарона нет наполнения. Поэтому, когда у человека есть потребность в свойстве лишма, тогда приходит наполнение свыше, и тогда свыше приходит ответ на молитву. То есть он получает наполнение на свой хисарон. Бааль Сулам, Шамати, пятая статья, лишма — это пробуждение свыше, а зачем тогда нужно пробуждение снизу?
2: Семинар в молчании. Поднимем молитву для пробуждения снизу.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור, נלמד שיעור של הרב.
1: Здравствуйте, на первой части урока мы будем изучать урок Рава от 31 октября 2002 года. Урок основан на статье, что значит, что правое и левое противоречат друг другу в духовной работе. Прочитаем вместе статью в десятке. В нашем распоряжении 34 минуты. Что означает, что правое и левое противоречат друг другу? Сказано в Писании, соблюдайте слова союза этого, исполняйте их, чтобы вы познали все, что будете делать. Следует понять, почему сказано, соблюдайте и исполняйте их, чтобы вы познали все, что будете делать. Получается здесь, что нужно исполнять, чтобы с помощью этого познали все, что будете делать. Выходит, что исполнение в действии — это как подготовка, когда благодаря действиям мы можем прийти к познанию того, что делаем. Получается, что здесь следует различать две части в работе. Первое — исполнение в действии, как и написано, и исполняйте их. И второе — познание, которое достигается действиями, как написано, чтобы вы познали все, что будете делать. И вроде бы тут есть противоречие. С одной стороны, это означает, что главное — это действие, как написано, и соблюдайте их, и исполнять их. А потом написано, чтобы вы познали все, что будете делать. И выходит, что действие — это всего лишь средство, чтобы мы могли прийти к пониманию разумом и познанию.
2: Сказано в книге Зор, что мы должны различать два аспекта в 613 заповедях. Первый аспект называется 613 эйтин, то есть советов. А второй аспект называется 613 кудин, кладов. И разница между ними состоит в том, что советы называются, что они не являются целью, а только советом, как достичь цели. Таким образом, трудно понять, почему говорит, что 613 заповедей — это только советы, а затем говорит, что они называются 613 вкладов. И как Бар-Сулам объясняет в комментарии Сулам, а когда удостаивается свойство услышать голос, речение его, 613 заповедей становятся 613 вкладами, вкудин. И это от слова «вклад», «пикадон», ибо есть 613 заповедей, в каждой заповеди заложен свет определенной ступени, соответствующей определенному органу из 613 органов эварим и связок гедим души и тела. И получается, что, исполняя заповедь, он притягивает к органу, соответствующему ей в душе и теле, ступень света, относящегося к этому органу и связке.
1: Следовательно, согласно объяснению в комментарии Сулам, мы должны объяснить по-простому, согласно тому, что он говорит, во всем есть лицевая сторона по ним и обратная сторона ахоры. Подготовка к чему-либо называется ахора, постижение этого называется по ним. Подобно этому есть в Торе и заповедях понятие «сделаем» и понятие «услышим». И когда исполняют Тору и заповеди в свойстве «исполняющие слово Творца», еще до того, как удостоились услышать эти заповеди, называются 613 советов, эйтин, и это свойство ахор. Из сказанного поймем то, о чем мы спрашивали, почему сказано «соблюдайте и исполняйте их». Выходит, что главное — это делать, а потом он говорит, чтобы вы познали. То есть, когда я говорю вам «исполняйте их», это всего лишь подготовка к постижению действий. Получается, что главное — это понимание и разум, и знания, а не действия.
2: И ответ, как сказано выше, что главное — это действие, так как без действия мы ничего не сможем достичь. Но посредством действий мы можем достичь слияния, называемого подобием по форме, так как из ло лишма приходит лишма. Следовательно, главное — это действие, а в самих действиях следует различать два свойства. Первое. Сами действия, когда они еще выступают в качестве средств, то есть они являются лишь подготовкой, чтобы обрести килим отдачи. А после того, как посредством действия обрел килим, называемый желанием отдавать, он потом обретает свет, облаченный в действие. Это значит, что все действия, которые он совершил до того, как удостоился отдающих килим, хотя и тогда свет был облачен в Тору и заповеди, но он был в качестве вклада, который облачен в Тору и заповеди. Другими словами, он не мог увидеть того, что содержится в Торе и заповедях, потому что у него еще не было килим, подходящих для света. Но потом, когда он уже удостоился отдающих килим, он получает свет, облаченный в Торе и заповеди. И тогда мы видим, что и прежде чем он удостоился видения, свет уже был облачен в 613 заповедей, но он находился там в качестве вклада.
1: Поэтому не является противоречием то, что сначала говорится, что главное — это действие, как написано, и исполняйте их, так как мы начинаем с действия и заканчиваем действие. Но есть различие между ними, то есть перед тем, как он удостоился отдающих килим, или после того, как он удостоился отдающих килим, это значит, что через действие он удостаивается килим, а затем через действие он удостаивается света. Это называется, чтобы вы познали все, что будете делать. Это значит, что потом он удостаивается постижения и познания Творца. Однако надо помнить, что до того, как удостаиваются отдающие килим, а только лишь хотят удостоиться работать ради Творца, а не ради себя. В этой работе есть много подъемов и падений. Известно, что тело возражает против работы, направленной на достижение слияния с Творцом. Иногда внутри человека преобладает добро, иногда внутри человека преобладает зло. Это называется война со злым началом. Другими словами, есть работа в плане действия. Это работа для всех, для масс, когда необходимо стремиться к тому, чтобы действия, которые они совершают, совершались не ради уважения, денег и так далее, а ради Творца.
2: Поэтому те люди, которые хотят работать ради Творца, совершают свои действия в скромности. А мера скромности, как сказал Бааль Сулам, заключается в том, что человек должен вести себя так же, как окружающие его люди. Другими словами, он не должен бросаться в глаза и выделяться в своем окружении. Если он покажет, что пренебрегает теми вещами, которые приняты в его окружении, или он выполняет вещи более строго, чем принято в его окружении, то работа этого человека уже не находится в состоянии скромности, поскольку когда люди находятся в одной среде, если один из них делает что-то отличное от окружающей среды, этот человек привлекает внимание общества, и все смотрят на него. И получается, что его работа уже не является скромной.
0: А эти
2: люди чувствуют вкус работы от окружающего света, который светит все общности Израиля. Это, как написано, «Я Творец, пребывающий с ними в их скверне». Это значит, что хотя человек и не очистился от эгоизма, желания получать для себя, весь его труд направлен на то, чтобы Творец вознаградил его в этом мире и в мире будущем. Но все равно они называются работающими ради небес.
1: В этой работе человек может видеть свое продвижение, так как каждый день он прибавляет в Торе и заповедях. Естественно, он может черпать из этого жизненную силу и радость и соблюдать написанное «Служите Творцу в радости». Известно, что эта работа называется «одной линией». Другими словами, человек не знает, что ради Творца — это то, что требует особого внимания. А так же, как остальные люди, он верит в слова наших мудрецов, которые сказали: